0: аппаратура, задействованная противником для приема и складирования военных грузов. Ударные беспилотники также поразили в городе цех по запуску комплектующих для дронов и склад готовой продукции для украинских формирований. В результате серии атак работа ключевых морских гаваней Украины оказалась полностью парализована. Прекращен заход судов в порты Одессы, Черноморска и Южного. Правительство поддержит рыбопромышленные компании, которые работают на Азовском и Черном морях. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
1: Вылов рыбы и ее разведение в тех местах связано с серьезными рисками. Чтобы помочь организациям сберечь рабочие места, направим субсидии трем российским субъектам. Средства получат Крым, Севастополь и Краснодарский край, что позволит помочь возместить часть затрат на операционные расходы для более чем 30 организаций. Глава государства отмечал, что от результатов работы рыбохозяйственного комплекса во многом зависит обеспечение продовольственной безопасности страны, социальное благополучие жителей прибрежных регионов.
0: Михаил Мишустин отметил, что правительство продолжит поддерживать предпринимателей, которые занимаются аквакультурой и переработкой рыбы и морепродуктов. Евросоюз в рамках 21-го пакета санкций запретил своим банкам проводить трансграничные переводы с 32 российскими кредитными организациями. Об этом объявила глава Еврокомиссии. Под ограничения также попали криптовалютные компании и нефтяные торговые платформы, что расширяет финансовую блокаду России на новые сектора. Кроме того, Брюссель принял решение заморозить корректировку ценового потолка на российскую нефть на уровне $44 за баррель сроком на один год. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
2: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
2: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
4: Алексей Николаевич Толстой. Главы из романа «Хождение по мукам». Читает Иван Литвинов.
5: В Екатеринославе прямо с вокзала Вадим Петрович пошел по кондитерским заведениям, справляясь о Кате. Он заходил в жаркие кофейни, полные мух на непротертых окнах и на марле, покрывающей сласти. Читал коленкоровые вывески «Версаль», «Эльдорадо», «Симпатичный уголок». Из дверей этих подозрительных ресторанчиков глядели на него выпученными, как яичный белок, глазами черномазые усачи, готовые, если понадобится, приготовить шашлык из чего угодно. Он справлялся и здесь. Потом стал заходить подряд во все магазины. Беспощадно жгло солнце. Множество пестрого народа шумело и толкалось на двойных аллеях под пышными ясенями Екатерининского проспекта. Звенели ободранные трамвайчики. До войны здесь создавалась новая столица Южной Украины. Война приостановила ее рост. Сейчас под властью гетмана и охраной немцев город снова ожил, но уже по-иному. Вместо контор, банков, торговых складов открывались и горные дома, меняльные лавки, шашлычные, лимонадные. Деловой шум и торговое движение сменились истерической суетой продавцов валюты, бегающих с небритыми щеками в картузиках на затылке по кофейным и перекресткам, выкриками непонятного количества чистильщиков сапог и продавцов гуталина, единственной индустрии того времени, приставаниями зловещих бродяг, завываниями оркестриков из симпатичных уголков, бестолковой толкотней праздной толпы, которая жила куплей и продажей фальшивых денег и несуществующих товаров. В отчаянии от бесплодных поисков, оглушенный, измученный, Вадим Петрович присел на скамью под акацией. Мимо валила толпа, женщины и нарядные, и чудные, в одеждах из портьер, в национальных украинских костюмах, женщины с мокрыми от жары и подведенными глазами, со струйками пота на загримированных щеках, взволнованные спекулянты, продирающиеся как маньяки с протянутыми руками сквозь эту толпу женщин, гетманские с трезубцем на картузах, глупо надутые чиновники, озабоченный идеями денежных комбинаций и хищения казенного имущества. Рослые широкоплечие, с воловьими затылками гетманские сечевики, усатые гайдамаки в огромных шапках с малиновым верхом, в синих, как небо, жупанах и в чудовищных с мотней шароварах, по которым два столетия тосковали самостийные учителя гимназий и галицийские романтики. Плыли в толпе неприкосновенные немецкие офицеры, глядевшие с презрительной усмешкой поверх голов. Рощин глядел, и злоба раздувала ему сердце. Вот бы полить керосином, сжечь всю эту сволочь. Он выпил в открытой палатке стакан морсу и снова пошел из двери в дверь. Только теперь он начал понимать безумие этих поисков. Катя без денег, одна, неумелая, робкая, разбитая горем. С острым ужасом он снова и снова вспоминал про пузырек с ядом в московской квартире, где-то здесь, в этой полоумной толпе. Ее касаются липкие руки валютчиков, сводников, шашлычников. По ней ползают гнусные глаза. Он задыхался. Лез с растопыренными локтями прямо в толпу, не отвечая на крики и ругань. Вечером он взял за огромную цену номер в гостинице. Темную щель, где помещалась только железная кровать с пролежным матрасом. Стащил сапоги, лег и, молча, уткнув седую голову в руки, плакал без слез. Перейдя пешком донскую границу, Телегин спрятал полковничий погон и вещевой мешок. Поездом добрался до Царицына, и там сел на огромный теплоход, набитый от верхней палубы до трюма крестьянами, фронтовиками, дезертирами, беженцами. В Саратове предъявил в ревкоме документы и на буксирном пароходе пошел на Сызрань, где был Чехословацкий фронт. Волга была пустынна, как в те полумифические времена, когда к ее песчаным берегам подходила конница Чингисхана поить коней из великой реки Ра. Зеркальная ширина медленно уносилась в каемки песчаных обрывов, заливных лугов, поросших зелеными тальниками. Редкие селения казались покинутыми. На восток уходили ровные степи, в волны зноя, в миражи. Медленно плыли отражения облаков. И только хлопотливо шлепали в тишине пароходные колеса по лазурным водам. Иван Ильич лежал под капитанским мостиком на горячей палубе. Он был босиком, в ситцевой рубахе распояской. Золотистая щетина отросла у него на щеках. Он наслаждался, как кот на солнце, тишиной, влажным запахом болотных цветов, тянувшим с низкого берега сухим ковыльным запахом степей, необъятными потоками света. Это был всем отдыхом отдых. Пароход вез оружие и патроны для партизан степных уездов. Красноармейцы, сопровождавшие груз, разленивались от воздуха. Иные спали, иные, наспавшись, пели песни, глядя на просторы воды. Командир отряда, товарищ Хведин, черноморский матрос, по нескольку раз на дню принимался стыдить бойцов за несознательность. Они садились, ложились около него, подперев щеки.
6: «Должны же вы понять, братишечки», — говорил он им хрипловатым голосом, — «не воюем мы с Деникиным, не воюем мы с атаманом Красновым, не воюем мы с чехословаками, а воюем мы со всей кровавой буржуазией обоих полушарий. Мирового буржуя надо бить смертельно, покуда он окончательно не собрался с силами. Нам, русским...» Слово это он произносил отчетливо и фарсисто. «Нам сочувствуют кровные братья, пролетарии всех стран. Они ждут одного, чтобы мы кончили у себя паразитов и пошли подсоблять им в классовой борьбе. Это без слов понятно, братишечки. Как смелее русского солдат ничего не было на свете, смелее только моряк-краснофлотец. Так что у нас все шансы. Понятно, красавцы?» «Это арифметика, что я говорю. Сегодня бои под Самарой, а через небольшой срок бои будут на всех материках!»
5: Ребят слушали, глядя ему в рот. Кто-нибудь замечал спокойно: «Да, заварили кашу. На весь свет». Налево засинели Хвалынские горы. Товарищ Хведин глядел в бинокль. Город Хвалынск, ленивый и сонный, яснее проступал за кущами деревьев. Здесь должны были брать нефть. Седенький капитан стал около рулевого. Река разделялась на три русла, огибая наносные Тальниковые острова, фарватер был капризный. Хведин подошел к капитану.
6: «В городе ни одной души не видать. Что за штука?»
7: «Нефть нужно нам брать обязательно, как хотите», — сказал капитан.
6: «Ну, надо, так подваливай».
5: Пароход, проходивший у самого острова, где ветви осокри почти касались колесных кожухов, загудел, стал поворачивать. В это время с острова из густых тальников закричали отчаянные голоса: «Стой, стой! Куда вы идете?» Хведин выдернул из кобуры револьвер, команда отхлынула от борта, закипела вода под пароходными колесами.
6: «Стой же! Стой!» — кричали голоса.
5: Шумели тальники, какие-то люди продирались к берегу, появились красные взволнованные лица, машущие руки, все указывали на город. Ничего за шумом нельзя было разобрать. Хведин покрыл, наконец, всех морскими словами, но без того стало понятно все. В городе у пристани появились дымки, по реке раскатились выстрелы, Хвалынск был занят белогвардейцами. Люди на острове оказались остатками бежавшего гарнизона, частью местными партизанами. Некоторые из них были вооружены, но патронов не было. Красноармейцы кинулись в каюты за винтовками. Хведин сам стал за капитана и ругался на всю водную ширь такими проклятиями, что люди на острове сразу успокоились, на лицах появились улыбки. Хведин сгоряча хотел было сразу атаковать город в лоб с парохода, высадить десант и расправиться, но его остановил Иван Ильич. В коротком споре Телегин доказал, что атаку без подготовки производить нельзя, что непременно ее нужно комбинировать с обходным движением, и что Хведин не знает сил противника, а может, у них артиллерия. Хведин только заскрипел зубами, но согласился.
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам».
5: Пароход под выстрелами спускался задним ходом по течению и зашел с западной стороны острова, откуда город был скрыт леском. Здесь ошвартовались. Люди с острова высыпали на песчаный берег. Было их человек 50, ободранные, взлохмаченные.
6: «Да вы толком слушайте, черти, что мы вам говорить будем!» — кричали они. «К нам на помощь Захаркин идет с пугачевскими партизанами! Мы еще третьего дня к нему ходока послали!»
5: И они рассказали, что третьего дня местные буржуи вооруженным налетом врасплох захватили совдеп, телеграф и почту. Офицеры нацепили погоны, кинулись к арсеналу, отняли пулеметы. Вооружились гимназисты, купчики, чиновники, даже соборный диакон бегал по улице с охотничьим ружьем. Никто не ждал переворота, не успели схватиться за винтовки.
6: «Наши командиры разбежались, продали командиры, мы как бараны мечемся». «Эх вы!» — только и сказал на это Хведин. «Эх вы, сухопутные!»
5: На берегу все сообща стали держать военный совет. Телегина выбрали секретарем. Оставили вопрос, отнимать Хвалынск у буржуев или не отнимать. Решили отнимать. Вопрос второй. Подождать пугачевских партизан или брать город своей силой? Тут поспорили. Одни кричали, что надо ждать, потому что у пугачевцев есть пушка. Другие кричали, что ждать нельзя. С минуты на минуту сверху из Самары подбегут белые пароходы. Хведину надоели споры. Махнул рукой.
6: «Ну, будет лязгать, товарищи! Постановлено единогласно, чтобы к вечеру Хвалынск был наш! За протоколь, товарищ Телегин!»
5: В это время На левом берегу на обрыве появились верховые. Сначала выскочили двое, потом четверо. Увидели пароход, ускакали. Потом сразу весь берег покрылся всадниками. На солнце блестели широкие пики, сделанные из кос. Хвалынские начали кричать: «Эй, чьи будете?» Оттуда ответили: «Отряд Захаркина, Пугачевской крестьянской армии!» Хведин взял рупор, надувая шею, загудел: «Братишки, мы вам оружие привезли! Катись на остров! Хвалынск будем брать!» Оттуда закричали: «Ладно, у нас пушка есть! Гони сюда, пароход!» Всадники на берегу были одним из отрядов партизанской крестьянской армии, дравшейся в самарских степях против волостей, признавших власть самарского временного правительства. Армия возникла сейчас же после занятия Самары чехословаками. Город Пугачевск, в прошлом Николаевск, стал центром формирования. Сюда собирались все горячие головы, кому любо было поездить на конях, все, кто загнан был знаменитым земельным скупщиком Шахабаловым на нищий крестьянский клин, все, кто тягался за землю с богатейшими уральскими станичниками, все, у кого через край переплескивалась душа, рожденная в бескрайних степях, где вольно шумит пшеница, где мужик, понукая медлительных валов, идет за тяжелым плугом. Противник возникал повсюду, как степной мираж. В селе собирался сход. Богатенькие мужики, унтер-офицеры царской армии, приезжие из Самары, переодетые агитаторы кричали, что нет такого закона, чтобы бедняк, батрак, безземельный бродяга садился править волостью, отнимал у крепких мужиков землю и хлеб. Исход решал слать в соседние села ходоков, чтобы окапывались. Сразу поднималась целая волость, вытаскивали из потайных мест оружие, проводили плугом борозды на границе, рыли окопы на десятки верст. В иных местах провозглашалась республика с подчинением самарскому центру. Охрана территории поручалась коннице. Пехота мобилизовалась только в случае нападения красных. Для вооружения конницы годились косы. Их торчком привязывали к шестам. Такие кулацкие армии были страшны. Они появлялись неожиданно из степного марева, налетали в тучах пыли на цепи и пулеметы красных. Здесь дрались свои, брат на брата, отец на сына, кум на кума, значит, без страха и беспощадно. Разбив красных, конница вооружалась пулеметами и винтовками, но кос не бросала. Не летописи. Ни военных архивов не осталось от этой великой крестьянской войны в Самарских степях, где еще помнились походы Емельяна Пугачева. Разве только в престольный праздник поспорят за ведром вина отец с сыном о былых боях, упрекая друг друга в стратегических ошибках. «Помнишь, Яшка, — скажет отец, — начали бы вы в нас садить под колдыбанью из орудия? Непременно, — думает мой Яшка, сукин сын, — вот ведь вовремя уши ему не оборвал. А здорово мы вас пуганули. Хорошо, ты мне тогда не попался.
8: Хвастай, хвастай, а взяла наша.
5: Ничего, придет случай, опять разойдемся.
8: Что ж ты, и разойдемся. Как ты был кулак, так при своей кровавой точке зрения остался.
5: Выпьем, сынок,
8: выпьем, бать».
5: Пароход подошел к левому берегу. Бросили трап, и на борт поднялся командир пугачевского отряда Захаркин. Человек с крючковатым носом, как у орла-стервятника. Он был до того силен и кряжест, что сходни затрещали под ним. Выгоревший френч его лопнул под мышками, по высоким сапогам била кривая сабля. Его старшие братья, крестьяне Утевской волости, командовали уже дивизиями. За ним поднялось шестеро партизан — командный состав, одетые живописно и необыкновенно. Выцветшие, в дегте и пыли, рубахи, расстегнутые вороты, у кого валенки со шпорами, у кого лапти, пулеметные ленты, гранаты за поясом, германские плоские штыки, обрезы. Захаркин и Хведин встретились на капитанском мостике, пожали руки один крепче другого, угостились папиросами. Хведин кратко объяснил военную обстановку. Захаркин сказал:
8: «Я знаю, кто в Хвалынске воду мутит.
6: Кукушкин, председатель земской управы. Мне бы эту сволочь живым взять. Насчет пушки, — сказал Хведин. Как у вас, в исправности?
8: Стреляет, но прямой наводкой, без прицела. Целимся через дуло. Зато бьет, проклятая, ахнешь, колокольня или водокачка вдребезги.
6: Хорошо. А насчет десанта и обходного движения, как думаете,

0: Кведин поручил Ивану Ильичу командовать стрелковым десантом, который назначался к удару в лоб по пристаням. В сумерки пароход осторожно, без огней, пошел по боковому рукаву Волги вдоль острова. В тишине слышался только голос матроса, промеряющего глубину. Вслед за пароходом ушли по берегу и пугачевцы. Хвалынским было роздано оружие, они лежали на песке. Телегин ходил у самой воды, посматривая, чтобы не курили, не зажигали огня. Чуть слышно плескалась река о песок. Пахло болотными цветами, звенели комарики. Люди на песке притихли. Ночь становилась все чернее, все бархатнее, усыпалась звездами. Со степного берега тянуло сухостью полыни, булькали перепела. «Спать пора, спать пора!» Иван Ильич ходил вдоль воды, разгоняя сон. Когда ночь переломилась, небо потеряло бархатную черноту, и далеко из-за реки послышались петухи. По воде, едва задымившейся туманом, зашлепали колеса, подходил пароход. Иван Ильич осмотрел барабан револьвера, подтянул ремешок на штанах и пошел вдоль спящих, похлопывая их палочкой по ногам. «Товарищи, просыпайтесь!» Люди одичало вскакивали, знобясь подымались, не сразу соображали с просонок, что предстоит. Многие пошли пить, опуская голову в воду. Телегин командовал вполголоса. Надо было натаскать прикрытие. Бойцы стали стаскивать рубашки, набивали их песком и укладывали вдоль фальшборта. Работали молча, было не до шуток. Начинало светать. Приготовления закончились. Небольшую пушку, горное заржавленное орудие, установили на носу. 50 бойцов поднялись на борт, легли за мешками. Кведин встал на штурвал. «Вперед, самый полный!» Закипела вода под колесами. Пароход быстро обогнул остров и по коренному руслу побежал на город. Там кое-где желтели огоньки. Позади проступала смутная линия гор, покрытая ночью. Теперь громко доносились крики петухов.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам».
0: Иван Ильич стоял около орудия. Он никак не мог представить, что сейчас нужно будет стрелять в эту вековечную тишину. Хвалынский житель, вызвавшийся быть наводчиком у пушки, смирный, похожий на дьячка рыболова, сказал ласковым голосом: «Дорогой товарищ командир, а что, вдарить бы нам по почте? В самый аккурат. Видите, два огонька желтеются».
2: «Ударить по почте!» — громыхнул в рупор голос Хведина. «Готовьсь! Орудие! Прямой наводкой!»
0: Бомбардир присел, глядя сквозь ствол пушки, навел его на огоньки, заложил снаряд, обернулся к Телегину.
2: «Товарищ дорогой, отойдите маленько, разорвать может эту штуку!» «Огонь!» — гаркнул Хведин.
0: Отскочив, ослепила, ударила пушка, покатился по воде грохот, отозвался в горах. Близ места, где желтели огоньки, блеснул разрыв, и второе эхо кинулось по горам.
2: «Огонь! Огонь!» — кричал Хведин, крутя штурвал. «С левого борта частый огонь! Залпами! Залпами по сволочам!»
0: Он топал ногами, бесновался, гремел сверхъестественными словами. С борта выстрелили беспорядочным залпом. Хвалынский берег быстро приближался. Бомбардир аккуратно зарядил и опять выстрелил. Было видно, как полетели щепы от какого-то сарая. Теперь отчетливо рисовались очертания деревянных домов, сады, колокольни. Внизу на пристанях начали вспыхивать иголочки ружейного огня. И вот то, чего опасался Телегин, раздалось. Отчетливо, торопливо застукал пулемет. Привычно поджались пальцы на ногах, как будто во всем теле сжались сосудики. Телегин присел у пушки, указывая бомбардиру на длинное строение на полугоре. «Попытайся попасть вон в тот угол, где кусты!»
2: «Эх-хе-хе», — сказал бомбардир, — «домик-то этот хорош, ну да ладно».
0: В третий раз

0: ударила пушка. Пулемет на минуту затих и застучал в другом уже месте, выше. Пароход крутым поворотом подбегал к пристани. Высоко по трубе по мачте резануло пулями. «Не дождайся причала! Прыгай!» — кричал Хведин. «Ура, ребята!» Заскрипел, затрещал борт конторки. Телегин выскочил первым, обернулся к ползущим через борта хвалынцам. «За мной! Ура!» И побежал по сходням на берег. За ним заорала толпа. Стреляли, бежали, спотыкались. Берег был пуст. Как будто в садовые заросли метнулось несколько фигур. Кое-где стреляли с крыш, и уже совсем далеко на холмах застучал с перебоями, замолк, и еще раза два стукнул пулемет. Противник не принимал боя. Телегин очутился на какой-то неровной площади. Едва переводя дыхание, оглядывался, собирал людей. Подошвы босых ног горели, должно быть, ссадил их о камни. Пахло пылью. Деревянные дома стояли с закрытыми ставнями, не шевелились даже листы на сирени и на акациях. В угловом двухэтажном доме с провинциальной башенкой на балконе висели на веревке четыре пары подштанников. Телегин подумал: «Это сопрут». Город, казалось, крепко спал, и бой, беготня, крики только приснились. Телегин спросил, где почтамт, телеграф, водокачка, и послал туда отряды по 10 человек. Бойцы пошли, все еще ощетиненные, отскакивая, вскидывая на каждый шорох винтовку. Противника нигде не обнаружилось. Уже начали запевать скворцы, и с крыш снимались голуби. Телегин с отрядом занял совдеп, каменное здание с облупленными колоннами. Здесь двери были настежь, в вестибюле валялось оружие. Телегин вышел на балкон, под ним лежали пышные сады, давно не крашенные крыши, пыльные пустые улочки. Провинциальная тишина. И вдруг вдалеке раздался набат. Тревожный, частый, гулкий голос колокола полетел над городом. Там, откуда несся медный крик о помощи, началась частая стрельба, взрывы ручных гранат, крики, тяжелый конский топот и вой. Это десант Захаркина преградил дорогу отступающему в горы противнику. Затем по переулку, цокая подковами, проскакали всадники, и снова все затихло. Иван Ильич не спеша пошел вниз к пароходу доложить, что город занят. Хведин, выслушав рапорт, сказал: «Советская власть восстановлена. Делать нам больше здесь нечего, поплыли дальше». Старичка-капитана, едва живого от страха, он братски похлопал по спине. «Дождался, понюхал пороху. Так-то, брат, передаю командование, становись на вахту». Под стук машины, журчание воды, Телегин проспал до вечера. Над рекой разлился закат прозрачным глистым заревом. На корме негромко пели, с подголосками, уносившимися в эти пустынные просторы. Напрасная красота вечерней зари ложилась на берега, на реку, лилась в глаза, в душу.
1: «Эй, братишки, что приуныли? Уж петь так веселую!» — крикнул Хведин.
0: Он тоже выспался, выпил чарку спирту и теперь похаживал по верхней палубе, подтягивая штаны.
1: «Сызрань бы нам еще взять, а? Как, товарищ Телегин? Вот бы отчебучить!»
0: Он скалил белые зубы, похохатывал. Плевать ему было на все опасности, на печаль заволжских закатов, на смертную пулю, которая где-нибудь поджидает его в бою ли или из-за угла. Жадность к жизни, горячая сила так и закипали в нем. Палуба трещала под его голыми пятками.
1: «Подожди, дай срок, и Сызрань, и Самару возьмем. Вся Волга наша будет».
0: Заря подергивалась пеплом. Пароход бежал без огней. Вечер покрыл берега, они расплылись. Хведин, не зная, куда девать силу, предложил Ивану Ильичу сыграть в картишки.
1: «Ну, не хочешь на деньги, давай в носы. Только бить так уж бить».
0: В капитанской каюте сели играть в носы. Хведин горячился, подваливал, нагнал до 300 носов, От избытка горячности едва было не сплутовал, но Иван Ильич глядел зорко. «Нет, брат, не с дураками играешь». И выиграл. Усевшись удобно на табуретке, Телегин начал бить засаленными картами. У Хведина нос сразу стал, как свекла.
2: «Ты где это учился?»
0: «В плену у немцев учился», — сказал Телегин.
2: «Морд не отворачивай. 297. Ты смотри, это, без оттяжки бей, а то я из шпалера».
0: «Врешь, последние три полагаются с оттяжкой. Ну, бей, бей, подлец». Но Телегин не успел ударить. В каюту вошел капитан, челюсть у него прыгала. Фуражку держал в руке, по серой лысине текли капли пота. «Как хотите, господа товарищи», — сказал он отчаянно, — «я готов на все. Но как хотите, дальше не поведу, ведь на верную же смерть!» Бросив карты, Хведин и Телегин вышли на палубу. С левого борта впереди ярко горели, как звезды, электрические огни Сызрани. Огромный теплоход, весь ярко освещенный, медленно двигался вдоль берега. Простым глазом можно было рассмотреть на корме огромный белый Андреевский флаг, внушительные очертания пушек, прогуливающиеся по палубе фигуры офицеров.
2: «Не могу вертаться, товарищи. Хоть тут что, а надо пройти!» — зашептал Хведин. «Нам проскочить бы до батраков, там ошвартуемся, выгрузимся!»
0: Он приказал всей команде сесть в трюм, быть готовой к бою. На мачте подняли трехцветный флаг. Зажгли отличительные огни. С теплохода заметили, наконец, буксир. Короткими свистками приказали замедлить ход. Голос в рупор пробасил оттуда.
1: «Чье судно? Куда идете?» «Буксир, купец Калашников. Идем в Самару», — ответил Хведин. «Почему поздно зажгли огни? Боимся большевиков».
0: Хведин опустил рупор и вполголоса Телегину. «Эх, мину бы сейчас! Писал я им в Астрахань, вышли те мины! Ух, разини советские!» После молчания с теплохода ответили.
1: «Идите по назначению!»
0: Капитан, дрожащей рукой, надел фуражку. Хведин, скалясь, щурясь, глядел на огни теплохода. Плюнул, пошел в каюту. Там, закуривая, ломал спички.
1: «Иди, что ли! Добивай, черт!» — крикнул он Телегину.
0: Через час Сызрань осталась позади. Близ батраков Телегина спустили в шлюпку. На станции Батраки он сел в 12-часовой поезд и в 5 пополудни шел с Самарского вокзала на квартиру доктора Булавина. На нем снова был помятый и порванный френч с подполковничьими погонами. Похлопывая по голенищу палочкой, той самой, которой под Хвалынском ночью поднимал партизан, он с живейшим любопытством, как давно невиданное, просчитывал по пути театральные афиши, воззвания, объявления. Все они были на двух языках — русском с буквой «ять» и чешском.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Алексей Николаевич Толстой. Главы из романа «Хождение по мукам». Читает Иван Литвинов.
2: Поднявшись с бокалом лимонада, Дмитрий Степанович Булавин вытащил из-за жилета салфетку, пожевал для достоинства губами и голосом значительным и глубоким, приобретенным за последнее время на посту товарища министра, начал речь. «Господа, позвольте и мне!» Банкет давался представителями города по поводу победоносного шествия армии учредительного собрания на север. Заняты были Симбирск и Казань. Большевики, казалось, окончательно теряли Среднее Поволжье. Под Меликесом остатки Красной Конной Армии в 3500 сабель отчаянно пробивались из окружения. В Казани, взятой чехами с налета, было захвачено 24 тысячи пудов золота на сумму свыше 600 миллионов рублей, больше половины государственного золотого запаса. Факт этот был настолько невероятен, грандиозен, что все его неисчерпаемые последствия еще слабо усваивались умами. Золото находилось на пути в Самару. Никто еще определенно не накладывал на него властной руки, но чехи как будто решили предоставить его Самарскому комитету членов учредительного собрания, Комучу. Самарское купечество держалось насчет судьбы золота своей точки зрения, но пока ее не высказывало. Чувства же к победителям чехам достигли степени крайней горячности. Банкет был многолюдный, оживленный. Дамы самарского общества, а среди них были такие звезды, как Аржанова, Курлина и Шахабалова, владелицы пятиэтажных мукомольных мельниц, элеваторов, пароходных компаний и целых уездов залежного чернозема. Дамы, блистающие бриллиантами, Сволоцкий орех, в туалетах, если не совсем уже модных, то во всяком случае вывезенных в свое время из Парижа и Вены. Смеющийся цветник этих дам окружал героя событий, командующего чешской армией, капитана Чечика. Как все герои, он был божественно прост и обходителен. Правда, его плотному телу было немного жарковато. Тугой воротник отлично сшитого френча врезывался в багровую шею. Но молодое полнокровное лицо с короткими рыжими усиками, с блестящими глазами, так и просилось на поцелуй в обе румяные щеки. Очаровывающая улыбка не сходила с его уст, словно он отстранил от себя всякую славу, словно общество дам в тысячу раз было приятнее ему, чем гром побед и взятие губернских городов с поездами золота. Напротив него сидел тучный средних лет военный с белым аксельбантом. Яйцевидный череп его был гол и массивен, как оплот власти. На обритом жирном лице примечательными казались толстые губы. Он, не переставая, жевал, сдвинув бровные мускулы. Зорко поглядывал на разнообразные закуски. Рюмочка тонула в его большой руке. Видимо, он привык больше к стаканчику. Коротко закидывая голову, выпивал. Умные голубые медвежьи глазки его не останавливались ни на ком. Точно он здесь был на стороже. Военные склонялись к нему с особенным вниманием. Это был недавний гость, герой уральского казачества, оренбургский атаман Дутов. Неподалеку от него, между двумя хорошенькими женщинами, блондинкой и шатенкой, сидел французский посол мсье Жано в светло-серой визитке в ослепительном белье. Маленькая личка его с превосходнейшими усами и острым носиком было сильно поношено. Он гортанно трещал, склоняясь то к полуобнаженным прелестям шатенки, она ударяла его за это цветком по руке, то к жемчужно-розовому плечу блондинки, хохочущей так, будто француз ее щекотал. Обе дамы понимали по-французски только когда говорят медленно. Было очевидно, что женские прелести свели с ума бедняжку Жано.
3: Все же это не мешало ему во время коротких пауз обращаться к солидному мукомолу Брыкину, только что приехавшему из Омска, или поднять бокал за доблестные деяния атамана Дутова. Интерес, проявляемый мсье Жано к сибирской муке и оренбургскому мясу и маслу, указывал на его горячую преданность белому движению. В минуты продовольственных затруднений французский посол всегда мог предложить правительству полсотни вагонов муки и прочего. Находились скептические умы, утверждавшие, что не мешало бы, как это делается всяким порядочным правительством, предложить мсье Жано предоставить полностью верительные посольские грамоты. Но правительство предпочитало путь более тактичный — доверие к союзникам. За столом находился еще один примечательный иностранец — смуглый быстроглазый сеньор Пикколомини, утверждавший, что это его настоящая фамилия. Он представлял в своем лице несколько неопределенно итальянскую нацию, итальянский народ. Короткий голубой мундир его был расшит серебряным шнуром, на плечах колыхались огромные генеральские палеты. Он формировал в Самаре специальный итальянский батальон. Правительство разводило руками. «Где он тут найдет итальянцев? Ух, черт его знает!» Но деньги давало. Все-таки союзники. В буржуазных кругах ему значения не придавали. Правительство отсутствовало на этом банкете, кроме беспартийных доктора Булавина и помощника начальника контрразведки Семен Семеновича Говядина, высоко вознесшегося по служебной лестнице. Время обоюдных восторгов, когда скидывали большевиков, миновало. Правительство Комуч, все до одного твердокаменные эсеры, несло такую бурду про завоевание революции, что только чехи, ни черта не понимавшие в русских делах, и могли еще чему-то верить. Конечно, на первых порах, когда делали переворот и нужно было успокоить рабочих и мужиков, эсеровское правительство было даже превосходно. Самарское купечество само повторяло эсеровские лозунги. Но вот уже и Волгу освободили от Хвалынска до Казани, и Деникин завоевал чуть ли не весь Северный Кавказ, и Краснов подходит к Царицыну, и Дутов расчистил Урал, и в Сибири, что ни день, возникают грозные белые атаманы. А эти, заседающие в великолепном дворце самарского предводителя дворянства, нечестные гладранцы, Вольский, Брушвит, Климушкин с товарищами, все еще не могут успокоиться. Как бы это им так все-таки довести до учредительного собрания? Тьфу! И большое купечество решительно стало переходить на другие лозунги. Попроще, покрепче, попонятнее. Дмитрий Степанович говорил, обращаясь главным образом к иностранцам. «О змеи выдернуто жало! Этот феноменальный, поворотного значения факт недостаточно учтен. Я говорю о 600 миллионах золотых рублей, находящихся ныне в наших руках».
4: У мосье Жано усы встали дыбом.
3: «Браво!» —
4: крикнул он, потрясая бокалом. Глаза Пикколомини загорелись, как у дьявола.
3: «У большевиков выдернуто золотое жало, господа. Они еще могут кусать, но уже не смертельно. Они могут грозить, но их не больше испугаются, чем нищего, размахивающего костылем. У них больше нет золота. Ничего, кроме типографского станка».
4: Брыкин, купец из Омска, вдруг разинул рот, громогласно захохотал на эти слова и, вытирая салфеткой шею, пробормотал: «Ох, дела, дела, господи!»
3: «Господа иностранные представители!» — продолжал доктор Булавин, и в голосе его появился металл, какого прежде не бывало. «Господа союзники! Дружба дружбой, а денежки денежками! Вчера мы были для вас почти что оперечной организацией, некоторым временным образованием, скажем, вроде шишки, неизбежно вскакивающей после удара».
4: Чичик нахмурился. Мсье Жано и Пикколомини сделали негодующие жесты.
3: Дмитрий Степанович с лукавством усмехнулся.
2: «Сегодня всему миру уже известно, что мы солидное правительство. Мы хранители золотого государственного фонда. Теперь мы договоримся, господа иностранные представители».
3: Он сердито стукнул костяшками пальцев по столу.
2: «Сейчас я говорю как частное лицо среди частных лиц в интимнейшей обстановке. Но я предвижу всю серьезность брошенных мной мыслей. Я предвижу, как двинутся пароходы с оружием и мануфактурой в русские гавани, как возникнут гигантские белые армии, как меч суровой кары опустится на шайку разбойников, хозяйничающих в России. 600 миллионов хватит на это. Господа иностранные представители, помощь, широкая и щедрая помощь законным представителям русского народа».
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам».
3: Он пригубил из бокала и сел, насупясь и сопя. Сидящие за столом жарко зааплодировали. Купец Брыкин крикнул:
2: «Спасибо, брат! Вот это верно! Это, брат, по-нашему! Без социализма!»
3: Поднялся Чечек, коротко одернул на животе кушак.
2: «Я буду краток. Мы отдавали, и мы отдадим свою жизнь за счастье братьев по крови русских. Да здравствует великая мощная Россия! Ура!»
3: Тут уже буквально загремел весь стол от рукоплесканий. Дамские протянутые ручки бешено захлопали среди цветов. Поднялся мсье Жано. Голова его была благородно откинута, пышные усы придавали его лицу мужество.
2: «Мадамы, месье, мы все знали, что благородная русская армия, мечтавшая о славе своих отцов, была коварно обманута шайкой большевиков. Они внушили ей противоестественные идеи и изуверские инстинкты, и армия перестала быть армией. Мадам, месье, не скрою, был момент, когда Франция поколебалась в своей вере в сердечность русского народа. Этот кошмар развеялся. Сегодня мы видим, что нет и тысячу раз нет. Нет, русский народ снова с нами. Армия уже сознает свои ошибки. Снова русский богатырь готов подставить свою грудь под свинец нашего общего врага. Я счастлив в моей новой уверенности».
3: Когда затихли аплодисменты, вскочил, потрясая густыми эполетами, Пикколомини. Но так как никто из присутствующих не понимал по-итальянски, то ему просто поверили, что он за нас. И купец Брыкин полез к нему черненькому и маленькому целоваться. Затем были речи представителей капитала. Купечество выражалось туманно и витиевато, больше кивали на Сибирь, откуда должно прийти избавление. Под конец упросили атамана Дутова сказать словечко. Он отмахивался: «Да нет же, я воин, я говорить не умею». Все же он грузно поднялся среди мгновенно наступившего молчания, вздохнул.
2: «Что ж, господа, помогут нам союзники? Хорошо. Не помогут, как-нибудь справимся с большевичками своими силами. Были бы деньги, вот тут, господа, крыльев нам не подрезайте». «Бери, атаман, бери нас с потрохами, ничего не пожалеем!»
3: В полнейшем восторге завопил Брыкин. Банкет удался. После официальной части к черному кофе были поданы заграничный коньяк и ликеры. Было уже поздно. Дмитрий Степанович ушел по-английски, не прощаясь. Когда Дмитрий Степанович, подъехав к себе на машине, открывал парадное, к нему быстро подошел офицер. «Простите, вы доктор Булавин?» Дмитрий Степанович оглянул незнакомца. На улице было темно, он разглядел только подполковничьи погоны.
5: Пожевав губами, доктор ответил: «Да, я Булавин.
3: Я к вам по очень-очень важному делу. Понимаю, неприемный час, но я уже заходил, звонился 3 раза.
5: Послушайте, завтра в министерстве от 11.
3: Умоляю вас сегодня. Я уезжаю с ночным пароходом». Дмитрий Степанович опять замолчал. Было в незнакомце что-то до последней степени настойчивое и тревожное. Доктор пожал плечом.
5: «Предупреждаю, если вы о вспомоществовании, то это не через мою инстанцию».
3: «О, нет, что вы, пособие мне не нужно».
5: «Ну, заходите».
3: Из передней Дмитрий Степанович прошел первым в кабинет и сейчас же запер дверь во внутренние комнаты. Там было освещено, видимо, кто-то из домашних еще не спал. Затем доктор сел за письменный стол, указал просителю стул напротив, мрачно взглянул на кипу бумаг для подписи, сунул пальцы между пальцами.
5: «Ну-с, чем могу служить?»
3: Офицер прижал к груди фуражку и тихо, с какой-то раздирающей нежностью, проговорил: «Где Даша?» Доктор сейчас же стукнулся затылком о резьбу кресла. Теперь, наконец, он взглянул в лицо просителя. Года тому назад, 2, Даша прислала любительскую фотографию себя с мужем. Это был он. Доктор вдруг побледнел, мешочки под глазами у него задрожали. Хрипло переспросил: «Даша?»
6: «Да, Даша, я Телегин».
3: И он тоже побледнел, глядя в глаза доктору. Напомнившись, Дмитрий Степанович вместо естественного приветствия зятю, которого видел в первый раз в жизни, театрально взмахнул руками, издал неопределенный звук, точно выдавил хохоток.
5: «Вот как! Вы Телегин! Ну как же, как же вы?»
3: От неожиданности, должно быть, не пожал даже руки Ивану Ильичу. Кинул на нос пенсне, не прежнее, в никелевой оправе, треснувшее, а солидное, золотое, и, заторопившись для чего-то, стал выдвигать ящики стола, полные бумаг. Телегин, ничего не понимая, с изумлением следил за его движениями. Минуту назад он готов был рассказать про себя все, как родному, как отцу. Сейчас подумал: черт его знает. Может, он догадывается? Пожалуй, поставлю его в ужасное положение, как-никак министр. Опустив голову, он сказал совсем же тихо: «Дмитрий Степанович, я больше 1/2 года не видел Даши, письма не доходят, не имею понятия, что с ней».
5: «Жива, благоденствует».
3: Доктор нагнулся почти под стол к книжным ящикам. «Я в добровольческой армии, сражаюсь с большевиками с марта месяца. Сейчас командирован штабом на север с секретным поручением». Дмитрий Степанович слушал с самым диким видом, и вдруг при слове «секретное поручение» усмешка пробежала под его усами. «Так, а в каком полку изволите служить?»
6: «В солдатском». Телегин чувствовал, как кровь заливает ему лицо.
5: «А, значит, есть такой в добровольческой армии. Ну, сына долго к нам пожаловали».
6: «Сегодня ночью еду».
5: «Превосходно. А куда именно? Простите, если это военная тайна, не настаиваю. Иными словами, по делам контрразведки».
3: Голос Дмитрия Степановича зазвучал так странно, что Телегин, несмотря на страшное волнение, вздрогнул, насторожился. Но доктор в это время нашел то, что искал.
5: «Супруга ваша в добром здравии. Вот, почитайте. Получил от нее на прошлой неделе. Тут и вас касается».
3: Доктор бросил перед Телегиным несколько листков бумаги, исписанных крупным Дашиным почерком. Эти неправильные, бесценные буквы так и поплыли в глазах у Ивана Ильича.
5: Я, простите, на минутку отлучусь. Да вы усаживайтесь, усаживайтесь удобнее».
3: Доктор быстро вышел, запер за собой дверь. Последнее, что слышал Иван Ильич, это были его слова, ответ кому-то из домашних. «Да так, один этот проситель». Из столовой доктор прошел в темный коридорчик, где был телефон старинного устройства. Стоя лицом к стене, завертев телефонную ручку, он потребовал в полголоса номер контрразведки и вызвал к аппарату лично Семен Семеновича Говядина.
1: Мы читали главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Максимы. Иван Андреевич Крылов. Чиж и голубь.
1: Чижа захлопнула злодейка-западня. Бедняжка в ней и рвался, и метался. А голубь молодой над ним же издевался. «Не стыдно ль?» — говорит. «Средь бела дня попался. Не провели бы так меня. За это я ручаюсь смело». Он, смотришь, тут же сам запутался в селок. И дело вперед чужой беде. Не смейся, голубок.
0: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Чиж и голубь. Читал Владимир Антоник.

0: Заяц на ловле. Большой собравшийся гурьбой медведя звери изловили, на чистом поле задавили и делят меж собой, кто что себе достанет. А заяц за ушко медвежье тут же тянет. «Ба, ты косой!» — кричат ему. «Пожаловал от Коли, тебя никто на ловле не видал». «Вот, братцы!» — заяц отвечал. «Да из лесу-то кто ж все, я его пугал и к вам поставил прямо в поле сердешного дружка». Такое хвастовство хоть слишком было явно, но показалось так забавно, что зайцу дан клочок медвежьего ушка. Над хвостунами хоть смеются, а часто в дележе им доли достаются.
1: Максимы. Иван Андреевич Крылов. «Заяц на ловле». Читал Андрей Филиппак.
2: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Сергей Лавров проинформировал госсекретаря США Марко Рубио о реальной ситуации на линии фронта и подчеркнул недопустимость дальнейшей поставки вооружений Киеву. Об этом говорится в сообщении МИД России по итогам встречи в Маниле. Глава российской дипломатии снова подтвердил готовность Москвы к урегулированию конфликта на Украине и верность договоренностям, достигнутым в Анкоридже. Кроме того, стороны отметили возобновление контактов Роскосмоса и НАСА, высказались за развитие межпарламентских обменов и культурных связей, сообщили в МИД России. Мобильные группы с FPV-перехватчиками показывают лучшие результаты на учениях, заявил заместитель министра обороны Юнусбек Евкуров на полигоне в Московской области. Особое внимание уделялось подготовке операторов дронов и подразделений по борьбе с беспилотниками в условиях, приближенных к боевым.
2: Сегодня по эффективности, по участию мобильных огневых групп и постов воздушного наблюдения, мы где-то там и 40, и 50, а то и иногда 60% в сутки. Хороший результат. Но, опять же, должен сказать, что те мобильные огневые группы, которые оснащены в сочетании, работают и со стрелковым оружием, и с FPV-перехватчиками, особенно не самолетного типа, а коптерного типа, они более активно себя показывают и более активно работают.
1: Участникам сборов показали образцы модернизированного вооружения и военной техники, созданные с учетом опыта специальной военной операции. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что с 2022 года от атак ВСУ погибли почти 1500 человек, включая 45 детей. Материальный ущерб в Донбассе, Новороссии, приграничных и тыловых районах превысил 1 триллион рублей. К ВСУ присоединились свыше 16 тысяч иностранных наемников, а в Курской области жертвами вторжения стали более 630 мирных жителей. Следственные органы продолжают расследование преступлений против гражданского населения, добавил глава ведомства. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза отклонил просьбу московского «Спартака» о переигровке матча за Суперкубок России против петербургского «Зенита». «Спартак» настаивал на переигровке по причине нарушения правил главным судьей Евгением Булановым. Перед серией пенальти арбитр не провел жеребьевку для выбора ворот, и футболисты били 11-метровый только у фанатской трибуны «Зенита». В итоге «Зенит» выиграл по пенальти. В концовке матча произошла массовая драка между запасными игроками двух клубов. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Иван Егорович Забелин. Главы из книги «Домашний быт русских цариц в 16-17 столетиях». Читает Денис Некрасов.
3: Итак, вот смысл того богатырства, которым по преимуществу характеризуется эпоха и люди. Это стало быть богатырство дикой, первозданной силы, неустроенный и необразованный воспитанием, богатырство необузданной или разнузданной воли, от которой самому богатырю становится грузно, как от тяжелого бремени. Это богатырство первозданного своеволия и самовластия. Конечно, богатырство в этом распространении своего смысла и значения теряет уже свой истинный поэтический тип, весьма определенно и закончено выразившееся в народном эпосе. В отношении исторической действительности оно является натяжкою, едва не карикатурою. В народном эпосе значение и даже происхождение этих богатырских сил очень понятно. Там это не более как эпическое олицетворение сил народного духа, олицетворение сил и направлений всей жизни народа. Но перенося эпический смысл богатырства на мелкие и крупные дела людей XVII века, в среду ежедневной действительности мы уже имеем дело не с поэтическую правдою, а с правдою историческую, с нравственным историческим началом жизни. И по необходимости должны вопросить, откуда это начало, где его корень? Историк не отвечает на этот вопрос. Он даже и не ставит такого вопроса, полагая, вероятно, что для уяснения дела достаточно одной параллели эпического богатырства с действительным богатырством нравственных дел XVII века. А вопрос очень любопытен и очень важен. В нем ключ к разъяснению характера не только отдельных личностей, но и целых событий нашей истории. Одною параллелью с богатырством эпическим объяснить его невозможно. Очевидно, что корни исторического богатырства должны лежать в той почве, которая вообще именуется культурою народа, его нравственную и умственную выработкою или выправкою. В короткой характеристике старинного обучения историк мимоходом касается и этого вопроса, замечая, что с одной стороны древний русский человек начинал очень рано общественную деятельность, недоноском относительно приготовления, образования, с неокрепшими духовными силами, с другой стороны он делался самостоятельным очень поздно, потому что вместо широкой нравственной опеки общества он очень долго находился под узкою опекою рода, старых родителей, старших родственников. Но легко понять, как должна была действовать эта долгая опека на человека возмужалого, который сам был отцом семейства. Таким образом, два обстоятельства вредно действовали на гражданское развитие древнего русского человека. Отсутствие образования, выпускавшее его ребенком к общественной деятельности, и продолжительная родовая опека, державшая его в положении несовершеннолетнего, опека необходимая, впрочем, потому что, во-первых, он был действительно несовершеннолетен, а во-вторых, общество не могло дать ему нравственной опеки. Но легко понять, что продолжительная опека делала его прежде всего робким перед всякою силою, что, впрочем, нисколько не исключало детского своеволия и самодурства. История России господина Соловьева. В том-то и дело, что продолжительная опека прямо и непосредственно воспитывала это своеволие и самодурство, которое и составляет сущность указанного историком богатырства уже не эпического, а исторического, как мы заметили, которое правильнее будет назвать не богатырством, а господарством. В том-то и дело, что не отсутствие образования, а именно слишком тяжелое присутствие известного образования, выразителем которого был домострой с своими родоначальниками и родичами, и не отсутствие со стороны общества нравственной опеки, а именно до крайности великое и осязательное ее присутствие, до крайности сильно выработавшиеся, известные нравственные сдержки всякой личной самостоятельности. Вот что именно воспитывало и развивало каждый личный характер и делало его, с одной стороны, робким, ребенком, дитятию пред всякую силою, а с другой — самовольным, своевольным, то есть самовластным пред всяким отсутствием силы, пред всяким ребенком по силе. Совершенно справедливо, что личный характер выступал к общественной деятельности совершенным ребенком. Дух этого глупого малого ребячества и был первую основою его нравов, а стало быть, и первую основою его поступков и подвигов. Но не потому он выступал в общество ребенком, что не было от глупого ребячества до возмужалости переходного времени образования. Образование, имея слишком общий неопределенный смысл, даже и до последнего времени плохо устраивает нашу волю, которая в общей сложности все-таки действует еще по-детски. Но главным образом потому старый предок наш вступал в общество и жил в обществе ребенком, что не имел и малейших представлений о возмужалости воли, то есть о нравственной самостоятельности лица, на чем, конечно, должно бы сосредоточиваться всякое образование. Но что всегда маскирует или и совсем отстраняет, как великую напасть, образование, поддерживаемое патриархальными или родовыми идеями. Мы знаем, что, например, в XVIII веке было у нас образование. Однако оно даже в образованных личностях нисколько не устраняло того эпического богатырского своеволия и самовластия, которое крепко еще держалось за старые русские корни и широко царствовало во всем быту. Мы вообще хотим сказать, что образование ничего не сможет сделать, если вся общественная и умственная и нравственная культура питается противоположными ему началами. Тогда оно производит только печальные плоды и наиболее только жертвы умственных и нравственных несообразностей, какие всегда порождает борьба просвещения с закоренелым невежеством. Точно то же мы должны сказать и о нравственной опеке общества. Если есть общество, то есть и опека, именно нравственная. Весь вопрос в том, на чем общество стоит в своем воззрении на нравственное, что общество почитает нравственным. Ибо по этому вопросу каждый век имеет свои особые созерцания и убеждения. Наше общество было сильно лишь родовыми идеями, отчего мы и называем его не обществом, а родством. Существо нравственной идеи, которая была руководителем всех помыслов и поступков старого русского человека, когда он стремился взойти на высоту нравственной жизни, заключалось в том, чтобы во имя родового идеала сдерживать до принижения нравственную свободу и нравственную самостоятельность личности. В умственной культуре для этого существовал целый нескончаемый ряд представлений о господстве над жизнью человека неведомых демонических сил, пред которыми самостоятельность и свобода личности поникала в полное сознание своего бессилия и ничтожества. В нравственной культуре существовала идея отеческой опеки, пред которую точно так же нравственная самостоятельность и свобода личности поникала в полное сознание своего детства, стало быть, такого же ничтожества. Полное всестороннее подчинение ума и воли этим началам было нравственностью века. Но в одном знаменателе что же выражала эта нравственность? Полное отрицание самостоятельности нравственных индивидуальных сил человека, полную его нравственную зависимость от посторонних сил, перед которыми он стоял беспомощным ребенком. Словом сказать, полное и глубокое сознание своего беспомощного детства, глупого малого ребячества, во всех случаях, где именно требовалась вера в достоинство и нравственную высоту человеческой природы, в ее полную независимость ни от добрых, ни от злых разных сил, то есть независимость от первозданных языческих идей и идеалов жизни.
0: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
3: Общество, или точнее, пропитанный идеями всесторонней опеки над личностью общественный ум, чутко и зорко сторожил всякое и малейшее отступление от созданных им начал жизни и даже от самых их форм. Детство ума он охранял и укоренял тем, что обзывал всякое его движение страшным в то время словом — ересью, а всякую книгу, не входившую в круг его созерцания, — еретическую. Детство чувства и воли он охранял и укоренял неустанным преследованием всякого выражения самостоятельности, почитая это гордостью, высокоумием, самонадеянностью и тому подобными нравственными грехами, и с этой целью широко развивал идею смирения, а в сущности идею повиновения, безграничного принижения личности во всевозможных видах. Такова была нравственная опека общества над личностью, действовавшая во имя нравственного совершенства, которое все сводилось, как мы сказали, к всестороннему отрицанию природных человеческих требований и природных человеческих достоинств личности. Эта-то опека и создавала тот тяжелый душный мир, из которого вырваться было возможно только силою богатыря. Она-то и производила богатырей необузданной воли. Но не потому, что недоставало им переходного времени образования или нравственной опеки общества, а потому что слишком эта воля была зануздана. Тут становился сильным естественный закон, что крайность вызывает другую крайность. Отрицание самостоятельности человека в природе его нравственных дел являлось отрицанием в нем самом его человеческих свойств, и он по неизбежной причине делался зверем своей воли, или, говоря поэтически, становился богатырем. Для действий такой воли, конечно, необходим был простор, необходимо было поле. Как только человек после 30-летнего сидения сиднем в своем доме, то есть в доме, исполненном родительской и общественной опеки, выезжал в поле, он богатырствовал, как Илья Муромец. Для одних, счастливых, таким полем была власть, властное авторитетное положение в обществе. Для других, угнетенных и чем-либо утесненных, таким полем было действительно поле, степь, куда, как в нравственную и социальную отдушину, уходило все, что чувствовало себя не по себе в этом тесном и душном жилище всяческой опеки. Отсюда разбойная жизнь по большим дорогам и рекам, особенно по Волге-матушке. Отсюда украинское казачество, отсюда усиление бродяжничества, то есть, в сущности, искание независимости и самостоятельности для личности, которая не могла иначе, то есть лучше, разумнее, законнее и возвышеннее, понимать и чувствовать эти блага своей человеческой природы. Отсюда развитие нашего раскола и этот широкий нигилизм разных его согласий и толков. И все это условливается одним и тем же началом нашего развития и всей нашей культуры, той уже непомерную отеческую опекою, в какой постоянно находился и до сих пор находится наш ум и наша воля. Той уже родовою идеею, которая была главную и непосредственную воспитательницей и наших добродетелей, и наших пороков. С первого взгляда может показаться очень странным. Старинная родительская философия и житейская практика со стороны всяческой власти стояла на том, чтобы не давать воли малому, то есть малому или меньшему во всех отношениях, и домашних, и общественных. Это было коренное, неколебимое убеждение века в его нравственной сфере, убеждение, созданное развитием и делами самой жизни. Это было коренное, несомненное начало, руководившее прежде всего воспитанием детей, следовательно, родительскую властью, а потом всяким начальством, всяким управлением в житейской среде, начиная с домовладычества и восходя до владычества в каком-либо воеводстве или наместничестве, или даже в государстве. На этом начале крепко стоял смысл всякой власти, сколько бы ни была она мала или велика. Оно господствовало везде и не допускало никаких других понятий о подчиненных, подвластных, как только о детях, о малолетних или о домочадцах, которыми управлять значило не давать им воли. Сюда были направлены все поучения, вся практическая философия того времени, вся жесточь практических выполнений этой философии. Следовало ожидать, что воля должна совсем утратить свою жизненную упругость, свою жизненную энергию. Внутри оно так и случилось. Восьмивековой период, живший одною идеей, успел окончательно подавить, заглушить волю. Но зато взамен воли этот многовековой период успел вырастить самое безграничное своеволие, от которого старина никак не могла отличить волю в собственном смысле. Вот почему в нашей истории мы видим, что воля богатырствует везде, где только является своею волею. Мы видим, что волю брал всякий и везде, где только являлась возможность и где не встречалась другой, чужой воли, настолько сильной, чтобы не давать забирать свою волю. Таким образом, воля, как мы уже выше говорили, представлялась чем-то материальным, внешним, чем-то таким, что можно было давать и не давать, брать или не брать. Высокого нравственного смысла человеческой свободы она не имела. Она носила один лишь смысл животный, выражалась в животных формах и требовала животных средств для направления и отправления своих действий. В настоящем случае мы не имеем намерения останавливаться на перечислении всех видов богатырствования, каким приводила вырвавшаяся из удушливой опеки своя воля личности. В истории нам знакомее всего богатырствование властного человека, которое всегда поддерживалось и поддерживается обыкновенно положительными законами и учреждениями. Оно всегда за них и прячется, как за каменную стену. История наших властных отношений

0: всмотримся в это богатырство необузданного самовластия, которым исполнена наша история, хорошенько вникнем в непосредственные и посредственные причины этого всеобщего жизненного явления, то едва ли станем удивляться даже и такому типу нашего самовластного богатырства, каким был Иван Грозный. Народ ему и не удивлялся. Он вынес его как страшную физическую грозу с чувством страха, с чувством ежеминутной гибели, с мыслью, что тут ничего не поделаешь, что это бушует и все громит непобедимая первозданная стихия. Народ потому и не удивлялся, что здесь на самом деле бушевала первозданная стихия его быта. Оттого бушевала, что воплотилось в самые широкие размеры личной воли старшего. Народ, напротив, отнесся к Грозному не только без всякой ненависти, но с большим сочувствием, как к эпическому богатырю, покорителю татарских царств и выводителю измены из русской земли. Очень понятно, что на сентиментальный взгляд наших отцов и на гуманный взгляд наших современников – такой разгул нашей первозданной стихии не только возмутителен, но и ни с чем не сообразен и совсем непонятен. Однако ж в свое время он был терпим, он был в порядке вещей, он был в сущности только наиболее сильным, выпуклым выражением той же нравственной, богатырской, вполне эпической силы, которая руководила жизнью всей народной массы, которая проявляла себя повсюду.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
0: Мы вообще напрасно думаем, что богатырство самовластия являлось характерной чертою только в органах государственной, правительственной власти. Оно было существенным характером всякой власти, как в домашнем, так и в общественном и политическом быту. Самое существо власти, как мы уже говорили, иначе не представлялось, иначе не понималось, как под видом самовластия. Самое существо человеческой свободы и представлялось, и понималось только под видом того же самовластия. Недаром Грозный явился вместе с домостроем. История выразила в этих двух формах многовековые плоды русской жизни. Домострой был вполне законченным словом ее нравственного и общественного идеала. Грозный был самым делом того же идеала, также вполне законченным, после которого русская жизнь должна была идти уже по другому направлению, искать другого идеала. Грозный окончил самый запутанный акт русской драмы истории. Он указал дорогу к высвобождению личности и обрисовал собою будущую личность освободителя личности Петра. После Грозного старина опять было вздохнула в лице боярского царя Шуйского, но напрасно Шуйский провозглашал восстановление ветхого права Боярской думы ограничивать волю самодержца. Его голос не был никем услышан. Государево дело уже выпадало из боярских рук и становилось делом всей земли. Земля требовала новой жизни, новых сил развития, искала новых идеалов. Целые 100 лет прошли в смутах и волнениях. Земля двигалась из конца в конец, двигалась в самой глубине своих убеждений и воззрений. Приближалось что-то неведомое, новое. Тем сильнее подымалось все старое и высказывалось в самых резких последних очертаниях. Званый идеал, наконец, явился в образе Петра, уже не первого отца и первого господаря обществу, а первого его слуги, первого его неутомимого работника. Это уже наш идеал, и нас от него отделяет только старая прапрадедовская форма

самовластия, завещанная еще Грозным, которую Петр по необходимости носил, потому что в ней и родился, и оттого так ей и сочувствовал. Итак, самовластие было жизненным началом старого русского быта. Оно было олицетворением родовой идеи, которая построила наш быт. Оно во имя этой идеи держало личность многие века в нескончаемом детстве и во всякой крепости. Естественно, что по этому пути оно должно было выработать для личности условия самого низменного, рабского принижения пред всякою властью. Но как ни было широко рабское принижение личности под тяжестью родовой и самовластной идеи, все-таки это принижение не имело в себе того характера, которым обозначается действительное рабство, полное рабство азиатское, африканское или даже юридически выработанное рабство Западной Европы. Русское рабство, к которому привело народ, повторим еще, широкое, всестороннее развитие в жизни родовой идеи, никогда не было, да и быть не могло таким полным, законченным рабством. В сущности, это было детство, а не рабство. И если это детство выражалось действительно в унизительных рабских формах, то в этом сказывалось только наивное, первозданная природа родовых отношений, возвышавшая непомерно родительскую власть, а по ее идеалу и всякую другую власть. Людские отношения кристаллизовались по одному и тому же везде присутствовавшему идеалу отношений семьи рода, где старшая власть даже и возрастных, и стариков, и всех равняла с малолетними, а потому равно от всех – требовало к себе отношений детства, а не равенства. Эти-то отношения детства, в которых в нашем быту выражались людские отношения ко всякой придержащей власти, представляются по естественной причине формами рабства и даже самым рабством по той простой причине, что здесь большие, старики, вообще люди уже независимые и самостоятельные, являются по форме отношений к старшей их власти совершенными детьми. Ярче всего принижение русской личности выразилось в пресловутом «челобитие», в этом битье головою до земли, без которого невозможно было встретить какую-либо власть, и особенно очень старшую, то есть господарскую, владеющую, стало быть, в полном смысле родительскую, например, помещичью, воеводскую, а тем более царскую. При всем том, наше челобитие по существу своему являлось лишь первородную формою чести, какую должны были воздавать дети родителям. Другого смысла оно в себе не носило. Это была форма родового приличия, форма сыновнего почтения к родителю, которая распространилась и на общественные отношения, потому что все общество организировалось силою родового духа, вводившего повсюду свои уставы и порядки, свой строй жизни. От родового корня пошла наша внутренняя нравственная жизнь. От этого корня произошли, народились и все ее формы, не исключая даже и государственной. Вот почему в нашем рабстве, в его существе, постоянно скрывалось какое-то родственное благодушие, смягчавшее даже и силу крепостных отношений, так что раб и холоп становились у нас детьми, чадами дома. Рабские и холопские формы отношений всегда приобретали смысл отношений детских, вообще отношений малолетства к возрастным. Особенно живую картину таких именно отношений представляет, например, царский отпуск полковых воевод в поход на польского короля, происходивший 23 апреля 1654 года при царе Алексее. На отпуске, как и на приезде к государю, бояре и все другие лица, которые допускались видеть его пресветлые очи, обыкновенно целовали его руку, что и называлось вообще
«быть у государевой руки». Каждый по порядку, подходя к государю, сначала поклонялся до земли, целовал руку, а затем отошедший опять кланялся до земли. В настоящем случае торжественный отпуск совершался в Успенском соборе после молебна. Тут же всех полчан царь звал к себе хлеба есть. Стол был в передней избе. После стола, после кубков и медов, 25-летний царь прощался с полчанами и особенно с главным воеводою князем Алексеем Никитичем Трубецким. «И царь паки звал бояр и воевод к руке, и бояре шли един за единым. И царь князя Трубецкого своими царскими руками принял к персям своим, главу его для его чести и старейшинства, за немногими сединами украшен, и зело муж благоговеен и изящен, и мудр в божественном писании, и придивен в воинской одежде, и в воинстве счастлив и недругом страшен. И князь Трубецкой, видя такую отеческую, премногую и прещедрую милость к себе, паки главою на землю ударяется». Очень примечательно, что в подлиннике эта фраза «главою на землю ударяется» изменена собственноручную припискою царя следующим образом: «поклоняется до земли». «Со слезами до 30 крат». На прощании с меньшими полчанами, дворянами и жильцами государь угощал их из своих рук белым медом и говорил речь, на которую они отвечали также речью и поклонялись до 7 крат. Все это черты отношений по преимуществу детских, отношений меньшей родни, а не рабов. Во всех этих отношениях господствовало наиболее чувство родства, отечества и детства, а вовсе не чувство рабства. Господствовало чувство тесной, неразрывной родовой связности людей, а не чувство юридически выработанных отношений рабов к господину. В глубине этих-то чисто родовых отношений и скрывается весь смысл нашей истории, нашей нравственной и общественной культуры.

0: Радиозвезда. Иван Егорович Забелин. Главы из книги «Домашний быт русских цариц в 16-17 столетиях». Читает Денис Некрасов.
1: Если мы согласимся, что таковы были бытовые нравственные силы, действовавшие в нашем допетровском обществе, то вопрос, какое положение занимала в этом обществе женская личность, уясняется сам собой. Если идея личности совсем не была осознаваема, то могла ли существовать самая мысль о самостоятельном положении личности женской? По причинам, указанным выше, эта личность почиталась малолетней по преимуществу, почиталась ребенком, над которым была необходима самая полная опека. В начале главы мы заметили, что положение женской личности в каком-либо обществе всегда и вполне рисует положение самого общества, то есть состояние его умственных и нравственных сил, состояние его образованности и гражданской свободы. Поэтому какую правду сознающая и рассуждающая мысль говорит о женской личности в данную эпоху, той же правдою вполне должно характеризоваться и то общество. Строгая характеристика Каташихина, перенесенная с женской личности на целое древнерусское общество, очень верно определяет существенные черты его положения, его умственного и нравственного состояния. Можно дознаться, выражаясь словами Каташихина, от чего б такому обществу быть гораздо разумным и смелым, то есть свободным, когда грамоте оно не ученое, умственно неразвитое, и необычай тому есть. Когда от младенческих лет и до старости оно живет в тайных покоях, то есть во всякой умственной и нравственной опеке и цензуре, и никого и ничего не видит, то есть ничего не знает о притч самых ближних, родственных учений и наказаний домостроя. Можно дознаться, от чего такое общество породным разумом простовато, на отговоры несмысленно и стыдливо, то есть отчего оно неподвижно целые столетия, отчего в нем не действует живая сила человеческой свободы и нет в нем развязных свободных движений ума и воли. Это общество как берегло женскую личность от стороннего глаза, от мира света, так оно берегло и само себя от всякого умственного света, в несказанной боязни, что как проникнет к нему такой свет, то растленными явятся все основы его нравственности. Оно точно так же жило за замками в высоком терему, именно в терему своих многовековых, душных и тесных воззрений на свободу личности вообще и на самую свободу в особенности. Оно все крепче и крепче притворяло этот терем, все плотнее обгораживало его высоким тыном церковных, государственных, общественных, домашних запрещений и разных анафем, так что личность, вследствие напора самой истории, самой жизни, вырвавшаяся, наконец, из этого терема, ничем другим не могла явиться, как полнейшим нигилистом, всесторонним отрицателем всего прожитого, потому что в этом прожитом она видела и знала только одну полицейскую опеку родовой власти и никаких общечеловеческих сил развития. Оттого и последовал такой быстрый разрыв общества с своею стариною, которую оно очень скоро совсем забыло. С XVIII века отрицание стало жизненную силою нашей общественной культуры. Мы отказались сами от себя, ибо ничего в себе не чувствовали и не находили положительного, основного, с чем бы возможно было показаться в люди. Этот новый двигатель нашей жизни, с особенную силою работавший в XVIII столетии, еще продолжает свое существование и до сих пор. Он лучше всего и со всех сторон выразился и пластически нас изобразил в нашей литературе. К нашему счастью, нынешние реформы вносит в нашу жизнь действительно положительные основы развития, которые и не замедлят совсем упразднить уже в высшей степени обветшавшее начало родовой самовластной опеки с ее неизменным сопутником, отрицанием и всяческим нигилизмом.
0: Мы читали главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Эрнест Хемингуэй. Фрагмент из повести «Зеленые холмы Африки». Читает Всеволод Кузнецов.
1: Я проснулся от жажды и стал отвинчивать пробку у фляги с водой, как вдруг послышалось фырканье носорога и треск кустов около ручья. Старик не спал и тоже услышал это. Мы схватили ружья и, ни слова не говоря, бросились к тому месту, откуда доносился шум. Мкола отыскал след. Носорог шел вверх по ручью. Очевидно, он почуял нас только шагах в 30 и побежал прочь. Мы не могли идти по следу, так как ветер дул бы нам в спину, а потому сделали крюк в сторону и вернулись к Гарри, после чего осторожно, с подветренной стороны, двинулись к ручью через густой кустарник. Однако носорога не было уже и в помине. После долгих поисков Друппи определил, что он перебрался на другой берег и ушел в холмы. Судя по следу, он был не особенно крупный. Если бы мы выбрались из ущелья, до лагеря все равно было еще добрых 4 часа ходьбы в гору. Кроме того, нужно было выследить раненого буйвола. И поэтому, снова вернувшись к Гарри, мы решили взять с собой маму и отправиться дальше. Зной еще держался, но солнце начинало уже клониться к западу, и большая часть нашего пути лежала по высокому тенистому берегу ручья. Когда мы пришли, мама притворилась возмущенной тем, что мы бросили ее. Но, разумеется, она хотела только подразнить меня и старика. Друппи и туземец с копьем повели нас по затененной тропке, которую солнце, пробиваясь сквозь листву, кое-где испещрило яркими пятнами. Вместо свежего утреннего лесного запаха нас встретила здесь мерзкая вонь, словно где-то нагадили кошки. «Что это так смердит?» — шепотом спросил я у старика.
2: «Бабуины!» — ответил он.
1: Целое стадо этих обезьян побывало здесь незадолго перед нами, и помет их попадался на каждом шагу. Мы пришли туда, где выскочили из тростника носороги и буйвол, и я отыскал место, где, по моему мнению, находился буйвол в момент выстрела. Мкола и Друппи шныряли вокруг, как ищейки, и мне казалось, что они забрали, по крайней мере, на 50 шагов выше, чем следует, как вдруг Друппи, подобрав какой-то листок, издали показал его нам.
2: «Он увидел кровь», — сказал старик.
1: Мы подошли. На траве было много крови, уже почерневшей, и отчетливо заметный след. Друппи и Мкола двинулись по этому следу, торжественно указывая длинными былинками на каждое пятно крови. Мне всегда казалось, что одному следопыту лучше двигаться медленно, а другому уйти вперед. Но они шагали бок о бок, по обе стороны следа, опустив головы, указывая на каждую капельку крови. И всякий раз, когда, сбившись со следа, вновь находили его, наклонялись, чтобы сорвать листок или травинку с темным пятнышком. Я шел позади со Спрингфилдом в руках. За мной старик, за стариком мама. Друппи нес мою двустволку, а старик не выпускал из рук свой карабин. У Мкола за спиной висел манлихер мамы. Все молчали, как люди, занятые серьезным делом. Там, где буйвол прошел по высокой траве, на ней виднелись пятна крови. Значит, пуля прошла на вылет. Сейчас уже трудно было определить первоначальный цвет крови, и я льстил себя надеждой, что прострелил буйволу легкие. Однако мы заметили на камнях помет с кровью. И дальше такой кровавый помет буйвол оставлял всюду, где ему приходилось взбираться по склону. Похоже было, что пуля пробила кишки или желудок. Я не мог избавиться от чувства стыда.
2: «Если он кинется на нас, не тревожьтесь за Друппи и остальных», — сказал старик, понизив голос. «Они успеют спастись. Сразу же стреляйте и остановите его».
1: «Пальну ему прямо в нос», — отозвался я.
2: «Только, пожалуйста, без фокусов», — предупредил он.
1: След уводил нас все выше. Потом дважды описал круг, и некоторое время беспорядочно петлял между скалами. Дальше он неожиданно спустился к речке, пересек один из ее притоков и снова, возвратясь на берег, потянулся среди деревьев. «Буйвола мы, наверное, найдем уже мертвым», — шепнул я старику. Видя, какой бесцельный крюк сделал буйвол, я представил себе, как он плелся здесь, тяжело раненый, готовый вот-вот свалиться.
2: «Надеюсь», — отозвался старик.
1: Но след вел все дальше и дальше, а трава постепенно редела, и находить его становилось все труднее. Я совсем перестал различать отпечатки копыт, угадывая путь буйвола лишь по темным брызгам запекшейся крови на камнях. Несколько раз мы совершенно сбивались со следа, и тогда три человека начинали рыскать вокруг. Потом кто-нибудь снова находил этот след, шепотом бросал «даму», и мы шли дальше. Наконец, след, спускаясь по скалистому откосу, освещенному последними лучами солнца, привел нас к широкой полосе необычайно высокого сухого тростника. Здесь, у ручья, тростник был даже выше и толще, чем на болоте, откуда утром выскочил буйвол, и мы заметили в зарослях несколько звериных троп.
2: «Мэм Саиб, лучше туда не ходить», — сказал старик.
1: «Пусть останется здесь Смкола», — согласился я.
2: «Ей вовсе незачем туда идти», — повторил старик. «Зачем только мы вообще взяли ее с собой?»
1: «Друппи настаивает, чтобы мы шли вперед, а она может подождать нас здесь. Друппи не хочет останавливаться».
2: «Правильно. Надо взглянуть, что там дальше».
1: «Подожди здесь, Смкола», — бросил я жене через плечо. Мы двинулись вслед за Друппи через густой тростник, который был футов на 5 выше нас, осторожно шагая по тропе, затаив дыхание. И я вспоминал буйвола, которого видел в тот раз, когда мы убили сразу 3. Старый самец выскочил тогда из кустарника, качаясь как пьяный. И я разглядел его рога, бугристый лоб, вытянутую вперед морду, маленькие глазки, видел, как на серой шее под редкой шерстью перекатываются мускулы и комки жира. В нем чувствовалась могучая сила и ярость. Я глядел на него с восхищением и даже некоторым почтением. Набежал он медленно, и при каждом выстреле я чувствовал, что пуля попадает в цель, и ему не уйти. Сейчас все происходило не так. Пули не сыпались на ошеломленного буйвола. Его даже не было видно. Я помнил, что если он высунется, я должен хладнокровно выстрелить в него. Он, конечно, сразу пригнет рога, как всегда делают быки, и откроет самое уязвимое место. А я выстрелю снова. Затем должен буду отскочить в сторону, и если при этом не смогу удержать в руках винтовку, придет черед старика. Впрочем, я не сомневался, что успею выстрелить и отскочить, если только у меня хватит терпения выждать, пока из чащи высунется голова буйвола. Я знал, что сумею сделать это, и выстрел будет смертельным. Но сколько еще ждать? В этом было все дело. Сколько ждать? Я шагал вперед в уверенности, что он здесь, и испытывал самое приятное из всех чувств. Воодушевление перед решительной схваткой, в которой мне предстоит сыграть не последнюю роль. И все казалось таким простым. Я убью его. Убью, не думая об опасности, а потому без всякого страха и чувства ответственности, никого этим не опечалив. Нужно лишь сделать то, что я, безусловно, могу сделать. И я бесшумно двигался вперед, упершись взглядом в широкую спину Друппи, и не забывая протирать очки. Вдруг сзади послышался шум. Я обернулся. Моя жена и Мкола шли следом за нами.
2: «Это еще что за фокусы?» — воскликнул старик.
1: Он был вне себя. Мы отвели маму на берег ручья и объяснили, что она должна оставаться там. Оказалось, она не поняла, чего мы от нее хотим. Она слышала, как я прошептал что-то, и решила, что я велю ей идти за Мкола.
2: «Как я перепугался», — сказал я старику. «Она бежит за нами, как верный маленький терьер», — ответил он. «Это никуда не годится».
1: Мы выглянули из тростника. Друппи хочет идти еще дальше. Я от него не отстану. Когда он скажет «довольно», мы прекратим погоню. В конце концов, я же прострелил брюхо этой зверюги.
2: «Только не делайте глупостей».
1: Я уложу его первым же выстрелом, только бы он появился.

0: Еще не оправившись от испуга, пережитого из-за жены, я в рассеянности заговорил слишком громко.
1: «Идем»,
0: — сказал старик. Мы пошли дальше за Друппи, а заросли становились все гуще и гуще. Не знаю, что чувствовал старик, но я уже на полпути взял у Мкола двустволку и взвел курки, держа палец на спуске. Нервы мои были напряжены до крайности, когда Друппи наконец остановился, покачал головой и пробормотал:
1: «Хапана!»
0: Тростники стали настолько густыми и так переплелись между собой, что мы не могли ничего видеть уже на расстоянии фута. Дело было плохо, и притом солнце освещало теперь только склон холма. Но мы оба были довольны тем, что Друппи вынужден по собственному почину прекратить погоню. И я вздохнул с облегчением. В этих зарослях план охоты, который я рисовал себе, оказался бы просто нелепостью, и оставалось только надеяться, что если я промахнусь, то уж старик непременно пристрелит зверя. У него отличный карабин, у меня же дрянная винтовка 47-го калибра, единственное достоинство которой, как я успел убедиться, громоподобный бой. Мы искали тропу, когда с холма послышались крики носильщиков, и мы, прокладывая себе путь в тростниках, кинулись наверх, туда, откуда удобно было стрелять. Носильщики махали нам руками и кричали, что буйвол вышел из тростника и пробежал мимо них. Потом Мкола и Друппи стали указывать куда-то, а старик, схватив меня за рукав, потащил на другое место, откуда я мог видеть, что происходит. В лучах заходящего солнца я разглядел на фоне каменистого ската почти у вершины холма двух буйволов. Их черные шкуры блестели. Один был гораздо крупнее другого. И помнится, я подумал, что это должно быть наш буйвол. Он встретил самку, а она увлекла его за собой. Друппи протянул мне Спрингфилд. Я продел руку в ремень и, вскинув ружье, увидел сквозь прорезь всего буйвола. Внутри у меня все замерло. Я прицелился ему под лопатку. Но только хотел нажать спуск, как буйвол бросился прочь, и все же выстрел опередил его. Я видел, как он, нагнув голову, взвился на дыбы, словно лошадь, потом метнулся вверх по холму, а я выбросил гильзу, рванул рукоятку затвора и послал еще одну пулю вдогонку зверю, уверенный, что этот выстрел для него смертелен. Мы с Друппи побежали за ним, и я услышал низкий рев. Я приостановился и крикнул старику: «Вы слышите? Он мой!»
1: «Вы ранили его», — ответил старик. «Это так. Говорю вам, я его убил. Разве вы не слышали рев?» «Нет». «Тогда слушайте».
0: Мы стояли, насторожившись, и вот снова раздался протяжный и жалобный рев.
1: «Ей-богу, вы правы», — сказал старик, услышав эти тоскливые звуки.
0: Мкола схватил меня за руку, а Друппи хлопнул по спине, и все мы со смехом побежали на холм, обливаясь потом, ныряя под ветви деревьев, перелезая через скалы. Сердце мое бешено колотилось. Я остановился, чтобы перевести дыхание, смахнул пот с лица, протер очки.
1: «Куфа! Мертв!»
0: — сказал Мкола, придав этому слову такую выразительность, что оно прозвучало как выстрел.
1: «Ндио! Куфа!»
0: «Куфа!» — с улыбкой подтвердил и Друппи.
1: «Куфа!»
0: — повторил Мкола. Мы снова пожали друг другу руки и полезли дальше.
2: Мы читали фрагмент из повести Эрнеста Хемингуэя «Зеленые холмы Африки».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Что вы говорите?
1: Канцелярия. Что это такое, объяснять не надо никому. Именно здесь всесильные чиновники, обложившись для важности десятками папок с неведомыми бумагами, вершат судьбы простых людей. Вам справку? С печатью? Зайдите через неделю. Что значит «долго»? Долго — это месяц, а мы вам все сделаем быстрее некуда. Именно такая канцелярия прибыла в Россию в середине 17 века. Не нравится? Бывает. Потерпите. А пока ждете в очереди, немного лингвистики. Слово «канцелярия», кстати, когда-то его писали с двумя буквами «л», пришло к нам из польского языка, но его родина южнее. Латинское «канцеллос» — это решетка. Есть такая версия, что раньше чиновники сидели в специальном огороженном помещении. Мол, отсюда и канцелярия. Но, похоже, все немного сложнее. Дело в том, что в латыни у этого слова было еще одно значение – помост. Как раз с такого возвышения в Древнем Риме оглашались все судебные вердикты и распоряжения властей. Чиновников, которым доверяли сообщить нечто важное народу, называли канцелляриями. А отсюда уже рукой подать и до их рабочего места. То есть канцелярии.
0: Да что вы говорите? Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российские войска продолжили нанесение ударов по портовой инфраструктуре Украины, задействованной в интересах противника. Как сообщили в Министерстве обороны, в порту Южной поражены объекты, используемые для снабжения украинских вооруженных формирований. В зоне спецоперации штурмовые подразделения группировки «Центр» освободили город Белецкое в ДНР. За сутки также уничтожены цеха по производству и склады дальнобойных беспилотников противника. Средства ПВО сбили 7 управляемых авиабомб и 480 дронов самолетного типа, а силы Черноморского флота ликвидировали безэкипажный катер. Общие потери противника в зоне боевых действий превысили 1400 боевиков, добавили в оборонном ведомстве. Белгородская область дополнительно получит более 3 миллиардов рублей на приобретение энергооборудования. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Кабинета министров.
2: В повестке заседания правительства вопрос, который касается и помощи приграничным регионам. Ситуация там находится под особым контролем президента и правительства. Важно, чтобы на местах оперативно принимались меры для обеспечения жилых домов теплом, светом, водой. В полном объеме работали и поликлиники, и образовательные учреждения, объекты торговли, питания, промышленные предприятия, ну и, конечно, общественный транспорт. Уважаемые коллеги, прошу все профильные министерства находиться в тесном контакте с региональными властями и совместно решать задачи, которые на местах возникают.
1: В правительстве сообщили, что средства будут направлены на покупку мобильных подстанций и силовых трансформаторов для надежного электроснабжения региона. Министерство просвещения России и Министерство образования Бразилии договорились о продвижении русского языка как иностранного в некоторых бразильских школах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Соглашение предусматривает не только введение русского языка в образовательные программы, но и создание методических материалов для учителей. В будущем планируется запустить совместные образовательные проекты, направленные на повышение интереса к русской культуре и литературе. В Министерстве просвещения отметили, что сотрудничество с Бразилией открывает новые возможности.

0: возможности для распространения русского языка в Латинской Америке. США обвиняют Иран в атаках хуситов на корабли в Красном море. Вашингтон считает, что хуситы действуют по указанию Тегерана. Об этом заявил Дональд Трамп. 20 июля хуситы объявили морскую блокаду Саудовской Аравии. В письме судоходным компаниям они призвали избегать портов королевства, угрожая атаками на суда. Ранее хуситы атаковали два саудовских танкера, нарушивших запрет на проход по Красному морю. Эксперты уверены, что мир может столкнуться с крупнейшим за последние годы сбоем поставок нефти и топлива в Европу и Азию. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
1: Вы слушаете радио «Звезда».
2: Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Железнодорожные истории. На радио «Звезда».
3: Александр Иванович Куприн. Рассказ «На разъезде». Читает Игорь Старосельцев.

0: вагон зашел кондуктор, зажег в фонарях свечи и задернул их полотняными занавесками. Сетки с наваленными на них чемоданами, узлами и шляпами, фигуры пассажиров, которые или спали, или равномерно и безучастно вздрагивали, сидя на своих местах, печь, стенки диванов, складки висящих одежд — все это потонуло в длинных тяжелых тенях и как-то странно и громоздко перепуталось. Шахов нагнулся вперед, чтобы увидеть лицо своей соседки, и тихо спросил: «Что, очень устали, Любовь Ивановна?» Она поняла его желание. Повинуясь бессознательному и тонкому инстинкту кокетства, она отделила тело от спинки дивана и улыбнулась. «Нет-нет, мне хорошо». Лежащая против разговаривающих и покрытая серым шотландским пледом фигура грузно перевернулась сбоку на спину.
1: «Не понимаю, Люба, что здесь хорошего?»
0: пробурчал из-под пледа осипший от дороги мужской голос. Ни Любовь Ивановна, ни Шахов не отвечали. Но нежная улыбка, беспричинная и волнующая улыбка первых намеков сближения, мгновенно сбежала с их лиц. Шахов ехал из Петербурга в Константинополь и затем в Египет. Эта поездка была его давнишней заветной мечтой, но до сих пор ее исполнению мешали то недостаток времени, то недостаток средств. Теперь, продав небольшое имение, он собрался в дорогу, счастливый и беспечный, с одним легким чемоданом в руках. И вот уже двое суток, начиная от самого Петербурга, странная прихоть судьбы сделала его неразлучным спутником и собеседником очаровательной женщины, которая с каждым часом нравилась ему все больше и больше. Что-то непонятное, привлекательное и совсем не похожее на прозу обыденной жизни казалось Шахову в этом быстром и доверчивом знакомстве. Ему нравилось подолгу глядеть на ее тоненькую изящную фигурку, на ее разбившиеся пепельные волосы, на нежные глаза, окруженные тенью усталости. Ему нравилось сквозь ритмический грохот вагонов слушать ее мягкий голос, когда им обоим, благодаря шуму, приходилось близко наклоняться друг к другу. Когда наступали сумерки, непонятное и привлекательное становилось совсем сказочным. Милое лицо начинало то уходить вдаль, то приближаться. Каждую минуту оно принимало все новое и новое, но знакомые и прекрасные черты. И под размеренные звуки летящего поезда Шахову все напевались звучные стихи: «Свет ночной, ночные тени, тени без конца, ряд волшебных изменений милого лица». Иногда он нарочно ронял платок или спичечницу на пол, чтобы украдкой заглянуть ближе в ее лицо. И каждый раз глаза его встречали ее ласково остановившуюся на нем улыбку. Потом наступала ночь. Не было слышно ничего, кроме грохотания поезда и дыхания спящих. Он уступал ей тогда свое место, но она отказывалась. И они садились рядом друг с другом, совсем близко, и разговаривали до тех пор, пока у нее не падал от усталости голос. Тогда он с дружески шутливой настойчивостью уговаривал ее ложиться. О чем они разговаривали, пожалуй, оба на другой день не дали бы себе отчета. Так разговаривают два близких друга после долгой разлуки или брат с сестрою. Один только скажет два слова, чтобы выразить длинную и сложную мысль, а другой уже понял. И первый даже и не трудится продолжать и разжевывать дальше. Он уже по одной улыбке видит, что его поняли. А впереди есть еще столько важного и интересного, что, кажется, и времени не хватит все передать. Оживленный и радостный разговор скользит, извивается, капризно перебрасывается с предмета на предмет и все-таки не утомляет собеседников. Шахову приходилось не раз в жизни сталкиваться с женщинами умными и красивыми, красивыми и глупыми, умными и некрасивыми, и, наконец, с женщинами и глупыми, и некрасивыми. Но никогда еще он не встречал женщины, которая так бы с полуслова понимала его и так бы живо и умно интересовалась всем тем, чем и он интересовался, как Любовь Ивановна, которую он знал всего вторые сутки. Только все, что у него было заносчиво, резко и горячо, у нее облекалось в какую-то неуловимо милую и нежную доверчивость, соединенную с изящной простотой. И лицом ее, немного бледным и утомленным, он не уставал любоваться во все время дороги. Шахов с непривычки не умел спать в вагоне. Несколько раз ночью проходил он мимо того дивана, на котором спала Любовь Ивановна. И каждый раз, впрочем, может быть, он и ошибался, ему казалось, что она следит за ним своими ласкающими глазами. Утром они встречались. Следы сна, которые так неприятно изменяют самые хорошенькие лица, совсем не портили ее лица. К ней все шло, и развившиеся волосы, и расстегнувшаяся пуговица воротника лифа, позволявшая видеть прекрасные очертания шеи и томный, ослабевший взгляд. В продолжении дня ему нравилось оказывать ей разные мелкие услуги при пересадках и во время обедов и ужинов на станциях. Еще больше ему нравилось то, что она принимала его услуги без ломания и без приторного избытка благодарностей. Она видела, что такая внимательность с его стороны к ней доставляет ему удовольствие, и это было ей приятно. Зато всю прелесть этого быстрого сближения портил господин Еворский, муж Любови Ивановны. Трудно было придумать более типичную бюрократическую физиономию. Выбритый жирный подбородок, окаймленный круглыми баками, желтый цвет лица, снабженного всякими опухолями, складками и обвислостями, стеклянно-неподвижные глаза. Господин Еворский не умел и не мог ни о чем говорить, кроме своей персоны. И тем у него было только две – петербургские сплетни в сфере чиновничьего мира и собственные ревматизмы и геморрои, которые он ехал теперь купать в одесских лиманах. Болезни служили особенно излюбленным предметом разговора. О них он говорил с видимой любовью, громко, подробно и невыносимо скучно. Говорил со всяким желающим и нежелающим слушать. Говорил так, как умеют говорить только самые черствые себелюбцы. С женой он обращался то язвительно нежно на «вы», то умышленно деспотично. Она по летам годилась ему в дочери, и Шахову казалось, что муж на нее смотрит как на благоприобретенную собственность. Он заставлял ее покрывать ему ноги пледом, брюзжал на нее с утра до вечера, карикатурно и отвратительно злобно передразнивал почти каждую из ее робких, обращенных к нему фраз. Встречая в этих случаях взгляд молодого художника, Еворский глядел на него так, как будто бы хотел сказать: «Да-да, вот и погляди, как у меня жена выдрессирована». И всегда будет так, потому что она моя собственная жена.
1: Я вас вторично спрашиваю, Любовь Ивановна, угодно ли вам будет почтить меня своим милостивым ответом? Спросил язвительно Еворский и приподнялся на локте. Что вы именно находите хорошим?
0: Она отвернулась к окну и молчала.
1: «Ну-с», — продолжал Еворский, выдержав паузу,
0: Или вы находите, что другим ваши замечания могут быть интереснее, чем вашему мужу? Что-с?»
2: «Любовь Ивановна сказала мне, что ей удобно сидеть», — вмешался Шахов.
1: «Хе-хе-хе, очень вам благодарен за разъяснение-с», — обратился Егорский к художнику. «Но мне все-таки желательнее было бы лично выслушать ответ из уст супруги-с».
2: Любовь Ивановна нетерпеливо и нервно хрустнула сложенными вместе пальцами. «Я не знаю, Александр Андреевич, почему это вас так заняло», — сказала она сдержанным тоном. «Мосье Шахов спросил меня, удобно ли мне, и я отвечала, что мне хорошо. Вот и все».
0: Егорский приподнялся совсем и сел на диван.
1: «Нет, не все-с. Во-первых, Люба, я просил тебя не называть меня никогда Александром Андреевичем. Это вульгарно. Так зовут только купчихи своих мужей. Я думаю, тебе не трудно называть меня Сашей или просто Александром. Я думаю, что господину художнику отнюдь не покажется странным то обстоятельство, что жена называет своего мужа уменьшительным именем. Не правда ли, господин художник? А во-вторых, супружество, налагая известные обязанности на мужа и жену, требует с обеих сторон взаимной внимательности. И потому...»
2: И он долго и растянуто говорил об обязанностях хорошей жены. Любовь Ивановна сидела, низко опустив голову. Шахов молчал. Наконец Егорский утомился, прилег и продолжал лежа свои разглагольствования. Потом он совсем замолчал, и вскоре послышалось из-под пледа его всхрапывание.
3: Радиозвезда. Мы читаем рассказ Александра Ивановича Куприна «На разъезде».
2: После долгого молчания Шахов первый начал разговор. «Любовь Ивановна», — сказал он, соразмеряя свой голос так, чтобы он не был за стуком колес слышен, «мы с вами так о многом говорили. Почему же, я боюсь, впрочем, показаться нескромным и, может быть, даже назойливым?» Она сразу схватила то, что он хотел сказать. «О, нет-нет», — живо возразила она. «Это ничего, что наше знакомство слишком коротко. Знаете, она запнулась и искала слова. «Хоть это и странно, может быть, да ведь и все у нас с вами как-то странно складывается. Но мне кажется, что я вам все могла рассказать, что у меня на душе и что со мной было. Так бы прямо, без утайки, как своему...» Она остановилась и, сконфузившись своего мгновенного порыва, не договорила слова «брату». Шахова эта вспышка доверчивости и тронула, и ужасно обрадовала. «Вот-вот, я об этом и хотел сказать», — торопливым шепотом заговорил он. «Ах, как хорошо, что вы так сразу меня поняли. Расскажите мне о себе побольше, только чтобы вам самой это не было больно. Ведь как много мы с вами переговорили, а я до сих пор ничего о вашей жизни не знаю. Только не стыдитесь, и завтра не стыдитесь. Может быть, мы и разъедемся через четверть часа и не встретимся никогда больше, но все-таки это будет хорошо». «Да-да, это хорошо, и правда, как-то смело, ново, одним словом, хорошо, да? Оригинально? Ах, нет, не то. Оригинально — это в романах, это придуманное, а здесь что-то свежее. Ничего такого больше не повторится, я знаю, и всегда будешь вспоминать. Правда?»
4: «Да. А вам никогда не приходила в голову мысль, что самые щекотливые вещи легче всего поверять
5: тому, с кем только что встретишься?»
4: Да-да, потому что с близким знакомым уже есть свои прежние отношения, так по ним все и будет мериться. Но мы с вами отклоняемся. Пожалуй, и не дойдем до того, о чем стали говорить. Рассказывайте же о себе.
2: Хорошо, но я затрудняюсь только начать, и кроме того, я боюсь, чтобы не вышло по-книжному.
4: Ничего, рассказывайте, как знаете. Ну, начинайте хоть с детства. Где учились, как учились, какие были подруги, какие планы строили, как шалили.
0: В это время поезд с оглушительным грохотом промчался по мосту. Мимо окон быстро замелькали белые железные полосы мостового переплета. Когда грохот сменился прежним однообразным шумом, Егорский вдруг сразу перестал храпеть, перевернулся, поправил под головой подушку и что-то произнес. Шахову послышалось не то «черт побери», не то «спать только мешают». Любовь Ивановна и Шахов замолчали и с возбужденно нетерпеливым ожиданием глядели на спину Егорского. В этом молчании оба чувствовали что-то неловкое и в то же время сближающее.
4: «Ну, говорите», — шепнул, наконец, Шахов, убедившись, что Егорский опять заснул.
0: Она рассказывала сначала неуверенно, запинаясь и прибегая к искусственным оборотам. Шахов должен был ей помогать наводящими вопросами. Но постепенно она увлеклась своими воспоминаниями. Она сама не замечала, как ее душа, до сих пор лишенная ласки и внимания, точно комнатный цветок солнца, радостно распускалась теперь навстречу теплым лучам его участия к ней. Язык у нее был своеобразно меткий, порой с наивными институтскими оборотами. Любовь Ивановна не помнила ни отца, ни матери. Троюродной тетке как-то удалось поместить ее в институт. Время учения было для нее единственным светлым временем в жизни. Несчастье ждало ее в последнем классе. Та же тетка, совсем забывшая Любу в институте, однажды взяла ее в отпуск и познакомила с надворным советником Александром Андреевичем Егорским. С тех пор надворный советник аккуратно каждое воскресенье под именем дяди появлялся в приемной зале института с пирожками от Филиппова и конфетами от Транже. Любовь Ивановна, беспечно смеясь вместе с подругами над дядей, также беспечно поедала дядины конфеты, не придавая им особенно глубокого смысла. Бедная институтка, конечно, не могла и подозревать, что Александр Андреевич давно уже взвесил и рассчитал свои на нее виды. В минуту откровенности, сладострастно подмигивая глазком, он уже не раз говорил друзьям о невесте.
1: «Дураки только», — говорил он, — «женятся рано и черт знает на ком. Вот я, например, женюсь, слава богу, в чинах и при капитальце-с. Да и невеста-то у меня будет прямо из гнездышка, еще тепленькая-с. Из такой, что хочешь, то и лепишь». Все равно, как воск.
2: «Да и наивно я уж очень была в то время», — рассказывала Любовь Ивановна. «Когда он был женихом, мне, пожалуй, и нравилось. Букеты, брошки, бриллианты, приданное, тонкое белье. Только когда к венцу повезли, я тут все и поняла. Плакала,

0: Нет. Ах, если бы были! Все-таки я знала бы, для чего вся эта бессмыслица творится. К ним бы привязалась. А теперь у меня, кроме книг, и утешения никакого нет». Она среди разговора не заметила, как поезд замедлял ход. Сквозь запотевшие стекла показалась ярко освещенная станция. Поезд стал. Разбуженный тишиною, Егорский проснулся и быстро сел на диване. Он долго протирал глаза и скреб затылок, и, наконец, недовольно уставился на жену.
1: «Ложись спать, Люба», — сказал он отрывисто и хрипло. «Черт знает, что такое! И о чем это я не понимаю целую ночь разговаривать? Все равно путного ничего нет!»
0: Егорский опять почесался и покосился на Шахова.
1: «Ложись вот на мое место, а я сидеть буду».
0: Он приподнялся. «Нет-нет, Саша, я все равно не могу заснуть. Лежи, пожалуйста», — возразила Любовь Ивановна.
1: Егорский вдруг грубо схватил ее за руку. «А я тебе говорю, ложись, и, стало быть, ты должна лечь!» — закричал он озлобленно и выкатывая глаза. «Я не позволю, черт возьми, чтобы моя жена третью ночь по каким-то уголкам шепталась. Здесь не номера, черт возьми! Ложись же! Этого себе порядочный человек не позволит, чтобы развращать замужнюю женщину! Ложись!»
0: Он с силой дернул кверху руку Любови Ивановны и толкнул при этом локтем Шахова. Художник вспыхнул и вскочил с места. «Послушайте!» — воскликнул он гневно. «Я не знаю, что вы называете порядочностью, но, по-моему, насилие над...» Но ему не дала договорить Любовь Ивановна. Испуганная, дрожащая, она бессознательно положила ему руку на плечо и умоляюще шептала: «Ради Бога! Ради Бога!» Шахов стиснул зубы и молча вышел на платформу. Ночь была теплая и мягко влажная. Ветер дул прямо в лицо. Пахло сажей. Видно было, как из трубы паровоза, точно гигантские клубы ваты, валил дым и неподвижно застывал в воздухе. Ближе к паровозу эти клубы, вспыхивая, окрашивались ярким пурпуром, и чем дальше, тем мерцали все более и более слабыми тонами. Шахов задумался. Его попеременно волновали то жалость и нежность к Любови Ивановне, то гнев против ее мужа. Ему было невыразимо грустно при мысли, что через 2-3 часа он должен ехать в сторону, и уже никогда больше не возобновится встреча с этой очаровательной женщиной. Что с ней будет? Чем она удовлетворится? Найдется ли у нее какой-нибудь исход? Покорится ли она своей участи полурабы, полуналожницы? Или... Об этом Шахов боялся думать. Или она дойдет, наконец, до унижения адюльтера под самым носом ревнивого мужа? Шахов и не заметил, как простоял около получаса на платформе. Опять замелькали огни большой станции. Поезд застучал на стыках поворотов и остановился.
2: «Станция Бирзула! Поезд стоит 1:10!» — прокричал кондуктор, проходя вдоль вагонов.
0: Шахов машинально засмотрелся на вокзальную суету и вздрогнул, когда услышал сзади себя произнесенным свое имя. «Леонид Павлович!» Он обернулся. Это была Любовь Ивановна. Инстинктивно он протянул ей руки. Она отдала ему свои и отвечала на его пожатие долгим пожатием, глядя молча ему в глаза. «Леонид Павлович», — быстро и взволнованно заговорила она, — «только 10 минут свободных. Мне бы хотелось, только ради Бога не откажите. Мне давно никогда не было так хорошо, как с вами. Может быть, мы больше не увидимся. Так я хотела вас просить взять на память. Это мое самое любимое кольцо». И главное — собственное. «Пожалуйста!» И она, торопясь и конфузясь, сняла с пальца маленькое колечко с черным жемчугом, осыпанным бриллиантиками. «Дорогая моя Любовь Ивановна, как все у вас хорошо!» — воскликнул Шахов.

0: Он был растроган и чувствовал, что слезы щиплют ему глаза. «Дорогая моя, зачем мы с вами так случайно встретились? Боже мой, как судьба иногда зло распоряжается! Я не клянусь. Ведь вы знаете, что мы никогда друг другу не солгали бы. Но я ни разу еще в моей жизни не встречал такого чудного существа, как вы. И главное, мы с вами как будто нарочно друг для друга созданы. Простите, я, может быть, говорю глупости, но я так взволнован, так счастлив и так несчастлив в то же время. Бывает, что два человека как две половины одной вазы. Ведь сколько половин этих на свете, а только две сойдутся. Благодарю вас за кольцо. Я, конечно, его беру, хотя и так я всегда бы вас помнил. Только, Боже мой, зачем не раньше мы с вами встретились?» И он держал в своих руках и нежно сжимал ее руки. «Да», — сказала она, улыбаясь глазами полными слез. «Судьба иногда нарочно смеется. Смотрите, стоят два поезда. Встретились они и разойдутся. А из окон два человека друг на друга смотрят и глазами провожают, пока не скроются из виду. А может быть, эти два человека такое бы счастье дали друг другу? Такое счастье!» Она замолчала, потому что боялась разрыдаться.
1: «Второй звонок! Бирзу Лажмеренко! Поезд стоит на втором пути!» — закричал в зале первого класса протяжный голос.
0: Внезапно дерзкая мысль осенила Шахова. «Любовь Ивановна, Люба, — сказал он, задыхаясь, — садимся сейчас на этот поезд и обратно. Ради Бога, милая, ведь целая жизнь счастья! Люба!» Несколько секунд она молчала, низко опустив голову, но вдруг подняла на него глаза и ответила: «Я согласна». В одно мгновение Шахов уже был на полотне и на руках бережно переносил Любовь Ивановну на платформу другого поезда. Раздался третий звонок. «Кондуктор!» — торопливо крикнул Шахов, сбегая по ступенькам с платформы. «Вот в этом вагоне с той стороны сидит господин, полный в бакенбардах, в фуражке с бархатным черным околышем. Скажите ему, что барыня села и уехала благополучно с художником. Возьмите себе на чай». Свисток на станции, свисток на паровозе, поезд тронулся. На платформе никого не было, кроме Шахова и Любови Ивановны.
2: «Люба, навсегда? На всю жизнь?» — спросил Шахов, обвивая рукой ее талию.
0: Она не сказала ни слова и спрятала свое лицо у него на груди.
3: Мы читали рассказ Александра Ивановича Куприна «На разъезде».

0: Радио «Звезда». Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Железнодорожные истории. На радио «Звезда».
1: Виктор Драгунский. Рассказ «Поют колеса тра-та-та». Читает Глеб Гаврилов.

0: Этим летом папе нужно было съездить по делам в город Ясногорск. И в день отъезда он сказал: «Возьму-ка я Дениску с собой». Я сразу посмотрел на маму, но мама молчала. Тогда папа сказал: «Ну что ж, пристегни его к своей юбке. Пусть он ходит за тобой пристегнутый». Тут у мамы глаза сразу стали зеленые, как крыжовник. Она сказала: «Делайте, что хотите, хоть в Антарктиду». И в этот же вечер мы с папой сели в поезд и поехали. В нашем вагоне было много разного народу. Старушки и солдаты, и просто молодые парни и проводники, и маленькая девчонка. И было очень весело и шумно. И мы открыли консервы, и пили чай из стаканов в подстаканниках, и ели колбасу большущими кусками. А потом один парень снял пиджак и остался в майке. У него были белые руки и круглые мускулы, прямо как шары. Он достал с третьей полки гармошку и заиграл. И спел грустную песню про комсомольца, как он упал на траву возле своего коня у его ног и закрыл свои карие очи, и красная кровь стекала на зеленую траву. Я подошел к окошку и стоял и смотрел, как мелькают в темноте огоньки. И все думал про этого комсомольца, что я бы тоже вместе с ним поскакал в разведку, и его, может быть, тогда не убили бы. А потом папа подошел ко мне, и мы с ним вдвоем помолчали, и папа сказал: «Не скучай, мы послезавтра вернемся, и ты расскажешь маме, как было интересно». Он отошел и стал стелить постель. А потом подозвал меня и спросил: «Ты где ляжешь, к стенке?» Но я сказал: «Лучше ты ложись к стенке, а я с краю». Папа лег к стенке на бок, а я лег с краю тоже на бок. И колеса застучали: «Тра-та-та, тра-та-та». И вдруг я проснулся от того, что я наполовину висел в воздухе и одной рукой держался за столик, чтобы не упасть. Видно, папа во сне очень разметался и совсем меня вытеснил с полки. Я хотел устроиться поудобней, но в это время сон с меня соскочил. И я присел на краешек постели и стал разглядывать все вокруг себя. В вагоне уже было светло, и отовсюду свисали разные ноги и руки. Ноги были в разноцветных носках или просто босиком. И была одна маленькая девчонская нога, похожая на коричневую чурочку. Наш поезд ехал очень медленно. Колеса тарахтели. Я увидел, что зеленые ветки почти касаются наших окон, и получилось, что мы едем как по лесному коридору. И мне захотелось посмотреть, как оно так выходит, и я побежал босиком в тамбур. Там дверь была открыта настежь, и я ухватился за перильца и осторожно свесил ноги. Сидеть было холодно, потому что я был в одних трусиках, и железный пол меня прямо захолодил, но потом он согрелся, и я сидел, подсунув руки под мышки. Ветер был слабый, еле-еле дул. А поезд шел медленно-медленно. Он поднимался в гору, колеса тарахтели, и я потихоньку к ним подладился и сочинил песню. «Вот мчится поезд, красота, стучат колеса, тра-та-та». И случайно я посмотрел направо и увидел конец нашего поезда. Он был полукруглый, как хвост. Я тогда посмотрел налево и увидел наш паровоз. Он вовсю карабкался вверх, как какой-нибудь жук. Я догадался, что здесь поворот. А рядом с поездом была тропочка, совсем узкая, и я увидел, что впереди по этой тропочке идет человек. Издалека мне показалось, что он совсем маленький, но поезд все-таки шел побыстрее его, и я постепенно увидел, что он большой, и на нем голубая рубашка, и что он в тяжелых сапогах. По этим сапогам было видно, что он уже устал идти. Он держал что-то в руках. Когда поезд его догнал, этот дядька вдруг спустился со своей тропочки и побежал рядом с поездом. Сапоги его хрупали по камешкам, и камешки разлетались из-под тяжелых сапог в разные стороны. И тут я поравнялся с ним, и он протянул мне решето, затянутое полотенцем. И все бежал рядом со мной, и лицо у него было красное и мокрое. Он крикнул: «Держи решето, малый!» и ловко сунул мне его на колени. Я вцепился в это решето, а дяденька ухватился за перильца, подтянулся, вскочил на подножку и сел рядом со мной. Он вытер лицо рубашкой и сказал: «Еле влез». Я сказал: «Нате ваше решето». Но он не взял. Он сказал:
1: «Тебя как звать?»
0: Я ответил: «Денис». Он кивнул головой и сказал:
1: «А моего Сережка».
0: Я спросил: «Он в каком классе?» Дяденька сказал:
1: «Во вторым».
0: «Надо говорить во втором», сказал я. Тут он сердито засмеялся и стал стаскивать полотенце с решета. Под полотенцем лежали серебристые листья, и оттуда пошел такой запах, что я чуть не сошел с ума. А дяденька стал аккуратно снимать эти листья один за одним, и я увидел, что это полное решето малины. И хотя она была очень красная, она была еще и серебристая, седая, что ли. И каждая ягодка лежала отдельно, как будто твердая. Я смотрел на малину во все глаза.
1: «Это ее холодком прикрыло. Ишь, притуманилась», — сказал дядька. «Ешь давай».
0: И я взял ягоду и съел. И потом еще одну, и тоже съел, и придавил языком, и стал так есть по одной, и просто таял от удовольствия. А дяденька сидел и смотрел на меня, и лицо у него было такое, как будто я болен, и ему жалко меня. Он сказал:
1: «Ты не по одной, ты пригоршней!»
0: И отвернулся. Наверное, чтобы я не стеснялся. Но я его нисколько не стеснялся. Я добрых не стесняюсь. Я сразу стал есть пригоршней и решил, что пусть я лопну, но все равно я эту малину съем всю. Никогда еще не было так вкусно у меня во рту и так хорошо на душе. Но потом я вспомнил про Сережку и спросил у дяденьки: «А Сережа ваш уже ел?»
1: «Как же не ел?» — сказал он. «Было и он ел».
0: Я сказал: «Почему же было? А, например, сегодня он уже ел?» Дяденька снял сапог и вытряхнул оттуда мелкий камешек.
1: «Вот ногу мозолит, терзает, скажи ты. Вроде такая малость».
0: Он помолчал и сказал:
1: «И душу вот такая малость может в кровь истерзать. Сережка, браток, теперь в городе живет. Уехал он от меня».
0: Я очень удивился. «Вот так парень. Во втором классе, а от отца удрал». Я сказал: «А он один удрал или с товарищем?» Но дяденька сказал сердито:
1: «Зачем один? С мамой со своей. Ей, видишь ли, учиться приспичило. У ней там родичи, друзья-приятели разные. Вот и выходит кино. Сережка в городе живет, а я здесь. Нескладно, а?»
0: Я сказал: «Не волнуйтесь, выучится на машиниста и приедет. Подождите». Он сказал:
1: «Долго больно ждать».
0: Я сказал: «А он в каком городе живет?»
1: «В Курском».
0: Я сказал: «Нужно говорить в Курске». Тут дяденька опять засмеялся, хрипло, как простуженный, а потом перестал. Он наклонился ко мне поближе и сказал:
1: «Ладно, ученая твоя голова, я тоже выучусь. Война меня в школу не пустила. Я в твои годы кору варил и ел».
0: И тут он задумался, потом вдруг встрепенулся и показал на лес.
1: «Вот в этом самом лесу, браток. А за ним, гляди, сейчас село красное будет. Моими руками это село построено. Я там и соскочу».
0: Я сказал: «Я еще одну только горсточку съем, и вы завязываете свою малину». Но он придержал решето у меня на коленях.
1: «Не в том дело. Возьми себе».
0: Он положил мне руку на голую спину, и я почувствовал, какая тяжелая и твердая у него рука, сухая, горячая и шершавая. А он прижал меня крепко к своей голубой рубашке, и он был весь теплый, и от него пахло хлебом и табаком, и было слышно, как он дышит медленно и шумно. Он так подержал меня немножко и сказал:
1: «Ну, бывай, сынок, смотри, веди хорошо».
0: Он погладил меня и вдруг сразу спрыгнул на ходу. Я не успел опомниться, а он уже отстал, и я опять услышал, как хрупают камешки под его тяжелыми сапогами. И я увидел, как он стал удаляться от меня, быстро пошел вверх на подъем. Хороший такой человек в голубой рубашке и тяжелых сапогах. И скоро наш поезд стал идти быстрее, и ветер стал чересчур сильный, и я взял решето с малиной и понес его в вагон, и дошел до папы. Малина уже начала оттаивать и не была такая седая, но пахло все равно, как целый сад. А папа спал. Он раскинулся на нашей полке, и мне совершенно негде было приткнуться, и некому было показать эту малину и рассказать про дядьку в голубой рубашке и про его сына. В вагоне все спали, и вокруг по-прежнему висели разноцветные пятки. Я поставил решето на пол и увидел, что у меня весь живот и руки, и колени красные. Это был малиновый сок, и я подумал, что надо сбегать умыться, но вдруг начал клевать носом. В углу стоял большой чемодан, перевязанный крест-накрест. Он стоял торчком. Мы на нем вчера резали колбасу и открывали консервы. Я подошел к нему и положил на него локти и голову. И сразу поезд стал особенно сильно стучать. И я пригрелся и долго слушал этот стук. И опять в моей голове запелась песня. «Вот мчится поезд, красота, поют колеса, тра-та-та».
2: Мы читали рассказ Виктора Драгунского «Поют колеса тра-та-та».

0: Радио «Звезда».
1: Славомир Мрожек. Рассказ «Мизантроп». Читает Александр Курицын.

0: купе никого не было. Я сел у окна и раскрыл книгу. С шумом открылась дверь. Вошел субъект с большим чемоданом. Я снова погрузился в чтение, поскольку не имел никакого желания завязывать знакомство. Лишиться одиночества было бы слишком большой потерей. «Вы занимаете мое место». «Ваше место? Пожалуйста, проверьте». Я забыл, в какой карман спрятал свой билет, но, наконец, нашел. «Ваше место номер 34, а это место номер 39». Я пересел напротив. Мне не хотелось уходить от окна, я намеревался любоваться пейзажем. «Ваш багаж».
1: «Мой багаж?»
0: Он показал на полку. «А, вы имеете в виду мое пальто?» «Согласно правилам, это багаж, поскольку занимает место, предназначенное для багажа». Я забрал пальто с полки. Он с усилием поместил туда свой чемодан, разъясняя мне попутно, что этот участок полки должен находиться в исключительном распоряжении пассажира, обладающего правом занимать место номер 39. Поезд тронулся несколько рисковато. Я приступил к созерцанию пейзажа. «Вы заняли место номер 38». Я обернулся. На спинке кресла действительно находилась эмалевая табличка с этим номером. «Место номер 34 там». Он указал на угол у дверей. «Ну, какая разница? Ведь в купе больше никого нет». «Дело в принципе. Передо мной был выбор – либо вступить в открытый конфликт с этим маньяком, либо подчиниться. В обоих случаях я сумел бы дать ему удовлетворение, хоть и различными способами. И тогда я решил уйти из купе. Встав, я чуть не потерял равновесие. Локомотив, ускоряя ход, рванул вагоны. Чемодан над его головой сдвинулся на край полки. У меня мелькнула мысль, что следует ожидать новых рывков при следующем ускорении. Не говоря ни слова, я пересел на 34-е место, менее удобное относительно пейзажа, но зато дающее более выгодную диагональную точку наблюдения за чемоданом моего попутчика. Поезд притормозил, и чемодан сдвинулся обратно, вглубь полки. Я начал сомневаться в правильности моих расчетов. Мне следовало, как оказалось, учитывать и эффект торможения. Может, все же лучше перейти в другое купе? «Да-да, уважаемый, правила всегда следует соблюдать», — торжествующе сказал он тоном поучения. «Это определило мое окончательное решение. Я остался с твердым намерением продержаться до конца, ведь поезд еще не набрал полной скорости, так что надежда оставалась». Я прикрыл глаза. Помимо книги и пейзажа остается еще третье удовольствие от поездки – дремота. Но я не дремал. Из-под прикрытых век я мог наблюдать за полкой, не привлекая к себе внимания, чего не смог бы делать, читая или любуясь пейзажем. Расчет оказался верным. Медленно, но неуклонно чемодан передвигался к краю. Между мной и его центром тяжести установилось интенсивное взаимопонимание. Решающий момент приближался. И все же я решил дать моему попутчику шанс не из гуманных соображений и уж никак не из любви к ближнему, из любопытства. «Вы, похоже, принадлежите к ярым сторонникам правил. Можно узнать, почему?» Он оживился. Явно, то была его любимая тема. «Видите ли, правила необходимы для того, чтобы сохранялся порядок. Без правил начинается бардак». «Тогда я хочу вам кое-что предложить. Давайте поменяемся билетами. Вы займете мое место, а я ваше». «Так мы не нарушим правил, поскольку билеты у нас не именные, а на предъявителя. Что скажете?»
1: Некоторое время он ошеломленно молчал. «А для чего, собственно?»
0: «Потому что я люблю сидеть у окна, а вы?» Я ожидал ответа. Если бы он согласился, то был бы спасен.
1: «Но ведь место 39 мое?»
0: «Я вас понимаю. Да, это была бы манипуляция. Правила не могут быть абсолютно точными, однако это вовсе не значит, что нам позволено ими манипулировать. Разве не так?»
1: Ну, конечно. И вы, следовательно, отождествляете правило с провидением.
0: С чем?
1: С провидением, с судьбой. Правило исключает произвольность, то есть случайность, то есть хаос. Стало быть, они олицетворяют собой глаз провидения, знак судьбы.
0: Вы это как-то так называете?
1: Я говорю то же, что и вы, только другими словами. Вы говорите «порядок», я говорю «провидение». Вы говорите «бардак», я говорю «хаос». Но ведь это одно и то же. Следовательно, правила имеют в себе нечто божественное. Теперь я понимаю, почему они для вас святы.
0: Правила, уважаемые, это правила, и все.
1: Вот и чудесно, сказал я и прикрыл глаза в знак того, что больше нам говорить не о чем. Так и было в действительности. Когда чемодан свалился, он, пораженный в висок металлическим кантом, сполз на пол. Я думал, что он потерял сознание, и, клянусь, я не желал этого, хотя бы потому, что теперь был в полной растерянности. Как приводит человека в чувство, и вообще такие осложнения. Беспомощно оглядываясь, я увидел стоп-кран, снабженный надписью «В случае опасности сорвать». Опасность была налицо. Если кто-нибудь не окажет ему первую помощь, его состояние может ухудшиться. Я сорвал. В результате поезд опоздал на 2 часа, что привело к хаосу в движении поездов на дорогах всего региона. Однако это нарушение порядка нисколько не помогло. Он, как выяснилось, умер мгновенно. Но я, несмотря ни на что, все время действовал в соответствии с правилами. Мне не в чем себя упрекнуть.
2: Мы читали рассказ Славомира Мрожика «Мизантроп».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг.
1: Майн Рид. Всадник без головы. Молодой британский журналист Майн Рид постоянно искал приключений на свою голову. Ограбили банк в центре Лондона. Он уже там вместе с полицейскими преследует воров. Самоубийца собрался прыгнуть с моста. Секундочку, пару слов для вечерней газеты. Началась мексиканская война. Быстро на корабль и в Северную Америку. Всюду быть первым. Вот к чему стремился головастый репортер Майн Рид. В 1847 году он приехал в Техас и остановился в небольшом городке, что на левом берегу Рио-Гранде. Здесь англичанин впервые услышал о зловещем призраке прерий по прозвищу Эль-Муэрте, что в переводе означает «мертвец». «Это все бабушкины сказки», — подумал Майн Рид, купил лошадь и отправился в гости к богатому плантатору. Но не успел журналист проехать и 3 миль, как увидел перед собой всадника без головы. Он появился внезапно в лучах заходящего солнца. На огромном мустанге черной масти восседал человек, который держал собственную голову в правой руке. Скованный ужасом, Майн Рид не в силах был двинуться с места. Его конь сам развернулся и поскакал обратно. 2 дня британский репортер безвылазно просидел в гостиничном номере. Ночью ему снились кошмары. Только спустя неделю Майн Рид узнал правду. За год до этого, в 1846 году, американские военные поймали главаря местной банды, которая грабила зажиточное ранчо. Предводителю шайки отрубили голову, обезглавленное тело усадили на мустанга и крепко привязали в назидание всем разбойникам. Затем лошадь отпустили на волю. Так в Южном Техасе появилось зловещее привидение. По возвращении в Лондон Майн Рид написал знаменитый на весь мир роман «Всадник без головы». По словам автора, он никогда не перечитывал свое произведение. Он считал, что и одной встречи с Эль-Муэрте вполне достаточно. А вы не встречали в прериях призраков? Тогда вам читать обязательно.
0: Курсивом. Не в бровь, а в глаз. Происхождение пословиц, поговорок и устойчивых выражений.
2: Петька, чтоб к 6 часам работа была готова.
3: Да не волнуйтесь вы так. Все будет тютелька в тютельку.
4: Тютелька в тютельку. Абсолютно точно или с максимальным сходством.
5: Забавное словосочетание употребляется часто, и смысл его хорошо известен. Непонятно только, что такое тютелька. Ученые-языковеды по этому поводу разные говорят. Одни утверждают, что тютелька – это такая старинная русская мера, с помощью которой в давние времена вес драгоценных камней измеряли. Само собой, в ювелирном деле максимальная точность нужна. Вот и родилось такое меткое выражение. Кстати, про меткость. Другие исследователи полагают, что слово это от существительного «тютя» образовалось. Тютя – это удар, точное попадание топором в одно и то же место. Даже глагол раньше такой был – тють, тнуть. Ударить, значит, а тять – ударять. Сначала слова эти только столярами да плотниками употреблялись, а потом и в народе прижились. Но как же тютя превратилась в тютельку? А у ученого брата и на этот счет объяснение есть. Было некогда в русском языке слово «утелька», которое обозначало «крошка», «малютка». Похоже слова? Похоже. Вот и соединились «утелька» с «тютей». И получилось одним словом «тютелька», а двумя словами «тютелька» в «тютельку».
0: Не в бровь, а в глаз.
6: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 6 часов. В студии Богдан Ходаченко. Российские войска нанесли удары по нефтебазе в районе Житомира. Цели поразили беспилотниками «Геран-4». В результате на территории комплекса начался пожар. Также накануне вечером поражен объект энергетики в Черниговской области. Без электричества оказались предприятия, которые работали в интересах ВПК Украины. Кроме того, в Запорожье в момент разгрузки товаров военного назначения уничтожены складские помещения и техника, которая находилась на площадке. Wildberries приостановил работу своих логистических комплексов в Шушарах и Уткиной заводе в Санкт-Петербурге. Это заявление пресс-службы компании. Власти Ленинградской области сообщили, что средства ПВО отражают атаку беспилотников. Над территорией региона сбито 50 БПЛА. «Боевая работа продолжается», — написал в соцсетях губернатор Александр Дрозденко. В ночь на пятницу закрывали аэропорт Пулково, только что сняли ограничения на прием и отправку воздушных судов. Пентагон включил 33 российские научные и образовательные организации в список якобы угрожающих национальной безопасности США. В перечень вошли Московский государственный университет Ломоносова, Высшая школа экономики и МГТУ имени Баумана. Всего 130 учебных заведений из России, Ирана и Китая. Американское ведомство рекомендует исследователям и компаниям проявлять осторожность при сотрудничестве с этими организациями. Мера направлена на противодействие передаче технологий. Соединенные Штаты 13-ю ночь подряд наносят удары по Ирану. Атакованы города Бендер-Аббас, а также Ахваз и Эндимешк. Американское командование утверждает, что цели – военные объекты. Одновременно США наращивают присутствие в регионе, перебрасывают силу спецопераций, стратегические бомбардировщики приведены в готовность в Великобритании. У побережья находятся 17 военных кораблей. Президент Трамп заявил, что ущерб судам в Ормузском проливе будет возмещен из иранских средств, замороженных в США. Тотальный блэкаут в Грузии и Абхазии. Крупнейшие города Тбилиси, Батуми, Кутаиси, а также Гагры, Пицунда, Сухуми и другие погрузились во тьму. Причиной стала авария на Ингурской ГЭС. Представители энергокомпании назвали произошедшее системным отключением и призвали абонентов запастись водой, фонариками и свечами. В Абхазии сообщили, что основная часть страны уже получает необходимую электроэнергию, а в Грузии свет дали только в нескольких регионах. Государственная дума приняла закон об устройстве пешеходных и велосипедных дорожек в лесу. Теперь в таких зонах разрешено прокладывать беговые роллерные трассы, а также устанавливать скамейки и урны. Все подробности в следующих выпусках новостей. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Бирюч. Рюбенсдорфское подворье. Малые города России иногда удивляют. Достаточно свернуть чуть в сторону от протоптанных туристических троп, и взгляду откроются настоящие чудеса. Исторические и архитектурные. Как, например, Рюбенсдорфское подворье в городке Бирюч Белгородской области. Массивный кирпичный дом в стиле классицизм с элементами готики.
1: Имя на карте.
2: Известно, что императрица Екатерина II, урожденная София Августа Фредерика Ангальцербская, приглашала в Россию своих соплеменников жить и работать. Тогда-то, в конце 18 века, в окрестностях Бирюча появился сахарный завод. Основал его дальний родственник царицы, выходец из княжества Вюртемберг по фамилии Штукер. Поселок при заводе он назвал Рюбенсдорф. В переводе с немецкого «свекольная деревня». А чтобы успешно торговать сахаром, немец решил поставить в Бирюче Рюбенсдорфское подворье. Но вот беда. Губернский архитектор с местным бургомистром поджали губы.
3: «Негоже иноземцу незнатного рода ломать самостроем утвержденный государыней городской проект».
2: Заносчивые бюрократы ничего не знали о родственных связях Штукера с Екатериной. Так что вскоре бургомистр, как щелчок по носу, получил важный государственный пакет, в котором значилось:
3: «Подворье строить разрешить, препятствий Штукеру не чинить, но и за пределы городского архитектурного замысла не выходить».
2: И это еще не все. По легенде, проект вожделенного сооружения Штукеру передал сам великий Франческо Бартоломео, известный в Петербурге под именем Растрелли. Говорят, по просьбе императрицы. Подворье сложили за 3 года. Для его строительства создали отдельное кирпичное производство с технологией замеса раствора на патоке. Здание получилось великолепным. Такого не видели не только в заштатном Бирюче. Подивиться на чудо ехали со всей губернии. Торговый зал подворья поражал воображение огромной высотой без перекрытий между 2 этажами с внутренней балконной галереей. Свет в помещении проникал через огромные стрельчатые окна и преломлялся на множество оттенков в стеклянных витражах, являвших картины рыцарских поединков. А главной приманкой для посетителей служило настоящее чудо – огромная сахарная голова-пирамида, выставленная у подъезда на постаменте высотой чуть ниже человеческого роста. И всякий входящий мог запросто лизнуть белоснежную сладкую гору. Многие родители поднимали детей на руки, чтобы те отведали сласти, доселе никому в провинции неведомой. Бирюч, Рюбенсдорфское подворье.
1: Имя на карте.
0: Премьера на радио «Звезда».
4: Как вас звать, величать-то?
5: Не царское это имя!
0: История одного прозвища.
6: За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
5: Не царское это имя!
0: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Как вас звать, величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Король франков и основатель династии каролингов. Умелый полководец, покоривший саксов и баваров, всю северную Аквитанию и серьезно расширивший границы франкского государства. Решительный реформатор, заключивший союз с папой римским. Но в историю он войдет под комичным прозвищем Пипин Короткий.
3: За что же выдающегося монарха прозвали Коротким?
4: По одной из версий, такое прозвище король Пипин мог получить из-за невысокого роста. Точных цифр до нас не дошло, но историки предполагают, что он мог быть ниже 150 сантиметров. Маловато даже для эпохи Средневековья. К примеру, сын Пипина Карл Великий был ростом 1,80 м и считался для своего времени просто гигантом. Есть еще версия, что Пипин получил свое прозвище потому, что не любил долго разглагольствовать. Его ответы и приказы всегда были коротки.
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
0: Радио «Звезда».
5: Река истории. История реки. Москва-река.
6: 1940 год. Москва, лето, раннее утро, Кремлевская набережная. Москва-река играет солнечными зайчиками в гранитных берегах. Постовой у каменного моста прищурился, пристально вглядываясь вдаль. Прямо к нему, по тротуару, вдоль реки, бежали два человека. Один долговязый ускалицы, второй невысокий коренастый. И оба абсолютно голые. Постовой отчаянно засвистел в свисток и бросился к нарушителям общественного порядка. Бегуны оперативно перелезли через парапет, плюхнулись в Москву-реку и поплыли к другому берегу. Постовой постарался опередить их по каменному мосту. Ловцы это заметили и повернули назад к Кремлю. Милиционер тоже помчался обратно. И так несколько раз. Туда-сюда. На набережной собралась толпа любопытных. В конце концов хулиганов арестовали и составили протокол.
7: Дмитрий Павлович Фивейский, актер. Ростислав Янович Плят, тоже актер. Что ж вы, товарищи, советские актеры, отворите такое бесстыдство.
6: По Кремлевской набережной 30-летний Ростислав Плят побежал наспор. Его друг Дмитрий Фивейский поддержал его. К тому времени Плят уже был популярным актером благодаря роли геолога в фильме «Подкидыш». Это и помогло друзьям избежать сурового наказания. Плята лишь исключили из профсоюза, а милицейский протокол Ростислав Янович хранил всю жизнь.
5: Москва-река. Река истории. История реки.
3: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
8: Сложно!
3: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: Радио «Звезда».
1: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
2: Оказывается, две трети российских водителей регулярно поют за рулем. Это выяснилось в ходе опроса, проведенного однажды большой автомобильной компанией. Притом многие понимают, что делают это плохо, поэтому не решаются петь громко даже в одиночестве. Ну, хорошо. А что будет, если этим стеснительным гражданам попробовать спеть дуэтом, скажем, со своим автомобилем? Нет, нет, нет. Не вторить голосам из аудиосистемы, а зажечь во все горло со своим четырехколесным другом. Без всякого стеснения. Он задаст ритм, хозяин подпоет. Да-да. Сегодня это вполне возможно, потому что в некоторых странах построили музыкальные дороги,

0: Пути сообщения. Музыкальные дороги.
1: Первую в мире поющую дорогу построили два художника-датчанина в 1995

0: мелодию. Создатели-художники назвали ее «Мелодией города Гюлинга», населенного пункта, рядом с которым дорога и расположена. А вот с японской поющей дорогой все вышло интереснее. По одним данным, инженер-дорожник, по другим – простой бульдозерист по имени Сидзуо Синода, работая случайно, ненарочно, повредил зубцами отвала дорожное полотно. Оставил на нем несколько канавок. Проехав по ним на автомобиле, он понял, что вполне можно было бы создавать мелодии в зависимости от глубины и расстояния между канавками. Его идеей заинтересовались в Национальном институте промышленных исследований Хоккайдо. С тех пор в Японии действуют более 30 музыкальных дорожных отрезков. Наибольшей известностью пользуется дорога в городе Вакаяма, которая звучит как самая популярная мелодия в японском караоке.
1: Пути сообщения. Дороги и люди.
0: Зачем нужны такие дороги? Для безопасности. И действительно, например, 68% ДТП в Южной Корее происходит по вине либо заснувших, либо не соблюдающих скоростной режим водителей. Теперь, чтобы услышать на южнокорейском автобане мотив английской песенки «У Мэри был ягненок», необходимо сбавить скорость до 100 км в час. Кстати, те же японцы не зря стали строить поющие дороги в городах. Если ехать с превышением скорости, то мелодию расслышать не получится. Список стран, в которых есть поющие дороги, увеличивается с каждым годом. Сегодня музыку из-под колес можно слушать в Дании, Южной Корее, Японии, Венгрии, Соединенных Штатах, на Тайване, в Китае, Голландии, Аргентине, ну и, конечно, в России. На 653-м километре трассы М-11 «Нева» водители могут услышать фрагмент композиции «Калинка-малинка», но только на разрешенной скорости движения. А вообще специалисты считают, что петь нужно и полезно. Говорят, пение приносит людям физический и душевный подъем, улучшает настроение и снимает стресс. Но почему бы не спеть в автомобиле? Разумеется, не в ущерб безопасности. Ведь не зря когда-то сказал и даже спел поэт: «Нет мудрее и прекрасней средства от тревог, чем ночная песня шин».
1: Поющие дороги. Пути сообщения.

0: радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 6:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Российские ударные дроны этой ночью работали в Харьковской и Сумской областях. Расчеты FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили самоходную артиллерийскую установку. 8 огневых групп противника, 3 пункта временной дислокации ВСУ, 2 пункта управления беспилотниками. Кроме того, взорванный склад горюче-смазочных материалов, наземный робототехнический комплекс и 3 автомобиля высокой проходимости противника. Артиллеристы южной группировки войск уничтожили укрытие с живой силой ВСУ. Это произошло севернее города Константиновка. В районе села Попасная разведка обнаружила группу украинских боевиков. Они прятались в одном из зданий. Расчет орудия Д-30 получил координаты и нанес удар. Здание было уничтожено вместе с боевиками, сообщили утром в Министерстве обороны России. Минобороны России рассказывает о герое специальной военной операции. Младший сержант Максат Абдикажимов доставлял боеприпасы на передовые позиции. Вражеский дрон «Камикадзе» летел прямо на его машину. Сержант быстро среагировал и ушел от удара. Затем он покинул автомобиль и занял позицию. Меткими выстрелами из автомата он сбил 2 вражеских FPV-дрона. Благодаря его действиям груз был доставлен, а подразделение получило необходимое снабжение, сообщили сегодня в военном ведомстве России. Спецназ России и Мьянмы завершил этап учений по ликвидации базы условных террористов в джунглях. Наши военные поделились опытом, который получили в рамках проведения специальной военной операции. В ходе тренировок бойцы использовали ударные разведывательные гексокоптеры, платформу «Курьер», а передвигались на мототехнике. Руководил маневрами заместитель командующего войсками Восточного военного округа Михаил Носулев. В свою очередь главком вооруженных сил Мьянмы Е. Вину высоко оценил профессионализм российских инструкторов.
2: Хочу выразить признательность российским инструкторам за их высокий профессионализм, ответственное отношение к делу и плодотворную совместную работу. Я уверен, что сотрудничество России и Мьянмы будет и впредь укрепляться, открывая новые возможности для взаимовыгодного партнерства и дальнейшего развития отношений между нашими странами.
1: Совместные тренировки подтвердили высокий уровень слаженности между спецподразделениями России и Мьянмы. Следующий выпуск новостей «Армии и флота» слушайте в 8:30 на радио «Звезда».
3: Девиз. Одна короткая фраза, которая объясняет все. Ваши идеалы, ценности и задачи. В России сотни военных училищ. Они готовят не только танкистов, подводников и летчиков, но и музыкантов, врачей и переводчиков. У каждого учебного заведения свой лозунг. И это не пустые слова. Это руководство к действию.
4: От слов к делу.
3: Честь, знание, сила. Где мы, там победа. Жизнь Родине, честь никому.
4: От слов к делу. Военные училища России.
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: От слов к делу. Военные училища России.
2: Без связи нет управления. Без управления нет победы. Это учебное заведение было основано в 1919 году на базе офицерской электротехнической школы Русской императорской армии. Первоначально оно располагалось в Сергиевом Посаде, а затем переехало в Петроград. В те далекие времена еще не знали, что такое спутниковая связь, многоканальные телекоммуникационные системы, радиосвязь специального назначения. Зато знают сегодня. Знают и готовят офицеров самого высокого профессионального уровня. Знакомьтесь, Военная академия связи имени маршала Буденного.
1: От слов к делу.
2: Если артиллерия – это бог войны, а пехота – царица полей, то войска связи нередко называют нервом армии, без которого и боги, и цари на поле боя будут бессильны. Вовремя не поступят приказ, точные координаты и... все, ты глух и слеп. За годы Великой Отечественной известен, пожалуй, лишь один случай, когда повреждение связи обрадовало командира. Однажды на передовой маршал Жуков беседовал с Кремлем. И тут обрыв линии. Георгий Константинович вызвал командиров и приказал доложить о причине происшествия. Из рапорта стало ясно. Провод был порван нашими же танками, которые перешли в наступление. Жуков довольно улыбнулся.
1: От слов к делу.
2: Кто не любит пыли, грязи, тот идет в войска связи. Так иногда шутят в свой адрес сами военные. Хотя каждый из них понимает, в условиях боевых действий безнадежной, устойчивой и, самое главное, скрытной связи успеха не добиться.
1: От слов к делу.
2: Без связи нет управления. Без управления нет победы.
1: Санкт-Петербургская военная академия связи имени маршала Буденного.
3: Очень важные вопросы.
4: Как выбрать качественный мед? На что обращать внимание при покупке?
5: Отвечает пчеловод, владелец собственной пасеки Антон Лундин.
6: Желательно покупать мед не в сетевых магазинах, а на рынках или ярмарках. Там у вас всегда есть больший шанс встретить настоящего пчеловода. Желательно смотреть, сколько сортов меда продается на прилавке. Обычно у нормального пчеловода не более 5 сортов меда за весь сезон, который он может получить со своей медоносной базой. Если сортов меда больше 20, то, скорее всего, это уже люди, которые мало имеют общего к пчеловодству. Также обращаю внимание, чтобы были только натуральные сорта меда и не было таких сортов, как шмелиный мед, подснежниковый мед, какой-нибудь еще необычный мед, фисташковый мед и прочее, и прочее. К таким прилавкам лучше не подходить, потому что там настоящего меда вы, скорее всего, не встретите. Также могу посоветовать вам, если у вас есть возможность выезда за город, или, может быть, у вас есть деревня или дача, поискать настоящих пчеловодов на сельской местности. Если вдруг такого человека вы найдете, вы всегда можете с ним разговориться, спросить, как он держит пчел, какие сорта меда у него есть, можно ли у него купить мед свежего урожая. Напомню, что свежий мед обычно пчеловоды откачивают 14 августа. Вот это медовый спас. И желательно, конечно, чтобы у вас был свой пчеловод на всю вашу жизнь, как семейный врач, которому вы будете доверять и у которого вы будете каждый год покупать настоящий натуральный целебный мед.
3: Очень важные вопросы.
0: Радио «Звезда».
7: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
3: «Вся приплыли».
7: США есть одна любопытная интеллектуальная игра. Всего за 6 минут необходимо назвать все Соединенные Штаты. Вернее так, 50 штатов и один федеральный округ. Пользоваться интернетом, заглядывать в географические карты запрещено. И что вы думали? Выпускники Оксфорда и Гарварда, те самые янки, которые считают, что у них самый высокий уровень IQ в мире, забывают как минимум один штат. Почему так происходит? Неужели это сложно? Взял да вспомнил, если знаешь, конечно. А дело оказывается вот в чем. Американцы попросту забывают, что у них, например, две Каролины, южная и северная. Две Дакоты, южный штат и северный. И вот тогда начинается блиц-опрос друзей или коллег по работе. «Джо, а ты откуда к нам в Нью-Йорк приехал?» «Из Колорадо». «Никакого толка от тебя, Джо. Колорадо я уже записал. И помощи ждать вроде бы неоткуда. А ведь она рядом. Помощь эта в резервации, поскольку многие названия Соединенных Штатов взяты из языков аборигенов, индейцев. Например, Коннектикут переводится как «у большой бурной реки». Штат Айдахо или Айдахо – это драгоценный камень гор. Канзас – значит «люди южного ветра», а вот Кентукки на языке иракезов – «завтрашняя земля». Индейцы вообще много чего в США придумали. Манхэттен. Название это происходит от якобы индейского слова «манахэта» и означает «холмистый остров». Говорят, что именно так Манхэта называлась еще и река, впоследствии переименованная в Гудзон, а также небольшое, но гордое племя краснокожих. Но есть и другие версии, например, для туристов. Вроде бы давным-давно именно здесь, в самом центре будущего Нью-Йорка, европейцы впервые угостили аборигенов виски. И остров индейцы стали называть Манхэттен или местом, где пьянеют. Другая версия более правдоподобная. В 1626 году голландская Вест-Индская компания выкупила у иракезов весь остров в обмен на товары стоимостью всего 60 гульден. Индейцы пробовали выручить денег побольше, но их встретили мушкетами. Вдобавок ко всему, европейцы разрушили на острове все священные захоронения коренного народа, хотя обещали этого не делать. И вот тогда иракезы назвали остров Манхэттен. Знаете, как переводится? «Там, где нас обманули». Манхэттен. Истории с географией.
3: «Бросай якорь. Все, приплыли».
0: Звезда.

0: Радиозвезда. История в звуке. Со своим уставом. Армейские традиции разных стран.
1: Бутылка шампанского в одной руке, боевая сабля в другой. Взмах, удар и готово. Шипучий напиток разлит по бокалам. Сабраж. Красивое французское слово и очень эффектный, но небезопасный способ быстро откупорить игристый напиток. Эта знаменитая гусарская традиция появилась, как считается, в первой половине 19 века. Существует три версии ее происхождения. Первая. Войска Наполеона всегда отмечали победы словами. Шампанское вполне заслужено, но и в поражении оно необходимо. Версия вторая. Легендарная мадам Клико угощала офицеров Бонапарта шампанским, а они в ее честь устраивали своеобразный фейерверк. Версия третья. Когда русские гусары победоносно вошли в Париж, то открывали бутылки, как умели, сабли.
0: Со своим уставом. Радиозвезда. Арсенал 1812. Оружие, которое защитило Россию. Раздел.
2: Российский императорский флот.
0: Классификация.
2: Трехмачтовый линейный корабль.
0: Название.
2: Парусный фрегат Балтийского флота «Архипелаг».
3: Парусный фрегат «Архипелаг» был спущен на воду летом 1811 года в Санкт-Петербурге. Он предназначался для патрульной, крейсерской службы, ведения дальней морской разведки, а также для захвата и уничтожения торговых судов противника. Длина корабля по верхней палубе — 46 метров, ширина — 11 метров, водоизмещение — 800 тонн, экипаж — 350 человек. Основным вооружением трехмачтового фрегата являлись корабельные пушки калибром 24 фунта. Всего 44 орудия, по 22 пушки на каждый борт. Парусный фрегат «Архипелаг» принимал участие в Отечественной войне 1812 года. Совместно с кораблями союзников он находился на рейде у берегов Франции и Голландии. Перехватывал вражеские торговые суда. 30 июля 1814 года матросы и офицеры фрегата «Архипелаг» участвовали в торжественном марш-параде в Санкт-Петербурге.
0: Арсенал 1812.
4: Маршалами не рождаются. Родион Малиновский.
5: Летом 1942 года войска Южного фронта Красной армии самовольно, то есть без приказа, оставили Ростов. А всего через 4 дня после того, как немцы вошли в город, был подписан знаменитый приказ номер 227. «Ни шагу назад».
6: Часть наших армий, идя за паникерами, оставила Ростов и Новочеркасск без серьезного сопротивления, покрыв свои знамена позором.
5: Разъяренный Сталин вызвал Малиновского и члена военного совета Южного фронта генерала Ивана Ларина в Москву. Верховный главнокомандующий не принимал их 3 дня, а когда вызов в Кремль все же пришел, офицер Ларин застрелился. Сталин назвал самоубийцу дезертиром.
6: Ну, а с вами что делать, товарищ Малиновский?
7: Товарищ Сталин, я неоднократно сообщал об угрозе под Ростовом. Так что, отступая, я просто спас людей.
6: Людей он спас, а город оставил. Причем без приказа. Я понижаю вас в должности до командарма и назначаю командовать 66-й армией. Идите. Пока.
5: В феврале 43-го Родион Яковлевич Малиновский вернется в оставленный им Ростов-на-Дону и освободит город от фашистов.
7: Поскольку у нас есть определенные единые положения о характере будущей войны и операции в ней, Может показаться, что нами все уже сделано, все найдено, остается только заучить. Нет, это не так. Сознаюсь, что иногда и мне будущая война представляется котом в мешке, настолько она будет отлична от той, которую мы перенесли.
5: Тогда же, в 43-м, его вновь назначат командующим Южным фронтом. Названия войск будут меняться, неизменной останется только победная поступь Малиновского. Через год он освободит родную Одессу.
7: Как может существовать Украина без России или Россия без Украины? Нет, они две родные сестры и будут по-родному дружно жить в одной крепкой неразлучной семье. Только вместе. Навеки вместе.
4: Родион Малиновский. Маршалами не рождаются. Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 7 часов. В студии Богдан Ходаченко. Российские войска нанесли удары по нефтебазе в районе Житомира. Цели поразили беспилотниками «Герань-4». В результате на территории комплекса начался пожар. Также накануне вечером поражен объект энергетики в Черниговской области. Без электричества оказались предприятия, которые работали в интересах ВПК Украины. Кроме того, в Запорожье в момент разгрузки товаров военного назначения уничтожены складские помещения и техника, которая находилась на площадке. Wildberries приостановил работу своих логистических комплексов в Шушарах и Уткиной Заводе в Санкт-Петербурге. Это заявление пресс-службы компании. Власти Ленинградской области сообщили, что средства ПВО отразили атаку беспилотников. По словам губернатора Александра Дрозденко, в результате попадания произошло возгорание на складах Wildberries. Кроме того, из-за атаки горят также объекты компании в деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленинградской области. По словам Дрозденко, там пострадали 3 человека, состояние средней степени тяжести. В Зеленодольске в ДТП погибли 6 подростков. Такие предварительные данные сообщили в Министерстве внутренних дел Татарстана. Трагедия произошла в ночь на пятницу. Автомобиль «Chevrolet Lanos» врезался в дерево. В машине находились 7 молодых людей. Им было 16, 17 и 18 лет. 6 из них погибли на месте. 1 подросток госпитализирован. После удара машина воспламенилась и почти полностью выгорела. Латвия ввела запрет на книги, игрушки и одежду из России и Белоруссии. Сейм принял такие поправки. Пока ограничения ввели на год. Советник президента России Елена Ямпольская прокомментировала заявление министра культуры Латвии о том, что русский язык должен исчезнуть из латышских средств массовой информации.
2: Совершенно очевидно, что страна, я имею в виду Латвию, где Пушкина, Чехова и Достоевского, по их же собственному признанию, знают гораздо больше и гораздо лучше, чем национальных деятелей культуры и литературы, по данным официальной статистики, ну, во всяком случае, по состоянию на 2024 год, русские составляли 23% населения страны, а русский язык считали для себя родным 40% населения Латвии. То есть не только этнические русские, но и латыши.
1: Еще в начале месяца премьер-министр Латвии заявил, что страна должна приостановить экономические связи с Москвой и Минском. При этом транзит товаров через территорию республики в другие государства продолжится. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: Сегодня утром в московском регионе местами опустится туман. Как сообщили в МЧС, видимость на дорогах составит от 300 до 800 метров. Водители призывают быть особенно внимательными в таких условиях. Теперь о загруженности московских дорог. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Сервис оценивает загруженность на 1 балл. Больше всего времени потерять можно на внутренней стороне Московской кольцевой дороги. От Липецкой улицы до въезда в Бутово время в пути 1 час. 20 минут составит потеря по времени на Дмитровском шоссе от поворота на Федоскино до стоянки для отдыха. Затор на четверть часа на Варшавском шоссе от улицы Грина до Симферопольского шоссе. В Москве 7 часов и почти 4 минуты.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, почему в районе Московского авиационного узла запретили транзитные полеты, какую роль в обороне Севастополя в годы войны сыграла 30-я береговая батарея, кто возглавил Ленфильм. Росавиация ограничила высоту полетов в районе аэропортов Москвы. Теперь она составляет 4900 метров. Кроме того, ведомство запретило транзитные полеты через московский авиаузел. Меры приняты для обеспечения безопасности авиасообщения. Ограничение высоты полета становится необходимостью в нынешних условиях, говорят эксперты. Например, когда объявляется план «Ковер», объясняет главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
2: Все самолеты должны в максимально короткое время приземлиться в ближайших аэропортах, либо уйти из зоны на запасные аэродромы. По этой причине всем понятно, что чем ближе самолет находится к земле, тем, соответственно, быстрее он может выполнить посадку. А предельная высота 4900 выбрана из соображений как раз обеспечения еще и безопасности воздушного движения. Высота до 5 километров – это та высота, при которой самолеты могут безопасно расходиться в воздушном пространстве, при этом также, как говорится, садиться на глиссаду, так называемую, и спокойно заходить на посадку в аэродромах.
3: А кого коснутся ограничения транзитных полетов?
2: Параллельно с рейсами, которые выполняются в московские аэропорты и из московских аэропортов, есть еще и транзитные маршруты, которые проходят над Москвой. Самолеты летят от точки к точке, то есть, по сути, таким зигзагом. И смещение вот этого сегмента полета в сторону от Москвы, по большому счету, никак не повлияет на перелеты, не будет каких-то существенных заметных изменений во времени полета. Ну, к данным нововведениям надо относиться как сугубо отраслевому ведомственному регламенту.
1: Московский авиаузел объединяет аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково. Новые правила полетов над столицей будут действовать до 12 августа, сообщили в Росавиации.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Легендарная «тридцатка». В Музее Победы открывается выставка, посвященная героической обороне 30-й батареи Черноморского флота в годы Великой Отечественной войны. В экспозиции личные вещи артиллеристов, в том числе командира батареи Георгия Александера. Как и когда создавалось это оборонительное укрепление и почему вызвало ужас у немцев? Ким Андреев нашел все ответы.
4: Польша сопротивлялась немцам около месяца, Франция продержалась 44 дня, а 30-я береговая бронебашенная батарея Черноморского флота не сдавалась 240 дней. Между тем, строительство этой грандиозной подземной цитадели началось еще до революции. Говорят, подтолкнуло поражение в русско-японской войне. По дальности стрельбы пушки вражеских кораблей превосходили орудия Порт-Артура. Защитникам города было просто нечем ответить. Чтобы ситуация не повторилась в Севастополе, решили установить батареи, способные стрелять далеко и буквально во все четыре стороны, комментирует доцент Крымского федерального университета Сергей Киселев.
5: Еще из опыта первой севастопольской обороны оказалась большая проблема, что Севастополь был укреплен со стороны моря, со стороны суши нет. Но события Крымской войны и впоследствии события в 20 веке показали, что для морских баз необходимо все-таки прикрытие и со стороны суши. И поэтому 30-я и 35-я батарея, имея поворотные башни, могли вести огонь по всей окружности.
4: Фортификационное сооружение достроили к середине 30-х. Каждая батарея представляла собой две 305-миллиметровые башни с двумя орудиями на каждой. «Тридцатка» прикрывала Севастопольскую бухту от морской и сухопутной угрозы с севера, ее сестра-близнец, батарея номер 35, с юга. Когда немцы подошли к Севастополю со стороны суши осенью 41-го, то поначалу были уверены, 30-ю батарею им удастся быстро захватить или уничтожить, рассуждает военный историк, член редколлегии военно-исторического журнала «Милитари Крым» Сергей Колдин.
6: пытались подойти, пытались взять ее нахрапом, но буквально после первых же попыток оказалось, что это дело для них совершенно нереальное. Так, например, вот была одна из атак, когда враги пытались, выстроив в линию танки, пехоту, и пойти в лобовую атаку на батарею. Но тут просто немцы были, конечно, дико ошарашены тем, что каждое попадание снаряда в танк просто уносило его.
4: Под башнями на глубине почти 40 метров располагался целый военный комплекс. Котельная, электрогенераторы, насосы, каюты, камбуз, лазарет. По сути, это был подземный линкор. В общей сложности «тридцатка» выпустила в сторону противника более 12 тысяч снарядов. Каждый из них весил почти полтонны. Когда закончились боевые заряды, то успешно отстреливались даже учебными болванками. И все это под командованием майора Георгия Александера, который героически погиб летом 42-го. До последнего вздоха, защищая свою батарею, продолжает Сергей Колдин.
6: Георгий Александр, конечно, продемонстрировал умение воевать прежде всего, высокий боевой дух и умение повести за собой людей в той сложнейшей ситуации, в которой они действительно оказались. То есть этот был настоящий командир. Погиб он, к сожалению, пытаясь прорваться.
4: После Великой Отечественной легендарную «тридцатку» восстановили. Башни взяли с балтийского линкора «Фрунзе» и модернизировали. Только отныне там уже не 4, а 6 орудий калибром 305 мм. В наши дни батарея превратилась в популярный музей. А еще служит живым напоминанием о подвиге майора Александера и других защитников Севастополя. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Новым директором Ленфильма стал бывший руководитель департамента кинематографии Министерства культуры Дмитрий Давиденко. На днях его представили коллективу. Напомню, в начале этого года завершился процесс передачи акций киностудии в собственность Санкт-Петербурга. Об истории Ленфильма, отличительной манере студии и эпохальных фильмах расскажет Максим Петренко.
7: Датой основания киностудии считается 5 марта 1914 года. Она выросла из военно-кинематографического отдела Скобелевского комитета, благотворительной организации времен русско-японской войны. После революции череда смен названий. От «Севзапкино» и «Госкино» до «Совкино» и «Росфильма». Привычная нам «Ленфильм» появилась лишь в 1934-м. Поначалу на студии снимали агитационные картины, но когда образовали специальную литературную коллегию из мэтров Каверина, Зощенко, Маршака, уровень даже агит-лент существенно вырос. В 30-е вышли культовые фильмы «Чапаев», «Дубровский», «Семеро смелых», фильмы о Максиме. Поражало разнообразие жанров, и постепенно вырисовывалась манера, которая позже легла в основу Ленинградской школы кино. Отмечает режиссер Ленфильма, киновед Александр Поздняков.
8: Художественный подход к литературной основе, к великим писателям, которых отличали подробности, внутренний мир героев. Это, пожалуй, и привлекало зрителя, заставляло их сопереживать героям.
7: В годы Великой Отечественной ленфильмовцы трудились в эвакуации в Казахстане, а вскоре после возвращения в Ленинград состоялась знаковая премьера «Золушки», жизнеутверждающей ленты, очень нужной обществу в послевоенное время. Прорывом можно назвать фильм «Солдаты» 1956 года режиссера Александра Иванова по мотивам повести Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда». Картина положит начало новому взгляду на войну, где не было эпичных съемок сражений. Фильм, как говорят киноведы, заглядывающий в окопы к простым бойцам. Крайне популярным стало произведение мелодраматического жанра «Человек-амфибия» с музыкой Андрея Петрова о любви двух сердец, которые не могут существовать вместе. О том, как удались качественные съемки под водой, Евгений Ухов, редактор портала film.ru.
9: Еще в первые годы существования студии был построен аквариум, который помогал снимать подводные сцены. Сложился определенный опыт. Вот это приближение большой массы воды, большого аквариума, в котором плавает персонаж, морские животные. То, что камера может создать ощущение, что ты находишься под водой, было не очень просто реализовать. И для зрителя это было интересным аттракционом.
7: 70-е – период разрядки. Ленфильм снимает звезд Голливуда Элизабет Тейлор и Джейн Фонду. И хотя советско-американский фильм «Синяя птица» критиков глубиной не удивил, в заслуги точно можно записать обмен кинематографическим опытом. А с середины 80-х появились уже смелые высказывания на разные темы. Например, «Блондинка за углом». Снимались картины с полок и новые шедевры, продолжает Александр Поздняков.
8: «Собачье сердце» Владимира Бортко, экранизация Булгакова с великолепными актерами, и с Евсикеевым, и Плотниковым. Тогда же появилась другая телевизионная картина, даже не картина, а цикл фильмов о Шерлоке Холмсе. Даже в Британии на образ, созданный Василием Лебановым, считается наиболее ярким.
7: Эмблему ленфильма «Медный всадник» в лучах софитов придумала художница киностудии Марина Балаговская. Эту заставку зритель увидел в 60-е. А 10 лет назад знаменитый логотип было решено перевести в трехмерный формат. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, как защититься от вируса Коксаки, в чем польза фиолетовой пшеницы, какие тайны хранит Мачу-Пикчу.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
10: 7.15 в Москве. Главное к этой минуте. В результате попадания БПЛА произошло возгорание на складах Wildberries в Ленобласти, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Пострадали 3 человека в состоянии средней тяжести. Также в результате попадания зафиксировано обрушение конструкции одного из складов птицефабрики в Кировском районе. Соединенные Штаты 13-ю ночь подряд наносят удары по Ирану. Атакованы города Бендер-Аббас, а также Ахваз и Эндимешк. Американское командование утверждает, что цели – военные объекты. Президент Трамп заявил, что ущерб судам в Ормузском проливе будет возмещен из иранских средств, замороженных в Штатах. Коды из СМС, данные банковских карт, пароли от личных кабинетов, а также устанавливать программу удаленного доступа и переходить по присланным ссылкам не стоит. В Министерстве внутренних дел напомнили, что эти данные нельзя сообщать незнакомцам. Болельщики греческого футбольного клуба «ПАОК» вывесили российский флаг во время матча с киевским «Динамо» в квалификации Лиги Европы. Это вызвало негативную реакцию со стороны фанатов украинской команды. Встреча проходила в польском городе Люблин, где греческий клуб одержал победу со счетом 3-2. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
11: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
12: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
14: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
15: Вообще сбрасывается.
14: Отравился
15: Америка. А викинги шлемы с рогами носили.
16: Аляску продали, а денег не заплатили.
17: А вот и нет.

0: настоящую ковбойскую шляпу.
1: Класс! Эти ребята с Дикого Запада всегда такие носили.
2: А вот и нет.
3: Не всегда. Образ ковбоя в широкополой шляпе канонизировали голливудские вестерны. Но до появления этой шляпы в 60-е годы позапрошлого века, как, впрочем, и после, головные уборы ковбоя носили разные. И армейские кепи, и меховые шапки, и легкие шляпы из соломы. Надевали, что было. Ну и, конечно, влияло время года. Судя по сохранившимся историческим фотографиям, распространенной была и шляпа-котелок.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: Однако знаменитая ковбойская шляпа изобретателя Джона Стетсона получилась действительно функциональной и постепенно завоевывала популярность. Она защищала ковбоя от солнца и даже дождя. От промокания спасали пропитка и материал, прессованный войлок. Легенда или нет, но, говорят, в шляпу можно было налить несколько литров воды и напоить коня.
0: А загнутые поля почему у ковбойской шляпы?
3: Так шире поле зрения. Плюс с плоскими полями быстро не поскачешь, помешает ветер. Есть также версия, что поля якобы изначально были плоскими, но как-то изогнулись в коробках при долгой транспортировке. Необычный стиль покупателям понравился и закрепился.
2: А вот и да.
1: Радиозвезда. Дай пять. Пять удивительных фактов о футболе.
4: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
5: Самые ранние упоминания об игре в мяч ногами относятся к древнему Китаю. Игра называлась «Цудзюй», и в нее играли еще в 3 веке до нашей эры.
1: Факт второй.
5: Даже в Ватикане есть своя футбольная сборная. В нее входят гвардейцы, папские советники и сотрудники музеев. У сборной есть форма и флаг, хотя страна не является членом ФИФА.
1: Факт третий.
5: Футбол изменяет биохимию организма. Во время матча уровень кортизола у болельщиков растет так же, как у людей, переживающих реальную опасность. А победа любимой команды снижает стресс гораздо лучше медитации.
1: Факт четвертый.

0: коротко, пробив по воротам прямо из центрального круга.
1: Факт пятый.
0: У профессиональных футболистов развивается периферическое зрение до уровня, недоступного обычным людям. Они могут видеть движение на 180 градусов без поворота головы.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о футболе. Наука на чердаке.
2: А вот скажите мне, как на духу, кажется ли вам, что современная музыка становится все более простой и однотипной? Так вот, вам не кажется. Сейчас расскажу, что на этот счет говорит наука.
1: Научный журналист Егор Быковский.
2: Ощущение, что популярная музыка со временем становится беднее по содержанию, существует давно. Но теперь эту мысль попытались проверить не на уровне вкусовых споров, а с помощью математики, так сказать, алгеброй гармонию поверить. Помните эту крылатую фразу из трагедии Пушкина «Моцарт и Сальери»? Короче, итальянские исследователи проанализировали почти 20 тысяч музыкальных произведений, охватив период примерно в 4 столетия, и пришли к выводу. Тенденция к упрощению действительно есть. И еще какая! Ранее ученые уже замечали похожие изменения. Например, в популярной музыке последних десятилетий снижалось разнообразие тембров и тональностей, а сами песни становились громче. Отдельные работы показывали и другое. Тексты песен в среднем делаются короче, проще и менее разнообразными. Теперь исследователи решили посмотреть глубже. Не на слова и не на звук как таковой, а в самую мякотку.

0: подход повторяется часто, связь считается более сильной. Такой подход позволяет оценить, насколько музыка разнообразна по своему внутреннему устройству. Много ли в ней неожиданных ходов, насколько различаются музыкальные маршруты, ну или же она построена в основном на повторении одних и тех же сочетаний. В общем, ученые построили такой граф, если вам так понятнее.
1: Наука на чердаке.
0: Авторы сравнивали 6 крупных жанров: классику, джаз, рок, поп-музыку, электронику и хип-хоп. Результат, друзья, оказался довольно ожидаемым, но от этого не менее показательным. Самыми сложными по структуре оказались классическая музыка и джаз. В этих жанрах переходы между нотами в среднем более разнообразны и менее шаблонны. А вот рок, поп, электроника и хип-хоп продемонстрировали более высокую повторяемость и более простые мелодические схемы. Но это ладно, это и так понятно. Самое интересное выяснилось при сравнении произведений разных эпох. Оказалось, что со временем структурная сложность снижалась почти во всех изученных жанрах. Особенно заметно это в классике и джазе. Если раньше они отличались высочайшим разнообразием музыкальных ходов, то в более поздних произведениях этот показатель заметно уменьшился. Одновременно исследователи заметили еще одну тенденцию. Жанры становятся менее различимыми по своему внутреннему устройству. Их границы словно размываются. Музыкальные произведения разных жанров направлений все чаще оказываются похожими друг на друга по базовой структуре. Этот процесс ученые называют гомогенизацией, то есть усреднением. При этом сами авторы, конечно, фактически признают ограниченность своего метода. Их математическая модель хорошо улавливает структуру нотных переходов, но не способна измерить все то, за что мы любим музыку. Тембр, манеру исполнения, ритмическую энергию, эмоциональную выразительность. Так что речь не о том, что музыка стала хуже вообще, а о том, что в ее мелодической ткани действительно просматривается курс на упрощение. С другой стороны, спасибо математикам и за этот подход. Давайте теперь модель посложнее, которая учтет все музыкальные факторы. Впрочем, очень сомневаюсь, что результат нам в итоге польстит.
1: Наука на чердаке.

«Радио Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 7:30 в Москве. В студии Богдан Хотаченко. Российские ударные дроны этой ночью работали в Харьковской и Сумской областях. Расчеты FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили самоходную артиллерийскую установку, 8 огневых групп противника, 3 пункта временной дислокации ВСУ, 2 пункта управления беспилотниками. Кроме того, взорваны склад горюче-смазочных материалов, наземный робототехнический комплекс и 3 автомобиля высокой проходимости, сообщили сегодня в Министерстве обороны России. Евросоюз ввел санкции против 4 российских аэропортов. В списке Шереметьево, Минеральные воды, Ульяновск и Ростов-на-Дону. Ограничения также затронули порты Оля в Астраханской и Высоцк в Ленинградской областях. В Брюсселе заявили, что эти объекты используются для перевозки военных грузов и нефти. Всего в 21-й пакет санкций вошли рекордные ограничения против 218 граждан и компаний. Также введен запрет на операции с криптовалютными платформами, которые якобы помогают России обходить санкции. Правительство поддержит рыбопромышленные компании, которые работают на Азовском и Черном морях. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.
2: Вылов рыбы и ее разведение в тех местах связано с серьезными рисками. Чтобы помочь организациям сберечь рабочие места, направим субсидии 3 российским субъектам. Средства получат Крым, Севастополь и Краснодарский край, что позволит помочь возместить часть затрат на операционные расходы для более чем 30 организаций. Глава государства отмечал, что от результатов работы рыбохозяйственного комплекса во многом зависит обеспечение продовольственной безопасности страны, социальное благополучие жителей прибрежных регионов.
1: Михаил Мишустин отметил, что правительство продолжит поддерживать предпринимателей, которые занимаются аквакультурой и переработкой рыбы и морепродуктов. Государственная дума приняла закон об обустройстве пешеходных и велосипедных дорожек в лесах. Теперь в таких зонах разрешено прокладывать беговые роллерные трассы, а также устанавливать скамейки и урны. Рубка деревьев при этом запрещена. Авторы законопроекта пояснили, вместо стихийных троп люди пойдут по оборудованным маршрутам. Закон вступит в силу с 1 марта. В Абхазии полностью восстановили электроснабжение. Об этом сообщила местная Минэнерго. Республика оставалась без света около 3 часов. Причиной стала системная авария на Ингурской ГЭС. Отключения также произошли во многих городах Грузии. Там свет частично вернули в Тбилиси, Кутаиси и других населенных пунктах. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
3: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он прыгнул с парашютом на Северный полюс и построил там взлетно-посадочную полосу.
5: Да потому что это было чертовски красиво и незабываемо.
3: Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».
6: Утро на радио «Звезда».
7: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, чем опасен вирус Коксаки, зачем в России вывели фиолетовую пшеницу, когда был открыт затерянный город инков Мачу-Пикчу. Роспотребнадзор направил запрос в Министерство здравоохранения Турции в связи с сообщениями о распространении вируса Коксаки среди российских туристов. Ранее в ряде СМИ прошла информация о заражении отдыхающих, в том числе детей, в одном из отелей в Белеке. Оценить ситуацию попросили также Ассоциацию туроператоров России. Насколько опасен вирус Коксаки и как его лечат, рассказывает врач-методист, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев.
8: На самом деле вирус Коксаки достаточно давно существует. Он был описан более 100 лет назад. Энтеровирус, как правило, поражает детей в возрасте до 10 лет, но также встречается болезнь у взрослых. Симптоматика этого вируса начинается с боли в горле, достаточно сильная, и появляется сыпь. Сыпь, как правило, локализована на стопах, на ладонях, иногда появляется на лице.
9: А как лечить?
8: Данный вирус не имеет специфического лечения. Против него также не проводится никакая вакцинация. Поэтому лечение носит исключительно симптоматический характер. Диагностика проводится методом ПЦР, либо по крови обнаружено при заболевании иммуноглобулины, МГ, которые позволяют установить данный диагноз. Заражение, как правило, происходит через зараженные продукты, предметы быта, воду, но также возможна передача воздушно-капельным путем. Смертность при этом заболевания достаточно мала, при своевременной диагностике и правильном лечении. Как правило, это дезинтоксикационная терапия с использованием противовоспалительных препаратов. Здесь самое главное, как от любого вирусного заболевания, не получить осложнение этого вируса, да, то есть не получить развитие токсического гепатита, поражение головного мозга и поражение сердца. Поэтому если своевременно начинается лечение, все проходит хорошо.
9: А кто легче переносит этот вирус, дети или взрослые?
8: Конечно, дети. Дело все в том, что у человека, который один раз переболеет этим заболеванием, у него формируется стойкий иммунитет. Это такое же заболевание, как ветрянка, теми, которыми лучше переболеть в детстве. Потому что у детей есть железа, которая называется тимус, она обеспечивает формирование иммунного статуса. И, безусловно, чем больше кровоток у человека, тем серьезнее осложнение. Идет больше давления, больше частота сердечных сокращений, поэтому токсины могут приобретать более серьезный характер. Поэтому, конечно, переносят дети легче.
7: По словам врача, уберечься от вируса поможет соблюдение мер гигиены, использование проверенной питьевой воды, обработка поверхности бытовых предметов антисептиками. Также рекомендуется чаще проводить влажную уборку и поддерживать иммунитет.
0: Утро на радио «Звезда».
7: В России вывели фиолетовую пшеницу. Перспективные гибриды содержат больше белка и отличаются повышенной антиоксидантной активностью. Почему пшеница получила такой необычный цвет? В чем ее польза? И какие еще варианты злаковых создают ученые? Рассказывает научный сотрудник сектора функциональной генетики злаков Института цитологии и генетики Елена Гордеева.
10: Мы взяли за основу эфиопскую пшеницу, которую изучал еще в начале 20 века, в 1927 году. Академик Вавилов. Это абиссинская пшеница. Мы ее скрестили с полбой и получили вот такие растения. Интересные, функциональные и питательные. У них фиолетовый цвет за счет содержания антоцианов в оболочках зерна. Антоцианы – это водорастворимые фенольные соединения. Они придают красный, фиолетовый, синий пигмент лепесткам растений, плодам растений.
9: А за счет чего стало больше белка и что это дает в перспективе?
10: В этой пшенице стало больше белка за счет того, что мы ее скрестили с полбой. В полбе, это как дикий родственник пшеницы, гораздо больше и разнообразнее количество белка. И это даст, конечно, большой плюс в рационе питания человека.
9: А каких еще сортов пшеницы пытаются добиться или уже добились генетики?
10: Сейчас вот современный тренд. У нас сорта для функционального питания, например, содержащие каротиноиды желтенького цвета мука, очень полезная, как в морковке. Кроме этого, наша антоциановая пшеница, которая содержит фиолетовый, темно-коричневый цвет зерна, вот еще голубой цвет зерна. И второе направление. Так как меняется климат, у нас производятся сорта, устойчивые к изменениям природы и устойчивые к болезнетворным паразитам, в основном грибам.
7: Работы над созданием новой пшеницы продолжались 2 года. За это время удалось добиться гибрида с содержанием белка до 22%. В случае успешных испытаний пшеница станет основой для промышленного возделывания и переработки в крупы, макаронные и другие изделия из цельнозерновой муки.
0: Утро на радио «Звезда».
7: 115 лет назад, 24 июля 1911 года, американский исследователь Хайрам Бингем заново открыл для всего мира затерянный город инков Мачу-Пикчу. Это одна из величайших археологических находок прошлого столетия. Максим Петренко разобрался, чем уникален этот город, для чего в нем применяли полигональную кладку камней и что в Мачу-Пикчу поражает туристов.
11: Старая гора. Так переводится с индийского языка кечуа название города Мачу-Пикчу. Основанный в начале 15 века, во времена расцвета империи инков, расположен он среди вершин Анд, на высоте более 2400 метров. Это необычный город, и считается, что функций у него было несколько, рассказывает генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Ледовской.
12: Настоящая летняя резиденция императора и его двора, которые спасались от жары, когда та царила в столице империи Куско. Одновременно это был и ритуально-культовый центр, где инки поклонялись богу солнца Инти. А некоторые историки считают, что город также выполнял военно-оборонительные функции, контролируя доступ к плодородным тропическим регионам и подчиняя соседние племена.
11: С учетом того, что это больше резиденция императора, проживали там всего около 1000 человек. Вся территория разделена на две зоны – сельскохозяйственную и жилую, с храмами и кладовыми. В первой поражает обилие каменных террас, каскадных площадок на горе для земледелия. Они же решали инженерную задачу – удерживали склоны от оползня. Сохранились остатки храма трех окон, где большие трапециевидные окна обращены на восток и символизируют три мира – мир богов, людей и предков. Храм Кондора – естественный скальный комплекс, к которому добавили каменную кладку, и со стороны эта композиция напоминает силуэт Кондора – священной птицы в Инкской империи. Виктор Хейфиц, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, главный редактор журнала «Латинская Америка», о еще одной монументальной постройке.
13: Здание под названием Интиуатана, место, куда приходит солнце, оно служило в роли солнечных часов. В этом здании жрецы определяли начало сельскохозяйственных циклов для всей страны, не только для Мачу-Пикчу.
11: Город славится и особенной полигональной кладкой. Строения возведены без цемента, но стоят за счет точнейшей подгонки камней друг к другу, так что между ними не просунуть и лезвие ножа. Техника эта сейчас утеряна. Кстати, она еще и сейсмоустойчива. В 16 веке Мачу-Пикчу опустеет. Версии, почему жители оттуда ушли, несколько. Это и междоусобицы, приводившие к невозможности снабжать город, и эпидемии, завезенные европейцами. Покинуть Мачу-Пикчу могли, чтобы не привлекать внимание испанцев. Конкистадоры до него так и не дойдут, да это было и не так просто. Прямые дороги отсутствовали, а путь по влажным экваториальным лесам, которые носят название «сельва», знали только индейцы, говорит Виктор Хейфиц.
13: Как только люди оттуда ушли хоть ненадолго, прекратив функционирование города, в сельве все зарастает стремительно и быстро. Палку воткнешь, через месяц там уже дерево. Если там постоянно не убирать, не расчищать, то зарастают дороги стремительно. Они заросли.
11: Город был забыт на 400 лет. Лишь местные крестьяне порой использовали его террасы для земледелия. Во многом из-за того, что до него не добрались испанцы, до 80% его объектов сохранилось. Статья в научном журнале американского исследователя Бингема, который наткнулся на древнюю жемчужину в 1911 году, прославит город на весь мир. Сегодня Мачу-Пикчу – объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Сюда приезжают ежегодно до 2 миллиона туристов, отмечает Егор Ледовской.
12: Люди едут сюда, чтобы пройти по тропе инков, встретить рассвет над городом, окутанным туманом, и ощутить ту самую мистическую энергию, которую инки считали священной. Сейчас власти Перу стараются сохранить это чудо, внедряя системы ограничения потока туристов, чтобы древние камни могли радовать нас еще много веков.
11: Теперь это 2500 путешественников в день, не больше. Кстати, та самая пешеходная тропа инков имеет длину 43 километра. Что называется, испытать себя. За 4 дня нужно пройти через высокий перевал, но зато так можно выйти в Мачу-Пикчу, как в древности, через ворота солнца. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
7: Вокруг Мачу-Пикчу заповедная территория. Там 30 экологических зон, 2500 видов растений и сотни видов птиц. Среди них колибри и андский скальный петушок, один из неофициальных символов Перу.
6: Утро на Радио «Звезда».
7: Через 15 минут вы узнаете, какие ограничения по высоте полетов ввели в Москве, почему защитники Севастополя называли 30-ю береговую батарею закопанным линкором, что отличало Ленинградскую школу кино.
6: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7:45 в Москве. Главное к этой минуте. Российские войска нанесли удары по нефтебазе в районе Житомира. Цели поразили беспилотниками «Герань-4». В результате на территории комплекса начался пожар. Также накануне вечером поражен объект энергетики в Черниговской области. Без электричества оказались предприятия, которые работали в интересах ВПК Украины. Соединенные Штаты в ночное время атаковали иранские военные штабы, объекты хранения беспилотных летательных аппаратов, коммуникационные сети и прибрежные наблюдательные объекты. Это утверждает американское центральное командование. Школьникам со 2 по 8 класс будут ставить оценки за поведение. С 1 сентября они появятся в отдельных школах всех регионов страны. Апробация в этом году проходила среди учеников с 1 по 8 класс, рассказала РИА Новости эксперт Минпросвещения Марина Конева. По ее словам, по итогам эксперимента выбрали трехуровневую шкалу. Образцовое, допустимое, недопустимое. В аптекарском огороде в Москве впервые зацвел японский банан. Увидеть его можно в субтропической оранжерее. По словам экспертов, в среднем растение цветет раз в 2 года. Это зависит от его возраста, а плоды у такого банана несъедобны. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.

0: Чак Чиры. Узкие суконные штаны прямого кроя, плотно облегающие ноги. Такие уставные брюки, они, кстати, заправлялись внутрь коротких сапог, ботиков, носили русские кавалеристы 19-го столетия, уланы и гусары. По боковым швам чакчир располагались лампасы. У офицеров из золотого или серебряного галуна. У солдат и унтер-офицеров из желтой или белой тесьмы.
1: Форма и содержание.
2: Цвет армейских штанов различался в зависимости от воинской части. Например, у 5-го полка были черные брюки, у 11-го – синие. Кавалерийские чапчиры выглядели очень нарядно. Помимо лампасов по бокам, спереди на обеих штанинах располагалось еще одно особое украшение из галуна, так называемый узел гусарский. У рядовых воинов он был прост по рисунку и выполнялся из тонкого длинного шнура. У офицеров же узел делали из шнура более толстого, золотого или серебряного. Да и сам рисунок был куда сложнее.
0: Чак-чиры.
2: Кавалерийские брюки были очень дорогими и требовали регулярного ухода. Одна беда – из-за постоянного ношения чакчиры быстро рвались, а в ненастную погоду часто пачкались и намокали. Поэтому в походах, особенно в холодное время года, солдаты поверх расшитых штанов надевали еще и специальные рейтузы серого цвета, которые не заправлялись в короткие сапоги. Так бойцы пытались уберечь от грязи форменное парадное сукно.

0: мундирования.
1: Зато в мирное время на балах гусары всегда появлялись в своей классической армейской форме тройки. Короткий однобортный мундир, даламан, на левом плече расшитая шнурами куртка ментик, на ногах облегающие узорчатые брюки чакчиры. Красота! И только тогда начинался настоящий праздник, утверждал знаменитый командир летучего партизанского отряда Денис Давыдов.
2: Ради бога трубку дай, ставь бутылки перед нами, всех наездников взывай с закрученными усами.
3: Форма и содержание. Чак-чиры.
4: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
5: Сложно.
4: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: Любимые животные двухлетней Вари – это барашки. Девочка часто говорила, что похожа на них кудряшками и бесконечной энергией. Родители привыкли видеть девочку активной и любознательной. Потому им было нелегко смотреть, как болезнь меняет ребенка. Лейкоз отнял кучерявые локоны и приковал беззаботную малышку к капельнице. Теперь Варя почти не встает с постели, просто нет сил. Об играх и танцах тоже пришлось надолго забыть. Но девочка не собирается опускать руки и терпеливо переносит каждый укол. Длительные курсы химии помогли выйти в ремиссию. Вот только рак не намерен отступать. В организме еще сохраняются бластные клетки. Чтобы уничтожить их, нужна терапия направленного действия. Стоимость таргетного препарата составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita. Для Дорошенко, Варвары. Вместе мы справимся.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
4: Реклама.
8: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
10: Старенькая и больная Австро-Венгрия хотела сохранить то, что имела. Прыткая Сербия мечтала расширить свою территорию. Мощной Германии было тесно в ее границах. Россия долго не хотела вмешиваться, но что случилось, то случилось. О причинах Первой мировой войны с Константином Залесским.
3: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 8 часов. В студии Богдан Ходаченко. Взрывы этой ночью прогремели в Одесской области. Больше 30 ударных дронов были замечены в небе над Измаилом и Вилково на юге региона. Спустя некоторое время мощные вспышки озарили и саму Одессу. На месте попадания крупные пожары. Кроме того, накануне вечером российские войска ударили по нефтебазе в районе Житомира. Цели поразили беспилотниками «Герань-4». В результате на территории комплекса также начался пожар. Поражен объект энергетики в Черниговской области. Без электричества оказались предприятия, которые работали в интересах ВПК Украины. Евросоюз ввел санкции против 4 российских аэропортов. В списке Шереметьево, Минеральные воды, Ульяновск и Ростов-на-Дону. Ограничения также затронули порты Оля в Астраханской области и Высоцк в Ленинградской. В Брюсселе заявили, что эти объекты якобы используются для перевозки военных грузов и нефти. Всего в 21-й пакет санкций вошли рекордные ограничения против 218 граждан и компаний. Также введен запрет на операции с криптовалютными платформами, которые якобы помогают России обходить санкции. В Москве завершилась масштабная реконструкция лечебно-диагностического комплекса Министерства обороны. По всем современным требованиям оснастили и палаты пробуждения после операции, рассказал специалист военно-строительного комплекса оборонного ведомства Евгений Высоцкий.
2: Это отдельный блок, который подает медицинские газы, там есть концентраторы определенной марки, которые нам дают непосредственно и сжатый воздух, и кислород, концентрация определенная, да, которая необходима в медицинских целях. Ну и, соответственно, это все проходит общей инженерной сетью по зданию и разведено на аналогичные пульты в палате пробуждения, в хирургическом блоке.
1: В лечебном центре Минобороны будут принимать бойцов специальной военной операции и членов их семей. Для большего удобства врачей и пациентов два корпуса медицинского центра соединили теплым надземным переходом. Соединенные Штаты 13-ю ночь подряд наносят удары по Ирану. Атакованы города Бендер-Аббас, а также Ахваз и Эндимешк. Американское командование утверждает, что цели – военные объекты. Одновременно американцы наращивают присутствие в регионе, перебрасывают силы спецопераций, стратегические бомбардировщики приведены в готовность в Великобритании, а у побережья Ирана находятся 17 военных кораблей. В Абхазии полностью восстановили электроснабжение, об этом сообщила местная Минэнерго. Республика оставалась без света около 3 часов. Причиной стала системная авария на Ингурской ГЭС. Отключения также произошли во многих городах Грузии. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 2 балла. Больше всего времени потерять можно на внутренней стороне Московской кольцевой. От Каширского шоссе до Варшавского ехать 45 минут. Затор на 40 минут на Ленинградском шоссе. От Флотской улицы до улицы Зои и Александра Космодемьянских. Более 20 минут составит потеря по времени на внешней стороне Московской кольцевой. От улицы Свободы до Волоколамского шоссе. Четверть часа можно потерять в пути на Липецкой улице, от Загоревской улицы до Педагогической. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Роман Авдеев.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, почему в районе Московского авиационного узла запретили транзитные полеты, какую роль в обороне Севастополя в годы войны сыграла 30-я береговая батарея, кто возглавил Ленфильм. Росавиация ограничила высоту полетов в районе аэропортов Москвы. Теперь она составляет 4900 метров. Кроме того, ведомство запретило транзитные полеты через московский авиаузел. Меры приняты для обеспечения безопасности авиасообщения. Ограничение высоты полета становится необходимостью в нынешних условиях, говорят эксперты. Например, когда объявляется план «Ковер», объясняет главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
2: Все самолеты должны в максимально короткое время приземлиться в ближайших аэропортах, либо уйти из зоны на запасные аэродромы. По этой причине всем понятно, что чем ближе самолет находится к земле, тем, соответственно, быстрее он может выполнить посадку. А предельная высота 4900 выбрана из соображений как раз обеспечения еще и безопасности воздушного движения. Высота до 5 километров – это та высота, при которой самолеты могут безопасно расходиться в воздушном пространстве, при этом также, как говорится, садиться на глиссаду, так называемую, и спокойно заходить на посадку в аэродромах.
3: А кого коснутся ограничения транзитных полетов?
2: Параллельно с рейсами, которые выполняются в московские аэропорты и из московских аэропортов, есть еще и транзитные маршруты, которые проходят над Москвой. Самолеты летят от точки к точке, то есть, по сути, таким зигзагом. И смещение вот этого сегмента полета в сторону от Москвы, по большому счету, никак не повлияет на перелеты, не будет каких-то существенных заметных изменений во времени полета. Ну, к данным нововведениям надо относиться как сугубо отраслевому ведомственному регламенту.
1: Московский авиаузел объединяет аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково. Новые правила полетов над столицей будут действовать до 12 августа, сообщили в Росавиации.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Легендарная «тридцатка». В Музее Победы открывается выставка, посвященная героической обороне 30-й батареи Черноморского флота в годы Великой Отечественной войны. В экспозиции личные вещи артиллеристов, в том числе командира батареи Георгия Александера. Как и когда создавалось это оборонительное укрепление и почему вызвало ужас у немцев? Ким Андреев нашел все ответы.
4: Польша сопротивлялась немцам около месяца, Франция продержалась 44 дня, а 30-я береговая бронебашенная батарея Черноморского флота не сдавалась 240 дней. Между тем, строительство этой грандиозной подземной цитадели началось еще до революции. Говорят, подтолкнуло поражение в русско-японской войне. По дальности стрельбы пушки вражеских кораблей превосходили орудия Порт-Артура. Защитникам города было просто нечем ответить. Чтобы ситуация не повторилась в Севастополе, решили установить батареи, способные стрелять далеко и буквально во все четыре стороны, комментирует доцент Крымского федерального университета Сергей Киселев.
5: Еще из опыта первой севастопольской обороны оказалась большая проблема, что Севастополь был укреплен со стороны моря, со стороны суши нет. Но события Крымской войны и впоследствии события в 20 веке показали, что для морских баз необходимо все-таки прикрытие и со стороны суши. И поэтому 30-я и 35-я батарея, имея поворотные башни, могли вести огонь по всей окружности.
4: Фортификационное сооружение достроили к середине 30-х. Каждая батарея представляла собой две 305-миллиметровые башни с двумя орудиями на каждой. «Тридцатка» прикрывала Севастопольскую бухту от морской и сухопутной угрозы с севера, ее сестра-близнец, батарея номер 35, с юга. Когда немцы подошли к Севастополю со стороны суши осенью 41-го, то поначалу были уверены, 30-ю батарею им удастся быстро захватить или уничтожить, рассуждает военный историк, член редколлегии военно-исторического журнала «Милитари Крым» Сергей Колдин.
6: К пытались подойти, пытались взять ее нахрапом, но буквально после первых же попыток оказалось, что это дело для них совершенно нереальное. Так, например, вот была одна из атак, когда враги пытались, выстроив в линию танки, пехоту, и пойти в лобовую атаку на батарею. Но тут просто немцы были, конечно, дико ошарашены тем, что каждое попадание снаряда в танк просто уносило его.
4: Под башнями на глубине почти 40 метров располагался целый военный комплекс. Котельная, электрогенераторы, насосы, каюты, камбуз, лазарет. По сути, это был подземный линкор. В общей сложности «тридцатка» выпустила в сторону противника более 12 тысяч снарядов. Каждый из них весил почти полтонны. Когда закончились боевые заряды, то успешно отстреливались даже учебными болванками. И все это под командованием майора Георгия Александера, который героически погиб летом 42-го, до последнего вздоха, защищая свою батарею, продолжает Сергей Колдин.
6: Георгий Александр, конечно, продемонстрировал умение воевать прежде всего, высокий боевой дух и умение повести за собой людей в той сложнейшей ситуации, в которой они действительно оказались. То есть это был настоящий командир. Погиб он, к сожалению, пытаясь прорваться.
4: После Великой Отечественной легендарную «тридцатку» восстановили. Башни взяли с балтийского линкора «Фрунзе» и модернизировали. Только отныне там уже не 4, а 6 орудий калибром 305 мм. В наши дни батарея превратилась в популярный музей. А еще служит живым напоминанием о подвиге майора Александера и других защитников Севастополя. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Новым директором Ленфильма стал бывший руководитель департамента кинематографии Министерства культуры Дмитрий Давиденко. На днях его представили коллективу. Напомню, в начале этого года завершился процесс передачи акций киностудии в собственность Санкт-Петербурга. Об истории Ленфильма, отличительной манере студии и эпохальных фильмах расскажет Максим Петренко.
7: Датой основания киностудии считается 5 марта 1914 года. Она выросла из военно-кинематографического отдела Скобелевского комитета, благотворительной организации времен русско-японской войны. После революции череда смен названий. От «Севзапкино» и «Госкино» до «Совкино» и «Росфильма». Привычная нам «Ленфильм» появилась лишь в 1934-м. Поначалу на студии снимали агитационные картины, но когда образовали специальную литературную коллегию из мэтров Каверина, Зощенко, Маршака, уровень даже агит-лент существенно вырос. В 30-е вышли культовые фильмы «Чапаев», «Дубровский», «Семеро смелых», фильмы о Максиме. Поражало разнообразие жанров, и постепенно вырисовывалась манера, которая позже легла в основу Ленинградской школы кино, отмечает режиссер Ленфильма, киновед Александр Поздняков.
8: Художественный подход к литературной основе, к великим писателям, которых отличали подробности, внутренний мир героев. Это, пожалуй, привлекало зрителя, заставляло их сопереживать героям.
7: В годы Великой Отечественной ленфильмовцы трудились в эвакуации в Казахстане, а вскоре после возвращения в Ленинград состоялась знаковая премьера «Золушки», жизнеутверждающей ленты, очень нужной обществу в послевоенное время. Прорывом можно назвать фильм «Солдаты» 1956 года режиссера Александра Иванова по мотивам повести Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда». Картина положит начало новому взгляду на войну, где не было эпичных съемок сражений. Фильм, как говорят киноведы, заглядывающий в окопы к простым бойцам. Крайне популярным стало произведение мелодраматического жанра «Человек-амфибия» с музыкой Андрея Петрова о любви двух сердец, которые не могут существовать вместе. О том, как удались качественные съемки под водой, Евгений Ухов, редактор портала «Фильм.ру».
9: Еще в первые годы существования студии был построен аквариум, который помогал снимать подводные сцены. Сложился определенный опыт. Вот это приближение большой массы воды, большого аквариума, в котором плавает персонаж, морские животные. То, что камера может создать ощущение, что ты находишься под водой, было не очень просто реализовать. И для зрителя это было интересным аттракционом.
7: 70-е период разрядки. Ленфильм снимает звезд Голливуда Элизабет Тейлор и Джейн Фонду. И хотя советско-американский фильм «Синяя птица» критиков глубиной не удивил, в заслуги точно можно записать обмен кинематографическим опытом. А с середины 80-х появились уже смелые высказывания на разные темы. Например, «Блондинка за углом». Снимались картины с полок и новые шедевры, продолжает Александр Поздняков.
8: «Собачье сердце» Владимира Бортко, экранизация Булгакова с великолепными актерами, и с Евстигнеевым, и Плотниковым. Тогда же появилась другая телевизионная картина, даже не картина, а цикл фильмов о Шерлоке Холмсе. Даже в Британии на образ, созданный Василием Лебановым, считается наиболее ярким.
7: Эмблему ленфильма «Медный всадник в лучах софитов» придумала художница киностудии Марина Балаговская. Эту заставку зритель увидел в 60-е. А 10 лет назад знаменитый логотип было решено перевести в трехмерный формат. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, как защититься от вируса Коксаки, в чем польза фиолетовой пшеницы, какие тайны хранит Мачу-Пикчу.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
10: 8:15 в Москве. Главное к этой минуте. В результате попадания ППЛА произошло возгорание на складах Wildberries в Ленобласти, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Пострадали 3 человека. Их состояние средней тяжести. Также в результате попадания зафиксировано обрушение конструкции одного из складов птицефабрики в Кировском районе. Минувшей ночью ВВС Израиля нанесли самую масштабную за последние месяцы серию авиаударов по сектору Газа, сообщает местное военное ведомство. Кроме того, продолжились бомбардировки юга Ливана. Россияне начали получать от злоумышленников письма, в которых те представляются сотрудниками Федеральной налоговой службы или социального фонда. Как сообщают РИА Новости, мошенники запугивают граждан тем, что из-за технического сбоя их трудовой стаж аннулирован, что лишает их будущих пенсий или пособий. Противников серых схем по-прежнему больше, чем лояльных к ним. Это показал опрос, с результатами которого ознакомилось издание «Газета». Доля тех, кто принципиально не готов работать за серую зарплату или вообще без официального оформления, составляет 40%. Согласились бы на подобные условия 35% опрошенных, а каждый четвертый не смог определиться с ответом. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
11: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
12: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
13: От слов к делу. Военные училища России.
14: Без связи нет управления. Без управления нет победы. Это учебное заведение было основано в 1919 году на базе офицерской электротехнической школы Русской императорской армии. Первоначально оно располагалось в Сергиевом Посаде, а затем переехало в Петроград. В те далекие времена еще не знали, что такое спутниковая связь, многоканальные телекоммуникационные системы, радиосвязь специального назначения. Зато знают сегодня. Знают и готовят офицеров самого высокого профессионального уровня. Знакомьтесь, Военная академия связи имени маршала Буденного.
13: От слов к делу.
14: Если артиллерия – это бог войны, а пехота – царица полей, то войска связи нередко называют нервом армии, без которого и боги, и цари на поле боя будут бессильны. Вовремя не поступят приказ, точные координаты и... все, ты глух и слеп. За годы Великой Отечественной известен, пожалуй, лишь один случай, когда повреждение связи обрадовало командира. Однажды на передовой маршал Жуков беседовал с Кремлем. И тут обрыв линии. Георгий Константинович вызвал командиров и приказал доложить о причине происшествия. Из рапорта стало ясно. Провод был порван нашими же танками, которые перешли в наступление. Жуков довольно улыбнулся.
13: От слов к делу.
14: Кто не любит пыли, грязи, тот идет в войска связи. Так иногда шутят в свой адрес сами военные. Хотя каждый из них понимает, в условиях боевых действий безнадежной, устойчивой и, самое главное, скрытной связи успеха не добиться.
13: От слов к делу.
14: Без связи нет управления. Без управления нет победы.
13: Санкт-Петербургская военная академия связи имени маршала Буденного.
15: Радиозвезда.
16: Очень важные вопросы.
17: Как выбрать качественный мед? На что обращать внимание при покупке?
18: Отвечает пчеловод, владелец собственной пасеки Антон Лундин.
19: Желательно покупать мед не в сетевых магазинах, а на рынках или ярмарках. Там у вас всегда есть больше шанс встретить настоящего пчеловода. Желательно смотреть, сколько сортов меда продается на прилавке. Обычно у нормального пчеловода не более 5 сортов меда за весь сезон, который он может получить со своей медоносной базой. Если сортов меда больше 20, то, скорее всего, это уже люди, которые мало имеют общего к пчеловодству. Также обращаю внимание, чтобы были только натуральные сорта меда и не было таких сортов, как шмелиный мед, подснежниковый мед, какой-нибудь еще необычный мед, фисташковый мед и прочее, и прочее. К таким прилавкам лучше не подходить, потому что там настоящего меда вы, скорее всего, не встретите. Также могу посоветовать вам, если у вас есть возможность выезда за город, или, может быть, у вас есть деревня или дача, поискать настоящих пчеловодов на сельской местности. Если вдруг такого человека вы найдете, вы всегда можете с ним разговориться, спросить, как он держит пчел, какие сорта меда у него есть, можно ли у него купить мед свежего урожая. Напомню, что свежий мед обычно пчеловоды откачивают 14 августа. Вот это медовый спас. И желательно, конечно, чтобы у вас был свой пчеловод на всю вашу жизнь, как семейный врач, которому вы будете доверять и у которого вы будете каждый год покупать настоящий натуральный целебный мед.
16: Очень важные вопросы.
13: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно. Золотая баба.
20: Идол севера, богиня обских угров или божество племени бьярмов. Все это про легендарную Золотую Бабу. Загадочный артефакт, впервые описанный в скандинавских сагах XI века. Немецкий путешественник Ульрих фон Рихенталь в 1420 году упомянул, что за Русью лежит город, где поклоняются Золотой Старой Бабе. С тех пор многие пытались найти это божество. От иностранных послов до осваивавших Сибирь русских казаков.
13: Цена вопроса.
20: Описания золотой бабы сильно разнятся. Скандинавы уверяли, что это большая деревянная статуя с серебряной чашей на коленях, ожерельем на шее и золотой короной на голове. Европейские дипломаты говорили, что это целиком золотая женская фигура. Размеры тоже варьировались от 30 сантиметров до человеческого роста. По-разному золотую бабу видели и летописцы. Одетая в свободные одежды или обнаженная.

0: Западной Сибири. Северные языческие народы опасались, что идол попадет в руки чужаков. А потому маршрут Золотой Бабы якобы полностью совпадает с направлением русской колонизации на восток. Пещера у реки Сосьва на Урале. Дремучие леса близ Карского моря. Горное плато Путорана на Таймыре. Все это – возможные места, где когда-то прятали Золотую Бабу. На знаменитых картах фламандского географа Меркатора артефакт изображен в устье Оби. По одной из легенд, сюда его перенесли после сибирских походов Ермака. Другие источники уверяют, искать надо в окрестностях Перми, где идол был объектом поклонения. А третьи указывают на горный Алтай. Там и сегодня можно встретить сразу несколько статуй Золотой Бабы. Кто знает, может быть, установили их не просто так.
1: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно.
2: «Стоп-кадр» – программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Николай Караченцев. «Стоп-кадр» на самом интересном месте. Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».
3: Все в порядке будет, все в порядке будет.

0: Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
2: В Москве 8:30, в студии Богдан Ходаченко. Российские войска нанесли удары по нефтебазе в районе Житомира. Цели поразили беспилотниками «Герань-4». В результате на территории комплекса начался пожар. Также накануне вечером поражен объект энергетики в Черниговской области. Без электричества оказались предприятия, которые работали в интересах ВПК Украины. Кроме того, в Запорожье в момент разгрузки товаров военного назначения уничтожены складские помещения и техника, которая находилась на площадке. Артиллеристы группировки войск «Север» за ночь уничтожили самоходную установку «Гвоздика», радиолокационную станцию «Рада», 4 пункта управления беспилотниками. Кроме того, ликвидированы более 90 военнослужащих и 12 автомобилей высокой проходимости ВСУ. Всего выполнено свыше 200 огневых задач в Харьковской и Сумской областях, сообщили в Министерстве обороны России. В районе Красного Лимана экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» группировки войск «Запад» уничтожил пункт временной дислокации ВСУ. Цель обнаружили операторы беспилотников. Получив координаты, экипаж выдвинулся на огневую позицию. Выполнил пристрелочный выстрел, а затем накрыл объект боеприпасами объемного взрыва. Рассказывает командир отряда с позывным «Ястреб».
3: Прибыли на огневую позицию, встали, начали разворачиваться, наводиться уже непосредственно на цель. И взлетел ждун, вот, полетел сразу же на тяжелую огнеметную систему. Мы начали по нему работать, сбили, вот, рядом с машиной уже непосредственно. Но штатно отработали, поразили цели, ушли.
2: В Запорожской области отработал ураган РСЗО. Группировки войск уничтожил пункты управления и скопления в живой силы противника. Удар нарушил управление украинскими формированиями и поддержал продвижение наших штурмовиков. Минобороны России рассказывает о героях специальной военной операции. Младший сержант Станислав Макаров в составе штурмовой группы выполнял задачу по захвату опорного пункта противника. Он вел интенсивный огонь и активно применял FPV-дроны. Макаров обнаружил 2 вражеских пулеметных точки. Сержант использовал складки местности, чтобы незаметно подобраться к ним. Гранатами он уничтожил оба расчета. Благодаря его действиям штурмовая группа выполнила задачу и заняла новые выгодные рубежи. Следующий выпуск новостей армии и флота слушайте в 14 часов на радио «Звезда».
1: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина. Сложно. О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера. Утро на радио «Звезда».
4: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, чем опасен вирус Коксаки, зачем в России вывели фиолетовую пшеницу, когда был открыт затерянный город инков Мачу-Пикчу. Роспотребнадзор направил запрос в Министерство здравоохранения Турции в связи с сообщениями о распространении вируса Коксаки среди российских туристов. Ранее в ряде СМИ прошла информация о заражении отдыхающих, в том числе детей, в одном из отелей в Белеке. Оценить ситуацию попросили также Ассоциацию туроператоров России. Насколько опасен вирус Коксаки и как его лечат, рассказывает врач-методист, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев.
5: На самом деле вирус коксаки достаточно давно существует. Он был описан более 100 лет назад. Энтеровирус, как правило, поражает детей в возрасте до 10 лет, но также встречается болезнь у взрослых. Симптоматика этого вируса начинается с боли в горле, достаточно сильная, и появляется сыпь. Сыпь, как правило, локализована на стопах, на ладонях, иногда появляется на лице.
6: А как лечить?
5: Данный вирус не имеет специфического лечения. Против него также не проводится никакая вакцинация. Поэтому лечение носит исключительно симптоматический характер. Диагностика проводится методом ПЦР, либо по крови обнаружена при заболевании иммуноглобулины, МГ, которые позволяют установить данный диагноз. Заражение, как правило, происходит через зараженные продукты, предметы быта, воду, но также возможна передача воздушно-капельным путем. Смертность при этом заболевания достаточно мала, при своевременной диагностике и правильном лечении. Как правило, это дезинтоксикационная терапия с использованием противовоспалительных препаратов. Здесь самое главное, как от любого вирусного заболевания, не получить осложнение этого вируса, да, то есть не получить развитие токсического гепатита, поражение головного мозга и поражение сердца. Поэтому если своевременно начинается лечение, все проходит хорошо.
6: А кто легче переносит этот вирус, дети или взрослые?
5: Конечно, дети. Дело все в том, что у человека, который один раз переболеет этим заболеванием, у него формируется стойкий иммунитет. Это такое же заболевание, как ветрянка, теми, которым лучше переболеть в детстве. Потому что у детей есть железа, которая называется тимус, она обеспечивает формирование иммунного статуса. И, безусловно, чем больше кровоток у человека, тем серьезнее осложнение. Идет больше давления, больше частота сердечных сокращений, поэтому токсины могут приобретать более серьезный характер. Поэтому, конечно, переносят дети легче.
4: По словам врача, уберечься от вируса поможет соблюдение мер гигиены, использование проверенной питьевой воды, обработка поверхности бытовых предметов антисептиками. Также рекомендуется чаще проводить влажную уборку и поддерживать иммунитет.
1: Утро на радио «Звезда».
4: В России вывели фиолетовую пшеницу. Перспективные гибриды содержат больше белка и отличаются повышенной антиоксидантной активностью. Почему пшеница получила такой необычный цвет? В чем ее польза? И какие еще варианты злаковых создают ученые? Рассказывает научный сотрудник сектора функциональной генетики злаков Института цитологии и генетики Елена Гордеева.
7: Мы взяли за основу эфиопскую пшеницу, которую изучал еще в начале 20 века, в 1927 году. Академик Вавилов, это абиссинская пшеница. Мы ее скрестили с полбой и получили вот такие растения. Интересные, функциональные и питательные. У них фиолетовый цвет за счет содержания антоцианов в оболочках зерна. Антоцианы – это водорастворимые фенольные соединения. Они придают красный, фиолетовый, синий пигмент лепесткам растений, плодам растений.
6: А за счет чего стало больше белка и что это дает в перспективе?
7: В этой пшенице стало больше белка за счет того, что мы ее скрестили с полбой. В полбе, это как дикий родственник пшеницы, гораздо больше и разнообразнее количество белка. И это даст, конечно, большой плюс в рационе питания человека.
6: А каких еще сортов пшеницы пытаются добиться или уже добились генетики?
7: Сейчас вот современный тренд. У нас сорта для функционального питания, например, содержащие каротиноиды, желтенького цвета мука, очень полезная, как у морковки. Кроме этого, наша антоциановая пшеница, которая содержит фиолетовый, темно-коричневый цвет зерна, вот еще голубой цвет зерна. И второе направление. Так как меняется климат, у нас производятся сорта, устойчивые к изменениям природы и устойчивые к болезнетворным паразитам, в основном грибам.
4: Работы над созданием новой пшеницы продолжались 2 года. За это время удалось добиться гибрида с содержанием белка до 22%. В случае успешных испытаний пшеница станет основой для промышленного возделывания и переработки в крупы, макаронные и другие изделия из цельнозерновой муки.
1: Утро на радио «Звезда».
4: 115 лет назад, 24 июля 1911 года, американский исследователь Хайрам Бингем заново открыл для всего мира затерянный город инков Мачу-Пикчу. Это одна из величайших археологических находок прошлого столетия. Максим Петренко разобрался, чем уникален этот город, для чего в нем применяли полигональную кладку камней и что в Мачу-Пикчу поражает туристов.
8: Старая гора, Так переводится с индийского языка кечуа название города Мачу-Пикчу. Основанный в начале 15 века, во времена расцвета империи инков, расположен он среди вершин Анд, на высоте более 2400 метров. Это необычный город, и считается, что функций у него было несколько, рассказывает генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Ледовской.
9: Настоящая летняя резиденция императора и его двора, которые спасались от жары, когда та царила в столице империи Куско. Одновременно это был и ритуально-культовый центр, где инки поклонялись богу солнца Инти. А некоторые историки считают, что город также выполнял военно-оборонительные функции, контролируя доступ к плодородным тропическим регионам и подчиняя соседние племена.
8: С учетом того, что это больше резиденция императора, проживали там всего около 1000 человек. Вся территория разделена на две зоны – сельскохозяйственную и жилую, с храмами и кладовыми. В первой поражает обилие каменных террас, каскадных площадок на горе для земледелия. Они же решали инженерную задачу, удерживали склоны от оползня. Сохранились остатки храма трех окон, где большие трапециевидные окна обращены на восток и символизируют три мира – мир богов, людей и предков. Храм Кондора – естественный скальный комплекс, к которому добавили каменную кладку, и со стороны эта композиция напоминает силуэт кондора – священной птицы в Инкской империи. Виктор Хейфиц, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, главный редактор журнала «Латинская Америка», о еще одной монументальной постройке.
10: Здание под названием Интиуатана, место, куда приходит солнце, оно служило в роли солнечных часов. В этом здании жрецы определяли начало сельскохозяйственных циклов для всей страны, не только для Мачу-Пикчу.
8: Город славится и особенной полигональной кладкой. Строения возведены без цемента, но стоят за счет точнейшей подгонки камней друг к другу, так что между ними не просунуть и лезвие ножа. Техника эта сейчас утеряна. Кстати, она еще и сейсмоустойчива. В 16 веке Мачу-Пикчу опустеет. Версии, почему жители оттуда ушли, несколько. Это и междоусобицы, приводившие к невозможности снабжать город, и эпидемии, завезенные европейцами. Покинуть Мачу-Пикчу могли, чтобы не привлекать внимание испанцев. Конкистадоры до него так и не дойдут, да это было и не так просто. Прямые дороги отсутствовали, а путь по влажным экваториальным лесам, которые носят название «сельва», знали только индейцы, говорит Виктор Хейфиц.
10: Как только люди оттуда ушли, хоть ненадолго, прекратив функционирование города, в сельве ведь все зарастает стремительно и быстро. Палку воткнешь, через месяц там уже дерево. Если там постоянно не убирать, не расчищать, то зарастают дороги стремительно. Они заросли.
8: Город был забыт на 400 лет. Лишь местные крестьяне порой использовали его террасы для земледелия. Во многом из-за того, что до него не добрались испанцы, до 80% его объектов сохранилось. Статья в научном журнале американского исследователя Бингема, который наткнулся на древнюю жемчужину в 1911 году, прославит город на весь мир. Сегодня Мачу-Пикчу – объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Сюда приезжают ежегодно до 2 миллионов туристов, отмечает Егор Ледовской.
9: Люди едут сюда, чтобы пройти по тропе инков, встретить рассвет над городом, окутанным туманом, и ощутить ту самую мистическую энергию, которую инки считали священной. Сейчас власти Перу стараются сохранить это чудо, внедряя системы ограничения потока туристов, чтобы древние камни могли радовать нас еще много веков.
8: Теперь это 2500 путешественников в день, не больше. Кстати, та самая пешеходная тропа инков имеет длину 43 километра. Что называется, испытать себя. За 4 дня нужно пройти через высокий перевал, но зато так можно выйти в Мачу-Пикчу, как в древности, через ворота солнца. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
4: Вокруг Мачу-Пикчу заповедная территория. Там 30 экологических зон, 2500 видов растений и сотни видов птиц. Среди них колибри и андский скальный петушок, один из неофициальных символов Перу.
1: Утро на Радио «Звезда».
4: Через 15 минут вы узнаете, какие ограничения по высоте полетов ввели в Москве, почему защитники Севастополя называли 30-ю береговую батарею «закопанным линкором», что отличало Ленинградскую школу кино.
1: слушаете «Радио Звезда». Новости.
2: Без четверти 9 в Москве. Главное к этой минуте. Российские ударные дроны этой ночью работали в Харьковской и Сумской областях. Расчеты FPV аппаратов группировки войск «Север» уничтожили самоходную артиллерийскую установку, 8 огневых групп противника, 3 пункта временной дислокации ВСУ, 2 пункта управления беспилотниками. Евросоюз ввел санкции против 4 российских аэропортов. В списке Шереметьево, Минеральные воды, Ульяновск и Ростов-на-Дону. Ограничения также затронули порты Олява, Астраханска и Высоцк в Ленинградской областях. В Брюсселе заявили, что эти объекты используются для перевозки военных грузов и нефти. Каждый второй россиянин изучает состав продуктов перед покупкой. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. Для сравнения, срок годности оказался главным критерием для четверти опрошенных, а натуральность ингредиентов для 8%. Тараканы оставили без еды одну из крупнейших военных баз Соединенных Штатов. Столовую Форт Худа в Техасе закрыли после нашествия насекомых, сообщили местные власти. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
1: Премьера на «Радио Звезда».
11: Как вас звать, величать-то?
12: Не царское это имя!
1: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
12: Не царское это имя!
1: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Король франков и основатель династии каролингов. Умелый полководец, покоривший саксов и баваров, всю северную Аквитанию и серьезно расширивший границы франкского государства. Решительный реформатор, заключивший союз с папой Римским. Но в историю он войдет под комичным прозвищем Пипин Короткий.
5: За что же выдающегося монарха прозвали Коротким?
4: По одной из версий, такое прозвище король Пипин мог получить из-за невысокого роста. Точных цифр до нас не дошло, но историки предполагают, что он мог быть ниже 150 сантиметров. Маловато даже для эпохи Средневековья. К примеру, сын Пипина Карл Великий был ростом 1,80 м и считался для своего времени просто гигантом. Есть еще версия, что Пипин получил свое прозвище потому, что не любил долго разглагольствовать. Его ответы и приказы всегда были короткие.
2: «Не царское это имя!»

0: Ну ты кулибин. Удивительные изобретения гениев-самоучек.
1: Мы часто говорим о высоких технологиях и международных стартапах, которые призваны улучшить жизнь всех людей на планете. Но иногда изобретательство имеет очень конкретных адресатов, любовь к которым двигает технику вперед. Андрей Волжин, школьник из Липецка, обычный парень с добрым сердцем. Его проект называется «Доктор Дроп», и это робот-помощник для бабушки Андрея. Многие пожилые люди сталкиваются с проблемой. Необходимо принимать множество таблеток, но что и когда нужно пить, забыть довольно легко. Андрей решил эту проблему раз и навсегда. «Доктор Дроп» – автоматический дозатор, который не просто напоминает о приеме таблеток, но и точно выдает необходимую дозу в нужное время.
0: Ну ты кулибин!
1: В чем же уникальность устройства? Андрей не стал покупать дорогие промышленные детали. Для сборки робота он использовал программируемый конструктор Lego Mindstorms, тот самый, что часто применяют в школьных проектах. Но Андрей пошел дальше. Он добавил в конструкцию настоящие медицинские компоненты, дозаторы и контейнеры для таблеток. И написал программу, которая управляет механикой, точно отмеряет время, дозу и бережно подает лекарства. Сейчас доктор Дроп работает дома у бабушки. Она говорит, что ей стало гораздо легче принимать лекарства. Андрей планирует улучшить робота. Хочет добавить голосовое управление и подключить его к телефону.
0: Ух ты, кулибин! Удивительное изобретение гениев-самоучек.
2: Ростов! Тебе на «вы».
3: Владимир.
4: На «р». Рыбинск.
2: Ха, Кострома.
3: Арзамас.
4: Суздаль.
5: Подъезжаем.
6: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
7: Остановка Ростов-Великий. Здесь обязательно побывайте в Кремле. Прогуляйтесь по набережной озера Нера. Загляните в музей Финифти. И непременно попробуйте луковое варенье.

0: путеводитель по золотому кольцу России.
1: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Любимые животные двухлетней Вари – это барашки. Девочка часто говорила, что похожа на них кудряшками и бесконечной энергией. Родители привыкли видеть девочку активной и любознательной. Потому им было нелегко смотреть, как болезнь меняет ребенка. Лейкоз отнял кучерявые локоны и приковал беззаботную малышку к капельнице. Теперь Варя почти не встает с постели, просто нет сил. Об играх и танцах тоже пришлось надолго забыть. Но девочка не собирается опускать руки и терпеливо переносит каждый укол. Длительные курсы химии помогли выйти в ремиссию. Вот только рак не намерен отступать. В организме еще сохраняются бластные клетки. Чтобы уничтожить их, нужна терапия направленного действия. Стоимость таргетного препарата составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Дорошенко Варвары. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 9 часов. В студии Богдан Ходаченко. Следственный комитет завел уголовное дело о теракте в Ленинградской области. Причиной стала атака украинских боевиков по гражданским объектам с применением беспилотников. Они попали в складской комплекс «Вайлдберрис» во Всеволожском районе. Пострадали 3 человека, заявили власти. Также получила повреждение инфраструктура птицефабрики в Кировском районе Ленобласти. Артиллеристы группировки войск «Север» за ночь уничтожили самоходную установку «Гвоздика», радиолокационную станцию «Рада» и 4 пункта управления беспилотниками. Кроме того, ликвидировано более 90 боевиков и 12 автомобилей высокой проходимости вооруженных сил Украины. Всего выполнено свыше 200 огневых задач в Харьковской и Сумской областях, сообщили в Министерстве обороны. Следственный комитет России занимается масштабным уголовным делом о применении киевским режимом запрещенных средств и методов ведения войны. Об этом сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин. Его интервью в день сотрудника органов следствия публикует агентство ТАСС. Бастрыкин напомнил, что уже завершено расследование дела о геноциде в отношении политического и военного руководства Украины. Фигурантами выступают более 40 человек. Им предъявлено обвинение заочно. От их действий погибли и пострадали несколько тысяч мирных жителей. Международная ассоциация легкоатлетических федераций не выдала российским спортсменам квоты на участие в юношеской олимпиаде, которая пройдет осенью в Сенегале. По словам министра спорта Михаила Дегтярева, Россия будет судиться за право вернуть наших футболистов, легкоатлетов и биатлонистов на международные турниры.
2: Мы не хотим никого наказывать, исключать. Мы за себя действуем, за Россию, за наших спортсменов. Будем искать ключики и в биатлоне в судебном порядке, и в легкой атлетике, и в футболе, и в других таких сложных кейсах. Мы часть олимпийского движения, никаких бойкотов, и за каждого спортсмена вгрызаться, отстаивать его права.
1: 7 июля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям снять ограничения в отношении российских спортсменов. Пентагон включил 33 российские научные и образовательные организации в список якобы угрожающих национальной безопасности США. В перечень вошли Московский госуниверситет Ломоносова, Высшая школа экономики и МГТУ имени Баумана. Всего 130 учебных заведений из России, Ирана и Китая. Американское ведомство рекомендует исследователям и компаниям проявлять осторожность при сотрудничестве с этими организациями. Мера направлена на противодействие передаче технологий. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. Больше всего времени потерять можно на внешней стороне Московской кольцевой. От библиотечного проезда до Волоколамского шоссе ехать 40 минут. Полчаса составит потери по времени на Ярославском шоссе от Московской кольцевой дороги до улицы Красной Сосны. Затор на 25 минут на Станционной улице от Алтуфьевского шоссе до улицы Лихоборские Бугры. Столько же времени можно потерять в пути на внутренней стороне МКАД от Липецкой улицы до Варшавского шоссе. 20 минут придется простоять в пробке на Ленинградском шоссе от Флотской улицы до улицы Зои и Александра Космодемьянских.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, почему в районе Московского авиационного узла запретили транзитные полеты, какую роль в обороне Севастополя в годы войны сыграла 30-я береговая батарея, кто возглавил Ленфильм. Росавиация ограничила высоту полетов в районе аэропортов Москвы. Теперь она составляет 4900 метров. Кроме того, ведомство запретило транзитные полеты через московский авиаузел. Меры приняты для обеспечения безопасности авиасообщения. Ограничение высоты полета становится необходимостью в нынешних условиях, говорят эксперты. Например, когда объявляется план «Ковер», объясняет главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
2: Все самолеты должны в максимально короткое время приземлиться в ближайших аэропортах, либо уйти из зоны на запасные аэродромы. По этой причине всем понятно, что чем ближе самолет находится к земле, тем, соответственно, быстрее он может выполнить посадку. А предельная высота 4900 выбрана из соображений как раз обеспечения еще и безопасности воздушного движения. Высота до 5 километров – это та высота, при которой самолеты могут безопасно расходиться в воздушном пространстве, при этом также, как говорится, садиться на глиссаду, так называемую, и спокойно заходить на посадку в аэродромах.
3: А кого коснутся ограничения транзитных полетов?
2: Параллельно с рейсами, которые выполняются в московские аэропорты и из московских аэропортов, есть еще и транзитные маршруты, которые проходят над Москвой. Самолеты летят от точки к точке, то есть, по сути, таким зигзагом. И смещение вот этого сегмента полета в сторону от Москвы, по большому счету, никак не повлияет на перелеты, не будет каких-то существенных заметных изменений во времени полета. Ну, к данным нововведениям надо относиться как сугубо отраслевому ведомственному регламенту.
1: Московский авиаузел объединяет аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково. Новые правила полетов над столицей будут действовать до 12 августа, сообщили в Росавиации.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Легендарная «тридцатка». В Музее Победы открывается выставка, посвященная героической обороне 30-й батареи Черноморского флота в годы Великой Отечественной войны. В экспозиции личные вещи артиллеристов, в том числе командира батареи Георгия Александера. Как и когда создавалось это оборонительное укрепление и почему вызвало ужас у немцев? Ким Андреев нашел все ответы.
4: Польша сопротивлялась немцам около месяца, Франция продержалась 44 дня, а 30-я береговая бронебашенная батарея Черноморского флота не сдавалась 240 дней. Между тем, строительство этой грандиозной подземной цитадели началось еще до революции. Говорят, подтолкнуло поражение в русско-японской войне. По дальности стрельбы пушки вражеских кораблей превосходили орудия Порт-Артура. Защитникам города было просто нечем ответить. Чтобы ситуация не повторилась в Севастополе, решили установить батареи, способные стрелять далеко и буквально во все четыре стороны, комментирует доцент Крымского федерального университета Сергей Киселев.
5: Еще из опыта первой севастопольской обороны оказалась большая проблема, что Севастополь был укреплен со стороны моря, со стороны суши нет. Но события Крымской войны и впоследствии события в 20 веке показали, что для морских баз необходимо все-таки прикрытие и со стороны суши. И поэтому 30-я и 35-я батарея, имея поворотные башни, могли вести огонь по всей окружности.
4: Фортификационное сооружение достроили к середине 30-х. Каждая батарея представляла собой две 305-миллиметровые башни с двумя орудиями на каждой. «Тридцатка» прикрывала Севастопольскую бухту от морской и сухопутной угрозы с севера, ее сестра-близнец, батарея номер 35, с юга. Когда немцы подошли к Севастополю со стороны суши осенью 41-го, то поначалу были уверены, 30-ю батарею им удастся быстро захватить или уничтожить, рассуждает военный историк, член редколлегии военно-исторического журнала «Милитари Крым» Сергей Колдин.
6: пытались подойти, пытались взять ее нахрапом, но буквально после первых же попыток оказалось, что это дело для них совершенно нереальное. Так, например, вот была одна из атак, когда враги пытались, выстроив в линию танки, пехоту, и пойти в лобовую атаку на батарею. Но тут просто немцы были, конечно, дико ошарашены тем, что каждое попадание снаряда в танк просто уносило его.
4: Под башнями на глубине почти 40 метров располагался целый военный комплекс. Котельная, электрогенераторы, насосы, каюты, камбуз, лазарет. По сути, это был подземный линкор. В общей сложности «тридцатка» выпустила в сторону противника более 12 тысяч снарядов. Каждый из них весил почти полтонны. Когда закончились боевые заряды, то успешно отстреливались даже учебными болванками. И все это под командованием майора Георгия Александера, который героически погиб летом 42-го. Последнего вздоха, защищая свою батарею, продолжает Сергей Колдин.
6: Георгий Александр, конечно, продемонстрировал умение воевать прежде всего, высокий боевой дух и умение повести за собой людей в той сложнейшей ситуации, в которой они действительно оказались. То есть этот был настоящий командир. Погиб он, к сожалению, пытаясь прорваться.
4: После Великой Отечественной легендарную «тридцатку» восстановили. Башни взяли с балтийского линкора «Фрунзе» и модернизировали. Только отныне там уже не 4, а 6 орудий калибром 305 мм. В наши дни батарея превратилась в популярный музей. А еще служит живым напоминанием о подвиге майора Александера и других защитников Севастополя. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Новым директором Ленфильма стал бывший руководитель департамента кинематографии Министерства культуры Дмитрий Давиденко. На днях его представили коллективу. Напомню, в начале этого года завершился процесс передачи акций киностудии в собственность Санкт-Петербурга. Об истории Ленфильма, отличительной манере студии и эпохальных фильмах расскажет Максим Петренко.
7: Датой основания киностудии считается 5 марта 1914 года. Она выросла из военно-кинематографического отдела Скобелевского комитета, благотворительной организации времен русско-японской войны. После революции череда смен названий. От Севзапкино и Госкино до Совкино и Росфильма. Привычная нам Ленфильм появилась лишь в 1934-м. Поначалу на студии снимали агитационные картины, но когда образовали специальную литературную коллегию из мэтров Каверина, Зощенко, Маршака, уровень даже агит-лент существенно вырос. В 30-е вышли культовые фильмы «Чапаев», «Дубровский», «Семеро смелых», фильмы о Максиме. Поражало разнообразие жанров, и постепенно вырисовывалась манера, которая позже легла в основу Ленинградской школы кино. Отмечает режиссер Ленфильма, киновед Александр Поздняков.
8: Художественный подход к литературной основе, к великим писателям, которых отличали подробности, внутренний мир героев, это, пожалуй, и привлекало зрителя, заставляло их сопереживать героям.
7: В годы Великой Отечественной ленфильмовцы трудились в эвакуации в Казахстане, а вскоре после возвращения в Ленинград состоялась знаковая премьера «Золушки», жизнеутверждающей ленты, очень нужной обществу в послевоенное время. Прорывом можно назвать фильм «Солдаты» 1956 года режиссера Александра Иванова по мотивам повести Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда». Картина положит начало новому взгляду на войну, где не было эпичных съемок сражений. Фильм, как говорят киноведы, заглядывающий в окопы к простым бойцам. Крайне популярным стало произведение мелодраматического жанра «Человек-амфибия» с музыкой Андрея Петрова о любви двух сердец, которые не могут существовать вместе. О том, как удались качественные съемки под водой, Евгений Ухов, редактор портала film.ru.
9: Еще в первые годы существования студии был построен аквариум, который помогал снимать подводные сцены. Сложился определенный опыт. Вот это приближение большой массы воды, большого аквариума, в котором плавает персонаж, морские животные. То, что камера может создать ощущение, что ты находишься под водой, было не очень просто реализовать. И для зрителя это было интересным аттракционом.
7: 70-е – период разрядки. Ленфильм снимает звезд Голливуда Элизабет Тейлор и Джейн Фонду. И хотя советско-американский фильм «Синяя птица» критиков глубиной не удивил, в заслуги точно можно записать обмен кинематографическим опытом. А с середины 80-х появились уже смелые высказывания на разные темы. Например, «Блондинка за углом». Снимались картины с полок и новые шедевры, продолжает Александр Поздняков.
8: «Собачье сердце» Владимира Бортко, экранизация Булгакова с великолепными актерами, и с Евсекеевым, и Плотниковым. Тогда же появилась другая телевизионная картина, даже не картина, а цикл фильмов о Шерлоке Холмсе. Даже в Британии на образ, созданный Василием Лебановым, считается наиболее ярким.
7: Эмблему ленфильма «Медный всадник в лучах софитов» придумала художница киностудии Марина Балаговская. Эту заставку зритель увидел в 60-е. А 10 лет назад знаменитый логотип было решено перевести в трехмерный формат. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».

0: Через 15 минут вы узнаете, как защититься от вируса Коксаки, в чем польза фиолетовой пшеницы, какие тайны хранит Мачу-Пикчу.
1: Слушайте «Радио Звезда». Новости.
2: 9:15 в Москве. Главное к этой минуте. Федеральная служба безопасности сообщила о задержании в Москве женщины, которая планировала подорвать машину сотрудника органов безопасности. 30-летняя россиянка действовала по заданию украинских спецслужб, которые пообещали ей переезд в одну из стран Евросоюза. Пентагон внес 33 российских вуза и научно-исследовательских институтов в список угроз национальной безопасности США. Среди них МГУ, Высшая школа экономики, МГТУ имени Баумана, Курчатовский институт, Сколтех и другие. Ведомстве пояснили, что ограничения вводятся в рамках курса на предотвращение утечки технологий в страны, которые классифицируются как источники потенциальных рисков. Верховный суд запретил социальному фонду включать в семейный доход деньги, заработанные мужем или женой до регистрации брака. Раньше из-за этого молодожены иногда выглядели слишком богатыми на бумаге и теряли выплату. Если отказали по этой причине, можно запросить в соцфонде подробный расчет и оспорить его. Болельщики греческого футбольного клуба «ПАОК» вывесили российский флаг во время матча с киевским «Динамо» в квалификации Лиги Европы. Это вызвало негативную реакцию со стороны фанатов украинской команды. Встреча проходила в польском городе Люблин, где греческий клуб одержал победу со счетом 3-2. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
3: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженный любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Чак-Чири. Узкие суконные штаны прямого кроя, плотно облегающие ноги. Такие уставные брюки, они, кстати, заправлялись внутрь коротких сапог, ботиков, носили русские кавалеристы 19-го столетия, уланы и гусары. По боковым швам чак-чир располагались лампасы. У офицеров из золотого или серебряного галуна. У солдат и унтер-офицеров из желтой или белой тесьмы.
1: Форма и содержание.
2: Цвет армейских штанов различался в зависимости от воинской части. Например, у 5-го полка были черные брюки, у 11-го – синие. Кавалерийские чак-чиры выглядели очень нарядно. Помимо лампасов по бокам, спереди на обеих штанинах располагалось еще одно особое украшение из галуна, так называемый узел гусарский. У рядовых воинов он был прост по рисунку и выполнялся из тонкого длинного шнура. У офицеров же узел делали из шнура более толстого, золотого или серебряного. Да и сам рисунок был куда сложнее.
1: Чак-чиры.
2: Кавалерийские брюки были очень дорогими и требовали регулярного ухода. Одна беда: из-за постоянного ношения чак-чиры быстро рвались, а в ненастную погоду часто пачкались и намокали. Поэтому в походах, особенно в холодное время года, солдаты поверх расшитых штанов надевали еще и специальные рейтузы серого цвета, которые не заправлялись в короткие сапоги. Так бойцы пытались уберечь от грязи форменное парадное сукно.

0: обмундирования.
1: Зато в мирное время на балах гусары всегда появлялись в своей классической армейской форме тройки. Короткий однобортный мундир, даламан, на левом плече расшитая шнурами куртка ментик, на ногах облегающие узорчатые брюки чакчиры. Красота! И только тогда начинался настоящий праздник, утверждал знаменитый командир летучего партизанского отряда Денис Давыдов.
2: Ради бога трубку дай, ставь бутылки перед нами, всех наездников взывай с закрученными усами.
3: Форма и содержание. Чак-чиры.
4: Радиозвезда.
5: Река истории. История реки. Нева.
6: Осенью 1824 года в Петербурге произошло страшное наводнение. Нева вышла из берегов. Вода поднялась на 4,5 метра и затопила 2/3 города. Без крова остались 15 тысяч семей.
7: Погода пуще свирепела. Нева вздувалась и ревела, котлом клокоча и клубясь, и вдруг, как зверь, остервенясь.
6: Это Пушкин. Поэма «Медный всадник». Александр Сергеевич так натурально и правдиво описал бушующую стихию, что многие жители столицы были уверены, поэт видел все собственными глазами. Но это не так. Пушкин тогда находился в ссылке в Михайловском. К первым известиям о трагедии отнесся легкомысленно и даже иронично спрашивал у брата Льва, а удалось ли спасти винные погреба. Но потом мнение поэта изменилось.
7: Этот потоп с ума мне не идет. Он вовсе не так забавен, как с первого взгляда кажется.
6: Пушкин попросил тогда родственников помочь хоть кому-нибудь из пострадавших за счет онегинских денег, полученных за первую главу романа. А в предисловии к «Медному всаднику» Александр Сергеевич честно признался.
7: Подробности наводнения заимствованы из тогдашних журналов.
5: Нева. Река истории. История реки.
8: Год 1925. В США на экраны выходит «Золотая лихорадка» с Чарли Чаплином. Зрители смеются до слез. Особенно всех умиляет танец маленьких булочек на столе. В Стокгольме Нобелевскую премию по литературе вручают автору пьесы «Пигмалион» и знаменитому острослову Бернарду Шоу с формулировкой «за искрометную сатиру, которая сочетается с поэтической красотой». А в Москве в этот

0: автор, родившийся дважды – в 1897 году и в 1903. Оба эти события произошли в Одессе. Город-порт, знаменитый своим чувством юмора, наверняка наложил отпечаток на судьбу каждого из них. Первой совместной работой для литераторов стал журнал «Смехач», где они на пару выдумывали темы для забавных рисунков и фельетонов.
1: Соратники.
0: А вот знаменитый роман «12 стульев» на самом деле изначально создавался не двумя, а тремя писателями. Историю о поисках драгоценностей в мебельном гарнитуре предложил брат Петрова, Валентин Катаев. В итоге книгу решили посвятить идейному вдохновителю. Фамилию Катаев можно увидеть и сегодня, если открыть первую страницу романа. О том, как именно Ильф и Петров в четыре руки написали «12 стульев», гадали и их современники, и их потомки. Сами же авторы ограничивались простым объяснением. Ни одна фраза в рукописи не появлялась без обоюдного согласия. А если какое-то слово вдруг приходило на уста обоим, то от него немедленно отказывались. «Значит, слишком близко лежало», — любили повторять Ильф и Петров.
1: Соратники.
0: Впоследствии по этой системе дуэт еще напишет «Золотого теленка», «Одноэтажную Америку», несколько пьес, водевилей и киносценариев. Ильф и Петров будут настолько неразрывно связаны, что даже родная дочь Ильфа, Александра, начнет называть отцами обоих писателей.
1: Ильф и Петров. Соратники.
2: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Федеральная служба безопасности сообщила, что предотвратила теракт в Москве. Задержана завербованная Киевом гражданка России. Она готовила подрыв автомобиля сотрудника органов безопасности. Злоумышленница изъяла взрывное устройство из тайника в Самаре. Она приехала в московский регион и закладывала бомбу под машину. В этот момент ее задержали. На допросе она призналась, что за выполнение задания ей и ее детям обещали переезд в одну из европейских стран на постоянное место жительства. Мобильные огневые группы, оснащенные FPV-перехватчиками, показывают наилучший результат во время учений. Об этом заявил замминистра обороны Юнусбек Евкуров во время проверки учебно-методических сборов на одном из полигонов Московской области. Особое внимание уделили подготовке операторов беспилотников и подразделений по борьбе с вражескими дронами. Условия обучения были максимально приближены к боевым. Вот что заявил Юнусбек Евкуров.
2: Сегодня по эффективности, по участию мобильных огневых групп и постов воздушного наблюдения мы где-то там и 40, и 50, а то и иногда 60% в сутки. Хороший результат. Но опять же должен сказать, что те мобильные огневые группы, которые оснащены в сочетании, работают и со стрелковым оружием, и с FPV-перехватчиками, особенно не самолетного типа, а коптерного типа, они более активно себя показывают и более активно работают.
1: Также участникам сборов продемонстрировали образцы вооружения и военной техники, которые были модернизированы с учетом опыта специальной военной операции. Часть площадей и товаров после атаки на склады Wildberries в Шушарах и Уткиной заводе в Петербурге, а также в Симферополе, удалось сохранить. Это заявила глава компании Татьяна Ким. Сегодня ранним утром были атакованы эти объекты беспилотниками ВСУ. Ким заявила, что обошлось без пострадавших. При этом губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко говорил о трех пострадавших после атаки на склад во Всеволожском районе региона. Евросоюз ввел санкции против 4 российских аэропортов. В списке Шереметьево, Минеральные воды, Ульяновск и Ростов-на-Дону. Ограничения также затронули порты Оля в Астраханской и Высоцк в Ленинградской областях. В Брюсселе заявили, что эти объекты используются для перевозки военных грузов и нефти. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
3: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он прыгнул с парашютом на Северный полюс и построил там взлетно-посадочную полосу.
5: Да потому что это было чертовски красиво и незабываемо.
3: Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».
6: Утро на радио «Звезда».
7: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, чем опасен вирус Коксаки, зачем в России вывели фиолетовую пшеницу, когда был открыт затерянный город инков Мачу-Пикчу. Роспотребнадзор направил запрос в Министерство здравоохранения Турции в связи с сообщениями о распространении вируса Коксаки среди российских туристов. Ранее в ряде СМИ прошла информация о заражении отдыхающих, в том числе детей, в одном из отелей в Белеке. Оценить ситуацию попросили также Ассоциацию туроператоров России. Насколько опасен вирус Коксаки и как его лечат, рассказывает врач-методист, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев.
8: На самом деле вирус коксаки достаточно давно существует. Он был описан более 100 лет назад. Энтеровирус, как правило, поражает детей в возрасте до 10 лет, но также встречается болезнь у взрослых. Симптоматика этого вируса начинается с боли в горле, достаточно сильная, и появляется сыпь. Сыпь, как правило, локализована на стопах, на ладонях, иногда появляется на лице.
9: А как лечить?
8: Данный вирус не имеет специфического лечения. Против него также не проводится никакая вакцинация. Поэтому лечение носит исключительно симптоматический характер. Диагностика проводится методом ПЦР, либо по крови обнаружена при заболевании иммуноглобулины, МГ, которые позволяют установить данный диагноз. Заражение, как правило, происходит через зараженные продукты, предметы быта, воду, но также возможна передача воздушно-капельным путем. Смертность при этом заболевания достаточно мала, при своевременной диагностике и правильном лечении. Как правило, это дезинтоксикационная терапия с использованием противовоспалительных препаратов. Здесь самое главное, как от любого вирусного заболевания, не получить осложнение этого вируса, да, то есть не получить развитие токсического гепатита, поражение головного мозга и поражение сердца. Поэтому если своевременно начинается лечение, все проходит хорошо.
9: А кто легче переносит этот вирус, дети или взрослые?
8: Конечно, дети. Дело все в том, что у человека, который один раз переболеет этим заболеванием, у него формируется стойкий иммунитет. Это такое же заболевание, как ветрянка, теми, которыми лучше переболеть в детстве. Потому что у детей есть железа, которая называется тимус, она обеспечивает формирование иммунного статуса. И, безусловно, чем больше кровоток у человека, тем серьезнее осложнение. Идет больше давления, больше частота сердечных сокращений, поэтому токсины могут приобретать более серьезный характер. Поэтому, конечно, переносят дети легче.
7: По словам врача, уберечься от вируса поможет соблюдение мер гигиены, использование проверенной питьевой воды, обработка поверхности бытовых предметов антисептиками. Также рекомендуется чаще проводить влажную уборку и поддерживать иммунитет.
0: Утро на радио «Звезда».
7: В России вывели фиолетовую пшеницу. Перспективные гибриды содержат больше белка и отличаются повышенной антиоксидантной активностью. Почему пшеница получила такой необычный цвет? В чем ее польза? И какие еще варианты злаковых создают ученые? Рассказывает научный сотрудник сектора функциональной генетики злаков Института цитологии и генетики Елена Гордеева.
10: Мы взяли за основу эфиопскую пшеницу, которую изучал еще в начале 20 века, в 1927 году. Академик Вавилов. Это абиссинская пшеница. Мы ее скрестили с полбой и получили вот такие растения. Интересные, функциональные и питательные. У них фиолетовый цвет за счет содержания антоцианов в оболочках зерна. Антоцианы – это водорастворимые фенольные соединения. Они придают красный, фиолетовый, синий пигмент лепесткам растений, плодам растений.
9: А за счет чего стало больше белка и что это дает в перспективе?
10: В этой пшенице стало больше белка за счет того, что мы ее скрестили с полбой. В полбе, это как дикий родственник пшеницы, гораздо больше и разнообразнее количество белка. И это даст, конечно, большой плюс в рационе питания человека.
9: А каких еще сортов пшеницы пытаются добиться или уже добились генетики?
10: Сейчас вот современный тренд. У нас сорта для функционального питания, например, содержащие каротиноиды, желтенького цвета мука, очень полезная, как в морковке. Кроме этого, наша антоциановая пшеница, которая содержит фиолетовый, темно-коричневый цвет зерна, вот еще голубой цвет зерна. И второе направление. Так как меняется климат, у нас производятся сорта, устойчивые к изменениям природы и устойчивые к болезнетворным паразитам, в основном грибам.
7: Работы над созданием новой пшеницы продолжались 2 года. За это время удалось добиться гибрида с содержанием белка до 22%. В случае успешных испытаний пшеница станет основой для промышленного возделывания и переработки в крупы, макаронные и другие изделия из цельнозерновой муки.
0: Утро на радио «Звезда».
7: 115 лет назад, 24 июля 1911 года, американский исследователь Хайрам Бингем заново открыл для всего мира затерянный город инков Мачу-Пикчу. Это одна из величайших археологических находок прошлого столетия. Максим Петренко разобрался, чем уникален этот город, для чего в нем применяли полигональную кладку камней и что в Мачу-Пикчу поражает туристов.
11: Старая гора. Так переводится с индийского языка кечуа название города Мачу-Пикчу. Основанный в начале 15 века, во времена расцвета империи инков, расположен он среди вершин Анд, на высоте более 2400 метров. Это необычный город, и считается, что функций у него было несколько, рассказывает генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Ледовской.
12: Настоящая летняя резиденция императора и его двора, которые спасались от жары, когда та царила в столице империи Куско. Одновременно это был и ритуально-культовый центр, где инки поклонялись богу солнца Инти. А некоторые историки считают, что город также выполнял военно-оборонительные функции, контролируя доступ к плодородным тропическим регионам и подчиняя соседние племена.
11: С учетом того, что это больше резиденция императора, проживали там всего около 1000 человек. Вся территория разделена на две зоны – сельскохозяйственную и жилую, с храмами и кладовыми. В первой поражает обилие каменных террас, каскадных площадок на горе для земледелия. Они же решали инженерную задачу – удерживали склоны от оползня. Сохранились остатки храма трех окон, где большие трапециевидные окна обращены на восток и символизируют три мира – мир богов, людей и предков. Храм Кондора – естественный скальный комплекс, к которому добавили каменную кладку, и со стороны эта композиция напоминает силуэт Кондора – священной птицы в Ингской империи. Виктор Хейфиц, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, главный редактор журнала «Латинская Америка», о еще одной монументальной постройке.
13: Под названием Интиуатана, место, куда приходит солнце, оно служило в роли солнечных часов. В этом здании жрецы определяли начало сельскохозяйственных циклов для всей страны, не только для Мачу-Пикчу.
11: Город славится и особенной полигональной кладкой. Строения возведены без цемента, но стоят за счет точнейшей подгонки камней друг к другу, так что между ними не просунуть и лезвие ножа. Техника эта сейчас утеряна. Кстати, она еще и сейсмоустойчива. В 16 веке Мачу-Пикчу опустеет. Версии, почему жители оттуда ушли, несколько. Это и междоусобицы, приводившие к невозможности снабжать город, и эпидемии, завезенные европейцами. Покинуть Мачу-Пикчу могли, чтобы не привлекать внимание испанцев. Конкистадоры до него так и не дойдут, да это было и не так просто. Прямые дороги отсутствовали, а путь по влажным экваториальным лесам, которые носят название «сельва», знали только индейцы, говорит Виктор Хейфиц.
13: Как только люди оттуда ушли хоть ненадолго, прекратив функционирование города, в сельве ведь все зарастает стремительно и быстро. Палку воткнешь, через месяц там уже дерево. Если там постоянно не убирать, не расчищать, то зарастают дороги стремительно. Они и заросли.
11: Город был забыт на 400 лет. Лишь местные крестьяне порой использовали его террасы для земледелия. Во многом из-за того, что до него не добрались испанцы, до 80% его объектов сохранилось. Статья в научном журнале американского исследователя Бингема, который наткнулся на древнюю жемчужину в 1911 году, прославит город на весь мир. Сегодня Мачу-Пикчу – объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Сюда приезжают ежегодно до 2 миллионов туристов, отмечает Егор Ледовской.
12: Люди едут сюда, чтобы пройти по тропе инков, встретить рассвет над городом, окутанным туманом, и ощутить ту самую мистическую энергию, которую инки считали священной. Сейчас власти Перу стараются сохранить это чудо, внедряя системы ограничения потока туристов, чтобы древние камни могли радовать нас еще много веков.
11: Теперь это 2500 путешественников в день, не больше. Кстати, та самая пешеходная тропа инков имеет длину 43 километра. Что называется, испытать себя. За 4 дня нужно пройти через высокий перевал, но зато так можно выйти в Мачу-Пикчу, как в древности, через ворота солнца. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
7: Вокруг Мачу-Пикчу заповедная территория. Там 30 экологических зон, 2500 видов растений и сотни видов птиц. Среди них колибри и андский скальный петушок, один из неофициальных символов Перу.
6: Утро на Радио «Звезда».
7: Через 15 минут вы узнаете, какие ограничения по высоте полетов ввели в Москве, почему защитники Севастополя называли 30-ю береговую батарею закопанным линкором, что отличало Ленинградскую школу кино.
6: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9:45 в Москве. Главное к этой минуте. Следственный комитет России занимается масштабным уголовным делом о применении киевским режимом запрещенных средств и методов ведения войны. Это сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин. Его интервью в день сотрудника органов следствия публикует агентство ТАСС. Соединенные Штаты 13-ю ночь подряд наносят удары по Ирану. Атакованы города Бендер-Аббас, а также Ахваз и Энди-Мешк. Американское командование утверждает, что цели – военные объекты. Президент Трамп заявил, что ущерб судам в Ормузском проливе будет возмещен из иранских средств, замороженных в США. Уровень безработицы в России достиг исторического минимума и составил чуть более 2%. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на данные Росстата. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова напомнила, что в 2019 году до пандемии коронавируса уровень безработицы составлял 4,6%, но в последнее время держится на уровне на уже привычной низкой отметке. В аптекарском огороде в Москве впервые зацвел японский банан. Увидеть его можно в субтропической оранжерее. По словам экспертов, в среднем растение цветет раз в 2 года. Это зависит от его возраста, а плоды у такого банана несъедобны. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
14: Ломоносов дошел до Москвы
15: пешком. Вообще сбрасывались
14: отравился от
15: викинга. Шлемы с рогами носили.
16: Аляску продали, а денег не заплатили.
17: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: Спартанцы
1: пешком.
2: Вообще сбрасывались.
1: Отравился нерец.
2: А викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы

0: Настоящую ковбойскую шляпу.
1: Класс! Эти ребята с Дикого Запада всегда такие носили.
2: А вот и нет.
3: Не всегда. Образ ковбоя в широкополой шляпе канонизировали голливудские вестерны. Но до появления этой шляпы в 60-е годы позапрошлого века, как, впрочем, и после, головные уборы ковбоя носили разные. И армейские кепи, и меховые шапки, и легкие шляпы из соломы. Надевали, что было. Ну и, конечно, влияло время года. Судя по сохранившимся историческим фотографиям, распространенной была и шляпа-котелок.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: Однако знаменитая ковбойская шляпа изобретателя Джона Стетсона получилась действительно функциональной и постепенно завоевывала популярность. Она защищала ковбоя от солнца и даже дождя. От промокания спасали пропиткой материал, прессованный войлок. Легенда или нет, но говорят, в шляпу можно было налить несколько литров воды и напоить коня.
0: А загнутые поля почему у ковбойской шляпы?
3: Так шире поле зрения. Плюс с плоскими полями быстро не поскачешь, помешает ветер. Есть также версия, что поля якобы изначально были плоскими, но как-то изогнулись в коробках при долгой транспортировке. Необычный стиль покупателям понравился и закрепился.
2: А вот и да.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о футболе.
4: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
5: Самые ранние упоминания об игре в мяч ногами относятся к древнему Китаю. Игра называлась «Цудзюй», и в нее играли еще в 3 веке до нашей эры.
1: Факт второй.
5: Даже в Ватикане есть своя футбольная сборная. В нее входят гвардейцы, папские советники и сотрудники музеев. У сборной есть форма и флаг, хотя страна не является членом ФИФА.
1: Факт третий.
5: Футбол изменяет биохимию организма. Во время матча уровень кортизола у болельщиков растет так же, как у людей, переживающих реальную опасность. А победа любимой команды снижает стресс гораздо лучше медитации.
1: Факт четвертый.

0: свистка, пробив поворотом прямо из центрального круга.
1: Факт пятый.
0: У профессиональных футболистов развивается периферическое зрение до уровня, недоступного обычным людям. Они могут видеть движение на 180 градусов без поворота головы.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о футболе.
2: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
2: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
2: Реклама.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
9: Старенькая и больная Австро-Венгрия хотела сохранить то, что имела. Прыткая Сербия мечтала расширить свою территорию. Мощной Германии было тесно в ее границах. Россия долго не хотела вмешиваться, но что случилось, то случилось. О причинах Первой мировой войны с Константином Залесским.
8: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 10 часов в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Ночью российские войска продолжили наносить групповые удары высокоточным оружием и беспилотниками по объектам, связанным с ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. В порту Одесса поражены резервуары с горюче-смазочными материалами. В порту Николаев уничтожен сухогруз с военными грузами. В порту Исмаил под удар попали объекты инфраструктуры, 3 склада без экипажных катеров и плавучий док для подводных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны только что. Федеральная служба безопасности сообщила, что предотвратила теракт в Москве. Задержана завербованная Киевом гражданка России. Она готовила подрыв автомобиля сотрудника органов безопасности. Злоумышленница изъяла взрывное устройство из тайника в Самаре. Потом приехала в московский регион, где при попытке заложить бомбу под машину ее и задержали. На допросе призналась, что за выполнение задания ей и ее детям обещали переезд в одну из европейских стран на постоянное место жительства. Развитие морской инфраструктуры Дальнего Востока обсудили в Магадане. Основное внимание уделили развитию судостроения и судоремонта, модернизации транспортных маршрутов и проектам, связанным с трансантарктическим транспортным коридором. Вот что заявил председатель морской коллегии России Николай Патрушев.
2: В настоящее время формируется комплексный проект развития арктической зоны Российской Федерации и трансарктического транспортного коридора. Важно, чтобы регионы Дальнего Востока подключились к данной работе, поскольку этот проект на системной основе обеспечит реализацию экономического и транспортно-логистического потенциала не только арктической зоны России, но и территории Дальнего Востока.
1: В ходе поездки Патрушев посетил Магаданский порт и площадку строительства морского логистического центра. Новый глубоководный портовый комплекс должен стать одним из ключевых объектов для работы на Северном морском пути. Иран нанес удары по американским базам в Бахрейне и Иордании, передает Пресс-ТВ. Атакованы топливные резервуары, склады, ангары и места дислокации военных на авиабазах Шейх Иса и Аль-Азрак. Это стало ответом на очередную уже 13-ю подряд ночную волну американских ударов по объектам Исламской Республики. Конфликт возобновился 8 июля. США обвинили Тегеран в атаках на суда в Ормузском проливе и нанесли удары. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. Больше всего времени потерять можно на внешней стороне Московской кольцевой. От Библиотечного проезда до Волоколамского шоссе время в пути 35 минут. Полчаса составит путь на внутренней стороне Московской кольцевой дороги от Липецкой улицы до Варшавского шоссе. Затор на четверть часа на Дмитровском шоссе от моста через канал до Рогачевского шоссе. Около 15 минут можно простоять в пробке на внешней стороне Московской кольцевой дороги от 99-го километра до Ярославского шоссе. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Роман Авдеев.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, почему в районе Московского авиационного узла запретили транзитные полеты, какую роль в обороне Севастополя в годы войны сыграла 30-я береговая батарея, кто возглавил Ленфильм. Росавиация ограничила высоту полетов в районе аэропортов Москвы. Теперь она составляет 4900 метров. Кроме того, ведомство запретило транзитные полеты через московский авиаузел. Меры приняты для обеспечения безопасности авиасообщения. Ограничение высоты полета становится необходимостью в нынешних условиях, говорят эксперты. Например, когда объявляется план «Ковер», объясняет главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
2: Все самолеты должны в максимально короткое время приземлиться в ближайших аэропортах, либо уйти из зоны на запасные аэродромы. По этой причине всем понятно, что чем ближе самолет находится к земле, тем, соответственно, быстрее он может выполнить посадку. А предельная высота 4900 выбрана из соображений как раз обеспечения еще и безопасности воздушного движения. Высота до 5 километров – это та высота, при которой самолеты могут безопасно расходиться в воздушном пространстве, при этом также, как говорится, садиться на глиссаду, так называемую, и спокойно заходить на посадку в аэродромах.
3: А кого коснутся ограничения транзитных полетов?
2: Параллельно с рейсами, которые выполняются в московские аэропорты и из московских аэропортов, есть еще и транзитные маршруты, которые проходят над Москвой. Самолеты летят от точки к точке, то есть, по сути, таким зигзагом. И смещение вот этого сегмента полета в сторону от Москвы, по большому счету, никак не повлияет на перелеты, не будет каких-то существенных заметных изменений во времени полета. Ну, к данным нововведениям надо относиться как к сугубо отраслевому ведомственному регламенту.
1: Московский авиаузел объединяет аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково. Новые правила полетов над столицей будут действовать до 12 августа, сообщили в Росавиации.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Легендарная «тридцатка». В Музее Победы открывается выставка, посвященная героической обороне 30-й батареи Черноморского флота в годы Великой Отечественной войны. В экспозиции личные вещи артиллеристов, в том числе командира батареи Георгия Александера. Как и когда создавалось это оборонительное укрепление и почему вызвало ужас у немцев? Ким Андреев нашел все ответы.
4: Польша сопротивлялась немцам около месяца, Франция продержалась 44 дня, а 30-я береговая бронебашенная батарея Черноморского флота не сдавалась 240 дней. Между тем, строительство этой грандиозной подземной цитадели началось еще до революции. Говорят, подтолкнуло поражение в русско-японской войне. По дальности стрельбы пушки вражеских кораблей превосходили орудия Порт-Артура. Защитникам города было просто нечем ответить. Чтобы ситуация не повторилась в Севастополе, решили установить батареи, способные стрелять далеко и буквально во все четыре стороны, комментирует доцент Крымского федерального университета Сергей Киселев.
5: Еще из опыта первой севастопольской обороны оказалась большая проблема, что Севастополь был укреплен со стороны моря, со стороны суши нет. Но события Крымской войны и впоследствии события в 20 веке показали, что для морских баз необходимо все-таки прикрытие и со стороны суши. И поэтому 30-я и 35-я батарея, имея поворотные башни, могли вести огонь по всей окружности.
4: Фортификационное сооружение достроили к середине 30-х. Каждая батарея представляла собой две 305-миллиметровые башни с двумя орудиями на каждой. «Тридцатка» прикрывала Севастопольскую бухту от морской и сухопутной угрозы с севера, ее сестра-близнец, батарея номер 35, с юга. Когда немцы подошли к Севастополю со стороны суши осенью 41-го, то поначалу были уверены, 30-ю батарею им удастся быстро захватить или уничтожить, рассуждает военный историк, член редколлегии военно-исторического журнала «Милитари Крым» Сергей Колдин.
6: пытались подойти, пытались взять ее нахрапом, но буквально после первых же попыток оказалось, что это дело для них совершенно нереальное. Так, например, вот была одна из атак, когда враги пытались, выстроив в линию танки, пехоту, и пойти в лобовую атаку на батарею. Но тут просто немцы были, конечно, дико ошарашены тем, что каждое попадание снаряда в танк просто уносило его.
4: Под башнями на глубине почти 40 метров располагался целый военный комплекс. Котельная, электрогенераторы, насосы, каюты, камбуз, лазарет. По сути, это был подземный линкор. В общей сложности «тридцатка» выпустила в сторону противника более 12 тысяч снарядов. Каждый из них весил почти полтонны. Когда закончились боевые заряды, то успешно отстреливались даже учебными болванками. И все это под командованием майора Георгия Александера, который героически погиб летом 42-го, до последнего вздоха, защищая свою батарею, продолжает Сергей Колдин.
6: Георгий Александр, конечно, продемонстрировал умение воевать прежде всего, высокий боевой дух и умение повести за собой людей в той сложнейшей ситуации, в которой они действительно оказались. То есть это был настоящий командир. Погиб он, к сожалению, пытаясь прорваться.
4: После Великой Отечественной легендарную «тридцатку» восстановили. Башни взяли с балтийского линкора «Фрунзе» и модернизировали. Только отныне там уже не 4, а 6 орудий калибром 305 мм. В наши дни батарея превратилась в популярный музей. А еще служит живым напоминанием о подвиге майора Александера и других защитников Севастополя. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Новым директором Ленфильма стал бывший руководитель департамента кинематографии Министерства культуры Дмитрий Давиденко. На днях его представили коллективу. Напомню, в начале этого года завершился процесс передачи акций киностудии в собственность Санкт-Петербурга. Об истории Ленфильма, отличительной манере студии и эпохальных фильмах расскажет Максим Петренко.
7: Датой основания киностудии считается 5 марта 1914 года. Она выросла из военно-кинематографического отдела Скобелевского комитета, благотворительной организации времен русско-японской войны. После революции череда смен названий. От «Севзапкино» и «Госкино» до «Совкино» и «Росфильма». Привычная нам «Ленфильм» появилась лишь в 1934-м. Поначалу на студии снимали агитационные картины, но когда образовали специальную литературную коллегию из мэтров Каверина, Зощенко, Маршака, уровень даже агит-лент существенно вырос. В 30-е вышли культовые фильмы «Чапаев», «Дубровский», «Семеро смелых», фильмы о Максиме. Поражало разнообразие жанров, и постепенно вырисовывалась манера, которая позже легла в основу Ленинградской школы кино, отмечает режиссер Ленфильма, киновед Александр Поздняков.
8: Художественный подход к литературной основе, к великим писателям, которых отличали подробности, внутренний мир героев. Это, пожалуй, привлекало зрителя, заставляло их сопереживать героям.
7: В годы Великой Отечественной ленфильмовцы трудились в эвакуации в Казахстане, а вскоре после возвращения в Ленинград состоялась знаковая премьера «Золушки», жизнеутверждающей ленты, очень нужной обществу в послевоенное время. Прорывом можно назвать фильм «Солдаты» 1956 года режиссера Александра Иванова по мотивам повести Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда». Картина положит начало новому взгляду на войну, где не было эпичных съемок сражений. Фильм, как говорят киноведы, заглядывающий в окопы к простым бойцам. Крайне популярным стало произведение мелодраматического жанра «Человек-амфибия» с музыкой Андрея Петрова о любви двух сердец, которые не могут существовать вместе. О том, как удались качественные съемки под водой, Евгений Ухов, редактор портала «Фильм.ру».
9: Еще в первые годы существования студии был построен аквариум, который помогал снимать подводные сцены. Сложился определенный опыт. Вот это приближение большой массы воды, большого аквариума, в котором плавает персонаж, морские животные. То, что камера может создать ощущение, что ты находишься под водой, было не очень просто реализовать. И для зрителя это было интересным аттракционом.
7: 70-е – период разрядки. Ленфильм снимает звезд Голливуда Элизабет Тейлор и Джейн Фонду. И хотя советско-американский фильм «Синяя птица» критиков глубиной не удивил, в заслуги точно можно записать обмен кинематографическим опытом. А с середины 80-х появились уже смелые высказывания на разные темы. Например, «Блондинка за углом». Снимались картины с полок и новые шедевры, продолжает Александр Поздняков.
8: «Собачье сердце» Владимира Бортко, экранизация Булгакова с великолепными актерами и с Евстигнеевым, и Плотниковым. Тогда же появилась другая телевизионная картина, даже не картина, а цикл фильмов о Шерлоке Холмсе. Даже в Британии на образ, созданный Василием Лебановым, считается наиболее ярким.
7: Эмблему ленфильма «Медный всадник в лучах софитов» придумала художница киностудии Марина Балаговская. Эту заставку зритель увидел в 60-е. А 10 лет назад знаменитый логотип было решено перевести в трехмерный формат. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Через 15 минут вы узнаете, как защититься от вируса Коксаки, в чем польза фиолетовой пшеницы, какие тайны хранит Мачу-Пикчу.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
10: 10:15 в Москве. Главное к этой минуте. Российские войска поразили в Одессе резервуары с горюче-смазочными материалами. В порту Николаев уничтожили судно с военными грузами. В порту Измаил под удар попали объекты инфраструктуры. Три склада без экипажных катеров и плавучий док для подводных аппаратов ВСУ. Об этом утром сообщили в Министерстве обороны России. Соединенные Штаты ударили по штаб-квартире военно-морских сил Корпуса стражи Исламской революции в провинции Гилян на севере Ирана. Это сообщила администрация провинции. По предварительным данным, жертв в результате атаки нет. Россельхознадзор с 27 июля ввел запрет на ввоз сыра и молока из Армении. Причина – отсутствие в стране надежной системы контроля безопасности сырья. Ведомство не может подтвердить, что молоко и продукты его переработки безопасны для потребителей. В лесах московского региона начинается ягодный сезон. Вслед за земляникой и малиной поспевают брусника и клюква, сообщают эксперты. Кроме того, они уточняют, что чернику можно будет найти во влажных сосновых и еловых лесах. Больше новостей на Радио Звезда слушайте через 15 минут.
11: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
13: Как вас звать, величать-то?
14: Не царское это имя!
15: История одного прозвища.
16: Король франков и основатель династии каролингов. Умелый полководец, покоривший саксов и баваров, всю северную Аквитанию и серьезно расширивший границы франкского государства. Решительный реформатор, заключивший союз с папой римским. Но в историю он войдет под комичным прозвищем Пипин Короткий.
15: За что же выдающегося монарха прозвали Коротким?
16: По одной из версий, такое прозвище король Пипин мог получить из-за невысокого роста. Точных цифр до нас не дошло, но историки предполагают, что он мог быть ниже 150 сантиметров. Маловато даже для эпохи Средневековья. К примеру, сын Пипина Карл Великий был ростом 1,80 м и считался для своего времени просто гигантом. Есть еще версия, что Пипин получил свое прозвище потому, что не любил долго разглагольствовать. Его ответы и приказы всегда были коротки.
14: Не царское это имя!
15: История одного прозвища.
0: Радиозвезда.
15: Записки врача.
17: Различает ли мозг любовь к детям и любовь, например, к животным? Недавние исследования показывают, что, скорее всего, да. В ответ на различные виды любви активируются разные участки головного мозга.
15: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
17: Финские ученые провели функциональную магнитно-резонансную томографию 55 здоровым взрослым участникам, 29 женщин и 26 мужчин в возрасте 28-53 года. Все они находились в длительных романтических отношениях и имели хотя бы одного ребенка. 27 из них были владельцами домашних животных. Для того, чтобы смоделировать

0: чувство любви, исследователи использовали короткие аудиозаписи, в которых описывались повседневные ситуации, связанные с любовью к 6 различным объектам: романтическому партнеру, детям, друзьям, незнакомцам, домашним животным и природе. В итоге оказалось, что романтическая и родительская любовь вызывали наиболее сильную и широкую активацию в системе вознаграждений. Эти виды любви также активировали области, связанные с социальным познанием и отвечающими за понимание намерений и эмоций других людей. Любовь к друзьям также активировала систему вознаграждения и социального познания, но в меньшей степени, чем романтическая или родительская. Это говорит о том, что близость отношений играет ключевую роль в интенсивности переживаний. Любовь к незнакомцам вызывала еще более незначительную активность в системе вознаграждения и социального познания. Это может быть связано с тем, что такие чувства, как сострадание или альтруизм, хотя и похожи на любовь, не вызывают столь сильного эмоционального отклика. Любовь к домашним животным активировала те же области, что и межличностная любовь, но только у владельцев животных. У тех, кого не было питомцев, активация была более слабой. Другими словами, субъективная близость к животным делает любовь к ним похожей на любовь к людям. Любовь к природе активировала совершенно другие области мозга, связанные с восприятием пейзажей. Отсутствие активации зоны, задействованной в межличностной любви, указали на отсутствие социального контекста в этом виде чувств.
1: Алексей Водовозов. Записки врача.
2: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь! История предметов, полезных и не очень».
3: Одежда и для боярыни, и для крестьянки.
4: Сшила себе на лето простенький.
5: Раньше одевали на рубашку, сейчас на футболку.
2: Вот это вещь!
6: Пышные и яркие, расшитые узорами, они ассоциируются с нарядами Марии Искусницы и Варвары Красы. Хотя поначалу распашную длинную одежду носили мужчины, а само название пришло с Востока. Сарафан. Тюркская саранпа или персидский сарапай – происхождение слова доподлинно неизвестно. Во всяком случае, персы обозначали им почетную одежду или применяли термин в значении «одетый с головы до ног». А в русских источниках сарафан впервые упоминается в XIV веке. Любопытно, что наряд поначалу считался мужским. Длинная одежда защищала богатырей от холода и грязи. 3 века спустя сарафан перебрался в женский гардероб. Причем носили его как юные красавицы, так и почтенные бабушки. Термином определялись 2 вида одежды. Накладная надевалась через голову, а распашная – та, что имела застежку спереди. В Центральной России красные и синие сарафаны назывались саянскими, а в северных районах популярностью пользовались кунтыши – модели черного цвета. Согласно поговорке, нету талану не пришьешь к сарафану. Умение мастериц проявлялось в искусстве украшать наряды бисером, тесьмой и золотыми нитями. Вышитые узоры птиц и коней заключали древние магические знаки. Часто встречался орнамент в виде женской фигуры с воздетыми к солнцу руками. В языческой символике он означает плодородие.
2: Вот это вещь!
6: Великий реформатор Петр I перекроил русские наряды. Шелковые и парчевые сарафаны уступили место европейским платьям. Впрочем, остались пасконные ситцевые. Крестьянкам носить традиционные одежды не запрещалось. Сарафаны вернулись при Екатерине II. В них начали танцевать на балах. А при Николае I вышел указ всем придворным дамам носить парадное платье по образу и подобию сарафана. После революции старинные рубахи и сарафаны объявили пережитком прошлого. Но вплоть до конца 50-х годов в деревнях встречались женщины в национальных русских одеждах. сарафаны по-прежнему достают из сундуков для праздников, а еще из фондов музеев для выставок. Именно музейные экспонаты вдохновили дизайнеров на создание коллекции «А-ля Рюс». И речь не только о показах Вячеслава Зайцева. Русскими

Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Часть площадей и товаров после атаки на склады Wildberries в Шушарах и Уткиной заводе в Петербурге, а также в Симферополе, удалось сохранить. Это заявила глава компании Татьяна Ким. Сейчас перераспределяют товары по складам и должно повысить их оборачиваемость и экономическую устойчивость партнеров, добавила Ким. Сегодня ранним утром были атакованы эти объекты беспилотниками ВСУ. Ким заявила, что обошлось без пострадавших. При этом губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко говорил о трех пострадавших после атаки на склад во Всеволожском районе города, региона. Китай планирует этим летом выполнить по Северному морскому пути более 10 транзитных рейсов в порты Европы. Это заявил глава Росатома Алексей Лихачев. В прошлом году состоялся первый в истории транзитный рейс из Китая в

0: Западную Европу. Он занял всего 20 дней. В 2025 году по Севморпути перевезли более 37 миллионов тонн грузов. Пятая часть из них китайские. «Росатом» также развивает сотрудничество с КНР в области арктического судостроения, сообщил Лихачев. Легализация невежества назвала закрепление неустоявшихся языковых явлений в словарях советник президента России Лена Ямпольская. Это произошло после того, как появились новости о том, что глагол «махаю» признан легальным и равноправным глаголу «машу» из-за разночтения в нормативных словарях.
1: И мне вот эта наша буквально всенародная ревность по поводу русского языка, тревога за чистоту нормы, готовность броситься на защиту родного языка, мне лично кажутся очень симпатичными качествами. Они свидетельствуют о живом отношении наших граждан к языку. Но точно так же я думаю, что нет необходимости на академическом уровне нормативно закреплять и многие англицизмы, которые в основном засоряют современный русский язык, и, конечно, сленговые выражения, которые просто очень быстротечны, как и любая норма.
0: Ямпольская добавила, что специалисты и лингвисты разберутся и приведут все нормативные словари к единообразию. По ее словам, после этого она надеется, что такой нормы, как, например, глагол «махаю» в словарях русского языка, как государственного, не окажется. Министерство транспорта России разрабатывает новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей. Его планируют устанавливать у поликлиник, школ, детских садов и торговых центров. Сейчас ведомство предлагает выбрать один из семи вариантов. Они опубликованы в канале Министерства транспорта в мессенджере «Макс». Голосование продлится до середины августа. Тот знак, который наберет больше всего голосов, может появиться на дорогах страны. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
2: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Реклама.
2: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
5: 6+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Утро на радио «Звезда».
8: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, чем опасен вирус Коксаки, зачем в России вывели фиолетовую пшеницу, когда был открыт затерянный город инков Мачу-Пикчу.
9: Роспотребнадзор направил запрос в Министерство здравоохранения Турции в связи с сообщениями о распространении вируса Коксаки среди российских туристов. Ранее в ряде СМИ прошла информация о заражении отдыхающих, в том числе детей, в одном из отелей в Белеке. Оценить ситуацию попросили также Ассоциацию туроператоров России. Насколько опасен вирус Коксаки и как его лечат, рассказывает врач-методист, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев.
10: На самом деле вирус Коксаки достаточно давно существует, он был описан более 100 лет назад. Энтеровирус, как правило, поражает детей в возрасте до 10 лет, но также встречается болезнь у взрослых. Симптоматика этого вируса начинается с боли в горле, достаточно сильная, и появляется сыпь. Сыпь, как правило, локализована на стопах, на ладонях, иногда появляется на лице.
11: А как лечить?
10: Данный вирус не имеет специфического лечения. Против него также не проводится никакая вакцинация. Поэтому лечение носит исключительно симптоматический характер. Диагностика проводится методом ПЦР, либо по крови обнаружена при заболевании иммуноглобулины, МГ, которые позволяют установить данный диагноз. Заражение, как правило, происходит через зараженные продукты, предметы быта, воду, но также возможна передача воздушно-капельным путем. Смертность при этом заболевания достаточно мала, при своевременной диагностике и

0: правильном лечении. Как правило, это дезинтоксикационная терапия с использованиями противовоспалительных препаратов. Здесь самое главное, как от любого вирусного заболевания, не получить осложнение этого вируса, да, то есть не получить развитие токсического гепатита, поражение головного мозга и поражение сердца. Поэтому если своевременно начинается лечение, все проходит хорошо.
1: А кто легче переносит этот вирус, дети или взрослые?
0: Конечно, дети. Дело все в том, что у человека, который один раз переболеет этим заболеванием, у него формируется стойкий иммунитет. Это такое же заболевание, как ветрянка, теми, которым лучше переболеть в детстве. Потому что у детей есть железа, которая называется тимус, она обеспечивает формирование иммунного статуса. И, безусловно, чем больше кровоток у человека, тем серьезнее осложнение. Идет больше давления, больше частота сердечных сокращений, поэтому токсины могут приобретать более серьезный характер. Поэтому, конечно, переносят дети легче.
2: По словам врача, уберечься от вируса поможет соблюдение мер гигиены, использование проверенной питьевой воды, обработка поверхности бытовых предметов антисептиками. Также рекомендуется чаще проводить влажную уборку и поддерживать иммунитет.
3: Утро на радио «Звезда».
2: В России вывели фиолетовую пшеницу. Перспективные гибриды содержат больше белка и отличаются повышенной антиоксидантной активностью. Почему пшеница получила такой необычный цвет? В чем ее польза? И какие еще варианты злаковых создают ученые? Рассказывает научный сотрудник сектора функциональной генетики злаков Института цитологии и генетики Елена Гордеева.
4: Мы взяли за основу эфиопскую пшеницу, которую изучал еще в начале 20 века, в 1927 году, академик Вавилов. Это абиссинская пшеница. Мы ее скрестили с полбой и получили вот такие растения. Интересные, функциональные и питательные. У них фиолетовый цвет за счет содержания антоцианов в оболочках зерна. Антоцианы – это водорастворимые фенольные соединения. Они придают красный, фиолетовый, синий пигмент лепесткам растений, плодам растений.
1: А за счет чего стало больше белка и что это дает в перспективе?
4: В этой пшенице стало больше белка за счет того, что мы ее скрестили с полбой. В полбе, это как дикий родственник пшеницы, гораздо больше и разнообразнее количество белка. И это даст, конечно, большой плюс в рационе питания человека.
1: А каких еще сортов пшеницы пытаются добиться или уже добились генетики?
4: Сейчас вот современный тренд. У нас сорта для функционального питания, например, содержащие каротиноиды, желтенького цвета мука, очень полезная, как у морковки. Кроме этого, наша антоциановая пшеница, которая содержит фиолетовый, темно-коричневый цвет зерна, вот еще голубой цвет зерна. И второе направление, так как меняется климат, у нас производятся сорта, устойчивые к изменениям природы и устойчивые к болезнетворным паразитам, в основном грибам.
2: Работы над созданием новой пшеницы продолжались 2 года. За это время удалось добиться гибрида с содержанием белка до 22%. В случае успешных испытаний пшеница станет основой для промышленного возделывания и переработки в крупы, макаронные и другие изделия из цельнозерновой муки.
3: Утро на радио «Звезда».
2: 115 лет назад, 24 июля 1911 года, американский исследователь Хайрам Бингем заново открыл для всего мира затерянный город инков Мачу-Пикчу. Это одна из величайших археологических находок прошлого столетия. Максим Петренко разобрался, чем уникален этот город, для чего в нем применяли полигональную кладку камней и что в Мачу-Пикчу поражает туристов.
5: «Старая гора» – так переводится с индийского языка кечуа название города Мачу-Пикчу. Основанный в начале 15 века, во времена расцвета империи инков, расположен он среди вершин Анд на высоте более 2400 метров. Это необычный город, и считается, что функций у него было несколько, рассказывает генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Ледовской.
6: Настоящая летняя резиденция императора и его двора, которые спасались от жары, когда та царила в столице империи Куско. Одновременно это был и ритуально-культовый центр, где инки поклонялись богу солнца Инти. А некоторые историки считают, что город также выполнял военно-оборонительные функции, контролируя доступ к плодородным тропическим регионам и подчиняя соседние племена.
5: С учетом того, что это больше резиденция императора, проживали там всего около 1000 человек. Вся территория разделена на 2 зоны – сельскохозяйственные

0: и жилую, с храмами и кладовыми. В первой поражает обилие каменных террас, каскадных площадок на горе для земледелия. Они же решали инженерную задачу, удерживали склоны от оползня. Сохранились остатки храма трех окон, где большие трапециевидные окна обращены на восток и символизируют три мира – мир богов, людей и предков. Храм Кондора – естественный скальный комплекс, к которому добавили каменную кладку, и со стороны эта композиция напоминает силуэт Кондора – священной птицы в Ингской империи. Виктор Хейфец, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, главный редактор журнала «Латинская Америка», о еще одной монументальной постройке.
1: Здание под названием Интиуатана, место, куда приходит солнце, оно служило в роли солнечных часов. В этом здании жрецы определяли начало сельскохозяйственных циклов для всей страны, не только для Мачу-Пикчу.
0: Город славится и особенной полигональной кладкой. Строения возведены без цемента, но стоят за счет точнейшей подгонки камней друг к другу, так что между ними не просунуть и лезвие ножа. Техника эта сейчас утеряна. Кстати, она еще и сейсмоустойчива. В XVI веке Мачу-Пикчу опустеет. Версии, почему жители оттуда ушли, несколько. Это и междоусобицы, приводившие к невозможности снабжать город, и эпидемии, завезенные европейцами. Покинуть Мачу-Пикчу могли, чтобы не привлекать внимание испанцев. Конкистадоры до него так и не дойдут, да это было и не так просто. Прямые дороги отсутствовали, а путь по влажным экваториальным лесам, которые носят название «сельва», знали только индейцы, говорит Виктор Хейфец.
1: Как только люди оттуда ушли, хоть ненадолго прекратив функционирование города, в сельве все зарастает стремительно и быстро. Палку воткнешь, через месяц там уже дерево. Если там постоянно не убирать, не расчищать, то зарастают дороги стремительно. Они заросли.
0: Город был забыт на 400 лет. Лишь местные крестьяне порой использовали его террасы для земледелия. Во многом из-за того, что до него не добрались испанцы, до 80% его объектов сохранилось. Статья в научном журнале американского исследователя Бингема, который наткнулся на древнюю жемчужину в 1911 году, прославит город на весь мир. Сегодня Мачу-Пикчу – объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Сюда приезжают ежегодно до 2 миллионов туристов, отмечает Егор Ледовской.
2: Люди едут сюда, чтобы пройти по тропе инков, встретить рассвет над городом, окутанным туманом, и ощутить ту самую мистическую энергию, которую инки считали священной. Сейчас власти Перу стараются сохранить это чудо, внедряя системы ограничения потока туристов, чтобы древние камни могли радовать нас еще много веков.
0: Теперь это 2500 путешественников в день, не больше. Кстати, та самая пешеходная тропа инков имеет длину 43 километра. Что называется, испытать себя. За 4 дня нужно пройти через высокий перевал, но зато так можно выйти в Мачу-Пикчу, как в древности, через ворота солнца. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
3: Вокруг Мачу-Пикчу заповедная территория. Там 30 экологических зон, 2500 видов растений и сотни видов птиц. Среди них колибри и андский скальный петушок, один из неофициальных символов Перу. Вот таким сегодня было утро на Радио «Звезда». Завтра будет новое. С 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:45 в Москве. Главное к этой минуте. 36 мирных жителей Белгородской области пострадали из-за атак ВСУ за минувшие сутки. 13 человек госпитализированы, трое в тяжелом состоянии, сообщили власти региона. Атаки зафиксированы в Белгороде и нескольких округах. Армия США возобновит закупку ракет «Патриот» предыдущего поколения. Вооружение начнут приобретать впервые за 30 лет. Компания RTX получила заказы почти на 20 миллиардов долларов во втором квартале этого финансового года. Об этом сообщил генеральный директор предприятия. Попытки перехитрить или высмеять телефонных мошенников могут привести к неприятным последствиям. Об этом ТАСС сообщили в Роскачестве. По словам специалистов, злоумышленники могут передать номер хакерам, устроить так называемый SMS-бомбинг или разместить контакт.

0: контакты в открытых базах Даркнета. Две трети опрошенных россиян пользовались платными услугами за последние полгода. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. При росте цен 43% клиентов начинают пользоваться услугой реже, 29% ищут более дешевого исполнителя, полностью отказываются от услуг лишь каждый девятый опрошенный. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
1: Девиз. Одна короткая фраза, которая объясняет все. Ваши идеалы, ценности и задачи. В России сотни военных училищ. Они готовят не только танкистов, подводников и летчиков, но и музыкантов, врачей и переводчиков. У каждого учебного заведения свой лозунг. И это не пустые слова. Это руководство к действию.
2: От слов к делу.
1: Честь, знание, сила. Где мы, там победа. Жизнь Родине, честь никому.
2: От слов к делу. Военные училища России.
1: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: От слов к делу. Военные училища России.
2: Без связи нет управления. Без управления нет победы. Это учебное заведение было основано в 1919 году на базе офицерской электротехнической школы Русской императорской армии. Первоначально оно располагалось в Сергиевом Посаде, а затем переехало в Петроград. В те далекие времена еще не знали, что такое спутниковая связь, многоканальные телекоммуникационные системы, радиосвязь специального назначения. Зато знают сегодня. Знают и готовят офицеров самого высокого профессионального уровня. Знакомьтесь, военная академия связи имени маршала Буденного.
1: От слов к делу.
2: Если артиллерия – это бог войны, а пехота – царица полей, то войска связи нередко называют нервом армии, без которого и боги, и цари на поле боя будут бессильны. Вовремя не поступят приказ, точные координаты и... Все, ты глух и слеп. За годы Великой Отечественной известен, пожалуй, лишь один случай, когда повреждение связи обрадовало командира. Однажды на передовой маршал Жуков беседовал с Кремлем. И тут обрыв линии. Георгий Константинович вызвал командиров и приказал доложить о причине происшествия. Из рапорта стало ясно. Провод был порван нашими же танками, которые перешли в наступление. Жуков довольно улыбнулся.
1: От слов к делу.
2: Кто не любит пыли, грязи, тот идет войска связи. Так иногда шутят в свой адрес сами военные. Хотя каждый из них понимает, в условиях боевых действий безнадежной, устойчивой и, самое главное, скрытной связи успеха не добиться.
1: От слов к делу.
2: Без связи нет управления. Без управления нет победы.
1: Санкт-Петербургская военная академия связи имени маршала Буденного.
3: Очень важные вопросы.
4: Как выбрать качественный мед? На что обращать внимание при покупке?
5: Отвечает пчеловод, владелец собственной пасеки Антон Лундин.
6: Желательно покупать мед не в сетевых магазинах, а на рынках или ярмарках. Там у вас всегда есть больший шанс встретить настоящего пчеловода. Желательно смотреть, сколько сортов меда продается на прилавке. Обычно у нормального пчеловода не более 5 сортов меда за весь сезон, который он может получить со своей медоносной базой. Если сортов меда больше 20, то, скорее всего, это уже люди, которые мало имеют общего к пчеловодству. Также обращаю внимание, чтобы были только натуральные сорта меда и не было таких сортов, как шмелиный мед, подснежниковый мед, какой-нибудь еще необычный мед, фисташковый мед и прочее, и прочее. К таким прилавкам лучше не подходить, потому что там настоящего меда вы, скорее всего, не встретите. Также могу посоветовать вам, если у вас есть возможность выезда за город, или, может быть, у вас есть деревня или дача, поискать настоящих пчеловодов на сельской местности. Если вдруг такого человека вы найдете, вы всегда можете с ним разговориться, спросить, как он держит пчел, какие сорта меда у него есть, можно ли у него купить мед свежего урожая. Напомню, что свежий мед обычно пчеловоды откачивают 14 августа. Вот это медовый спас. И желательно, конечно, чтобы у вас был свой пчеловод на всю вашу жизнь, как семейный врач, которому вы будете доверять и у которого вы будете каждый год покупать настоящий натуральный целебный мед.
3: Очень важные вопросы. А вот была история.
7: Однажды император Петр I спросил у любимого своего шута Балакирева, что в народе говорят про новую столицу Петербург. Балакирев вздохнул и ответил: «Батюшка,

0: Царь-государь. Народ говорит, с одной стороны море, с другой горе, с третьей мох, с четвертой ох.
1: Да уж, была история.
2: Стоп-кадр. Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Николай Караченцев. Стоп-кадр. На самом интересном месте. Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 11 часов. В студии Богдан Ходаченко. Сергей Лавров высказался о своей встрече с госсекретарем США Марко Рубио, которая была накануне на Филиппинах. Соединенные Штаты заверяли, что Зеленский сделает нужные шаги для урегулирования. У американцев не вышло выполнить это, пояснил Лавров. Министр иностранных дел также ответил на утверждение Рубио о провале переговоров на Аляске.
2: То, что анкорические договоренности провалились, надо, наверное, понять, кто конкретно провалился. Потому что в Анкоридж мы приехали, имея на руках заранее доставленные предложения Соединенных Штатов, одобренные президентом Трампом. Мы их взяли в работу, и президент Путин, как он не так давно вновь повторил, были сомнения, не сразу, но мы подумали и согласились. Если согласованные результаты были, в Анкоридже были.
1: По словам Лаврова, президент Трамп не раз говорил, в том числе на Аляске, что это их предложение. Оно компромиссное, но любая договоренность, наверное, должна содержать неизбежные элементы компромисса, уточнил Сергей Лавров. Ночью российские войска продолжили наносить групповые удары высокоточным оружием и беспилотниками по объектам, связанным с ВСУ. В порту Одесса поражены резервуары с горюче-смазочными материалами. В порту Николаев уничтожено судно с военными грузами. В порту Измаил под удар попали объекты инфраструктуры. Три склада без экипажных катеров и плавучий док для подводных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Следственный комитет России занимается масштабным уголовным делом о применении киевским режимом запрещенных средств и методов ведения войны. Об этом сообщил председатель ведомства Алексей Бастрыкин. Его интервью в день сотрудника органов следствия публикует агентство ТАСС. Бастрыкин напомнил, что уже завершено расследование дела о геноциде в отношении политического и военного руководства Украины. Фигурантами выступают более 40 человек. Им предъявлено обвинение заочно. От их действий погибли и пострадали несколько тысяч мирных жителей. Иран нанес удары по американским базам в Бахрейне и Иордании, передает издание «Пресс-ТВ». Атакованы топливные резервуары, склады, ангары и места дислокации военных на авиабазах «Шейх-Иса» и «Аль-Азрак». Это стало ответом на очередную уже 13-ю подряд ночную волну американских ударов по объектам Исламской Республики. Конфликт возобновился 8 июля. США обвинили Тегеран в атаках на суда в Ормузском проливе и нанесли удары. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. Больше всего времени потерять можно на внешней стороне Московской кольцевой дороги. От Ленинградского шоссе до Строгина ехать 35 минут. Полчаса составит потеря по времени на Симферопольском шоссе от объездной дороги до реки Пахра. Затор на 25 минут на Минском шоссе от Верхнепролетарской улицы до поста ДПС. Около 20 минут можете простоять в пробке на внутренней стороне Московской кольцевой дороги от Липецкой улицы до Варшавского шоссе. Четверть часа можно простоять на внешней стороне Московской кольцевой дороги от 99-го километра до Ярославского шоссе. В Москве 11 часов и почти 4 минуты.
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радиозвезда.
2: Институт изучения мозга Ленина. Рассказывает историк советской науки, младший научный сотрудник РГГУ, заведующий научным архивом Института этнологии и антропологии РАН Валерия Слезкова.
1: Область знаний.
3: После смерти Владимира Ленина в 1924 году практически сразу встал вопрос о том, как можно было бы законсервировать и сохранить тело вождя. Что, в общем-то, логично, потому что он был основной лидер, и его имя связывалось с революцией и вообще со всеми событиями, которые ей предшествовали. И практически сразу была созвана комиссия, которая обсуждала вопрос того, каким образом можно законсервировать его тело для того, чтобы все желающие могли иметь возможность приехать и проститься. Ну, то есть совершить такое некое паломничество. Изначально планировалось, что его тело будет какой-то период времени находиться в доступе, чтобы люди из разных уголков страны, даже из самых дальних, могли приехать, посмотреть на него, попрощаться. И задумка-то была, в принципе, вот такая. Однако Ленин, несмотря на то, что он был символом революции и всех тех изменений, которые происходили в стране, опять же, с точки зрения науки и потенциальной пользы обществу, был интересен его мозг, устройство его мозга. В 20-е годы тема гениальности, одаренности, она была одной из основных и центральных. Кроме того, здесь сама вот эта тема пересекалась с харизмой Ленина, с его образом реальным и, может быть, где-то даже сконструированным, если мы говорим про периодическую печать, затем про кинообразы, которые стали появляться. Ну, то есть было интересно вообще, а как же устроен Ленин? С этой целью было принято решение о том, что тело бальзамируется, оно будет выставляться для всех желающих, кто хотел бы посмотреть на него, а мозг будет извлечен и подвергнут анализу. Как раз-таки никаких религиозных предрассудков ни со стороны там, родственников, вообще ни с чьей-либо стороны уже быть не могло. Кроме того, изучить мозг Ленина это было, наоборот, почетным занятием, потому что хотелось немножко прикоснуться к его вот этой вот гениальности, к его вот этой особенности. И в 24-м году была создана лаборатория для изучения мозга Ленина. Партийные деятели, которые обсуждали и приняли это решение, столкнулись с проблемой того, что среди тех специалистов, которые были в стране, они не нашли достойного кандидата для того, чтобы возглавить лабораторию. Несмотря на то, что в Петрограде в тот момент работал Владимир Бехтерев, известный невропатолог и психиатр, который сделал большой вклад в развитие науки и в изучение мозга в том числе, тем не менее было принято решение пригласить ученого со стороны. Пригласить, разумеется, не просто ученого, а человека, который мог бы возглавить работу лаборатории и организовать работу с таким ценнейшим материалом, как мозг Владимира Ильича. Таким образом, в 24-м году, это был еще к тому же период сближения с Германией, период установления тесных научных связей между советскими учеными и немецкими, в Москву был приглашен невропатолог немецкий Оскар Фогт. Он работал в институте в Берлине, и он был одним из ведущих специалистов по теме изучения мозга. И он с радостью принял предложение. Ему откликнулась идея работать в Советском Союзе по его, в том числе, идеологическим взглядам. Ну и, кроме того, мозг Ленина, это же, извините, не мозг кого-то там более-менее рядового. Он приехал в Москву, он организовал работу лаборатории по изучению мозга Ленина. Кроме того, привез с собой оборудование, что тоже немаловажно. Хотя 24-й год – это все-таки уже период новой экономической политики. Это все-таки уже период выхода из кризиса, который возник в результате Первой мировой войны, затем периода военного коммунизма. Тем не менее, вопрос обеспечения научных институтов и лабораторий оборудованием стоял еще остро. И во всех учреждениях, не только в лаборатории по изучению мозга Ленина, остро стоял вопрос финансирования и его постоянной нехватки. Поэтому Фокт, который согласился не просто приехать, но еще и привезти оборудование и в прямом смысле организовать лабораторию, это было, конечно, таким хорошим вариантом для партийных деятелей, которые, собственно, и выступили инициатором этой идеи.
2: Институт изучения мозга Ленина.
1: Область знаний.
3: Оскар Фокт на протяжении 2 лет вместе с командой из советских ученых, также в работе принимали участие и другие немецкие коллеги, которые время от времени приезжали, обучали советских ученых методикам. И вот на протяжении 2 года эта команда занималась изучением мозга Ленина. Если я правильно помню, мозг Ленина был нарезан на 34 тысячи кусочков. Вот эта методика, она, собственно, была одной из передовых, и Оскар Фокт как раз-таки был одним из тех немногих, кто ею владел. По результатам того, как мозг Ленина был нарезан, замерен, взвешен, Оскар Фокт подготовил развернутый доклад о проделанной работе. Напомню, что работали в лаборатории 2 года, то есть за это время физические характеристики мозга были более-менее подробно изучены. Кроме того, мозг Ленина был сопоставлен также еще с мозгами людей среднестатистических, то есть это, собственно, термины, которые фигурировали в документации в том числе. И также его мозг сопоставляли, сравнивали с людьми, которые так или иначе относились к категории выдающихся людей. И по итогам было выяснено, что мозг Ленина выгодно отличался. Ну, у них не было шанса сказать иначе, разумеется. Будь я на месте Фокта, я бы, наверное, тоже не рискнула. Но, с другой стороны, Фокт довольно подробно объяснил, почему они пришли к таким выводам, он и его команда. И он довольно подробно изложил детали процедуры, то есть на основании чего, что вот они изучали клетки, они изучали строение мозга, они его взвешивали, измеряли. Кроме того, ведь мозг Ленина, он серьезно пострадал из-за болезни, от которой он в итоге скончался. И это, скажем так, тоже влияло на те характеристики, которые уже увидели ученые. Они еще делали скидку на то, что мозг пострадал, и он не являлся вполне здоровым органом для изучения. Ну, скажем так, не было таких идеальных прям условий для этого. И Фокт в своем докладе говорил о том, что на основании изучения физических характеристик мозга для того, чтобы более-менее получить точные результаты, ученые еще проводили анкетирование. Они просили указать, являлся он правшой или левшой. То есть, к сожалению, не дается ни в литературе, ни в источниках пояснений, почему они пытались выяснить это, то есть какие функции, что они увидели в мозге, что их натолкнуло на эту мысль. К сожалению, это вот остается загадкой. Но, тем не менее, они собирали такие сведения, что о его активности, там, о скорости принятия решений, о том, как он вел себя в тех или иных ситуациях, что любил читать, есть, там, сколько спал и так далее. То есть они собирали такой довольно подробный анамнез, который сопоставляли затем с физическими характеристиками мозга, которые они наблюдали. И по итогам было признано, что Ленин являлся человеком с выдающимися познаниями, ну, что, в общем-то, мне кажется, было довольно очевидно на тот момент, но опять же, человеком, который умел быстро ориентироваться в сложных ситуациях и принимать решения. Ну, что, наверное, тоже довольно очевидно, потому что так или иначе возглавлять сначала революционное движение, а затем еще и работу государства, ну, наверняка человек должен обладать такими качествами. Но как бы здесь вот наука, она дала свое подтверждение, что действительно мозг выглядит именно так, и вот на основании анализа там клеток, срезов мы вот можем это подтвердить. Несмотря на то, что, опять же, мозг вождя довольно сильно пострадал при болезни, но, тем не менее, эти характеристики, они вот свидетельствуют о том, что да.
1: Область знаний.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
0: Любимые животные двухлетней Вари – это барашки. Девочка часто говорила, что похожа на них кудряшками и бесконечной энергией. Родители привыкли видеть девочку активной и любознательной. Потому им было нелегко смотреть, как болезнь меняет ребенка. Лейкоз отнял кучерявые локоны и приковал беззаботную малышку к капельнице. Теперь Варя почти не встает с постели, просто нет сил. Об играх и танцах тоже пришлось надолго забыть. Но девочка не собирается опускать руки и терпеливо переносит каждый укол. Длительные курсы химии помогли выйти в ремиссию. Вот только рак не намерен отступать. В организме еще сохраняются бластные клетки. Чтобы уничтожить их, нужна терапия направленного действия. Стоимость таргетного препарата составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита. Для Дорошенко – Варвары. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Ворлдвита».
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.
1: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Институт изучения мозга Ленина. Рассказывает историк советской науки, младший научный сотрудник РГГУ, заведующий научным архивом Института этнологии и антропологии РАН Валерия Слезкова.
1: Область знаний.
3: Стоит отметить, что Институт мозга занимался изучением не только мозга Ленина. То есть с него все началось. Благодаря ему была создана лаборатория. И лаборатория вот после доклада Фокта, она была преобразована как раз-таки в Институт мозга. И институт разместился в особняке на улице Якиманка. Это бывший особняк купца Игумнова. Он существует до сих пор. Это прекрасное здание. Сейчас там располагается резиденция французского посла, насколько я помню. А кроме того, Институт мозга, он располагался по соседству с Институтом переливания крови, который возглавлял Богданов. И Институт переливания крови тоже был таким революционно созданным институтом в 1926 году при поддержке партии. И вот два таких учреждения находились вот в соседних буквально помещениях. А кроме того, когда Александр Богданов скончался после неудачного переливания крови, его мозг тоже был передан в Институт мозга, и мозг Александра Богданова тоже подвергся изучению. Но возвращаясь к работе Института мозга, после того, как он был преобразован в полноценный исследовательский институт после лаборатории, он постепенно начал собирать свою такую коллекцию мозгов. Поскольку туда стали передавать мозги и писателей, и каких-то выдающихся деятелей на изучение, здесь возникла ситуация конкуренции с Петроградом, с Ленинградом, в тот момент уже Ленинград, где Владимир Бехтерев пытался организовать всесоюзный пантеон мозга, который бы стал такой точкой притяжения всех одаренных гениальных мозгов, которые бы там изучали и еще и экспонировали для широкой аудитории. Так вот, Институт мозга в Москве, который уже существовал и занимался исследовательской деятельностью, и у которого уже в результатах деятельности имелось изучение мозга Ленина, что было довольно серьезным аргументом, он точно так же начал собирать, ну, условно мы назовем это коллекцией мозгов, но именно с научной целью. Не для того, чтобы экспонировать на широкую аудиторию и шокировать общественность. Так в Институт мозга попал, например, мозг Владимира Маяковского после смерти, где его точно так же измеряли, разрезали, проводили анкетирование среди близких людей, кто его довольно хорошо знал. Кстати, там тоже задавали вопрос, был ли он левшой или правшой, и ответы, почему вы задаете этот вопрос, точно так же не звучало. Туда же был передан мозг поэта Андрея Белого, который тоже там, собственно, изучался, и все эти мозги сопоставлялись между собой по характеристикам, по весу. К слову, возвращаясь еще к мозгу Ленина, Ленин весил 1344 грамма, если я правильно помню, что вообще-то было не очень хорошо, потому что считалось, что нормальный вес мозга взрослого человека 1400, ну, от 1300 до 1400 грамм. хотелось бы, чтобы мозг Ленина, он весил немножечко побольше. Он же все-таки выдающийся, а вот не как мозг обыденного человека, который укладывается в норму. Но опять же, это списали на то, что просто болезнь, она повредила ткани, и поэтому вот это украло вот те самые важные граммы. Институт мозга какое-то время работал довольно открыто, и о его деятельности писали в периодике. То есть в целом и изучение, результаты исследования мозга Ленина и других деятелей, они освещались довольно широко. И институт мозга, он, можно сказать, был одним из брендов советской науки того периода. Но после 30-х годов он стал все меньше появляться в общественном пространстве. Его работа стала менее известна, менее заметна, и в какой-то момент она просто как будто бы исчезла из такого вот именно пространства обсуждения. То есть можно сказать, что с 30-х годов тайна гения и таланта, она снова покрылась такой завесой тайны, и, по сути, ученые еще не успели дать ответ на то, чем же отличаются мозги одаренных людей, что же делал Институт мозга и что он может нам теперь предложить. Работу все-таки отвели в тень, и получается, что тайна гения и таланта, она оставалась в этой тени еще на протяжении многих лет. То есть вот эта попытка в 20-е годы разгадать тайну гениальности Ленина, Маяковского, она в итоге как будто бы вот закончилась ничем, и какого-то конкретного результата ни наука, ни общество не получили.
2: Институт изучения мозга Ленина.
1: Область знаний.
3: Однако, несмотря на то, что работа Института мозга в Москве стала меньше появляться в популярном пространстве, меньше освещаться, и уже не было каких-то таких будоражащих новостей о том, что чей-то мозг был передан, он сейчас будет изучен, и вот разгадана эта тайна гения и таланта. И кроме того, не было создано пантеона мозга на базе этого института в 30-е годы, как планировалось после смерти Бехтерева, лоббировавшего проект создания всесоюзного пантеона мозга в Ленинграде. А тем не менее, сами исследования в данной области, они продолжились. И здесь нужно опять же вернуться к имени Владимира Бехтерева, поскольку даже сейчас, на современном этапе, его имя, оно стало таким брендом, и оно в первую очередь связывается со всеми исследованиями в области строения мозга, со всеми когнитивными науками. Например, Татьяна Черниговская, которая как раз-таки является одним из ведущих специалистов в данной области, она довольно часто упоминает его имя и имя его семьи в целом, которая так или иначе была связана с научной работой по изучению мозга. Вот благодаря ее упоминаниям, благодаря ее рассказам, оно звучит и сейчас. И можно сказать, что несмотря на попытку Москвы, скажем так, перетянуть вот это первенство в изучении мозга, оно все равно вернулось в сначала Ленинград, затем уже в Санкт-Петербург. И получилось так, что нереализованный проект Владимира Бехтерева, если мы говорим про всесоюзный пантеон мозга, он все равно вернулся, но уже в несколько ином воплощении и создал своему автору именно имидж, репутацию главного специалиста в данной области. Ну и здесь я могу сказать, что вполне себе довольно заслуженно, поскольку Владимир Бехтерев действительно являлся одним из ведущих специалистов.

0: институт негосударственный. И он создал большую научную школу. У него было множество учеников, которые затем создавали свои научные школы, переходив из его психоневрологического института в другие учреждения, как в последние годы дореволюционного периода, так уже и в советский период. То есть можно сказать, что, несмотря на нереализованный проект, он все равно остался таким ведущим специалистом, который внес основной вклад и способствовал развитию исследований в данном направлении.
1: Рассказывала историк советской науки, младший научный сотрудник РГГУ, заведующая научным архивом Института этнологии и антропологии РАН Валерия Слезкова.
2: Область знаний.
1: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Россия по-прежнему готова выполнять договоренности, достигнутые на саммите в Анкоридже. Это заявил министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров. Свою позицию он прокомментировал фразой «Пацан сказал, пацан сделал». Это цитата. Министр подчеркнул, Россия держит слово. Однако, по его мнению, американская сторона, судя по всему, отказывается от этих договоренностей. Лавров отметил, что Россия предпочитает дипломатию, но если США разделяют мнение Украины и Европы о том, что соглашения похоронены, то Москва ничего сделать с этим не может. Россия считает, что отказ от предложений, сделанных на встрече в Анкоридже, происходит потому, что Зеленского накачивают оружие. Значительной частью этой поддержки стала американская помощь, добавил Лавров. Совет Федерации обратился к Организации Объединенных Наций в связи с 85-й годовщиной начала блокады Ленинграда. В обращении сенаторов напоминается, осада города была частью чудовищного плана Гитлера по полному уничтожению Ленинграда. Блокада длилась 872 дня, с 8 сентября 1941 года. От голода и холода погибли больше миллиона человек. В Совете Федерации заявили, что приговор Нюрнбергского трибунала уже признал эти действия военным преступлением. Евросоюз ввел санкции против 4 российских аэропортов в списке Шереметьево, Минеральные воды, Ульяновск и Ростов-на-Дону. Ограничения также затронули порты Оля в Архангельск, в Астраханской и Высоцк в Ленинград.

0: областях. В Брюсселе заявили, что эти объекты используются для перевозки военных грузов и нефти. Всего в 21-й пакет санкций вошли рекордные ограничения против 218 граждан и компаний. Также введен запрет на операции с криптовалютными платформами, которые якобы помогают России обходить санкции. Международная ассоциация легкоатлетических федераций не выдала российским спортсменам квоты на участие в юношеской олимпиаде, которая пройдет осенью в Сенегале. По словам министра спорта Михаила Дегтярева, Россия будет судиться за право вернуть наших футболистов, легкоатлетов и биатлонистов на международные турниры.
1: Мы не хотим никого наказывать, исключать. Мы за себя действуем, за Россию, за наших спортсменов. Будем искать ключики и в биатлоне в судебном порядке, и в легкой атлетике, и в футболе, и в других таких сложных кейсах. Мы часть олимпийского движения, никаких бойкотов, и за каждого спортсмена вгрызаться, отстаивать его права.
0: 7 июля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям снять ограничения в отношении российских спортсменов. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда». Премьера.

0: Чак-чиры. Узкие суконные штаны прямого кроя, плотно облегающие ноги. Такие уставные брюки, они, кстати, заправлялись внутрь коротких сапог, ботиков, носили русские кавалеристы 19-го столетия, уланы и гусары. По боковым швам чак-чир располагались лампасы. У офицеров из золотого или серебряного галуна. У солдат и унтер-офицеров из желтой или белой тесьмы.
1: Форма и содержание.
2: Цвет армейских штанов различался в зависимости от воинской части. Например, у 5-го полка были черные брюки, у 11-го – синие. Кавалерийские чак-чиры выглядели очень нарядно. Помимо лампасов по бокам, спереди на обеих штанинах располагалось еще одно особое украшение из галуна, так называемый узел гусарский. У рядовых воинов он был прост по рисунку и выполнялся из тонкого длинного шнура. У офицеров же узел делали из шнура более толстого, золотого или серебряного. Да и сам рисунок был куда сложнее.
1: Чак-чиры.
2: Кавалерийские брюки были очень дорогими и требовали регулярного ухода. Одна беда – из-за постоянного ношения чак-чиры быстро рвались, а в ненастную погоду часто пачкались и намокали. Поэтому в походах, особенно в холодное время года, солдаты поверх расшитых штанов надевали еще и специальные рейтузы серого цвета, которые не заправлялись в короткие сапоги. Так бойцы пытались уберечь от грязи форменное парадное сукно.

0: Зато в мирное время на балах гусары всегда появлялись в своей классической армейской форме тройки. Короткий однобортный мундир, даламан, на левом плече расшитая шнурами куртка ментик, на ногах облегающие узорчатые брюки чакчиры. Красота! И только тогда начинался настоящий праздник, утверждал знаменитый командир летучего партизанского отряда Денис Давыдов.
1: Ради бога трубку дай, ставь бутылки перед нами, всех наездников взывай с закрученными усами.
2: Форма и содержание. Чак-чиры.
3: Радиозвезда.
4: Ломоносов дошел до Москвы
5: пешком. Спартанцы вообще сбрасывались.
6: Отравился Америка.
7: А викинги шлемы с рогами носили.
8: Аляску продали, а денег не заплатили.
9: А вот и нет. Исторические мифы

0: настоящую ковбойскую шляпу. Класс!
1: Эти ребята с Дикого Запада всегда такие носили.
2: А вот и нет.
3: Не всегда. Образ ковбоя в широкополой шляпе канонизировали голливудские вестерны. Но до появления этой шляпы в 60-е годы позапрошлого века, как, впрочем, и после, головные уборы ковбои носили разные. И армейские кепи, и меховые шапки, и легкие шляпы из соломы. Надевали, что было. Ну и, конечно, влияло время года. Судя по сохранившимся историческим фотографиям, распространенной была и шляпа-котелок.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: Однако знаменитая ковбойская шляпа изобретателя Джона Стетсона получилась действительно функциональной и постепенно завоевывала популярность. Она защищала ковбоя от солнца и даже дождя. От промокания спасали пропитка и материал, прессованный войлок. Легенда или нет, но говорят, в шляпу можно было налить несколько литров воды и напоить коня.
0: А загнутые поля почему у ковбойской шляпы?
3: Так шире поле зрения. Плюс с плоскими полями быстро не поскачешь, помешает ветер. Есть также версия, что поля якобы изначально были плоскими, но как-то изогнулись в коробках при долгой транспортировке. Необычный стиль покупателям понравился и закрепился.
2: А вот и да.
1: Премьера на радио «Звезда».
4: Юрта, сакля, кожим, барак, иглу, вигвам и шатер, мазанка и яранга. Нет, но кто так строит?
1: Дома и жилища народов мира. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Однажды летел над бескрайним океаном большой ворон со своим сыном и решил вдруг, что в этих местах надо создать землю. Обратил он сына в сушу, а сам надел лыжи и отправился по своим новым владениям. И там, где пролегла его лыжня, поднялись высокие горы. Некоторые из них ворон превратил в вулканы, чтобы земля не замерзла. А потом он создал реки и наполнил их рыбой. Из небольшого стручка сотворил человека. Из глины вылепил животных. Когда людей стало больше, ворон научил их, как правильно жить. Всеми своими знаниями народы Камчатки обязаны своему создателю, большому ворону.
2: Коряки – малые коренные народы России.
1: По одной из версий, предки коряков пришли в места своего нынешнего проживания из Восточной Сибири 15 тысяч лет назад. Часть племен осела в холодных северных регионах, а другие по льду перешли на американский континент и стали прародителями индейцев. Те коряки, что остались, разделились на тундровых и береговых. Тундровые кочевые коряки занялись разведением оленей, расселились в материковой части Камчатки, на полуострове Тайганос, Пенжинской губе и в низовьях реки Апуки. Оседлые береговые коряки заняли северо-западное и северо-восточное побережье Камчатки, били морского зверя, ловили рыбу.
2: Не теряя корней, коряки.
1: Когда-то приморские коряки были прекрасными воинами, отличными лучниками. А что делать? Приходилось постоянно воевать. Сначала со своими соседями-чукчами за обладание оленьими стадами, а потом с русскими казаками. Оборону держали вплоть до середины 18 века. Однако постепенно, с развитием торговли, войны сошли на нет. Сейчас старые луки и стрелы передаются от поколения к поколению как семейное достояние. Первые исследователи отмечали привлекательность корякских женщин. Однако впечатление портило отсутствие гигиены. Представители народности никогда не мылись. Для слабого пола это даже считалось позором, склонностью к распутству. Волосы расчесывали и заплетали в косы только старики и девушки. А в ряде прибрежных корякских поселений мужчины всегда брились наголо.
2: Малые коренные народы России.
1: Коряки издревле были целомудренным народом. У девушек до брака не должно было быть никаких отношений с мужчинами, а юношам запрещалось даже дотрагиваться до незамужней. Если же он просил у нее, к примеру, принести воды напиться, то родственники девушки могли принудить кавалера жениться на ней. Мало того, за любимую надо было отработать в семье ее родственников. Жених проходил серьезные испытания на выносливость, настойчивость, ловкость, преданность и усердие, выполняя самую сложную и грязную работу в течение длительного времени – от полугода до трех лет. Живя в доме будущего тестя, юноша мог видеть будущую жену только после того, как ее отец решит, что отработка окончена.
2: Не теряя корней, коряки.
1: Мужчины и женщины наносили татуировки, имеющие сакральное значение, обозначающие социальный статус. Размещали рисунки на видном месте – на ушах, на руках и на лице. А делали их так. Иглу с ниткой смазывали в жире и угле, затем пропускали под кожей, нанося узор. Например, продольные полоски вдоль носа женщины накалывали для излечения бесплодия. А что сегодня? Конечно, никаких татуировок уже давно нет – и никаких преград влюбленным родители не чинят. Современные коряки живут полноценными семьями, растят детей, дружат с интернетом, оптоволоконной связью и прочими радостями цивилизации. И очень любят свою столицу, затерянный среди сопок поселок Палана, что в 7 километрах от Охотского моря и почти в 1000 километров от Петропавловска-Камчатского.
2: Коряки. Малые коренные народы России. Река истории. История реки. Волга.
0: Летом 1857 года в Россию приехал автор «Трех мушкетеров» Александр Дюма. Полтора месяца романист провел в Петербурге, столько же в Москве. И, наконец, 1 октября по старому стилю добрался до Калязина.
3: В каждой стране есть своя национальная река. В России это Волга, то есть самая большая река Европы. И я поторопился поклониться ее величеству Волге.
0: Поклониться получилось не очень. Ни Калязин, ни Волга в его окрестностях писателю не понравились. Калязин отвратительным трактиром, а Волга грязными берегами и неожиданно малой шириной. Дальше Дюма поплыл вниз по реке на пароходе. Углич, Тутаев, Нижний Новгород, Саратов, Царицын, до самого Каспия. Спустя 10 лет Дюма напишет книгу «Из Парижа в Астрахань. Свежие впечатления от путешествия в Россию». А там писатель пугает доверчивых французов рассказами о громадных самах-людоедах, что водятся в Волге, и картинами холодной России, где 13 октября льдины в районе Астрахани бьют о борт парохода. Вдобавок всю Нижнюю Волгу автор нарек степью, а местное население от чего-то киргизами. Для беспристрастного хроникера довольно странно. Однако вполне объяснимо для гениального создателя занимательных сюжетов. Отдавая дань историческим фактам, он всегда придумывал собственные параллельные миры. Точно так же он поступил и с российской Волгой.
2: Волга. Река истории. История реки.
4: Ростов, тебе на «вы».
5: Владимир.
6: На «р». Рыбинск.
4: Ха, Кострома.
5: Арзамас.
6: Суздаль. Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
8: Остановка Ростов-Великий. Здесь обязательно побывайте в Кремле. Прогуляйтесь по набережной озера Нера. Загляните в музей Финифти. И непременно попробуйте луковое варенье.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
9: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».
10: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
11: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка. остатка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
10: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Ворлдвита».
12: Реклама.
13: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
14: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 12 часов. Студия Богдан Ходаченко. Российская армия нанесла массированные удары по целям в украинских портах. В Одессе поражены резервуары с топливом. В Измаиле атакованы 3 склада с безэкипажными катерами, включая катер «Магура», ангар с техникой ВСУ и плавучий док. В Николаеве попало под удар в момент разгрузки судно, доставившее грузы военного назначения. Об этом сегодня утром сообщили в Министерстве обороны. Федеральная служба безопасности сообщила, что предотвратила теракт в Москве. Задержана завербованная Киевом гражданка нашей страны. Она готовила подрыв автомобиля сотрудника органов безопасности. Злоумышленница изъяла взрывное устройство из тайника в Самаре. Затем она приехала в московский регион, где при попытке заложить бомбу под машину ее и задержали. На допросе призналась, что за выполнение задания ей и ее детям обещали переезд в одну из европейских стран на постоянное место жительства. Развитие морской инфраструктуры Дальнего Востока обсудили в Магадане. Основное внимание уделили судостроению и судоремонту, модернизации транспортных маршрутов и проектам, связанным с трансарктическим коридором. Вот что заявил помощник президента, председатель морской коллегии Николай Патрушев.
2: В настоящее время формируется комплексный проект развития арктической зоны Российской Федерации и трансарктического транспортного коридора. Важно, чтобы регионы Дальнего Востока подключились к данной работе, поскольку этот проект на системной основе обеспечит реализацию экономического и транспортно-логистического потенциала не только арктической зоны России, но и территории Дальнего Востока.
1: В ходе рабочей поездки Николай Патрушев посетил Магаданский порт и площадку строительства морского логистического центра. Новый глубоководный портовый комплекс должен стать одним из ключевых объектов для работы на Северном морском пути. Россельхознадзор с понедельника, 27 июля, вводит ограничения на ввоз молочной продукции из Армении. Причина – отсутствие в стране надежной системы контроля безопасности сырья. Ведомство не может подтвердить, что молоко и продукты его переработки безопасны для потребителей. В Союзе производителей молока заверили, что ограничения не скажутся на отечественном рынке. Российские производители и поставки из Белоруссии полностью покрывают потребности страны. Доля Армении в общем импорте была незначительной, поэтому дефицита и роста цен не будет, заверили в Союзе. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
3: Старенькая и больная Австро-Венгрия хотела сохранить то, что имела. Прыткая Сербия мечтала расширить свою территорию. Мощной Германии было тесно в ее границах. Россия долго не хотела вмешиваться, но что случилось, то случилось. О причинах Первой мировой войны с Константином Залесским.
0: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня у нас будет очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20,7 миллионов россиян есть болезни глаз, то есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13,7 миллионов человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как помочь его вернуть? Катаракта и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день.
2: Добрый день. Действительно, это грустные цифры, и что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начинаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день вы просто замечаете, что изображение кажется размытым. Буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Поэтому с годами за ними приходится следить. А уж если есть хронические заболевания, такие, например, как диабет, шейный остеохондроз, дело и вовсе может закончиться разрушением сетчатки, помутнением хрусталика, а потом и слепотой.
1: Действительно, даже не по себе становится. Но это же не значит вовсе, что нужно смириться. Наука не стоит на месте. Как можно постараться себя обезопасить?
2: Конечно, никогда не стоит отчаиваться, никогда не стоит опускать руки. Ведь современные технологии это позволяют, причем без операции и в домашних условиях. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который помогает решать многие проблемы со зрением. И название ему «Глазник». И сегодня я хочу рассказать о глазнике, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
1: Фаина Борисовна, а на чем основан аппарат «Глазник»?
2: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это надежный, а главное – действенный метод лечения, который может помочь, казалось бы, даже в запущенных ситуациях. В аппарате «Глазник» используется лазерная стимуляция красным излучением. «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А с появлением аппарата «Глазник» лечиться можно даже дома, да и цена доступная. Для одиноких людей с плохим зрением это настоящий подарок. Аппарат может разделить жизнь на «до» и «после». Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Каждому позвонившему скидка 5000 рублей. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8-800-777-1501. 8-800-777-1501. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Наши реквизиты ООО Prodex ОГРН 122-73-400-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
1: При каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
2: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хореоретинит – это воспаление радужки и целлярного тела глаза. Также его рекомендуется использовать для профилактики практики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи.
1: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им сложно пользоваться? Справится ли человек пенсионного возраста?
2: Вы знаете, все совершенно элементарно. Никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Часто же предлагаются кардинальные хирургические лечения, на которые не каждый решится, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому создатели аппарата «Глазник» пошли совсем другим путем. «Глазник» способствует разрастанию капиллярной сетки глаз. Больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это позволяет быстрее справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. Ну, взять, допустим, диабет. Ведь глаза при этой болезни – слабое место. Аппарат-глазник помогает лечению, может помогать справляться с главной проблемой – диабетических сгустках в глазных капиллярах. Глазник также нормализует глазное давление и стимулирует питание волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть помогает предотвращать дальнейшие ухудшения и, что важно, сохраняет здоровые участки. В результате улучшается отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и помогает восстановлению функций нерва. Вы можете такое себе представить? Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция. Каждому, кто сейчас позвонит, скидка 5000 рублей. И количество по акции ограничено, так что успейте. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8-800-777-1501. 8-800-777-1501.
1: Фаина Борисовна, а за счет чего достигается такой результат?
2: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами обладает аппарат-глазник, что является редким случаем. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов глазник получил высокие оценки. Его результатом были поражены даже заядлые скептики.
1: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 1501. 8 800 777 1501. Звонок абсолютно бесплатный. А наша программа уже подходит к концу. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, при каких заболеваниях глазник может помочь.
2: Конечно, давайте повторим для тех, кто к нам только что присоединился. Глазник может помочь при следующих заболеваниях: глаукома, повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении, катаракта, это помутнение хрусталика, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоцеклит и хориоретинит, это воспаление радужки и целлярного тела глаза. Это далеко не весь список, более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты 8 800 777 1501. Уже через несколько процедур очертания предметов могут становиться более четкими, а цвета сочными и яркими. Может начать пропадать краснота и ощущение песка в глазах. А такие занятия, как читать, смотреть телевизор или заняться мелкой работой, будут только в радость. И все это по доступной цене. Поэтому не тяните время, звоните прямо сейчас. Смотрите на мир своими глазами. Он прекрасен, и это надо видеть. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все-все расскажут о приборе глазник. 8 800 777 1501. 8 800 777 1501. Консультация бесплатна.
1: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы. Премьера на «Радио Звезда».
3: Дай пять. Пять удивительных фактов о...
4: О предметах и явлениях вокруг нас.
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
6: Реклама.
7: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: радиозвезда. Дай пять. Пять удивительных фактов о футболе.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Самые ранние упоминания об игре в мяч ногами относятся к Древнему Китаю. Игра называлась «Цудзюй», и в нее играли еще в 3 веке до нашей эры.
0: Факт второй.
2: Даже в Ватикане есть своя футбольная сборная. В нее входят гвардейцы, папские советники и сотрудники музеев. У сборной есть форма и флаг, хотя страна не является членом ФИФА.
0: Факт третий.
2: Футбол изменяет биохимию организма. Во время матча уровень кортизола у болельщиков растет так же, как у людей, переживающих реальную опасность. А победа любимой команды снижает стресс гораздо лучше медитации.
0: Факт четвертый.

0: Ярмака, пробив поворотом прямо из центрального круга.
1: Факт пятый.
0: У профессиональных футболистов развивается периферическое зрение до уровня, недоступного обычным людям. Они могут видеть движение на 180 градусов без поворота головы.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о футболе.
2: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
3: Все слышали про лампочку Томаса Эдисона. Но мало кто знает, что до него, еще в 1873 году, Александр Николаевич Ладыгин, русский инженер-самоучка, уже демонстрировал в Петербурге лампы накаливания своей собственной конструкции. Представьте себе, на Одесской улице зажглись первые в России электрические уличные фонари. Это было настоящее чудо, сменившее тусклые керосиновые и газовые светильники. Первая лампа Ладыгина была проста. Стеклянный колпак и внутри тонкий угольный стерженек. Когда через уголь пропускали ток, он сильно нагревался и начинал светиться. Конечно, первые образцы лампочек были недолговечны, горели всего около 40 минут. Но Ладыгин с коллегами постоянно думал над тем, как улучшить изобретение. Он принялся откачивать из колбы воздух, создавая там вакуум. Зачем? Без кислорода уголь сгорал не так быстро, и лампа жила уже намного дольше, до 1000 часов.
2: Ну ты кулибин.
3: Самый важный прорыв, который сделал Ладыгин, связан с тем, что он поместил внутрь колбы. В то время все экспериментировали с углем, но Александр Николаевич первым додумался использовать в качестве нити накаливания тугоплавкие металлы. Именно он предложил использовать вольфрам и молибден. Когда в лампе стоит вольфрамовая нить, она может раскаляться гораздо сильнее, чем уголь, не разрушаясь. А чем сильнее накал, тем ярче свет и тем экономичнее работает лампочка. Выходит, современная лампа накаливания обязана своим главным секретом именно русскому инженеру.
2: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
4: Кто имел право владеть холодным оружием в средние века? Почему в таверне было опаснее, чем на поле боя? И может ли благородный рыцарь спасти принцессу от банды разбойников? О поединках прошлого расскажет историк-медиевист, кандидат философских наук, тренер по фехтованию Николай Асламов в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

«Радио Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Богдан Ходаченко. Сейчас новости образования. Пентагон включил 33 российские научные и образовательные организации в список якобы угрожающих национальной безопасности США. В перечень вошли Московский государственный университет Ломоносова, Высшая школа экономики и МГТУ имени Баумана. Всего 130 учебных заведений из России, Ирана и Китая. Американское ведомство рекомендует исследователям и компаниям проявлять осторожность при сотрудничестве с этими организациями. Мера направлена на противодействие передаче технологий. Участники проектной смены «Большие вызовы» в образовательном центре «Сириус» старшеклассники разработали собственный метод защиты рапса от опасного грибка. В течение 3 недель ребята работали над реальной задачей от компании и на практика. Школьники применили технологию ускоренной селекции и провели генетический анализ полученных линий. Их данные могут быстрее и дешевле выводить устойчивые сорта рапса, одной из главных масличных культур России. Разработка уже признана перспективной. В Бразилии русский язык включат в учебные планы некоторых школ. Такое решение приняли Министерство просвещения России и образования Бразилии. По итогам онлайн-встречи стороны договорились направлять российских учителей в бразильские школы и обмениваться педагогическим опытом. Также планируются совместные проекты, включая программы детского отдыха и поддержку среднего профессионального образования. Легализацией невежества назвала закрепление неустоявшихся языковых явлений в словарях советник президента России Елена Ямпольская. Это произошло после того, как появились новости о том, что глагол «махаю» признан легальным и равноправным глаголу «машу» из-за разночтения в нормативных словарях.
2: И мне вот эта наша буквально всенародная ревность по поводу русского языка, тревога за чистоту нормы, готовность броситься на защиту родного языка, мне лично кажутся очень симпатичными качествами. Они

0: свидетельствует о живом отношении наших граждан к языку. Но точно так же, я думаю, что нет необходимости на академическом уровне нормативно закреплять многие англицизмы, которые в основном засоряют современный русский язык, и, конечно, сленговые выражения, которые просто очень быстротечны, как и любая норма.
1: Емпольская добавила, что лингвисты разберутся и приведут все нормативные словари к единообразию. По ее словам, после этого она надеется, что такой нормы, как, например, глагол «махаю» в словарях русского языка как государственного, не окажется. Это были новости образования. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Премьера на радио «Звезда».
3: Как вас звать, величать-то?
4: Не царское это имя!
2: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
4: Не царское это имя!
2: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Король франков и основатель династии каролингов. Умелый полководец, покоривший саксов и баваров, всю северную Аквитанию и серьезно расширивший границы франкского государства. Решительный реформатор, заключивший союз с папой римским. Но в историю он войдет под комичным прозвищем Пипин Короткий.
5: За что же выдающегося монарха прозвали Коротким?
4: По одной из версий, такое прозвище король Пипин мог получить из-за невысокого роста. Точных цифр до нас не дошло, но историки предполагают, что он мог быть ниже 150 сантиметров. Маловато даже для эпохи Средневековья. К примеру, сын Пипина Карл Великий был ростом 1,80 м и считался для своего времени просто гигантом. Есть еще версия, что Пипин получил свое прозвище потому, что не любил долго разглагольствовать. Его ответы и приказы всегда были коротки.
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
0: Радио «Звезда».
6: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
7: Заполярье, тундра, бесчисленные озера, болота и мелкие речушки, текущие между скал и валунов, сопки, опутанные ягодниками, мхом и карликовыми деревьями. Места дикие, безлюдные. Оттого и кажется здесь настоящим чудом старая каменная дорога, ведущая, по сути, из ниоткуда в никуда. От реки Печенги до подножья хребта Муста-Тунтури, того, что отделяет полуостров Средний, а с ним и Рыбачий, от Большой Земли. Эту дорогу часто называют «Швабской». Ее построили немцы во время войны.
6: Пути сообщения. Кольский полуостров. Швабская дорога.
7: Боевые действия на севере начались не 22 июня 1941 года, а на неделю позже. Немецкое командование просчиталось с использованием танков в тундре. Для них просто не оказалось дороги. Но 29 июня гитлеровцы при поддержке артиллерии и авиации все-таки нанесли мощный удар на мурманском направлении с целью подавить сопротивление Красной армии, выйти на полуостров Рыбачий, захватить базы Северного флота в Заполярье, перерезать Кировскую железную дорогу и взять Мурманск. Только ничего у них не получилось. Они не продвинулись дальше реки Западная Лица и хребта Муста-Тунтури. На этом отрезке фронта враг в течение всей войны так и не смог перейти государственную границу Советского Союза, благодаря самоотверженности и героизму советских солдат, матросов и морской пехоты. Наши бойцы стояли насмерть.
6: Пути сообщения. Дороги и люди.
7: Сообразив, что дальше им не прорваться, гитлеровцы приготовились к затяжным позиционным боям. Они превратили свои рубежи в цитадель с глубоко эшелонированной обороной. В теле хребта вырубили окопы и траншеи. Устроили бомбоубежища, склады, госпитали. В монолитных гранитных укреплениях разместили минометы, орудия, доты, огнеметные установки с дистанционным управлением. Такое масштабное строительство требует надежной транспортной инфраструктуры. По плато к побережью проложили канатную и автомобильную дороги. Немцы любят комфорт и надежность. Гитлер доверил строительство дороги так называемой организации «Тотта». Того самого Фрица Тотта, который еще в 1933 году был главным в Третьем Рейхе по строительству первых немецких автобанов. В итоге 36 километров Швабен-Век были построены по всем правилам дорожного строительства. Инженеры рассчитали идеальную траекторию. Проложенная в условиях горного рельефа со множеством озер и речек, швабская дорога не имеет резких крутых подъемов. Она не забирается на вершины сопок. Она грамотно вписана в рельеф. Строители пользовались стандартным методом послойной укладки валунов, дробленого щебня, песчано-гравийной смеси. При необходимости скалы взрывали. Советским военнопленным доверяли только самые тяжелые и неквалифицированные работы. Остальное выполняли немецкие строители. Прошло более 80 лет. Если бы не сгнившие и провалившиеся мосты, по некоторым участкам швабской дороги можно и сегодня проехать на легковом автомобиле. Настоящее инженерное чудо. Муста, по-фински «черная», «тунтури» — «тундра». Для немцев она действительно оказалась черной. Они строили дорогу надежно, с соблюдением всех инструкций и технологий. Для себя. Думали остаться здесь надолго. Что ж, вот и остались.
6: Кольский полуостров. Швабская дорога. Пути сообщения.
8: Премьера на радио «Звезда».
9: Юрта, сакля, кожим. Барак, иглу, вигвам и шатер. Мазанка и яранга. Нет, но кто так строит?
8: Дома и жилища народов мира. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: Адмиралы русского флота. Фёдор Ушаков.
2: Он родился в 1745 году в небогатой дворянской семье. Отец — сержант лейб-гвардии Преображенского полка в отставке. Человек строгих правил. С малолетства приучал своих детей к тяжелому физическому труду.
3: И что ты, батюшка, супруг мой разлюбезный, заставляешь Федора траву косить? Не дворянское дело-то.
4: Молчи, жена. Лучше молчи, Параскева. А что дворянское? Царь наш Петр Алексеевич сам своими руками все-все делать умел и нас научил. Теперь моя очередь учительствовать. Вот что наш Федька не умеет? Топором овладел, столярничать привык, грамоте обучен, с лошадью управляется, считать научился, стрелять. Так это дело от практики и опыта зависит. Что еще надо-то? Пора Феде на государев счет идти. Хорошо бы к преображенцам, повоевал бы.
3: Не надо ему войн. Пусть служит по гражданской части.
2: Параскева. Так звали маму Федора Ушакова. Женщина редких достоинств и глубокого ума. Она как могла оберегала своих трех сыновей.
4: Эк ты, будто царица приказы отменяешь. Да кто из истинных дворян променяет военную службу на бумагоморание, да откажется от ратных дел?
3: Сейчас узнаем. Феденька, милый, подойди. Ты кем хочешь стать?
4: Погоди, мать, не твое дело спрашивать про такое. А ну, сын, отвечай отцу как на духу. В преображенцы хочешь пойти? Или в монахи?
5: Не, батя. Я бы во флот пошел.
3: Господи, сынок, да кто ж тебя надоумил сему?
5: Волга. Я, матушка, быстрее всех плоты вязать научилась. Плавать и под водой сидеть дольше всех с камышиной. Грибу без устали. Так что...
4: А я вот тебе сейчас уши-то надеру, и будет тебе флот. Не бывать этому. Уйди с глаз долой. О, побежал. Шелемец.
3: Ты не сердись, отец. Знаешь, как Федю все наши деревенские мальчишки именуют?
4: Ну и как же?
3: Морянин. Он и вправду в воде души не чает.
1: Федор Ушаков. Адмиралы русского флота.
0: Радиозвезда.
1: Оружейка.
6: Стрелковое оружие.
1: Однозарядная малокалиберная спортивная винтовка Кочетова.
7: Он родился в семье потомственных тульских оружейников. С детства работал помощником слесаря. Во время Первой мировой числился мастером в одном из кавказских полков. Талантливого конструктора заметили сразу. За небольшой срок службы он умудрился создать прибор для стрельбы осветительными ракетами. Это позволяло использовать винтовки в качестве сигнального оружия. А также артиллерийско-оптический прибор и наушники-глушители. Но главным детищем Михаила Кочетова стала, конечно же, однозарядная малокалиберная спортивная винтовка ТОС-8. Расшифровывается просто – Тульский оружейный завод. А в народе такие винтовки ласково прозвали «тозиками». Прицельная дальность стрельбы – 250 метров. Дальность полета пули – 1600 метров. Убойная сила – 800 метров. И все это она – ТОС-8. Винтовка Кочетова. Отличалась простотой устройства, безотказностью и надежностью в эксплуатации. Ее можно было увидеть в любом советском тире, на военном полигоне или на соревнованиях по стрельбе. В Поэтому всевозможные модификации тосиков не сходили с конвейера более 50 лет.
1: Оружейка.
6: Стрелковое оружие.
1: Однозарядная малокалиберная спортивная винтовка Кочетова.
7: До войны с фашистской Германией винтовки ТОС-8 использовались в качестве спортивного и учебного оружия ДОСААФ. А вот на фронте их не было. Вернее, не было в регулярной Красной армии. Зато советские партизаны очень даже активно и, самое главное, эффективно применяли тозики против врага. Рассказывают, что когда несколько наших винтовок все же попали в руки гитлеровцев, то они были неприятно удивлены тактико-техническими характеристиками русской малокалиберки.
1: Однозарядная малокалиберная спортивная винтовка Кочетова.
7: И сегодня в музее Тульского оружейного завода на почетном месте бережно хранится тот самый экземпляр знаменитой винтовки Михаила Кочетова ТОС-8. А где же ей еще быть, если с главным предприятием этого города они в буквальном смысле тезки?
1: Однозарядная малокалиберная спортивная винтовка Кочетова. Оружейка.
2: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
8: Раз, два, три, четыре, пять.
2: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
9: Он прыгнул с парашютом на Северный полюс и построил там взлетно-посадочную полосу.
10: Да, потому что это было чертовски красиво и незабываемо.
2: Новая история поиска и открытия. Я иду искать. Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. За неделю российские войска освободили 8 населенных пунктов в ДНР, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях, сообщили в Министерстве обороны. С 18 по 24 июля были нанесены один массированный и 18 групповых ударов по портовой инфраструктуре Одессы, Черноморска, Южного, Измаила и Николаева. Поражены 27 морских судов, уничтожены предприятия ВПК в Киеве и Киевской области, а также ряд логистических центров. За неделю средства ПВО сбили более 5000 беспилотников самолетного типа, а силы Черноморского флота уничтожили 7 безэкипажных катеров противника. Общие потери украинских формирований в зонах ответственности всех российских группировок превысили 10 тысяч боевиков, отметили в оборонном ведомстве. «Украина отвергает план США по урегулированию конфликта, считая его высокомерным», — заявил Сергей Лавров. По словам главы МИД России, это происходит по причине продолжающихся поставок оружия на Украину.
2: Такое высокомерное, даже сказал, презрительное отторжение американских предложений происходит не в малой степени, потому что Зеленского накачивают оружие, ему в огромных количествах поставляют дроны, которыми он пытается подорвать стабильность Российской Федерации, атакуя мирных граждан и гражданские цели. И в значительности частью вот этой поддержки Зеленского является американская помощь.
1: Накануне Сергей Лавров сообщил, что передал госсекретарю США Марко Рубио подборку цитат Дональда Трампа о саммите на Аляске, где обсуждалось урегулирование украинского конфликта. По словам Сергея Лаврова, после саммита Трамп еще 3 дня восторженно комментировал достигнутые договоренности, утверждая, что вопрос практически решен. Совет Федерации утвердил штрафы для маркетплейсов за нарушение в работе с товарными карточками и взаимодействием с продавцами. Новые правила предусматривают штрафы для должностных лиц до 80 тысяч рублей и для юридических до 100 тысяч рублей за размещение непроверенной информации. Санкции также распространяются на случай необоснованного ограничения доступа продавцов к личному кабинету, снижения их рейтинга или изменения позиции товаров в выдаче. Проверка будет проводиться не реже 1 раза в 10 рабочих дней – с особым вниманием к товарам, влияющим на безопасность и здоровье потребителей. Юрген Клопп назначен на пост главного тренера сборной Германии по футболу, сообщили в Германском футбольном союзе. Ранее пост главного тренера Бундестим покинул Юлиан Нагельсман, под руководством которого немцы вышли в 1/16 финала чемпионата мира, где уступили парагвайцам в серии пенальти. Юргену Клоппу 59 лет, его последним клубом был Ливерпуль. Под его руководством Ливерпуль выиграл Лигу чемпионов, стал чемпионом Англии и завоевал ряд других трофеев. Соглашение Клоппа с Германским футбольным союзом рассчитано до июля 2030 года. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья. Это Радио Звезда. И сегодня с нами Анна Сытник, генеральный директор ОНО «Координационная лаборатория», кандидат политических наук, доцент СПБГУ и эксперт экспертного совета БРИКС «Россия». Анна, приветствуем вас.
2: Добрый день, Анна.
1: Информационные технологии, информационное поле, кибербезопасность – все это неотъемлемая часть сегодня уже нашей повседневной жизни. И надо заметить, что мы довольно быстро прошли тот самый путь от скепсиса по отношению к информационным технологиям, ну, это было до 2020 года, к фактически антиутопии, когда информационные технологии приобретают такие масштабы, которые фактически способны поработить человека в его повседневной жизни. И, собственно, если вспомнить фильм «Пятый элемент», когда там главная героиня буквально за несколько секунд просматривала всю историю человечества, мы понимаем, что сегодня подобрались практически к этому моменту. Ну и, соответственно, у нас возникает целый ряд вопросов относительно того, как быть дальше, потому что наш противник использует очень активно в военной сфере искусственный интеллект, и это ставит целый ряд вопросов, в том числе мировоззренческого и философского характера для человечества в целом, как на это реагировать в тот момент, когда противник отменяет мораль, нравственность. Ну и, с другой стороны, конечно же, возможности функциональные искусственного интеллекта, их тоже нужно понимать, как с ними работать, скрытые, явные угрозы. Но давайте с вами начнем нашу беседу сегодня с вопроса о том, что вообще таким образом является главным в освоении искусственного интеллекта как инструмента и где-то самая черта, за которой человек уже теряет контроль над решениями, которые за него может принимать уже искусственный интеллект. Вот это всех, пожалуй, больше всего пугает.
2: Человек теряет контроль в тот момент, когда мы передаем искусственному интеллекту полномочия. То есть в целом использование искусственного интеллекта как инструмента, в частности, там, больших языковых моделей, российских, да, Алиса, Яндекс.GPT, Гигачат или иностранных, например, китайских, там, DeepSeek, Квен, оно не передает полномочия наши о принятии каких-то конкретных решений в наших действиях в дальнейшем. То есть мы получаем информацию, и мы получаем возможность более эффективно работать. Допустим, если мы аналитики, да, мы можем быстро собрать самые последние новости по теме. Если мы там копирайтеры, можем написать какой-то текст. Но, конечно же, искусственный интеллект не может сделать это так же качественно, как люди. И вот опасность возникает там, где мы уже переходим к следующему этапу. Это когда искусственный интеллект может сделать уже, осуществить цепочку действий за человека. То есть это так называемый и агенты, и агентные системы. И что сейчас происходит? То есть мы уже можем этим приложением передать полномочия, допустим, поискать что-то в нашей электронной почте, что-то безобидное, допустим, забронировать авиабилеты, или что-то более опасное, там, сделать какие-то банковские операции. И вот здесь мы должны уже четко для себя определять, в какой момент это становится опасным. Потому что есть большая разница между тем, что врач получает от искусственного интеллекта какую-то подсказку, да, в диагнозе, который можно установить, да, и там в плане МРТ и вот различных этих историй. Искусственный интеллект действительно очень здорово помогает.
1: Обработка данных,
2: да,
1: имеется,
2: да,
1: в виду.
2: Да, да, да. И совершенно другая история, это если с помощью искусственного интеллекта уже без участия человека получается, назначается какое-то лечение. То есть человек должен сохранять вот эту возможность контроля, особенно принятие решений вот в критических отраслях. И национальная стратегия Российской Федерации в области искусственного интеллекта как раз-таки подчеркивает, что нельзя делегировать искусственному интеллекту именно вот нравственные аспекты принятия решений. И в первую очередь мы заботимся сюда о безопасности человека.
1: А это наша частная история или это в целом та самая позиция, которая дискутируется в мире и которая является определяющей для принятия в целом мировым сообществом? Вот как сейчас обстоят дела в геополитическом пространстве?
2: Этим вопросом начали заниматься достаточно давно, то есть даже до момента появления вот генеративных искусственных моделей, да, вот ChatGPT от OpenAI, первая, которая вышла. Кодекс этики по искусственному интеллекту был принят ЮНЕСКО в 2021 году, и там вот уже начали рассматриваться вот эти аспекты защиты человека, да, наших ценностей. То есть на уровне ООН это до сих пор один сейчас из основных треков. То есть у нас один из таких самых действенных форматов, который Россия поддерживает, это глобальный диалог по управлению искусственным интеллектом. Вот в июле как раз-таки прошел саммит по этому вопросу, и там решаются вопросы общечеловеческого контроля над технологиями. Помимо этого, доступа к инфраструктуре не только ведущих государств, но и в целом глобального юга. То есть ООН — это один из форматов. Есть еще клубные форматы, допустим, G20, да, Большая двадцатка, Большая семерка. Но я бы в целом разделила сейчас вот подходы к глобальному управлению, наверное, на два таких лагеря. Один лагерь — это западные клубные форматы, то есть это в первую очередь различные саммиты безопасности, которые они проводят ОСР. Я бы сказала, наверное, еще можно сюда включить вот ведущие компании, их IT-гиганты, да, и их идеи глобального управления, которые они на самом деле уже предлагают.
1: И реализуют
2: от OpenAI, от Anthropic, у них там еще внутри конкуренция. И вот более представительные подходы, в первую очередь ООН, G20, БРИКС, конечно же, и буквально на днях там была создана в Китае, учреждена Всемирная организация по сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта, где Россия тоже одна из стран-учредителей.
1: Но мы же понимаем, что одновременно наш противник уже использует искусственный интеллект, вопреки всяких самых разных соображений относительно морали и нравственности, запуская собственные боевые дроны, при том, что они сами выбирают траектории, сами выбирают цели, и мы видим часто, чем это заканчивается, когда страдают не просто мирные жители, страдают дети. Ну, здесь на самом деле тема такая. Мы же понимаем, что это происходит не просто потому, что абстрактный искусственный интеллект так решил, а потому что в первую очередь они сами себе позволили действовать именно таким образом. И в этом смысле они-то уже сделали этот шаг. И, как это часто бывает, в целом человечество отстает от темы регулирования. И вот вопрос следующий возникает. А сможем ли мы каким-либо образом этот вопрос поставить так на повестку дня, чтобы поставить заслон вот именно таким античеловеческим проявлениям, либо это уже процесс стихийный, неуправляемый, и здесь нужно думать просто, как реагировать на эту историю?
2: Это один из наиболее таких чувствительных вопросов, который тоже обсуждается, естественно, на всех этих площадках. Есть и отдельный саммит по безопасности в области искусственного интеллекта, называется AirEAM, на него Россию не приглашали, но Китай и США не подписали итоговую декларацию по безопасности в сфере искусственного интеллекта. То есть договориться на самом деле не получается нигде, но, может быть, каких-то базовых принципов. Вот в БРИКС активно обсуждается, да, что необходимо думать там о безопасности вот в сфере ИИ. Говоря о западных подходах, то, что они сейчас реализуют, как раз-таки активно идет дискуссия о том, чтобы сократить вот это время принятия решений при атаках различных, да, или преследовании цели. Потому что возможности, ну вот, например, есть такой проект Maven, который в США сейчас активно реализуется, то есть это создание системы управления искусственным интеллектом для поддержки военных решений и военной стратегии. Благодаря вот этим инструментам есть возможность сократить время принятия решений о поражении цели, в том числе с там нескольких часов, да, или нескольких минут до буквально там 7, ну, все-таки пока в минутах, да, но это до 10 минут. Да, но пока что их регламенты, да, их правила не разрешают этого делать. Ну, по крайней мере, то, что официально мы имеем информацию. И вот идут дебаты о том, чтобы, собственно говоря, изменить эти правила уже на официальном уровне. И в этом плане, конечно же, Украина становится одним из таких...
1: Главных полигонов
2: именно по испытанию этих систем. И что еще особенно тревожно, это то, что все данные, которые Украина получает с беспилотников, там за своих, да, ну и западных, за все это время, они собираются в одну единую систему. То есть это, наверное, самое большое сейчас хранилище данных по применению, современному применению в ИИ. И эта система, естественно, передается, да, и странам, ну, и в НАТО.
1: Нашим противникам.
2: И сейчас вот буквально на днях еще и альянс специальный с Европейским Союзом тоже создали по вот изучению вот этих новых технологий. То есть это очень такая серьезная история.
1: С вашего позволения паузу сделаем и продолжим. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. События, повлиявшие на наше прошлое. Решения, которые определят наше будущее. История, которая пишется на наших глазах. Разговор, который нельзя пропустить. Разговор с мудрецом. Авторская программа Сергея Кургиняна. Сегодня после 8 вечера на радио «Звезда». Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Теперь что у нас происходит? Национальная большая фундаментальная модель. Категория в российском законодательстве, которая определяет особый статус для больших языковых моделей искусственного интеллекта. Ну и если вот эта большая фундаментальная модель подразумевает возможность обращения к иностранным источникам информации, то суверенная выходит более закрытая и построена на взаимодействии внутренних информационных платформ. И вот здесь возникает вопрос. С одной стороны, мы много слышим критики, абсолютно справедливые относительно нейросетей, больших языковых моделей по поводу того, что они дают ответы на вопросы абсолютно в западной парадигме мировоззренческой. С другой стороны, понятно, что чем больше данных, тем более совершенна модель. Вот как здесь разобраться? И вообще, чем отличаются эти две вещи?
2: Наш новый законопроект, который уже был принят, да, и Госдумой, и Советом Федерации, еще не подписан президентом, как раз-таки помогает нам разобраться в этом вопросе. То есть понятие большой фундаментальной модели, оно шире, чем большая языковая модель, и под ней подразумеваются модели в более миллиарда параметров. То есть это очень крупные модели, да, и вот законопроект делит их на суверенные и национальные. И здесь нужно подчеркнуть, что это не разделение по принципу получения информации. На самом деле обе эти модели имеют возможность получать иностранную информацию. На самом деле без нее будет сложно сделать модель с миллиардом параметров. То есть это нужна информация со всего мира.
1: Здесь поставим многоточие, ровно с этого момента продолжим через пару мгновений. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: То есть, если мы говорим о различии большой национальной языковой модели и суверенной, то здесь речь идет не о принципе работы с данными, то есть и там есть возможность обращаться к большим данным в мировом пространстве, а какие-то другие тонкости, вот какие, давайте продолжим с вами разговор.
2: Ну, проще всего, наверное, разделить их по типу обучения до обучения. То есть суверенная модель должна быть полностью воспроизводима внутри страны. То есть мы не опираемся здесь ни на какие зарубежные разработки, да, это такая должно становиться в каком-то плане нашей критической, да, технологии, то есть важнейшей.
1: То есть это как если говорить, например, об автомобилестроении, абсолютно полный цикл под ключ, все наши компоненты,
2: да,
1: об этом речь идет.
2: С самого начала, с нуля. Вот. А национальная модель – это модель, которая точно так же хранит данные на территории Российской Федерации, да, которая должна быть разработана, ну, российскими, да, разработчиками, но она может обучаться или дообучаться на открытых open-source решениях, то есть других крупных языковых моделей. То есть это модель, которая также учитывает нравственные, да, культурные ценности России, но более свободно, так скажем, вот в этом процессе обучения.
1: А для чего мы разделяем вот эти два вида моделей? Вот какая главная сверхзадача?
2: Ну, в первую очередь задача – это, конечно, все-таки обеспечить наш технологический суверенитет. И вот это понятие именно суверенной модели очень важно для нас в условиях того, что мы должны все задавать себе вопросы, что будет, если доступ там к открытым моделям, open-source, да, там, китайским в первую очередь, в один момент, ну, допустим, что-то случится, и у нас его не будет. Вот на этот случай у нас должны быть суверенные модели, полностью воспроизводимые, да, с полного цикла обучения. А национальные модели, здесь важно, что в целом есть вот регламент хранения данных на территории России, ну, наверное, вот это самое основное. То есть Нам это нужно, наверное, для понимания нашей дискуссии внутри страны. Помимо этого, законопроект на самом деле определяет главные цели, которые между нами перед нами стоят. Это технологическое лидерство, это поддержка развития искусственного интеллекта внутри России, поддержка наших компаний, поддержка внедрения в разные отрасли, промышленность. То есть он такой носит рамочный характер, а дальше уже полномочия будут передаваться в отрасли, да, различные, чтобы там отдельные подзаконные акты принимались и уже более эффективные подходы вырабатывались.
1: Ну, для понимания, в 21 веке совершенно очевидно, как, собственно, и в любом другом веке на протяжении всей истории человечества, то государство обладает суверенитетом полным, которое обладает технологиями. Соответственно, сегодня и сейчас технологии искусственного интеллекта выходят на передний план, потому что они начинают активно использоваться в области военной. И мы сейчас с вами говорим о национальной суверенной большой языковой модели. И понимаем, что отнюдь не каждое государство сегодня и сейчас может себе позволить, во-первых, а во-вторых, в целом имеет такие возможности. А что это за государство, которое сегодня вот в целом в пространстве международном могут о себе заявить именно таким образом, как государства, обладающие соответствующими новейшими технологиями?
2: Здесь, наверное, нужно разделить лидерство и полный технологический суверенитет. Если мы говорим о лидерах, государствах-лидерах в области там, развития искусственного интеллекта, это, конечно же, США и Китай, которые обладают мощнейшими моделями, просто потому что у них вот есть IT-гиганты, огромные бюджеты, ВВП, да, это ведущие экономики. И именно поэтому у них есть возможность вот так вкладываться в развитие ИИ. Дальше, если мы переходим к вопросу полного технологического суверенитета, то, ну, по моему мнению, он невозможен вот прям на 100%. Да, то есть даже американцы и китайцы, у них вот вся цепочка, начиная от энергетики, да, для питания дата-центров, инфраструктуры, создания микроэлектроники, да, вот этих чипов для ИИ, и дальше разных методов разработки и аспектов там, внедрения, у них самих эта цепочка на самом деле не находится полностью внутри одной страны.
1: То есть вообще нету ни одного государства в мире, которое бы полностью обеспечивало себе вот этот суверенитет.
2: Даже есть вот голландская компания ASML, которая обладает уникальной технологией вот каких-то там чипов особенных. И даже у них, они говорят о том, что у них есть производственная цепочка включает компоненты из других стран. То есть это очень, на самом деле, сложная история вот, современной ИИ. Китайцы, допустим, до сих пор еще зависят в каком-то плане от американских чипов, от NVIDIA. Да? То есть NVIDIA еще никто не превзошел, несмотря на то, что китайцы активно также развивают эти технологии. Вот в России, если говорить о технологическом суверенитете, у нас хорошие позиции в этом вопросе. Да, естественно, есть там проблемы с чипами, но, как мы видим, если посмотрим на то, как функционируют наши модели, они на хорошем уровне работают, особенно с русским языком, да, и GigaChat, и Яндекс.GPT. То есть мы можем сейчас получать оттуда информацию, но в каком-то плане, наверное, даже не хуже, чем от американских или китайских там моделей. Понятное дело, что есть там передовые какие-то модели, типа там Claude, да, для Mistas для вот этой кибербезопасности, программирования. То есть здесь нам, в принципе, есть куда расти, но задел есть. У России вообще очень хорошее положение в позиции в области энергетики.
1: А кто еще, помимо США, Китая и России, вообще в целом в деле существует?
2: Ну, все государства БРИКС, допустим, конечно же, понимают необходимость развития собственных суверенных решений, и эта повестка очень активно обсуждается. Вот последнее заявление лидеров в области искусственного интеллекта БРИКС 25-го года показывает, что это становится приоритетом для государств. И, ну, вот и в Бразилии, да, и в Индии. В Индии вообще был недавно саммит глобальный по управлению и по, не по управлению, а impact, AI Impact Summit, то есть по воздействию и на человечество. Крупнейший саммит общемировой, и там была подписана итоговая декларация.

0: вирусы, а защитить их без соответствующих технологий сегодня уже не представляется возможным. Еще одна пауза. Это «Радио Звезда».
1: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
2: Продолжим после новостей.
3: Радио «Звезда» — это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
2: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
4: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Новости космоса. На космодром «Восточный» прибыл железнодорожный состав с блоками ракетоносителя «Союз-2» и головным обтекателем. Об этом сообщили в Роскосмосе. Специалисты космического центра «Восточный» приступили к разгрузке состава. Предстартовая подготовка займет несколько недель. За это время инженеры проверят все системы и проведут комплексное тестирование оборудования. Запуск ракетоносителя запланирован на конец августа. «Союз-2» выведет на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли. В Роскосмосе отметили, что доставка груза прошла успешно. В недрах Солнца скрывается на 55% больше серебра, чем показывали прежние замеры. Это выяснили европейские и индийские астрофизики. Они разработали трехмерную модель светила, которая отразила его состав с учетом круговорота элементов между разными слоями. А как изучают состав звезд, рассказывает кандидат технических наук, автор проекта «Астрономия для всех» Юрий Кумаков.
5: Так называемая спектроскопия. А все дело в том, что каждый химический элемент излучает или поглощает свет на определенных длинных волн, которые нам известны. И поэтому, если мы с вами изучаем состав света, приходящего от Солнца, то мы можем, как бы не прикасаясь к этой звезде, понять, из каких химических элементов она состоит. Но есть и другой способ. Это метеориты. Их химический состав должен быть полностью идентичен Солнцу. Ну, за исключением, конечно, газов, то есть летучих элементов, водород, гелий.
4: По словам ученых, по их модели можно измерить долю серебра в недрах других звезд, а также понять, как быстро этот металл накапливается во Вселенной. Августовские затмения Солнца и Луны, звездопад и возможность вместе с ним наблюдать на небе 6 планет делают этот месяц рекордсменом по количеству астрономических событий в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария. Так, 12 августа, когда в Москве будет вечер, ожидается полное затмение Солнца, а утром 28 августа произойдет частичное затмение Луны. Эти явления будут видны в России. Пик метеорного потока Персеида ожидается в ночь на 13 августа. Кроме того, астрономы прогнозируют 100 падающих звезд в час, что делает августовское событие одним из самых мощных звездопадов года. Международная команда астрономов выяснила, что пылевые бури на Марсе могут усиливаться по причине выбросов солнечной плазмы во время солнечных вспышек. Летом 2018 года одна из таких бурь уничтожила американский марсоход. Уточняется, что у Марса нет постоянного магнитного поля, поэтому солнечный ветер и выбросы плазмы уносят молекулы и ионы в космос. По этой причине планета потеряла большую часть воды и воздуха за последние 4 миллиарда лет, отмечают ученые. Это были новости космоса. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
6: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу.

0: и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
1: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
2: Банковский сектор. Очень лакомая добыча грабителей. И сегодня это не люди в масках, которые выламывают сейфы, взламывают замки у банков. Надо констатировать факт того, что это еще была прекрасная ситуация, в которой мы существовали в прошлом. Нам-то тогда рассказывали, что, мол, информационные технологии обеспечат нам абсолютную безопасность, как это хорошо, правильно, за этим будущее. Но прошло совсем немного времени, и мы поняли, что на самом деле все то, что было раньше, это просто были цветочки по сравнению с миллиардными убытками, которые несет и государство в целом, да, поскольку ответственность за собственных граждан. Мошенничество, кибермошенничество, и это геометрическая прогрессия, которая только растет. Сегодня огромные суммы воруются в ходе торгов на биржах, со счетов, во время перевода активов, несколькими нажатиями клавиш это делается на компьютере или даже на смартфоне. Вот насколько уязвим отечественный банковский сектор для искусственного интеллекта, и делается ли что-то, чтобы предотвратить эти киберхищения? Понятно, что мы совершенствуем наше законодательство, что принимаются соответствующие законы, но все-таки этого по-прежнему мало. И мы видим, что то прекрасное будущее, которое рисовалось цифры евангелистами для нас, оно вовсе не прекрасным оказалось. А мы, в общем-то, столкнулись с ситуацией, когда находимся под угрозой ежедневно и фактически ежечасно. Вот что здесь?
3: Здесь, на самом деле, мы наблюдаем парадокс, потому что искусственный интеллект делает банковскую сферу, с одной стороны, более защищенной, потому что появляются новые эффективные инструменты, да, по устранению вот всего того, что вы только что озвучили, но и одновременно более уязвимой, потому что, конечно, самые передовые модели могут использоваться для взлома, в первую очередь, кибербезопасности систем защиты банковского сектора. Поэтому здесь нужно говорить тоже о разных уровнях использования искусственного интеллекта. То есть его же могут использовать и для той же социальной инженерии, с помощью того, что он просто персонализирует вот эти все рассылки, звонки, да, по просто тому, чтобы человек передал какие-то данные. А второй уровень там это создание дипфейков. То есть можно с помощью ИИ там позвонить измененным голосом родственника какого-то. Это тоже на самом деле, да, все искусственный интеллект. Третье — подделка документов, там синтетическая информация. То есть это уже, что можно прийти там в банк, обратиться с чужими документами. Но, конечно же, основное — это вот автоматизация кибератак. Когда недавно вышли последние модели Anthropic, Mistas, Fable, которые очень быстро администрация США на самом деле сделала закрытыми, то есть убрала доступ даже для там, своих союзников, показала на самом деле вот реальные риски для всей вот этой сферы кибербезопасности, которая, конечно же, банковского сектора в первую очередь касается, потому что, ну, преступников больше всего интересуют, наверное, финансовые махинации. И здесь в России, если говорить о нашей стране, мы видим, что там около, по-моему, в последнем квартале около 500 тысяч было попыток взлома, но или, по-моему, даже вот, ну, реальных, да, каких-то негативных историй, но предотвращенных
2: преступлений,
3: да, было более 1,5 миллиона. То есть очень много делается для того, чтобы с этим бороться, и эффективность мер, которые сейчас разрабатываются, они повышаются. То есть даже вот повышается осведомленность населения, мне кажется, здорово сейчас в виде вот плакатов, которые есть, да, реклама на улице.
2: Объявления в аэропортах.
3: Да, да, да. То есть я сама
2: разных
3: всегда
2: регионов
3: обращаю
2: России, я
3: внимание, и мне кажется, что это тоже очень здорово. Ну и на уровне, конечно, наших компаний, которые занимаются кибербезопасностью, я думаю, этим тоже серьезно занимаются.
2: Но при этом мы попали в очень сложную ситуацию, я имею в виду современного человека, при которой кратно снижается доверие друг к другу. Я думаю, очень многие сегодня уже не отвечают на звонки с незнакомых телефонов, у которых нет записной книжки. И это на самом деле печально. Почему? Потому что мы понимаем, что вот та ситуация, при которой могли свободно общаться друг с другом, проявлять человеческие качества, сочувствие, сопереживать друг другу, она очень стремительно уходит в прошлое. И в тот момент, когда мы там несколько раз попробовали сопереживать кому-то и были обмануты, эта ситуация, конечно же, ставит навсегда заслон вот такой человеческой позиции, да, гуманной позиции. И это, на самом деле, мне кажется, тоже серьезная угроза. Вот вы упомянули тему социальной инженерии, и это ведь тоже одна из частей той большой картины, которая вполне вероятно может играть на руку нашему противнику в лице, допустим, транснациональных корпораций. Мы понимаем, что главная задача ТНК сегодня в чем состоит? В перехвате власти от классических демократических институтов к теневым группам, которых мы и не знаем, этих людей, в чьих руках находятся рычаги и кто рулит. Ну, то есть, да, есть отдельные акторы на самой верхушке этой пирамиды, но в целом. И получается, что ситуация-то необратима, то есть мы, выходит, стремительно теряем тот самый мир, в котором царила какая-то гармония более-менее, да, во взаимоотношениях человек-человек, общество-государство, государство-государство. А вот как с этим быть, на ваш взгляд?
3: Очень комплексный, сложный вопрос. Я думаю, что искусственный интеллект — это очередная технология. Каждая технология, на самом деле, ну, немножко меняла наш мир, но мы всегда оставались людьми. То есть, с одной стороны, да, у нас может быть недоверие там, к звонкам, но при личном общении, наверное, человеку все равно нужен человек, и, может быть, даже ценность личного общения в этом плане возрастает. То есть очень сейчас же есть практика, да, убирать там от себя телефоны у детей, ну, как контролировать вот доступ ко всей этой цифровой сфере, чтобы не было перегруза. Наверное, вот то, что вы сказали, относится, можно сюда привести пример таких приложений, как e-компаньоны. Это такие разговорные приложения, то есть приложения для общения с дообученным искусственным интеллектом, который может стать тебе другом, партнером. И, как показала статистика, то есть миллионы людей подсели на вот общение с искусственным интеллектом.
2: И кого-то он довел до суицида таким образом.
3: До суицида, кто-то там на нем женился, где это можно. И вот это, на самом деле, опасный тренд, который необходимо регулировать. Вот буквально на днях Китай выпустил специальное там регулирование для вот e-компаньонов, что компания обязана защищать там детей, контролировать безопасность людей там при общении. То есть, да, возникают вот некоторые новые риски, и, наверное, что касается вот человеческого аспекта, вот такой пример. Касательно второй части вопроса там про транснациональные корпорации, как они пытаются изменить наш мир, конечно же, их влияние достигло, мне кажется, исторического пика сейчас, потому что, ну, даже если мы посмотрим на последнее заседание Большой Двадцатки, где справа от Дональда Трампа сидит Сэм Альтман, глава, да, OpenAI, крупнейшего IT-гиганта, ну и в целом все вот представители там за столом, мы понимаем, что они сейчас мало того, что сливаются с государственным, там, если мы говорим про США, да, с госаппаратом США и с военным аппаратом, и получают, ну, прямой доступ на формирование и внешней политики, и внутренней. Это называется такой манхэттенский проект, да, в области искусственного интеллекта. Это очень опасная история. Вот. И в целом в других странах мы не наблюдаем именно такого вот жесткой тенденции, как в США. То есть поэтому, наверное, ключевой риск будет исходить от того, как дальше эти компании будут действовать, насколько агрессивно они будут действовать на мировой арене, и насколько эффективно все мировое сообщество, да, в том числе и глобальный юг, смогут противостоять тем стандартам, тем правилам, которые они, конечно же, будут пытаться навязывать.
2: Но мы понимаем, что в этих условиях эффективно защищать интересы и права человека может только национальное государство. А транснациональные корпорации своей целью ставят как раз уничтожение национального государства, и это будет, наверное, одна из главных тем борьбы. А вот, собственно, вы сейчас обозначили эту тенденцию, ведь проблема в том, что не стесняются наши противники, они абсолютно открыто говорят о своих целях, задачах, и, в общем-то, уже обозначили траекторию собственного движения. И еще раз, давайте для себя это зафиксируем. Интересы человека как личности, суверенитет личности, личное пространство может обеспечить только национальное государство, потому что изначально задача его такова. Транснациональные корпорации руководствуются ровно противоположной идеей. То есть на самом деле задача-то какая? Это абсолютная сегрегация общества на тех, в чьих руках сосредоточены технологии, читай, власть, и тех, кто служит, является обслуживающим персоналом для ТНК. Такая же картина.
3: Да, роль государства, это подчеркивает и Россия, да, и Китай, и другие страны, должна быть здесь, ну, главной, да. Но мы видим также, что транснациональные корпорации, на самом деле, ну, они понимают, что там открыто действовать, это будет не совсем эффективной стратегией. Поэтому они как раз-таки вот и пытаются влиться в формирование государственных стратегий. Активно развивается там и лоббизм, да, в США в том числе. Вот будут промежуточные выборы, там тоже активно идут кампании.
2: Вообще, в идеале взять и всю государственную систему управления переставить на рельсы цифровых платформ, ключи от которых находятся у американских компаний. Вот как происходит постепенная оккупация пространства национального государства.
3: Ну, если смотреть, опять же, на Америку, да, там остается даже, вот как вы сказали, общегосударственная платформа, там, хранение данных, разные проекты, типа Genesis Mission. То есть применение, внедрение ИИ для максимального повышения там американского могущества. То есть их план по искусственному интеллекту на самом деле так и обозначает, что обеспечение лидерства США в первую очередь, да, там перед Китаем. И поэтому и вот эти компании сейчас получают, ну, огромные полномочия и внутри государства. А для России...
2: То есть они могут подменить собой государственными словами в какой-то момент?
3: Ну, мы... Наверное, в полном таком смысле нет.
2: Технократическая республика.
3: Технократическая, да, но там у них тоже есть внутренние противоречия. То есть вот у Антропика, да, конфликт был с администрацией Трампа, что вот у них свое видение, они не хотели передавать все возможности там в Пентагону, но в результате их додавили, да, в итоге они все передали. То есть государство здесь имеет рычаги, то есть все равно штаб-квартира этих компаний где-то находится.
2: Но при этом давайте упомянем, что на американском континенте, в Латинской Америке уже создаются так называемые умные города, которые находятся полностью под управлением транснациональных корпораций, и все вот процессы, они завязываются именно на цифровые платформы, и здесь уже человек постепенно становится абсолютным рабом системы, за пределы которой выйти не имеет возможности, потому что там уже начинает действовать социальный рейтинг и так далее, и так далее, и так далее.
3: Ну, система предоставления...
2: То есть это обкатка технологий на самом деле сейчас происходит?
3: Конечно, да. Сейчас большинство технологий, в том числе доступ к большим вот этим фундаментальным моделям, предоставляется, ну, бесплатно, да, ну, то есть даже где есть платная подписка, допустим, там ChatGPT+, она стоит намного меньше, чем должна стоить по факту.
2: Но это классическая тема. Под благовидным предлогом, да, мы вам приносим комфорт, вы подсаживаетесь на эту иглу, а затем мы затягиваем узел.
3: То есть именно поэтому Россия должна обеспечить такую степень технологической самостоятельности, где потеря, да, да, доступа к какой-либо открытой экосистеме не приведет к тому, что мы не можем воспроизвести всю цепочку вот технологическую. И сейчас те механизмы, которые есть в рамках БРИКСа, развиваются, они, я думаю, позволят это сделать.
2: Китай мы упомянули. На самом деле это тоже отдельная история. Вроде бы национальное государство, а с другой стороны, та система цифровая, которую Китай продвигает внутри себя же, честно говоря, мало чем отличается от той антиутопии, которую двигают американские транснациональные корпорации. И почему я об этом говорю? Потому что, наверное, мы для себя просто должны очень четко это зафиксировать, что китайская модель – это тоже вовсе не та гуманистическая модель, которой мы должны были бы стремиться, как государство, которое все-таки провозглашает принципы справедливости, уважения, уважения личности и так далее, и так далее, и так далее.
3: Разумеется, каждое государство должно придерживаться той модели, которая соответствует там культурным, национальным, нравственным принципам, определенным нашей стратегией. В этом плане, мне кажется, для нас нету каких-то рисков от того, что там происходит в Китае или от того, что происходит в США, потому что наша политика сейчас достаточно четко определяет наши цели в области достижения суверенитета и его обеспечения.
2: Ну, и при этом тоже вопрос, который все-таки должен дискутироваться у нас на внутреннем контуре, поскольку окончательного ответа, куда мы идем в этом смысле, в новой цифровой реальности, как мне кажется, мы себе еще не дали, потому что элементы социального рейтинга, они у нас в России уже существуют, используются активно банками при решении вопроса о выдаче кредита, например. Ну и не только. Мы понимаем, что любая информационная среда, особенно если она во многом формируется с помощью искусственного интеллекта, провоцирует пользователя на бездумное потребление вот этого контента, который никогда не заканчивается. Отличное решение предложил Китай, уже реализовал у себя. Это так называемые детские цифровые песочницы или детский интернет. То есть особый сегмент интернета для детей, доступ к которому осуществляется через детскую сим-карту. Это выглядит как обычный интернет для обычного человека. Ребенок, который заходит в него по детской сим-карте, даже не понимает, что он зашел в детский сегмент интернета. Но если он пользуется поисковиком, например, то поисковик выдает ту информацию, которая, во-первых, не навредит, а во-вторых, он позволит направить мысли ребенка в правильное русло. То же самое связано с ограничением доступа взрослых людей в детский сегмент интернета, строгая модерация со стороны согласованных, скажем так, акторов, которые могут заниматься с детьми именно в этом сегменте и так далее, так далее, так далее, это с одной стороны. А с другой стороны, это, конечно же, вопрос суверенных алгоритмов. Мы понимаем, что есть большая разница между роликами, например, девушек в кокошниках. С одной стороны, можно записать красивую песню в кокошнике, он наберет 1000 просмотров, и можно записать тот же самый ролик «Девушка в кокошнике» и тоже споет песню, но, я прошу прощения, голая. Она наберет таким роликом 1 000 000 просмотров. Вопрос, что мы пессимизируем, и какие ролики, и какую информацию мы выводим в топ. И это вопрос, конечно же, того самого суверенного интернета и тех самых суверенных алгоритмов, которые должны быть написаны таким образом, чтобы они соответствовали доктринальным документам Российской Федерации, о которых мы уже говорили, тому самому 809-му указу президента, 400-му о стратегии национальной безопасности и так далее, так далее, так далее. Ну, иными словами, конечно же, фронт работы большой. Спасибо вам большое, что мы сегодня попытались разобраться в этой непростой теме.
3: Спасибо вам.
2: Анна, благодарим вас. Напомню, сегодня с нами была Анна Сытник, генеральный директор ОНО «Координационная лаборатория», кандидат политических наук, доцент СПБГУ и эксперт экспертного совета БРИКС «Россия». До новых встреч.
3: До свидания.
1: Стратегия национальной безопасности.
0: Сегодня в программе «Область знаний». Средневековые поединки. Мифы и реальность. Рассказывает историк-медиевист, кандидат философских наук, учитель истории, тренер по фехтованию Николай Асламов. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на «Радио Звезда».

0: Очаг Чиры. Узкие суконные штаны прямого кроя, плотно облегающие ноги. Такие уставные брюки, они, кстати, заправлялись внутрь коротких сапог, ботиков, носили русские кавалеристы 19-го столетия, уланы и гусары. По боковым швам чакчир располагались лампасы. У офицеров из золотого или серебряного галуна. У солдат и унтер-офицеров из желтой или белой тесьмы.
1: Форма и содержание.
2: Цвет армейских штанов различался в зависимости от воинской части. Например, у 5-го полка были черные брюки, у 11-го – синие. Кавалерийские чапчиры выглядели очень нарядно. Помимо лампасов по бокам, спереди на обеих штанинах располагалось еще одно особое украшение из галуна, так называемый узел гусарский. У рядовых воинов он был прост по рисунку и выполнялся из тонкого длинного шнура. У офицеров же узел делали из шнура более толстого, золотого или серебряного. Да и сам рисунок был куда сложнее.
0: Чак-чиры.
2: Кавалерийские брюки были очень дорогими и требовали регулярного ухода. Одна беда – из-за постоянного ношения чакчиры быстро рвались, а в ненастную погоду часто пачкались и намокали. Поэтому в походах, особенно в холодное время года, солдаты поверх расшитых штанов надевали еще и специальные рейтузы серого цвета, которые не заправлялись в короткие сапоги. Так бойцы пытались уберечь от грязи форменное парадное сукно.

0: мундирования.
1: Зато в мирное время на балах гусары всегда появлялись в своей классической армейской форме тройки. Короткий однобортный мундир, даламан, на левом плече расшитая шнурами куртка ментик, на ногах облегающие узорчатые брюки чакчиры. Красота! И только тогда начинался настоящий праздник, утверждал знаменитый командир летучего партизанского отряда Денис Давыдов.
2: Ради бога трубку дай, ставь бутылки перед нами, всех наездников взывай с закрученными усами.
3: Форма и содержание. Чак-чиры.
4: Реклама.
5: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Премьера на радио «Звезда».
8: Юрта, сакля, кожим. Барак, иглу, вигвам и шатер. Мазанка и яранга. Нет, но кто так строит?
7: Дома и жилища народов мира. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: студии Роман Авдеев. Здравствуйте. За неделю российские войска освободили 8 населенных пунктов в ДНР, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях, сообщили в Министерстве обороны. С 18 по 24 июля были нанесены один массированный и 18 групповых ударов по портовой инфраструктуре Одессы, Черноморска, Южного, Измаила и Николаева. Поражены 27 морских судов, уничтожены предприятия ВПК в Киеве и Киевской области, а также ряд логистических центров. За неделю средства ПВО сбили более 5000 беспилотников самолетного типа, а силы Черноморского флота уничтожили 7 безэкипажных катеров противника. Общие потери украинских формирований в зонах ответственности всех российских группировок превысили 10 тысяч боевиков, отметили в оборонном ведомстве. Ведение боя в населенном пункте, захват опорников и оказание первой помощи отработали военнослужащие, которые заключили контракт с Министерством обороны. Тренировки проходят на полигоне Южного военного округа в Ростовской области. Для некоторых бойцов это первый опыт службы, другие совершенствуют свои навыки. Рассказывает контрактник с позывным «Кирсан».
1: На сегодняшний день очень многое поменялось. То есть это уже не та война. У нас раньше с противником были прямые столкновения. А сейчас больше война, как говорится, птичек, там техники.
0: Опытные инструкторы обучают бойцов необходимым навыкам для успешного штурма, рассказывают о новейших образцах техники и вооружения, включая роботизированные комплексы. Докладывает инструктор с позывным «Тигр».
2: Робот удобен тем, что не будет человеческих потерь прежде всего. Также его составляющая в основном прикрытие группу пехоты. На данный момент на дроне был установлен пулемет. Соответственно, бойцы у нас заходят с автоматами. Пулемет помощнее и по скорострельности лучше. Противник голову поднимать не будет.
0: На учениях военные тренировались действовать в небольших тактических группах по 2 и 3 человека. Особое внимание уделили эвакуации условного раненого из-под огня противника. Министерство обороны рассказывает о героях специальной военной операции. Младший сержант Станислав Макаров, действуя в составе штурмовой группы, захватил опорный пункт противника. Он вел интенсивный огонь и активно использовал FPV-дроны. Обнаружив два вражеских пулеметных расчета, Макаров скрытно подобрался к ним, используя особенности местности. Гранатами он уничтожил оба расчета. Это позволило штурмовой группе успешно выполнить задачу и занять более выгодные позиции. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6.30 утра в эфире «Радио Звезда».
3: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
3: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Вадим Махоров – один из лучших в мире фотографов дикой природы.
5: Любая съемка должна производиться так, чтобы животное вообще, возможно, лучше даже не заметило тебя. А если заметило, то не стрессовало.
3: Новая история поиска и открытия. Я иду искать. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Я иду искать». Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: Всем привет, с вами Евгения Ионкина.
2: И я, Даниил Давыдов. Это программа о людях, которые отправляются на поиски, делают открытия и в результате меняют мир. Сегодня у нас в гостях как раз такой гость. Правда, поймать его в Москве практически невозможно, поэтому мы делаем программу с ним удаленно.
1: Вадим Махоров – один из лучших фотографов дикой природы. Фотографии белых медведей, которые сделал Вадим у острова Калючин, облетели весь мир и были опубликованы в ведущих мировых СМИ. Вадим, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Первый вопрос. На острове Калючин в Чукотском море людей сейчас нет. Там, как я понимаю, одни белые медведи. Где вы и делали фотографии?
3: Да, все верно. История с белыми медведями такова, что я когда там был, это был сентябрь, и в это время весь Северный Ледовитый океан около Евразии со стороны Чукотки, он скрывается ото льда, а медведи обычно ходят по льду и там охотятся. А когда льда нет, они концентрируются на берегу, и, соответственно, остров Калючин, островок небольшой, и поэтому они там скучковались в таком большом количестве. Вот я примерно насчитал около 20 белых медведей на вот этом маленьком участке.
2: А вы специально туда поехали, на такую фотоохоту на белых медведей, или просто так получилось?
3: Ну, я был в составе пассажирского круиза, туристического, так назовем. Мы на судне «Профессор Хромов» прошли через всю Чукотку от Анадыря и через мыс Дежнёва, и шли мы к острову Врангеля. И остров Калючин был на пути. И не то чтобы я там специально хотел это снять, этих медведей, и вообще я не первый, кто этих медведей снял, и я уверен, что не последний, но именно мои кадры вот так вот разлетелись по всему миру, так всех впечатлили, мне, конечно, очень приятно, но я не ожидал, что так будет.
2: То есть сама судьба свела вас с белыми медведями?
3: Что-то вроде того, да, то есть я вообще не знал даже, что в программе есть этот остров, и когда увидел, я подумал, блин, классно, сейчас мы все сделаем тут красиво.
1: Вообще белые медведи считаются животными-одиночками, а вы рассказываете о том, что белые медведи там собрались в кучку, как так может быть?
3: Белые медведи действительно одиночки, как, например, и бурые медведи, но бурые медведи, они более агрессивные, потому они, например, не смогли бы вот так ужиться, и они там дрались постоянно между собой. А вот у белых медведей есть такая особенность, что в определенные моменты, когда у них там либо мало еды, либо там вот какие-то такие стесненные условия, что им просто некуда деваться, они способны сосуществовать друг с другом. Были с нами научные сотрудники, биологи, которые рассказывали все вот это. И получается, что да, я стал, и все мои зрители тоже стали свидетелями такой ситуации, когда белые мишки могут сосуществовать спокойно, без агрессии.
1: Вадим, а как вам все-таки удалось договориться с одним из самых опасных хищников в природе, чтобы он вам попозировал?
3: Вообще, чтобы снимать белых медведей, и не только белых медведей, а вообще любых животных с дрона, как это делаю я, нужен определенный навык. А сложность в том заключается, что дрон, он ведь шумный, и когда он подлетает к животным, есть очень большой шанс их испугать. И тогда вот эти кадры, которые будут с испуганным животным, они будут никому не нужны, в том числе и мне. И в целом я считаю, что животных нельзя пугать. Любая съемка должна производиться так, чтобы животное вообще, возможно, лучше даже не заметило тебя. А если заметило, то не стрессовало. И если коротко, то это происходит так, что я подлетаю к ним на дроне очень-очень медленно, даю им много времени, чтобы они привыкли к этой жужжащей птице. И в этот момент животные чаще всего либо вообще не замечают дрон, либо начинают с ним взаимодействовать, а именно даже подходить и могут встать на задние лапы. Я ведь еще хожу на Северный полюс на ледоколе 50 лет Победы и тоже часто встречаю белых медведей на земле Франца Иосифа. Там у меня много кадров сделано, где они встают на задние лапы, чтобы там посмотреть поближе, там, не знаю, понюхать дрон. Я научился уже очень давно взаимодействовать с медведями так, чтобы они совершенно не стрессовали.
2: Но не пытаются они лапами сбить дрон, потому что все-таки это будет потеря серьезная такой экспедиции.
3: Я думаю, что у них нету какой-то прям агрессии. То есть, если бы у них была агрессия, то они бы вели бы себя по-другому. Они бы там бежали бы, пытались бы как-то вот атаковать. А они чаще, для них это как вот, ну, что-то вот летает, что-то вроде интересное, но недостаточно интересное. То есть, ну, что-то вот необычное из их жизни. Скорее, их все взаимодействие сводится к игре.
1: То есть, Вадим, правильно ли я понимаю, что вы сами близко не подходите к белым медведям?
3: конечно, я сам к ним близко не подойду, потому что мне все-таки жить хочется. Так, все эти кадры, они, да, сделаны в тот момент, когда я сам лично нахожусь на судне. А если мы говорим про видео с белыми медведями, которое вот залетело по всем соцсетям, там некоторые кадры сделаны на FPV-дрон. Это такой дрон, который вот одеваешь очки, как VR-очки, и ты видишь своими глазами, как ты летаешь, как птица. И погружение в этот процесс достаточно такое глубокое. И когда вот я снимал вот эти кадры, где там медведь машет перед дроном или там пытается как-то типа укусить, то в этот момент я прям ощущал, будто бы я вот сам там нахожусь. Я, конечно, не находился сам, но ощущение вот такое полноценное присутствие.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать». На радио «Звезда».
2: Вадим, скажите, а как вообще вы выбираете локации? Вот вы по карте просматриваете весь маршрут, где каких необычных животных диких можно снять? Или это всегда случайность?
3: Ну, если говорить вообще про все мои путешествия, то я успел там за свою жизнь посетить много стран, много разных интересных локаций. И чем больше я путешествую, тем мне больше интересны места, где меньше людей. Про Россию, если говорить, то это, конечно, арктические территории. Они самые труднодоступные, и для меня они самые интересные, потому что там уникальные пейзажи, в том числе животные. Те же самые белые медведи или какие-нибудь там киты. Встреча с животным чаще всего – это, конечно, ну, это случайность. Это не запланируешь. Конечно, ты можешь заранее там предположить, ну, их ареал обитания, но все равно это никакой гарантии нет.
1: Вадим, скажите, а в чем сложность работы фотографом именно на Северном полюсе?
3: Наверное, сложность – это то, что все-таки это полярные регионы, там, ну, попрохладнее, там могут быть туманы, и если мы говорим про дрон, то эти туманы могут заставлять дрон там обледеневать. То есть можно его даже там потерять. У меня были случаи, когда терял дрон. Компас сбился, сбились спутники, и он просто влетел в лед. В общем, разбился и утонул потом, к сожалению.
2: То есть получается, что не только медведь может навредить дрону, это как раз наименее вероятно. Ветер, обледенение. Бывают вообще серьезные потери фототехники, объективы, может быть, за борт падают. Что теряли в таких экспедициях, делая прекрасное?
3: Ну вот единственное, что я терял, это вот, как я рассказал, это было с дроном связано. Если про это чуть подробнее рассказать, он на самом деле приземлился неудачно на льдину, и мы стали его искать на ледоколе, а ледокол он огромный, там 160 метров длиной. И когда мы нашли дрон, он лежал на льдине, мы думали, что сейчас мы к нему аккуратненько подойдем и спустимся и заберем, но... К сожалению, ледокол разломал лед, и трещина пошла вот четко по тому месту, где стоял дрон, и он утонул. Вот это единственный случай, когда какая-то была потеря.
1: Вадим, вы сказали, что вы уже не первый год ездите на Северный полюс. А сколько лет вы на Северном полюсе?
3: Если по количеству раз, я там уже бывал 6 раз на Северном полюсе.
1: А вот как вы туда попали впервые? Ответ через небольшую паузу.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Любимые животные двухлетней Вари – это барашки. Девочка часто говорила, что похожа на них кудряшками и бесконечной энергией. Родители привыкли видеть девочку активной и любознательной. Потому им было нелегко смотреть, как болезнь меняет ребенка. Лейкоз отнял кучерявые локоны и приковал беззаботную малышку к капельнице. Теперь Варя почти не встает с постели, просто нет сил. Об играх и танцах тоже пришлось надолго забыть. Но девочка не собирается опускать руки и терпеливо переносит каждый укол. Длительные курсы химии помогли выйти в ремиссию. Вот только рак не намерен отступать. В организме еще сохраняются бластные клетки. Чтобы уничтожить их, нужна терапия направленного действия. Стоимость таргетного препарата составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Дорошенко Варвары. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Раз, два, три, четыре, пять.
0: «Я иду искать». на радио «Звезда».
1: С нами на связи Вадим Махоров, один из лучших фотографов дикой природы. Фотографии белых медведей, которые сделал Вадим у острова Колючин, облетели весь мир и были опубликованы в ведущих мировых средствах массовой информации. Итак, Вадим, расскажите, а как вам все-таки удалось попасть на Северный полюс?
3: История с Клубом полярных путешествий и Северным полюсом достаточно простая, в ней нет никакой там магии или еще чего-то. Они искали фотографа себе, и мы решили попробовать поработать. Сначала это была Исландия, мы прошли всю Исландию вокруг на судне, и нам так понравилось работать друг с другом, что мне предложили работать на Северном полюсе. А за Северным полюсом уже пошла и Антарктида. А так как мы работаем уже давно с клубом полярных путешествий, то я за эти 3 года успел даже снять документальный фильм о том, как проходит путешествие, и вот он сейчас доступен у меня в соцсетях.
2: Вадим, я не совсем понял. Вы говорите, я отправляюсь работать. Я-то подумал, что вы ездите как турист, делаете фотографии, которые принесли вам, ну, всемирную известность. А вас позвали работать уже туда, в эти экспедиции?
3: Я могу сказать так, что слово вот «работайте как турист» для меня как будто бы это равно. Потому что я даже если еду как турист или еду по работе, везде я все равно стараюсь снять контент, который был бы интересен мне самому.
2: Ну, насколько я понимаю, первые ваши популярные в социальных сетях фотографии, они все-таки были на другую тему, не про диких животных.
3: Верно. Вообще изначально, когда я начал снимать, меня сначала понесло в экстремальную фотографию, а именно в руферство. Очень известные снимки у меня со всего мира, например, с пирамиды Хеопса, или там с Шанхайской башни, или с Кёльнского собора, с Манхэттена, с статуи Христа Искупителя. Мы везде поднимались и делали снимки, которые потом облетали весь мир. А попутно все эти путешествия, они как бы научили меня путешествовать правильно, не на пляже лежать, а вот каждое путешествие – это как вот уникальный опыт. И когда я перестал уже лазить по крышам, то путешествия все-таки остались. И вот они меня привели на данный момент в Арктику. И так как умение снимать у меня никуда не делось, то оказалось, что и в Арктике я могу снять что-то, то, что впечатлит весь мир.
2: А вы совсем перестали по крышам лазить? Или бывает иногда нет-нет, да тряхнете стариной?
3: Да мне, честно говоря, не особо это интересно. Я, конечно, могу забраться там на крышу, чтобы, не знаю, там дрон с нее запустить или еще что-нибудь, но это уже скорее как просто как площадка какая-то для каких-то действий, ну, крыша я имею в виду. А в таком формате, как было раньше, нет, уже этим не занимаюсь. Просто поменялись интересы, уже хочется делать что-то совсем другое. Но руферство для меня это было, наверное, как очень классная бурная молодость, которая принесла мне очень много опыта, очень много интересных знакомств и в целом, в общем, научила жизни все вот эти путешествия и так далее. Это было круто, конечно.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
1: А я хочу еще вернуться на шаг назад и спросить, Вадим, а что стало точкой отправной, что вы вообще решили заниматься фотографией?
3: Это уже надо вспоминать. Но я думаю, что это был творческий поиск некий. Мне тогда было сколько там лет, я уже не помню, 18-19. Ну, в общем, было немного мне лет, и душа как-то требовала, видимо, какого-то творчества. И я там пытался и что-то рисовать, какие-то стихи писать, что там еще, не знаю, текст писать. Но вот тогда в руках у меня оказался телефон, тогда еще там 1,3 мегапикселя у него камера была, то есть там маленькая какая-то. И я там на работе подрабатывал, ходил там по железнодорожной станции и начал снимать какие-то кадры, которые потом выложил в сеть, и мне тут же сказали, что слушай, у тебя неплохо получается, давай пробовать еще. И меня как-то это подстегнуло, и я стал развиваться дальше в этом. И в итоге, если описать то, к чему я пришел, то неважно, это природа, там, медведи или руферство, или еще что-то. Это все фотографии такие масштабные. То есть мне нравится передавать масштаб. Неважно, мегаполис или природа, вот этот. Каждый кадр, который мне самому нравится, мне кажется, его можно описать как масштабный.
1: Но я так понимаю, что у вас и особенное видение масштаба этого, который вас отличает.
3: наверное, это вам нужно посмотреть фотки и сказать, так ли это или нет.
1: Я видела, мне очень нравится. И у меня вопрос, а как так случилось, что вы решили уйти из города и заняться природой, дикой природой? Почему вам город надоел, фотографировать город?
3: На самом деле не надоел, это как-то просто само так получилось. Видимо, я в свое время успел посетить все самые крупные, самые интересные для меня мегаполисы, поизучал их, посмотрел. А потом как-то меня потянуло в горы. У меня друзья-альпинисты есть. Походил по горам, но это уже как бы природа. Как я уже говорил, из-за того, что я много где побывал, то я стал ценить места, где меньше всего людей. То есть, чем меньше людей, тем чувство места, оно как бы более уникальным для тебя становится. И вот Арктика, я всегда мечтал попасть туда, потому что мне казалось, что это что-то недостижимое, что там только уникальные какие-то люди туда попадают, ученые или еще кто-то. И вот мне повезло, что вот я там сходил на Северный полюс, увидел какие-то возможности, как еще где-то побывать. И с тех пор вот я побывал в Гренландии, Шпицберген, Северный полюс, земля Франца Иосифа. И вот Чукотка. Ну, посмотрим, что будет дальше. Может, еще куда-то съезжу.
2: Вообще, конечно, путешествие – это жизнь. И именно в путешествиях начинаешь себя чувствовать по-настоящему полноценно. Но я никак не могу понять для себя. Вот вы все-таки больше экстремал или вы больше художник? Вы себя как вообще, к кому больше относите?
3: К художнику 100%, просто художник-авантюрист, знаете. Экстремалом себя я никогда и не считал, честно говоря. Даже когда мы занимались руфингом, я старался делать так, чтобы каждый мой кадр и либо история там из кадров, а что это был бы какой-то перформанс, который имел бы за собой историю. И благодаря этому наши кадры, я имею в виду наши, это мои там и Виталий Раскалов, вот мы в команде лазили, они выставлялись в музеях, галереях, потому что они несли за собой не только там красивую картинку, но и какую-то культурную ценность. Поэтому, скорее, больше художник, чем экстремал.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
1: Ну вот вы рассказывали, много рассказывали именно об Арктике, но вы же снимали и вулканы Камчатки, и Ямал. Вот есть ли разница в съемках вулканов и белых медведей?
3: Конечно, есть. Вулканы легче снять масштабно. А медведь – это уже взаимодействие с живым объектом, и нужно ему еще не навредить. Конечно, да, это разное совершенно. Для меня это как типа как фотоохота. То есть, если я вижу какое-то животное, например, вот, не знаю, тех же самых китов, их же нужно, если это в море, где-нибудь фонтан там выстрелил, и ты ориентируешься, где он, глазами сначала, потом ты представляешь, как до туда дроном долететь, чтобы его не потерять, а потом еще сверху как-то это снять. Ну, кит еще ладно, он медленно плавает, а если какой-нибудь там дельфин, дельфины, они там очень быстро плавают. В общем, это некая даже тренировка навыков съемки, то есть мне как спортивный интерес такой. Но это разные совершенно, да, что пейзажи и животные, это очень разные.
1: Соответственно, и процесс подготовки к съемкам вулканов или белых медведей, он разный.
3: Да, я бы вообще не сказал, что есть какая-то подготовка. Я вот всегда готов. Вот у меня просто дрон лежит, вот я взял, пошел, запустил и уже готов. То есть нет какой-то подготовки.
2: Главное, чтобы локация была хорошая.
3: Да. Главное, чтобы вот увидел что-то уникальное, и потом пытаешься это уникальное передать через свой взгляд.
1: У нас на связи Вадим Махоров, один из лучших фотографов дикой природы. Фотографии белых медведей, которые сделал Вадим у острова Колючин, облетели весь мир и были опубликованы в ведущих мировых СМИ.
0: Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать на радио «Звезда». Продолжим после новостей.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщили в Кремле. Президент России в ходе беседы поздравил коллегу с днем рождения. Оба лидера выразили удовлетворение текущим уровнем двустороннего сотрудничества и подчеркнули готовность продолжать интенсивную деятельность по углублению и расширению российско-узбекистанских стратегических отношений и союзничества, сообщили в Кремле. Экономика в целом во втором квартале года росла умеренными темпами, говорится в сообщении ЦБ по итогам заседания Совета директоров регулятора. По причине значимого роста цен на топливо прогноз годовой инфляции в России составил 7% в этом году. Оценка устойчивости инфляции сохранена в диапазоне до 5%. Годовая инфляция составила почти 6%. Прогноз роста ВВП в этом году понижен до 1%. Прогноз на следующий год не изменился. Ранее сообщалось, что ЦБ 10-й раз подряд снизил ключевую ставку. Она составила 14%. ФСБ сообщили о предотвращении теракта в Москве. В Самарской области задержали россиянку, завербованную украинской стороной. Она планировала взорвать автомобиль сотрудника органов безопасности. Женщина забрала взрывное устройство из тайника в Самаре и приехала в московский регион. При попытке заложить бомбу ее задержали. На допросе она рассказала, что за выполнение задания ей и ее детям пообещали переезд в Европу на постоянное место жительства. Семье участника специальной военной операции Дмитрию Курскому подарили новый автомобиль. Ключи от машины выдали российскому бойцу в торжественной обстановке. Дмитрий Курский поблагодарил фонд «Защитники Отечества» за полезный для семьи подарок.
2: Я хочу сказать спасибо за предоставленный автомобиль. Он будет помогать мне и моей семье в решении повседневных задач. А также я хочу передать привет и слова благодарности моим подчиненным. Благодаря вам, вашему героизму и мужеству, я сейчас стою здесь. Я хочу, чтобы вы достойно продолжали выполнять поставленные боевые задачи и вернулись домой живыми и здоровыми.
1: В июле 2023 года при выполнении боевой задачи Курский получил тяжелые ранения, лишился левой ноги и руки. За проявленное мужество и героизм ему досрочно присвоили воинское звание старшего лейтенанта. Курский награжден 3 орденами мужества и медалью за отвагу. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. «По ту сторону экрана». Николай Караченцев. Стоп. Кадр. На самом интересном месте. Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда». Реклама. Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+. Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.

0: «Я иду искать». Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: У нас сегодня на связи Вадим Махоров, один из лучших фотографов дикой природы. Фотографии белых медведей, которые сделал Вадим у острова Колючин, облетели весь мир и были опубликованы в ведущих мировых СМИ. Вадим, давайте поговорим о буднях фотохудожника дикой природы. В моем представлении фотохудожник – это человек, который подолгу сидит в укрытии для того, чтобы поймать нужный кадр. А на самом деле?
2: Я думаю, что классическая съемка фотографов-анималистов, она действительно такая, что они на себя надевают там какую-нибудь маск-халат, садятся куда-нибудь там в болото и сидят и ждут, пока кабан выйдет. Но в моем случае, так как я занимаюсь аэросъемкой, все-таки я не 100% фотограф-анималист, то я стараюсь... То есть мне подворачиваются варианты, когда я снимаю животных с дрона. Ну, а так как это чаще всего белые медведи, а не какие-то другие, то я уже научился с ними взаимодействовать. Ну, или там морские животные, типа китов. И вот если говорить про съемку с дрона, то я сталкиваюсь иногда с тем, что с комментариями в мою сторону, что это неэтично снимать животных с дрона. И я в целом понимаю, почему так говорят, потому что я сам видел много съемок, где, например, на Камчатке туристы снимают бурого медведя, который с пеной изо рта бежит от дрона. Конечно, это неэтично, нельзя так делать, и ну, я бы сам лично запрещал бы такие съемки, потому что действительно животные страдают. Мало ли, куда он там убежал, не знаю, что-нибудь случится с ним, сердце там еще, не знаю. Но все-таки, как и съемка с длинными тельвиками из болот, это точно так же опыт, который получается через какие-то шишки набитые. И я также эти шишки все набивал и научился снимать животных так, чтобы они не страдали. То есть у меня, если посмотреть, нету съемок, где животные стрессуют, и это просто как бы летающая камера, и все. И мое мнение, что чаще животные, если мы говорим про взаимодействие с людьми, чаще животные пугаются даже, не знаю, там, рева мотора лодки или просто разговора. То есть вы высаживаете где-нибудь на острове, где есть дикие животные, они уже видят людей и уже убегают. Даже не нужно запускать дрона, и получается, что в целом присутствие человека – это уже стрессовый фактор для животного. Поэтому это, я думаю, излишне все эти нападки и комментарии.
1: Кстати, в одном из интервью я читала, что вы озвучили свои принципы поведения как человека, который снимает дикую природу. Вот прошу вас назвать эти три принципа поведения фотохудожника.
2: Да, в целом все эти принципы можно вообще в один объединить. Это меня тогда просили три перечислить, как вы сейчас. Но я думаю, что важен самый главный. Один, что любое взаимодействие человека и природы, особенно если это какие-то нацпарки и заповедники, это чтобы после тебя там не осталось и следа, чтобы там не вытоптали цветочки какие-нибудь там редкие, или там, что если есть какие-то тропинки, надо ходить по тропинкам, что если ты кого-то снимаешь, то чтобы это было незаметно. В общем, чтобы, ну, чтобы влияние было минимально. Понятно, что мы своим присутствием не можем полностью исключить свое влияние. Даже просто если мы где-то прошли, мы уже оставили след. Если ты прошел один, это одно, а как бы если прошло вас 100, то уже тропинка получается. Поэтому нужно стараться не оставлять следа.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
3: Скажите, а у вас были какие-то экстремальные ситуации? Ну, например, вышли на остров погулять, а тут белый медведь или, может быть, еще что-то такое?
2: Вот как раз, да, у меня была история, тоже она была на Чукотке несколько лет назад. Мы тогда с друзьями добрались до мыса Дежнёвая, там стоит маяк, маяк как памятник. И мы когда к нему подошли, у нас с собой не было ничего от медведей, хотя там много бурых медведей. Я не ожидал, что в тот момент мы увидим белых медведей, причем это будет медведи с двумя большими медвежатами. И у нас не было ничем как бы защититься, как я уже сказал. Но был дрон у меня. И я ребятам говорю, своим друзьям, говорю, давайте я сейчас запущу дрон и попробую этих медведей отогнать. Но я считаю, что лучше мы их отгоним, чем будем с ними напрямую контактировать, и нас съедят. А я говорю, а пока я дрон разбираю, вы следите за ними. Если они пойдут к нам ближе, то забирайтесь на маяк, там лестница есть. И вот я дрон раскладываю там в попыхах, чтобы быстрее все сделать. Поднимаю глаза, а мои ребята уже на маяк забрались, а я снизу остался. Ну вот я по-быстрому запустил дрон, и у меня даже видео есть, я его выкладывал и писал в описании, что вот я отгоняю медведей, чтобы они нас не съели.
1: Вадим, а что вы испытали, когда остались один на один с хищником?
2: Ну, наверное... Страх, конечно, но он был такой отложенный. То есть в моменте я все-таки там холодный рассудок там работал. Я просто пытался решить вопрос. У меня, наверное, смешался тогда страх и некое вот воодушевление, потому что это была моя первая в жизни встреча с белыми медведями, и она вот какая-то такая получилась интересная, что это было прямо на мысе Дежнёва, куда я сильно хотел попасть, на самой восточной точки Евразии, и вот сразу три медведя белых, которых я тоже очень хотел увидеть. И тут я еще и вдобавок прям рядом с ними рискую своей жизнью. Ну, в общем, интересно было.
1: Скажите, Вадим, а вы когда-нибудь взгляд белого медведя на себе ловили? Глаза в глаза ему смотрели?
2: Ну, было такое, но это было тоже на удалении достаточно большом, метров, наверное, 100. Это было на земле Франца Иосифа. Мы на Зодиаке, это надувная лодка такая, спускались. Ну, то есть у нас была высадка на полярную базу, тихая, бухта тихая. И мы случайно увидели медведя на припае, это лед, который еще не растаял. И он смотрел на нас, а мы на него. И у нас тоже, ну, там было, конечно, ружье все такое, но мы просто к нему не подплывали, а на безопасном удалении друг на друга смотрели.
3: А вот вы говорите, что ездите, ну, в такие туры туристические. Это что, получается, любой может отправиться белых медведей смотреть?
2: Я думаю, что, конечно, может любой, кто может себе это позволить. Да, то есть это туристические круизы, морской туризм – это дорого.
1: Вадим, можете вспомнить самый трогательный... неожиданный момент, который вам удалось запечатлеть на фотографии. Вот он у вас стоит перед глазами, трогательный.
2: Ну, это такое сложно вспомнить, потому что я же как говорю, что чаще всего я снимаю какие-то масштабные вещи. Но хотя вот сейчас как-то вот вы говорите, что перед глазами стоит. Я вспомнил, как лет, наверное, уже больше 10 назад я был в заповеднике на Дальнем Востоке, и там разводят японских журавлей. И там была девочка маленькая, сейчас она, наверное, уже не маленькая. Она с этими журавлями, а именно тоже с птенцами, с молодыми, бегала, и они за ней, то есть она от них, ну, то есть играли. И у меня есть кадр, где она бежит, раскинув руки, как будто как птица, и два журавля тоже за ней бегут, также раскинув крылья.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
3: Вот вы говорили, что пробовали себя в альпинизме, в руфинге, но все-таки остановились, получается, на таких туристических поездках, на крупных кораблях, но в то же время вы сказали, что не ваше это сидеть там где-то на теплом море, на лежаке, а это разве не то же самое, когда вы плывете в комфортной каюте, выходите, приходите, у вас там обед в кают-компании?
2: В каком-то смысле есть что-то схожее. Но это точно не то же самое. Объясню, почему, и объясню, почему я там. Во-первых, это все-таки экспедиционные круизы, и они сильно зависят от погоды. То есть можно попасть в шторм, можно вообще не достичь даже того же Северного полюса, просто не успеть из-за льдов, например. Или на Чукотке может начаться шторм, и ты тоже не дойдешь ни до Врангеля, ни до чего. Или там снег пойдет. Ну, в общем, все зависит от... природой, поэтому все может легко поменяться. И любой комфортный круиз может стать такими качелями, что там ни одна драмина не поможет. Первое, о чем я хочу сказать, почему это все-таки не на пляже лежать. А второе, почему я там, потому что все-таки это способ увидеть те самые труднодоступные места, и пускай это будет экспедиционный круиз в комфортной каюте, но почему нет? И это не такое массовое. Тут вот, например, ты идешь на Северный полюс, ты знаешь, что ты являешься одним из, возможно, 20 тысяч человек за всю историю, кто побывал на Северном полюсе. То есть даже если это было условно комфортно, все-таки это продолжает быть уникальным.
1: Вадим, когда вы отправляетесь в экспедицию, в очередную экспедицию за красивыми кадрами, что из оборудования вы прежде всего берете? Ну, кроме дрона, как я поняла.
2: Ну, если говорить про оборудование, то это, конечно, дроны. Помимо этого, я беру еще, если позволяет место и какая-то идея в голове есть, то я беру еще камеру с объективами, с, там, от ширика до телевика. Ну, а дальше все зависит уже от локации, что там будет, и от идеи, что я там собираюсь снять. Можно всяких экшн-камер набрать, если какие-то там будут активности. Или это, может быть, какие-то штативы, если я собираюсь снимать что-то ночное. Или, например, полярное сияние или там движение звезд.
1: С фотографиями вы работаете уже там, в экспедиции, или после того, как возвращаетесь оттуда?
2: А по-разному бывает. Вот, например, чукотские кадры я успевал обрабатывать в каюте как раз. А бывает, что возвращаюсь и потом уже спокойно сажусь и отбираю все. Но я сейчас все больше склоняюсь к тому, что лучше на месте все обработать, пока свежий взгляд, и чтобы потом время у себя тоже не забирать, потому что проектов тоже много, нужно все успевать.
1: Фотографии вы у себя публикуете или у вас уже есть контакты на ведущие мировые СМИ, куда вы отправляете их? Как дальше процесс происходит?
2: Вообще для меня приоритетно всегда публикация у себя в своих соцсетях. То есть это первый источник всегда. Но, конечно, на меня подписано много издательств, и бывает, что они там сами начинают писать, как, например, это было с «Медведями». Ну и бывает, что я сам тоже пишу каким-нибудь изданием и предлагаю им какие-то истории написать. Но все равно это происходит после публикации в моих соцсетях.
3: Вадим, а какой снимок мечты хотелось бы сделать еще?
2: Снимок мечты... Не знаю, я скорее бы... Сказал бы, не снимок мечты, а в каких местах бы я хотел побывать, а там бы уже эти снимки, соответственно, стали бы там снимками мечты. Не знаю, я бы хотел бы побывать на Южном полюсе, хотя это место тоже там туристические, вот там самолеты долетают оттуда, и выходишь, вот ты там флаги посмотрел на Южном полюсе. В целом, может быть, там даже и нечего снимать, но сам факт, чтобы там побывать. Потом сухие долины Макмёрды, это тоже Антарктида, это самое сухое место на Земле, там... Мне кажется, тоже можно сделать уникальные кадры. А так, я бы, конечно, еще побывал бы, если мы говорим про арктические территории, то в Канадской Арктике я бы хотел побывать, там еще больше белых медведей. Там вот я видел в интернете тоже известные кадры, ездят там медведи среди иван-чая, нежатся на солнце. Что-то подобное можно было бы поснимать.
1: Вы с белыми медведями уже подружились. А с какими еще дикими животными вы хотели бы подружиться и их запечатлеть?
2: Когда-то вот я хотел белых медведей снять, сейчас вот их уже наснимался, даже, наверное, больше, чем бурых, даже не знаю, с кем бы я еще хотел. Ну, наверное, я бы хотел повстречать синих китов, потому что китов я много видел, больше всего горбатых, а вот синих я еще не видел. Скорее их. Ну, а также, наверное, я бы хотел еще повидать императорских пингвинов, потому что всех остальных пингвинов я уже видел, вот императорских сложно встретить, потому что они находятся тоже там в Антарктиде, в удаленных районах.
1: Вадим, ну и, наверное, заключительный вопрос. Вот скажите, а зачем вы снимаете дикую природу? Зачем вам это нужно?
2: Просто так получается, что я посещаю дикую природу, а я снимаю все, что мне интересно. Вот на нынешнем этапе моего творческого пути мне вот интересно бывать вот на дикой природе. Что будет дальше, я вообще не знаю. Так как я сейчас в последнее время вообще ударился в документалистику, фильмы снимаю, может быть, вообще потом перейду во что-то другое. Было время, когда я снимал города, потом было время, когда я снимал промышленность. Сейчас вот я снимаю природу. Конечно, на этом я не остановлюсь, что-то будет еще новое, но пока не знаю, что.
3: У нас на связи был Вадим Махоров, один из лучших фотографов, который специализируется на съемках дикой природы. Фотографии белых медведей, которые сделал Вадим у острова Калючин, облетели весь мир и были опубликованы ведущими СМИ планеты.
1: Вадим, спасибо вам, что вы поделились с нами своей историей поиска. Желаем вам новых поисков, новых открытий и новых замечательных кадров.
2: Спасибо.
1: Друзья, ну а если у вас есть своя история поиска и находки, пишите нам в сообщество «Радио Звезда» ВКонтакте, «Одноклассники» и «Телеграм».

0: «Я иду искать». Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. На радио «Звезда».
1: Премьера на радио «Звезда».
2: Юрта, сакля, кожим. Барак, иглу, вигвам и шатер. Мазанка и яранга. Нет, но кто так строит?
1: Дома и жилища народов мира. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: звезда.
1: От слов к делу. Военные училища России.
2: Без связи нет управления. Без управления нет победы. Это учебное заведение было основано в 1919 году на базе офицерской электротехнической школы Русской императорской армии. Первоначально оно располагалось в Сергиевом Посаде, а затем переехало в Петроград. В те далекие времена еще не знали, что такое спутниковая связь, многоканальные телекоммуникационные системы, радиосвязь специального назначения. Зато знают сегодня. Знают и готовят офицеров самого высокого профессионального уровня. Знакомьтесь, военная академия связи имени маршала Буденного.
1: От слов к делу.
2: Если артиллерия – это бог войны, а пехота – царица полей, то войска связи нередко называют нервом армии, без которого и боги, и цари на поле боя будут бессильны. Вовремя не поступят приказ, точные координаты и... все, ты глух и слеп. За годы Великой Отечественной известен, пожалуй, лишь один случай, когда повреждение связи обрадовало командира. Однажды на передовой маршал Жуков беседовал с Кремлем. И тут обрыв линии. Георгий Константинович вызвал командиров и приказал доложить о причине происшествия. Из рапорта стало ясно. Провод был порван нашими же танками, которые перешли в наступление. Жуков довольно улыбнулся.
1: От слов к делу.
2: Кто не любит пыли, грязи, тот идет войска связи. Так иногда шутят в свой адрес сами военные. Хотя каждый из них понимает, в условиях боевых действий, безнадежной, устойчивой и, самое главное, скрытной связи, успеха не добиться.
1: От слов к делу.
2: Без связи нет управления. Без управления нет победы.
1: Санкт-Петербургская военная академия связи имени маршала Буденного.
0: Радиозвезда.
3: Словарь современного города.
4: А. Асфальт. Прочный, крепкий, надежный. Все это переводы одного и того же греческого слова «асфалис». По-русски «асфальт». Его создала сама природа, а люди познакомились с ним в античные времена, только использовали не так, как теперь. Асфальтом лечились, им рисовали. А вот дороги еще много столетий оставались каменными или деревянными. Асфальт – это смола, которая остается после испарения жидких фракций нефти. Добывали ее примитивным способом. Она сама всплывала со дна Мертвого моря, которое, кстати, вплоть до конца 19-го столетия называли асфальтовым озером. Законодателем моды на асфальт стал Париж. Там в 1832 году новым материалом покрыли Королевский мост. А еще через несколько лет уже в Петербурге заасфальтировали первые 100 метров тротуаров. Получилось хорошо, но дорого. И об асфальте забыли. Не навсегда, конечно. Прогресс же не остановить. На смену телегам и лошадям пришли автомобили. Брусчатка для нового транспорта оказалась слишком шумной и неудобной. А вот асфальт уверенно держал сцепление с колесами. В 1924 году старые деревянные ленинградские мостовые смыло наводнение. Из какого материала строить новые? Такой вопрос уже никто не задавал. За последние 100 лет дороги стали сложными инженерными сооружениями с уклонами по краям, канализацией и строгими правилами укладки асфальта. И как раз поэтому вместо катков дорожники все чаще используют специальные машины, которые контролируют ширину, толщину и даже температуру покрытия.

0: Словарь современного города.
1: Кто имел право владеть холодным оружием в средние века? Почему в таверне было опаснее, чем на поле боя? И может ли благородный рыцарь спасти принцессу от банды разбойников? О поединках прошлого расскажет историк-медиевист, кандидат философских наук, тренер по фехтованию Николай Асламов в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщили в Кремле. Президент России в ходе беседы поздравил коллегу с днем рождения. Оба лидера выразили удовлетворение текущим уровнем двустороннего сотрудничества и подчеркнули готовность продолжать интенсивную деятельность по углублению и расширению российско-узбекистанских стратегических отношений и союзничества, сообщили в Кремле. За неделю российские войска освободили 8 населенных пунктов в ДНР, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях, сообщили в Министерстве обороны. С 18 по 24 июля были нанесены 1 массированный и 18 групповых ударов по портовой инфраструктуре Одессы, Черноморска, Южного, Измаила и Николаева. Поражены 27 морских судов. Уничтожены предприятия ВПК в Киеве и Киевской области, а также ряд логистических центров. За неделю средства ПВО сбили более 5000 беспилотников самолетного типа, а силы Черноморского флота уничтожили 7 безэкипажных катеров противника. Общие потери украинских формирований в зонах ответственности российских группировок превысили 10 тысяч боевиков, отметили в оборонном ведомстве. Экономика в целом во втором квартале года росла умеренными темпами, говорится в сообщении ЦБ по итогам заседания Совета директоров регулятора. По причине значимого роста цен на топливо прогноз годовой инфляции составил 7% в этом году. Годовая инфляция составила почти 6%. Прогноз роста ВВП в этом году понижен. Прогноз на следующий год не изменился. Ранее сообщалось, что ЦБ в 10-й раз подряд снизил ключевую ставку. Она составила 14%. Строительство кратчайшего транспортного коридора между Китаем и Европой станет импульсом для развития Дальнего Востока. Масштабный проект с главами приморских регионов обсудил помощник президента Николай Патрушев во время поездки в Магаданскую область.
2: Сегодня осуществляется создание морских логистических центров в Магаданской области, в Чукотском автономном округе. В республике Саха строятся новые терминалы Приморском крае. Дальнейшее развитие портовой инфраструктуры Дальнего Востока будет способствовать укреплению внешнеэкономических связей макрорегиона и реализации его пространственно-логистического потенциала.
1: Новый международный транспортный коридор соединит китайские и российские порты Мохэ и Найба. Он пройдет по Амурской области Якутии. Маршрут станет быстрее уже существующих в 1,5 раза. Ожидается, что он заменит Суэцкий канал и разгрузит Транссибирскую магистраль. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Юрта, сакля, кожим. Барак, иглу, вигвам и шатер. Мазанка и яранга. Нет, ну кто так строит?
0: Дома и жилища народов мира. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды забегают, значит, кому-нибудь нужно.
3: Пред нами огромные, разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте. Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда». Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. Это Лев Толстой. Сегодня мы поговорим о домах и жилищах разных народов мира. Сейчас мы живем в теплых и светлых многоэтажках или на загородных дачах со всеми удобствами. Вода, электричество, лифт, канализация. Лепота. А раньше как? Просто беда какая-то. Ветер, снег, дождь. Кошки дикие бегают, съесть норовят. Слоны лохматые шастают где ни попадя. Чуть зазевался, тебя затоптали. И повсюду хищники, стервятники, падальщики. Ни магазинов, ни интернета. Одним словом, не камильфо. Древние люди не знали, что делать. Куда спрятаться? Где спокойно, без посторонних глаз, отобедать, переночевать, зиму холодную переждать? Там ведь целый период ледниковый. И не один. Сначала придумали кочевые жилища, палатки. Ну, как палатки? Нашел, к примеру, кости мамонта. Забрался в самую середину огромного скелета. Сел, а жена тебя сверху листьями ветками посыпает. Купол-потолок создает. А что? Терпимо. В центре такого шалаша располагался очаг. Над ним было отверстие для выхода дыма. Вырытые ямки в земле по периметру позволяли хранить разные вещи. Ноутбук, конечно, не поместился бы, а вот клык саблезубого тигра запросто. Постепенно круглые хижины из костей или веток стали распространяться по всей планете. Их и сегодня можно увидеть. В Бразилии, например, или в Австралии. Такие строения – самые примитивные в истории.
4: Исторические заметки.
5: Дом – это место, где начинается наша история. Пещера, наверное, самое древнее естественное убежище человека. В мягких породах, например, туф, известняк, люди издавна вырубали искусственные апартаменты, где обустраивали комфортные жилища и даже целые подземные города. Там были дымоходы, каменные кровати, ниши для посуды, емкости для воды, окна и дверные проемы. Такие укрытия не были ни сухими, ни теплыми. Лишь защищали от нападения диких зверей, а очаг от угасания. И ничего, жили. С милым рай и в шалаше.
6: Кто так строит?
7: Энциклопедия домов мира.
6: Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
8: Африканские берберы.
6: Что?
8: Пещерные дома. В этих уникальных хижинах селятся древнейшие жители Северной Африки, которых еще называют троглодитами. И в этом нет ничего удивительного или обидного. Ведь троглодит с древнегреческого так и переводится – «обитающий в пещере».
6: Где?
8: Свои дома берберы вот уже больше 15 веков обустраивают в кратерах холмов и в пещерах гористых склонов. Такие жилища встречаются в Турции, в Италии и даже в Крыму. Но больше всего их в Северной Африке. Дело в том, что на зыбкой песчаной почве сложно что-либо построить. А вот пещер в тех краях много. И в них очень удобно укрываться как от жары, так и от ночных заморозков. Ведь в таком доме почти всегда сохраняется комфортная температура. Около 17 градусов тепла.
6: Как?
8: Построить традиционное жилище берберов дело нехитрое. Нужно лишь найти просторную пещеру и добавить немного уюта. С помощью кирки и молотков троглодиты выдалбливают небольшую арку на месте входа. Изнутри стены выравнивают и красят белой звездкой. По тунисским обычаям вход в жилище обычно украшают изображением раскрытых ладоней и больших мифических рыб. Как правило, одна пещера отводится под одну комнату – спальню, кухню или кладовку. Между собой их соединяет общий двор, который иногда отгораживают от остального поселка забором или небольшой стеной.
6: А что теперь?
8: Многие берберы до сих пор живут в своих пещерных домах незаметно и скромно. Правда, теперь рядом с горшками ручной работы стоит электрическая лампа, а над глинобитной печью висит спутниковая тарелка. Пещерные дома.
6: Кто так строит?
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Первоначально основным видом жилища в Древней Руси была, нет, не изба, а полуземлянка. Большая квадратная яма глубиной около метра и высотой до 3 метров. Вдоль стенок этой мини-подземной хибарки находились толстые плахи. По всему периметру сооружались лавки и дощатые лежанки. Крыша двухскатная. Ее покрывали досками, а сверху накладывали солому или слой земли. Пол делали из глины. Жить можно, однако народ мечтал о чем-нибудь более просторном. Так появилась она. Она освещена была 2 сальными свечами, а стены оклеены были золотой бумагой. Впрочем, лавки, стол, рукомойник на веревочке, полотенце на гвозде, ухват в углу и широкий шесток, уставленный горшками, все было как в обыкновенной избе. Это Пушкин, капитанская дочка. А это уже Гоголь, Николай Васильевич, мертвые души. Деревянный потемневший трактир принял Чичикова под свой узенький гостеприимный навес на деревянных выточенных столбиках, похожих на старинные церковные подсвечники. Трактир был что-то вроде русской избы, несколько в большем размере. Резные узорочные карнизы из свежего дерева вокруг окон и под крышей резко и живо пестрили темные его стены. На ставнях были нарисованы кувшины с цветами. Что ж, знаменитая русская изба и вправду неотъемлемая часть нашей культуры. В таких вот деревянных срубах жили не просто семьями, а целыми родами, поколениями, прадеды, деды, молодая поросль, детишек полный двор. Жили и говорили, вместе легче дом держать.
7: Кто так строит? Энциклопедия домов мира. Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
9: Русские крестьяне.
7: Что?
9: Изба. Слово очень древнее. Существовало уже в прославянском языке и значило «теплое помещение» или «баня». Когда-то давно избой называлась «отапливаемая комната». Так что изб в одном доме могло быть несколько.
7: Где?
9: Избы чаще всего строили на берегах рек или озер. На севере Руси дома обычно ставили на южном склоне холма, чтобы защитить жилище от холодных северных ветров. Считалось, что нельзя строить дом там, где когда-то была баня или куда ударила молния. Наши предки верили, что молнии Илья Пророк поражает бесов, а значит, места такие нечистые.
7: Из чего?
9: Избы были из дерева. Бревна для них славяне выбирали очень тщательно. Важно было все. Какое дерево, где оно росло, когда и как его срубили. Для строительства не использовались сухие деревья, а также те, которые при падении зацепились за другие. Нельзя было брать и деревья, росшие на перекрестке дорог. Их называли буйными и верили, что они приносят в дом несчастье. Бревна заготавливали поздней осенью или ранней зимой. И непременно на стареющую луну. Считалось, что если срубить дерево, когда месяц молодой, оно будет гнить. Чаще всего избы строили из сосны, ели и лиственницы. Эти деревья хорошо удерживали тепло. А вот традиционно русское дерево береза для домов обычно не использовалось. Русский ботаник и лесовод Андрей Болотов, живший в 18 веке, писал, что в домах, построенных из березы, у людей возникали головные боли, тошнота и даже вылезали волосы.
7: Как?
9: Из бревен складывали 4-угольники, которые назывались венцами. И из этих венцов собирали избу. Дома строили без гвоздей. В бревнах делали вырубки и так соединяли их между собой. Пространство между пазами утепляли мхом. Первые избы были полуземлянками. В земле выкапывали углубление. Над ним и укладывали 3 или 4 венца. Сверху накатывали бревна вместо крыши и засыпали землей. Окон в таких избах не было, а дверью служил лаз примерно в 1 метр высотой. Пол был земляной, его поливали водой и утаптывали. Очаг устраивали прямо на нем. Просто разводили костер, а дым при этом шел внутрь избы. Только в средние века в домах появились печи. Избы стали выше, в них были небольшие оконца и дверь. И даже отверстие в крыше для выхода дыма. Дышать в избах стало легче. А в 15 веке появились и печи с трубами.
10: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
11: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
10: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
12: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: «А что ты можешь сделать для своей родины?» Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
14: Дом сделан из кирпича и бруса, а состоит из надежд и мечтаний.
5: Продолжаем рассказывать о жилищах разных народов мира. Когда пещеры человеку порядком надоели, он начал строить каменные хижины. Глина вперемешку с тростником – отличный материал. В Австралии, к примеру, небольшие дома складывали из необтесанных кирпичей, в Сирии – из круглых валунов, а в Египте стали обрабатывать камень и придавать ему нужную форму. Многоэтажное жилье с канализацией, внутренним двором и плоской крышей появилось вроде как в Древней Индии. Затем аборигены Северной и Южной Америки догадались, что кирпичи и черепицу можно обжигать для прочности, для защиты своих домов от дождя и снега.
4: Исторические заметки.
5: Шло время. Народ постепенно начал кучковаться, то есть тесниться в небольших поселениях и хуторах. Вместе, гурьбой, не так скучно. Так появились первые более-менее крупные города и предместья. Вот тут-то и начались проблемы. Людей видимо-невидимо, а жить негде. Мест на всех не хватает. Сколько ни строй, сколько пятилеток не выполняй, но отдельной квартиры, как утверждал Михаил Булгаков, тебе не видать.
15: Условимся раз навсегда. Жилище есть основной камень жизни человеческой. Примем за аксиому: без жилища человек существовать не может. Теперь в дополнение к этому сообщаю всем проживающим в Берлине, Париже, Лондоне и прочих местах: квартир в Москве нету. Как же там живут? А вот таксы живут. Без квартир. Но этого мало. Последние 3 года в Москве убедили меня и совершенно определенно в том, что москвичи утратили и свое понятие слова «квартира», и словом этим наивно называют, что попало. Так, например, недавно один из моих знакомых журналистов на моих глазах получил бумажку: предоставить товарищу такому-то квартиру в доме номер 7, там, где типография, подпись и круглая жирная печать. Товарищу такому-то квартира была предоставлена, и у товарища такого-то я вечером побывал. На лестнице без перил были разлиты щи, и поперек лестницы висел оборванный толстый, как уж, кабель. В верхнем этаже, пройдя по слою битого стекла мимо окон, половина из которых была забрана досками, я попал в тупое и темное пространство и в нем начал кричать. На крик ответила полоса света, и, войдя куда-то, я нашел своего приятеля. Куда я вошел, черт меня знает. Было что-то темное, как шахта, разделенное фанерными перегородками на 5 отделений, представляющих собою большие продолговатые картонки для шляп. В средней картонке сидел приятель на кровати. Рядом с приятелем его жена, а рядом с женой брат приятеля. И означенный брат, не вставая с постели, а лишь протянув руку, на противоположной стене углем рисовал портрет жены. Жена читала Тарзана. Эти трое жили в трубке телефона. Представьте себе, вы, живущие в Берлине, как бы вы себя чувствовали, если бы вас поселили в трубке. Шепот. Звук, упавший на пол спички, был слышен через все картонки, а ихняя была средняя. «Маня!» — из крайней картонки. «Ну?» — из противоположной крайней. «У тебя есть сахар?» — из крайней. В Люстгартене, в центре Берлина, собралась многотысячная демонстрация рабочих с красными знаменами из соседней правой. «Конфеты есть?» — из противоположной крайней. «Свинья ты?» — из соседней левой. Половину восьмого вместе пойдем. Вытри ты ему нос, пожалуйста. Через 10 минут начался кошмар. Я перестал понимать, что я говорю, а что не я, и мой слух улавливал посторонние вещи. Китайцы, специалисты по части пыток, просто щенки. Такой штуки им ни в жизни не изобрести.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
14: Дом построить, не шапку на голову надеть. Это такая пословица. Продолжаем рассказывать о жилищах разных народов мира. Первые коммуналки появились в Европе 18 века, когда стали возникать крупные мануфактуры. Огромный поток разношерстных трудяг устремился в большие города. А они, города, далеко не резиновые. Рабочему люду попросту негде было ночевать. Ветхие лачуги и сараи проблему не решали. Тогда все большую популярность приобрели квартиры в более-менее комфортных домах. Комнату можно было снять очень дешево. Но и это было многим не по карману. Поэтому владельцы стали сдавать в аренду углы. Квартиры тогда делились на части, и в качестве жилья предлагались закутки. Углы могли быть проходными. Но люди все равно их снимали, так как это было удобнее, чем жить в каком-то гнилом свинарнике. И что в итоге получилось? А вот что. Съемщики стали объединяться. Это могли быть, к примеру, работники одного завода, фабрики или хорошие друзья-знакомые. Сообща, арендовать квартиру намного дешевле и удобнее. И вскоре такой вот коммунальный вариант появился и в России.
6: Словарь современного города. К. Коммуналка. На 38 комнаток всего одна уборная. После этой песни Высоцкого легко поверить, коммуналка — это нелюбимый, но неизбежный ребенок революции. А в действительности все было ровно наоборот. В коммуналках селились самые бедные — студенты и трудяги, приезжие из глубинки. На них и опирались большевики в драматичном 1917-м. А появились коммуналки 2 столетиями раньше, едва ли не при Петре. Снять угол — это выражение из той эпохи, а вовсе не из послевоенного кино. Дворники, строители, прачки, подмастерья — на таких квартиросъемщиках города держались что тогда, что теперь. Работа тяжелая, а платят, лишь бы хватило до получки. Вот они и снимали те самые углы. Так появились доходные дома. В Петербурге их даже искать не надо. Первый признак – знаменитые дворы-колодцы. Владельцы подобных зданий думали не о красоте и удобстве. Их интересовала прибыль и только прибыль. Потому и строили окно в окно. Комнат было, конечно, не 38, как у Высоцкого. Перед революцией в одной коммуналке селили в среднем по 8-9 человек. Места хватало на кровать, небольшой стол, пару стульев и шкаф для вещей. В 1919-м ввели норму – 8 квадратов на одного жильца. Началось знаменитое уплотнение, описанное в «Собачьем сердце» Булгакова. Население Петрограда тогда выросло на 36 тысяч человек. Кухню, ванную и туалет делили на всех. За каждым жильцом закреплялся свой банный день и конфорка на плите. Жить в таких условиях было почти невозможно. И с коммуналками боролись как могли. Квартиры расселяли, ветхие дома сносили. Но что, если добавить немного комфорта, сделать хороший ремонт и обустроить общую кухню-столовую? Что получится? Коливинг. Слышали это слово? Та же коммуналка, только название модное. И стоит проживание в таком доходном доме куда больше, чем какой-то угол.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Новости образования. Самыми востребованными программами профессионального обучения стали специалист по работе с системами искусственного интеллекта, помощник по уходу и сварщик ручной дуговой сварки. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой. Одобрено более 93 тысяч заявлений на профессиональное обучение. Направлено на учебу свыше 72 тысяч человек, говорится в сообщении. Больше всего участников зарегистрировалось в Москве, Татарстане, Санкт-Петербурге, Нижегородской и Саратовской областях, добавили в ведомстве. Вузы Министерства обороны с 1 сентября начнут обучение курсантов по 11 новым и 85 обновленным военным специальностям. Также осенью стартуют 15 дополнительных профессиональных программ повышения квалификации. О том, чему готовят в Московском высшем общевойсковом командном училище, радио «Звезда» рассказал временно исполняющий обязанности начальника кафедры военно-политической работы подполковник Дмитрий Савенко.
2: Применение мотострелковых подразделений – это применение подразделений военной полиции и применение сухопутных войск с беспилотными летательными аппаратами. И у нас, соответственно, развернута кафедра беспилотных систем. Применяются новейшие технологии, имеется класс, новое оборудование.
1: Как отметили в Министерстве обороны, обновление программ высшего образования позволит готовить специалистов в соответствии с актуальными потребностями армии. В России работают около 560 студенческих конструкторских бюро, которые сотрудничают с примерно 2000 индустриальных партнеров, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Эти бюро – настоящие кузницы кадров, где создаются инженерные решения будущего, отметил он. Министр науки и высшего образования Варили Фальков также подчеркнул важность студенческих конструкторских бюро. На базе российских университетов действует сеть таких площадок, которая объединяет более 73 тысяч студентов, аспирантов и молодых ученых. Расширение конкурса поможет укрепить связь между образованием, наукой и экономикой, добавил Фальков. В этом году на Ставрополье откроют кадетские классы в нескольких городах и населенных пунктах. Об этом сообщил Александр Перепелицын, руководитель следственного управления СК России по региону. По его словам, инициатива создания кадетских классов исходит от председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Перепелицын особо отметил важность сотрудничества с Северокавказским федеральным университетом. На встрече с ректором вуза удалось договориться о направлении большого числа студентов на практику. Эти студенты смогут познакомиться со спецификой следствия. Работы. Это были новости образования. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Сегодня в программе «Область знаний». Средневековые поединки. Мифы и реальность. Рассказывает историк-медиевист, кандидат философских наук, учитель истории, тренер по фехтованию Николай Асламов. Область знаний. Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».
4: Вы слушаете исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем рассказывать о домах и жилищах разных народов мира. Юрта, сакля, кожим, барак, иглу, землянка, вигвам и шатер, мазанка и яранга, дома-лодки и дома-пещеры, усадьбы и дворцы. Все это кажется в далеком прошлом. А вот коммуналки – это реальность. До сих пор. Они живее всех живых. Потихоньку отмирают, но еще существуют. Да что говорить, если про квартиры, нанимаемые когда-то в складчину, легенды рассказывают.

0: Мирный 41.
1: В центре Москвы, на Красной площади, открылся крупнейший в стране государственный универсальный магазин «ГУМ».

0: Лучшие магазины Москвы – ГУМ и ЦУМ. Расстояние между ними от силы километр по прямой. И там можно купить и одежду, и обувь, и ткани. В те времена платья и костюмы нередко шьют на заказ. Это и престижно, и красиво. Да, дороже, чем покупать готовое, зато как сидит. Продают в центральных универмагах и ювелирные украшения. Цена некоторых доходит до 50 тысяч. Таких зарплат в Советском Союзе просто нет. 50 тысяч – это пятая часть танка Т-34 или штурмовика Ил-2. Или сталинская премия. С началом войны ЦУМ превратится в армейские казармы, а вот ГУМ – совсем другое дело. Там, на третьем этаже и до войны, и после нее, были коммунальные квартиры. Уже в нашем веке владельцы магазина разыскали жительницу одной из них, Элеонору Горкунову. Она рассказывала.
1: Магазины в ГУМе были всегда, но они располагались только на первом этаже второй и третьей линии. В 8 утра, когда открывались товарные отделы, во всем здании раздавался топот ног. Люди спешили занять очередь. По этому шуму мы определяли время, а еще по кремлевским курантам.
0: Разместить коммуналки в главном магазине страны в двух шагах от Красной площади лишь на первый взгляд спорное решение. Жилья в Москве катастрофически не хватало, поэтому людей расселяли куда придется. В ГУМе жили 22 семьи, это 85 человек. Комнаты им выделили три наркомата – финансов, культуры и НКВД. Жить в магазине, конечно, не слишком удобно, зато центр. А еще...
1: На улице всегда дежурили люди в штатском. Я их всех прекрасно знала в лицо, а они меня. Однажды мама выставила сушиться на подоконник мои валеночки, а их сдуло вниз. Сразу же прибежали с проверкой испуганные товарищи. Маме даже пришлось написать объяснительную. Начиная с 36 года, во время парадов на Красной площади, в нашей комнате непременно сидел военный. Он следил, чтобы никто из взрослых не подходил к окнам. Но я же была маленькая, и мне всегда разрешали подсматривать. Я ложилась на подоконник и восторженно глядела, как из Спасских ворот выезжает Ворошилов на белом коне.
0: Близость к Кремлю накладывала и другие ограничения. Например, гостей в гумовские коммуналки пригласить, конечно, было можно, но только с разрешения коменданта здания.
1: Мои друзья любили у нас бывать. Мама устраивала интересные вечера. И знакомых не смущало, что туалет общественный, и хозяйка просит оттуда еще и ведерко воды захватить. Когда я уже училась в ИНЯЗе и вместе со всем институтом ходила на первомайские демонстрации, то, пройдя по Красной площади мимо Сталина, стоящего на Мавзолее, я могла сразу же пойти домой.
2: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
3: Продолжаем наш рассказ. Пентхаусы, небоскребы, палаццо. Посреди всей этой современной и почти однотипной красоты старенькие хрущевки, жемчужины советской массовой застройки. Сейчас их сносят, по крайней мере, в Москве. Но кое-где, в Черемушках, например, они все еще стоят, ждут своей печальной участи. Но как стоят? Одни в шахматном порядке, другие в форме какой-то невероятной буквы «ЗЮ». Хрущевки, кстати, хранят много разных бытовых тайн. К примеру, зачем между кухней и ванной, или кухней и санузлом, в стене установили небольшое окошко? Многие наверняка его видели и не один раз. Что это за экзотический элемент декора? Кому понадобилась такая форточка? Версий, оказывается, несколько. Перечислим некоторые из них. Первая версия, она же основная, это дополнительное освещение. Дело в том, что в целях экономии свет в типовых домах днем просто-напросто отключали. Так что окно между кухней и ванной якобы позволяло жильцу мыться без дополнительных источников электроэнергии. Версия вторая. Защитно-бредовая. В хрущевках стояли газовые колонки. Они могли запросто, как говорили тогда, хлопнуть. Сегодня, к сожалению, тоже взрываются. Так вот, считалось, что окошко между кухней и ванной может ослабить взрывную волну и уменьшить разрушение. Все это сказки. Вряд ли тонкая стенка между ванной и кухней устояла бы при взрыве. И непонятная форточка тут абсолютно бесполезна. Версия третья, прозаическая. Якобы это самое окно визуально увеличивало и без того тесное помещение ванной, чтобы человеку было комфортнее в нем находиться. Вы серьезно? Комфорт и хрущевка? Нет. Что ж, версий о практическом назначении этого оконца действительно очень много. Борьба с плесенью и влажностью, санитарные нормы, борьба с туберкулезом и клаустрофобией. Загадки, одни загадки. Да вот только сейчас они уже никого не интересуют. Когда-то очень нужные хрущевки, приютившие переезжающих из бараков людей, сегодня безнадежно устарели, как физически, так и морально. Неудобные планировки, старые коммуникации, которые нереально заменить, например, трубы идут внутри стен, разрушающиеся панели. Вот главный список бед домов плановой советской застройки. А ведь так все хорошо начиналось.
4: Кто так строит?
5: Энциклопедия домов мира.
4: Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
6: Миллионы советских, а затем и российских граждан.
4: Что?
6: Хрущевки. Многоэтажные дома типовой застройки. Свое народное прозвище они получили в честь первого секретаря партии Никиты Сергеевича Хрущева. Ведь именно при нем началось массовое строительство этих зданий.
4: Где?
6: Одна из первых типовых пятиэтажек появилась в Москве в 1949 году, еще при Сталине. В условиях колоссального послевоенного дефицита жилья советское руководство решило обратиться к западному опыту. Функциональным домам безо всяких архитектурных излишеств. То есть никаких колонн, скульптур, шпилей и лепнины, которыми отличался так называемый сталинский ампир. Первый квартал пятиэтажек был возведен в тогда еще подмосковных Черемушках в 1956 году.
4: Из чего?
6: Хрущевки были и кирпичными, и иногда крупноблочными, но больше всего в нашей стране было панельных пятиэтажек. Как следует из названия, их строили из отдельных железобетонных панелей. Такое архитектурное решение делало их возведение дешевым и быстрым.
4: Как?
6: Партии панелей строители получали прямо с заводов. Им оставалось лишь скомпоновать их, как конструктор. В итоге вся постройка занимала не больше месяца. Нередки были случаи, когда хрущевки вырастали за пару недель. А одна бригада ленинградских стахановцев закончила целый дом всего за 5 дней. Правда, такие сроки частенько плохо отражались на качестве жилья. Однако почти никто не жаловался. Ведь для многих советских граждан хрущевки стали чуть ли не единственной возможностью переехать из тесных коммуналок в собственную квартиру. С отоплением, кухней, пусть крохотной, но с газовой плитой и отдельным санузлом с ванной.
4: А что теперь?
6: Хрущевки строили вплоть до конца 80-х годов прошлого века. До сих пор многие из них считаются крепким и недорогим жильем. Однако даже самые ухоженные стали приходить в негодность. Недавно столичные власти начали программу реновации по сносу отслуживших свое хрущевок. Так что скоро в Москве, а потом, быть может, и по всей России, на месте устаревших пятиэтажек вырастут новые современные дома.
4: Кто так строит?
3: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о домах и жилищах народов мира. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
7: Пройдут столетия, наши праздники.
8: Не каждому дано яблоко.
9: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
10: Пред нами огромные разнообразные работы.
2: Исторические заметки на радио «Звезда».
3: Премьера на радио «Звезда».
11: У нас у всех свои причуды, но разве не они делают нас людьми?
3: Грязнуля Эйнштейн, зубрила щитовод Тесла, вечно рассеянный Ампер и лежебока Эдисон. Странности и причуды великих ученых. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
4: Знаменитые и могущественные, когда-то блиставшие, а теперь исчезнувшие с лица земли. Города, память о которых сохранилась лишь в преданиях, летописях, легендах. Старый город.
12: Древний Мерв находится в Туркменистане. Он часть одной из древнейших цивилизаций планеты – Маргианы. Если раньше были известны только Месопотамия, Египет, Индия и Китай, то теперь ученые прибавляют к ним и ее. Окруженный мощными крепостными стенами с сотнями башен, древний Мерв раскинулся на перекрестке Великого Шелкового пути. Этот пышный город шумел многолюдными базарами и караван-сараями. Сюда стремились многочисленные торговцы с товарами из Китая, Индии, Европы. Звон металла доносился из мастерских оружейников и ювелиров. Многочисленные библиотеки и медресе древнего Мерва были средоточием передовых знаний. Здесь работали знаменитые ученые и творили лучшие поэты. Именно Мерв был домом Омара Хайяма. Само название города переводят по-разному. Уже средневековые ученые пытались объяснить значение топонима «Мары». Географ Аль-Якут считал, что это слово переводится как «белый камень, которым высекают огонь». Другие ученые производили название города от травы «марга», что означает «завитая». Она в изобилии росла по берегам реки Мургаб, дарившей жизнь Мервскому оазису. Летописцы не скупились на яркие эпитеты, называя Мерв душой царя, матерью городов Хорасана и, наконец, городом, на котором держится Вселенная. И Мерв оправдывал все эти пышные титулы. На рубеже античности и средневековья Мерв только в пределах городской крепостной стены занимал площадь в 235 гектаров, а его население было около миллиона человек. Даже прославленные Самарканд и Бухара рядом с Мервом казались провинциальными городками. Звезда этой жемчужины Востока закатилась в 1222 году, когда Чингисхан жестоко истребил его население. Около миллиона жителей пали жертвами его воинов. В течение 40 дней специальный карательный отряд разыскивал и уничтожал людей по всему Мервскому оазису. Потом на этих благословенных землях еще не раз возникали города. Но они не могли достичь былой славы. А в конце 18 века здесь были разрушены древние ирригационные системы, Мервский оазис перестал быть цветущим и плодородным. Современные руины включают в себя не менее 5 древних поселений. От самых старых до античных и средневековых. Большинство из них сильно разрушено. От некоторых остались лишь оплывшие земляные холмы, но сохранились и постройки, поражающие воображение. Например, мавзолей султана Санджара. Высотой почти 40 метров. Этот памятник внушает невольный трепет. Особую уникальность этому средневековому небоскребу придает его купол, возведенный из двух тонких кирпичных оболочек. Такая архитектура опередила свое время. В Европе подобная система купольного перекрытия появилась лишь спустя 300 лет во Флоренции. Сейчас, среди палящего зноя и туч пыли, трудно поверить, что здесь когда-то был райский уголок. Мрачные громады взирают на это мавзолей Санджара. Когда-то его купол сверкал голубыми изразцами, теперь все облупилось и потускнело. Вот так прошла слава великого города. Мерв.
4: Старый город. Всемирная история.
13: Ломоносов дошел до Москвы
14: Спартанцы
13: пешком.
14: Вообще сбрасывались с
15: отравился нерестом.
16: А викинги шлемы с рогами носили.
17: Аляску продали, а денег не заплатили.
2: А вот и нет.

0: настоящую ковбойскую шляпу.
1: Класс! Эти ребята с Дикого Запада всегда такие носили.
2: А вот и нет.
3: Не всегда. Образ ковбоя в широкополой шляпе канонизировали голливудские вестерны. Но до появления этой шляпы в 60-е годы позапрошлого века, как, впрочем, и после, головные уборы ковбоя носили разные. И армейские кепи, и меховые шапки, и легкие шляпы из соломы. Надевали, что было. Ну и, конечно, влияло время года. Судя по сохранившимся историческим фотографиям, распространенной была и шляпа-котелок.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: Однако знаменитая ковбойская шляпа изобретателя Джона Стетсона получилась действительно функциональной и постепенно завоевывала популярность. Она защищала ковбоя от солнца и даже дождя. От промокания спасали пропитка и материал, прессованный войлок. Легенда или нет, но говорят, в шляпу можно было налить несколько литров воды и напоить коня.
0: А загнутые поля почему у ковбойской шляпы?
3: Так шире поле зрения. Плюс с плоскими полями быстро не поскачешь, помешает ветер. Есть также версия, что поля якобы изначально были плоскими, но как-то изогнулись в коробках при долгой транспортировке. Необычный стиль покупателям понравился и закрепился.
2: А вот и да.
4: Уже отданы чести швартовы, и уходит корабль мой в поход. Ждут меня океанов просторы, расставанье с любимою ждет.
5: Эти стихи посвящены одной замечательной семье — Ивану Федоровичу Крузенштерну и его жене Юлианне, урожденной фон Таубе. Известный российский мореплаватель, конечно же, никакой не Иван. Его настоящее имя – Адам Иоганн. Ваней Крузенштерн стал после поступления в морской кадетский корпус в Петербурге, а отчество Федорович он позаимствовал у своего друга и сослуживца Юрия Лисянского. Супруга Крузенштерна Юлианна была женщиной красивой, образованной, плодовитой. Она подарила Ивану Федоровичу 6 детей. Но самое главное, она умела ждать. А как иначе, если твой муж чуть ли не ежегодно отправляется в плавание или кругосветку? Адмирал Юлианну обожал. Рассказывают, что однажды в далеких землях русские моряки познакомились с туземцами и увидели на их телах многочисленные татуировки. Наши захотели и себе нечто подобное. Так решил весь экипаж. Крузенштерн был потомственным дворянином и не мог себе набить изображение дракона, змеи или какой-нибудь черепахи. Но выход нашелся. Иван Федорович попросил написать всего несколько слов. «Дорогая и любимая жена Юлия,
4: ты бежишь уходящим причалом, и косынку сорвав на ходу, машешь ею, как парусом малым, отгоняя разлуки беду».
5: Крузенштерны фон Таубе.
6: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
7: Ростов, тебе на «вы».
8: Владимир.
9: На «р». Рыбинск.
7: Ха, Кострома.
8: Арзамас.
9: Суздаль.
10: Подъезжаем.
11: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
12: Остановка Ростов-Великий. Здесь обязательно побывайте в Кремле. Прогуляйтесь по набережной озера Нера. Загляните в музей Финифти. И непременно попробуйте луковое варенье.
11: Путеводитель по Золотому кольцу России.
13: Слушайте в эту субботу в 1:00 на радио «Звезда».
10: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
14: Любимые животные двухлетней Вари – это барашки. Девочка часто говорила, что похожа на них кудряшками и бесконечной энергией. Родители привыкли видеть девочку активной и любознательной. Потому им было нелегко смотреть, как болезнь меняет ребенка. Лейкоз отнял кучерявые локоны и приковал беззаботную малышку к капельнице. Теперь Варя почти не встает с постели, просто нет сил. Об играх и танцах тоже пришлось надолго забыть. Но девочка не собирается опускать руки и терпеливо переносит каждый укол. Длительные курсы химии помогли выйти в ремиссию. Вот только рак не намерен отступать. В организме еще сохраняются бластные клетки. Чтобы уничтожить их, нужна терапия направленного действия. Стоимость таргетного препарата составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Дорошенко Варвары. Вместе мы справимся.
10: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
15: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.
16: События, повлиявшие на наше прошлое. Решения, которые определят наше будущее. История, которая пишется на наших глазах. Разговор, который нельзя пропустить. Разговор с мудрецом. Авторская программа Сергея Кургиняна. Сегодня после 20:00 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин посетил Иркутский авиазавод, сообщила Объединенная авиастроительная корпорация. Президент ознакомился с производством первых 18 серийных самолетов МС-21. Кроме того, Владимиру Путину впервые показали модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М. Президенту рассказали, что самолет оснащен новейшими бортовыми системами, которые превращают его в эффективное легкое боевое воздушное судно, способное бороться с наземными и воздушными целями в любых погодных условиях, включая также тяжелые беспилотники. Сегодня Центробанк снизил ключевую ставку до 14% годовых. Кроме того, регулятор пересмотрел прогнозные оценки мировых цен на нефть и снизил их на $5 за баррель, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
2: Мировые цены на нефть остаются волатильными и сильно реагируют на геополитические события. Развитие ситуации показывает, что в случае урегулирования конфликта на Ближнем Востоке премия за геополитическую неопределенность может достаточно быстро выйти из нефтяных цен, и они вернутся к тем уровням, которые фундаментально обоснованы с точки зрения баланса на мировом рынке нефти.
1: При этом Эльвира Набиуллина подчеркнула, что влияние цены на нефть и на макроэкономические параметры России ограничено. Как отметили в ведомстве, оценка показателя устойчивой инфляции остается в диапазоне от 4 до 5% на год. Следственный комитет России расследует масштабное уголовное дело о применении киевским режимом запрещенных методов ведения войны. Об этом сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин в преддверии Дня сотрудника органов следствия. Он отметил, что завершено расследование дела о геноциде, в котором обвиняются более 40 украинских политиков и военных. Обвинения предъявлены заочно. Их действия привели к гибели и ранениям тысяч мирных жителей, заявил глава Следственного комитета. Часть товаров и площадей после атак на склады ВБ в Шушарах, Уткиной заводе в Петербурге и Симферополе удалось сохранить, сообщил глава компании Татьяна Ким. Сейчас происходит перераспределение товаров между складами, что должно увеличить их оборачиваемость и укрепить экономическую устойчивость партнеров. Сегодня утром эти объекты подверглись ударам беспилотников украинских террористов. Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о 3 пострадавших в результате атаки на склад во Всеволжском районе региона. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

разлук. Верится и не верится.

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.
1: Служивые люди. Воинские династии России.
2: Кулень. Так на Руси называли покалеченных людей, беспалых или хромых. Что ж, мужчины этого старинного рода действительно много воевали. Случались и тяжелые ранения, и боевые шрамы, но сражались они столь храбро, что обидное прозвище «Кулень» трансформировалось в одну из самых прославленных фамилий в русской армии – Кульневы. Первые упоминания о них относятся к 1460 году. Именно тогда в нашу страну переехали потомки отважных польских рыцарей. Известно, что уже в середине XVI века Нечай Кульнев был воеводой в Белеве, ныне город в Тульской области, а его брат Григорий числился воеводой в Оржеве. Но все же самыми известными представителями древнего рода стали два генерала, два брата Иван и Яков Кульневы. В 1785 году они окончили сухопутный шляхетский кадетский корпус. Яков добился перевода в кавалерийские части и вскоре стал учеником самого Суворова. Генерала Кульнева называли любимцем армии. В 1812 году возле белорусской деревни Клястица произошло важное сражение. Французский маршал Удино двигался на Петербург, встретил отпор и с главными силами ушел за реку Дрису. Генерал Яков Кульнев получил приказ преследовать неприятеля, но при этом на другой берег не переходить. Однако русский полководец не удержался. Бросился в погоню и угодил в засаду. Во время боя вражеское ядро оторвало Кульневу обе ноги. Французские кирасиры набросились на упавшего генерала, но наши гусары тело своего погибшего командира отбили. «У русских нет хороших военачальников, кроме Багратиона», — так говорил Бонапарт. Это неправда. В своем дневнике он записал однажды: «Сегодня сообщили, погиб Кульнев, лучший русский кавалерист. Жаль». Мне, правда, искренне жаль. Генерал Иван Кульнев участвовал в заграничном походе русской армии. Штурмовал крепость Данциг, ныне польский город Гданьск. Был награжден боевыми орденами и золотой шпагой за храбрость. Как участник наполеоновских войн, он имел право на размещение своего портрета в военной галерее Зимнего дворца, рядом с портретом погибшего брата Якова. Но портрета Ивана Петровича в Петербурге нет. Чиновники заявили ему сразу после войны: «У нас состоит один только Кульнев, убитый в армии. Одного нам вполне достаточно». Последним представителем прославленной воинской династии стал штабс-капитан лейб-гвардии стрелкового полка Леонид Кульнев. В начале 20 века он обратился в главный штаб, где искал фамильный формуляр для составления истории своего рода. Этот потомок древнерусских воевод прожил долгую жизнь, которая оборвалась в 1966 году.
1: Служивые люди. Кульневы. Воинские династии России.
3: Радиозвезда.
4: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
5: Егеря. В августе 1812 года, после тяжелых оборонительных боев, русская армия оставила Смоленск. Отступая, солдаты взорвали мост через Днепр. Наполеон приказал немедленно восстановить переправу. Но едва саперы приступили к работе, на другом берегу раздались выстрелы. Несколько офицеров были убиты наповал. В ответ французы открыли бешеный огонь из пушек. Однако подавить огневые позиции русских стрелков они смогли только к ночи. Лейтенант французской армии, художник Фабер Дюфор, записал в своем дневнике:
3: «В особенности между этими стрелками выделился своей храбростью один русский егерь. Мы не могли заставить его замолчать даже действием специально против него назначенного орудия. Ядра разбили все деревья, из-за которых он действовал, но он все не унимался и замолчал только к ночи. На другой день мы заглянули на эту достопамятную позицию. В груде искалеченных деревьев мы увидали распростертого ниц нашего противника, унтер-офицера егерского полка».
5: Егерь. В переводе с немецкого – охотник, стрелок. В армиях наполеоновской эпохи – снайпер. Боевые задачи. Уничтожение живой силы противника на дальних расстояниях. Прежде всего, вражеских офицеров и артиллерийской прислуги. Вооружение рядового состава – пехотное ружье образца 1808 года. Унтер-офицерам и лучшим стрелкам полагался нарезной штуцер. Первый егерский отряд появился в русской армии в 1765 году. Командующий финляндской дивизией граф Панин приказал создать при ней специальное подразделение легкой пехоты. Новобранцев обучали сражаться не только в традиционном каре, но и небольшими группами, а если придется, то и в одиночку. Особое внимание уделялось меткости стрельбы, поэтому чаще всего егерями становились потомственные охотники. Егерские роты, а позднее полки, принимали участие во всех крупных сражениях. В августе 1812 года отважные стрелки прикрывали отступление русской армии из Смоленска. До наших дней сохранился рисунок того самого Фабера Дюфора. На нем изображен русский егерь, который погиб, но не дал врагу перейти Днепр.
4: Личный состав. «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Выше нас только звезды, впереди только враг. Мы матеры и черствые, мы быстрее собак. Мы летучие мыши, ночь привычнее дня. Если надо, не дышим,

0: Летучая мышь.
1: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
2: История награды.
3: Медаль «Золотая звезда». Высшая степень отличия в нашей стране – почетное звание Герой Российской Федерации. Присваивается президентом за заслуги перед народом, связанные с совершением героического подвига, в том числе посмертно. Награждение производится также за трудовые заслуги, в частности, за разработку и проведение испытаний военной и специальной техники. Герою России вручается особый знак – медаль «Золотая звезда». Она крепится к специальной колодке, внутренняя часть которой обтянута муаровой трехцветной лентой. Это государственный флаг. Сама награда представляет собой пятиконечную звезду с гладкими двугранными лучами на лицевой стороне. Длина одного луча – 15 миллиметров. Медаль делают золотой. В 2022 году, во время проведения специальной военной операции, колонна российской бронетехники попала в засаду. Из строя вышли сразу 6 танков и 3 БМП. Командир мотострелкового взвода, гвардии лейтенант Балдан Цыдыпов, получил контузию, а когда пришел в себя, развернул боевую машину и открыл встречный огонь одновременно из пушки и пулемета. Своими действиями офицер смог вывести из-под удара 150 сослуживцев. За героизм и мужество, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии лейтенанту Балдану Цыдыпову было присвоено звание «Герой России».
1: Оружейка. Стрелковое оружие. Автомат Никонова.
4: В начале 90-х годов прошлого века в нашей стране был объявлен конкурс на создание оружия повышенной эффективности. Проще говоря, планировалось заменить устаревшую модель АК-74. Задача не из простых. Шутка ли? Превзойти лучшие образцы самого Михаила Калашникова. Кто на это решится? Нашелся смельчак. Знакомьтесь, Геннадий Никонов. Талантливый изобретатель, конструктор, популяризатор авиамоделизма. К тому моменту он был известен лишь тем, что создал ряд охотничьих ружей и разработал, к юбилею Леонида Брежнева, самозарядный охотничий карабин «Изюбр» под мощный боеприпас калибра 7,62 на 51 миллиметр. Но это было только начало.
1: Оружейка.
5: Стрелковое оружие.
1: Автомат Никонова.
4: Пробный экземпляр этого оружия изготовили на предприятии «Ижмаш». Внешне образец Никонова очень напоминал знаменитый «Калаш». А вот начинка нового автомата, то есть его внутренняя конструкция, удивила многих. Прежде всего, система с накоплением импульса отдачи. Звучит совсем уж непонятно, но на самом деле все просто. Полигон, мишень, автомат. Выстрел и тут же отдача. Приклад бьет в плечо. Ствол оружия дергается вверх. И так каждый раз. Но это было когда-то. Абсолютно новая никоновская система накопления импульса начинала действовать на автомат только после второго выстрела. Грубо говоря, 2 патрона на выход – и лишь потом отдача. Что это давало? Высокий темп и высокую кучность стрельбы. Преимущество? Конечно.
1: Автомат Никонова.
4: Все бы хорошо, но что-то пошло не так. Ведь какие были времена? Россия 90-х. Где взять деньги? Конструкция нового оружия оказалась очень сложной. А про себестоимость всего лишь одного экземпляра лучше и не говорить. Дороговато. И уникальный автомат нового поколения оставили только для вооружения спецподразделений армии и Министерства внутренних дел.
1: Автомат Никонова. Оружейка.
2: Радиозвезда. Арсенал. Старинное русское оружие. Раздел.
6: Холодное оружие.
2: Классификация.
6: Колющее, рубящее, клинковое вооружение.
2: Название.
6: Древнерусский меч 10 века нашей эры.
7: Предназначался для уничтожения живой силы противника. Длина боевого меча варьировалась от 90 до 100 сантиметров. Ширина клинка у рукояти составляла 5-7 сантиметров. Ближе к острию лезвие сужалось. Делали клинок из железа и стали. Посередине проходил так называемый дол – специальный желоб для стекания крови и облегчения веса меча. Но весило оружие все равно немало – от 1,5 до 2 килограммов. В X веке рукоять древнерусского меча делали обычно из нескольких слоев кожи, изредка с деревянным наполнителем. Иногда ее обвивали веревкой со специальной пропиткой, чтобы оружие не выскальзывало. Рукоять венчала яблоко, специальный набалдашник. Он украшал меч и выступал в качестве баланса для тяжелого клинка. Гарду и яблоко меча нередко украшали чернением и драгоценными материалами. Древнерусский меч вкладывался в ножны. Их изготавливали из железа, обивали кожей или бархатом и украшали золотыми и серебряными насечками. В конце X века в русском войске появились еще и сабли. Однако меч все равно долгое время оставался основным оружием воина-дружинника, символом княжеской власти и военной эмблемой Древней Руси.
6: Боевой меч.
2: Арсенал. Оружие, которым мы побеждали. Радиозвезда.
8: Здравствуй, мам, ну как ты живешь? Вся в работе с утра до заката. Ты с надеждой весточку ждешь от любимого сына, сына-солдата. Все нормально, я жив и здоров. 100 приветов бабуле и деду. Напиши, много ль на зиму дров. Не волнуйся.

цвет моих дней. Лебедь белая, фея лесная, я укроюсь любовью твоей, и ты ждешь меня, я это знаю. Без тебя очень трудно, поверь, пусть нелегкая будет дорога. Я открою заветную дверь, и ты встретишь меня у порога.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трамбанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1340
3: время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются в
0: «Радио «Звезда»? Это аудиокниги.
5: Важно отметить,
0: научно-популярная и художественная литература.
6: События, происходившие в
7: мире. Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: проверят все системы и проведут комплексное тестирование оборудования. Запуск ракеты-носителя запланирован на конец августа. «Союз-2» выведет на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли. В Роскосмосе отметили, что доставка груза прошла успешно. Ученые обнаружили в созвездии Кита новую планету, которая соответствует всем критериям для существования жизни. Как рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт, ученые займутся особенно тщательным изучением находки.
1: И каждое новое открытие экзопланеты в обитаемой зоне, это, в общем, означает продвижение. Где наша уверенность, что там есть жизнь, какую вы, наверное, знаете, вот оно укрепляется. Хотя наши критерии, они ведь базируются на том, что мы знаем о Земле. Но стоит вернуться к совсем близкой планете, которая даже не экзопланета, а просто планета в Солнечной системе, это Венера. Тоже может попасть в обитаемую зону.
0: Ученые выделяют главные критерии для экзопланет. Это атмосфера, подходящая гравитация, комфортная температура, низкий уровень радиации и наличие воды. Международная команда астрономов выяснила, что пылевые бури на Марсе могут усиливаться по причине выбросов солнечной плазмы во время солнечных вспышек. Летом 2018 года одна из таких бурь уничтожила американский марсоход. Уточняется, что у Марса нет постоянного магнитного поля, поэтому солнечный ветер и выбросы плазмы уносят молекулы и ионы в космос. По этой причине планета потеряла большую часть воды и воздуха за последние 4 миллиарда лет, отмечают исследователи. Август этого года станет рекордным по числу астрономических событий. Об этом сообщили в Московском планетарии. Так, 12 августа в Москве можно будет увидеть полное солнечное затмение, а утром 28 августа – лунное затмение. Эти явления частично будут видны во многих регионах России. В ночь на 13 августа достигнет пика метеорный поток Персеиды. Астрономы ожидают до 100 падающих звезд в час. Это один из самых ярких звездопадов года. В ту же ночь на небе будут видны 6 планет – Нептун, Сатурн, Уран, Марс, Меркурий и Юпитер, отмечают астрономы. Это были новости космоса. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
2: Премьера на радио «Звезда».
3: Немецкий барон, русский генерал, монгольский князь, муж китайской принцессы, и все это один человек. Роман Федорович Унгерн Штернберг. Он еще при жизни стал героем бесчисленных мифов и легенд, а после казни в 1921 году породил нескольких самозванцев. До сих пор в разных частях Монголии и Забайкалья ищут таинственные клады барона Унгерна. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют исторический роман Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.
1: В 1701 году царь Петр I подписал указ. Инженеры зело потребны суть при атаке или обороне, которые не токмо фортификацию основательно бы разумели и в том уже служили, но и чтоб мужественны были, понеже сей чин паче иных опасностей подвержен есть.
0: По случаю присвоения. История воинских званий. Розмысл.
1: Так на Руси величали мастеровых людей. Почему? Да потому что, получив приказ от начальника, все каменщики, кузнецы и землекопы должны были размыслить, обдумать поставленную задачу со всех сторон. Строители городов, укреплений, мостов и плотин, а также литейщики пушек и колоколов, все те, кого бы мы теперь считали профессиональными инженерами, назывались тогда розмыслами. А как иначе? Если мастер обязан был во время работы опираться на свой ум, опыт, изобретательность и на собственную фантазию, чтобы удивить врага.
0: История воинских званий.
1: Шло время. Менялись способы ведения войны. Совершенствовалось оружие. И головастые розмыслы постепенно стали историей. Зато благодаря Петру Первому появились военные инженеры. Но и о старинных мастерах на все руки народ не забывал. Мир стареет в былых надеждах. Но сегодня, как и вчера, на плечах эту землю держат и несут на себе мастера. Мастера, профессионалы, те, что в жизни познать смогли щедрость камня, душу металла, свежесть формулы и нрав земли.
0: Розмысл. По случаю присвоения.
2: Радиозвезда.
0: От слов к делу. Военные училища России.
3: Без связи нет управления. Без управления нет победы. Это учебное заведение было основано в 1919 году на базе офицерской электротехнической школы Русской императорской армии. Первоначально оно располагалось в Сергиевом Посаде, а затем переехало в Петроград. В те далекие времена еще не знали, что такое спутниковая связь, многоканальные телекоммуникационные системы, радиосвязь специального назначения. Зато знают сегодня. Знают и готовят офицеров самого высокого профессионального уровня. Знакомьтесь, военная академия связи имени маршала Буденного.
0: От слов к делу.
3: Если артиллерия – это бог войны, а пехота – царица полей, то войска связи нередко называют нервом армии, без которого и боги, и цари на поле боя будут бессильны. Вовремя не поступят приказ, точные координаты и... все, ты глух и слеп. За годы Великой Отечественной известен, пожалуй, лишь один случай, когда повреждение связи обрадовало командира. Однажды на передовой маршал Жуков беседовал с Кремлем. И тут обрыв линии. Георгий Константинович вызвал командиров и приказал доложить о причине происшествия. Из рапорта стало ясно. Провод был порван нашими же танками, которые перешли в наступление. Жуков довольно улыбнулся.
0: От слов к делу.
3: Кто не любит пыли, грязи, тот идет в войска связи. Так иногда шутят в свой адрес сами военные. Хотя каждый из них понимает, в условиях боевых действий, безнадежной, устойчивой и, самое главное, скрытной связи, успеха не добиться.
0: От слов к делу.
3: Без связи нет управления. Без управления нет победы.
0: Санкт-Петербургская военная академия связи имени маршала Буденного.
2: Сегодня в программе «Область знаний». Средневековые поединки. Мифы и реальность. Рассказывает историк-медиевист, кандидат философских наук, учитель истории, тренер по фехтованию Николай Асламов. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».
4: Новая жизнь. Перейдем только поле, где тебя носит

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: 1944 год. Американский предприниматель Эрл Таппер получает патент на пластиковый контейнер. Такой способ хранения продуктов быстро завоюет популярность и среди солдат, и среди домохозяек. В том же году в Москве открывают сразу 4 новых станции метро. Электрозаводская, Бауманская, Сталинская, ныне Семеновская, и Измайловская. Сегодня это Партизанская. А в Европе 1944 – это год активного продвижения Красной Армии на Запад. Освобождение Крыма, Украины, Белоруссии, Прибалтийских республик. В тот год познакомились два красноармейца, которым суждено было войти в историю. Уже в мае следующего, 45-го, их фамилии узнает весь мир.
0: Соратники. Егоров и Кантария.
1: Михаил Егоров и Мелитон Кантария впервые встретились в конце 44-го и сразу же подружились. Как это часто бывает, притянулись две противоположности. Первый – спокойный и рассудительный. Второй – экспрессивный, где-то даже взрывной. Разным был и их путь на фронт. Кантария служил с 39-го, Егорова из-за возраста не взяли, и позже он примкнул к партизанам. К моменту знакомства у обоих был солидный послужной список. Профессиональный диверсант Егоров пустил под откос несколько немецких эшелонов. А у разведчика Кантарии десятки взятых языков. После освобождения родного для Егорова Смоленска он стал называть грузинского сослуживца кровным братом. После этого они всюду вместе. И в окопах, и на передовой. Вместе в мае 45-го будут штурмовать Берлин.
0: Соратники.
1: Когда поступил приказ вывесить над Рейхстагом советский красный стяг, Егоров и Кантария в числе первых бросились на здание. По воспоминаниям очевидцев, снизу казалось, будто разведчики пляшут на крыше немецкого парламента. На самом деле, им приходилось уклоняться от вражеских пуль. Сам момент водружения советского знамени в объектив фотокамер не попал. Знаменитый снимок с красным флагом сделают позже, и он будет постановочным. Но смелость советских разведчиков Егорова и Кантарии не останется незамеченной. Каждый из них получит звезду героя, орден Ленина и вечную славу за совершенный подвиг.
0: Егоров и Кантария. Соратники.
2: Радиограмма.
3: Город Брест в Белорусской ССР и город Брест во Французской Британии были освобождены от германских войск в один и тот же день, 28 июля 1944 года.
4: «31 июля 1943 года речной тральщик Т-611 целый день искал мины на участке Волги севернее Сталинграда. И целый день все было чисто. Взрыв раздался вечером. Спасательный катер, высланный к месту трагедии, вернулся ни с чем. В дивизионе уже готовились к поминкам. Однако на рассвете потрепанный Т-611, чихая и кашляя мотором, приковылял на базу. Его встречали криками «Ура!». И радость товарищей была понятна. На тральщике Т-611 служил единственный в Советском Союзе женский экипаж. 7 20-летних девчонок. Они остались живы. И они отстояли свой корабль.
0: Экипаж.
4: До мобилизации в вооруженные силы тральщик Т-611 был речным газогенераторным буксиром Г-12. Или попросту газоходом. Так называли эти неуклюжие деревянные посудины, топливом для машины которого служили дрова. В Судно оснастили крупнокалиберным пулеметом на тумбе и тралами. Так некогда буксирный газоход стал катерным тральщиком.
0: Техническая справка.
2: Катерный тральщик Т-611 построен в 1937 году. Водоизмещение 28 тонн. Корпус деревянный. Длина 22 метра. Ширина 4,5. Осадка на корму 50 сантиметров. Мотор тракторный 60 лошадиных сил. Экипаж 7 человек.
4: Волжские тральщики работали так. Брали на буксир трал-баржу, набитую металлоломом, и таскали ее по реке, ожидая, пока на нее среагирует мина. А мины немцы часто оснащали приборами кратности. Можно было пройти по речному участку с трал-баржей дважды, трижды, а мина среагирует лишь на 16-й раз.
0: Экипаж.
5: Золотые слова вовремя сказаны.
0: Командная работа.
4: Вот и тогда, вечером 31 июля 1943 года, неожиданно грянул взрыв такой силы, что не только разворотил баржу, которая в секунду ушла под воду, но и покалечил сам тральщик. Сквозь доски обшивки хлынула забортная вода. Девчата кинулись откачивать воду помпой и ведрами, одновременно с этим занимаясь поисками пробоин. Обездвиженный тральщик начинал сносить речным течением. Самую крупную пробоину нашли в машинном отделении, будучи уже по пояс в воде. Работали всю ночь. Заделали дыру в корпусе. Выкачали воду. Двигатель, хлебнув воды, предательски не хотел работать. Запустить его удалось только под утро. Экипаж. Командир Антонина Куприянова, моторист Агния Шабалина, механик Евдокия Пархачева, рулевой Тамара Лекалина, пулеметчица Вера Чапова, матрос Вера Ухлова и минер Анна Тарасова расформировали в апреле 44-го. После войны боевые подруги часто виделись и на встречи приходили с детьми и внуками.
0: Экипаж. Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
6: Реклама. Единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Премьера на радио «Звезда».
9: У нас у всех свои причуды, но разве не они делают нас людьми?
8: Грязнуля Эйнштейн, зубрила щитовод Тесла, вечно рассеянный Ампер и лежебока Эдисон. Странности и причуды великих ученых. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. Армия и флот. Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. С 18 по 24 июля вооруженные силы России нанесли массированные удары высокоточным оружием большой дальности как с воздуха, так и с земли, а также ударными беспилотниками. В результате были поражены объекты инфраструктуры в портах Одесса, Черноморск, Южный, Измаил и Николаев, которые используются для разгрузки и хранения военных грузов, а также горюзосмазочных материалов, сообщили в Министерстве обороны. За неделю было уничтожено 27 морских судов, которые применялись в интересах противника, включая 16 сухогрузов, 10 балкеров и 1 контейнеровоз, добавили в оборонном ведомстве. Первые штурмовые отряды зашли на окраины Алексеева-Дружковки за Константиновкой. Подробнее о наступлении рассказал временно исполняющий обязанности начальника штаба батальона 10-го танкового полка с позывным «Лис».
2: Вступили в стрелковый бой и оттесняют противника к центру населенного пункта. Штурмовые подразделения поддерживаются отдельными подразделениями танковыми, то есть это работа ЗОПа. Также идет поддержка отдельными подразделениями БПЛА, то есть это круглосуточная разведка. Это FPV-дроны. То есть как только выявляются какие-то группы сосредоточения противника или опорные группы, по ним наносится как огневое поражение танками с сокрытых боевых позиций, артиллерией и дронами. То есть любое движение противника находится под контролем и сразу же уничтожается.
1: Офицер добавил, когда Константиновка находилась под контролем противника, а наши штурмовики приближались к окраинам, мирные жители выставляли таблички. Операторы дронов сбрасывали им продукты, воду и медикаменты. После захода штурмовых групп бойцы, рискуя жизнями, эвакуировали гражданских. Министерство обороны рассказывает о героях специальной военной операции. Младший сержант Станислав Макаров, действуя в составе штурмовой группы, захватил опорный пункт противника. Он вел интенсивный огонь и активно использовал FPV-дроны. Обнаружив два вражеских пулеметных расчета, Макаров скрытно подобрался к ним, используя особенности местности. Гранатами он уничтожил оба расчета, что позволило штурмовой группе успешно выполнить задачу и занять более выгодные позиции. Военнослужащие России и Мьянмы уничтожили базу условных террористов в джунглях. На последнем этапе учебно-методических сборов бойцы тренировались бороться с незаконными вооруженными группировками в горах. Современные разведывательные беспилотники помогли им найти замаскированный в джунглях лагерь врага с командным пунктом и складами. Пока авиация и артиллерия обстреливали противника, спецназ высадился с вертолета в тылу врага. После учений наши военные показали коллегам из Мьянмы современные образцы российского оружия, беспилотников и роботов. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6:30 утра в эфире «Радио Звезда».
3: Кто имел право владеть холодным оружием в средние века? Почему в таверне было опаснее, чем на поле боя? И может ли благородный рыцарь спасти принцессу от банды разбойников? О поединках прошлого расскажет историк-медиевист, кандидат философских наук, тренер по фехтованию Николай Асламов в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

мелом на стенах домов, если кончатся песни, значит, буду читать тебе прозу, если ты будешь не прозу.

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Средневековые поединки. Мифы и реальность. Рассказывает историк-медиевист, кандидат философских наук, учитель истории, тренер по фехтованию Николай Асламов.
1: Область знаний.
3: Сегодня мы с вами поговорим о фехтовании насмерть в германских землях 15-16 века. Ну, коль скоро я лучше знаю актовый материал именно этого региона и периода, буду разговаривать об этом, хотя, наверное, с какими-то реминисценциями и в другие страны тоже. У нас в головах вообще есть устойчивый образ героя, который с помощью холодного оружия, не знаю, мушкетер со шпагой или рыцарь с мечом, отбивается от группы нападавших на него бандитов, спасая принцессу, девушку, кого-то там, миледи или что-нибудь еще в этом духе. Эти истории, к сожалению, имеют крайне мало общего с реальностью. Есть мой любимый пример на этот счет. В 15 веке действует так называемая банда братьев фон Валенфельсов. Ганс и Фриц фон Валенфельс организовали целый отряд, который кошмарил один из районов. И вот у нас есть люди, которые пытались изловить эту самую банду, и они нам описали в подробностях и деталях всех этих людей, входящих в эту банду, и даже этот масти их лошадей, чтобы их было проще опознать. Так вот, это 20 человек, все верхом, большинство из них с арбалетами. А какого рода сопротивление с помощью меча может здесь идти речь, если эти люди просто верхом вас догонят и расстреляют с безопасного расстояния? И эта банда не единственная. Есть яркий пример Конрада фон Шотта или Кунца Шотта, как его иногда в источниках называют, как он в результате тяжбы с городом Нюрнбергом объявил войну частную этому самому Нюрнбергу, и он отлавливал нюрнбергцев с помощью подвластных ему рыцарей, и рубил им руки и коллекционировал засушенные руки людей у себя в замке, по всей видимости, из магических каких-то соображений. Но так или иначе, сталкиваясь с бандитами или там людьми, которые хотят причинить вам вред, вы сталкиваетесь 100% с хорошо готовым, вооруженным и, как правило, верховым отрядом, где фехтовать, ну, просто бессмысленно. Если речь идет даже о частных убийствах, то, как правило, люди готовятся к этому, используя, например, два мушкета, как в 16 веке. Человек решил убить другого человека, и он заготовил заранее место, где он будет стрелять, он там все положил необходимое, он зарядил два мушкета, то есть если он из первого не попадет, он возьмет второй и уж точно добьет. И опять же, про какое фехтование здесь идет речь, если люди в целом настолько тщательно планируют собственное убийство? Да, бывают, конечно, драки в состоянии аффекта, о них мы еще отдельно поговорим. Но в целом, если мы говорим о там, бандитизме, разбое и всем таком, то он носит немецкий дотошный централизованный характер, я бы так сказал. Да, не будем забывать о том, что по всей Германии шарахаются группы немецких наемников, которые вне найма, значит, не знают, чем им заняться. И могут заняться в том числе разбоем, грабежом, рэкетом и всем остальным. А это как бы профессионалы от войны, хорошо вооруженные, вот в силу того, что они ведут военные кампании с собственным оружием. Это важная особенность. То есть любой наемник, который приходит наниматься на службу, свое оружие должен принести. Поэтому он это оружие, естественно, с собой носит на протяжении всего периода профессиональной деятельности. И это группа людей, которые хорошо, значит, понимают, как можно с этим оружием обращаться, они готовы нападать, и шансов, ну, в общем, я здесь больших не вижу. Тем более, что в любую эпоху любые вооруженные нападения, для них очень характерны несколько важных вещей. Они обычно происходят неожиданно для жертвы, потому что зачем давать жертве шанс на сопротивление? Вот, не дай бог, она еще самого нападающего там попортит. Это хорошо бы с превосходством в числе. Хорошо нападать в несколько ром на какую-нибудь одинокую жертву. Ну или, соответственно, если там едет группа, то наша группа должна быть сильно больше той группы. Хорошо бы иметь превосходство в физической силе, поэтому, как правило, нападают на ребенка, на женщину, на старика, на кого-нибудь еще, это тоже очень удобно. Ну и, наконец, хорошо бы иметь дистанционное оружие против недистанционного. То есть, соответственно, если у меня есть стрелковое оружие, я, естественно, применю его для этого вооруженного нападения непременно. Все это значительно сужает нишу для фехтования всерьез, поскольку, в общем, едва ли вы сможете со своим мечом или там шпагой отбиться действительно от людей, которые пытаются забрать ваш кошелек или вашу жизнь.
2: Средневековые поединки. Мифы и реальность.
1: Область знаний.
3: Другой характерный штамп, позаимствованный нами из фэнтези, это таверна. Пока вы идете по лесу, с вами может там самое разное приключиться, и какие-нибудь местные разбойники напасть, и все такое. Но стоит вам добраться до таверны, как вот здесь-то можно отдохнуть. Но где-то по статистике 16 века 2/3 всех убийств происходят в кабаках и тавернах, или возле них. То есть ваши шансы умереть именно там выше, чем на поле боя. Иногда. То есть на поле боя в задних рядах, наверное, даже проще выжить, чем в кабаке и таверне. Почему так? Ну, во-первых, кабаки и таверны связаны с алкоголем, азартными играми и женщинами небезвестного поведения, что, естественно, провоцирует разные конфликты, склоки, драки, в которых начинает мелькать оружие, даже если речь идет о простых ножах. Во-вторых, очень часто кабаки и таверны становятся местом, где квартируют военные. Очень часто их именно туда помещают, просто потому что это очень удобно. То есть вы знаете, где их искать, как их позвать и так далее. Вот у нас телефонов-то нет. Написать всем письмо, поставьте в календарь встречу, мы сейчас придем все в такую-то точку в такое-то время. Невозможно, поэтому их надо где-то, значит, квартировать, где вы их можете потом вытащить. При этом хорошо бы, чтобы они квартировались так, чтобы их можно было там накормить, напоить. Ну, в смысле, они сами могли бы накормиться, напоиться и спать. Таверны идеальны для этого пространства. Соответственно, там регулярно находится группа солдат. Разумеется, туда ходят и какие-то другие не солдаты. И между гражданскими и военными регулярно вспыхивают конфликты. Они не только со стороны военных провоцируются, которые, естественно, считают себя, ну, людьми первого сорта относительно людей второго, но иногда со стороны гражданских тоже. Типа, а что это вы тут оккупировали наш любимый кабачок или еще что-нибудь в этом духе? И тогда, собственно, возникает драка одних против других, и в ней начинает мелькать оружие, и начинается всякое разное. Очень разная ситуация у нас с фехтованием насмерть внутри городских стен и вне городских стен. Внутри городских стен у нас есть городская стража, которая еще на воротах проверяет ваше оружие и право его носить. Если вы даже прошли через эти кордоны, то внутри города для вас еще все совершенно не закончилось, и не надо думать, что стража, в общем, больше не будет вами интересоваться, а очень даже наоборот. В 1534 году один горожанин решил потыкать в дверь мечом. Не очень понятно, что замотивировало его этим заниматься, то есть он там просто, ну, как бы дурака валял, то ли вырезать что-то пытался, то ли еще что-то, но стража его повязала и упекла в тюрьму сначала, а потом он уже доказывал, что он ничего плохого не имел на уме и не пытался кому-то из людей навредить, но, то есть сама, значит, оперативность этого вмешательства и жесткость мер свидетельствует о том, что в целом городская стража сначала склонна прибегать к карательной педагогике, а уже потом, соответственно, выяснять нюансы. Просто на всякий случай, чтобы лишний раз не допустить чего-то. Есть еще такое право, что если рядом с вашим городским домом происходит какой-то конфликт, то вы буквально обязаны, как домохозяин, вмешаться в наведение порядка, в том числе с применением всего того, что у вас там есть в домашнем арсенале. Ну, то есть, если вдруг два человека решили затеять свару напротив вашего дома с оружием, то вы просто юридически обязаны в эту свару встрянуть, например, высунув мушкет из окна и объяснив этим людям, что либо они сейчас заканчивают, прямо здесь сейчас оружие складывают и идут как мирные овечки дальше по своим делам, или вы в них стреляете, потому что такое право у вас есть, вы должны соблюдать порядок в городской черте. Все вот эти вот чудесные правила никак не работают за пределами городских стен, где вы можете оказаться в самой разной ситуации, отрубание рук кунцемшотом или, значит, нападением братьев фон Валенфельс, что довольно грустно. Поэтому городская статистика по дракам и убийствам внушает некоторый оптимизм. В Аугсбурге в 16 веке на примерно 50 тысяч жителей происходит примерно 1000 драк в год. Ну, казалось бы, довольно много, это что-то 3 драки в день в среднем. При этом только в 10% этих драк используется холодное оружие, то есть дело доходит до фехтования. Как правило, люди просто чистят друг другу лицо, ну там максимум кружки об голову друг другу бьют, но уж никак не достают холодное оружие. А, собственно, почему? Они же вроде все его носят, но уж, по крайней мере, какой-то кинжал или там длинные ножи или шпаги, ну что-то у них есть там. Летальные исходы просто единичные, то есть в этих драках меньше 5% летальных исходов. При том, что они крайне задиристые и чуть что вступают в эти самые конфликты, они очень не любят доводить дело до трупа или до причинения тяжких телесных повреждений. Дело не только в хорошем функционировании правоохранительной системы и заинтересованности местных властей. Здесь еще два важных фактора срабатывают. В среднем эти самые города очень небольшие по размеру, и в них довольно легко обеспечивать порядок. В силу того, что они, ну, как бы, если кто-то был в Европе, да и, в общем, и в России, в древних городах, то вы понимаете, что они, в общем, компактные очень. В случае чего услышать, что где-то что-то происходит, и вмешаться, в общем, можно довольно быстро. Небольшие размеры городов тоже служат в том числе и целям безопасности.
1: Область знаний.
0: Радиозвезда.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Средневековые поединки. Мифы и реальность. Рассказывает историк-медиевист, кандидат философских наук, учитель истории, тренер по фехтованию Николай Асламов.
1: Область знаний.
3: Наконец, есть Каролина. Это общеимперский свод уголовного законодательства в Германии, который предписывает смертную казнь за убийство, но за драку не предписывает. Подраться – это хорошо, здорово и классно, и можно спустить пар, но пока трупов нет. Коль скоро закон устроен именно так, подраться они все большие любители. В худшем случае выпарят или там посадят в клетку, посидеть там у них на городских площадях, организовывают такие клетки, в которые всяких правонарушителей засовывают. Ну, то есть у нас эти клетки тоже есть, но только они внутри здания, а у них вот прямо на открытом воздухе, чтобы вы там охладились. А вот если дело дошло до трупа, то там, соответственно, даже если это какая-то самооборона, то вполне возможно, что даже в случае самообороны с вами могут поступить, в общем, самым негуманным способом. Конечно же, исключения бывают и самого разного рода. В частности, ну вот пример, который мне нравится. В 1591 году в таверне буйствовал пьяный пекарь, которого попросил угомониться местный ткач. Дело дошло до ссоры. Один сходил за оружием, второй сходил за оружием, и вот они рядом с этим кабаком решили выяснить отношения, и ткач в итоге убил пекаря. Но, коль скоро ткач выступал как силы порядка против сил хаоса, наказание ему, конечно, назначили, но не летальное. И в целом лейтмотивом для такого рода истории является то, что если кто-то где-то затевает ссору и возникает там оружие, то в том случае, если зачинщик драки страдает, то того человека, который пытался его утихомирить, в целом склонны оправдывать. Ну да, его там, может быть, изгонят из города, это не очень приятная процедура, не только в экономическом смысле, но там обычно это изгнание сопровождается поркой. Победитель наказывается, но слабее. Но в том случае, если, соответственно, это был зачинщик, который это все, значит, устроил, и он победил, вот тогда вся тяжесть закона на него падает. Это, ну, как правило, казнь, даже за одно убийство, но могут заменить и чем-нибудь аналогично неприятным, там, типа греблей на галерах, например. То есть истории о том, что у нас в каждом переулке звенят шпаги, про то, что можно, значит, организовывать там сплошь и рядом какие-то дуэли, что в домах там происходит резня, в тавернях тоже и так далее, они, в общем, мало общего имеют с действительно сложной конфигурацией применения оружия в те времена. То есть есть куча ограничений, когда можно и когда нельзя. Если мы говорим про как бы более широкий контекст, то есть, например, характерные примеры для крупных французских городов. Там, как правило, фехтование насмерть сопряжено с применением нескольких видов оружия сразу. Там очень часто так бывает, что люди, например, начали с помощью копья, потом дело, значит, дошло до какого-то более тесного взаимодействия, а потом дело дошло аж до борьбы с кинжалами на земле, если речь идет о драках как бы один на один. Но иногда в случае массовых драк, вот там уже и вполне себе какие-то там строевые истории возникают и так далее, но даже там городские власти стремятся, или, соответственно, местная власть стремится это все брать под собственный контроль непосредственно, и чем раньше, тем лучше. Собственно, города в этом смысле оперативнее, потому что если мы говорим о сельской местности, где-то сварах, то здесь отреагировать дольше, потому что пока вы соберете людей, которые будут этим заниматься, пока эти люди туда приедут на месте, пока они решат этот вопрос, пройдет N времени. Отсюда берутся нормы обычного права, которые обязывают местных жителей сплачиваться в такие отряды или дозволяют людям, которые хотят быть добровольцами, заниматься баунти-хантингом.
2: Средневековые поединки. Мифы и реальность.
1: Область знаний.
3: Для этого есть разные термины в источниках, но так или иначе, вы можете в частном порядке организовать группу лиц, которые будут вылавливать этих самых преступников, разбойников и так далее, если, соответственно, власти понимают, что они не могут обеспечить этот контроль самостоятельно и перекладывают это бремя на жителей, которые готовы, способны, могут и так далее. Но это, соответственно, в свою очередь раздувает некоторый произвол. Потому что, как вы понимаете, если у вас группа деревенских жителей решает свести с кем-нибудь счеты, то теперь у них есть легальное право это сделать, сфабриковав преступления по отношению к кому-нибудь еще. Поэтому эта практика чем дальше, тем больше, конечно, исчезает. Чем больше, соответственно, институты правовые и политические берут контроль над насилием в свои руки, тем меньше они склонны прибегать к такой практике, что, в общем, разумно, правильно и понятно. Но, коль скоро, значит, еще остаются всякие там захолустные регионы, коль скоро есть недостаток в средствах, людях и коммуникации, как минимум, они все-таки прибегают к этому, и там возникают, соответственно, тоже какие-то такие бои, которые могли бы привести людей к порядку. Что касается фехтования, в буквальном смысле, оно там не то чтобы очень практикуется. То есть тут надо хорошо, опять же, понимать, что фехтование – это, в общем, организованная деятельность, которой люди обучаются. То есть, соответственно, они учатся применять оружие таким и таким образом. В отличие от таких вот драк с применением оружия, тем более групповых драк с применением оружия. Если вы хотите какой-то аналог того, как это происходит, проще посмотреть на какие-нибудь бои на мачете в современной Латинской Америке. В бразильских фавелах драки банд. Вот это будет больше похоже на то, как это происходит. Фехтование в прямом смысле, управление дистанцией, таймингом, сектора, защиты и все прочее, мы там, скорее всего, не увидим. Мы увидим какую-то более или менее квалифицированное махалово людей, стремящихся причинить вред ближнему своему. Поэтому в целом термин «фехтование насмерть» или «фехтование всерьез» — это, в общем, довольно сомнительная конструкция для того времени. Хотя не надо исключать и некоторых практик, которые действительно существуют. Это практики суда поединка, древняя практика, которая идет из глубины веков, но чем дальше в Средневековье, тем больше она сходит на нет, просто потому что, опять же, суд поединком – это очень сомнительного качества юридическая процедура, которая неясно, что должно подтвердить, и это, в общем, понимают юристы того времени. Поэтому, например, для германских земель с середины 15 века уже для крупных городов это нонсенс. То есть это еще остается где-то там в глуши норма обычного права, но она, в общем, не функционирует по факту. Любопытно, что расцвет фехтовальной культуры и фехтовальных трактатов совпадает с закатом практики судебных поединков. То есть они учились фехтованию не для того, чтобы биться на судебных поединках в те времена. Это дуэли или поединки чести. Это, собственно, практика, в первую очередь, дворянская, но не только, которая призвана, в общем, подтвердить принадлежность к определенной корпорации. То есть есть студенческие дуэли, в общем, они для Германии просуществовали прекрасно и весь 20 век. Они существовали в 17-м, 18-м, в 19-м. Мензурное фехтование, если кто-то, может быть, из наших слушателей что-то про это знает, вот это прямо оно. Это студенческие дуэли. То есть здесь надо подтвердить свою принадлежность к студенческой корпорации. И есть дворянские дуэли, которые призваны подтвердить вашу принадлежность к дворянской корпорации. И вот они-то сопряжены, соответственно, с уроном чести и с тем, что, значит, кровью эта вся обида смывается. Это, ну, относительно массовые практики, в которых действительно есть фехтование. Но говорить о каком-то таком массово организованном тренировочном процессе, служащем для защиты жизни и здоровья, значит, что люди там как-то тренируются, чтобы в случае чего спасаться в экстремальных ситуациях с помощью оружия, в общем, не приходится. Применять применяют, учиться не учатся.
2: Рассказывал историк-медиевист, кандидат философских наук, учитель истории, тренер по фехтованию Николай Асламов.
1: Область знаний.
2: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: слушайте сегодня в 10 вечера.
1: Продаем мы бессмертные души, заодно откровенье вершин.
2: Мне надоело быть пересказчиком событий. Я хочу сам эти события делать. Чем ты будешь заниматься? Сменю профессию, король. Стану озером. Буду лежать и отражать облака.
3: Юрий Визбор. Повесть «Завтрак с видом на Эльбрус». Читает Андрей Бархударов. Сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
1: Пропуская к созвездиям, но...

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин посетил Иркутский авиазавод, сообщила Объединенная авиастроительная корпорация. Президент ознакомился с производством первых 18 серийных самолетов МС-21. Кроме того, Владимиру Путину впервые показали модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М. Президенту рассказали, что самолет оснащен новейшими бортовыми системами, которые превращают его в эффективное легкое боево-воздушное судно, способное бороться как с наземными, так и с воздушными целями в любых погодных условиях.

0: Что касается ситуации с затратами на обслуживание госдолга, что оно станет слишком дорогим, нет, мы не считаем, что такая ситуация может возникнуть. Для России такой проблемы не существует, потому что у нас достаточно низкий уровень государственного долга. Это одна из причин, почему государственный долг должен быть под контролем. Мы видим на примере других стран, действительно, с высоким уровнем госдолга, и эти страны рискуют столкнуться с ограничением гибкости для своей макроэкономической политики.
1: Набиуллина добавила, что Банк России не рассматривает меры поддержки для страхового сектора в связи с атаками на склады маркетплейсов. По ее словам, рост выплат есть, но вместе с тем у страховых компаний и Российской национальной перестраховочной компании достаточно ресурсов, чтобы оставаться финансово устойчивыми. Россельхознадзор с 25 июля ограничивает ввоз молочной продукции из Армении. Проблема в отсутствии надежной системы контроля безопасности сырья в стране, заявили в ведомстве. Там сомневаются в безопасности молока и продуктов его переработки для российских потребителей. Союз производителей молока утверждает, что ограничения не повлияют на внутренний рынок. Российские производители и поставщики из Белоруссии полностью удовлетворяют потребности страны. Доля Армении была невелика, поэтому дефицит и роста цен не предусмотрены. Предвидится, отметили в Союзе. Часть товаров и площадей после атак на склады ВБ в Шушарах, Уткиной заводе в Петербурге и в Симферополе удалось сохранить, сообщила глава компании Татьяна Ким. Сейчас происходит перераспределение товаров между складами, что должно увеличить их оборачиваемость и укрепить экономическую устойчивость партнеров. Сегодня утром эти объекты подверглись ударам беспилотников украинских террористов. Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о трех пострадавших в результате атаки на склад во Всеволжском районе региона. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
2: Премьера на радио «Звезда».
3: Как вас звать, величать-то?
4: Не царское это имя!
5: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
4: Не царское это имя!
5: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

Как хочется хоть малость еще успеть. Ах, как хочется

0: Радиозвезда.
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Король франков и основатель династии каролингов. Умелый полководец, покоривший саксов и баваров, всю северную Аквитанию и серьезно расширивший границы франкского государства. Решительный реформатор, заключивший союз с папой римским. Но в историю он войдет под комичным прозвищем Пипин Короткий.
3: За что же выдающегося монарха прозвали Коротким?
4: По одной из версий, такое прозвище король Пипин мог получить из-за невысокого роста. Точных цифр до нас не дошло, но историки предполагают, что он мог быть ниже 150 сантиметров. Маловато даже для эпохи Средневековья. К примеру, сын Пипина Карл Великий был ростом 1,80 м и считался для своего времени просто гигантом. Есть еще версия, что Пипин получил свое прозвище потому, что не любил долго разглагольствовать. Его ответы и приказы всегда были коротки.
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища. Премьера на радио «Звезда».
5: У нас у всех свои причуды, но разве не они делают нас людьми?
6: Грязнуля Эйнштейн, зубрила щитовод Тесла, вечно рассеянный Ампер и лежебока Эдисон. Странности и причуды великих ученых. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
7: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
8: «Вся приплыли».
7: Давным-давно в США, на территории современного штата Массачусетс, на берегах небольшого озера жили два гордых индейских племени. Хорошо жили, домами дружили, вернее, вигвамами. Трубку мира по кругу пускали, охотились вместе, а вот озеро поделить почему-то не могли. Кто где должен рыбачить, чтобы друг другу не мешать? Вот где? Призадумались вожди и решили для начала хоть как-то этот водоем назвать, чтобы потом в официальных документах зарегистрировать, где чья доля. Получилось не совсем удачно. В названии 40 букв. Произнести его без остановок и с первого раза практически невозможно. Вот оно. Наберитесь терпения. Итак. Чаргок, Гагок, Манчауг, Гагок, Чаубуна, Гунгамауг. В переводе на русский язык это индейское абракадабра звучит так. Я буду ловить рыбу на этой стороне, ты будешь ловить на другой стороне, а посередине никто ничего не ловит. Что ж, и слоган красивый придумали, и реку заодно поделили. Молодцы! Озеро до сих пор так и называется. Чаргок, Гагок. Люди добрые, а можно я не буду это повторять? Хорошо? Спасибо. В книге рекордов Гиннесса есть раздел «Самый большой железнодорожный билет в мире». Его длина аж 15 сантиметров. Но не потому, что жители небольшой железнодорожной станции где-то между Уэльсом и Великобританией шили скатерть, а получился билет. Нет. Название самой станции состоит из 54 букв. В переводе с уэльского наречия звучит это примерно так. церковь в низменности, которая поросла белым орешником и находится возле реки с водоворотом недалеко от пещеры. Вот. Придумал это название местный шутник. Однажды выпил он сразу несколько пинт газировки, и мозги у него закипели. Именно в этот момент решил весельчак прославить свой ничем не примечательный поселок и железнодорожную станцию. Решил и прославил. 54 буквы. Вот они. Держитесь, друзья. Ланфайр, Пулгу и Гуил, Гогери, Кутрид, Робул, Лантисилио, Го-го-гок. Но не будем о грустном. Говорят, правда, что совсем недавно со стены вокзала этой самой железнодорожной станции была украдена вывеска с полным названием уникального уэльского городка. Скажу сразу, это был не я. Истории с географией.
8: Бросай якорь. Все, приплыли.
0: Радиозвезда в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: радио «Звезда».
1: Приключения иностранцев в России.
2: В 1475 году в первой софийской летописи в Москве была сделана следующая запись.
3: На Велик день на Пасху приехал к нам итальянский зодчий. И взял же тот Аристотель с собою сына своего, зовут Андреем. Да слугу с собой привез, зовут Петрушею.
2: Почти ничего не напутал дьяк дворцового приказу. Разве что не упомянул фамилию иноземного архитектора Ридольфо Аристотель Фьораванти. Во второй половине 15-го столетия его называли лучшим инженером Европы. Он строил мосты, шлюзы, каналы, башни, отливал колокола. Работал в Неаполе, Риме, Венеции, в Мантуе и во Флоренции. Талантливый архитектор был нарасхват. Слава, почет, признание коллег. Беда пришла, откуда не ждали. В июне 1473 года Фьораванти арестовали и обвинили в сбытии фальшивых монет. Донос был ложным, его оправдали. Но неприятный осадок остался. Ридольфо обиделся, а тут, откуда ни возьмись, русский посол в Италии Семен Толбузин.
4: Поезжай-ка ты, братец Аристотель, в Москву. Нам, башковитые инженеры, ох, как нужны. На вот, держи готовую бумагу. Подписывай, не боись, не обманем.
2: Фьораванти согласился и поехал.
1: Приключения иностранцев в России.
2: Он взял с собой любимого сына, Андреа. В московском княжестве его называли Андрюшкой. И всего одного слугу, Пьетра. Его нарекли Петрушею. Но это все частности. Главное другое. Фьораванти пригласили не просто так. Русскому царю Ивану III срочно был необходим опытный и талантливый архитектор, пусть даже иноземный. А все потому, что в 1474 году в Московском Кремле произошла катастрофа. Рухнул почти достроенный новый Успенский собор. Наспех собранная придворная комиссия постановила, что...
5: Известь была не клеевита, да камень почему-то не тверд.
2: Фьораванти, когда прочитал эту официальную резолюцию, долго и заразительно хохотал.
6: Я ничего не понимаю. Клей не клеевит, камень мягкий. Почему же это выяснилось не до, а во время строительства? Это же сумасшествие!
2: Бедолага. Он еще не знал, куда попал. Все пришлось отстраивать заново. Фьораванти потребовал, чтобы белый камень ему доставляли оттуда же, из Подмосковья. А сам в это время поставил у Андроникова монастыря маленький кирпичный заводик. Новый кирпич получился намного качественнее местного и имел единый стандарт. Итальянец вперемешку стал использовать белый камень и кирпич и добился удивительной прочности материала. Более того, фундамент Успенского собора заложили на глубине 2 сажений, а в грунт предварительно вбили дубовые сваи. Так в Москве не строил еще никто. Собор был готов к 1477 году. Еще пару лет ушло на внутреннюю отделку. Фьораванти засобирался было домой, но его не отпустили. Царь Иван III войной пошел на Новгород и взял с собой итальянца в качестве начальника артиллерии. Хотя занимался иноземец в основном инженерными задачами. Например, навел очень прочный понтонный мост через реку Волхов. Но и после военного похода Аристотеля на родину пущать не собирались. Более того, Фьораванти арестовали и посадили в темницу, когда он попытался тайно покинуть Московию. Освободили его быстро. Намечался очередной поход на Казань, а потом еще и на Тверь. А в этом деле талантливый инженер необходим всегда. Фьораванти вынужден был согласиться. Отправился на войну и пропал. Словно и не было его. Из России не уезжал, в Италию не возвращался. Что с ним стало, неизвестно. Куда подевался его сын Андрюша и слуга Петруша? Кто знает. А жаль, было бы интересно послушать.
1: Приключения иностранцев в России.
7: Река истории. История реки.
0: Дунай. Великая европейская река. Своей родной ее считают 9 стран. Дунай впадает в Черное море. Это все знают. А вот о том, где находится исток Дуная, порой даже не задумываются. Юго-запад Германии. Горы Шварцвальда. Именно отсюда берут начало два ручья – Бригах и Брек. Текут они, текут, превращаясь постепенно в небольшие речки, и недалеко от городка Донау-Эшинген сливаются воедино и становятся Дунаем. Однако не все и не всегда считали, да и считают, слияние двух небольших речек истоком Дуная. В середине 16 века ученый Себастьян Мюнстер заявил, что исток Дуная находится непосредственно в городе Донау-Эшинген. Это ключ, бьющий из земли возле замка Фюрстенбергов. Горожанам понравилось. Они выложили дно источника камнем, превратив его в чашу, куда многочисленные туристы бросают монетки. А специальная табличка старается всех убедить, что Дунай начинается именно здесь. Говорят, в 1813 году один житель Донау-Эшингена накрыл источник руками и в течение 15 минут удерживал исходящую из земли струю. Удивленные сограждане спросили, зачем он это делает?
8: «Хочу подшутить над жителями Вены». То-то они удивятся, когда у них в Дунае на четверть часа исчезнет вся вода.
0: Спор о точном месте истоков Дуная продолжается до сих пор. И, судя по всему, не закончится никогда.
7: Дунай. Река истории. История реки.
1: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
9: Старенькая и больная Австро-Венгрия хотела сохранить то, что имела. Прыткая Сербия мечтала расширить свою территорию. Мощной Германии было тесно в ее границах. Россия долго не хотела вмешиваться, но что случилось, то случилось. О причинах Первой мировой войны с Константином Залесским.
1: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня на радио «Звезда».
7: Реклама.
10: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
11: События, повлиявшие на наше прошлое. Решения, которые определят наше будущее. История, которая пишется на наших глазах. Разговор, который нельзя пропустить. Разговор с мудрецом. Авторская программа Сергея Кургиняна. Сегодня после 20:00 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. За неделю российские войска освободили 8 населенных пунктов в ДНР, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях, сообщили в Министерстве обороны. С 18 по 24 июля были нанесены один массированный и 18 групповых ударов по портовой инфраструктуре Одессы, Черноморска, Южного, Измаила и Николаева. Поражены 27 морских судов. Уничтожены предприятия ВПК в Киеве и Киевской области, а также ряд логистических центров. За неделю средства ПВО сбили более 5000 беспилотников самолетного типа, а силы Черноморского флота уничтожили 7 безэкипажных катеров противника. Общие потери украинских формирований в зонах ответственности российских группировок превысили 10 тысяч боевиков, отметили в оборонном ведомстве. Строительство самого короткого пути между Китаем и Европой ускорит развитие Дальнего Востока. Помощник президента Николай Патрушев обсудил этот масштабный проект с главами приморских регионов во время поездки в Магаданскую область.
2: Сегодня осуществляется создание морских логистических центров в Магаданской области, в Чукотском автономном округе. В республике Саха строятся новые терминалы Приморском крае. Дальнейшее развитие портовой инфраструктуры Дальнего Востока будет способствовать укреплению внешнеэкономических связей макрорегиона и реализации его пространственно-логистического потенциала.
1: Новый международный транспортный коридор свяжет китайские и российские порты Мохэ и Найба. Он пройдет через Амурскую область и Якутию. Этот маршрут будет в полтора раза быстрее существующих. Ожидается, что он сможет заменить Суэцкий канал и снизить нагрузку на Транссибирскую магистраль. В Анапе готовы к пляжному сезону 97 пляжей. Еще 7 проходят проверку, сообщает официальный канал правительства России в МАКСе. Сейчас устраняют последствия разлива нефти в Керченском проливе. Пляжи Анапы засыпают чистым песком. Всего привезли более 450 тысяч кубометров. Роспотребнадзор следит за ходом работ. Также проверяют Черное море, побережье Краснодарского края и Крыма. Новых разливов нефти не обнаружено, добавили в ведомстве. Юрген Клопп назначен на пост главного тренера сборной Германии по футболу, сообщили в Германском футбольном союзе. Соглашение рассчитано до июля 2030 года. Ранее пост главного тренера Бундестим покинул Юлиан Нагельсман, под руководством которого немцы вышли в 1/16 финала чемпионата мира, но уступили парагвайцам в серии пенальти. Юргену Клоппу 59 лет, его последним клубом был Ливерпуль, с которым он выиграл Лигу чемпионов, стал чемпионом Англии и завоевал ряд других трофеев. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
3: Премьера на радио «Звезда». У нас у всех свои причуды, но разве не они делают нас людьми?
4: Грязнуля Эйнштейн, зубрила щитовод Тесла, вечно рассеянный Ампер и лежебока Эдисон. Странности и причуды великих ученых. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Перед нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: У нас у всех свои причуды. Но разве не они делают нас людьми?
5: Сегодня мы будем говорить о странностях и причудах великих ученых. Быть гением не так-то просто. Да и великим человеком может стать далеко не каждый второй. Возможно, именно поэтому, если хорошенько покопаться в биографии известных ученых, можно обнаружить немало странностей в их поведении, которые не свойственны нам, простым смертным. Начнем с Томаса Эдисона, известного американского изобретателя и предпринимателя. Он имел привычку дремать в самых неподходящих для этого местах. Например, в лаборатории, облокотившись на стол с реактивами, или в кресле, чуть ли не за обеденным столом. Будить его в это время было абсолютно бесполезно. Зато где-то через полчаса Эдисон просыпался сам, очень бодрым и вновь готовым к очередным свершениям. Так ученый компенсировал свой короткий ночной сон. Всего-то 3-4 часа, не больше. Этой особенностью Томас очень гордился и не уставал напоминать о ней окружающим. Он вообще не любил терять время попусту.
7: А вот была история.
8: Гости известного изобретателя Томаса Эдисона всегда удивлялись, почему у него в доме так тяжело открывается калитка. Наконец кто-то сказал ему: «Томас, такой гений, как ты, мог бы придумать калитку и получше». Эдисон возразил: «Эта калитка сделана просто гениально. Каждый, кто открывает ее, накачивает в бак 20 литров воды».
7: Да уж, была история.
4: Исторические заметки.
5: Продолжаем наш рассказ. Знаменитый советский ученый Лев Ландау на досуге любил придумывать классификации различных вещей и явлений. Он классифицировал зануд, деятелей науки, женщин. А однажды он придумал классификацию мужчин. Тех, кого интересует только душа любимой женщины, он называл душистыми. Тех, кого больше волнует внешность, — красивистами. Красивистов Ландау разделил на фигуристов и мордистов. Себя физик причислял к красивистам-мордистам. Когда Ландау спросили, правда ли, что он записывает адреса и телефоны знакомых женщин не в алфавитном порядке, а в порядке убывания красоты, то он только расхохотался. Но отрицать обвинение не стал.
7: А вот была история.
8: Как-то раз на торжественном собрании в научно-исследовательском институте, где работал выдающийся советский физик, лауреат Нобелевской премии Лев Ландау, ученым пришлось выслушать поздравительную речь. Чиновник, вещавший с трибуны, закончил выступление словами: «Священный долг жрецов науки перед Отечеством». Не успели грянуть положенные в таких случаях аплодисменты, как вдруг в зале раздался голос Ландау: «Жрец науки – это тот, кто жрет за счет науки».
7: Да уж, была история.
5: А еще Лев Ландау просто обожал раскладывать карточные пасьянсы. Многие из нас любят это делать. Да вот только Ландау при этом неминуемо приговаривал: «Это вам не физикой заниматься, здесь думать надо».
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор.
6: Оригинальная точка зрения сначала представляется шуткой и причудой, затем кощунством и предательством, затем спорным вопросом и, наконец, истиной в последней инстанции.
5: Эти слова идеально подходят к характеристике еще одного очень известного ученого — Николи Тесли. у него были свои индивидуальные заскоки. Например, он всегда подсчитывал шаги при ходьбе, объем тарелок с супом или количество чашек с кофе за собственным столом. Если сделать это ему не удавалось, гениальный физик становился жутко мрачным на целый день и ни с кем не разговаривал. Но это еще цветочки. Помимо всего прочего, у Теслы была просто феноменальная память. Он мог запоминать наизусть целые книги, слово в слово. К примеру, Фауста Гёте. Спрашивается, зачем? Сам Никола утверждал, цитируя известных авторов, он автоматически решал сложные математические и не только задачи и ребусы.
6: Однажды, когда я, погруженный в мысли, произнес последние слова Фауста, восхищаясь выразительной силой поэта, решение проблемы пришло совершенно неожиданно, подобно вспышке молнии. Я мгновенно увидел все сразу и начертил тростью на песке схемы, позднее изложенные более полно в моих основных патентах в мае 1888 года.
5: А вот еще один факт. Тесла панически боялся микробов. Постоянно мыл руки, а в отелях мог потребовать до пары десятков полотенец в день. Кстати, в отелях он всегда проверял, будет ли номер его апартаментов кратен трем. В противном случае Никола наотрез отказывался заселяться. Если во время обеда на стол садилась муха, ученый просил официанта принести все заново. В современной психиатрии для такого рода странностей есть свой специальный термин – мизофобия. А еще у Теслы никогда не было ни своего дома, ни квартиры, только лаборатории и земли. Великий изобретатель ночевал обычно в гостиницах Нью-Йорка или прямо на работе. А там, как правило, творился просто невообразимый бардак. Вы даже представить себе не можете, какой.
7: Человек в кадре. История одной фотографии.
9: 1899 год. США. Колорадо Спрингс. Именно здесь работает всемирно известный ученый Никола Тесла. На высоком холме он оборудовал ангар-лабораторию с 60-метровой выдвижной антенной, вершину которой венчала медная полусфера. С помощью этой конструкции талантливый изобретатель планировал создать систему беспроводной передачи энергии в любую точку планеты. Каждый день округу сотрясали гром и молнии. Во время экспериментов возникали разряды длиной больше 10 метров. Напряжение достигало, по некоторым оценкам, 20 миллионов вольт. Один из сотрудников лаборатории, Фриц Лавенштайн, вспоминал.
10: «Мы вынуждены были делать беруши из хлопковой ваты и марли. Несмотря на все меры предосторожности, при особо сильных разрядах нам казалось, что барабанные перепонки вот-вот не выдержат».
7: История одной фотографии.
9: Если рабочие Теслы откровенно побаивались его необычных опытов, то что уж говорить о местных жителях. Люди буквально тряслись от страха. Чтобы как-то успокоить население Колорадо-Спрингс, редактор одного журнала предложил ученому опубликовать результаты его якобы безопасных экспериментов. А несколько снимков должны были проиллюстрировать эти достижения. И уже через несколько дней в лабораторию приехал фотограф Диккенсон Элли.
11: «Я не сумасшедший, чтобы стоять посреди электрических разрядов и спокойно смотреть в объектив. Поэтому для создания нужного кадра пришлось пойти на хитрость. Сначала в пустом ангаре сфотографировали гигантские вспышки, создаваемые попеременным включением и выключением трансформатора. Когда эту адскую машину выключили, я снял сидящего на стуле Теслу. Затем два совершенно разных изображения совместили, что и дало эффектную картинку. Никола сидит, молнии летают».
9: Так появилась самая узнаваемая фотография Теслы. И у нее есть неофициальное название – «Повелитель молний».
7: Человек в кадре.
5: Никола Тесла всегда носил только дорогие костюмы и был желанным гостем в любом аристократическом обществе. На него часто заглядывались невесты из высшего круга. Однако ученый избегал званых приемов, да и женщин тоже. «Одинокий волк», так говорили о нем. Он никогда не был женат, поскольку считал, что уединенный образ жизни помогал развитию его научных способностей.
12: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
13: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
14: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор о странностях и причудах великих ученых. Знаменитый физик и математик, астроном и механик Исаак Ньютон очень боялся ездить в карете. Панически боялся. Он настолько опасался это делать, что, сидя внутри повозки, держался руками за обе ее дверцы. А вот известный политик, философ, а также талантливый изобретатель в области электричества и электротехники Бенджамин Франклин с утра любил постоять у окна голышом и только потом приступал к работе. Причем в его кабинете неизменно должна была находиться хотя бы одна головка голландского сыра. Что поделаешь? Такая привычка.
4: Исторические заметки.
15: Национальной науки нет, как нет национальной таблицы умножения.
5: Все верно. Каждый прорыв, каждое открытие в любой области знаний – это достояние не отдельно взятого ученого или страны. Это достижение всего человечества. Но тогда и ошибки, а они в научном мире случаются довольно-таки часто, нужно признавать не индивидуально и брать всю вину на себя, а сообща. А то, бывало, набросится скопом на одного ученого и давай его травить, мол, ты был неправ. И что из этого получалось? Как правило, ничего хорошего.
16: Есть что рассказать. Программа об открытиях и изобретениях.
17: Анаксимандр. Судя по всему, до нашей эры большинство людей были греками. Греком был и Анаксимандр. Строчка «Природа самых честных правил» принадлежит не ему. Он, как настоящий революционер, впервые написал научный трактат о природе в прозе. Это, конечно, никуда не годится, но зачастую воспринимается-то лучше. Анаксимандр пошел дальше. Он первым выступил против китов. Не то чтобы он совсем не любил китов, даже напротив, но вдруг ни с того ни с сего взял и заявил: «Земля не покоится на китах». Она, мол, просто летает, ни на что не опираясь. Это было довольно странное заявление. Отсюда, видимо, и косые взгляды, которыми его стали награждать донаши эрские люди. Тоже, между прочим, греки.
18: Тоже мне открытие.
17: Но космогония не давала покоя. «Земля — это не диск, не таблетка аспирина», — говорил Анаксимандр. «Она похожа на цилиндр, на часть колонны». Он не говорил «на бревно», потому что колонна — это вроде искусство, а бревно — в лучшем случае отопление, а в крайнем варианте — глупость. А однажды вообще произошла странная история. Проснувшись рано утром и посмотрев на свою пятерню, Анаксимандр задумался и решил: «Все в мире кратно трем». Высота цилиндра Земли в 3 раза больше его основания. И вообще все расстояния во Вселенной кратны 3. А уже потом, спустя много лет, эта идея Анаксимандра получила развитие. Например, у старинушки 3 сына, не 2, не 4, а именно 3. Именно третья стрела попадала не куда-нибудь, а туда, куда надо. На болото к лягушке. Ну, Змей Горыныч имел 3 головы, ну и так далее.
19: Скажите, пожалуйста...
17: Первая геоцентрическая модель Вселенной придумана тоже Анаксимандром. Но неважно, что она оказалась неверной. Она помогла понять круговые движения планет. А 2500 лет назад это было, ох, совсем нетривиально. «Все в мире стареет», — любил повторять Анаксимандр. «Люди и Вселенные рождаются и гибнут, чтобы возродиться вновь. Не стареет только время». И чтобы увидеть, как оно не стареет, он первым в Греции установил гномон, то есть солнечные часы. А потом ввел в употребление небесный глобус.
19: Ну, голова. Голова.
17: Но он не был бы греком, если бы не любил рисовать. В то время греки чаще всего рисовали то, чего никогда не видели. Ну, там, богов, мифологических героев. Анаксимандр решил нарисовать карту Земли. Сегодня считается, что это была первая в истории попытка изобразить лик нашей планеты. И пусть во многом он был неправ. Еще, кстати, неизвестно, что скажут о нас через 2500 летия. Но ученым он был великим. Таким мы его и запомним. Анаксимандр Милецкий.
16: Да, есть что рассказать.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор. У гениального и, безусловно, неординарного ученого Альберта Эйнштейна была своя, очень даже своеобразная фобия. Он боялся носить носки, потому как был уверен, что большой палец обязательно их продырявит.
20: Даже в самых торжественных случаях я обходился без носков и всегда скрывал сие отсутствие цивилизованности под высокими ботинками.
5: Странно? Не то слово. Но это не единственное причуда великого ученого. Их много. Причем у некоторых заскоков Эйнштейна есть вполне себе логическое объяснение.
7: Человек в кадре. История одной фотографии.
21: В 2011 году в интернете появился необычный снимок. Альберт Эйнштейн на велосипеде пытается как можно дальше уехать от ядерного взрыва, который отчетливо виден на заднем фоне. Да, всемирно известный ученый был человеком незаурядным. То язык на камеру покажет, то прическу сделает а-ля мокрая щетка. Так почему бы ему на велике не прокатиться во время испытаний атомной бомбы? Многие решили тогда, что опубликованный кадр настоящий. Хотя на самом деле это всего лишь грубый монтаж, фейк. Опытный фотограф Марк Хом вспоминал.
22: Эйнштейн однажды заявил: «Я придумал теорию относительности во время езды на своем велосипеде». Эта фраза показалась мне забавной, и в 1933 году в Санта-Барбаре я попросил Альберта сесть на велосипед и проехать пару-тройку кругов. Он веселился как ребенок, а мне удалось сделать нужный снимок.
7: История одной фотографии.
21: В 1933 году об атомной бомбе не могло быть и речи. Она появилась гораздо позже. Тогда откуда позади Эйнштейна ядерный взрыв? Все очень просто. На самом деле, это еще одна отдельная фотография.
22: Правда, сделали ее спустя почти 30 лет, в начале 60-х, на секретном полигоне в Неваде, уже после смерти великого физика. А в 21 веке оба снимка объединили и выложили в интернет. Альберт Эйнштейн действительно очень любил велосипедные прогулки. То, что он придумал теорию относительности, катаясь вокруг своего дома, скорее всего, легенда. Зато есть один документ, который не вызывает сомнений. Это письмо ученого сыну. И там есть такие слова. «Жизнь подобна езде на велосипеде. Чтобы сохранить равновесие, вы должны продолжать двигаться».
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Как говорится, каждому свое. Хочешь сделать научное открытие? Садись на велосипед и наматывай круги. А вот французский математик, физик, механик и физиолог, создатель аналитической геометрии и современной алгебраической символики Рене Декарт любил заниматься умственной деятельностью исключительно лежа, приговаривая при этом:
6: «Для разыскания истины необходимо хоть раз в жизни, насколько это возможно, поставить под сомнение все».
16: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российские войска нанесли серию ударов по полигону под Киевом, где проходила демонстрация дронов украинского и зарубежного производства, сообщили в Министерстве обороны. На объекте присутствовали ведущие разработчики и производители беспилотников, а также представители командования сил беспилотных систем ВСУ и спецслужб Украины, которые планировали и осуществляли атаки на российскую территорию. В ходе ударов российские военные использовали высокоточное оружие и беспилотники, способные поразить любую цель как в Киеве, так и на всей территории Украины, добавили в оборонном ведомстве. Банк России снизил ключевую ставку до 14%, об этом говорится в пресс-релизе регулятора. Рост цен и инфляционных ожиданий летом связан с разовыми факторами. Устойчивая инфляция остается в диапазоне от 4 до 5% годовых. ЦБ будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке, учитывая динамику инфляции. Инфляционные ожидания и риски, заявили в регуляторе. А инфляционные ожидания населения, бизнеса и финансовых игроков выросли. И сохранение на высоком уровне может замедлить снижение инфляции, отметили в ЦБ. По предварительным данным, во втором квартале этого года экономика

0: информации. Санкции также распространяются на случай необоснованного ограничения доступа продавцов к личному кабинету, снижения их рейтинга или изменения позиции товаров в выдаче. Проверка будет производиться не реже одного раза в 10 рабочих дней с особым вниманием к товарам, которые влияют на безопасность и здоровье потребителей. Семье участника специальной военной операции Дмитрию Курскому подарили новый автомобиль. Ключи от машины выдали российскому бойцу в торжественной обстановке. Дмитрий Курский поблагодарил фонд «Защитники Отечества» за полезный для семьи подарок.
1: Я хочу сказать спасибо за предоставленный автомобиль. Он будет помогать мне и моей семье в решении повседневных задач. А также я хочу передать привет и слова благодарности моим подчиненным. Благодаря вам, вашему героизму и мужеству, я сейчас стою здесь. Я хочу, чтобы вы достойно продолжали выполнять поставленные боевые задачи и вернулись домой живыми и здоровыми.
0: В июле 2023 года при выполнении боевой задачи Курский получил тяжелые ранения, лишился левой ноги и руки. За проявленное мужество и героизм ему досрочно присвоили воинское звание старшего лейтенанта. Курский награжден 3 орденами мужества и медалью за отвагу. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
2: События, повлиявшие на наше прошлое. Решения, которые определят наше будущее. История, которая пишется на наших глазах. Разговор, который нельзя пропустить. Разговор с мудрецом. Авторская программа Сергея Кургиняна. Сегодня после 8 вечера на радио «Звезда».
3: Реклама.
4: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
5: 6+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495. Вы слушаете исторические заметки на радио «Звезда».
7: Продолжаем говорить о странностях и причудах великих ученых. Альфред Нобель очень боялся, что его могут похоронить живым. Чтобы этого не произошло, в одном из своих писем, которые нужно было распечатать уже после его смерти, ученый дал совершенно четкие указания о том, как можно убедиться в том, что он действительно не дышит. Причем процедура эта доверялась не одному, а сразу 4 врачам. На меньшее число докторов великий ученый и промышленник не соглашался. Правда, об этом письме знают далеко не все. А ведь это было только начало. Куда большая шумиха и кривотолки возникли сразу после оглашения Нобелевского завещания. Оказалось, что заработанные в течение жизни миллионы были оставлены им не конкретным людям, а всему человечеству.
8: «Все мое движимое и недвижимое имущество должно быть обращено моими душеприказчиками в ликвидные ценности. И собранный таким образом капитал должен быть помещен в надежный банк. Эти средства должны принадлежать фонду, который будет вручать их ежегодно в виде премии тем, кто за прошедший год внес существенный вклад в науку, литературу или дело мира».
7: Что ж, Альфред Нобель зарабатывал очень много. Но сколько именно, ученый никогда не знал. Во всяком случае, не интересовался. Однако, сколько веревочки не виться, все произошло, как всегда, спонтанно и очень даже забавно.
9: Бесстрашные путешественники, прославленные полководцы и великие первооткрыватели. Несостоявшееся интервью. Оно основано на реальных письмах, воспоминаниях, документах.
10: Шведский химик Альфред Нобель – выдающийся ученый второй половины XIX века. Знаменитый создатель динамита, гремучего студня, детонаторов, бездымного пороха и других взрывчатых веществ имел еще более 350 патентов на собственные изобретения. При этом неутомимый исследователь занимался не только научной деятельностью. Именно Нобель наладил промышленное производство динамита. 93 завода в 20 различных

0: странах выпускали продукцию по патентам своего владельца. Вот какую историю любил рассказывать Альфред Нобель.
1: «Узнал я, что кухарка моя замуж собирается. По такому случаю подарок полагается. Что ж, говорю, к свадьбе получить хочешь? Она девушка скромная была и попросила подарить ей столько денег, сколько я зарабатываю за один день. И всего-то, вот думаю, удивила. А самому даже интересно стало, и сколько ж я зарабатываю за один-то день. Сел считать. Да, обещание я выполнил, подарок к свадьбе сделал. Только потом уволилась моя кухарка и больше никогда и нигде не работала».
0: 27 ноября 1895 года в Париже известный изобретатель и предприниматель Альфред Нобель подписал необычное завещание. Основную часть своего огромного состояния он передал на учреждение специального фонда, предназначенного для выплаты ежегодных премий тем, кто приносит наибольшую пользу человечеству. Сегодня это самая авторитетная международная премия. Она носит имя своего создателя, выдающегося ученого, академика Шведской академии наук Альфреда Нобеля.
2: Исторические заметки на радио «Звезда».
3: Продолжаем наш рассказ. Талантливый ученый, родоначальник немецкой классической философии Иммануил Кант был, оказывается, очень наивным человеком. Людям он верил на слово, и это не всегда шло ему на пользу. Вот что из этого получилось.
4: Приключения иностранцев в России.
5: Под Оренбургом живут карликовые люди с небольшими хвостами. А еще в русских реках водится чудо-осетр. Донная такая рыба, и питается она камнями.
6: Казалось бы, полный вздор. Бурные фантазии двоечника. Так в том-то и дело, что нет. Эти слова принадлежат всемирно известному немецкому философу Иммануилу Канту, который в нашей стране и не бывал даже. Правда, Россия однажды сама приехала к нему в гости. Говорят, что он никогда не покидал пределы Кёнигсберга. Не верьте. В молодости Иммануил Кант подрабатывал домашним учителем и около 6 лет провел вне своего родного города. Уезжал философ и вправду недалеко, но все-таки уезжал. А вот в России немецкий ученый действительно никогда не был. Тогда откуда же такие глубокие познания о карликах где-то под Оренбургом? На самом деле все просто. В 1758 году, во время 7-летней войны, часть Восточной Пруссии, в том числе Кёнигсберг, перешли под юрисдикцию России. Все жители города принесли присягу на верность государыне Елизавете Петровне и стали русскими подданными. Иммануил Кант не исключение. Его даже приняли в Петербургскую академию наук. Только вот решение об этом принимала уже совсем другая правительница.
7: По повелению светлейшей императрицы Екатерины II всея Руси самодержицы, я, Екатерина Дашкова, провозглашаю настоящим почетным дипломом Иммануила Канта, мужа знаменитейшего, достойного всяческого отличия за его славные успехи.
4: Приключения иностранцев в России.
6: В Кёнигсберге находились наши войска. Немецкий философ восхищался выправкой русских офицеров.
8: Железная дисциплина, порядочность, образование, слово чести. Вот почему эта армия непобедима.
6: К слову, Иммануил Кант сам был символом нравственности и пунктуальности. По его ежедневным прогулкам горожане сверяли часы. Опаздывать ученый не любил, просто ненавидел, особенно на собственные лекции. А преподавал он много, в том числе российским военным. То были занятия по математике, архитектуре, пиротехнике. В аудитории много общались. Иммануил Кант так заинтересовался Россией, что начал даже коллекционировать наши пословицы. Самая любимая:
9: «По одежке встречают,
5: по уму провожают.
6: И все же не совсем понятно, с чего это вдруг философ решил, что под Оренбургом живут карлики с хвостами. Нашлось объяснение.
9: Вытащили мы ту рыбину, вспороли брюхо, а внутри у ней вот такая каменюка размером с мою голову. Вот тебе крест.
6: Иммануил Кант часто беседовал не только с русскими офицерами, но и с нашими малообразованными мужиками, денщиками, поварами, крепостными. В кабаках, мелких закусочных. Вот откуда возникли карлики под Оренбургом. А чего только с пьяну не наговоришь? Ученый поверил. Наивный человек.
4: Приключения иностранцев в России.
6: Злые языки утверждают, за 4 года, пока Иммануил Кант находился на территории Российской империи, он не написал ни одной маломальски значимой работы. Что ж, вполне может быть. Известно, правда, другое. Весной 1762-го новый царь Петр III заключил с Берлином мир и добровольно возвратил Пруссии все захваченные земли. Многие жители Кёнигсберга тут же повторно присягнули королю Фридриху Великому. Многие, но только не Иммануил Кант. До конца жизни он оставался русским подданным, утверждая:
5: «Единожды присягнув, клятву не меняют».
4: Приключения иностранцев в России.
2: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
3: Продолжаем говорить о странностях и причудах великих ученых. «Что-то с памятью моей стало», — любил повторять французский физик, математик и естествоиспытатель Андре-Мари Ампер. Однажды, уходя из дома по каким-то срочным делам, он решил оставить на дверях записку на случай, если кто-то неожиданно придет в гости. «Господа, Ампера нет, приходите вечером». И что в результате произошло? Андре-Мари вернулся домой пораньше, днем, и, прочитав собственную записку на дверях, отправился восвояси, даже не вспомнив, что написал ее он сам. Как говорится, о, сколько нам открытий чудных готовят просвещение дух и опыт, сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг.
10: Есть что рассказать. Программа об открытиях и изобретениях.
11: Парадоксы Зенона. Зенон жил за 1500 лет до нашей эры, поэтому мало кто помнит, что это был за человек. Поговаривают, что тиран Неарх пытал его и казнил за участие в заговоре против правительства. Хотя, на мой взгляд, это очень сомнительно. Кому мог помешать 70-летний философ? Может быть, Неарха раздражали парадоксы Зенона? Это более вероятно. Вот один из них. Зенон утверждал, что для того, чтобы пересечь комнату, надо сначала пройти половину комнаты, затем половину того расстояния, которое осталось, затем половину от следующего оставшегося расстояния и так до бесконечности. Следовательно, всю комнату пересечь никогда не удастся. Значит, движение невозможно. Неплохо, правда?
12: Ну и дела.
11: Такие штуки Зенон называл апориями, по-гречески «безысходность». Тут уж и впрямь не знаешь, куда деваться. С одной стороны, все вроде бы логично. С другой, все мы когда-нибудь пересекали эту или любую другую комнату. А так что получается? Наказал ребенка, поставил его в угол, а потом говоришь: нет, мол, иди в противоположный, встань там. И он пошел. И что? Так и идет до сих пор. Так это не наказание, а физкультура какая-то.
12: Вот тут бы я поспорил.
11: Та же история с Ахиллом и черепахой. Ахилл – это древний греческий герой, очень быстрый. Наверное, самый быстрый из героев. Иначе зачем бы его Зенон выбрал? Так вот, Ахилл никогда не догонит черепаху, потому что тоже будет преодолевать сначала половину расстояния, которое их разделяет, потом оставшуюся половину и так далее. Черепаха может быть спокойна, в Ахиллов суп она не попадет. Так в чем же дело? А дело в том, что жизнь в Древней Греции текла плавно и размеренно. Все были счастливы и часов не наблюдали. А иначе бы поняли, что любую половинку половинки пути Ахилл преодолевает за меньшее время, то есть быстрее.
13: следующую половинку, она ж короче, еще быстрее. Таким образом, рано или поздно греческая сандалия обязательно наступит черепахе на хвост. То есть в парадоксах или апориях Зенона ошибочно предполагалось, что когда расстояние стремится к нулю, время остается прежним. А время прежним не остается. Вот скажите, например, где мороженое за 28 копеек и коробок спичек за копейку? Вот то-то. Время изменилось. И никакого здесь парадокса.
14: Да, есть что рассказать.
15: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о странностях и причудах великих ученых. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
16: Пройдут столетия, наши праздники,
17: и каждому дано яблоко.
16: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
18: Пред нами огромные, разнообразные работы.
2: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
19: Хорошая книга – та, которую открывают с ожиданием, а закрывают с пользой.
3: История книг. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
20: «Дай пять». Пять удивительных фактов о футболе.
21: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
20: Факт первый.
22: Самые ранние упоминания об игре в мяч ногами относятся к древнему Китаю. Игра называлась «Цудзюй», и в нее играли еще в 3 веке до нашей эры.
20: Факт второй.
22: Даже в Ватикане есть своя футбольная сборная. В нее входят гвардейцы, папские советники и сотрудники музеев. У сборной есть форма и флаг, хотя страна не является членом ФИФА.
20: Факт третий.
22: Футбол изменяет биохимию организма. Во время матча уровень кортизола у болельщиков растет так же, как у людей, переживающих реальную опасность. А победа любимой команды снижает стресс гораздо лучше медитации.
20: Факт четвертый.

0: первого свистка, пробив поворотом прямо из центрального круга.
1: Факт пятый.
0: У профессиональных футболистов развивается периферическое зрение до уровня, недоступного обычным людям. Они могут видеть движение на 180 градусов без поворота головы.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о футболе.
2: Кто так строит?
1: Энциклопедия домов мира.
2: Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
3: Казаки.
2: Что?
3: Курень. Жилище казаков. Само название «курень» до сих пор вызывает горячие споры ученых. Одни считают, что произошло оно от монгольского слова «куря», что значит «круг», «стойбище». Так монголы называли кочевья, где юрты расположены по кругу, и отряд, который оборонял этот укрепленный лагерь. Другие полагают, что происхождение слова связано с глаголом «куриться», то есть «дымить», «пускать дым». Как говорится, дыма без огня не бывает. Только дым этот шел не из печных труб и не связан с обогревом жилища.
2: Где?
3: Курени строили по берегам больших рек, например, Дона, где испокон веков селились казаки. Как известно, рекам свойственно разливаться, поэтому дом казака должен быть неприступной для воды крепостью. Строили его особым образом, на деревянных сваях. Отсюда и название, общее с жилищем сказочного лесного персонажа, избушкой на курьих ножках. Ведь деревянные сваи для защиты от воды и большей прочности обкуривали дымом. Вот они и стали называться курьями, а жилища – куренями.
2: Из чего?
3: Курень – это жилище двухуровневое. Верхний этаж его строили из местного леса – дубового, ольхового. Бревенчатые стены встречались довольно редко. Простой казак для постройки жилища пользовался хворостом и ветками и укреплял их глиной. Нижний этаж возводился из камня. Кирпич в строительстве стал использоваться гораздо позже и только очень зажиточными обитателями станиц.
2: Как?
3: Первый этаж был хозяйственный. Там находились кладовые помещения. Погреб, а в нем ледник. Древний холодильник. В стенах первого этажа были небольшие отверстия для проветривания, чтобы по нему мог гулять воздух. А вот дверь в курень была очень прочной и открывалась внутрь, чтобы в случае необходимости можно было ее подпереть. За дверью располагались сени и еще одна дверь, за которой была лестница на второй этаж. Там находилась главная комната дома – залу. В красном углу ее была божница. Под иконой располагался большой обеденный стол. За ним собиралась вся семья. Вдоль стен стояли лавки и шкафы для посуды. Здесь же была печь, которая другой стороной выходила в кухню. Также на втором этаже находились и жилые комнаты. Самой большой из них была общая спальня. Там жили супруги и все дети казачьего семейства. Отдельно располагалась девичья, где стоял сундук с приданым и прялки. И молодецкая, в которой ночевали неженатые казаки и подростки.
2: А что теперь?
3: Современный курень – добротный, как правило, двухэтажный дом. Первый этаж построен из кирпича или бетонных блоков, второй – деревянный. Следуя старинной казачьей традиции, и в современных домах хозяйственные помещения находятся внизу, а жилые – наверху. Как говорили казаки, припасы храни в холоде, а сердце в тепле. Курень.
2: Кто так строит?
1: Всемирная энциклопедия еды.
4: А сырники со сметаной я очень люблю. Больше, чем отчизну, записал когда-то в своем дневнике не слишком толерантный к советскому строю Венечка Ерофеев. Только вот какие же они сырники, если основной их ингредиент – творог? Этот почти детский вопрос сегодня поставит в тупик многих. Тем более, что еще в изданной в 1953 году книге «О вкусной и здоровой пище» использовался термин «творожник». Чтобы приготовить эти оладьи, сначала нужно тщательно отжать и протереть творог. Затем добавить яйцо и немного муки. Чем ее больше, тем хуже конечный результат. Некоторые кулинары считают, что мука вообще не нужна, и заменяют ее манкой. тесто добавляют изюм, орехи, курагу, яблоки. Есть и несладкие варианты с картофелем, укропом и зеленым луком. Кому как нравится. Но вернемся к названию популярного блюда. Творог – это от слова «творить». И сам он – производное молока, то есть результат творения. И делают из него много чего. Это в России. А в украинской культуре, как и когда-то у древних славян, сыр – это просто кислое молоко и все, что из него может получиться. Вот поэтому на севере говорили «творожник», а на юге – «сырник». И в этой игре слов победил юг.
1: Всемирная энциклопедия еды.
5: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
6: Раз, два, три, четыре, пять.
5: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он прыгнул с парашютом на Северный полюс и построил там взлетно-посадочную полосу.
7: Да потому что это было чертовски красиво и незабываемо.
5: Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».
8: Реклама.
9: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Премьера на радио «Звезда».
11: Когда вы в последний раз писали письмо? Нет, не электронное и не сообщение в соцсетях, а настоящее, бумажное, от руки. Как Татьяна Онегина. Как Ванька Жуков на деревне дедушки. Проверьте почту. Специальный литературный проект «Вам письмо». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин посетил Иркутский авиазавод, сообщила Объединенная авиастроительная корпорация. Президент ознакомился с производством первых 18 серийных самолетов МС-21. Кроме того, Владимиру Путину впервые показали модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М. Президенту рассказали, что самолет оснащен новейшими бортовыми системами, которые превращают его в эффективное легкое боевое воздушное судно, способное бороться с наземными и воздушными целями в любых погодных условиях. Российские войска нанесли серию ударов по полигону под Киевом, где проходила демонстрация дронов украинского и зарубежного производства, сообщили в Министерстве обороны. На объекте присутствовали ведущие разработчики и производители беспилотников, а также представители командования сил беспилотных систем ВСУ и спецслужб Украины, которые планировали и осуществляли атаки на российскую территорию. В ходе ударов российские военные использовали высокоточное оружие и беспилотники, способные поразить любую цель как в Киеве, так и на всей территории Украины, добавили в оборонном ведомстве. Центробанк снизил ключевую ставку до 14% годовых. Кроме того, регулятор пересмотрел прогнозные оценки мировых цен на нефть и снизил их на $5 за баррель, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
2: Мировые цены на нефть остаются волатильными и сильно реагируют на геополитические события. Развитие ситуации показывает, что в случае урегулирования конфликта на Ближнем Востоке премия за геополитическую неопределенность может достаточно быстро выйти из нефтяных цен, и они вернутся к тем уровням, которые фундаментально обоснованы с точки зрения баланса на мировом рынке нефти.
1: При этом Эльвира Набиуллина подчеркнула, что влияние цены на нефть на макроэкономические параметры России ограничено. Как отметили в ведомстве, оценка показателей устойчивой инфляции остается в диапазоне от 4 до 5% на год. Следственный комитет России расследует масштабное уголовное дело о применении киевским режимом запрещенных методов ведения войны. Об этом сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин в преддверии дня сотрудника органов следствия. Он отметил, что завершено расследование дела о геноциде, в котором обвиняются более 40 украинских политиков и военных. Обвинения предъявлены заочно. Их действия привели к гибели и ранениям тысяч мирных жителей, добавил глава Следственного комитета. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Немецкий барон, русский генерал, монгольский князь, муж китайской принцессы, и все это один человек. Роман Федорович Унгерн Штернберг. Он еще при жизни стал героем бесчисленных мифов и легенд, а после казни в 1921 году породил нескольких самозванцев. До сих пор в разных частях Монголии и Забайкалья ищут таинственные клады барона Унгерна. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют исторический роман Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».

0: Звезда, аналитика и Следственный комитет Российской Федерации представляют совместный проект «Без срока давности. Обыкновенный фашизм 2.0».
1: Здравствуйте, друзья! Это «Радио Звезда». И сегодня в первых строках нашей программы мы хотели бы поздравить всех сотрудников Следственного комитета с профессиональным праздником, который отмечается 25 июля – День сотрудника органов следствия. И в этой связи в нашей студии сегодня директор судебно-экспертного центра Следственного комитета Российской Федерации Александр Евгеньевич Кречет. Приветствуем вас.
2: Здравствуйте.
1: И руководитель отдела биологических исследований судебно-экспертного центра Следственного комитета Российской Федерации Евгений Николаевич Цуканов. Здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Ну и в эфире «Звезды» совместный со Следственным комитетом Российской Федерации проект «Без срока давности. Обыкновенный фашизм 2.0». Сегодня мы вспомним громкие дела недавнего времени, Крокус-Сити и подрыв Крымского моста. Ну и, конечно, поговорим о преступлениях нацистов гитлеровской Германии. Мы традиционно в нашей программе проводим параллели между этими событиями. Ну, коллеги, хотелось бы сегодня начать с такого вопроса. Вашим центром проведены тысячи экспертиз, связанных со специальной военной операцией. Вот какого рода экспертизы приходилось проводить чаще всего, если говорить о человеческих жертвах? А, конечно же, для нас, как и для всех, как и в любые времена, именно этот вопрос является главнейшим.
3: В принципе, вы абсолютно правы, что это тысячи экспертиз, к сожалению. Ну, и основные из них, которые связаны с жертвами, это судебно-медицинские экспертизы, молекулярно-генетические экспертизы, которые лежат в основе идентификации неопознанных останков как мирных, так и военных. Ну и не связанных с жертвами у нас выходит на первый план это экономические экспертизы, которые определяют масштабы разрушений и делают оценку принесенного ущерба.
1: Александр Евгеньевич.
2: Да, хотелось бы добавить, действительно, центром в предыдущем году, 2025, проведена огромная работа по проведению различных экспертиз, связанных с проведением военной специальной операции. Так было проведено порядка 18 тысяч их. И общая, большая часть этих экспертиз – это те, которые связаны с установлением ущерба от действий вооруженных сил Украины в отношении гражданской, социальной инфраструктуры территории Российской Федерации, в том числе как приграничной, так и новых территорий, и расположенных, как говорится, в глубоком тылу у нас.
1: Ну и давайте поговорим также в начале нашей программы о большом пласте работы, который ведет Следственный комитет в последние годы. Это экспертизы по теме геноцида советского народа. Тема исключительно важная, она особое значение имеет сегодня и сейчас в тех геополитических условиях, в которых мы сегодня существуем, в условиях русофобии, которая только набирает обороты. Открываются новые места массовых захоронений жертв гитлеровских оккупантов, уточняются детали по старым делам, в том числе благодаря новым методом анализа останков. Если поподробнее об этом поговорить, то что мы должны знать в первых строках?
3: Понимаете, что если вот говорить об открывающемся огромном пласте работы, который необходимо проделать, то применительно к молекулярно-генетическим исследованиям таких вопросов раньше не стояли. Идентификации от останков, которые вскрывались в местах захоронений, проходили через солдатские медальоны. Это, ну, сами помните, да? У каждого бойца был солдатский медальон, и, в принципе, было написано фамилия, имя, отчество, близкие родственники. Через какие-то номерные вещи военного снаряжения, через большая работа, через архивную часть устанавливалось, точнее, большое количество военнослужащих. Вот, потому что, ну, как на сегодняшний день из открытых источников мы видим, что безвозвратные потери во время Великой Отечественной войны где-то были свыше 11 миллионов, ну, из открытых источников, и отдельной категории, вот, без вести пропавших не было. Значит, тут же можно сказать, что еще 6,5 тысяч захороненных бойцов остаются неопознанными из 9,5 тысяч, которые лежат в 47 тысяч братских захоронений, как на территории нашей страны, так и за рубежом. Поэтому, как мы видим, цифры конкретно нету, сколько у нас безвестных солдат, даже которые учтены в боевых потерях, еще не опознаны и требуют захоронения со всеми воинскими почестями и отражением как бы этих событий. Это все является масштабными проектами поисковых отрядов, которые работают в России. И на сегодняшний день, по статистике, уже опознано 28 тысяч таких безвестных солдат-офицеров, которые числились погибшими по официальным данным, но, тем не менее, не были установлены места их захоронений. Поэтому вот в этом есть и наша заслуга, и отдел молекулярно-генетических исследований постоянно принимает в этом плане участие. Мы используем методы коротких тандемных повторов, которые сейчас широко используются в восстановлении родства родителей и ребенок. Это довольно-таки достоверный метод, который позволяет определять вот эту связь. Хуже вот этот метод работает уже на связи брат-сестра, внук-дед, потому что, в принципе, технология еще не отработана. А в условиях вот этих подъема огромного массива требуется уже, сами понимаете, 80 лет прошло со времен, более 80 лет прошло с событий Великой Отечественной войны, и уже начинают работать связи прадед-дед. Современные традиционные методы исследования и установления личности, идентификации, они уже как бы не работают. Поэтому для нас на первый план сейчас вышла такая проблема, что восстановить и прописать ДНК с останков в принципе сложно, но мы это научились делать и делаем довольно-таки успешно. А найти референтного родственника, который может подойти под эту связь, оказалась проблема. Для этого мы пошли другим путем. Совместно с учеными, с разработчиками приборной базы мы запускаем метод широкого секвенирования, который расширяет границы идентификационного поля. И уже, как говорится, для нас не проблема проводить исследования вот именно в связке правнук, дед и так далее, брат, сестра, там дядя, тетя. Мы уже получаем результаты с достоверностью 99,9%.
1: Это просто удивительно. То есть получается, что 80 лет назад мы одержали победу, но до сих пор слышится эхо войны, и до сих пор родственники, потомки находят своих предков, дедов, прадедов. Это на самом деле фантастика.
3: Да, я вам приведу пример. Вот у нас была экспертиза, возбуждена следствием Нижегородской области, где я, с вашего разрешения, личные данные не буду раскрывать, потому что неэтично. Но мы в результате проведенной экспертизы установили, что там гражданка, допустим, А, является дочерью красноармейца, останки которого были обнаружены в городе Белой Тверской области. И также, вот уже применяя новый метод, мы подтвердили, что и внучка тоже является дедом данному ребенку.
1: И с одной стороны, получается, мы до сих пор преодолеваем последствия, да, Великой Отечественной войны, а с другой стороны, это ведь свидетельствует действительно, еще раз, о тех масштабах геноцида советского народа, которые были совершены преступниками нацистского режима. Что печально, как мне кажется, в целом в международном пространстве пока еще мы не смогли так зримо ощутимо вопрос о геноциде советского народа поставить, но особенно важно это сделать в условиях, когда мир де-факто подобрался ровно к тому же вопросу. Хорошо, советского народа нет, но есть Россия, народы, которые населяют Российскую Федерацию, русский народ, и есть русофобия во весь рост, которая идет широкими темпами. С вашего позволения, мы сделаем небольшую паузу и продолжим через пару мгновений. Это «Радио Звезда».
0: Без срока давности. Обыкновенный фашизм 2.0. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны.
4: они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
5: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8-77-76, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8-77-76. Наши добрые дела – наше будущее.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.
0: «Звезда Аналитика» и Следственный комитет Российской Федерации представляют совместный проект «Без срока давности. Обыкновенный фашизм 2.0».
1: Интересен вот какой момент. При том количестве преступлений, которые совершались Третьим Рейхом в годы Великой Отечественной войны, они все-таки заботились о том, что будет после, и пытались всячески скрыть следы собственных преступлений, и это отдельная большая тема. Давайте об этом пару слов скажем.
3: Прежде чем отвечать на этот вопрос, надо понимать, что работа с останками не всегда дает полную картину о повреждениях, которые человек имел прижизненно. Поэтому те останки, которые мы исследуем, они иногда носят, ну, характер очевидный. Нет рук, ног, проломлен череп. По некоторым, по большинству останков мы можем следить и судить, что были контрольные выстрелы в голову. Это в местах массовых расстрелов. А с точки зрения гибели людей, которые попали в руки фашистов, и мы знаем, что Германия, она была в этом плане бескомпромиссна и изобретала такие способы убийств, что, ну, даже кровь в жилах стынет и сейчас, потому что, когда просматриваешь архивные документы, ты сталкиваешься со всеми их извращениями. Это у нас и газовые камеры передвижные, если по фильмам некоторым мы можем вспомнить, где труба выведена внутрь закрытой емкости, и люди просто задыхались и таким образом как бы лишали жизни. Это и расстрелы, и пытки до смерти, казнь через повешение, травля собаками, сжигание заживо в домах, в сараях и так далее. То есть все даже не перечислить. И в принципе здесь, я думаю, будет уместно даже вспомнить такие события, которые развивались у нас на мемориале. Вот сейчас есть Бабий Яр, да?
1: С вашего позволения здесь многоточие поставим, ровно с этого момента продолжим. Это «Радиозвезда».
0: Без срока давности. Обыкновенный фашизм 2.0. «Звезда Аналитика» и Следственный комитет Российской Федерации представляют совместный проект «Без срока давности. Обыкновенный фашизм 2.0».
1: Итак, Бабий Яр, мы на этом остановились.
3: Да, если мы посмотрим исторические документы, то там в первый день было расстреляно более 700 человек. Затем через короткий промежуток времени, я сейчас не помню даты, но буквально там 29-30 были согнаны все население еврейское и расстреляно где-то свыше 33 тысяч человек. А вообще по подсчетам после войны, где-то историки дают нам цифру 70 000–200 000. То есть, вы понимаете, масштаб это, ну, сопоставим с городом районного значения, а то и крупнее. Поэтому вот в начале 1942 года руководством Третьего рейха было принято решение о необходимости уничтожения вот этих следов преступления, которые они совершали на оккупированных территориях. И, в принципе, был разработан план акции 1005. Значит, руководителем был назначен Пауль Блобель. В принципе, в задачи этой секретной операции входило раскапывать захоронения, вот такие, как я назвал. Ну, там у нас были не только Бабий Яр, Хатынь, Хацунь, если мы помним, там сотнями людей заживо сжигали. Вот. И они раскапывали эти захоронения и уничтожали все останки людей, которые были ими казнены путем сжигания. В народе эту акцию прозвали кострами Блобеля, потому что, ну, сожжение длилось до испепеления, и потом этот пепел распылялся вдоль дорог, или, если что не сгорело, прикапывалось в небольших ямах. Вот. Таким образом, как бы ты ни старайся, но все равно история расставляет все на свои места, и мы видим все равно и документальное подтверждение этих зверств. Ну и, как говорится, мы сейчас, исследуя останки, мы приходим к мнению, что да, массовое убийство людей особенно вызывает возмущение, когда среди захоронений большая часть женщин и дети. Так вот, в Бабий Яр, я сейчас не помню, но, по-моему, самый молодой труп, это был где-то до года ребенок, там, в принципе, в музее представлена экспозиция. Поэтому это вот, ну, как говорится, бесчеловечность, она налицо.
1: И мы не случайно задаемся именно этим вопросом сегодня. Почему? Потому что, как уже было сказано выше, мы проводим параллели между событиями Великой Отечественной войны и теми, которые сегодня разворачиваются на полях специальной военной операции, и те зверства, которые неонацисты-бандеровцы творят сегодня, они очень и очень порой схожи с тем, что происходило в годы Великой Отечественной войны. Александр Евгеньевич, вот если продолжить эту мысль, то что здесь отметить можно?
2: Действительно, современный неонацизм, современные действия в настоящее время вооруженных сил, если так можно назвать, Украины, да, по сути, это каратели, они свидетельствуют о том, что они очень хорошо впитали уроки своих, в кавычках, учителей фашистской Германии того времени. Да. Сталкиваясь с трагедиями, которые сейчас происходят на новых территориях нашей Российской Федерации, мы видим, что зачастую вооруженные формирования Украины даже отнимали пропитание у мирных жителей наших территорий. Значит, в деревнях, в селах, в городах. И за счет этого, по сути, собой обеспечили себя едой. Ну, вот если задуматься и вспомнить историю, то, мне кажется, налицо прям воплощение в свое время плана Баки, когда так называемого плана голода, являющегося составной частью операции «Барбаросса» по экономической составляющей части плана «Барбаросса», где было четко и ясно указано, что пропитание фашистской Германии на оккупированных территориях за счет советского народа, проживающего на данной территории. Простыми словами, отнять еду у мирного жителя, забрать себе войну и съесть. А что будет с мирным жителем, никого не интересовало в то время. Собственно, то же самое происходит и сейчас. И самое, что интересное, по подсчетам историков, если бы этот план Баки был реализован, то население бы погибло порядка 20-30 миллионов советских граждан. Что дальше сейчас мы видим? Дальше мы видим вот о чем мы говорили, массовые убийства и захоронения. А разве мы сейчас не обнаруживаем такие? Ну, конечно, обнаруживаем. Недавние случаи об этом свидетельствуют. В том числе обнаруженные тела мирных граждан, погибших в районе лесной дачи города Северодонецка. Мы проводим молекулярно-генетические экспертизы, кстати, по установлению личности данных лиц. И достаточно есть результаты определенные, устанавливаем ДНК-профили, ставим на учет базы данных, соответствующей федеральной базы данных геномной информации, и уже есть там и совпадения и так далее. То есть, по сути, все то же самое повторяется. Беру то, что было, а порой даже еще с более жестоким и зверским отношением. Ну, кому помешали мирные жители в этой лесной даче, вы объясните мне. Зачем? Для чего?
1: Ну, и в этом смысле, кстати говоря, хочется упомянуть фрагмент интервью, которое дал накануне Александр Иванович Бастрыкин, где он рассказывал о том, что сейчас ведется масштабное расследование на предмет геноцида. В Верховном суде ДНР будет слушаться это дело, и в этом смысле, конечно же, почет и уважение сотрудникам Следственного комитета, которые так скрупулезно собирают и фиксируют преступления, совершаемые сегодня. Почему, еще раз подчеркнем, потому что почерк абсолютно один и тот же. Нацисты тогда и нацисты сегодня. Из множества экспертиз, которые проводит судебно-экспертный центр, в прошлом году почти половина была связана со специальной военной операцией. В ходе поисковых мероприятий в 2025 году эксгумированы 113 тел в местах массовых захоронений мирного населения в поселке Лесная Дача в городе Северодонецке и его окрестностях. Для идентификации личности погибших в экспертном центре проведены генетические судебные экспертизы. Мы говорили частью об этом. Вот, а сегодня и сейчас что удается выяснить по останкам и вообще, как обстоят здесь дела и как идет работа, какими темпами, и что мы должны об этом знать?
2: Ну, наверное, прежде всего, надо знать, что ни одно причастное виновное лицо к этим преступлениям, я думаю, без наказания не останется. Современные возможности, да, если мы видим до сих пор, обнаруживаем следы преступлений 80-летней давности и доказываем вину тех или иных участников событий того времени, то уж современные, поверьте, точно идут от ответственности. Здесь, конечно, огромный труд и огромную работу делают и следователи, и криминалисты. По тому же случаю, который мы сейчас с вами рассматриваем по лесной даче, там был проведен огромный пласт работы по извлечению останков, их идентификации, исследованию. Вот в этой связи мы, как я сказал, проводили молекулярно-генетические экспертизы, выделено необходимое количество ДНК-профилей для того, чтобы мы смогли идентифицировать лиц, которые там захоронены. Часть из них уже идентифицирована. Следователи проводят колоссальную работу по установлению тех лиц, которые причастны к данной трагедии. И не хочется сейчас разглашать определенные данные, потому что это не в нашей компетенции, все-таки экспертная, это больше следственная работа. Но, тем не менее, я уверен, что, как говорится, да, справедливость восторжествует, виновные понесут соответствующую ответственность.
1: И Нюрнберг 2.0, он обязательно последует. С вашего позволения, еще одна пауза, и мы продолжим. Это «Радио Звезда».
4: Без срока давности. Обыкновенный фашизм 2.0.
7: Продолжим после новостей.

0: Радио «Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
2: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российские войска нанесли серию ударов по полигону под Киевом, где проходила демонстрация дронов украинского и зарубежного производства, сообщили в Министерстве обороны. На объекте присутствовали ведущие разработчики и производители беспилотников, а также представители командования сил беспилотных систем ВСУ и спецслужб Украины, которые планировали и осуществляли атаки на российскую территорию. В ходе ударов российские военные использовали высокоточное оружие и беспилотники, способные поразить любую цель как в Киеве, так и на всей территории Украины, добавили в оборонном ведомстве. Вооруженные силы России продолжают наносить удары по портам и транспортной инфраструктуре Украины, используемой противником, сообщили в Министерстве обороны. Так, высокоточным оружием и дронами поражены объекты в портах Одесса, Южный и Николаев. В Одессе пострадали логистические центры с военными грузами, в Южном – хранилище и резервуары с горючим, в Николаеве – два буксира. Также были атакованы «Балкер» и «Сухогруз», которые перевозили военные грузы в порт Черноморск. Первые российские штурмовые отряды зашли на окраины Алексеева-Дружковки вслед за Константиновкой. Подробнее о наступлении рассказал временно исполняющий обязанности начальника штаба батальона 10-го танкового полка с позывным «Лис».
3: Вступили в стрелковый бой и оттесняют противника к центру населенного пункта. Штурмовые подразделения поддерживаются отдельными подразделениями танковыми, то есть это работа ЗОПа. Также идет поддержка отдельными подразделениями БПЛА, то есть это круглосуточная разведка. Это FPV-дроны. То есть как только выявляются какие-то группы сосредоточения противника или опорные группы, по ним наносится как огневое поражение танками с сокрытых боевых позиций, артиллерией и дронами. То есть любое движение противника

0: будущим поколениям, отметил начальник штаба материально-технического обеспечения генерал-лейтенант Владимир Коновалов.
1: Открытие памятной доски стало еще одним свидетельством сохранения исторической памяти о подвиге военнослужащих Корейской народной армии, кто ценой собственной жизни внес вклад в защиту российской земли. Участие корейских военнослужащих в освобождении Курской области от украинских неонацистов стало подтверждением союзнических отношений между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой.
0: В центре композиции символ современного корейского воина. Внизу памятная надпись «Россия чтит подвиг бойцов КНДР в Курской битве». Выпуски новостей армии флота слушайте с 6:30 утра в эфире «Радио Звезда».
2: События, повлиявшие на наше прошлое. Решения, которые определят наше будущее. История, которая пишется на наших глазах. Разговор, который нельзя пропустить. Разговор с мудрецом. Авторская программа Сергея Кургиняна. Сегодня после 20:00 на радио «Звезда». «Звезда», аналитика и Следственный комитет Российской Федерации представляют совместный проект «Без срока давности. Обыкновенный фашизм 2.0».
3: Мы продолжаем беседу. Сегодня с нами сотрудники Следственного комитета, директор судебно-экспертного центра Следственного комитета Российской Федерации Александр Евгеньевич Кречет и руководитель отдела биологических исследований судебно-экспертного центра Следственного комитета Евгений Николаевич Цуканов. Ну, сейчас давайте еще раз вернемся к специальной военной операции, к событиям, которые разворачивались в 22-м году. Преступления киевского режима за годы специальной военной операции, они были совершены на территории России, Российской Федерации, Центральной России, в Крыму. И здесь, конечно же, тот самый теракт, который мы все помним хорошо, на мосту через Керченский пролив 8 октября 22-го года произошел подрыв грузового автомобиля в этот день. Он привел к обрушению двух пролетов автомобильной части моста, сильному пожару на железнодорожной части. 4 человека тогда погибли. Вот какие экспертизы тогда были собраны на месте? Давайте об этом поговорим.
4: Чудовищный по своему исполнению террористический акт произошел. На место происшествия у нас работали следователи, как я сказал, криминалисты, и, конечно же, оперативно выдвинулись на место эксперты судебно-экспертного центра по разным специальностям. Отработали, собрали вещественные доказательства на месте, изъяли необходимые для исследования объекты, предметы. И был выстроен по плану следственных действий целый комплекс мероприятий по проведению различного рода экспертиз, среди которых были и компьютерно-технические экспертизы по изучению различных источников информации, цифровых источников. И, наверное, самая такая была сложная проведенная экспертиза, сложная, объемная, это судебная строительно-техническая экспертиза. Речь идет о том, что необходимо было установить объем повреждений, но сложность заключалась в том, что здесь объем повреждений не только строение моста, мостовых строений, сооружений, да, это комплекс различных инфраструктур моста, включающий как автодорожную часть, так и железнодорожную часть. Поэтому здесь работа была сосредоточена на установлении как механизма обрушения моста, этого механизма взрыва, который произошел, так и на те последствия, которые он понес за собой. Все это эксперты выполнили, сделали. На мой взгляд, достаточно квалифицированно это получилось сделать. И все данные передали следствию, которые легли в последующем материал уголовного дела.
3: И еще один громкий теракт хочется вспомнить. Это, конечно же, трагедия в подмосковном Крокус-Сити. 22 марта 2024 года. 4 террористов вооруженных автоматами ворвались в здание тогда, сразу же открыли огонь на поражение, далее подожгли зрительный зал. Трагедия унесла жизни 149 человек, и по итогам расследования, мы знаем, вынесены приговоры 19 виновным. Это и непосредственные исполнители преступления, их пособники. Вот если об этом поподробнее рассказать, давайте поговорим, вот что известно и как все это происходило.
4: Действительно, 22 марта 2024 года, наверное, войдет в историю как один из самых печальных дней. Страшнейшая трагедия. число жертв уже назвали, унесшие. Самое главное, что преступление это, да, чудовищное, было раскрыто практически, как мы говорим, по горячим следам. А все это стало возможным благодаря тому, что специалисты следствия

0: следователи, криминалисты, эксперты в том числе, выехали незамедлительно на место происшествия, где начали работать в условиях, когда еще ну, даже определенные трудности создавала ситуация, связанная с пожаром, тушением пожара и так далее. Но, тем не менее, удалось уже с первых минут собрать определенную доказательную базу, определенное количество вещественных доказательств. Изъято многочисленное количество объектов. Вообще в ходе расследования этого дела по экспертным направлениям было проведено значительное количество экспертиз по 17 видам. Хочу отметить, не 17 экспертиз, чтобы не путали, а именно по 17 различным видам и родам судебной экспертизы. В большинстве из них принимали участие сотрудники судебно-экспертного центра, в частности, генетиками судебно-экспертного центра нашего следственного комитета была проведена идентификация личности погибших. Было проведено порядка 190 экспертиз. На месте происшествия изымались также биологические следы. Огромный пласт работы был проведен с видеозаписями с камер. Порядка более 40 часов было изучено различных видеоматериалов. Часть из них была оцифрована, часть была улучшена. Все это дало возможность установить поминутную картину произошедшего с момента прибытия террористов на место преступления до их убытия. Все данные, которые были получены, сопоставлялись с иными материалами дела. Как итог, привлечение виновных к уголовной ответственности и, самое главное, совершенно обоснованный приговор в виде пожизненного лишения свободы.
1: Ну, мне кажется, что здесь еще стоит упомянуть важную деталь. Безусловно, это одна из самых масштабных трагедий новейшего времени. Вы абсолютно справедливо это сказали. Но именно после трагедии в Крокусе у нас началась очень серьезная работа, в частности, и на внутреннем законодательном контуре. И в этом смысле, конечно же, отдельно хотелось бы поблагодарить Следственный комитет и лично Александра Ивановича Бастрыкина, который инициировал целый ряд законопроектов, впоследствии принятых. И мы понимаем, что ведь то наведение порядка у нас внутри России в момент, когда противник проделывает огромную работу по расшатыванию внутреннего контура, вот эта работа, она ведется, в частности, Следственным комитетом. И это ведь несколько десятков законов, которые были приняты за последние годы. Все это во многом произошло и благодаря Следственному комитету Российской Федерации и такой непоколебимой, несгибаемой позиции и руководства, и всех сотрудников. Я еще раз напомню, что мы сегодня беседуем накануне праздника Дня сотрудника следственных органов, и в этом смысле мы понимаем, как сегодня, в момент, когда страна столкнулась с очередным серьезнейшим экзистенциальным вызовом, важна работа всех сотрудников правоохранительных органов.
2: Мне хотелось бы отметить, что, изучая видеоматериалы по извлечению, как говорится, всех обстоятельств, которые были зафиксированы, бросалось в глаза именно самоотверженность от отдельных граждан, которые своими телами закрывали жену или близкого родственника, и в частности, это мужчины.
1: Евгений Николаевич, спасибо вам большое за эту очень важную ремарку. Почему? Потому что, мне кажется, мы еще и сами для себя должны зафиксировать, что жив тот самый дух русского народа, русского человека, патриотизм, служение Отечеству, который так долго пытался вытравить из нас противник на протяжении последнего 30-летия, но, слава богу, это не получилось, и вот совершенно с вами согласна, что самоотверженность, сознательность, да, наших граждан, она должна быть, конечно же, оценена по достоинству, вне всяких сомнений. Мы сейчас обсудили несколько громких дел последних лет, которые навсегда, конечно же, вписаны в нашу историю. Но в праздник, да, хотелось бы в профессиональный праздник поговорить и о людях, которые стоят за каждой экспертизой. Знаю, что в центре работают специалисты, которые ранее проходили службу в иных правоохранительных органах России. Это и ФСБ, и МВД, и Минюст. А профессионалы с уникальным опытом. Вот расскажите, пожалуйста, о подчиненных. Поподробнее, что же это за люди, которые выбирают такой нелегкий, непростой путь?
0: Да, действительно, люди порой уникальные, люди опытные, люди с большим багажом знаний, объемом этих знаний, многие из которых даже являются учеными, не побоюсь этого слова, поскольку у нас в составе нашей команды 31 специалист имеет различные ученые степени и звания. Команда сплоченная, одной идеей объединенная. Самое главное и самое, что сейчас интересное, то, что эта команда начинает пополняться молодыми специалистами. мы начинаем набирать молодых специалистов, и молодых специалистов из наших именно ведомственных академий, Санкт-Петербургской академии и Московской академии. Приходят ребята по специальностям фонолингвистики, приходят ребята по специальностям экономики, компьютерно-техническим исследованиям. Здесь на них у нас, как мы говорим, всегда большая ставка, потому что молодежь – это и есть молодежь. За ней двигатель прогресса. За тот срок, который мы существуем, коллективам удалось добиться неплохих, я как считаю, результатов. Проведено более 137 тысяч различных экспертиз и исследований. Подготовлено порядка 30 методических материалов. При этом хотелось бы отметить, что часть из них носит уникальный характер. Это, опять же, возвращаясь к вопросу экспертиз, проведенных, связанных с военной специальной операцией, то есть мы разрабатывали уникальные методики как раз оценки ущерба, причиненного действиями вооруженными силами Украины. Значит, ну и отдельно бы хотелось сказать, что центру 6 лет, и самое что интересное, 6 лет центру исполнилось именно сегодня, 24 июля.
1: Ну вот я бы еще продолжила мысль по поводу подготовки молодого поколения. Да. Ведь многие в последнее время очень любили рассуждать о кризисе идентичности. А оказывается, что молодежь-то у нас, какая молодежь? И вы упомянули уже академии ведомственные, которые имеются у Следственного комитета, но мы знаем, что есть еще и кадетские корпуса. И это те ребята, которые приходят с молодых ногтей в эту сферу, в правоохранительные органы фактически, и которые получают соответствующее воспитание, основанное на подлинных идеях служения Отечеству, высших идеалах и так далее, так далее, так далее. То есть все то, что делает гражданина гражданином, патриота патриотом. Евгений Николаевич, вот как представителю более старшего поколения, вам, наверное, вопрос. А как так получается, что ребята у нас-то сегодня, вопреки всем разговорам, ожиданиям, на самом деле такие, которыми мы гордиться можем по-настоящему?
2: Да, я с вами соглашусь. Применительно к работе нашего отдела, а, по-моему, самое наукоемкое подразделение, где работает большинство сотрудников, имеющих ученую степень кандидата биологических наук. И самое интересное, приходит молодежь, и понимая, когда они оказываются в научной среде, вот мы сейчас двух человек приняли, и самое интересное, что оба учатся в аспирантуре, в том году будут защищаться, и у них не то, что хорошая теоретическая подготовка, у них есть желание приносить пользу, и они хотят помочь, искренне хотят помочь, получить конечный результат. Это дорогого стоит, и вот здесь я с вами согласен, что у нас есть будущее.
1: Современная экспертиза. Давайте, коль уж двойной праздник отмечается сегодня, и об этом поговорим. Это ведь еще и передовая техника, передовая наука. Только что вы сказали о том, что настоящие ученые, да, трудятся в Следственном комитете. Радиобиологический, генетико-молекулярный анализ, криптографическая, психолингвистическая, аудиовизуальная экспертиза. И это не считая традиционных баллистики, трассологии. Расскажите об этом, пожалуйста, коллеги, поподробнее. Сложные очень слова, и многие их слышат впервые. Как это используется в повседневной работе при расследовании преступлений? Вот что это за способы и методы?
0: Ну, действительно, современная экспертиза – это, прежде всего, экспертиза высокотехнологичная. Именно в тех областях, направлениях, которые вы только что озвучили. Здесь, помимо того, что профессионалы и специалисты с багажом знаний очень много зависит от того оборудования, которое есть на вооружении судебно-экспертного центра. Сейчас мы стараемся идти в ногу со временем, да идем в ногу со временем, и все современное, что необходимо для того, чтобы достигать результаты в плане технического прогресса, у нас имеется. Вместе с тем, да, мы видим, что необходимо и дальнейшее развитие, в том числе молекулярно-генетических исследований. Вот сейчас, как уже Евгений Николаевич затрагивал этот вопрос, без лишней терминологии, простыми словами, из маленького следа, из мельчайшего следа, порой даже деградированного, можно выявлять ДНК, который будет идентифицировать личность человека, его оставившего. Большой объем работы, это играет и по делам прошлых лет, я думаю. Ну и, конечно, здесь вопрос, связанный с компьютерно-техническими исследованиями. Ведущее сейчас одно из направлений, потому что цифровые следы повсюду. Знаете, я как всегда говорю, наверное, цифровой след сейчас сравним, анализ и его исследование цифрового следа можно сравнить в свое время с открытием ДНК. Идентификация ДНК человека, идентификация устройство человека по цифровому следу. Здесь сейчас мы тоже стараемся постоянно прогрессировать, нарабатывать какие-то новые знания, умения. И вот одни из них, последних, мы проводили экспертизу, уже начинаем проводить экспертизы по оборудованию для майнинга криптовалют. Проводится экспертиза по симбоксам. Ну и, конечно же, проводится анализ огромных массивов видеозаписи данных.
1: Евгений Николаевич, есть что добавить?
2: Да, вот ваше название вашей программы «Без срока давности», оно прямо вот вписывается в
1: те, то, чем вы занимаетесь.
2: Да, в те задачи, которые мы решаем. И здесь вот есть масса примеров уже, это не единичные, это десятки. Вот у нас с начала года только проведена идентификация свыше 50 лиц, причастных к совершению преступлений, именно по генотипу, который был обнаружен на месте происшествия и 30, и 40 лет назад. Вот как пример в памяти сейчас вот последняя наша работа, обнаружен в 95-м году труп на обочине дороги Московской области. Все было исследовано на тот момент, это свыше 30 лет, да, назад. Но, тем не менее, сейчас следствие представило нам на повторную экспертизу все эти вещественные доказательства, которые хранились в камере хранения, и в результате сложнейших исследований был выявлен генотип преступника. И, в принципе, благодаря имеющихся базе данных мы установили личность преступника, как говорится, задержан, ну, в принципе, дальше уже процесс известен.
1: Имеет место быть ситуация, при которой даже спустя несколько десятилетий устанавливается преступник?
2: Совершенно верно. И, в принципе, вот самое по дальности у нас было раскрытие преступлений 40 лет назад. Повторное исследование вещественных доказательств, вычислить преступника. И, как говорится, он уже, наверное, и не думал, что за ним придут.
1: Но, так за ним
2: менее,
1: пришли?
2: Да, без срока давности, как говорится, Следственный комитет свою работу сделал.
1: Ну, это впечатляет просто колоссально. Низкий поклон, конечно. Друзья, ну, мы сейчас подобрались к финалу нашей программы. Не могу не спросить о планах на будущее. Мы понимаем, что ваша служба стремительно развивается благодаря технологиям новым, которые появляются сегодня и сейчас. Какой видите службу свою, скажем, к 2030 году, когда судебно-экспертному центру Следственного комитета Российской Федерации исполнится 10 лет?
0: Хороший вопрос, интересный вопрос. Ну, ответ на него однозначный и один только. Высокотехнологичный мы видим нашу службу. В плане оснащения, оборудования, да, еще раз я говорю, что помимо тех объема знаний экспертных, которые у наших специалистов имеются, большую роль в их работе играет технологическое обеспечение, назовем это так. Поэтому здесь мы только видим высокотехнологичную нашу службу, развивающуюся, применяющую все современные методы. Конечно же, хотелось бы в завершении, как вы сказали, уже поздравить, пользуясь случаем, всех сотрудников Следственного комитета с профессиональным праздником, отдельно поздравить экспертов нашего центра с сегодняшним наступившим праздником и пожелать, наверное, всем только одного – профессиональных успехов и достижения результатов своей сложной, кропотливой, но в то же время увлекательной, интереснейшей работы.
1: Ну и мы в медиахолдинге «Звезда» с удовольствием присоединяемся к этим поздравлениям всех сотрудников Следственного комитета. Мы знаем, что экспертиза – это царица доказательств, ну а весь комплекс следственных мероприятий – это гарантия торжества справедливости. Ничто на земле не проходит бесследно, совершенно верно. Мы вспомнили и название нашей программы «Без срока давности». Вклад судебных экспертов, следователей, криминалистов, особенно в момент, когда идет специальная военная операция, это общее дело, он, конечно же, вдвойне ценен, и мы знаем, что победа будет за нами. Огромное вам спасибо, дорогие друзья, за ваш самоотверженный труд и низкий поклон. Позвольте еще раз поздравить с профессиональным праздником. Ну что же, это был наш совместный проект со Следственным комитетом Российской Федерации «Без срока давности. Обыкновенный фашизм 2.0». Я Анна Шафран. Прощаемся. До новых встреч.
0: Всего доброго.
2: Спасибо, до свидания.
3: Без срока давности. Обыкновенный фашизм 2.0.
4: Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
5: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
6: Добрый вечер.
7: Здравствуйте, товарищи.
6: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
7: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
8: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
4: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» – «Галерея звезд».
9: Слушайте сегодня в 10 вечера.
10: Продаем мы бессмертные души, заодно откровенье вершин.
11: Мне надоело быть пересказчиком событий. Я хочу сам эти события делать. Чем ты будешь заниматься? Сменю профессию, король. Стану озером. Буду лежать и отражать облака.
12: Юрий Визбор. Повесть «Завтрак с видом на Эльбрус». Читает Андрей Бархударов. Сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
10: Пропуская к созвездиям ночь.
13: От слов к делу. Военные училища России.
14: Без связи нет управления. Без управления нет победы. Это учебное заведение было основано в 1919 году на базе офицерской электротехнической школы Русской императорской армии. Первоначально оно располагалось в Сергиевом Посаде, а затем переехало в Петроград. В те далекие времена еще не знали, что такое спутниковая связь, многоканальные телекоммуникационные системы, радиосвязь специального назначения. Зато знают сегодня. Знают и готовят офицеров самого высокого профессионального уровня. Знакомьтесь, военная академия связи имени маршала Буденного.
13: От слов к делу.
14: Если артиллерия – это бог войны, а пехота – царица полей, то войска связи нередко называют нервом армии, без которого и боги, и цари на поле боя будут бессильны. Вовремя не поступят приказ, точные координаты и... все, ты глух и слеп. За годы Великой Отечественной известен, пожалуй, лишь один случай, когда повреждение связи обрадовало командира. Однажды на передовой маршал Жуков беседовал с Кремлем. И тут обрыв линии. Георгий Константинович вызвал командиров и приказал доложить о причине происшествия. Из рапорта стало ясно. Провод был порван нашими же танками, которые перешли в наступление. Жуков довольно улыбнулся.
13: От слов к делу.
14: Кто не любит пыли, грязи, тот идет войска связи. Так иногда шутят в свой адрес сами военные. Хотя каждый из них понимает, в условиях боевых действий безнадежной, устойчивой и, самое главное, скрытной связи успеха не добиться.
13: От слов к делу.
14: Без связи нет управления. Без управления нет победы.
13: Санкт-Петербургская военная академия связи имени маршала Буденного. 100 кадр. Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Николай Караченцев. 100 кадр. На самом интересном месте. Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Вооруженные силы России продолжают наносить удары по портам и транспортной инфраструктуре Украины, используемой противником, сообщили в Министерстве обороны. Так, высокоточным оружием и дронами поражены объекты в портах Одесса, Южный и Николаев. В Одессе пострадали логистические центры с военными грузами, а в Южном хранилище и резервуары с горючим. В Николаеве два буксира. Также были атакованы «Балкер» и «Сухогруз», которые перевозили военные грузы в порт Черноморск. Российские банки адаптируются к последним санкциям Евросоюза. Сектор обладает запасом прочности, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Она отметила, что регулятор не видит для банковской сферы больших проблем в связи с ограничениями, введенными европейскими странами.
2: Что касается ситуации с затратами на обслуживание госдолга, что оно станет слишком дорогим, нет, мы не считаем, что такая ситуация может возникнуть. Для России такой проблемы не существует, потому что у нас достаточно низкий уровень государственного долга. Это одна из причин, почему государственный долг должен быть под контролем. Мы видим на примере других стран, действительно, с высоким уровнем госдолга, и эти страны рискуют столкнуться с ограничением гибкости для своей макроэкономической политики.
1: Набиуллина добавила, что Банк России не рассматривает меры поддержки для страхового сектора в связи с атаками на склады маркетплейсов. По ее словам, у страховых компаний достаточно ресурсов, чтобы оставаться финансово устойчивыми. Прокуратура Германии утверждает, что диверсию на газопроводах «Северный поток» организовали по приказу Киева, сообщил адвокат обвиняемого Сергея Кузнецова. Его задержали в августе прошлого года в итальянской Римине, а через несколько месяцев передали в Германию. Адвокат также отметил, что Кузнецову предъявили обвинение в военном преступлении, но защита его оспаривает. По данным следствия, Кузнецова и других военных наняли в мае 2022 года для диверсии на «Северных потоках». Итальянские медиа писали, что он был капитаном яхты «Андромеда», на которой перевозили взрывчатку. Дональд Трамп заявил, что его страна не поставляет оружие Украине, отправляет его членам НАТО, которые самостоятельно решают, как им распоряжаться. В МИД России отметили, что это заявление противоречит действиям Вашингтона, который ранее открыто заявлял о прямой военной помощи Киеву на сумму в десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно выступала против поставок вооружений Украине, считая их препятствием на пути к мирному урегулированию. Министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно подчеркивал, что все грузы с оружием для Украины могут стать законной целью для российских военных. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: События, повлиявшие на наше прошлое. Решения, которые определят наше будущее. История, которая пишется на наших глазах. Разговор, который нельзя пропустить. Разговор с мудрецом. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Разговор с мудрецом Сергеем Кургиняном.
1: Здравствуйте, друзья! Это программа «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда». С нами Сергей Ервандович Кургинян, политолог, публицист, театральный режиссер и лидер движения «Суть времени». Сергей Ервандович, приветствуем вас!
2: Здравствуйте, Анечка.
1: Сергей Ирванович, назревает новый Майдан на Украине. Понятно, общая фраза, и мы уже наблюдали некоторое время назад протесты по всей Украине. Они вроде как улеглись. Но прошло не так много времени, и начались новые, причем волна довольно серьезная. Причина – это перестановки в правительстве. Зеленский попытался заменить популярного у них министра, встретил неожиданный отпор, отправил в отставку министра обороны Михаила Федорова. Как прокомментировал, например, это событие мэр Киева Виталий Кличко? Это было большой ошибкой, так довольно резко он выступил и высказался таким образом в немецком издании. Михаил Федоров возглавлял Минобороны Украины с января 26 года по 15 июля, подтвердил свою отставку. Мы знаем дополнительно, что это человек Карпа. В общем-то, интегрирован он был в эту систему взаимоотношений, которая связана с новыми военными технологиями, в частности, все то, что происходит там за океаном, так или иначе, в общем, держит связь. Отставке Федорова предшествовал конфликт с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Из-за отставки Федорова в Киеве несколько дней подряд проходят акции в его поддержку. Большая часть митингующих – это молодежь. Что пишут в Financial Times? Зеленский рассматривает возможность увольнения Сырского, пытаясь найти выход из политического кризиса. Ну и также источник газеты заявил, что украинский лидер готов сместить главкома ВСУ, если сможет найти ему замену и обеспечить плавную передачу командования без вреда обороне. Понятно, что все это сложно сочиненная ситуация внутри режима, который главным образом пытается выжить и самосохраниться, но тем не менее, с вашей точки зрения, как было бы правильно трактовать эти события, к чему все идет, выйдут ли они из этого тупика текущего, и как могут в дальнейшем развиваться события, учитывая ту самую и президентскую предвыборную гонку, которую мы с вами уже как-то обсуждали в наших эфирах. Вот давайте, с вашего позволения, об этом сегодня поговорим.
2: Ну, мне кажется, прежде всего, что Украина настолько чувствительна по отношению к различным западным веяниям, что если бы начались какие-то митинги, там, по 1000 гривен, кажется, да, против отставки Федорова, и не было бы, не чуял бы Зеленский в этом какого-то западного веяния, то эти митинги были бы раздавлены, мы бы о них даже не узнали. Значит, митинги происходят тогда, когда нечто нежелательное для Запада позволяет себе Зеленский, или когда Запад разделился так, что какая-то его часть хочет, чтобы митинги шли. Тогда Зеленский понимает, что начнет он их резко подавлять, ему мало не покажется. Он абсолютно авторитарен по отношению к внутренним силам, я бы сказал, даже тоталитарен, да? И абсолютно комплементарен по отношению к внешним, ему единственное, что хочет, чтобы была одна внешняя сила, как было при Байдене более-менее. И тогда он знает держать нос по ветру и как именно выступать. А когда этих сил становится много, ну вот рассказать там ставление Карпа, да, тут я кое-что оговорю, но чуть позже. Но принцип здесь заключается в том, что когда этих сил становится много, то черт его знает, на кого смотреть-то. Там Карп, это что это, там, это совсем Тиль, не совсем Тиль. Или еще с Трампом, или он уже с Венсом, и как там все происходит, а что с демократами, а впереди выборы, когда ситуация усложняется бесконечно. Ну, на Западе то Зеленский мечется, но все равно держит нос по ветру, и он один. Поэтому происходят некоторые вещи тогда, типа демократического волеизъявления, когда речь идет об отмашке Запада, и Западу нужно это демократическое волеизъявление. Тогда оно происходит. И Запад демонстрирует тем самым, что он контролирует не только бюрократию, но и улицу. Предыдущие уличные выступления были по какому поводу? По поводу того, что Зеленский хотел как бы поставить под свой контроль, ну, под контроль прокуратуры, некое НАБУ и там как его, САП, да, как бы...
1: Какая... Ну, антикоррупционное расследование.
2: Антикоррупционные структуры там, да, как бы, которые, так сказать, на самом деле подчинены Западу прямо. А он и хотел хапнуть себе, с тем, чтобы они не мешали ему жить. Тогда вдруг начались митинги, он начал прислушиваться к голосу рядовых граждан, которых ему, ну, даже невыразимо наплевать, и так далее, и тому подобное. Эта вторая волна за Федорова сильно напоминает первую вокруг НАБУ и там антикоррупционных прокуратур, комитетов и так далее, и всего прочего, которые просто, то есть против американцев, против того, что американцы напрямую что-то будут делать, вмешиваясь в коррупционные дела, бесконечные коррупционные дела самого Зеленского. Это очевидно. Там как бы вообще-то правительство меняют, да, но меняют его там потому, что держать прежнего посла в США невозможно. Женщина чуть-чуть оказалась во что-то замарана, а вместо нее надо чуть ли не настоящего премьера запихнуть туда в виде посла. Должность посла в США вполне повыше, чем должность премьера, правильно, да? Говорю с юмором. И таким образом что-то как-то утрясти. Теперь, если от этого идти дальше, то, конечно, тут существует ряд вещей, которые придется оговорить, не знаю, со скорбью или просто с обычной констатацией, но не оговорить это нельзя, Анечка. Украинская армия сейчас одна из самых сильных армий Европы. Это реально сильная армия. Если она держится при наших наступлениях и всем прочем и огрызается, значит, она сильна. Какие там происходят дела у них вокруг военкоматов, что там они базарят, что им все это надоело, это все вопросы мелкие. Крупный вопрос заключается в том, что это достаточно сильная армия. И в качестве таковой ситуация на Украине очень влияет на европейские процессы. Украину насытили некими возможностями. Ей дали возможность развернуться, пролить кровь свою и чужую, набухнуть очень сильно. Слово «набу» и «набухнуть» почему-то очень близкими оказались. Так вот, набухнуть. Значит, эта армия не вполне такая, какой всегда с очень давних времен была армия России в империи и в Советском Союзе. Армия в России не полностью, конечно, Семеновский, Преображенский полк, там ситуация с Павлом Первым и так далее, но очень существенно находится вне политики. За этим всегда все внимательно следили, и это правильно. И сейчас следят. А она, мягко говоря, к этому не тяготеет, что опять-таки не может не радовать. В Советском Союзе так было абсолютно всегда, за исключением короткого эпизода с Молотом, Кагановичем, Маленковым и примкнувшим к ним Шипиловым, также и некими фразами, когда участники пленума мне лично говорили, что Жуков сильно насытил ненормативной лексикой фразы о том, что если вы, трам-тарарам, не изберете Никиту Сергеевича, то вам худо будет. И свозили военными самолетами. Но это был недолгий эпизод Жукова, который чем кончился? Он кончился плохо для Жукова, и все. Пока что мы существуем в этом состоянии. Это не чилийская армия, да? Это не армия, которая всегда готова идти от переворота в переворот к Турции, была. Сейчас тоже вроде как бы уже другое. Но так было, когда военным что-то не нравилось, они устраивали переворот и делали то, что им надо. Это армия, выполняющая свои профессиональные обязанности и демонстрирующая лояльность. Хочется верить, что так будет и в дальнейшем. Украинская армия совершенно другая. Мы не проводим тотальных мобилизаций, мы не делаем того, что делают они там. Мы сильно напряжены, но не до того предела, до которого там напряжены. Можно спорить, хорошо это или нет, но это так. Там все напряжено для предела, там все внимание на армии, и эта армия чувствует себя героем процесса. Ее лидеры – Залужный, Перфедоров, Буданов – и другие. Это люди, во-первых, с политической очевидной амбицией, подогреваемой общественными настроениями и Западом. И, во-вторых, это огромное бизнес-предприятие. Потоки иностранной помощи, на кого они будут направлены, на кого нет, это колоссальная проблема. Потребителей очень много.
1: Сергей Романович, с вашего позволения, можем ли мы сделать паузу небольшую? Продолжим через пару мгновений. Это «Радио Звезда».
0: Разговор с мудрецом. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику
3: «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
4: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте смс со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
5: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Разговор с мудрецом. С Сергеем Кургиняном.
1: Итак, мы остановились на том, что армия украинская сегодня – это некое бизнес-предприятие, вы так обозначили.
2: Бизнес-предприятие и корпорация, которая хочет участвовать в политике, которая совершенно не все равно, которая по существу идет к тому, чтобы возникло, ну, государство, я не знаю, черных полковников или чего-нибудь еще, чтобы вся эта демократическая мишура была бы убрана. Американцы согласились в существенной степени убрать ее в Южном Вьетнаме. Да? Ну вот, каким-то таким способом или другим. Это идет в эту сторону. И потоки. Потоки. А также конкуренты. Конкурентов этого Михаила Федорова дофига и больше. Мои источники на Украине говорят, что очень к нему неровно дышал Ермак, бывший всесильный глава, так сказать, администрации Зеленского. И что до сих пор, по сути, Ермак и есть настоящий руководитель Зеленского. Что никуда он не ушел, что там есть спецканал связи между ним и Зеленским. И что все продолжается. Совершенно ясно, что Коломойский с помощью этой истории хочет отомстить. И не он один. Там есть интересанты, которые хотели бы такого конфликта. И они достаточно сильны. Они укоренены на Западе, и они сильны. Но это, опять-таки, только второй слой. А третий слой очень простой и ясный, и далеко идущий. Он заключается в том, что Михаил Федоров – это гражданский айтишник, очень талантливый человек. Ему действительно после отставки Карп предложил место в своей корпорации, но Федоров заявил, что он не уедет, что он останется на Украине. Он чувствует, что ветер в его паруса дует. он резко выступил против генерального штаба и главкома, заявляя о том, что все эти ужасы с военкоматами не нужны, что в армии нужны мотивированные люди, что нужно навести, наконец, порядок и все прочее. Легко сказать навести порядок на Украине, да, но никому еще никогда в жизни это не удавалось, начиная с Запорожской сечи, да, никогда. Поэтому заявление это просто заявление в пользу той молодежи, которая не хочет идти в армию и так далее, и всякое заявление о том, что надо соблюдать закон, означает просто недобор. А Сырский – это не Федоров, это антипод. Это человек с совершенно советско-военным прошлым, что ни о чем не говорит. Он будет воевать, может быть, еще более кровожадно против нас. Но это человек старой советской военной школы, человек абсолютно касты военной, ну и, конечно же, соответствующих распределений, так сказать, поступающих денег. Война Сырского – это война штурмов и обороны. Это война на земле живых людей. Это классическая война, которой главное – занимаемые населенные пункты и все прочее. Справедливо говорят мои, так сказать, собеседники из военной сферы, что если не занимать населенные пункты или все время отдавать, то никакие другие направления ничего не компенсируют. Да? Но Сырский делает на этом акцент. Он яростно обороняется, где-то контратакует, пытается держать эту армию сжатой в кулак, выполняет все приказы Зеленского, потому чтобы фронт не обрушился. За Сырским вот этот нормальный фронт классической войны, который, если обрушится, то Зеленскому и прочим мало не покажется, да? А Федоров – это совсем другое. Это следующая генерация войны. Это беспилотники, это удары вглубь и все прочее. И за этим тоже стоит английская достаточно авторитетная доктрина, согласно которой главное не бодаться на фронте, а бить по тылу, бить по его слабым местам, быть непредсказуемыми, активизировать недовольство и все прочее. Это Федоров и его IT. Даже исходя из этой идеологии, вопрос возникает о том, что нужно больше денег на беспилотники, понимаете? Больше туда. А больше туда – это меньше куда Сырскому. А Сырский же не один, с ним генералитет. Кастовый, нормальный, с вполне косно предыдущим мышлением и очень практичный. Значит, начинается война. Куда направится все это? Мало того, что этот Федоров говорит, что Сырский и начальник генерального штаба вместе там неверно себя ведут с молодежью и наборами, а также вообще слишком замшелые. Мало этого, причем говорится даже тактично, что там в 22-м году как-то спас ситуацию, а теперь Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить, имеется в виду Сырский. Но это же потоки, а потоки-то не замыкаются в пределах Украины. Если вам надо больше беспилотников, надо меньше артиллерийских стволов. Да? Нельзя же всего. Это же одни деньги. Там с деньгами тоже есть проблемы. Они есть, и они будут, но проблемы есть. Значит, тогда меньше снарядов, меньше артиллерийских стволов. А Рейнметалл уже заказал себе заводы под снаряды и стволы. И у него уже недобор, потому что какой-то Федоров считает, что деньги надо направить на беспилотники. Это же кому не обидно будет. Значит, у этого конфликта, который имеет место внутри, между молодой, скажем так, новой генерацией, которая говорит о войне технотронной, я бы ее назвал, да, войне чего-то, причем как бы воюющие люди сидят глубоко в тылу, а атакуют, на самом деле, устройства без людей. Причем этих устройств можно очень много изготовить на Западе, их можно изготавливать и на Украине. Опять вопрос, чьи устройства? Кто будет куратором, Карп или наоборот, Это же тоже вопрос. Кому будут даны деньги на эти беспилотники? На кого кто делает ставку? А все, на кого ты делаешь ставку, они тебе дают откат. Федоров говорит, что он абсолютно бескорыстен, ни на нем никаких пятен нет, ни пятнышка. Может быть, он более осторожен. Но тех, кто не ворует, на Украине нет. Те, кто не ворует, питаются со своего огорода и сидят в хатах. И то пытаются воровать. Но не получается. Не миллиард долларов, так лопата у соседа. А те, кто идут наверх, это воры. Аккуратные, неаккуратные, так засвеченные, не так засвеченные. Работающие на один западный карман или другой. Значит, Федоров работает на определенные карманы. И внутри Украины, да, и за ее пределами. А если есть карт, то где Рейнметалл? Либо-либо. А если ты будешь там бить этими беспилотниками еще больше, то, так сказать, как ты будешь стрелять, отстреливаться? Что будет происходить на земле? Спрашивает Сырский. А если я не буду свирепствовать с тем, чтобы загнать людей в армию, то где будет армия? А если где будет армия, что будет происходить на земле? Нам нужны дивизии. А тот говорит, нам нужны беспилотники. Нет дивизии, нет беспилотники. Это очень крупный конфликт внутри этого.
1: Сергей Ирванович, с вашего позволения, многоточие, и продолжим через пару мгновений. Это «Радио Звезда».
0: Разговор с мудрецом.
7: Продолжим после новостей.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.
4: Вы слушаете радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
5: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российские войска нанесли серию ударов по полигону под Киевом, где проходила демонстрация дронов украинского и зарубежного производства, сообщили в Министерстве обороны. На объекте присутствовали ведущие разработчики и производители беспилотников, а также представители командования сил беспилотных систем ВСУ и спецслужб Украины, которые планировали и осуществляли атаки на российскую территорию. В ходе ударов российские военные использовали высокоточное оружие и беспилотники, способные поразить любую цель как в Киеве, так и на всей территории Украины, добавили в оборонном ведомстве. Вооруженные силы России продолжают наносить удары по портам и транспортной инфраструктуре Украины, используемой противником, сообщили в Министерстве обороны. Так, высокоточным оружием и дронами поражены объекты в портах Одесса, Южный и Николаев. В Одессе пострадали логистические центры с военными грузами, в Южном – хранилище и резервуары с горючим, в Николаеве – два буксира. Также были атакованы «Балкер» и «Сухогруз», которые перевозили военные грузы в порт Черноморск. Первые российские штурмовые отряды зашли на окраины Алексеева-Дружковки вслед за Константиновкой. Подробнее о наступлении рассказал временно исполняющий обязанности начальника штаба батальона 10-го танкового полка с позывным «Лис».
6: Штурмовые подразделения поддерживаются отдельными подразделениями танковыми, то есть это работа ЗОПа. Также идет поддержка отдельными подразделениями БПЛА, то есть это круглосуточная разведка. Это FPV-дроны. То есть как только выявляются какие-то группы сосредоточения противника или опорные группы, по ним наносится как огневое поражение танками с сокрытых боевых позиций, артиллерией и дронами.
5: Сразу после захода штурмовых групп, рискуя собственными жизнями, российские бойцы начинали эвакуацию гражданских. На территории мемориала «Пантеон защитников Отечества» торжественно открыли памятный знак в честь военнослужащих Корейской народной армии. Он призван сохранить память о героизме и передать идею боевого братства будущим поколениям, отметил начальник штаба материально-технического обеспечения генерал-лейтенант Владимир Коновалов.
7: Открытие памятной доски стало еще одним свидетельством сохранения исторической памяти о подвиге военнослужащих Корейской народной армии, кто ценой собственной жизни внес вклад в защиту российской земли. Участие корейских военнослужащих в освобождении Курской области от украинских неонацистов стало подтверждением союзнических отношений между

0: Премьера на радио «Звезда».
1: Когда вы в последний раз писали письмо? Нет, не электронное и не сообщение в соцсетях, а настоящее, бумажное, от руки. Как Татьяна Онегина. Как Ванька Жуков на деревне дедушки. Проверьте почту. Специальный литературный проект «Вам письмо». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
2: Разговор с мудрецом. С Сергеем Кургиняном.
3: Мы продолжаем программу «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда». С нами Сергей Ервандович Кургинян, политолог, публицист, театральный режиссер и лидер движения «Суть времени». Сергей Ервандович, мы с вами остановились на теме того, что де-факто мы сегодня столкнулись с войной нового типа. И у этой войны нового типа есть свои, скажем так, акторы, те, которые продвигают именно эту концепцию, подают импульсы ей, и именно здесь заключается суть того конфликта, проявление которого мы наблюдаем сегодня на Украине в виде многочисленных акций протеста, назревания нового Майдана, а речь на самом деле о столкновении интересов прежней группы и новой нарождающейся.
4: И международных спонсоров этих групп, крупных международных спонсоров. Я совершенно карпа не собираюсь снимать со счета. Палантир – серьезная структура. Но это еще не все. Значит, во-первых, пока что, я говорил об этом и вынужден повторять, пока что, ну, что такое беспилотник? Я понимаю, есть очень крупные, там, есть там самолетоподобные, есть уже с большими зарядами. Но если говорить не технически, рассматривая разные кластеры этих беспилотников и так далее, а интегрально, то пока что это, в общем-то, такой авиамодельный кружок с гранатами F-1. На самом деле уже нет, уже несут и полтонны там, неважно, но все это из этой области, понимаете? Но это сегодня. А завтрашний день всего этого дела заключается в том, что воевать на земле, под водой, на море и в воздухе будет много достаточно совершенных систем без людей. А это значит, что для этой войны люди не так нужны, не нужны дивизии, да? Она идет между техническими приборами, управляемыми людьми сзади. И тут возникает вопрос в массу, Анечка, первое. А какими людьми? Когда идет штурм, да, то в конечном итоге можно идентифицировать трупы. А это там Колумбия, а это неважно что еще, да? А когда люди сидят в достаточно глубоком тылу, то черт их знает, кто это. Это первое. Второе. Вот тут опять американцы теряют сколько-то людей в Иране, да? Штучно, якобы, да, я думаю, что больше, но, предположим, штучно. Но это уже невыносимо для капризной Америки, а для Европы тем более. Значит, все эти разговоры, как ведем армии, как что-нибудь зафигачим, это не про них, не про сегодняшний день, а производить нечто, сажать операторов и помогать спутниками – это запросто. Это запросто. Если война переходит в этот формат, и люди не нужны, то не натовские армии попрут на нас, а натовские беспилотники. Сначала те, которые есть сейчас, а через 5 лет это растет стремительно. Это будет такой технический прогресс, что дальше некуда. И тут перед нами встает вопрос о необходимости технологического прорыва. Потому что все, что было связано с этим технологическим прорывом, в существенной степени было либо принижено, либо просто пущено, так сказать, под нож. Теперь опять говорят о программах компьютерных Бабаяна. Да, но я же этого Бабаяна и все его программы «Эльбрус» помню по 80-м годам. Это значит, о чем-то вспомнили. Достаточно ли системно вспомнили? Достаточно ли для этого всего того, что нужно, чтобы очень быстро это начать? Какой приоритет надо дать людям? Как завоевать мышление новых технократических групп, чтобы оно было патриотическим? Как их поставить на нужное место и так далее и тому подобное?

0: говорю об этих вопросах не сегодня с Украиной. Как-то худо-бедно что-то происходит, не лучшим образом, но происходит. Могло бы быть гораздо хуже. А завтрашним дне? Но этот же вопрос стоит перед американцами. Раньше как просто все, да? Поставил авианосец в какой-нибудь стране. У нас офигенный авианосец, а что у тебя? А сегодня выскакивают улучшенные моторные лодки или катера с гиперзвуковыми ракетами, и эти авианосцы бегут. Подводная война беспилотных систем поставила в тяжелое положение наш флот, американский флот, всех. Это мировая тенденция, которую украинцы в лице Федорова and Company довольно хорошо подхватили. Они в ней разворачиваются с помощью тех сил на Западе, которые, еще раз подчеркну, контингенты гнать им не будут, а технику за деньги будут. Почему нет? Значит, теперь куда будем платить? Беспилотникам или снарядам? Рейнметаллу или Карпу? А также, кому на беспилотнике? Этому Васе или этому? А за этим стоят бизнес-интересы колоссальные и будущее лицо мировой войны. Новый тип войны, новый тип армии, а значит и новый тип общества. Вот что такое Федоров. Это означает, что на наших глазах на Украине формируется технотронный фашизм, технически опережающий. Это хватают они. И этот Палантир, и этот Тиль, и все остальные, и вся эта Силиконовая долина, и все это темное просвещение, и все прочее. Это настоящая фашистская волна. Она это не скрывает. Соединение натурально-радикального, абсолютно русофобческого нацизма с новыми технологиями происходит на Украине в лице Федорова. И оно не остановится, что бы они с Федоровым ни делали. Никуда он не уйдет, никакой третий-четвертый план. Это Федоров. А что это такое? Это Украина соединяет нацизм и технотронику. Она одна это соединяет. Это будет соединяться везде. Прежде всего в Соединенных Штатах, где это соединялось со времен Вернера фон Брауна. Это все наследники Вернера фон Брауна. Ракетостроение и нацизм нового типа. И это будет происходить и в Европе. Если Европа от этого отстанет, она совсем уже уйдет. И это будет происходить везде. Значит, мы имеем дело, когда мы рассматриваем эту, казалось бы, мелкую проблему, одного отставили, другого поставили, с колоссальным набором параметров, важнейший из которых – это нацифизация технотроники, направленная против нас. Мы-то что думали, не я имею в виду не себя, а людей, которые как бы, ну как вам сказать, обладают большей постепенностью мышления и отсутствием некой порывистости в нем. Что когда это там Силиконовая долина и так далее и тому подобное, это же будет все техника, ну а где техника? Какой нацизм? Так он там. Оставьте и забудьте все старые времена Яппи, всяких там прочих вещей, в которых уже зрел этот нацизм. Он будет там. И это ударная часть трампизма, или точнее венсизма. А что касается, простите, традиционных ценностей и всего прочего, то никому это так не отвратительно, как технотроникам. Поэтому не традиционные ценности получите, а соединение технократической свирепости, согласно которой население, которое не нужно для эффективности, идет под нож. И любых темных утопий. Я уже говорил о том, что почему Илон, кто такой Илон, да? Это некий герой там марсианский, утопии Вернера фон Брауна. Но она не была издана так, чтобы дедушка Маск мог в хорошо изданном сочинении прочесть эту утопию про Марс Вернера фон Брауна. Она распространялась, ну, грубо говоря, в самиздате. Так кем был дедушка? Трамп сейчас говорит, что, да, так сказать, будем бурить там в Северном море, Великобритания наконец станет богатым государством, и говорит: «Шотландия, привет тебе!» Не слышали? «Шотландия! Ура!» То есть он дает отмашку на сепаратизм шотландский, что очень понятно по определенным чертам его предков. Все это есть. Галльская система на подходе. Но она же тоже соединена со всякого рода такими вещами. Мы имеем в виду совершенно новую картину мира, где Украина – это разносчик новых нацистских тенденций. Она осуществляет не только экспорт беспилотников или снарядов, она осуществляет разнос новых тенденций, олицетворяемых в данном случае товарищем, как в кавычках говорю, Федоровым, да? И на это надо обратить внимание. Итак, конфликт двух типов армий, двух типов войн, двух типов обществ, двух потоков денег, двух мировоззренческих подходов и старого нацизма с новым. Вот что проглядывает за этим, казалось бы, не слишком крупным конфликтом. Как подобные мировые процессы воздействуют на нас? Что мы можем увидеть у себя, глядя туда? Мы должны смотреть туда, в мир, в новые тенденции, а потом к себе, через Силиконовую долину. И задать себе массу вопросов с тем, чтобы просто выжить. Говорю и повторяю перед теми, кто меня слушает. Проблема сейчас для России стоит не между различными типами жизни, более или менее комфортными, там, гедонистическими или нет, а между жизнью и смертью. Ставка сделана на окончательное уничтожение. Как только что-нибудь треснет территориально, это уничтожение начнется. Если мы хотим, чтобы жили дети, чтобы вообще русский смысл и русская нация выжили в 21 веке, мы должны думать о том, что у нас альтернатива не между красивой и некрасивой жизнью. Говорил в эпоху перестройки, что когда русских соблазняют 300 сортами сыра, у них кончается хлеб. А между жизнью и смертью, а также между косностью и технологическим прорывом. При том, что война на земле неотменяема, и пренебречь ей в пользу чего угодно другого тоже значит проиграть. Но недооценить новые тенденции – это проигрыш через 4-5 лет. Они проскочат, так что мы закроем глаза, откроем, и будем уже там. Не мы, так наши дети и внуки. Вот что просматривается за скромным эпизодом с господином Михаилом Федоровым и его компанией.
1: Сергей Романович, огромное вам спасибо за этот глубокий, как всегда, анализ событий. Это разговор с мудрецом на радио «Звезда». Сергей Романович Коргинян, политолог, публицист и театральный режиссер, лидер движения «Суть времени». Сергей Романович, спасибо большое. До новых встреч.
2: Разговор с мудрецом. Баллада специальной военной операции. Фестиваль «Время выбрало нас».
3: Приветствую слушателей «Радио Звезда». Меня зовут Сергей Бурштейн, позывной «Бурса». В рамках фестиваля «Время выбрало нас» прозвучит моя авторская песня «СВО». Песня написана на запорожском направлении, основана на реальных событиях, происходящих в зоне боевых действий. Песня посвящена боевым братьям легендарной гвардейской 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота. Своих не бросаем. Победа будет за нами.

0: Время выбрало нас.
1: Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
2: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
3: Добрый вечер.
4: Здравствуйте, товарищи.
5: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
6: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
7: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
0: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» «Галерея звезд».

0: Чак Чиры. Узкие суконные штаны прямого кроя, плотно облегающие ноги. Такие уставные брюки, они, кстати, заправлялись внутрь коротких сапог, ботиков, носили русские кавалеристы 19-го столетия, уланы и гусары. По боковым швам чак-чир располагались лампасы. У офицеров из золотого или серебряного галуна. У солдат и унтер-офицеров из желтой или белой тесьмы. Форма и содержание.
1: Цвет армейских штанов различался в зависимости от воинской части. Например, у 5-го полка были черные брюки, у 11-го – синие. Кавалерийские чапчиры выглядели очень нарядно. Помимо лампасов по бокам, спереди на обеих штанинах располагалось еще одно особое украшение из галуна, так называемый узел гусарский. У рядовых воинов он был прост по рисунку и выполнялся из тонкого длинного шнура. У офицеров же узел делали из шнура более толстого, золотого или серебряного. Да и сам рисунок был куда сложнее.
0: Чак-чиры.
1: Кавалерийские брюки были очень дорогими и требовали регулярного ухода. Одна беда: из-за постоянного ношения чак-чиры быстро рвались, а в ненастную погоду часто пачкались и намокали. Поэтому в походах, особенно в холодное время года, солдаты поверх расшитых штанов надевали еще и специальные рейтузы серого цвета, которые не заправлялись в короткие сапоги. Так бойцы пытались уберечь от грязи форменное парадное сукно.

0: обмундирования.
1: Зато в мирное время на балах гусары всегда появлялись в своей классической армейской форме тройки. Короткий однобортный мундир, даламан, на левом плече расшитая шнурами куртка ментик, на ногах облегающие узорчатые брюки чакчиры. Красота! И только тогда начинался настоящий праздник, утверждал знаменитый командир летучего партизанского отряда Денис Давыдов.
2: Ради бога трубку дай, ставь бутылки перед нами, всех наездников взывай с закрученными усами.
3: Форма и содержание. Чак-чиры.
4: Ростов, тебе на «вы».
5: Владимир.
6: На «р». Рыбинск.
4: Ха, Кострома.
5: Арзамас.
6: Суздаль.
7: Подъезжаем.
8: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
9: Остановка Ростов-Великий. Здесь обязательно побывайте в Кремле. Прогуляйтесь по набережной озера Нера. Загляните в музей Финифти. И непременно попробуйте луковое варенье.
8: Путеводитель по Золотому кольцу России.
10: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».
11: Реклама.
12: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
14: Премьера на радио «Звезда».
15: Немецкий барон, русский генерал, монгольский князь, муж китайской принцессы, и все это один человек. Роман Федорович Унгерн Штернберг. Он еще при жизни стал героем бесчисленных мифов и легенд, а после казни в 1921 году породил нескольких самозванцев. До сих пор в разных частях Монголии и Забайкалья ищут таинственные клады барона Унгерна. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют исторический роман Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Слушайте сегодня за час до полуночи на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. За неделю российские войска освободили 8 населенных пунктов в ДНР, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях, сообщили в Министерстве обороны. С 18 по 24 июля были нанесены один массированный и 18 групповых ударов по портовой инфраструктуре Одессы, Черноморска, Южного, Измаила и Николаева. Поражены 27 морских судов. Уничтожены предприятия ВПК в Киеве и Киевской области, а также ряд логистических центров. За неделю средства ПВО сбили более 5000 беспилотников самолетного типа, а силы Черноморского флота уничтожили 7 безэкипажных катеров противника. Общие потери украинских формирований в зонах ответственности российских группировок превысили 10 тысяч боевиков, отметили в оборонном ведомстве. Строительство самого короткого пути между Китаем и Европой ускорит развитие Дальнего Востока. Помощник президента Николай Патрушев обсудил этот масштабный проект с главами приморских регионов во время поездки в Магаданскую область.
2: Дальнейшее развитие портовой инфраструктуры Дальнего Востока будет способствовать укреплению внешнеэкономических связей макрорегиона и реализации его пространственно-логистического потенциала. В Магаданской области, Чукотском автономном округе, в республике Саха.
1: Новый международный транспортный коридор свяжет китайские и российские порты Мохэ и Найба. Он пройдет через Амурскую область и Якутию. Этот маршрут будет в полтора раза быстрее существующих. Ожидается, что он сможет заменить Суэцкий канал и снизить нагрузку на Транссибирскую магистраль. В Анапе готовы к пляжному сезону 97 пляжей. Еще 7 проходят проверку, сообщает официальный канал правительства России в МАКСе. Сейчас устраняют последствия разлива нефти в Керченском проливе. Пляжи Анапы засыпают чистым песком. Всего привезли более 450 тысяч кубометров. Роспотребнадзор следит за ходом работ. Также проверяют Черное море, побережье Краснодарского края и Крыма. Новых разливов нефти не обнаружено, добавили в ведомстве. Юрген Клопп назначен на пост главного тренера сборной Германии по футболу, сообщили в Германском футбольном союзе. Соглашение рассчитано до июля 2030 года. Ранее пост главного тренера Бундестим покинул Юлиан Нагельсман, под руководством которого немцы вышли в 1/16 финала чемпионата мира, но уступили парагвайцам в серии пенальти. Юргену Клоппу 59 лет, его последним клубом был Ливерпуль, с которым он выиграл Лигу чемпионов, стал чемпионом Англии и завоевал ряд других трофеев. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Когда вы в последний раз писали письмо? Нет, не электронное и не сообщение в соцсетях, а настоящее, бумажное, от руки. Как Татьяна Онегина. Как Ванька Жуков на деревню дедушки. Проверьте почту. Специальный литературный проект «Вам письмо». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Река истории. История реки. Сходня. Величайший вратарь мирового футбола Лев Яшин был заядлым любителем рыбалки. Главный вопрос Льва Ивановича по приезде в какой-либо город – есть ли здесь, где рыбу половить? Хоть в Англии, хоть в Чили. В Москве Яшин жил в Тушине, в доме на берегу реки Сходни. Его супруга, Валентина Тимофеевна, вспоминала.
5: «Я всегда испытывала беспокойство во время его сборов на рыбалку. И в Москве, и особенно на даче. Он там всегда вблизи помойки ошивался, мусорные кучи разгревал, искал опарышей и дождевых червей. Я ему говорила: стыд-то какой, что люди подумают? А он: да кто же меня тут узнает?»
4: После окончания спортивной карьеры Яшин серьезно заболел. Ему ампутировали сначала одну ногу, потом вторую, но азарт рыбака жил в нем практически до последних дней жизни. Он любил не только летнюю, но и зимнюю рыбалку. не раз ездил с друзьями зимой на Можайское водохранилище. Они сконструировали специально для него сани из титанового листа на широких полозьях.
6: Где мы только не побывали с этими санями. Иногда приходилось тащить их с нелегким Яшиным по несколько километров. А он нас в шутку погонял. Мол, но поехали, вороные!
4: Ну вот интересный момент. Рыбу с икрой Лев Иванович всегда отпускал. Искренне заботился о рыбьем потомстве.
3: Сходня. Река истории. История реки.

0: А вот была история.
1: В 1975 году, когда институту Гёте исполнилось 50 лет, его администрация получила письмо от одного очень известного политика. В этом письме общественный деятель любезно приглашал господина Гёте на благотворительный банкет в честь его 50-летия. Сотрудники, посмеявшись, ответили: «Многоуважаемый мистер, к моему глубочайшему сожалению, никак не могу лично присутствовать на банкете. Здоровье, знаете ли, не позволяет».
0: Да уж, была история.
2: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
3: Вечерние истории на «Радио Звезда». Михаил Зощенко. Рассказ «Пелагея». Читает Станислав Федосов.
4: Пелагея была женщина неграмотная. Даже своей фамилии она не умела подписывать. А муж у Пелагеи был ответственный советский работник. И хотя он был человек простой, из деревни, но за 5 лет житья в городе поднаторел во всем. И не только фамилию подписывать, а черт знает чего только не знал. И он очень стеснялся, что жена его была неграмотной. «Ты бы, Пелагеюшка, хоть фамилию подписывать научилась», — говорил он. «Легкая такая у меня фамилия, из 2 слогов — Кучкин. А ты не можешь. Неловко». А Пелагея, бывало, рукой махнет и отвечает: «Ни к чему, дескать, мне это, Иван Николаевич. Годы мои постепенно идут, рука специально не гнется. На что мне теперь учиться и буквы выводить? Пущай лучше молодые пионеры учатся. А я и так до старости доживу». Муж у Пелагеи был человек ужасно какой занятой и на жену много времени тратить не мог. Покачает он головой: «Ох, дескать, Пелагея, Пелагея!» и замолчит. Но однажды все-таки принес Иван Николаевич специальную книжку. «Вот, — говорит Поля, — новейший букварь-самоучитель, составленный по последним методам. Я, — говорит, — сам буду тебе показывать». А Пелагея усмехнулась тихо, взяла букварь в руки, повертела его и в комод спрятала. «Пущай, — дескать, — лежит, может, потомкам пригодится». Но вот однажды днем присела Пелагея за работу. Пиджак Ивану Николаевичу надо было починить. Рукав протерся. И села Пелагея за стол, взяла иголку, сунула руку под пиджак. Шуршит что-то. «Не деньги ли?» — подумала Пелагея. Посмотрела — письмо. Чистый такой аккуратный конверт, тоненькие буковки на нем — и бумага вроде как духами или одеколоном попахивает. Ёкнуло у Пелагеи сердце. «Неужели же, — думает, — Иван Николаевич меня зря обманывает? Неужели же он сердечную переписку ведет с порядочными дамами и надо мной же неграмотной дурой насмехается?» Поглядела Пелагея на конверт, вынула письмо, развернула. Не разобрать по неграмотности. Первый раз в жизни пожалела Пелагея, что читать она не может. «Хоть, — думает, — и чужое письмо, а должна я знать, чего в нем пишут. Может, от этого вся моя жизнь переменится, и мне лучше в деревню ехать на мужицкие работы. Заплакала Пелагея, стала вспоминать, что Иван Николаевич будто переменился в последнее время, будто он стал об усишках своих заботиться и руки чаще мыть. Сидит Пелагея, смотрит на письмо и ревет белугой, а прочесть письмо не может. А чужому человеку показать совестно. После спрятала Пелагея письмо в комод, дошила пиджак и стала дожидать Ивана Николаевича. И когда пришел он, Пелагея и виду не показала. Напротив того, она ровным и спокойным тоном разговаривала с мужем и даже намекнула ему, что она не прочь бы поучиться и что ей чересчур надоело быть темной и неграмотной бабой.
5: Очень этому обрадовался Иван Николаевич. «Ну и отлично!» — сказал он. «Я тебе сам буду показывать».
4: «Что ж, показывай», — сказала Пелагея. И в упор посмотрела на ровные подстриженные усики Ивана Николаевича.
5: 2 месяца подряд Пелагея изо дня в день училась читать. Она терпеливо по складам составляла слова, выводила буквы и заучивала фразы. Каждый вечер вынимала из комода заветное письмо и пыталась разгадать его таинственный смысл. Однако это было очень нелегко. Только на 3-й месяц Пелагея одолела науку. Утром, когда Иван Николаевич ушел на работу, Пелагея вынула из комода письмо и принялась читать его. Она с трудом разбирала тонкий почерк, и только еле уловимый запах духов от бумаги подбадривал ее. Письмо было адресовано Ивану Николаевичу. Пелагея читала. «Уважаемый товарищ Кучкин, посылаю вам обещанный букварь. Я думаю, что ваша жена в 2-3 месяца вполне может одолеть премудрость. Обещайте, голубчик, заставить ее это сделать. Внушите ей, объясните, как в сущности отвратительно быть неграмотной бабой. Сейчас, к этой годовщине, мы ликвидируем неграмотность по всей республике всеми средствами, а о своих близких почему-то забываем. Обязательно это сделайте, Иван Николаевич. С коммунистическим приветом, Мария Блохина». Пелагея дважды перечла это письмо и, скорбно сжав губы и чувствуя какую-то тайную обиду, заплакала.
3: Мы читали рассказ Михаила Зощенко «Пелагея».
2: Радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Тэффи. Рассказ «Долг и честь». Читает Анастасия Бусыгина.
1: Марья Павловна была женщина энергичная, носила зеленые галстуки и резала в глаза правду матку. Она пришла к Мединой в 11 часов утра, когда та была еще не причесана и не подмазана, и потому должна была чувствовать себя слабой и беззащитной. «Так-с», — сказала Марья Павловна, глядя приятельнице прямо в среднюю пепельетку. «Все это очень мило. А не потрудишься ли ты объяснить мне, кто это вчера переводил тебя под руку через улицу?» Медина подняла высоко неподмазанные брови, развела руками, повела глазами, словом, сделала все, что было в ее скудных средствах, чтобы изобразить удивление. «Меня? Вчера? Под руку? Ничего не понимаю». «Не понимаешь. Она не понимает. Вот вернется Иван Сергеевич из командировки, он тебе поймет». Медина собралась было снова развести руками и повести глазами, да как-то ничего не вышло. Поэтому она решила обидеться. «Нет, я серьезно не понимаю, Мари, о чем ты говоришь?» «Я говорю о том, что ты, пользуясь отсутствием мужа, бегаешь по улицам с дураком Фасольниковым». «Да-с. Мало того, полтора часа у подъезда с ним разговаривала. Очень умно». «Уверяю тебя, — залепетала Медина, — уверяю тебя, что я его совсем не заметила». «Не заметила, что под руку гуляешь? Ну, это, мать моя, ври другим». «Даю тебе честное слово, я такая рассеянная». «Другой раз смотри, что у тебя под локтем делается. 2 часа у подъезда беседовала. Швейцар хихикает, извозчики хихикают. Анна Николаевна проезжала, все видела. Я, говорит, еще с поперечного переулка заметила, что Медина влюблена. Теперь ездит и трещит по всему городу». Медина всплеснула руками. «Я? Влюблена? Что за вздор?» «Ври другим», — деловито заметила Марья Павловна и закурила папироску. «Завтра на вечере он у тебя будет?»
2: «Разумеется, нет. А, впрочем, я пригласила его. Нельзя же было не пригласить. Так что, может быть, и будет. Ведь на именинах был. Так почему же вдруг теперь? Разумеется, придет».
1: «Поздравляю. Это чтобы все гости за вашей спиной перемигивались? Чрезвычайно умно. Подожди. То ли еще будет. Вернется Иван Сергеевич, станет анонимные письма получать».
2: Медина притихла. «Да что ты?»
1: «И очень просто. Анна Николаевна первая напишет. Откроет глаза».
2: «А как же мне быть?»
1: «Это уж твое дело. Ты должна поступать, как тебе подсказывает долг и честь».
2: «А как они подсказывают?»
1: «Ты должна написать своему Фасольникову, что, во-первых, ты порядочная женщина, а, во-вторых, что он не должен больше у тебя бывать».
2: «Неловко как-то выходит. Я, мол, порядочная женщина, так что, пожалуйста, у меня не бывайте. Точно, он должен только к непорядочным ходить».
1: «Виляй, виляй, а потом и рада бы, да поздно будет. Впрочем, мне все равно». Марья Павловна встала, демонстративно отряхнула платье и поправила зеленый галстук.
2: Медина взволновалась. «Подожди, Мария, ради бога, продиктуй мне, как написать?»
1: Марья Павловна села и снова закурила папироску. «Пиши. Милостивый государь».
2: «Воля твоя, но я не могу писать «милостивый государь» человеку, который бывал у меня запросто».
1: «Ну, пиши. Многоуважаемый Николай Андреевич».
2: «Это такому-то мальчишке писать «многоуважаемый»? Да он себе не весь что в голову заберет. По-моему, нужно написать просто «дорогой».
1: «Ты думаешь? Ну хорошо, это, пожалуй, можно. Итак, дорогой Николай Андреевич, честь имею уведомить вас, что я честная женщина.
2: Воля твоя, я не могу писать, это точно официальная бумага.
1: Но пиши просто «я женщина честная» и прошу вас,
2: воля твоя, нехорошо выходит».
1: «Ну так пиши, спешу уведомить вас, что я честная женщина».
2: А он скажет: «Чего ж она 4 месяца молчала, а теперь вдруг заспешила? Мари, дорогая, не сердись на меня. Может быть, можно это в конце поместить? Знаешь, это даже эффектно выйдет, уверяю тебя».
1: «Ну хорошо, теперь пиши так. Не истолкуйте плохо моей просьбы, но я умоляю вас, не приходите ко мне завтра.
2: Воля твоя, ужасно грубо выходит. Может быть, лучше и на самом деле завтрашний вечер отменить?»
1: «Делай, как тебе велят долг и честь.
2: А как же они мне велят? Нужно отменить вечер?
1: Конечно, отмени. Тогда пиши так. Не приходите завтра, так как вечер отменен, и никого не будет. Не требуйте от меня объяснений. Ваша чуткость поможет вам догадаться.
2: Вот и все.
1: Подпишись, готовая к услугам, такая-то, и посылай.
2: Воля твоя как-то грубо. Может быть, немножко смягчить?
1: Мягчи, мягчи. Вот приедет Иван Сергеевич, он тебе помягчит.
2: Ах, какая ты права. Всегда умеешь все так неприятно повернуть. Письмо, конечно, очень хорошо. Только ты уж не сердись, у тебя совсем нет стиля. Понимаешь, иногда достаточно переставить или вычеркнуть какое-нибудь самое пустое слово, и все письмо приобретает особый колорит. А у тебя все как-то олиповато. Ну уж ты не сердись.
1: Дура ты, дура. Сама двух слов слепить не умеешь. А туда же стиль.
2: Пусть дура, пусть не умею. Ты зато очень умна. Смотри сама, в четырех строчках четыре раза «не» повторяется. Это, по-твоему, хороший стиль?
1: Разве четыре?
2: Четыре.
1: Ну, вычеркни одно «не», и делу конец. А мне пора. Надеюсь, ты поступишь, как тебе велят долг и честь. Отошли письмо сейчас же. Марья Павловна снисходительно потрепала подругу по щеке и вышла. Медина тяжело вздохнула и села переписывать письмо набело.
2: Вычеркну одно «не», вот и делу конец.
1: Вычеркнула, переписала, перечитала. Дорогой Николай Андреевич, не истолкуйте плохо моей просьбы, но я умоляю вас, приходите ко мне завтра, так как вечер отменен и никого не будет.
2: Не требуйте от меня объяснений, ваша чуткость поможет вам догадаться. Готовая к услугам, В. Медина.
1: Перечитала еще раз и немножко удивилась. Странно. Теперь получается как-то не совсем то.
2: Но ведь Мари сама сказала, что из четырех «не» зачеркнуть одно всегда можно. И во всяком случае стиль от этого только выиграл.
1: Надушила письмо астрисом, отправила, подошла к зеркалу и улыбнулась просветленной улыбкой.
2: Как в сущности легко повиноваться голосу долга и чести.
0: Мы читали рассказ Тэффи «Долг и честь».

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: Проверьте почту. Специальный литературный проект «Вам письмо».
2: Александр Иванович Куприн. Фрагмент из повести «Гранатовый браслет». Читает Владимир Антоник.
3: Сели за покер. Вера, не принимавшая участия в игре, хотела выйти на террасу, где накрывали к чаю. Но вдруг ее с несколько таинственным видом вызвала из гостиной горничная. «Что такое, Даша?» — с неудовольствием спросила княгиня Вера, проходя в свой маленький кабинет рядом со спальней. «Что у вас за глупый вид? И что такое вы вертите в руках?» Даша положила на стол небольшой квадратный предмет, завернутый аккуратно в белую бумагу и тщательно перевязанный розовой ленточкой. «Ей-богу, не виновата, ваше сиятельство!» — залепетала она, вспыхнув румянцем от обиды. «Он пришел и сказал...» «Кто такой он?» «Красная шапка, ваше сиятельство, посыльный». «И что же?» «Пришел на кухню и положил вот это на стол. Передайте, — говорит барыня, — но только, — говорит, — в ихние собственные руки. Я спрашиваю, от кого? А он говорит, здесь все обозначено, и с теми словами убежал». «Подите и догоните его». «Никак не догонишь, ваше сиятельство. Он приходил в середине обеда. Я только вас не решалась обеспокоить, ваше сиятельство. Полчаса времени будет». «Ну хорошо, идите». Она разрезала ножницами ленту и бросила в корзину вместе с бумагой, на которой был написан ее адрес. Под бумагой оказался небольшой ювелирный футляр красного плюша, видимо, только что из магазина. Вера подняла крышечку, подбитую бледно-голубым шелком, и увидела втиснутый в черный бархат овальный золотой браслет, а внутри его бережно сложенную красивым восьмиугольником записку. Почерк показался ей знакомым, но, как настоящая женщина, она сейчас же отложила записку в сторону, чтобы посмотреть на браслет. Он был золотой, низкопробный, очень толстый, но дутый, и с наружной стороны весь сплошь покрытый небольшими старинными, плохо отшлифованными гранатами. Но зато посредине браслета возвышались, окружая какой-то странный маленький зеленый камешек, пять прекрасных гранатов-кабошонов, каждый величиной с горошину. Когда Вера случайным движением удачно повернула браслет перед огнем электрической лампочки, то в них, глубоко под их гладкой яйцевидной поверхностью, вдруг загорелись прелестные густо-красные живые огни. «Точно кровь!» — подумала с неожиданной тревогой Вера. Потом она вспомнила о письме и развернула его. Она прочитала следующие строки, написанные мелко, великолепно каллиграфическим почерком. «Ваше сиятельство, глубоко уважаемая княгиня Вера Николаевна, почтительно поздравляя вас с светлым и радостным днем вашего ангела, я осмеливаюсь препроводить вам мое скромное верноподданническое подношение». «Ах, это тот!» — с неудовольствием подумала Вера. Но, однако, дочитала письмо. «Я бы никогда не позволил себе преподнести вам что-либо, выбранное мною лично. Для этого у меня нет ни права, ни тонкого вкуса, и, признаюсь, ни денег. Впрочем, полагаю, что и на всем свете не найдется сокровища, достойного украсить вас. Но этот браслет принадлежал еще моей прабабке, а последнее по времени его носила моя покойная матушка. Посередине между большими камнями вы увидите один зеленый. Это весьма редкий сорт граната, зеленый гранат. По старинному преданию, сохранившемуся в нашей семье, он имеет свойство сообщать дар предвидения носящим его женщинам и отгоняет от них тяжелые мысли. Мужчин же охраняет от насильственной смерти. Все камни с точностью перенесены сюда со старого серебряного браслета, и вы можете быть уверены, что до вас никто еще этого браслета не надевал. Вы можете сейчас же выбросить эту смешную игрушку или подарить ее кому-нибудь, но я буду счастлив и тем, что к ней прикасались ваши руки. Умоляю вас не гневаться на меня. Я краснею при воспоминании о моей дерзости 7 лет тому назад, когда вам, барышня, я осмеливался писать глупые и дикие письма и даже ожидать ответа на них. Теперь во мне осталось только благоговение, вечное преклонение и рабская преданность. Я умею теперь только желать ежеминутно вам счастья и радоваться, если вы счастливы. Я мысленно кланяюсь до земли мебели, на которой вы сидите, паркету, по которому вы ходите, деревьям, которые вы мимоходом трогаете, прислуге, с которой вы говорите. У меня нет даже зависти ни к людям, ни к вещам. Еще раз прошу прощения, что обеспокоил вас длинным, ненужным письмом. Ваш до смерти и после смерти покорный слуга Г.С.Ж. Княгиня Вера услышала громкий голос брата Николая и увидела его высокую сухую фигуру, быстро сновавшую из угла в угол. Василий Львович сидел у ломберного стола и, низко наклонив свою стриженную большую светловолосую голову, чертил мелком по зеленому сукну. «Я давно настаивал», — говорил Николай раздраженно и делая правой рукой такой жест, точно он бросал на землю какую-то невидимую тяжесть. «Я давно настаивал, чтобы прекратить эти дурацкие письма. Еще Вера за тебя замуж не выходила, когда я уверял, что ты и Вера тешитесь ими, как ребятишки, видя в них только смешное. Вот, кстати, и сама Вера. Мы, Верочка, говорим сейчас с Василием Львовичем об этом твоем сумасшедшем, о твоем ППЖ. Я нахожу эту переписку дерзкой и пошлой». «Переписки вовсе не было», — холодно остановил его Шейн. «Писал лишь он один». Вера покраснела при этих словах и села на диван в тень большой латании. «Я извиняюсь за выражение», — сказал Николай Николаевич и бросил на землю, точно оторвав от груди невидимый тяжелый предмет.
4: «А я не понимаю, почему ты называешь его моим?» — вставила Вера, обрадованная поддержкой мужа. «Он такой же мой, как и твой».
5: «Хорошо, еще раз извиняюсь. Словом, я хочу только сказать, что его глупостям надо положить конец. Дело, по-моему, переходит за те границы, где можно смеяться и рисовать забавные рисуночки. Поверьте, если я здесь о чем хлопочу и о чем волнуюсь, так это только о добром имени Веры и твоем, Василий Львович».
3: «Ну, это ты, кажется, уж слишком хватил, Коля», — возразил Шаин.
5: «Может быть, может быть. Но вы легко рискуете попасть в смешное положение».
3: «Не вижу, каким способом», — сказал князь.
5: «Ха, вообрази себе, что этот идиотский браслет...» Николай приподнял красный футляр со стола и тотчас же брезгливо бросил его на место. «Что эта чудовищная поповская штучка останется у нас, или мы ее выбросим, или подарим Даше. Тогда, во-первых, ППЖ может хвастаться своим знакомым или товарищам, что княгиня Вера Николаевна Шейна принимает его подарки».

0: положение. Нет, нет, браслет надо непременно отослать обратно», — воскликнул Василий Львович.
1: «Я тоже так думаю», — согласилась Вера. «И как можно скорее. Но как это сделать? Ведь мы не знаем ни имени, ни фамилии, ни адреса».
0: «А, это-то совсем пустое дело», — возразил пренебрежительно Николай Николаевич. «Нам известны инициалы этого ППЖ. Как его, Вера?»
1: «ГСЖ».
0: «Вот и прекрасно. Кроме того, нам известно, что он где-то служит. Этого совершенно достаточно. Завтра же я беру городской указатель и отыскиваю чиновника или служащего с такими инициалами. Если почему-нибудь я его не найду, то просто-напросто позову полицейского сыскного агента и прикажу отыскать. На случай затруднения у меня будет в руках вот эта бумажка с его почерком. Одним словом, завтра к 2 часам дня я буду знать в точности адрес и фамилию этого молодчика и даже часы, в которые он бывает дома. А раз я это узнаю, то мы не только завтра же возвратим ему его сокровище, а и примем меры, чтобы он уже больше никогда не напоминал нам о своем существовании».
1: «Что ты думаешь сделать?» — спросил князь Василий.
0: «Что? Поеду к губернатору и попрошу...»
1: «Нет, только не к губернатору. Ты знаешь, каковы наши отношения. Тут прямая опасность попасть в смешное положение.
0: Все равно поеду к жандармскому полковнику. Он мне приятель по клубу. Пусть-ка он вызовет этого Ромео и погрозит у него пальцем под носом. Знаешь, как он это делает? Приставит человеку палец к самому носу и рукой совсем не двигает, а только лишь один палец у него качается и кричит: «Я, сударь, этого не потерплю!»
1: «Фи, через жандармов!» — поморщилась Вера. «И правда, Вера, — подхватил князь, — лучше уж в это дело никого посторонних не мешать. Пойдут слухи, сплетни. Мы все достаточно хорошо знаем наш город. Все живут точно в стеклянных банках. Лучше уж я сам пойду к этому юноше, хотя бог его знает, может быть, ему 60 лет. Вручу ему браслет и прочитаю хорошую строгую нотацию».
0: «Тогда и я с тобой»,
1: — быстро прервал его Николай Николаевич.
0: «Ты слишком мягок. Предоставь мне с ним говорить. А теперь, друзья мои...» — он вынул карманные часы и поглядел на них. «Вы извините меня, если я пойду на минутку к себе. Едва на ногах держусь, а мне надо просмотреть 2 дела.
1: «Мне почему-то стало жалко этого несчастного», — нерешительно сказала Вера.
0: «Жалеть его нечего»,
1: — резко отозвался Николай, оборачиваясь в дверях.
0: «Если бы такую выходку с браслетом и письмом позволил себе человек нашего круга, то князь Василий послал бы ему вызов. А если бы он этого не сделал, то сделал бы я. А в прежнее время я бы просто велел отвезти его на конюшню и наказать розгами. Завтра, Василий Львович, ты подожди меня в своей канцелярии, я сообщу тебе по телефону».
2: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Мы читаем фрагмент из повести Александра Ивановича Куприна «Гранатовый браслет».
4: Заплеванная лестница пахла мышами, кошками, керосином и стиркой. Перед 6-м этажом князь Василий Львович остановился.
1: «Подожди немножко», — сказал он Шурину. «Да я... отдышусь. Ах, Коля, не следовало бы этого делать».
4: Они поднялись еще на 2 марша. На лестничной площадке было так темно, что Николай Николаевич должен был 2 раза зажигать спички, пока не разглядел номера квартиры. На его звонок отворила дверь полная седая сероглазая женщина в очках с немного согнутым вперед, видимо, от какой-то болезни, туловищем.
0: «Господин Желтков дома?»
4: — спросил Николай Николаевич. Женщина тревожно забегала глазами от глаз одного мужчины к глазам другого и обратно. Приличная внешность обоих, должно быть, успокоила ее. Дома, прошу.

0: «Ну», — сказала она, открывая дверь. «Первая дверь налево». Булат Тугановский постучал три раза коротко и решительно. Какой-то шорох послышался внутри. Он еще раз постучал. «Войдите», — отозвался слабый голос. Комната была очень низка, но очень широка и длинна, почти квадратной формы. Два круглых окна, совсем похожих на пароходные иллюминаторы, еле-еле ее освещали. Да и вся она была похожа на кают-компанию грузового парохода. Вдоль одной стены стояла узенькая кровать, вдоль другой — очень большой и широкий диван, покрытый истрепанным прекрасным текинским ковром. Посередине — стол, накрытый цветной малороссийской скатертью. Лица хозяина сначала не было видно. Он стоял спиною к свету и в замешательстве потирал руки. Он был высок ростом, худощав, с длинными пушистыми мягкими волосами.
1: «Если не ошибаюсь, господин Желтков?» — спросил высокомерно Николай Николаевич.
0: «Желтков, очень приятно. Позвольте представиться». Он сделал по направлению к Тугановскому два шага с протянутой рукой. Но в тот же момент, точно не замечая его приветствия, Николай Николаевич обернулся всем телом к Шейну.
1: «Я тебе говорил, что мы не ошиблись».
0: Худые нервные пальцы Желткова забегали по борту коричневого короткого пиджачка, застегивая и расстегивая пуговицы. Наконец он с трудом произнес, указывая на диван и неловко кланяясь. «Прошу покорно». «Садитесь». Теперь он стал весь виден, очень бледный, с нежным девичьим лицом, с голубыми глазами и упрямым детским подбородком, с ямочкой посредине. Лет ему должно быть было около 30-35.
2: «Благодарю вас», — сказал просто князь Шейн, разглядывавший его очень внимательно.
1: «Мерси», — коротко ответил Николай Николаевич, и оба остались стоять. «Мы к вам всего только на несколько минут. Это князь Василий Львович Шейн, губернский предводитель дворянства. Моя фамилия Мирза Булат Тугановский. Я товарищ прокурора. Дело, о котором мы будем иметь честь говорить с вами, одинаково касается и князя, и меня. Или, вернее, супруги князя, а моей сестры».
0: Желтков, совершенно растерявшись, опустился вдруг на диван и пролепетал омертвевшими губами. «Прошу, господа, садиться». Но, должно быть, вспомнил, что уже безуспешно предлагал то же самое раньше, вскочил, подбежал к окну, теребя волосы, и вернулся обратно на прежнее место. И опять его дрожащие руки забегали, теребя пуговицы, щипля светлые рыжеватые усы, трогая без нужды лицо.
2: «Я к вашим услугам, ваше сиятельство», — произнес он глухо, глядя на Василия Львовича умоляющими глазами.
1: Но Шейн промолчал. Заговорил Николай Николаевич. «Во-первых, позвольте возвратить вам вашу вещь», — сказал он и, достав из кармана красный футляр, аккуратно положил его на стол. «Она, конечно, делает честь вашему вкусу, но мы очень просили бы вас, чтобы такие сюрпризы больше не повторялись».
0: «Простите, я сам знаю, что очень виноват», — прошептал Желтков, глядя вниз на пол и краснее. «Может быть, позволите стаканчик чаю?»
1: «Видите ли, господин Желтков», — продолжал Николай Николаевич, как будто не расслышав последних слов Желткова. «Я очень рад, что нашел в вас порядочного человека, джентльмена, способного понимать с полуслова. И я думаю, что мы договоримся сразу. Ведь, если я не ошибаюсь, вы преследуете княгиню Веру Николаевну уже около 7-8 лет».
0: «Да», — ответил Желтков тихо и опустил ресницы благоговейно.
1: «И мы до сих пор не принимали против вас никаких мер, хотя, согласитесь, это не только можно было бы и даже нужно было сделать, не правда ли?
2: Да.
1: Но последним вашим поступком, именно присылкой этого вот самого гранатового браслета, вы переступили те границы, где кончается наше терпение. Понимаете? Кончается. Я от вас не скрою, что первой нашей мыслью было обратиться к помощи власти, но мы не сделали этого, и я очень рад, что не сделали, потому что, повторяю, я сразу угадал в вас благородного человека.
2: «Простите, как вы сказали?» — спросил вдруг внимательно Желтков и рассмеялся. «Вы хотели обратиться к власти? Именно так вы сказали?»
1: Он положил руки в карман и сел удобно в угол дивана, достал портсигар и спички и закурил.
2: «Итак, вы сказали, что вы хотели прибегнуть к помощи власти? Вы меня извините, князь, что я сижу?» — обратился он к Шейну. «Ну-с, дальше».
1: Князь придвинул стул к столу и сел. Он, не отрываясь, глядел с недоумением и жадным серьезным любопытством в лицо этого странного человека.
3: «Видите ли, милый мой, эта мера от вас никогда не уйдет», — с легкой наглостью продолжал Николай Николаевич. «Врываться в чужое семейство?»
2: «Виноват, я вас перебью».
3: «Нет, виноват, теперь уж я вас перебью»,
1: — почти закричал прокурор.
2: «Как вам угодно. Говорите, я слушаю. Но у меня есть несколько слов для князя Василия Львовича». И, не обращая больше внимания на Тугановского, он сказал: «Сейчас настала самая тяжелая минута в моей жизни, и я должен, князь, говорить с вами вне всяких условностей. Вы меня выслушаете?»
1: «Слушаю», — сказал Шейн.
2: «Ах, Коля, да помолчи ты», — сказал он нетерпеливо, заметив гневный жест Тугановского. «Говорите».
1: Желтков в продолжении нескольких секунд ловил ртом воздух, точно задыхаясь, и вдруг покатился, как с обрыва. Говорил он одними челюстями. Губы у него были белые и не двигались, как у мертвого.
2: «Трудно выговорить такую фразу, что я люблю вашу жену. Но 7 лет безнадежной и вежливой любви дают мне право на это. Я соглашаюсь, что вначале, когда Вера Николаевна была еще барышней, я писал ей глупые письма и даже ждал на них ответа. Я соглашаюсь с тем, что мой последний поступок, именно посылка браслета, была еще большей глупостью. Но вот я вам прямо гляжу в глаза и чувствую, что вы меня поймете. Я знаю, что не в силах разлюбить ее никогда. Скажите, князь, предположим, что вам это неприятно. Скажите, что бы вы сделали для того, чтобы оборвать это чувство? Выслать меня в другой город, как сказал Николай Николаевич. Все равно и там также я буду любить Веру Николаевну, как здесь. Заключить меня в тюрьму? Но и там я найду способ дать ей знать о моем существовании. Остается только одно — смерть. Вы хотите, я приму ее в какой угодно форме».
1: «Мы вместо дела разводим какую-то мелодекламацию», — сказал Николай Николаевич, надевая шляпу. «Вопрос очень короток. Вам предлагают одно из двух. Либо вы совершенно отказываетесь от преследования княгини Веры Николаевны, либо, если на это вы не согласитесь, мы примем меры, которые нам позволят наше положение, знакомство и так далее».
2: Но Желтков даже и не поглядел на него, хотя и слышал его слова. Он обратился к князю Василию Львовичу и спросил: «Вы позволите мне отлучиться на 10 минут? Я от вас не скрою, что пойду говорить по телефону с княгиней Верой Николаевной. Уверяю вас, что все, что возможно будет вам передать, я передам».
1: «Идите», — сказал Шейн. Когда Василий Львович и Тугановский остались вдвоем, то Николай Николаевич сразу набросился на своего шурина.
2: «Так нельзя!» — кричал он, делая вид, что бросает правой рукой на землю от груди какой-то невидимый предмет. «Так положительно нельзя! Я тебя предупреждал, что всю деловую часть разговора я беру на себя, а ты раскис и позволил ему распространяться о своих чувствах. Я бы это сделал в двух словах!»
0: «Подожди», — сказал князь Василий Львович, — «сейчас все это объяснится». «Главное — это то, что я вижу его лицо, и я чувствую, что этот человек не способен обманывать и лгать заведомо. Правда, подумай, Коля, разве он виноват в любви? И разве можно управлять таким чувством, как любовь? Чувством, которое до сих пор еще не нашло себе истолкователя». Подумав, князь сказал: «Мне жалко этого человека». «И мне не только что жалко, но вот я чувствую, что присутствую при какой-то громадной трагедии души. Я не могу здесь поясничать».
2: «Это декадентство», — сказал Николай Николаевич.
0: Через 10 минут Желтков вернулся. Глаза его блестели и были глубоки, как будто наполнены непролитыми слезами. И видно было, что он совсем забыл о светских приличиях, о том, кому где надо сидеть, и перестал держать себя джентльменом. И опять с больной, нервной чуткостью это понял князь Шейн. «Я готов», — сказал он, — «и завтра вы обо мне ничего не услышите. Я как будто бы умер для вас, но одно условие, это я вам говорю, князь Василий Львович. Видите ли, я растратил казенные деньги, и мне как-никак приходится из этого города бежать. Вы позволите мне написать еще последнее письмо княгине Вере Николаевне?»
2: «Нет, если кончил, так кончил. Никаких писем!» — закричал Николай Николаевич.
0: «Хорошо, пишите», — сказал Шейн. «Вот и все», — произнес, надменно улыбаясь, Желтков. «Вы обо мне более не услышите и, конечно, больше никогда меня не увидите. Княгиня Вера Николаевна совсем не хотела со мной говорить, когда я ее спросил, можно ли мне остаться в городе, чтобы хотя изредка ее видеть, конечно, не показываясь ей на глаза, она ответила: «Ах, если бы вы знали, как мне надоела вся эта история. Пожалуйста, прекратите ее как можно скорее». И вот я прекращаю всю эту историю. Кажется, я сделал все, что мог». Вечером, приехав на дачу, Василий Львович передал жене очень точно все подробности свидания с Желтковым. Он как будто бы чувствовал себя обязанным сделать это. Вера, хотя была встревожена, но не удивилась и не пришла в замешательство. Ночью, когда муж пришел к ней в постель, она вдруг сказала ему, повернувшись к стене: «Оставь меня. Я знаю, что этот человек убьет себя».
4: Радио «Звезда».
5: Мы читаем фрагмент из повести Александра Ивановича Куприна «Гранатовый браслет».
0: Княгиня Вера Николаевна никогда не читала газет, потому что, во-первых, они ей пачкали руки, а во-вторых, она никогда не могла разобраться в том языке, о котором нынче пишут. Но судьба заставила ее развернуть как раз тот лист и натолкнуться на тот столбец, где было напечатано: «Загадочная смерть. Вчера вечером около 7 часов покончил жизнь самоубийством чиновник контрольной палаты Г.С. Желтков. Судя по данным следствия, смерть покойного произошла по причине растраты казенных денег. Так, по крайней мере, самоубийца упоминает в своем письме. Ввиду того, что показаниями свидетелей установлена в этом акте его личная воля, решено не отправлять труп в анатомический театр». Вера думала про себя:
1: Почему я это предчувствовала? Именно этот трагический исход. И что это было? Любовь или сумасшествие? Целый день она ходила по цветнику и по фруктовому саду. Беспокойство, которое росло в ней с минуты на минуту, как будто не давало ей сидеть на месте. И все ее мысли были прикованы к тому неведомому человеку, которого она никогда не видела и вряд ли когда-нибудь увидит, к этому смешному ППЖ. «Почем знать, может быть, твой жизненный путь пересекла настоящая, самоотверженная, истинная любовь», — вспомнились ей слова Аносова. В 6 часов пришел почтальон. На этот раз Вера Николаевна узнала почерк Желткова и с нежностью, которой она в себе не ожидала, развернула письмо. Желтков писал так. «Я не виноват, Вера Николаевна, что Богу было угодно послать мне, как громадное счастье, любовь к вам. Случилось так, что меня не интересует в жизни ничто. Ни политика, ни наука, ни философия, ни забота о будущем счастье людей. Для меня вся жизнь заключается только в вас. Я теперь чувствую, что каким-то неудобным клином врезался в вашу жизнь. Если можете, простите меня за это. Сегодня я уезжаю и никогда не вернусь. И ничто вам обо мне не напомнит». «Я бесконечно благодарен вам только за то, что вы существуете. Я проверял себя. Это не болезнь, не маниакальная идея. Это любовь, которую Богу было угодно за что-то меня вознаградить. Пусть я был смешон в ваших глазах и в глазах вашего брата Николая Николаевича. Уходя, я в восторге говорю: «Да светится имя твое». 8 лет тому назад я увидел вас в цирке, в ложе, и тогда же, в первую секунду, я сказал себе: «Я ее люблю, потому что на свете нет ничего похожего на нее, нет ничего лучше, нет ни зверя, ни растения, ни звезды, ни человека прекраснее вас и нежнее. В вас как будто бы воплотилась вся красота земли. Подумайте, что мне нужно было делать? Убежать в другой город? Все равно сердце было всегда около вас, у ваших ног. Каждое мгновение дня заполнено вами, мыслью о вас, мечтами о вас, сладким бредом. Я очень стыжусь и мысленно краснею за мой дурацкий браслет. Ну что же, ошибка? Воображаю, какое впечатление он произвел на ваших гостей. Через 10 минут я уеду. Я успею только наклеить марку и опустить письмо в почтовый ящик, чтобы не поручать этого никому другому. Вы это письмо сожгите. Я вот сейчас затопил печку и сжигаю все самое дорогое, что было у меня в жизни. Ваш платок, который я, признаюсь, украл. Вы его забыли на стуле на балу в благородном собрании. Вашу записку. О, как я ее целовал! Ею вы запретили мне писать вам. Программу художественной выставки, которую вы однажды держали в руке и потом забыли на стуле при выходе. Кончено. Я все отрезал. Но все-таки думаю и даже уверен, что вы обо мне вспомните. Если вы обо мне вспомните, то я знаю, что вы очень музыкальны. Я вас видел чаще всего на бетховенских квартетах. Так вот, если вы обо мне вспомните, то сыграйте или прикажите сыграть сонату «Де-дур» № 2, опус 2. Я не знаю, как мне кончить письмо. От глубины души благодарю вас за то, что вы были моей единственной радостью в жизни, единственным утешением и единой мыслью. Дай Бог вам счастья
2: И пусть ничто временное и житейское не тревожит вашу прекрасную душу. Целую ваши руки. Г.С.Ж.
6: Мы читали главы из повести Александра Ивановича Куприна «Гранатовый браслет». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин посетил Иркутский авиазавод, сообщила Объединенная авиастроительная корпорация. Президент ознакомился с производством первых 18 серийных самолетов МС-21. Кроме того, Владимиру Путину впервые показали модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М. Президенту рассказали, что самолет оснащен новейшими бортовыми системами, которые превращают его в эффективное легкое боевое воздушное судно, способное бороться с наземными и воздушными целями в любых погодных условиях. Российские войска нанесли серию ударов по полигону под Киевом, где проходила демонстрация дронов украинского и зарубежного производства, сообщили в Министерстве обороны. На объекте присутствовали ведущие разработчики и производители беспилотников, а также представители командования сил беспилотных систем ВСУ и спецслужб Украины, которые планировали и осуществляли атаки на российскую территорию. В ходе ударов российские военные использовали высокоточное оружие и беспилотники, способные поразить любую цель как в Киеве, так и на всей территории Украины, добавили в оборонном ведомстве. Центробанк снизил ключевую ставку до 14% годовых. Кроме того, регулятор пересмотрел прогнозные оценки мировых цен на нефть и снизил их на $5 за баррель, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
2: Мировые цены на нефть остаются волатильными и сильно реагируют на геополитические события. Развитие ситуации показывает, что в случае урегулирования конфликта на Ближнем Востоке премия за геополитическую неопределенность может достаточно быстро выйти из нефтяных цен, и они вернутся к тем уровням, которые фундаментально обоснованы с точки зрения баланса на мировом рынке нефти.
1: При этом Эльвира Набиуллина подчеркнула, что влияние цены на нефть на макроэкономические параметры России ограничено. Как отметили в ведомстве, оценка показателей устойчивой инфляции остается в диапазоне от 4 до 5% на год. Следственный комитет России расследует масштабное уголовное дело о применении киевским режимом запрещенных методов ведения войны. Об этом сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин в преддверии Дня сотрудника органов следствия. Он отметил, что завершено расследование дела о геноциде, в котором обвиняются более 40 украинских политиков и военных. Обвинения предъявлены заочно. Их действия привели к гибели и ранениям тысяч мирных жителей, добавил глава Следственного комитета. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Продаем мы бессмертные души, за одно откровенье вершин.
4: Мне надоело быть пересказчиком событий. Я хочу сам эти события делать. Чем ты будешь заниматься? Сменю профессию, король. Стану озером. Буду лежать и отражать облака.
5: Юрий Висбор. Повесть «Завтрак с видом на Эльбрус». Читает Андрей Бархударов. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
3: Пропуская к созвездиям ночь.
6: Реклама.
7: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
8: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
9: Человек в кадре. История одной фотографии.
10: В мае 1961 года в Болгарию приехал первый космонавт планеты Юрий Гагарин. В Софии его встречали толпы восторженных людей. Повсюду цветы, транспаранты, песни и пляски. Советский корреспондент Павел Барашев вспоминал.
11: Во время торжественного митинга к Гагарину внезапно подбежали пионеры и вручили ему
6: белоснежную голубку. Я даже пикнуть не успел. Не то что на кнопку фотоаппарата нажать. В ту же секунду птица вырвалась из рук космонавта и упорхнула в небо. А ведь какой мог получиться кадр?
10: Павел Барашев был журналистом опытным. Он понимал, если снимок не удался с первого дубля, то фотосессию, пусть даже постановочную, можно и нужно повторить. Но где взять второго голубя, да еще именно белого? Это ведь самый известный символ мира. Говорят, корреспондент «Комсомольской правды» весь день бегал по столице Болгарии в поисках нужной птицы. В конце концов, ему помогли владельцы местной голубятни, и уже ближе к вечеру состоялась еще одна съемка.
6: Гагарина постоянно кто-то отвлекал. Поэтому за ним нужен был глаз да глаз, вернее, объектив да объектив. Как только он взял голубку, я включил камеру и сделал три кадра. Выбрал второй, где космонавт очень нежно так держит птицу под крылья и широко улыбается.
0: История одной фотографии.
10: Именно эта фотография стала одной из самых узнаваемых в мире. Ее напечатали тысячи газет и журналов по всему свету. А еще этот портрет отправился в космос. Ему отвели место в российском сегменте Международной космической станции. Где именно? Ну, конечно, рядом с портретом конструктора Сергея Королева.
0: Человек в кадре.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Юрий Висбор. Главы из повести «Завтрак с видом на Эльбрус». Читает Андрей Бархударов.
2: Чаще всего вспоминалась мне в эти дни моя дочь, моя маленькая Танюшка. Мы с ней садились в наш троллейбус номер 23. Людей было мало. Я усаживал ее у окна, довольный тем, что она будет глазеть через стекло на улицу, и тем, что я буду ограждать ее от людей, проходящих по троллейбусу. Я испытывал острейшее желание быть рядом с этим маленьким человеком каждую секунду его жизни. Я без колебаний смог бы отдать свою жизнь за ее. Мы ехали с ней по Пушкинской. Наш троллейбус катился среди машин и людей. И я был совершенно счастлив. Я видел ее желтую цеплячью шапочку, связанную ее матерью и подшитую для защиты от ветра изнутри шелком. Я видел розовый кусочек Танюшкиной щеки, соломинки ее волос, выбившиеся из-под шапочки. Иногда она поворачивалась ко мне и говорила: «Па, давай прочитаем». «Давай», — отвечал я и, тонко подталкивая ребенка к чтению, говорил: «Начинай». «А, П, Т, К», — читала она и вопросительно смотрела на меня. «Правильно ли?» В принципе, было правильно. Иногда ее вопросы поражали меня. Я не мог себе представить, что под этой цеплящей шапочкой кружатся другие мысли, кроме кукольно-домашних. Однажды, проснувшись, она спросила меня: «Па, если я спрячусь под кровать, бомба меня убьет?» Помню, что я не сообразил сразу, что ей ответить, и молчал. Я был в отчаянии и ужасе, что такая мысль вообще может прийти в голову ребенку. Я сказал ей: «Мася, в твоей жизни не будет никаких бомб». «А я умру?» «Нет, ты никогда не умрешь. Ты будешь жить очень счастливо». Когда Танюшка и вправду умирала от седьмой пневмонии за месяц, я носил ее на руках, а она, обнимая меня за шею, с недетской силой кричала только одно: «Папочка, я не хочу умирать!» Мы едва спасли ее тогда. «А я буду рождать детей? Я не хочу рождать». «Почему?» «Это больно. Но ведь мама тебя родила». «Ну ладно, только одну дочку». «Ну хорошо, дочку так дочку». «Па, а тех, кто в море утонувает, их водолазы спасают?»
3: «Некоторых спасают».
2: «А мы с тобой некоторые?»
3: «Да, безусловно, мы некоторые. Безусловно, нас спасут водолазы. Мы не утонем в море. Мы спрячемся от бомбы под кровать. Дети не терпят трагедий. Их мозг не адаптировался к печалям. Они желают именно той жизни, для которой и создан человек, радостной и счастливой. Они проповедники всеобщего благополучия. У них живет чистая, ничем не запятнанная идея. Мы едем на троллейбусе номер 23. Он останавливается у Столешникова переулка, у магазина «Меха». За окном распятая шкура волка, черно-бурые лисы, свернувшиеся клубочком, шапки из зайцев, каракуль. Был вечер, и в витрине уже зажгли освещение. «Магазин убитых», — сказала моя дочь. Она не могла простить человечеству ни ружей, ни бомб, ни самой смерти, как системы. Потом, когда обе моих бывших жены разлучили меня с дочерью, одна из высоких и благородных соображений — этот подлец никогда не увидит моей дочери, а вторая — из-за нестерпимой болезненной ревности — я часто приезжал к ее детскому саду и, стоя в тени дерева, издали видел, как в смешном строю красных, голубых, розовых шапочек плывет и ее цеплячья шапочка для защиты от ветра, изнутри подбитая шелком. Я чувствовал, что моя дочь скучает без меня. Я это не просто знал, а чувствовал. Нас не разлучали ни километры, ни океаны, ни снега. Нас разлучали страсти, ужасающая жестокость характеров, желание сделать маленького человека, рожденного для добра, орудием злобной мести. Никогда, до самой смерти, я не смогу простить этого ни себе, ни обеим этим женщинам, моим бывшим женам, которых я любил и которые клялись мне в вечной любви. Посмотрев на свою дочь, я садился в метро. Вагоны поезда летели среди привокзальных пакгаузов, весенней черноты насыпей, останавливались у бетонных пристаней станций, построенных в свое время по одному унылому ранжиру. Я на время успокаивался, но счастья не наблюдалось. «Мне пора на витрину», — думал я. «Туда, где распят серый волк над свернутой в калачик черно-бурой лисой. В магазин убитых». Так я думал о себе. И это была правда. Я был убит. То, что осталось от меня, было уже другим человеком. Хруст спрессованного снега под похожими на ортопедическую обувь горнолыжными ботинками. Некрутой скользкий склон к нижней станции канатной дороги. Очередь. Цветные куртки, пуховки, анараки, свитера, штормовки. Заостренные концы лыж, чуть шевелящиеся над очередью, как пики древнего воинства. Металлические поручни турникетов, каждый день полируемых тысячами локтей. Колесо подъемника. Контролеры канатной дороги с недовольными лицами. Сегодня главный внизу красавец Джумбер. Вот он стоит в кепочке фирмы «Соломон», в куртке фирмы «Мальборо», в стеганых брюках «Ямаха», в очках «Килди», в ботинках «Кабер», с палками «Эллон», с лыжами «Россиньели Эсте Компетишн». Живой отчет о посещении Кавказских гор интуристовскими группами. Я знаю Джумбера давно. Лет 10 назад, в полном тумане, под вечер, я спускался по южным склонам Чигета. Внезапно, сквозь визжание снега под металлической окантовкой лыж, я услышал крики. Откуда-то справа кричала женщина: «Помогите, помогите!» Туман глушил звуки. Соображая, из чего бы мне соорудить шину и как транспортировать пострадавшую, я, перелетая через какие-то бугры, помчался вправо. Выскочив к еле видимой в тумане нижней станции Бугеля, я увидел, что пострадавшие уже оказывают помощь. Над ней склонился Джумбер. Тогда ни о каких шапочках Соломон не было и речи. Если кто-нибудь из Европы и приезжал раз в два года, так это было событие. Одним словом, Джумбер тогда одевался попроще. Сквозь туман, как на недопроявленной фотографии, я увидел его искаженное злобой лицо. На грязном ноздреватом снегу у ободранной ветрами серой фанерной будки он ломал руки какой-то туристке. Не говоря ни слова, я ударил его. Мы сцепились, причем я, как в известном анекдоте о финском солдате, явившемся в отпуск к жене, так и не успел снять лыжи. Полнотелая, как я успел заметить, туристка, всхлипывая, уехала куда-то вниз, в туман. Джумбер клялся меня убить памятью своего отца и еще какими-то страшными местными клятвами. Наше сражение закончилось тем, что в огромной пропасти ущелья, которое ясно ощущалось в тепловатом тумане, вдруг что-то безмерно большое, тяжело вздохнуло, что-то открылось, и нарастающий гром помчался оттуда. Там, на склонах Дангуза, тысячи тонн снега внезапно оторвались, не выдержав тяжести последнего грамма, и, корежа перед собой воздух, ринулись вниз, круша все на своем пути. Снег, камни, лавина. Мы расцепились и молча разъехались в разные стороны.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из повести Юрия Висбора «Завтрак с видом на Эльбрус».
3: Через два дня я встретил Джумбера и эту самую туристку на дороге. Они шли в обнимку под высоченными соснами Баксана. Увидев меня, Джумбер снял со своего плеча руку туристки, кстати, довольно хорошенькой, но в тот момент показавшейся мне совершенно отвратительной, и грозно подошел ко мне. «Разрешите прикурить», — сказал он. Я дал ему спички. Он долго чиркал с одной стороны коробки, потом с другой, наконец зажег. Синяк под глазом у него заживал. Мы стояли близко. Я смотрел на него и почти любовался его твердым и темным, без капельки жира под кожей лицом. «Как здоровье?» — спросил он. «Нормально», — сказал я и взял спички. У меня не было ни охоты, ни причин опять драться с ним.
2: «Пойдем, зайка», — сказала ему туристка. Джумбер положил руку мне на плечо. «Хорошо на лыжах катаешься», — сказал он. «Умный туда-сюда, статьи пишешь, простых дел туда-сюда не понимаешь». Туристка мелко засмеялась. Я снял руку Джумбера. «Прикурил и будь здоров», — сказал я и пошел. Годы, кажется, через два мы даже выпили вместе, но все равно недолюбливали друг друга. Сейчас, глядя на Джумбера, я отчетливо увидел, как он постарел за эти 10 лет, но все же был еще орлом, особенно при заграничных доспехах. Вяло посматривал на женские лица. «Привет, Джумбер», — сказал я, садясь в кресло подъемника. «Привет, Паша», — сказал Джумбер. «Когда впервые после долгой разлуки над твоей головой жужжат ролики на мачтах опор, когда кресло канатной дороги ровно и мягко поднимают тебя вверх, когда мимо тебя на уровне глаз скользят вниз вершины чигетских сосен, их золотые стволы, то прямые, то кряжистые, то разошедшиеся надвое, как лира, когда за этими соснами начинают проглядывать белые купола Эльбруса, начинаешь всей душой ощущать, что ты вернулся, вернулся, вернулся то ли к мечтам, то ли к сожалениям, то ли к молодости, то ли к прошлому, к местам ушедшей, но не утраченной радости, к свежим снеговым полям, где мимо тебя, как юная лыжница, много раз пролетала несостоявшаяся любовь. Но не было ни тоски, ни тяжести в этих мимолетных потерях. Острый запах снега, льды, не спадающие с вершин, как белый плащ, голубые на изломах. Над накрой блистает золотая копейка солнца. Возвращение. Белые снеговые поля с черными точками лыжников. Две канатных дороги, идущих почти рядом. Однокресельная и двухкресельная. По-местному узкоколейная и парнокопытная. За восьмой опорой показывается легкий ветерок. Даже не ветерок, а просто тянет из глубин Дангузского ущелья. Северо-западная стена Дангуза вечно в тени, похожа на рубку подводной лодки, обросшую сверху льдом. Я машинально просматриваю гребень, который прошел 16 лет назад. Боже, как это было давно! Улицы нашего детства стали неузнаваемыми. Их перекрасили в другие цвета. Наши любимые заборы и глухие стены домов, о которые бились наши маленькие, за неимением больших, резиновые мячи, и слышалось то «штандер», то «два корнера пеналь», сегодня снесены бульдозерами. Наше детство просто перемолото в траках бульдозеров. Любят ли наши дети разлинованные квадраты своих кварталов? Почитают ли они их своей родиной? Не знаю. Мы любили свои тихие тополиные дворы. Мы чувствовали в них отечество. Только наши девочки, чьи имена мы писали мелом на глухих стенах, давно превратились в покупателей, клиенток и пассажирок с усталым взглядом и покатыми плечами. Пошли на тряпки наши старые ковбойки, просоленные потом наших спин, гордые латы рыцарей синих гор. Мы не видим себя. Все нам кажется, что вот мы сейчас поднимемся от зябкого утреннего костерка, от похудевшей на рассветном холодке белой реки, шумящей между мрачноватых серых елей, и пойдем туда, куда достает глаз, за зеленые ковры альпийских лугов, за желтые предперевальные скалы, за синие поля крутых снегов, к небу такому голубому, что, кажется, можно его потрогать рукой и погладить его лакированную сферу. Но ничего этого не происходит. Есть другие дома, другие дворы, другие женщины, другие мы. И только гребень Дангуза стоит точно такой, каким он был 16 лет назад. Это возвращение. Все-таки это возвращение. Наше кресло выползло за плечо, за перегиб склона, и открылись верхние снежные поля Чигета, уходящие за гребень линии канаток, стеклянный восьмигранник кафе, чьи огромные зеркальные окна отбрасывали солнце. Здесь я обнаружил, что еду в кресле рядом с Галей Кукановой из Внешторгбанка и поддерживаю с ней интенсивный разговор. Оказывается, в ее представлении я был спортсменом, который все время двигается.
4: «Ваша жизнь, быстро и без всяких знаков препинания, — говорила она, — это солнце, снег, полет, волнение перед стартом. Ведь правда? У людей нашей профессии работа исключительно сидячая. Вот взять, к примеру, меня или Натку. Даже пройтись некогда после работы. Метро, автобус. Я живу в Ясенево. Там наши дома, поэтому вырабатывается комплекс клерка. Вы, конечно, слыхали об этом? Накапливается агрессивность. Ну, конечно, мы ходим в дискотеку со светомузыкой. Но это все не то. Я решила в этом году, что была не была, махну в горы, тем более, что по студенческому билету. Правильно, Павел Александрович?»
5: «Конечно», — успел вставить я.
4: «Мне так к лицу загар, вы себе не представляете. Так хочется все забыть и неприятности в личной и в общественной жизни. Я снимаю 3 года подряд одну комнату в бухте Бетта у Геленджика. Вы знаете, но это все не то. Я представляю, как появлюсь в конторе, специально надену платье с белым воротничком отложным, чтобы оттенить загар. Они там сдохнут».
2: Все это Галина Куканова выпаливала, точно направив свой несколько курносый нос в сторону солнца, то есть слегка отвернувшись от меня и с закрытыми глазами. «Приехали». Я откинул штангу кресла и выпрыгнул на дощатый с плоскими ледовыми островами помост. Повыше помоста у кафе стояло, сидело и валялось в самых разнообразных позах множество лыжников, чайников, то есть туристов из санаториев Кавминвод, приехавших на экскурсию в драповых пальто и шляпах, загорающих девиц и просто не очень больших любителей кататься. На крыше пристройки кафе стояла какая-то фигура с длинными распущенными волосами, обратясь лицом, естественно, к светилу. Я вздрогнул. Остановился, обдаваемый словесными ливнями неутомимой Галины Кукановой.
5: «Нет, слава богу, нет, не она. Было бы просто замечательно встретить ее здесь». Поднявшись к кафе, я внимательно рассмотрел девицу, так испугавшую меня. Она даже закурила от волнения. Извиняюсь, никакого сходства с Лариской. Что мне в голову взбрело? Никакого сходства.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Юрий Висбор. Главы из повести «Завтрак с видом на Эльбрус». Читает Андрей Бархударов.
2: На большом дощатом помосте перед кафе, на так называемой палубе, я собрал свое воинство и повел их на учебный склон. Как ни странно, мои гаврики оказались гораздо лучше, чем я предполагал. Слава Пугачев, тот вообще молодец. Лук у него железный, коряво, но пытается поворачивать из упора. Отлично. Оба реактивщика, бодрые, по моим наблюдениям, еще после вчерашнего, решили перескочить из феодализма в социализм. То есть осваивать сразу технику ведения параллельных лыж. Вывалились в снегу изумительно, насмешив всех, и все более и более приобретая трезвость. Супруги Уваровы потихонечку, полегонечку, он очень трогательно опекал ее и жутко волновался, когда она падала. Галя Куканова больше заботилась о загаре. Барабаш требовал, чтобы я объяснил ему физику процесса, и я довольно подробно объяснил ему, что происходит при переносе тяжести с одной лыжи на другую и как производить этот самый перенос. Но больше всех меня удивила Елена Владимировна Костецкая, редактор телевидения, 26 лет. Мало того, что она имела свое собственное и довольно приличное снаряжение, но она и неплохо каталась. При этом совершенно не показывала своего опыта, а очень аккуратно проделывала самые элементарные упражнения. Я ей сказал, что могу перевести ее в другую группу, к катальщикам, где ей будет интересней. Но она отказалась, сказав, что она правда была уже здесь, но очень давно. Ну, когда в 26 лет говорят «очень давно», то наверняка речь идет о предыдущем романе. Пока я разговаривал с Еленой Владимировной, внезапно меня посетило некое состояние, в котором мне совершенно ясно, но неведомо откуда, открылось все об этой молодой женщине. Вдруг я понял, что она приехала сюда, в горы, для того, чтобы пересидеть развод, размолвку, а то и трагедию. Она надеялась уйти от своей памяти, уйти от себя, как, собственно говоря, и я. Неожиданно мой мозг, без всякой на то моей воли, быстро и четко спрограммировал наши будущие отношения. Мы дурачимся и танцуем в баре, потом медленно идем под высоченными соснами Баксанской дороги, под несказанно звездным небом и на Чигетской трассе, где-то очень высоко лежит серебряный браслет-кафе. Она говорит о своем бывшем муже или любовнике в прошлом времени, как о покойнике. Он был ужасный эгоист. Он был эгоистом даже в своей любви. Она прижимается ко мне. Мы целуемся. Я ощущаю слабый запах табака и вина. Потом мы, не сговариваясь, быстро и молча идем к гостинице. Потом несколько вечеров я рассказываю ей о своих приключениях. О, она осуждает Ларису. Потом она садится в автобус. Я понимаю, что тоска в ее глазах не от того, что она прощается со мной. От того, что она возвращается к своим проблемам, никак их не решив. «Ты хоть позвонишь мне в Москве?» — спрашивает она. «Да, конечно», — отвечаю я. Автобус уезжает. «Нет, это не для меня». «Елена Владимировна», — сказал я, — «вы все-таки подумайте над моим предложением. Пару дней можете позаниматься у меня, а потом я могу перевести вас к катальщикам». «Хорошо, я подумаю». Несмотря на мои советы и предупреждения, все мои участники изрядно обгорели. Я не решился в первый день спускать все отделение по трассе, усадил их на подъемник. Правда, рвались в бой реактивщики, но я не разрешил. Взял я с собой только Славу Пугачева и Елену Владимировну. Повел их по туристской трассе с частыми остановками и разговорами. Мы прошли солнечную Мульду, часть Плеча, и по длинному косому спуску вышли к туристской трассе, где катальщики проносились мимо спускающихся кучками отделений, кричащих инструкторов, барахтающихся в снегу и поправляющих крепления новичков. Я скользил то выше, то ниже своих ребят, на ходу поправляя их, выкрикивая разные технические разности, вроде «Здесь плоские лыжи, плоские, не бойся!» или «Сбросить пятки, сбросили резче!» «Корпус развернуть в долину!» Слава несколько раз падал, каждый раз пытаясь свалить вину за эти падения то на лыжи, то на бугор какой-то подвернулся идиотский. Елена Владимировна каталась за мной без всякой лихости, но аккуратно. Наконец, с падениями, остановками и всякими шутками мы спустились к лесу. Для первого раза я не хотел вести своих ребят по прямому пути к гостинице, по узкому и крутоватому для новичков кулуару, так называемой трубе, высоко над которой тянется нитка подъемника, а повел их по более простому пути через Дангузское ущелье. Там проложена довольно широкая лыжная дорога. Однако теневые участки этой дороги — лед, солнечные участки — снежная каша. Где-то на этих шахматах Слава Пугачев и упал. Мы стояли и ждали его. Рядом с нами шумела неглубокая речка. Камни на ее берегах и посреди воды были покрыты огромными сверкающими шапками снега. От некоторых камней вдоль поверхности воды стелились совершенно прозрачные тонкие пластины льда, под которыми переливались струи стальной воды. На вершине каждой сосны сидело небольшое мохнатое от снега солнце. Над нами прямо в небо поднимались блистательные лестницы Когутайских ледников. «Бог ты мой!» — сказала Елена Владимировна. «Как все же прекрасно возвращение! Я не знала, что так скучаю по всему этому!» «Возвращение всегда опасно», — сказал я. «Чем?» «Ностальгией по прошлому визиту». Она сняла очки и с интересом направила на меня, именно направила, другого слова нет, глаза, полные ясной бирюзы, которая еще не полиняла от слез и не вытерлась о наждак бессонницы. Наверняка она знала убойную силу этого прямого удара. «В конце концов», — медленно сказала она, «когда зеркало разбито, можно смотреться и в осколки». «Зеркало, осколки, какая-то мелодрама», — сказал я. «А, кстати», — улыбнулась Елена Владимировна, «жизнь состоит из мелодрам, скетчей, водевилей. Иногда вообще капустник. Мелкие чувства, мелкие жанры». «Не знаю насчет жанров, просто ремарк где-то сказал: никуда и никогда не возвращайся». «Все афоризмы врут», — ответила Елена Владимировна. «Это можно рассматривать тоже как афоризм». «Значит, и он лжет», — твердо сказала она. «Нет, у них там на телевидении дамы хоть куда». «Вы мне нравитесь». Совершенно неожиданно для себя сказал я. «Это тоже афоризм», — холодно ответила она и снова погрузилась в большие с тонкой оправой светозащитные очки. «И, между прочим, не очень новый». «Не сомневаюсь», — успел сказать я. «К нам с недовольной миной подъезжал Слава Пугачев». «Павел Александрович», — фальшиво громко сказала Елена Владимировна, «а вы каждый день точите канты лыж?» Меня это тронуло. Она считала необходимым скрыть наш разговор от третьего лица. То, что было сказано между нами, становилось нашей тайной. Тайна — колчан, в котором любовь держит свои стрелы. Третье лицо, мокрое и злое, подъехало к нам все в снегу. «Ну, любопытно, кого же он сейчас обвинит? Нас? Точно, он так и сделал, но это было уже не очень интересно». Мы подъехали к гостинице, где все мое отделение во главе с нервным барабашем встретило нас и устроило овацию, будто мы спустились на лыжах, ну, по крайней мере, с Эвереста. В холле гостиницы продавали свежие, то есть трехдневной давности газеты. Была среди них и моя, то есть бывшая моя. Я пробежал полосы, я знал всех, кто подписался под статьями и заметками, и тех, кто не подписался. Посмотрел на шестой полосе, нет ли там некролога по мне. Нет, все нормально. Когда спрыгиваешь с поезда, локомотив не чувствует этого. И уже в номере, стоя под душем, я подумал, что и вправду метафоричность обманывает нас, а все сравнения неточны, даже лживы. Никакого поезда нет и не было. Я просто убежал от своих проблем. Драпанул. И теперь, как Вячеслав Иванович Пугачев, пытаюсь обвинить всех, всех, кроме себя. Иногда меня подмывало прямо-таки женское любопытство. На кого же она меня променяла? Что за принц и что за карета повстречались ей на асфальтовых

0: стали на сторону моей бывшей жены, чем меня, надо сказать, тайно радовали. Иногда по ночам, сидя с Ларисой в ее зашторенной квартире с отключенным на ночь телефоном, мы чувствовали себя почти как в осажденной крепости. Я перестал писать, я перестал ездить в горы, я избегал долгих командировок. Каждая минута, проведенная без Ларисы, казалась мне потерянной. Мы без конца говорили и говорили, иногда доходя почти до телепатического понимания друг друга. Соединение наших тел становилось лишь продолжением и подтверждением другого, неописуемо прекрасного соединения, соединения душ. Я пытался разлюбить то, что любил долгие годы. Вся арифметика жизни была в эти дни против меня. За меня была лишь высшая математика любви, в которую мы оба клятвенно верили. Мало того, у нас появился свой язык, и эта шифровальная связь была вернейшим знаком истинных чувств. Никакой альтернативы моей жизни не существовало. Однако в один вечер она твердо и зло оборвала эту жизнь. Любви не свойственна причинность, я никогда не задал бы вопроса «за что?», но иногда мне любопытно узнать, в какую цену.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из повести Юрия Висбора «Завтрак с видом на Эльбрус».
0: Дежурная по этажу мне передала записку. На листе бумаги, вырванном из записной книжки, было написано: «Пень, мог бы сунуть свою харю в кафе. Я здесь уже 5 дней. Серый». Я обрадовался. Это была настоящая удача. Серый, он же Сергей Леонидович Маландин, он же доктор химических наук, он же альпинист первого разряда, известный в альплагерях по кличке Бревно, был моим другом. «Кто передал записку?» — спросил я. «Такой, черный», — ответила дежурная по этажу, не прерывая вязание носка. «Такой, большой, туда-сюда». Да, это был он, туда-сюда. Я положил записку в карман пуховой куртки и, наверное, впервые за много месяцев улыбнулся от того, что захотелось улыбнуться. Бревно было во многих отношениях замечательным человеком. Он преподавал свою химию туда и ее сюда, то в МГУ, то в Парижской Сорбонне, то в Пражском университете, то в Африке. При этом он успевал ходить в горах, работать землекопом в каких-то неведомых археологических экспедициях, строить коровники где-то в Бурятии, много раз жениться. «Паша, я пришел к одному только выводу. Каждое последующее хуже предыдущей. Изучать иностранные языки и с какой-то материнской силой любить 3 существ. Дочь, отца и собаку». Кроме этого, он еще и химией своей занимался, скромными проблемами озона, которые с появлением сверхзвуковой авиации нежданно-негаданно превратились в важную тему. Кроме того, он был вернейшим товарищем, и со времен окончания нашей знаменитой школы, знаменитой на Сретенке тем, что я окончил футболист Игорь Нетте, у меня не было такого верного друга. Были прекрасные и горячо любимые друзья, но такого верного не было. Канатные дороги уже остановились. Отключали их здесь рано, 3 часа. Но я решил подняться в кафе пешком, как в старые и, несомненно, добрые времена. Перепад высоты 470 метров, 1 час с любованием предзакатным Эльбрусом. Я доложил о своем намерении старшему инструктору. «Борь, я схожу в кафе к старому другу, там переночую, а ты подними моих утром наверх, я их встречу». С унылым юмором старший инструктор просил передать привет ей, то есть старому другу. Я обещал. На большом бетонном крыльце перед гостиницей маневрировали несколько пар. В том числе и 2 моих участника — Барабаш и Костецкая. Быстро он взялся за дело.
2: «Вот это я понимаю!» — воскликнул Барабаш, увидев меня с лыжами на плече. «Тренировка, тренировка и еще раз тренировка! Наши предки, Елена Владимировна, совершенно не предполагали, что когда-нибудь будет изобретен стул, на котором можно будет долго сидеть, колесо, на котором ехать, тахта, с которой невозможно подняться. Они жили так, как Павел Александрович, волю нагружая свое тело. Когда у них останавливались подъемники, они шагали в гору пешком. Когда барахлил карбюратор, они бросали «Жигули» и неслись за мамонтом 5-метровыми прыжками. Всю эту ахинею Барабаш нес, поминутно заглядывая в лицо

0: Елене Владимировне, будто призывая ее посмеяться над его шутками, и ни на секунду не выпуская ее локтя. «Черт возьми!» — продолжал он. «Да чего же хорошо себя иногда почувствовать птеродактилем! То, что мы сегодня называем словом «спорт», было для наших предков постоянным фактором. Сыроедение, постоянное голодание, освещающее организм, постоянное движение. Так они жили. Павел Александрович, вы, ко всему прочему, не сыроед?» Солнце уже ушло с нашей поляны, и сверкающие кагутаи стояли по пояс, погрузившись в синие тени. Начинало подмораживать. Барабаш в ожидании ответа стоял передо мной, чуть вытянув шею, будто и впрямь хотел стать птеродактилем. Его свежезапеченная на солнце лысина вызывающе блистала. Он не скрывал лысины. Он не скрывал ничего. О, он откровенный человек. «Я не понимаю», — сказал я. «Что за день сегодня такой? Все надо мной шутят». «Это к деньгам», — сказала Елена Владимировна. «И вам спасибо», — ответил я. «В общем, я ушел. Завтра буду вас ждать на палубе у кафе. Я там заночую». «Что-нибудь случилось?» — спросила Елена Владимировна. «Приехал старый друг. Надо повидаться». «Мне кажется, что Павел Александрович скромничает», — встрял барабаш, фамильярно подмигнув мне. «На такую высоту пешком можно идти только к старой подруге, которая к тому же и друг». И опять вытянул шею. «Господи, умный человек ведь. Как-то я раньше считал, что подруга, в конце концов, может стать другом. Но чтоб друг стал подругой, не встречал», — ответил я. «Привет». Я повернулся, но Елена Владимировна остановила меня. «Павел Александрович», — сказала она, — «вы не можете остаться?»
1: «То есть?» — обиделся барабаш.
0: «Для вас тотчас», — сказал я, удивившись, откуда я знаю столь пошлые слова.
1: «А я?»
0: — спросил барабаш. «Мы же договаривались насчет шашлычной». «Я не могу сейчас соответствовать», — сказала Елена Владимировна. «Тут в вестибюле полно самых разнообразных девиц. Почувствуйте себя немного птеродактилем».
1: «Я ищу духовного общения», — воскликнул барабаш.
0: И я почти полюбил его, потому что это была скрытая шутка над собой, над своей лысиной, над всем его полушутовством. Я люблю людей, которые умеют шутить над собой.
1: Барабаш приосанился, гордо посмотрел в сторону вестибюля. «У меня длинные тонкие зубы», — тихо и таинственно сказал он. «На выступающих частях крыльев когти. Глаза горят волчьим огнем. Бумажник распирают несметные тысячи. Передо мной не устоит ни одна жертва». Он решительно повернулся и пошел к дверям гостиницы. «Я нисколько не обижен, Леночка!» Все в том же трагикомическом фарсе крикнул он.
0: «Если бы я была жертва, я бы вас полюбила!» Засмеялась Елена Владимировна. Она повернулась ко мне и строго сказала: «Почему вы позволяете шутить над собой?»
1: «Мне лень», — сказал я.
0: «Потом он хороший. А вы что, и вправду не жертва?»
1: «Я жертва, Павел Александрович, которая не рождена быть жертвой. Вот в чем вся печаль. А вы, кажется, тоже не сильный охотник». «Нет, почему?» — сказал я. «Бродил по болотам».
0: «Вы извините, я никак не могла от него отвязаться. Он сразу же после обеда взял меня под руку и все время говорит что-то умное. Но когда все время говорят что-то умное, хочется хоть немного какой-нибудь глупости».
1: «Например, поговорить со мной», — сказал я.
0: «Вы просто подвернулись под руку. Я страсть как обожаю глупых мужиков. У нас их на телевидении до черта. А вы что, правда собрались на восхождение?»
1: «Ну какое это восхождение? Вечерняя прогулка».
0: «Старый друг?»
1: «Исключительно старый».
0: «Хотите, я пойду с вами?»
1: «Нет».
0: «Я смогу, я очень сильная, вы не знаете».
1: «Нет».
0: Она поежилась, подняла воротник желтой, как лимон, куртки, прижалась щекой к холодному нейлону. «Я просто за вас волнуюсь», — сказала она, на ночь глядя, и так высоко.
1: «Не о чем разговаривать, я старый альпинист», — сказал я. «И потом все, что могло со мной случиться, уже случилось».
0: «Вы ошибаетесь?»
1: «Не может быть».
0: «Это очевидно. Вы просто не были раньше знакомы со мной. Смотрите!» Она постучала пальцем себе по лбу. «Видите?»
1: «Вижу замечательный лоб», — сказал я.
0: «Это называется «гляжу в книгу, вижу фигу», — засмеялась Елена Владимировна. «Глядите внимательно. У меня во лбу горит звезда». Мы посмотрели друг на друга, и во мне что-то дрогнуло. «Ну, идите, Павел Александрович, темнеет быстро».
1: Она ушла. Резко хлопнула расхлябанная дверь гостиницы. Я, тяжело спускаясь в горнолыжных ботинках по ступеням, пошел вниз, с ужасом чувствуя, что Елена Владимировна Костецкая мне начинает нравиться. Примораживающий снег визжал под негнущимися подошвами ботинок. Я вышел на выкатную гору, стал подниматься по трубе, держась ее правой стороны. Конусные палки со звоном втыкались в мерзлые бугры. Странно, но я был смущен разговором. Только теперь я понял, какой напряженный нерв в нем был. «Нет, нет!» Я даже замотал головой, был наверняка смешон для стороннего наблюдателя. «Не может быть все так быстро!» «Быстро полюбил, быстро жил, быстро расстался, быстро забыл, быстро снова полюбил». «Чепуха!» «Клин выбивается клином, только при рубке дров». Эта мысль отчасти успокоила меня. Я пошел веселее. Однако слабая травинка, неожиданно выросшая посреди моего вырубленного и пустынного навек, как я полагал, сада, не давала мне покоя. Когда я поднялся к кафе, на блеклом небе уже зажглись первые звезды. Мертвенно-синие снега висели на вершинах гор. Лишь над розовеющими головами Эльбруса парила пронзительно-оранжевая линза облачка, похожего на летающую тарелку. Серый сидел на лавочке, курил, ждал меня. Ему, конечно, и в голову не могло прийти, что я мог не подняться. «Рад тебя видеть, без петли на шее», — сказал он и взял у меня лыжи.
0: «Посидим», — сказал я.
1: «Да, не тот ты, не тот», — сказал Серый, глядя, как я утираю пот с лица.
0: «А кто тот?» — спросил я.
1: Серый ухмыльнулся, присел рядом. Под его сутулой, гигантской фигурой лавочка слабо скрипнула. «Как дела?» — спросил он.
0: — Нормально.
1: — Семья и школа?
0: Я промолчал.
1: — Ну что, что, не тяни.
0: — Знаешь, бревно, — сказал я, — во флоте есть такая команда. Все вдруг.
1: — Такую команду мы знаем, — печально сказал он, глядя на меня. — Никаких перемен?
0: — Нет.
1: — Ну что же, — сказал Серый, — курс прежний, ход задний. У меня тоже неприятности.
0: «Обштопывают они нас?»
1: «Кто?» — спросил я. «Американы. Я ведь недавно посмотрел ряд их работ по озону».
0: Серый замотал головой, будто в горе. «Боже мой, все занимаются делом, все, кроме меня».
1: В маленькой пристройке кафе, где на нарах жило человек 15, был уже готов крепчайший горячий чай. На электрической плите в огромном армейском баке топился снег. «Светка!» Хозяйка хижины, увидев меня, недовольно сказала. «Явился гусь. Сегодня пролетел мимо меня с какой-то блондинкой, даже не поздоровался. Паша, совести у тебя нет». Я сел за стол. Я был среди своих.

0: читали главы из повести Юрия Висбора «Завтрак с видом на Эльбрус».
1: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радиозвезда». «Сервантес». Фрагмент из романа «Дон Кихот». Читает Ростислав Плят.
1: Дон Кихот обещал в точности исполнить все, что ему советовал хозяин, а затем начал готовиться к ночи, которую ему надлежало провести на обширном скотном дворе в бдении над оружием. Он собрал все свои доспехи, разложил их на водопойном корыте, стоявшем возле колодца, и, взяв копье и щит, с крайне независимым видом стал ходить взад и вперед. И только он начал прогуливаться, как наступила ночь. Хозяин рассказал своим постояльцам о сумасшествии Дон Кихота, о его намерении провести ночь в бдении над оружием и о предстоящей возне с посвящением его в рыцари. Присутствовавшие подивились такому странному виду умственного расстройства и пошли посмотреть на Дон Кихота издали. А Дон Кихот, между тем, то чинно прохаживался, то, опершись на копье, впивался глазами в свои доспехи и долго потом не отводил их. Дело было глухою ночью, однако ясный месяц вполне заменял дневное светило, коим он обязан своим сиянием, так что все движения новоиспеченного рыцаря хорошо видны были зрителям. В это время одному из погонщиков, ночевавших на постоялом дворе, вздумалось напоить мулов, для чего надлежало снять с водопойного корыта доспехи нашего рыцаря. И, едва увидев погонщика, Дон Кихот тотчас же заговорил громким голосом: «Кто б ни был ты, о дерзкий рыцарь, осмеливающийся прикасаться к оружию самого доблестного из всех странствующих рыцарей, какие когда-либо опоясывались мечом, помысли о том, что ты делаешь, и не прикасайся к нему, не то жизнью поплатишься ты за свою продерзость». Погонщик и в ус не дул, а между тем лучше было бы, если бы он дул, по крайности его самого тогда бы не вздули. Он схватил доспехи и постарался зашвырнуть их как можно дальше. Тогда Дон Кихот возвел очи к небу и, по-видимому, обращаясь мысленно к госпоже своей Дульсинеи, сказал: «Помогите мне, госпожа моя, отомстить за оскорбление, впервые нанесенное моему сердцу, вашему верноподданному. Ныне предстоит мне первое испытание. Не лишайте же меня защиты своей и покрова». Продолжая взывать к своей даме, Дон Кихот отложил в сторону щит, обеими руками поднял копье и с такой силой опустил его на голову погонщика, что тот упал замертво. Так что если бы за этим ударом последовал второй, то ему уже незачем было бы обращаться к врачу. Засим Дон Кихот подобрал свои доспехи и, как ни в чем не бывало, снова стал прогуливаться. Малое время спустя другой погонщик, не подозревавший о том, какая участь постигла первого, ибо тот все еще лежал без чувств, вздумал напоить мулов. Но как скоро приблизился он к водопойной колоде и, чтобы освободить место, стал снимать доспехи, Дон Кихот, ни слова не говоря и на сей раз ни у кого не испросив помощи, снова отложил в сторону щит, снова поднял копье и хватил им второго погонщика. На шум сбежались обитатели постоялого двора, в том числе хозяин. Тогда Дон Кихот, одной рукой схватив щит, а другой, придерживая меч, воскликнул: «О, царица красоты, сила и крепость изнемогшего моего сердца! Пора тебе обратить взоры величия своего на преданного тебе рыцаря, на которого столь грозная надвигается опасность!» Тут он ощутил в себе такую решимость, что если бы сюда со всего света набежали погонщики, все равно, казалось ему, не отступил бы он ни на шаг. Товарищи раненых погонщиков, найдя их в столь тяжелом состоянии, принялись издали осыпать Дон Кихота градом камней. Тот, по мере возможности, закрывался щитом, но, не желая оставлять на произвол судьбы свои доспехи, от колоды не отходил. Хозяин кричал на погонщиков и уговаривал их не трогать рыцаря, ведь он же, дескать, предупреждал их, что это сумасшедший, а сумасшедший, хоть бы он всех тут переколотил, взятки гладкие. Но Дон Кихот кричал еще громче. Погонщиков он обозвал изменниками и предателями, а владельца замка за то, что тот допускает, чтобы со странствующими рыцарями так поступали, малодушным и неучтивым кавальеро. Да еще прибавил, что если бы он, Дон Кихот, был посвящен в рыцари, то владелец замка ответил бы ему за свое вероломство. А эту пакостную и гнусную чернь я презираю. Швыряйтесь камнями, подходите ближе, нападайте, делайте со мной все, что хотите. Сейчас вы поплатитесь за свое безрассудство и наглость. В голосе его слышалась столь грозная отвага, что на его недугов напал необоримый страх. И отчасти из страха, отчасти же проникшись доводами хозяина, они перестали бросать в него камни, а он, позволив унести раненых, все так же величественно и невозмутимо принялся охранять доспехи. Хозяину надоели выходки гостя, и чтобы положить им конец, вознамерился он сей же час, пока не стряслось горшей беды, совершить над ним этот треклятый обряд посвящения. Подойдя к нему, он принес извинения в том, что этот подлый народ без его ведома так дерзко с ним обошелся, и обещал строго наказать наглецов. Затем еще раз повторил, что часовни в замке нет, но что теперь всякая необходимость в ней отпала. Насколько ему известен церемониал рыцарства, обряд посвящения состоит в подзатыльнике и в ударе шпагой по спине. Вот, мол, и вся хитрость, а это и среди полю с успехом можно проделать. Что касается бдения над оружием, то с этим уже покончено, потому что бодрствовать полагает всего только 2 часа, а Дон Кихот бодрствует уже более 4. Дон Кихот всему этому поверил. Он объявил, что готов повиноваться, только предлагает как можно скорее совершить обряд, а затем добавил, что когда его, Дон Кихота, посвятят в рыцари, то в случае, если на него снова нападут, он никого здесь не оставит в живых. Впрочем, за кого владелец замка попросит, тех он из уважения к нему пощадит. Перепуганный владелец замка, не будь дурак, тотчас сбегал за книгой, где он записывал, сколько овса и соломы выдано погонщикам, и вместе со слугой, державшим в руке огарок свечи, и 2 девицами легкого поведения, подошел к Дон Кихоту, велел ему преклонить колено, сделал вид, что читает некую священную молитву, и тут же изо всех сил треснул его по затылку. А затем, все еще бормоча себе под нос что-то вроде молитвы, славно огрел рыцаря по спине его же собственным мечом. После этого он велел одной из девиц припоясать этим мечом рыцаря, что та и исполнила, выказав при этом чрезвычайную ловкость и деликатность. В самом деле немало искусства требовалось для того, чтобы во время этой церемонии в любую минуту не лопнуть от смеха. Дон Кихот объявил, что он должен знать, кто оказал ему такое благодеяние, а потому просит ее назвать себя, ибо намерен разделить с нею почести, которые он надеется заслужить доблестную своей дланью. Она же весьма скромно ответила ему, что зовут ее Непоседа, что она дочь сапожника, уроженца Толедо, и что с этих пор, где бы она ни находилась, она всегда готова ему служить и почитать за своего господина. Дон Кихот попросил ее об одном одолжении, а именно из любви к нему прибавить к своей фамилии Донья и впредь именоваться Доньей Непоседою. Она обещала. Тогда другая девица надела на него шпоры, и с ней он повел почти такую же речь, как и с той, что припоясала его мечом. Он спросил, как ее зовут. Она ответила, что ее зовут Ветрагона и что она дочь почтенного мельника. Дон Кихот, предложив ей свои услуги и свое покровительство, попросил и ее присовокупить к своей фамилии Донья и впредь именоваться Доньей Ветрагоною. Дон Кихот не чаял, как дождаться минуты, когда можно будет сесть на коня и отправиться на поиски приключений. И после того, как были закончены все эти доселе невиданные церемонии, совершенные с такой быстротой и поспешностью, он тотчас же оседлал Росинанта, сел верхом и, обняв хозяина, в столь мудреных выражениях изъявил ему свою благодарность за посвящение в рыцари, что передать их нам было бы не под силу. В ответ хозяин, на радостях, что отделался от него, произнес не менее высокопарную, хотя и не столь пространную речь, и, ничего не взяв за ночлег, отпустил его с миром.
0: Мы читали фрагмент из романа Сервантеса «Дон Кихот». Радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Вооруженные силы России продолжают наносить удары по портам и транспортной инфраструктуре Украины, используемой противником, сообщили в Министерстве обороны. Так, высокоточным оружием и дронами поражены объекты в портах Одесса, Южный и Николаев. В Одессе пострадали логистические центры с военными грузами, а в Южном хранилище и резервуары с горючим. В Николаеве два буксира. Также были атакованы «Балкер» и «Сухогруз», которые перевозили военные грузы в порт Черноморск. Российские банки адаптируются к последним санкциям Евросоюза. Сектор обладает запасом прочности, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Она отметила, что регулятор не видит для банковской сферы больших проблем в связи с ограничениями, введенными европейскими странами.
2: Что касается ситуации с затратами на обслуживание госдолга, что оно станет слишком дорогим, нет, мы не считаем, что такая ситуация может возникнуть. Для России такой проблемы не существует, потому что у нас достаточно низкий уровень государственного долга. Это одна из причин, почему государственный долг должен быть под контролем. Мы видим на примере других стран, действительно, с высоким уровнем госдолга, и эти страны рискуют столкнуться с ограничением гибкости для своей макроэкономической политики.
1: Набиуллина добавила, что Банк России не рассматривает меры поддержки для страхового сектора в связи с атаками на склады маркетплейсов. По ее словам, у страховых компаний достаточно ресурсов, чтобы оставаться финансово устойчивыми. Прокуратура Германии утверждает, что диверсию на газопроводах «Северный поток» организовали по приказу Киева, сообщил адвокат обвиняемого Сергея Кузнецова. Его задержали в августе прошлого года в итальянской Римини, а через несколько месяцев передали в Германию. Адвокат также отметил, что Кузнецову предъявили обвинение в военном преступлении, но защита его оспаривает. По данным следствия, Кузнецова и других военных наняли в мае 2022 года для диверсии на «Северных потоках». Итальянские медиа писали, что он был капитаном яхты «Андромеда», на которой перевозили взрывчатку. Дональд Трамп заявил, что его страна не поставляет оружие Украине, отправляет его членам НАТО, которые самостоятельно решают, как им распоряжаться. В МИД России отметили, что это заявление противоречит действиям Вашингтона, который ранее открыто заявлял о прямой военной помощи Киеву на сумму в десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно выступала против поставок вооружений Украине, считая их препятствием на пути к мирному урегулированию. Министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно подчеркивал, что все грузы с оружием для Украины могут стать законной целью для российских военных. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Немецкий барон, русский генерал, монгольский князь, муж китайской принцессы, и все это один человек – Роман Федорович Унгерн Штернберг. Он еще при жизни стал героем бесчисленных мифов и легенд, а после казни в 1921 году породил нескольких самозванцев. До сих пор в разных частях Монголии и Забайкалья ищут таинственные клады барона Унгерна. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Исторический роман Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
5: Горы – место не только притягательное, но и крайне опасное. И несмотря ни на что, люди стремятся покорять снежные вершины. Виталий Михайлович Абалаков был не только легендарным советским альпинистом, но и выдающимся изобретателем снаряжения, которым скалолазы пользуются до сих пор. Одно из самых известных его изобретений – Абалаковская петля. Представьте, вы висите на ледовой стене, и вам нужно создать надежную точку страховки, чтобы спуститься или поднять напарника. Да, Абалакова это было проблемой. Он предложил гениально простое решение. проделать в толще льда два пересекающихся канала, через которые продевается репшнур. Получается надежный ледовый якорь. Этот метод остается золотым стандартом страховки в мире.
4: Ну ты кулибин!
5: Еще одно его изобретение, о котором часто говорят, это френд или камалот. Это устройство можно вставлять в трещины различной ширины. Оно распирает их, обеспечивая надежную точку страховки, без необходимости забивать крюк скальным молотком. Хотя патенты на современные френды принадлежат другим, а Балаков еще в 30-е годы разработал и запатентовал распорный скальный крюк с эксцентриковым механизмом. Нельзя не упомянуть и об Абалаковском рюкзаке. Виталий Михайлович был одним из первых, кто начал использовать наружный каркас, который позволил перенести часть веса с плеч на бедра, значительно облегчив переноску тяжелого груза в длительных походах. Также Абалаков добавил широкий клапан, защищающий содержимое от дождя, плюс боковые карманы. Этот дизайн и стал основой для многих современных туристических рюкзаков.
4: Ну ты кулибин! Удивительное изобретение гениев-самоучек. Радио «Звезда». Книга на ночь.
3: Леонид Юзефович. Главы из романа «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Читает Алексей Богдасаров.
6: Принцесса Елена Павловна. Глава первая. В Даурской конференции Унгерн не участвовал из-за ссоры с Семеновым. Говорили, что между ними встала атаманша Маша, будто бы Семенов крайне остро отреагировал на угрозу выпороть ее, если по дороге из Читы в Харбин она в Даурии во время стоянки поезда выйдет из вагона, чтобы прогуляться по платформе. В любом случае, правда это или нет, разрыв назревал давно. Семенов был недоволен самостоятельностью Унгерна, который не считал нужным согласовывать с ним планы операций против партизан и открыто возмущался царившими в Чите порядками, считая, что там все катится по наклонной плоскости. Коррумпированность семеновского режима уже ни для кого не составляла секрета. Процветало казнократство, фаворитизм дополнялся интригами при атаманском дворе и шапка закидательскими настроениями в сочетании с беспомощностью при решении жизненно важных вопросов. В начале 1919 года Унгерн, передав командование дивизии своему заместителю Шадрину, уехал в Пекин. По его словам, он прожил там 8 месяцев, но чем они были заполнены, неизвестно. Это самый темный период его жизни. Смутно очерчиваются лишь два эпизода, правда, позволяющие представить его тогдашнее времяпровождение. Во-первых, в одном из захваченных красными в Урге писем Унгерна упоминается совместное с Грегори, будущим пекинским агентом барона, и неким Фушаном курение в вагоне. Последнее слово следует писать с заглавной буквы, поскольку имелся в виду не железнодорожный вагон, а расположенный в посольском квартале фешенебельный отель «Вагон Ли». Если Унгерн снимал в нем номер или просто имел возможность там бывать, значит, при всем его бессребреничестве и равнодушии к материальной стороне жизни он в Пекине отнюдь не бедствовал. У людей его положения и его типа деньги на личные нужды есть всегда, хотя они, кажется, не прилагают к этому ни малейших усилий. Такие фигуры неизменно притягивают к себе тех, кто способен конвертировать их статус в валюту. Формально Унгерн оставался начальником азиатской дивизии. На ее счетах в то время лежало 6 миллионов рублей. И пусть даже, как утверждали, он не взял из них ни копейки, в качестве хозяина этой суммы ему нетрудно было получить кредит. Нелюбовь Унгерна к евреям была общеизвестной. Тем не менее, в Пекине могли продолжиться его прежние деловые связи с еврейскими коммерсантами, имевшими долю в даурских реквизициях, как посредники между ним и китайскими фирмами. Одного из них, некоего Рабиновича, он называл своим «другом». Двое других, Мордухович и Габерник, которым он задолжал крупную сумму, после ухода азиатской дивизии в Монголию наложили арест на ее интендантство в Хайларе. Во-вторых, до Харбина докатился слух о погроме, учиненном им в российском посольстве. Оно располагалось на респектабельной Легейшн-стрит и представляло собой роскошную усадьбу с гравийными дорожками среди газонов, изящными скамейками, клумбами, беседками в форме пагод под сенью пальм, туй и кипарисов, теннисным кортом и находившимися в главном здании рабочими кабинетами с прохладной даже в летнюю жару кожаной мебелью. В этом оазисе респектабельного покоя Унгерн устроил не просто скандал, а, как рассказывали, именно погром, вероятно, с матерной руганью, на которую он был великий мастер, и порчей канцелярских принадлежностей. Причину случившегося никто не знал, но, скорее всего, к политике она отношения не имела. Можно допустить недовольство сотрудников посольства поведением Унгерна в публичных местах и бурную реакцию барона на попытки призвать его к порядку. Речь могла идти об инциденте вроде того, что двумя годами раньше имел место в Черновцах, в гостинице «Черный орел». Дальше опять пробел в несколько месяцев, вплоть до 16 августа 1919 года. В этот день Унгерн, нарушив свое же правило, гласившее, что настоящий воин не должен иметь семьи, неожиданно для всех вступил в первый и последний брак. Венчание состоялось в Харбине, в православной церкви. Каким образом это могло произойти, непонятно. Унгерн не изменил религии предков и оставался лютеранином, но невеста перед свадьбой могла принять крещение по православному обряду. Всезнающий словарь прибалтийских дворянских родов именует ее Еленой Павловной. Девичья фамилия не указывается. Ни авторы словаря, ни большинство современников барона ее не знали. Сам он говорил о жене как о китаянке, хотя новоявленная баронесса Унгерн Штернберг была манчжуркой, точнее, манчжурской принцессой, дочерью сановника династической крови, как писала о ней харбинская пресса. Иногда ее называли принцессой Цзи. Очевидно, имя Елена дали ей при крещении, а Павловной она стала по тому же принципу, по которому, скажем, китаец Ван Го становился Иваном Егоровичем. Где и при каких обстоятельствах Унгерн с ней познакомился, точно неизвестно. На этот счет существовало две версии. Первая гласила, что в Пекине он сошелся с китайскими монархистами, а через них с кем-то из членов императорской семьи. После Синьхайской революции родственники Цинов репрессиям не подвергались, но политического веса не имели и вели жизнь частных лиц. Унгерна могли вывести на них знакомые монгольские князья, издавна состоявшие в тесных, а нередко и родственных связях с манчжурской династией. Мог поучаствовать в этом и загадочный Фушан. Впоследствии Унгерн просил его повлиять на монархически настроенных китайских генералов, чтобы те учредили в Пекине хорошую газету, агитируя за реставрацию монархии под скипетром Цинов. Если этот человек обладал такими возможностями, не исключено, что он и выступил в роли свата. По другой версии, барон встретился с будущей женой раньше, чем с ее родителями, и не в Пекине, а в Харбине. Она получила европейское воспитание и была девушкой эмансипированной, о чем говорит история их знакомства. в Харбинском коммерческом училище преподавал китайский язык известный синолог Ипполит Баранов. Как водится, давал он и частные уроки на дому. Елена Павловна была его ученицей. Изучать китайский ей не требовалось, это был ее родной язык. Однако Баранов знал и другие дальневосточные языки, включая маньчжурский. В Поднебесной империи это был официальный язык делопроизводства, но столичные маньчжуры мало пользовались им в быту, а молодое поколение часто и вовсе его не знало. Теперь Елене Павловне захотелось выучить язык предков. После Синьхайской революции, когда маньчжуры из привилегированной касты превратились в изгоев, это могло стать для нее вопросом национального достоинства. Занятия проходили у Баранова на квартире. Здесь же в то время, по приезде из Пекина в Харбин, бывал и Унгерн, бравший у него уроки китайского. Знакомство с красивой 20-летней китаянкой перешло в более близкие отношения, причем инициатива принадлежала не ему, а ей. Они вдвоем посещали кинематографы, заходили в ресторан при гостинице «Модерн». Она была страстно влюблена, и хотя Унгерн вряд ли испытывал сколько-нибудь пылкие ответные чувства, дело кончилось свадьбой. В пользу этой версии говорит то обстоятельство, что родители Елены Павловны жили не в Пекине, а то ли на станции Маньчжурия, то ли в Харбине. Должно быть, ее отец относился к тем членам бесконечно разветвленной императорской фамилии, кто или никогда не покидал свою прародину, или после революции вернулся в те места, откуда их предки 200 с лишним лет назад начали завоевание Китая. Есть известие, что семья невесты принадлежала к влиятельному местному клану. Генерал Чжан Кунью, губернатор пограничной провинции Хэйлуцзян и убежденный монархист, состоял с ней в родстве. Харбинские газеты уверяли, будто в Чите женитьбу Унгерна рассматривают как акт дипломатической важности в смысле китайско-семеновского сближения. Не исключено, что на этой почве состоялось его примирение с атаманом. Во всяком случае, тогда же он вновь принял командование азиатской дивизией. Вся эта матримониальная затея имела еще один аспект. Свергнутая маньчжурская династия оставалась чрезвычайно популярной в Монголии. Тамошние мятежники выступали под лозунгом реставрации цинов. После свадьбы некая депутация, организованная, видимо, Семеновым, от имени князей внутренней Монголии присвоила Унгерну княжеский титул «Вана». По обычаю, право на него давала супруга императорской крови. Отблеск былого величия Поднебесной империи ложился на юную ученицу Баранова, с которой Унгерн запросто ходил в кино или сидел в ресторане. Этой женитьбой он приближался к претендентам на законный императорский трон, писал современник. Едва ли Унгерн вынашивал такую идею, но он верил, что спасение мира должно произойти из Китая после восстановления там маньчжурской династии. Брак с девушкой из семьи цинов открывал перед ним туманные, но заманчивые перспективы участия в этом процессе.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
7: Мы читаем главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил.
6: Глава вторая. Унгерн с юности не проявлял большого интереса к женщинам. И при всех его симпатиях к желтой расе, китаянки и монголки не были исключением. Ни эстлянские родственники барона, ни люди, знавшие его в Забайкалье и Монголии, ничего не сообщают даже о его мимолетных связях, не говоря уж о настоящих любовных романах. Лишь генерал Шильников, рисуя перед колчаковскими следователями картины самоуправства Семенова и его фаворитов, мельком упомянул следующий факт. В 1918 году, будучи комендантом Хайлара, Унгерн не дал прибывшим из Харбина инспекторам провести ревизию в местном управлении КВЖД, потому что начальником там был некто Спичников, а барон жил с сестрой его жены. Все остальные, кто затрагивал эту деликатную тему, сходились на том, что Унгерн почти не знал женщин, что как аристократ в женском обществе он бывал любезен и с представительницами прекрасного пола держал себя по-светски, но при внешних рыцарственных манерах относился к ним с презрением и неприязнью. Люди попроще выражались менее витиевато. Барон терпеть не может баб. Говорили, будто он старался не выдавать своим офицерам разрешения на брак и увеличивал меру взыскания тем, за кого ходатайствовали женщины. Один из полков азиатской дивизии носил имя семиреченского атамана Бориса Анненкова, отличавшегося той же свирепостью и таким же демонстративным женоненавистничеством. Холостяк Анненков запрещал женам своих офицеров не только жить с мужьями, но и квартировать ближе 10 верст от расположения отряда. Свидания супругов допускались строго по расписанию, в специально отведенные дни и в указанном месте. Нарушители сурово наказывались. По словам одного из анненковцев, атаман не любил женатиков, даже в интимных дружеских беседах не говорил о женщинах и смотрел на них как на печальную необходимость, не более. Как уверял генерал Ханжин, в свои 33 года, вплоть до свадьбы, барон был полным девственником. Не исключено, что таковым он остался и в браке. Все, относящееся к сексуальности, проходило у него по разряду низменные инстинкты. По словам близкого к нему офицера азиатской дивизии, Унгерн органически не переваривал эту сторону жизни человека. Возможно, он страдал каким-то дефектом в половой сфере. Есть соблазн предположить, что его планы основать орден военных буддистов, чьи члены давали бы обет безбрачия, связаны со странно высоким голосом Унгерна, удивлявшим собеседников при первой с ним встрече. Казалось, он должен иметь бас или баритон, но не фальцет, как характеризовали тембр его голоса. «Взвизгнул» — вот глагол, который употребляют мемуаристы, рассказывая о вспышках его гнева. Не менее вероятно, что с годами у него просто пропало влечение к женскому телу, не слишком сильное и в ранней молодости. Война, кровь, упоение опасностью, постоянная близость своей и чужой смерти давали такое острое чувство полноты жизни, что по сравнению с ним сексуальные переживания были дешевым эрзацем этого чувства, годящимся лишь для тех, кто не способен к наслаждениям более возвышенным. Женщины причислялись к существам низшего порядка уже по одному тому, что их природой такая сублимация не предусмотрена. Кое-кто из современников приписывал Унгерну гомосексуальные наклонности, хотя прямых свидетельств нет. Речь может идти только о гомосексуальности латентной. Возможно, с ней, а не только с потребностью найти близкую душу, связан процветавший при штабе азиатской дивизии странный фаворитизм. У барона то и дело заводились любимцы, быстро сменявшие один другого. Какой-то офицер неожиданно вызывал его привязанность, а потом столь же внезапно впадал в немилость. Все они обманывали его ожидания, поскольку он даже самому себе не признавался в том, чего от них ждет. Правда, уже в Урге его будто бы очаровала некая архангельская, гражданская жена бывшего оренбургского вице-губернатора Тизенгаузена. Само собой, отношения между ними были чисто платоническими. Тем не менее, Унгерн приревновал ее к своему любимцу, красавцу Исаулу Кучутову, ходившему к ней петь романсы под фортепиано, и под каким-то предлогом засадил его под арест. Не исключено, впрочем, что ревность относилась к самому Кучутову, а вовсе не к Архангельской. С ее мужем барон ладил и не предпринимал никаких попыток от него избавиться. С другой стороны, женофобия не только не противоречила его идеологии, но и получала в ней свое оправдание. Вслед за Ницше он мог бы выстроить тот же ряд презираемых им тварей. Лавочники, христиане, коровы, женщины, англичане и прочие демократы. Неприятие буржуазной европейской цивилизации отзывалось презрением к женщине. Она могла казаться ему олицетворением продажности и лицемерия, позлощенным кумиром, который Запад в гибельном ослеплении вознес на пьедестал, свергнув оттуда воина и героя. В традиционной антиномии Восток-Запад не первый, как обычно, а последний ассоциировался у него с женским началом, породившим химеру революции как апокалиптический вариант плотского соблазна. Победитель дракона, рыцарь и подвижник должен был явиться на противоположном конце Евразии. Глава третья. Что касается западных наций, уже из Урги писал Унгерн генералу Чжан Кунью, падение там общественной морали, включая молодое поколение и женщин самого нежного возраста, всегда повергало меня в ужас. В России картина была еще безнадежнее. Гражданская война разорила тысячи семейных гнезд. Сибирские города наводнены беженцами. Дороговизна и скопление воинских масс приводят к небывалому расцвету проституции. Страх перед будущим и половая распущенность идут рука об руку. Сожительство вне брака тем более никого не шокирует. Сам Колчак открыто живет со своей невенчанной женой Анной Тимиревой. Об этом судачат, но не слишком. Бесчисленные пары, встретившись на дорогах войны и бегства, при всем желании не могут узаконить свои отношения. Согласно печально известной в те годы 207 статье Устава духовных консисторий, право расторгнуть брак имела лишь консистория той епархии, где он был заключен. Большинство епархий оказались под властью Красной Москвы. Беглецы с Урала и из центральных губерний находятся в том же положении, что верховный правитель России. Бракоразводные процессы для них невозможны. Линии фронтов проходят в буквальном смысле через сердце любящих. Новые союзы непрочны и быстротечны, детей никто не хочет. Противозачаточные средства ценятся на вес золота. Офицер, уезжая из Харбина в Забайкалье, везет с собой на продажу два самых дефицитных товара – рыболовные крючки и презервативы. Газетный филейтонист иронизирует. Ницше считал, что брак есть воля двоих к созданию третьего. Современный брак – воля двоих к тому, чтобы третьего ни в коем случае не было. Перед Унгерном эти проблемы не стояли. В плену, отвечая на вопрос о своей семейной жизни, он сказал, что был женат на китаянке, но вскоре отослал ее от себя. Его биограф Князев это подтверждает. Женившись на китайской принцессе, барон уже спустя месяц отправил ее обратно к родителям. Приданного она ему не принесла, напротив, за родство с сынами следовало платить. И Унгерн через доверенное лицо оформил в одном из харбинских банков значительный вклад на имя жены. Прежде чем окончательно перебраться в Харбин, Елена Павловна некоторое время прожила на станции Маньчжурия в 60 верстах от мужа, но не похоже, чтобы он ее часто навещал. Сама она в Даурии не появлялась, никто из унгерновских офицеров ее не видел. Последний раз о ней вспомнили через год после свадьбы. В сентябре 1920 года, сообщала газета «Заря», прибывший в Харбин адъютант барона от его имени вручил давно покинутой Елене Павловне письменное извещение о разводе. Брак был расторгнут по китайской традиции. Мужу достаточно известить жену о своем решении. В то же время развод мог быть эффективным, а сообщения о нем в «Заре» намеренные дезинформацией. Иначе непонятно, зачем Унгерн незадолго перед походом в Монголию отдал свое обручальное кольцо на хранение Кислицыну. Тот сам рассказал об этом, не объясняя причин. Едва ли барону из сентиментальности захотелось сберечь кольцо как реликвию. Просто развод с маньчжурской принцессой был ему не нужен. Этот брак укреплял его авторитет у монголов. «Я женат на маньчжурке», — после взятия Урги писал Унгерн князю Полтавану в настоящем, а не в прошедшем времени. Никакой обузы она для него не представляла, но он готовился к войне с китайцами, и ей не следовало оставаться его официальной женой. Скорее всего, объявление в газете имело целью вывести из-под удара не столько даже саму Елену Павловну, сколько влиятельных членов ее клана, прежде всего генерала Джан Кунью. Унгерн и Семенов рассчитывали на его содействие в борьбе с китайскими республиканцами в Монголии, а он состоял на подозрении у Джан Цзолина и впоследствии был убит по его приказу. Детей от Унгерна у Елены Павловны не было, но в середине 1930-х годов, после выхода книжки Исаула Макеева «Бог войны, барон Унгерн», отрывки из которой напечатали многие эмигрантские газеты, в Париже появился сын ее главного героя. Явление Унгерна-младшего было обставлено в духе легенд о бароне мистики. Юношу сопровождал загадочный латыш в костюме буддийского монаха. Он, должно быть, и привез его из Китая. Обычно такие вояжи предпринимались для сбора пожертвований. Но чем занималась эта колоритная пара, кого посещала и куда потом делась, неизвестно. Спустя 6 десятилетий в Гонконге одно время фигурировал второй сын барона. В 1994 году владивостокская газета «Утро России» писала о нем как о пожилом человеке со слегка европейскими чертами лица, говорящим по-китайски и по-русски. В интервью он охотно делился подробностями личной жизни отца и намекал, что знает место, где тот зарыл золотой клад. Была еще дочь, якобы от первой жены Польки, с которой будто бы Унгерн тайно обвенчался в Петербурге в бытность юнкером Павловского училища. Под Варшавой и сейчас живет его внучка, в чью подлинность верит польский историк и журналист Витольд Михаловский, находящий в ней разительное внешнее сходство с дедом, но более убедительных доказательств их родства не существует.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Леонид Юзефович. Главы из романа «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Читает Алексей Богдасаров.
2: Смерть Фушенги. Новые планы. Глава первая. Эстляндец Александр Грайнер посетил Даурию в 1919 году. Будучи наслышан об эксцентричности земляка, при свидании с ним он, тем не менее, был поражен его позой и костюмом. Передо мной предстала странная картина. Прямо на письменном столе, подобрав под себя ноги, сидел человек с длинными рыжеватыми усами и маленькой острой бородкой, с шелковой монгольской шапочкой на голове и в национальном монгольском платье. На плечах у него были эполеты русского генерала с буквами АС, что означало «атаман Семенов». О манере Унгерна сидеть с ногами на стуле или на столе, как это любят делать подростки, сообщают и другие мемуаристы. Сам он давно не обращал на это внимания, а удивление Грайнера, которого тот не сумел скрыть, приписал своему наряду, сказав со смехом: «Мой костюм кажется вам

это так, но экзотический мундир Унгерна объяснялся еще и тем, что азиатская дивизия считалась кадром вооруженных сил Великой Монголии. В плену, отвечая на вопрос о даурском правительстве, он сказал, что относился к нему отрицательно, а его членов назвал пустыми людьми. Стоявшие за Нейсе Гегеном бурятские интеллигенты-националисты с их намерением на месте империи Чингисхана создать банальную демократию по европейскому образцу, пусть под монархической вывеской, должны были оттолкнуть Унгерна своим наивным западничеством, отлично уживавшимся с азиатской хитростью и безответственностью в практических делах. Апеллируя к великим космополитам Чингисхану и Хубилаю, эти люди стремились к государственности в сугубо этнических границах, не думая о том, какая роль в мировой истории отведена кочевникам и вообще желтой расе. В даурской конференции участвовал князь Полта Ван из Синцзяна, образованный и деятельный выпускник пажеского корпуса в Петербурге, пославший одного сына учиться в Германию, другого в Японию. Но он счел панмонгольскую затею несерьезной. Остальные князья-панмонголисты оказались немногим лучше бурятских идеологов движения. К Семенову они попали за неимением в сфере его влияния более авторитетных фигур, были развращены подачками, тщеславны и бездеятельны. Единственным исключением казался Фушенга, воин и аристократ, но вскоре обнаружилось, что и на него полагаться нельзя. В конце августа 1919 года, когда Унгерн после свадьбы находился в Харбине, Семенов опрометчиво согласился допустить в Даурию пекинскую дипломатическую миссию, состоявшую из китайских чиновников и внутримонгольских князей-коллаборационистов. Они провели официальные переговоры с правительством Нейсе Гегена и секретные с Фушенгой. Первые ни к чему не привели, вторые оказались гораздо результативнее, и через несколько дней после того, как миссия отбыла в освояси, в азиатской дивизии вспыхнул мятеж. Полковник Зубковский, колчаковский агент в Чите, доносил в Омск, что подкупленный китайцами предводитель харачинов, монгольский генерал Фушенга, согласился перебить русских офицеров и разоружить оба туземных полка, но заговор был своевременно раскрыт. Рано утром 3 сентября Фушенгу решили арестовать. Другие считали, что никакого заговора не существовало. Он был выдуман с целью обезглавить харачинов, которые, устав ждать добычи от обещанного похода на Ургу, проявляли признаки непокорности. Третьи объясняли мятеж тем, что харачины давно не получали жалования. Так или иначе, когда явившиеся к Фушенге офицеры предложили ему сдать оружие, он это требование выполнить отказался и вместе с конвоем заперся у себя в доме. После того, как уговоры сдаться ни к чему не привели, бурятские части, окружив дом, пошли на приступ. Фушенга и его конвойные отстреливались из окон. Наступление было отбито с большим уроном для нападавших. Чтобы избежать дальнейших потерь, Шадрин, в то время заменявший Унгерна, приказал придвинуть стоявший на станции бронепоезд «Грозный» и прямой наводкой вести обстрел из орудий. Артиллерийским огнем дом был снесен с лица земли, но Фушенга со своими людьми сумел перебраться в подвал. Едва осаждающие попытались приблизиться к развалинам, оттуда вновь раздались выстрелы. Теперь 76-миллиметровые пушки «Грозного» перенесли огонь на подвалы. Тем временем бурятский полк занял казармы харачинов и приступил к их разоружению. Против ожиданий операция прошла спокойно. Под устрашающий грохот артиллерии монголы легко сдали оружие. Орудийный обстрел продолжался до 3 часов пополудни, потом огонь прекратили. Развалины безмолвствовали. Фушенга и все его товарищи были мертвы. Ближайших к нему 14 монгольских офицеров посадили в поезд и повезли в Читу.
Но, как доносил в Омск колчаковский агент Зубов,

0: Ветковский. В дороге они подавили конвой, завладели оружием конвойных и двумя головными вагонами, заставив машиниста ехать обратно. Прорваться в Китай им, однако, не удалось. В Даурии успели перевести стрелки и загнали поезд в тупик. Оказавшись в западне, монголы отчаянно оборонялись, пока атакующим не удалось захватить паровоз. Вагоны, которыми завладели мятежники, отцепили от состава, подвели под прицел дивизионных батарей и расстреляли из пушек. После этого инцидента правительство Нейсе-Гегена прекратило свою деятельность, а сам он вместе с харачинами и чахарами был отправлен из Даурии в Верхний Удинск. Семенов начал искать другие возможности осуществления панмонгольского проекта. Причины вернуться на старое пепелище у него были.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил.
0: Глава вторая. К осени 1919 года семеновский режим с его карательными экспедициями и порками целых деревень порождает всеобщую ненависть. В партизанском движении участвуют все слои населения, вплоть до купечества и караульских казаков. Одним из таежных отрядов командует родной дядя атамана, известный под кличкой «Дядя Сеня». Семенов контролирует лишь города и узкую полосу вдоль железнодорожной линии Верхнеудинск-Чита-Маньчжурия, но и эта зона уже небезопасна. Редкие и малоэффективные операции против партизан проходят без поддержки японцев. Они объявили о своем нейтралитете. Большая часть японского экспедиционного корпуса эвакуируется в Приморье. Между тем, к западу от Байкала события развиваются стремительно. Успешное поначалу сентябрьское контрнаступление белых армий в районе Тобольска завершается полным провалом. Падение Омска становится вопросом ближайших недель. В этих обстоятельствах Семенов не мог не задуматься о собственном будущем. Роль монгольского главковерха опять начинает представляться ему спасительной и желанной, как то было минувшей зимой, когда он тоже ощутил непрочность своего положения. Полгода назад это было связано с усилением Колчака и его победами, теперь с его поражением. Тогда атаману грозило торжество белых, сейчас их гибель. Сложность состояла в том, что японцы отказались от планов создания Великой Монголии, а без их поддержки атаман был бессилен. Баргу наводнили китайские войска. Единственным заграничным плацдармом и убежищем могла стать Халха, но Богдо Гегэн и его окружение упорно не желали иметь никаких дел ни с даурским правительством, ни с самим Семеновым. Чтобы переломить ситуацию, в октябре 1919 года, незадолго до падения Омска, Семенов командирует в Ургу генерала Левицкого. Этот внучатый племянник поэта Антона Дельвига считался исполнителем самых деликатных его поручений. Левицкий нанес визит министру иностранных дел Монголии, умеренному китаефилу Церендорджу, и, как следовало ожидать, ничего не добился. Китаец по отцу и монгол по матери, он был плебейского происхождения и выдвинулся благодаря собственным талантам. Позднее занимал тот же пост в правительстве Сухэбатора, написал первые на монгольском языке сочинения о международном праве и парламентской демократии. Как заметил большевик Шумяцкий, применительно к Монголии это звучит юмористически, но все же указывает на значительное развитие автора. Наверняка Левицкий прибыл не с пустыми руками, но в таких вопросах деньги уже мало что решают. Богдо Гегэн и его окружение не доверяют Семенову с его ставкой на конкурирующий клан Нейсе Гегена, с его харачинами и чахарами, готовыми грабить всех и вся, с его опорой не на ламство, а на оппозиционных князей, которые в 1911 году пытались вместо Богдо возвести на престол одного из аймачных ханов-чингизидов. сам атаман кажется фигурой в высшей степени подозрительной. Китайские войска уже появились на востоке Халхи, а с запада к ее границам неудержимо катится Красный вал. Ситуация ставит правителей автономной Монголии перед выбором лучшего из трех зол: или подчинение Пекину и мир в обмен на независимость, которая и так-то все больше становится фикцией, или Семенов и возможная война с Китаем, или большевики и полнейшая неизвестность. В Урге склоняются к первому варианту. Он сулит хоть какую-то определенность. Тем более, что прибывший из Пекина правительственный комиссар Чен И демонстрирует уважение к власти Богдо Гегена и не форсирует события, чтобы не вызывать ненужных эксцессов. Его мягкая и умелая политика не оставляет Семенову никаких надежд. Сразу по возвращении Левицкого из Урги атаман назначает его командовать расквартированной в Верхнеудинской кавалерийской дивизией, большую часть которой составляют сосланные сюда Харачины и Чахары во главе с Найсе Гегеном. Это назначение можно объяснить лишь тем, что в скором будущем ему предстоит занять Ургу, организовать государственный переворот и поставить у власти правительство Найсе Гегена, укрепленное местными панмонголистами бурятского происхождения. Левицкий готовится войти в Монголию с севера, Унгерн ведет такие же приготовления в Даурии, чтобы двинуться к монгольской столице с востока, но Семенов колеблется и упускает момент. В Ургу вступают войска китайского генерала Сюй Чуджена из клуба Аньфу. Дипломатичный Чен И обвинен в предательстве интересов Китая и под конвоем отправлен в Пекин. Монгольские министры брошены в тюрьму. Богдо Гегэн вынужден отречься от престола. Внешняя Монголия вновь становится провинцией Китая. Как предлог для ликвидации ее автономии используется угроза панмонгольского движения. В сущности, Семенов спровоцировал китайское вторжение в Халху, как Унгерн позднее спровоцирует вступление в нее советских войск. Через месяц, в январе 1920 года, Левицкий неожиданно уводит свою дивизию из Верхнеудинска на юг в сторону монгольской границы. Похоже, он все-таки получил от Семенова приказ по Кяхтинскому тракту идти на Ургу. Отныне атаман мог рассчитывать на поддержку низложенного Богдо Гегена, ламства и князей, успевших вкусить прелести военной диктатуры во главе с твердолобом Сюй Шудженом. Во всяком случае, Левицкий двигался именно в этом направлении, но дойти не сумел. В 80 верстах южнее Верхнеудинска, на ночлеге вблизи Тамчинского Дацана, Харачины и Чахары напали на спящих русских офицеров и казаков. Было вырезано около сотни человек. Сам Левицкий пропал без вести. Одни утверждали, что он погиб, другие, что в темноте ему удалось бежать. Последнее маловероятно. Его внучка Светлана Андреевна Шерстенникова из Екатеринбурга сообщила мне, что, по словам жившего в Австралии участника этих событий Писарева, Левицкий в ту ночь был убит харачинами. Однако его жена Лидия Ивановна всю жизнь верила, что муж остался жив. В Чите случившееся истолковали как месть за смерть Фушенги, но есть основания думать, что Найсе Гегэн пытался объяснить мятеж своим желанием воспрепятствовать походу русских на Ургу, иначе он не отдался бы на милость китайских властей, давно мечтавших с ним покончить. Монголам позволили поселиться в Кяхтинском Маймачине, отвели им фанзы для постоя, снабдили продовольствием. Через несколько дней Найсе Гегена с 12 его ближайшими соратниками, ламами и офицерами пригласили на торжественный обед, во время которого все они были предательски убиты. Часть харачинов разбежалась, остальных угнали в Халху на казенные работы. Чахаров Найдан Гуна отправили сторожить возделываемые китайцами хлебные поля в районе реки Хары.
1: Мы читали главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн-Штернберг и мир котором он жил.
2: Продолжение завтра в это же время.
3: Радиозвезда благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Айзек Азимов. Рассказ «Который час». Читает Егор Серов.
1: После обеда все закурили сигары, и Холстед сказал: «Во время наших встреч мы неизменно занимались разгадкой преступлений, и не без успеха. Но нам так и не удалось раскрыть ни одного убийства».
2: «Где же мы его возьмем?» – пожал плечами Рубин.
1: «Неужели никто из нас ни разу не сталкивался с загадочным преступлением?» Ответом ему было молчание, которое в конце концов нарушил Марио Гонзало. 3 года назад убили мою сестру. В ее квартиру вломились налетчики, скорее всего, наркоманы. Хотели найти деньги, но, к несчастью, сестра оказалась дома, и ее убили».
2: «Их поймали?» Гонзало болезненно поморщился.
1: «Нет, конечно. Полиция ничего не могла сделать. Такое случается сплошь и рядом». «Наверное, вам тяжело говорить об этом», — промолвил Холстед. «Ничего, я расскажу, что мне известно. Я просыпаюсь ровно в 8 утра. Видимо, у меня внутри есть биологические часы. Неважно, во сколько я лег, неважно, какой день недели, даже в воскресенье, когда мне не надо никуда спешить, я все равно просыпаюсь в то же самое время». Гонзало умолк, погрузившись в раздумья, но затем взял себя в руки и продолжил. «В ту ночь я спал очень плохо. В полночь включил было телевизор, решил посмотреть новости, но тотчас выключил. Ничего хорошего все равно не увидишь. Часов до 4 утра я метался и ворочался, потом забылся, а в 8 встал и, не выспавшийся, поплелся на кухню готовить завтрак. И тут раздался телефонный звонок. 8 утра, в воскресенье. Разумеется, в такое время звонить могли только родственники».
3: «Кто же это решился потревожить вас?» — осведомился Дрейк.
1: «Алекс, муж моей сестры Марджери. Он извинился, что звонит так рано, и спросил, который час». 10:50, ответил я, сверившись с часами. Алекс признался, что поругался с Мардж и хотел бы приехать ко мне. Я разрешил, и спустя 10 минут он уже сидел у меня на кухне, а Мардж осталась дома одна. Видимо, когда налетчики позвонили, она решила, что вернулся Алекс, и, не спрашивая ни о чем, открыла дверь», — подал голос Трамбул. «Ведь замок не взломали?» «Нет». 8 утра — не лучшее время для налета», — заметил Дрейк. «Им безразлично, который час, если нужны наркотики».
2: «И что же произошло дальше?» — спросил Дрейк.
1: «Алекс жаловался на жену, а я убеждал его не принимать все так близко к сердцу. Думал, он успокоится и отправится восвояси. Но тут телефон зазвонил снова. Это были полицейские».
3: «А как они догадались, где Алекс?» — удивленно спросил Холстед.
1: «Они не догадались. Они просто позвонили мне, как ее брату, и сообщили об убийстве. Мы с Алексом поехали опознавать труп. Алекс очень расстроился. Ночью у них с Мардж вышла шумная ссора, соседи могли услышать. Об убийстве жены, как известно, первым делом подозревают мужа. Разумеется, я сообщил полицейским, что Алекс приехал ко мне 9:20, и с тех пор мы не расставались, а убийство совершили в 9 часов.
3: «Откуда такая точность?» — спросил Дрейк.
1: «Соседи слышали шум, потом женский крик. Это произошло в 9 утра. Полиция сняла с Алекса все подозрения, и он тотчас нализался до чертиков. Спустя неделю Алекс бросил работу, все казнил себя за то, что ушел из дома, и в конце концов совсем раскис. Вот и вся история».
2: Снова воцарилось молчание. Наконец Холстед проговорил:
1: «Итак, мы исходим из предположения, что Мардж убили проникнувшие в квартиру наркоманы. А что, если убийца кто-то другой? Что, если и мотив совсем иной?»
2: «И кто же это мог быть?» — недоверчиво спросил Марио.
1: «А вдруг у нее появились враги? Или случай связан с деньгами?» — принялся развивать свою мысль Холстед. Но Марио ответил: «Деньги были, но она их держала в банке, и все отошло Алексу».
2: «А если дело в ревности?» — спросил Эвелин после очередной паузы. «Может, у нее или у Алекса был роман, вот они и поссорились?»
1: «И Алекс убил ее?» — откликнулся Гонзага. «Но у него железное алиби. Во время убийства он находился у меня».
2: «Не обязательно, Алекс. Убийцей мог оказаться любовник Мардж или любовница Алекса. Глупости. А может, ее ненавидел кто-то из соседей», — предположил Трамбл. «Нет, иначе Мардж непременно сказала бы мне». «Давайте спросим Генри», — предложил Трамбл. Слуга Генри изумленно вскинул брови.
1: «Я не следователь», — ответил он.
2: «Вы меня разочаровали, Генри», — с улыбкой сказал Трамбл. «Простите, что задал вам такую задачку», — вмешался Гонзало. Все поднялись и стали расходиться. Гонзало шел последним. Почувствовав легкое прикосновение к плечу, он остановился. «Мистер Гонзало», — проговорил Генри, — «не могли бы вы задержаться?» Когда он устроился у камина, слуга спросил: «Вы сказали, что в ту ночь на воскресенье, в конце апреля, вам не здоровилось, и вы не стали смотреть программу новостей по телевизору?»
1: «Да, я лег в начале первого».
2: «Хотел бы обратить ваше внимание на то обстоятельство, что люди, у которых хорошо отлажены биологические часы, и которые, подобно вам, просыпаются по утрам в одно и то же время, дважды в году совершают ошибку».
1: «Какую же?»
2: «Два раза в год время меняется с летнего на зимнее и наоборот. Летнее время вводят в ночь на последнее воскресенье апреля. Той ночью и убили вашу сестру. Но вы не стали смотреть новости, и никто не напомнил вам, что надо перевести часы. А если бы вы сделали это, то, проснувшись, как всегда, по вашей привычке, ровно в 8, увидели бы, что часы показывают 9.
1: «О, Боже!» — вскричал Гонзало. «Вы правы, а мне и в голову не приходило.
2: Об этом следовало подумать и полицейским, столь поспешно принявшим алиби Алекса. Вы полагаете, что он такое возможно, сэр? Он поссорился с вашей сестрой и убил ее около 9 часов, когда соседи слышали шум. Скорее всего, непредумышленно, впав в панику, Алекс вспомнил о вас, позвонил и спросил, который час. Услышав, что 9:50, он бросился к вам, потому что понял, вы не перевели часы. Если бы вы ответили 9:50, он побежал бы к кому-нибудь другому, кто забыл перевести стрелки. И что же теперь делать, Генри?»
1: «Не знаю, сэр. Сегодня трудно что-либо доказать, ведь прошло 3 года. Подумайте, стоит ли вам идти в полицию и ворошить прошлое?»
2: «Идти в полицию?» — растерянно переспросил Гонзало. «Но ведь это была ваша сестра?» — напомнил Генри.
0: Мы читали рассказ Айзека Азимова «Который час?» Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. За неделю российские войска освободили 8 населенных пунктов в ДНР, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях, сообщили в Министерстве обороны. С 18 по 24 июля были нанесены один массированный и 18 групповых ударов по портовой инфраструктуре Одессы, Черноморска, Южного, Измаила и Николаева. Поражены 27 морских судов. Уничтожены предприятия ВПК в Киеве и Киевской области, а также ряд логистических центров. За неделю средства ПВО сбили более 5000 беспилотников самолетного типа, а силы Черноморского флота уничтожили 7 безэкипажных катеров противника. Общие потери украинских формирований в зонах ответственности российских группировок превысили 10 тысяч боевиков, отметили в оборонном ведомстве. Строительство самого короткого пути между Китаем и Европой ускорит развитие Дальнего Востока. Помощник президента Николай Патрушев обсудил этот масштабный проект с главами приморских регионов во время поездки в Магаданскую область.
2: Дальнейшее развитие портовой инфраструктуры Дальнего Востока будет способствовать укреплению внешнеэкономических связей макрорегиона и реализации его пространственно-логистического потенциала. В Магаданской области, Чукотском автономном округе, в республике Саха.
1: Новый международный транспортный коридор свяжет китайские и российские порты Мохэ и Найба. Он пройдет через Амурскую область и Якутию. Этот маршрут будет в полтора раза быстрее существующих. Ожидается, что он сможет заменить Суэцкий канал и снизить нагрузку на Транссибирскую магистраль. В Анапе готовы к пляжному сезону 97 пляжей. Еще 7 проходят проверку, сообщает официальный канал правительства России в МАКСе. Сейчас устраняют последствия разлива нефти в Керченском проливе. Пляжи Анапы засыпают чистым песком. Всего привезли более 450 тысяч кубометров. Роспотребнадзор следит за ходом работ. Также проверяют Черное море, побережье Краснодарского края и Крыма. Новых разливов нефти не обнаружено, добавили в ведомстве. Юрген Клопп назначен на пост главного тренера сборной Германии по футболу, сообщили в Германском футбольном союзе. Соглашение рассчитано до июля 2030 года. Ранее пост главного тренера Бундестим покинул Юлиан Нагельсман, под руководством которого немцы вышли в 1/16 финала чемпионата мира, но уступили парагвайцам в серии пенальти. Юргену Клоппу 59 лет, его последним клубом был Ливерпуль, с которым он выиграл Лигу чемпионов, стал чемпионом Англии и завоевал ряд других трофеев. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте. Москва. Площадь Гагарина. Эту площадь часто называют парадными воротами, ведущими в центр столицы с юго-запада. От нее лучами расходится улица Косыгина и проспект 60-летия Октября. Внизу, в тоннеле, проложены железнодорожные пути Московского центрального кольца и кольца третьего транспортного. Два дома сталинского ампира с изящными башенками наверху торжественной подковой охватывают площадь с севера. За одним из них зеленеет нескучный сад. Между домами шумит Ленинский проспект. А чуть дальше высоко в небо взметнулась мощная титановая стелла, монумент-памятник первому космонавту Земли Юрию Гагарину.
2: Имя на карте.
1: 14 апреля 1961 года столица бурлила. Встречали Гагарина. Он ехал из аэропорта Внуково в Кремль на доклад. Рабочий день стал праздником. Сотни тысяч ликующих людей вышли на улицу, встречали, кричали «Ура!», пели песни. Сердца переполняли радость и гордость. Они стояли вдоль всего Ленинского проспекта, на площади Калужской заставы, в проездах между домами, на крышах, буквально висели на деревьях и столбах. Над проспектом пролетел вертолет, разбросал листовки с его портретом. Гагарин вместе с женой и Хрущевым ехал в первой открытой машине. Приветливо улыбался, махал рукой. Всего минута. Таким его запомнили люди. Его именем площадь назвали в 1968 году после трагической гибели первого космонавта.
2: Имя на карте.
1: С середины 18 века Москву опоясывал Камер-Калежский вал. Его построили, чтобы не допускать ввоза в столицу контрабандного алкоголя. Мощные земляные стены длиной 37 километров, под стенами глубокий ров, все серьезно. Охраняемые проезды между валами называли заставами, как и площади рядом с ними. На юго-запад из Москвы выезжали через заставу Калужскую. Она была одной из самых известных в столице, самой оживленной. Через нее шумные компании горожан ездили по выходным отдыхать на Воробьевы горы, выезжали многочисленные дачники. Кроме того, именно по этой дороге из Москвы уходила армия Наполеона. Срыли стены только в конце 19 века. Впрочем, трассу Камер-Калежского вала сегодня повторяет третье транспортное кольцо.
2: Имя на карте.
1: Памятник первому космонавту на площади поставили перед Московской Олимпиадой. Титановую блестящую стеллу сначала хотели разместить прямо посредине проезжей части, вместе с макетом спускаемого аппарата у подножья. Но после композицию сдвинули в сторону, чтобы не мешать движению. Гостям Москвы памятник очень понравился. А вот мнение москвичей о нем разделилось. Кто-то был в восторге, а кто-то бурчал.
3: Мужик наверху так руки странно держит, будто у него чемоданы украли.
1: К названию площади и к памятнику жители города давно привыкли. Калужская застава и Гагарин – наша история, которую, к счастью, знают и помнят. Помнят, как песню. В Москве за Калужской заставой, не помню в котором году, с тобой, молодой и кудрявой, гулял я в нескучном саду. Москва. Площадь Гагарина.
2: Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Николаевич Миклухо-Маклай. Главы из книги «Путешествие на Новую Гвинею». Читает Денис Некрасов.
2: Третье посещение берега Маклая. 1883 год. В 1883 году я имел возможность снова посетить берег Маклая, встретив на пути в Австралию, в Батавии, корвет «Скобелев». Узнав от адмирала Копытова, что он намеревается посетить некоторые острова Меланезии и, может быть, зайдет на берег Маклая, я предложил ему взять меня с собою, так как благодаря знанию туземного языка и местных условий островов, куда должен был зайти корвет, я мог быть полезным при плавании и при этом мог бы вновь посетить знакомые места. Должен сказать, что берег Маклая особенно притягивал меня, так как мне хотелось знать, что сталось с моими новогвинейскими друзьями. Адмирал согласился, и я, распорядившись, чтобы мой багаж был отправлен в Австралию, захватил несколько необходимых вещей и перебрался на корвет, который снялся на другое же утро. При заходе в Макасар и Амбоину я попросил адмирала приобрести здесь одного бычка, двух телок и коз местной породы, уже акклиматизировавшихся на Малайском архипелаге, в подарок туземцам берега Маклая. Мое желание было исполнено, и кроме того, на казенные деньги были куплены для подарков туземцам тех островов, куда мы должны были зайти, разные вещи, как то малайские паранги, большие ножи, красная бумажная материя, бусы, небольшие зеркала и тому подобное. Кроме того, мною было приобретено множество семян разного рода. Семена дуриана, мангустана, манго, нескольких видов хлебного дерева, апельсина, лимона, ланзата, кофейного дерева, несколько молодых ананасов и много семян разных других полезных растений и овощей. 12 марта мы подошли к северному берегу Новой Гвинеи. По случаю дождя и густых облаков, скрывавших берег, и вообще вследствие дождливой погоды, адмирал решил не заходить в Доре, а идти прямо к берегу Маклая. 15 марта мы проходили мимо бухты Гумбольдта. На открывшемся перед нами 16 марта острове Вулкана оказался снова действующим вулкан, как и в 1877 году. 17 утром, пройдя пролив Изумруд между Новой Гвинеей и островом Каракар, мы медленно прошли архипелаг довольных людей и в половине шестого вечера бросили якорь в порте Константина. Я съехал на берег на мысок обсервации и, увидев там несколько старых знакомых из Гумбу, сказал им, что я буду завтра утром в Бонгу и что для корвета нужна провизия — свиньи, таро, бананы и тому подобное. Боясь лихорадки, я не рискнул в тот же вечер отправиться в другие деревни и вернулся на корвет. 18 марта адмирал, несколько офицеров и я съехали на берег около деревни Бонгу. Сопровождаемые туземцами, которые, перебивая один другого, обращались ко мне с расспросами, где я буду жить, когда начать строить мне хижину и так далее, мы обошли деревню. Она показалась мне на этот раз как-то меньше и запущеннее, чем в 1876-77 годах. Припомнив расположение деревни, я скоро открыл, что две площадки с окружавшими их хижинами обратились в пустырь. Они заросли травой, а на развалинах хижин рос кустарник. На мои вопросы мне объяснили, что из туземцев, живших в этих хижинах, одни умерли, а другие выселились. Сообразно с моими инструкциями, данными при отъезде в 1877 году, все девушки и молодые женщины были удалены. Оставалось только несколько безобразных старух. Помня также мои советы, туземцы явились не только без оружия, но даже и без малейшего украшения. Вид их поэтому был сегодня довольно мизерный. Дикие, без украшений, лохматые, напоминают одетого в лохмотья европейца. Тем более, что почти вся молодежь отсутствовала. Одни находились в Богатом по случаю происходившего там большого Ая и Муна. Другие, вероятно, были в лесу, охраняя женщин. Мой старый приятель Саул рассказал мне длинную историю о Таму Инглис, вероятно, экспедиция английской шхуны Доув. Затем о приходе в Гарагасе Абадом Маклай, брата Маклая, как они, вероятно, называли Рамильи. Вспомнив, что я еще не видел Туя, я прервал разговор вопросом о нем. «Туй Муэн Сен». «Туй умер», — ответил мне Саул. Я очень жалел о моем старом приятеле. Я вызвал у туземцев Бонгу большое волнение, объявив, что привез им быка, корову, козла и коз. Все повторяли за мною имена этих животных, все хотели их видеть сейчас же. Я объяснил, что для привезенного скота надо построить изгородь, чтобы он не разбежался. Туземцы много говорили, и никто не принимался за дело. Еще раньше я убедился, что если дать туземцам какую-нибудь вещь для общего пользования, а не исключительно одному, то это всегда окажется ошибкой, так как никто не заботится об общей собственности. Однако дать привезенный скот кому-нибудь одному или же раздать по одному животному на несколько лиц казалось мне несправедливым. Сказав, что приведу быка, корову и коз к заходу солнца, я направился к тому месту, где в 1876-77 годах стоял мой дом. Придя туда, я почти не узнал местности. Под большими деревьями, которые некогда окружали мой дом, рос теперь повсюду большой кустарник. Только местами изредка проглядывали между зеленью посаженные мною кокосовые пальмы, бананы и множество дынных деревьев папайи значительной толщины. Вместо широких дорожек, содержавшихся всегда в большой чистоте, около моей хижины оказалось теперь 2-3 тропинки, по которым можно было пробраться только с трудом. Я пошел прямо туда, где прежде стояли оба дома. Между кустами я нашел полдюжины еще стоявших свай. И это было все. Припоминая, с какими хлопотами я строил себе дом, с каким терпением я разводил плантацию, нетрудно верилось, что каких-нибудь 5-6 лет было достаточно, чтобы превратить все в глухой уголок густого леса. Это был пример роскошного плодородия почвы. Времени на размышления, однако, у меня не было. Почему я приказал сопровождавшим меня туземцам расчистить то место, где в 77 году у меня росла кукуруза и где мне показалось, что кустарник был не так част. Я велел выдергивать с корнями небольшие деревца, что при большом числе рабочих рук оказалось вовсе не трудно. Расчищенное место было вскопано матросами, имевшими с собою железные лопаты на пространстве нескольких квадратных сажен. Я послал туземцев за водой, а сам с помощью своего слуги из Амбуины, Яна и обоих матросов, стал рассаживать молодые растения и семена, привезенные из Амбуины. Принесенная в бамбуках вода послужила для поливки вновь посаженных растений. Не посадил я только семян кофе, отдав их Саулу для передачи жителям горных деревень, где для кофейного дерева климат подходит больше, нежели на берегу Маклая. Туземцы, по-видимому, интересовались всей этой процедурой. Я, тем не менее, не был уверен, что мой эксперимент удастся, и даже боялся, чтобы на вновь взрытую землю не явились в тот же день или на другой свиньи и не разрыли новую плантацию. Сделать же достаточно прочную изгородь было невозможно. У меня не было времени, чтобы приглядеть за ее сооружением самому, а туземцы были слишком возбуждены приходом корвета и постройкой у деревни забора для скота. Я отправился лесом по хорошо знакомой тропинке в Гаренду, но та была сильно запущена. Невысокий тогда кустарник вырос теперь в большие деревья.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Николаевича Миклуха-Маклая «Путешествие на Новую Гвинею».
2: Добравшись, наконец, до места, где 6 лет тому назад была расположена деревня Гаренду, я был окончательно поражен ее измененным видом. Вместо значительной деревни остались только 2-3 хижины, все заросло до неузнаваемости. Мне стало почему-то так грустно, что я поспешил выйти к морю и отправиться обратно на корвет. После полдника и короткой сиесты я вернулся на берег и пошел снова в Бонгу. Я чувствовал себя как дома, и мне положительно кажется, что ни к одному уголку земного шара, где мне приходилось жить во время моих странствий, я не чувствую такой привязанности, как к этому берегу Новой Гвинеи. Каждое дерево казалось мне старым знакомым. Когда я пришел в деревню, вокруг меня собралась толпа. Многих знакомых лиц я не мог досчитаться. Многие показались мне совершенно незнакомыми. В мой последний приезд они были еще юношами, а теперь у них самих были дети. Только немногие старики оказались моими старыми приятелями. 2 обстоятельства особенно бросились мне в глаза. Во-первых, мне и всем окружавшим меня казалось, что как будто только вчера, а не 6 лет тому назад, я был в Бонгу в последний раз. Во-вторых, мне показалось странным отсутствие всякой дружественной демонстрации по отношению ко мне со стороны папуасов после моего долгого отсутствия. Подумав немного, я нашел 2-е обстоятельство совершенно понятным, ведь я сам ничем особенным не выражал своего удовольствия при возвращении сюда. Что же мне удивляться, если и папуасы не скачут от радости при виде меня? Были, однако, и такие среди них, которые, прислонясь к моему плечу, всплакнули и, всхлипывая, стали пересчитывать умерших во время моего отсутствия. И этот умер, говорили они, и этот. Всем хотелось, чтобы я по-старому поселился между ними, но на этот раз уже в самой деревне. Хотели также знать, когда я опять вернусь, и что им делать, если Таму Инглис снова появится. Несколько мальчиков, перегоняя друг друга и запыхавшись, прибежали с известием, что Таму Рус с Бульборо Рус, большая русская свинья, приближаются в Кабум Аниборо, в шлюпке очень большой. Все бросились бежать, я тоже последовал за толпой. Действительно, большой баркас шел недалеко от берега. Так как вследствие отлогости берега большому баркасу нельзя было подойти к нему, то офицер, в распоряжении которого находился баркас, скомандовал нескольким матросам, чтобы они, засучив панталоны, соскочили в воду. Большая толпа жителей Бонгу, Гаренду и Гумбу молча стояла вдоль берега, следя за каждым движением людей. 2 из выскочивших матросов держали концы веревок, привязанных к рогам бычка. Из накренившегося на один бок баркаса выскочило молодое животное и, очутившись в воде, направилось сперва вплавь, а затем бегом к берегу, так что матросам было нелегко задерживать его. Бычок побежал вдоль берега и тянул бегущих за ним матросов. Было крайне комично видеть, как около 100 туземцев, которые при виде нового для них животного, казавшегося для них не знающих животных больше дикого кабана, громадным, рассыпались во все стороны. Некоторые даже полезли на деревья, другие бросились в море. За бычком последовала корова, оказавшаяся гораздо смирнее его. За нею появился козел в сопровождении коз. Всех их матросы вели за веревки, привязанные к рогам. Вся эта процессия направилась в деревню, куда я также поспешил, чтобы распорядиться и приказать туземцам помочь матросам. В деревне была сооружена изгородь 15 метров в квадрате для бычка и коровы. С некоторым затруднением матросы заставили их перепрыгнуть через высокий порог изгороди. Калитка была сейчас же заколочена, так как я полагал, что пройдет некоторое время, пока животные привыкнут к своему новому положению. Несколько матросов с баркаса, пришедшие смотреть деревню, наломали в лесу молодых ветвей разных деревьев и бросили их за изгородь. По-видимому, угощение пришлось по вкусу корове, которая тотчас же принялась жевать ветки. Бычок же был очень неспокоен. Он ходил вдоль изгороди, нюхая воздух и как бы ища выхода. Присутствие матросов, которые ухаживали за животными во время переезда из Амбуины, как бы успокаивало их. Рога были освобождены от веревок, и животные, кажется, чувствовали себя спокойнее. Козла и коз, за неимением другого помещения, я предложил туземцам поместить в одну из хижин и сказал, чтобы женщины принесли им завтра молодого унана. Один из матросов заметил, что нужно было бы показать туземцам, каким образом доят коз. Когда спрошенный мною табир был принесен, и матрос стал доить козу, все туземцы сбежались посмотреть на это диво. Возгласам и расспросам не было конца, но никто не отважился попробовать молоко, которое и было выпито матросами. Солнце уже садилось, почему я сказал матросам, что им пора собираться на корвет. Оба матроса, находившиеся за изгородью, должны были перепрыгнуть через забор, так как калитки не было. Я продолжал давать туземцам кое-какие инструкции относительно их поведения в случае прихода белых. В это же время возгласы туземцев заставили меня обратить внимание на поведение бычка. По уходе матросов он стал очень беспокоен, все бегал вдоль изгороди и, как сказали туземцы, хотел сломать забор. Я поспешил на место и увидел, что рогами бычку удалось разворотить в одном месте верхнюю часть забора. Сбегавшиеся туземцы приводили беднягу в ярость. Он снова бросился к забору с нагнутой головой, и еще несколько палок вылетело из изгороди. Не успел я крикнуть одному из туземцев, чтобы он побежал за Таму Рус, как бычок отбежал от забора, ринулся к нему опять, но на этот раз уже с намерением перескочить через него. Это ему удалось, и он, выбравшись на свободу, как бешеный полетел по деревне. Туземцы в ужасе быстро попрятались кто куда. Я остался один и мог видеть, как тёлке удалось тоже перескочить через ограду и побежать стремглав вслед за бычком. Сомневаясь в удаче, я все же скорым шагом пошел по тропинке к морю, где был встречен возвращающимися матросами. Я в двух словах рассказал им, в чем дело. Они отвечали, что, вероятно, удастся загнать бычка обратно за изгородь, так как он очень ручной. Когда мы вернулись в деревню, то оказалось, что бычок и тёлка нашли тропинку, ведущую в лес, почему я послал туземцев в обход, чтобы не допустить бычка зайти слишком далеко. Матросы же должны были, стараясь по возможности не пугать животных, попытаться загнать их обратно в деревню. Не стану распространяться далее. Вся эта история кончилась тем, что попытка вовсе не удалась, так как, завидев людей, бычок стремительно пустился вперед, а туземцы, разумеется, разбежались в разные стороны. За бычком последовала и тёлка, и интересная парочка унеслась на ближайшие холмы. Было уже темно, когда мы вернулись на корвет после постигшей нас неудачи. Я был так утомлен, что, несмотря на большое желание, не мог исполнить обещанного, то есть вернуться ночевать в Бонгу.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Николаевич Миклухо-Маклай. Главы из книги «Путешествие на Новую Гвинею». Читает Денис Некрасов.
2: 19 марта на рассвете корвет «Скобелев» снялся и направился к островку Били-Били. Так как предполагалось сделать съемку порта великого князя Алексея, то для нас было очень важно иметь переводчиков, потому что диалектов жителей архипелага довольных людей несколько, и они мне не знакомы. В Били-Били же я мог рассчитывать найти кого-нибудь из знакомых, которые согласились бы отправиться с нами. Так как глубина в этом месте была достаточно, то корвет направился в пролив между островом Били-Били и материком Новой Гвинеи. Подходя к деревне, мы уменьшили ход и спустили шлюпку, и я направился к деревне. На берегу нас ожидала большая толпа, узнавшая меня и вопившая «О, Маклай, о, Маклай! Эмэме, эаба, гена!» Несколько пирог приблизилось к шлюпке. В одной из них находился Каин, в другой — Марамай и Гассан и несколько других. Чтобы не терять времени на лишние переговоры, я предложил им всем последовать за мною на корвет, обещая дать табаку и гвоздей. Каин перебрался ко мне в шлюпку и стал предлагать всевозможные вопросы, на которые я, разумеется, не мог отвечать за недостатком времени. Очутившись на палубе, туземцы были очень смущены и перепуганы шумом машины и множеством матросов. Они сейчас же стали просить меня отпустить их домой. Сказав Каину и Гассану, что мне их нужно для того, чтобы говорить с людьми острова Сегу, куда идет корвет, я роздал остальным очень щедро то, что им было обещано, то есть табак и гвозди, и отпустил их, задержав Каина, Гассана и Марамая, который сам пожелал отправиться с нами. Когда корвет двинулся, я почти насильно должен был удержать Каина. Гассан же, улучив момент, когда я на него не смотрел, взобрался на полуют и оттуда бросился в море. Проходя мимо островка Урему, где я в 1877 году посадил несколько кокосовых пальм, я имел удовольствие видеть, что они все принялись и росли хорошо. Каин и Марамай, указывая на них, повторяли мое имя, приговаривая: «Нуи Маклай, Монки Маклай, остров Маклая, кокосы Маклая, Новолобе Маклай Урему и на Талятар. Со временем Маклай прибудет в Урему и построит себе дом». Туземцам очень хотелось, чтобы корвет прошел через узкий пролив между островом Грагером и мысом Бейле на материке Новой Гвинеи и таким образом направился к острову Сегу. Адмиралу, однако, это показалось слишком рискованным, почему мы продолжали путь вдоль островов архипелага довольных людей. Мы прошли длинный остров Сегу и увидели пролив между ним и материком, совершенно свободный от всякой опасности. Пройдя пролив, корвет бросил якорь у западного берега острова Сегу. Я отправился с несколькими офицерами на паровом баркасе осмотреть бухты обширного порта великого князя Алексея. При моем возвращении мне было сообщено, что Каин и Марамай последовали примеру Гассана, то есть воспользовались приблизившейся пирогой, которая забрала их из воды, и более не возвращались. Хотя я отчасти извинял страх туземцев, но все-таки был сильно раздосадован их поступком, почему, увидя пирогу с двумя туземцами, я приказал рулевому направиться к ней, почти что силой взял одного из них, другой же бросился в воду. Я отвел моего пленника на корвет, убежденный, что это обстоятельство побудит Каина и Марамая вернуться на корвет. На палубе я начал с того, что убедил знаками, диалект Сегу был для меня незнаком, моего пленника, что его не ожидает никакая опасность, а напротив того, он получит много подарков, из которых многие были вручены ему немедленно. Перед заходом солнца Вид высоких гор с их вершинами, пиками Канта и Шопенгауэра, был великолепен. Двум людям из команды было поручено смотреть за пленником, который, благодаря добродушию матросов, чувствовал себя совершенно спокойно, принимая все, что ему только давали. 20 марта. Я отправился вместе с нашим пленником в деревню Сегу, которая, однако же, оказалась совершенно безлюдной. В одной из покинутых хижин я увидел два круглых щита, несколько горшков с орнаментами вокруг горла и один очень замечательный телум, представлявший мужскую и женскую фигуры. Наш пленник остался на острове и не отходил от шлюпки до нашего отъезда. Он был очень не прочь вернуться обратно на корвет, где все обращались с ним очень хорошо. Встретив на обратном пути к корвету несколько пирог, я стал уговаривать туземцев вернуться в деревню, откуда они выбрались вчера вечером вследствие прихода нашего корвета. Дав им несколько подарков — табаку, красного коленкора и бус — я сказал, чтобы они привезли нам на другое утро кокосовых орехов.

0: 1 марта. До восхода солнца я отправился в деревню Сегу и отпустил шлюпку. Кругом не было видно ни души, но я был убежден, что туземцы скоро покажутся, и не ошибся. Не только мужчины явились ко мне, но от них не отстали и женщины. Каин был между первыми. Очень радостно пожимая мне руку, он сказал, что вчера он потому только сбежал с корвета, что боялся остаться среди тамурус без меня, но что со мною он готов вернуться хоть сейчас и отправиться, куда я пожелаю. Я поймал его на слове и предложил ему отправиться со мною в деревню Бомассия, про которую я только слышал ранее, побывать же там самому мне не удалось. Кроме Каина, я взял с собою еще и моего амбуинца Яна. Часа через полтора мы пришли к деревне, очень похожей на Ерэмпи. Жители ее сперва было бросились бежать, но несколько слов, сказанных Каином, успокоили их. А когда я раздал несколько подарков, вся деревня, как мужчины, так и женщины, сбежалась, чтобы получить от меня что-нибудь. Мужчинам я давал табак и гвозди, женщинам бусы и красную материю, разорванную на длинные полосы. Здесь, как и в Ерэмпи, жители — людоеды. Мне хотелось приобрести несколько черепов, но Каин уверил меня, что мозг обыкновенно варится в самом черепе, а затем, когда все уже съедено, кости выбрасываются в море. Мне предложили купить здесь очень интересный для меня довольно длинный щит, не деревянный, а сплетенный из ротанга. Этот щит был приобретен туземцами от жителей Каркара, остров Дампьер. Мне также удалось приобрести копье, лук и стрелы весьма тщательной работы и этим пополнить коллекцию папуасского оружия. Наконечники стрел в особенности были вырезаны очень искусно, с разными зарубками и засечками. Когда нам подали угощение из вареного таро, я пожелал узнать, имеют ли здешние жители специальные табиры для угощения, на которых бы подавалось исключительно человеческое мясо. Ответ получился отрицательный. Мне сказали, что человеческое мясо варится в обыкновенных горшках и подается тоже в обыкновенных табирах. Так как сегодня меня не угощали мясом, то на этот раз я мог быть уверен, что не ел человеческого мяса. На обратном пути нам пришлось пройти несколько довольно больших и очень хорошо обработанных плантаций. По-видимому, земля здесь особенно плодородна. Мы вернулись на корвет как раз перед сильным ливнем. От адмирала я узнал, что он намеревается сняться на следующий день. 22 марта. Встав до рассвета, отправился на мостик и сделал эскиз гор Мана-Боро-Боро и архипелага довольных людей. Сильный противный ветер помешал нам сняться, почему я отправился на небольшой островок по имени Маласпена, представляющий во многих местах некоторые удобства для причаливания шлюпок. Оттуда я переехал на остров Сегу, отыскал Каина и через него спросил туземцев, которые считают остров Маласпена своим, согласны ли они дать мне этот остров для того, чтобы построить там дом в случае моего возвращения. Все они оказались не только согласны, но даже очень довольны, услышав, что я поселюсь недалеко от них.
1: Мы читали главы из книги Николая Николаевича Миклуха-Маклая «Путешествие на Новую Гвинею».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Герберт Уэллс. Фрагмент из рассказа «Паучья долина». Читает Александр Бурдуков.
1: Они ехали молча. Двое ехали впереди, склонившись над следом, а последний наблюдал за туманом, который полз во всю ширь долины, все ближе и ближе, и он видел, как ветер становится все крепче. Вдали слева он заметил цепь каких-то темных фигур. Может быть, это дикие вепри мчались по долине, но он не сказал об этом ни слова, не упоминал больше и о том, что лошади как-то неспокойны. И вдруг он заметил сперва один, потом другой огромный белый клубок, большой сияющий белый шар, как бы гигантскую головку чертополоха, которая двигалась по ветру поперек их пути. Эти клубки парили высоко в воздухе, то опускались, то снова поднимались, задерживались на момент и снова быстро двигались вперед. Лошади видели это и становились все тревожней. Наступил момент, когда он заметил, что большая часть этих клубков, а их становилось все больше и больше, несется по долине прямо к нему. В этот момент всадники услышали визг. Наперерез им мчался кабан, только на мгновение повернул голову в их сторону и снова побежал вниз по долине. Все три всадника остановились и привстали в седлах, вглядываясь в густеющий туман, надвигавшийся на них. «Если бы не этот чертополох», — начал предводитель. Но большой клубок уже пронесся, качаясь в нескольких ярдах от них. Это не был гладкий шар, это было нечто огромное, мягкое, обволакивающее, прозрачное. Простыня, схваченная за углы. Воздушная медуза, вращавшаяся во время движения и тянувшая за собою длинные колыхающиеся нити и волокна. «Это не чертополох», — проговорил маленький всадник. «Мне не нравится эта штука», — заметил сухощавый.
2: «Проклятие!» — крикнул предводитель. «Весь воздух полон ими!»
1: «Но нас это не остановит!» Инстинктивное чутье, вроде того, которое заставляет стадо оленей вытянуться в линию при приближении к какому-нибудь невиданному предмету, подсказало им повернуть лошадей по ветру, проскакать несколько шагов и уставиться в надвигающееся на них множество плывущих клубков. Клубки эти двигались с какой-то плавной быстротой, поднимаясь и опускаясь бесшумно, приникая к земле и вновь взлетая, все одновременно с какой-то спокойной и сознательной уверенностью. Справа и слева от всадников неслись передовые этой странной армии. При виде одного из них, который катился по земле, вдруг теряя свою форму и лениво развертываясь в цепкие длинные полосы и ленты, три лошади вдруг испугались, заплясали на месте. Предводителя всадников внезапно охватило безрассудное нетерпение. Он стал осыпать проклятиями эти движущиеся клубки.
2: «Вперед!» — крикнул он. «Вперед! При чем тут все это? Как они могут нам помешать? Обратно, по следам!»
1: Натянув удила, он стал осыпать ругательствами свою лошадь. Затем громко со злостью крикнул.
2: «Я вам говорю, я все-таки пойду по этому следу! Где же? Где след?»
1: Он осадил уздой горцующую лошадь и стал искать следы в траве. Длинная липкая нить пристала к его лицу, и какая-то серая нить обвелась вокруг его руки, которую он держал по воде. Что-то огромное, многоногое побежало по его шее вниз. Он поднял голову и увидел, что один из этих серых клубков как будто стоит над ним на якоре и хлопает развивающимися концами, как хлопает парус при повороте лодки, но только бесшумно. Откинув голову, он со своим навыком опытного наездника некоторое время сдерживал горцующую лошадь. Затем чья-то сабля плашмя скользнула по его спине, сверкнул клинок над головой и рассек колеблющийся баллон паутины. И вся масса поднялась бесшумно, прояснилась и растаяла. «Пауки!» — прозвучал

0: сухощавого. Эти клубки наполнены огромными пауками. Взгляните! Человек с серебряной уздечкой безмолвно глядел вслед уплывавшим клубкам. А теперь сюда. Предводитель посмотрел вниз на красную раздавленную тварь. Наполовину уничтоженная, она все еще шевелила теряющими силу ногами. Затем сухощавый обратил внимание на то, что на них спускается новый клубок, и выхватил свою саблю. Там впереди, в долине, теперь как будто стоял туманный берег, разодранный в клочья. Он сделал попытку ориентироваться. «Скачите за ним!» — крикнул маленький всадник. «Скачите вниз по долине!» То, что затем случилось, подобно замешательству в сражении. Всадник с серебряной уздечкой видел маленького всадника, который проскакал мимо, и, бешено отбиваясь от воображаемых паутин, видел, как он столкнулся с лошадью сухощавого и опрокинул ее вместе с всадником наземь. Его собственная лошадь проскакала шагов 10 вперед, прежде чем он успел справиться с нею. Затем он взглянул вверх, чтобы избежать воображаемых опасностей, и опять назад, и там увидел лошадь, упавшую на землю, а рядом стоял сухощавый и рубил саблей трепетавшую там серую массу, которая лилась потоком и обволакивала их обоих. И паутинные клубки, похожие на головки чертополоха на пустыре, в ветреный июльский день, быстро надвигались густой массой. Маленький всадник сошел с лошади, но не решался дать ей волю. Он старался оттащить барахтающееся животное одной рукой, в то время как другой бесцельно рубил в воздухе. Щупальца второго серого клубка запутались, и эта вторая серая масса тоже потихоньку осела. Предводитель стиснул зубы, крепче сжал поводья, опустил голову и пришпорил свою лошадь. Лошадь, лежавшая на земле, перевернулась, на боках у нее была кровь и какие-то движущиеся тени. Сухощавый внезапно бросил ее и побежал по направлению к своему хозяину. Так бежал шагов 10. Ноги у него были стянуты и спутаны серым, и он бесцельно размахивал саблей. Серые ленты веяли следом за ним. Тонкое серое покрывало было у него на лице. Левой рукой он колотил что-то такое, что сидело на его теле, затем вдруг покачнулся и упал. Сделал было усилие, чтобы встать, снова упал и вдруг завыл. Хозяин его видел огромных пауков и над собой, и внизу на земле. Когда ему удалось, наконец, заставить свою лошадь подойти к этому стонущему серому существу, которое барахталось в судорожной борьбе, послышался топот копыт, и маленький человек, верхом, безоружный, лежа животом на белой лошади и вцепившись в ее гриву, ураганом пронесся мимо. И опять липкая сеть серых летучих волокон мазнула по лицу предводителя. Везде, кругом и вверху, эти бесшумно плывущие клубки описывали круги все ближе и ближе к нему. Впоследствии, до самого дня своей смерти, он не мог решить, как все это случилось. Сам ли он повернул свою лошадь, или она по собственному почину пошла следом за другой лошадью? Достаточно только сказать, что в следующую минуту он уже скакал в галоп по долине, ожесточенно крутя саблей над головой. Ветер все усиливался, и воздушные суда пауков, воздушные узлы и воздушные полотнища, казалось, мчались за ним, как будто сознательно его преследуя. Топ-топ-тук-тук, скакал человек с серебряной уздечкой, не думая о том, куда скачет, скакал с испуганным лицом, с саблей наготове. А в сотни ярдов, с хвостом из порванной паутины, тянувшейся за ним, скакал маленький человек на белой лошади, все еще не вполне твердо сидя в седле. Камыши склонялись перед ним, дул свежий и сильный ветер. Над его плечом хозяин видел эти паутинные клубки, догоняющие его. Он был поглощен одной мыслью — спастись от пауков, и поэтому только когда его лошадь уже присела для прыжка, он заметил, что впереди овраг. Он растерялся, перегнулся вперед на шею лошади, снова сел в седло, но уже было поздно. Хотя, растерявшись, он и не сумел перескочить овраг, но он все же не забыл, как надо падать. и вновь был истинным всадником в воздухе на лету. Он отделался ушибом плеча, а его лошадь покатилась, судорожно брыкая ногами, потом лежала внизу, не шевелясь. Сабля его воткнулась концом в твердую почву и переломилась пополам, как будто фортуна разжаловала его из своих рыцарей. А отскочивший конец сабли пролетел на какой-нибудь дюйм от его лица. Через минуту он уже был на ногах и, затаив дыхание, смотрел на паутинные клубки, которые мчались на него. На мгновение его осенила мысль — бежать. Но он вспомнил об овраге и остановился. Он отскочил в сторону, чтобы увернуться от этого плывущего по ветру ужаса, а затем стал быстро карабкаться по крутым откосам, стараясь держаться той стороны, где не было ветра. Тут, на берегу высохшей речонки, он мог скрючиться и в безопасности следить за этими странными серыми клубками, которые все плыли и плыли, а когда ветер затихнет, можно будет бежать отсюда. И он долго лежал, согнувшись, следя за этими странными серыми лохмотьями, тянувшими свои волокна по узкой полосе неба. Один из отставших пауков упал в лощину рядом с ним. Поперек, от одной ноги паука до конца другой, было не меньше фута, а тело его было с половину ладони. Поглядев некоторое время на чудовищную быстроту, с которой паук искал добычи и отскакивал, человек подставил ему сломанную саблю. «Пусть-ка укусит!» А затем поднял свой каблук с подковой и раздавил его в лепешку. При этом он выругался и долго смотрел вверх и под ноги себе, нет ли еще пауков. Когда, наконец, он уверился, что весь рой пауков не может упасть сюда, он поискал удобного места, сел, погрузился в раздумье и, по своему обыкновению, начал хрустеть пальцами и кусать ногти. Появление спутника на белой лошади вывело его из этого состояния. Еще задолго до того, как он его увидел, он знал о его приближении по топоту копыт. И вот теперь появилась жалкая фигура маленького человека, все еще со шлейфом из белой паутины, тянувшимся за ним. Они встретились молча. Маленький человек был утомлен и пристыжен до состояния безнадежной горечи. Он очутился лицом к лицу с присевшим на корточки хозяином. Того передернуло под взглядом своего слуги. «Ну», — наконец произнес он, уже без всякой претензии на прежний свой повелительный тон, «вы его бросили?» Моя лошадь совсем взбесилась. «Я знаю, и моя тоже». Он мрачно засмеялся в лицо хозяину. «Я же говорю, моя лошадь взбесилась», — сказал человек, у которого когда-то была серебряная уздечка. «Оба мы трусы», — сказал маленький человек. А тот опять похрустел пальцами некоторое время, пристально глядя на маленького человека. «Не называйте меня трусом», — произнес он наконец. «Вы трус, как и я сам. Быть может, и трус. Есть какой-то предел, за которым всякий человек может и должен испытывать страх. И это я познал, наконец, но не в такой степени, как вы. Вот тут-то и можно установить различие. Никогда мне даже не снилось, чтобы вы могли покинуть его. Ведь он спас вам жизнь за 2 минуты перед тем. Но почему, собственно, вы являетесь нашим повелителем?» Хозяин снова захрустел суставами пальцев, и лицо его было мрачно. «Ни один человек еще не называл меня трусом», — сказал он. «Лучше сломанная сабля, чем совсем никакой. Нельзя требовать от одной загнанной белой лошади, чтобы она тащила 2 человек целых 4 дня. Я ненавижу белых лошадей, но на этот раз делу не поможешь. Вы начинаете понимать меня? Пользуясь тем, что видели и вообразили себе, вы, похоже, собираетесь запятнать мою репутацию. Люди, подобные вам, свергают королей. Впрочем, вы никогда мне не нравились». «О, хозяин!» — произнес маленький человек. «Нет», — сказал хозяин. «Нет». Он резко поднялся при первом же движении маленького человека. Мгновение они мерили друг друга глазами. Над ними плыли клубки пауков. Быстро осыпались камешки, затем топот бегущих ног, крик отчаяния. удар.
1: Мы читали фрагмент из рассказа Герберта Уэллса «Паучья долина».

0: слушаете «Радио Звезда». Человек и время.
1: Вы замечали, как медленно тянется время, когда ждешь автобус, врача или важный звонок? Кажется, будто минуты превращаются в часы. Почему же так происходит? Во-первых, дело во внимании. Когда мы ждем, мы сосредоточены именно на часах. Смотрим на цифры, считаем секунды. А чем больше мы сфокусированы на времени, тем медленнее оно ползет. Во-вторых, играет роль отсутствие активности. В ожидании мы часто бездействуем. Мозг воспринимает пустоту как растяжение. Когда мы заняты делом, время летит незаметно. Когда скучаем, еле тащится. Есть и эмоциональный фактор. Волнение, тревога, нетерпение усиливают ощущение длительности. Особенно если ждем чего-то важного или нежелательного. Тогда каждая минута кажется вечностью. Недаром говорят, ожидание хуже самого неприятного события.
0: Человек и время.
1: Интересно, что ожидание в компании воспринимается легче. Разговор, шутка, совместные переживания, и время начинает ускоряться. Поэтому говорят, в хорошей компании минуты летят. Психологи советуют, если нужно переждать, отвлекитесь. Почитайте книгу, послушайте музыку, понаблюдайте за людьми вокруг. Это переключает внимание и ускоряет субъективное течение времени. А еще ожидание учит терпению. Оно напоминает, что не все в жизни находится под нашим контролем. Иногда нужно просто быть, дышать и ждать. В паузе может родиться мысль, идея, решение. Время ожидания отнюдь не пустота, а пространство для внутренней работы.
0: Человек и время.
2: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин посетил Иркутский авиазавод, сообщила Объединенная авиастроительная корпорация. Президент ознакомился с производством первых 18 серийных самолетов МС-21. Кроме того, Владимиру Путину впервые показали модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М. Президенту рассказали, что самолет оснащен новейшими бортовыми системами, которые превращают его в эффективное легкое боевое воздушное судно, способное бороться с наземными и воздушными целями в любых погодных условиях. Российские войска нанесли серию ударов по полигону под Киевом, где проходила демонстрация дронов украинского и зарубежного производства, сообщили в Министерстве обороны. На объекте присутствовали ведущие разработчики и производители беспилотников, а также представители командования сил беспилотных систем ВСУ и спецслужб Украины, которые планировали и осуществляли атаки на российскую территорию. В ходе ударов российские военные использовали высокоточное оружие и беспилотники, способные поразить любую цель как в Киеве, так и на всей территории Украины, добавили в оборонном ведомстве. Центробанк снизил ключевую ставку до 14% годовых. Кроме того, регулятор пересмотрел прогнозные оценки мировых цен на нефть и снизил их на $5 за баррель, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
2: Мировые цены на нефть остаются волатильными и сильно реагируют на геополитические события. Развитие ситуации показывает, что в случае урегулирования конфликта на Ближнем Востоке премия за геополитическую неопределенность может достаточно быстро выйти из нефтяных цен, и они вернутся к тем уровням, которые фундаментально обоснованы с точки зрения баланса на мировом рынке нефти.
1: При этом Эльвира Набиуллина подчеркнула, что влияние цены на нефть на макроэкономические параметры России ограничено. Как отметили в ведомстве, оценка показателей устойчивой инфляции остается в диапазоне от 4 до 5% на год. Следственный комитет России расследует масштабное уголовное дело о применении киевским режимом запрещенных методов ведения войны. Об этом сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин в преддверии дня сотрудника органов следствия. Он отметил, что завершено расследование дела о геноциде, в котором обвиняются более 40 украинских политиков и военных. Обвинения предъявлены заочно. Их действия привели к гибели и ранениям тысяч мирных жителей, добавил глава Следственного комитета. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Федор Михайлович Достоевский. Главы из романа «Идиот». Читает Александр Васильев.
3: «Что всего более облегчает мне мою задачу, — начал Афанасий Иванович, — это непременная обязанность рассказать никак не иначе, как самый дурной поступок всей моей жизни. В таком случае, разумеется, не может быть колебаний. Совесть и память, сердце тотчас же подскажут, что именно надо рассказывать». Сознаюсь с горечью, в числе моих бесчисленных, может быть, легкомысленных и ветреных поступков жизни моей, есть один, впечатление которого даже слишком тяжело залегло в моей памяти. Случилось тому назад лет около 20. Я заехал тогда в деревню к Платону Ордынцеву. Он только что выбран был предводителем и приехал с молодою женою провести зимние праздники. Тут как раз подошло и рождение Анфисы Алексеевны, и начались два бала. К тому времени был в ужасной моде, и только что прогремел в высшем свете прелестный роман Дюма Фиса «Дама с камелиями». Поэма, которой, по моему мнению, не суждено ни умереть, ни состариться. В провинции все дамы были восхищены до восторга, те, которые, по крайней мере, прочитали. Прелесть рассказа, оригинальность, постановки главного лица, этот заманчивый мир, разобранный до тонкости, И, наконец, все эти очаровательные подробности, рассыпанные в книге, насчет, например, обстоятельств употребления букетов белых и розовых камелий по очереди. Одним словом, все эти прелестные детали и все это вместе произвели почти потрясение. Цветы камелии вошли в необыкновенную моду. Все требовали камелий, все их искали. Я вас спрошу, много ли можно достать камелий в уезде, когда все их для балов спрашивают, хотя бы балов и немного было? Петя Варховский изнывал тогда, бедняжка, по Анфисе Алексеевне. Право не знаю, было ли у них что-нибудь, то есть, я хочу сказать, могла ли у него быть хоть какая-нибудь серьезная надежда. Бедный с ума сходил, чтобы достать камелий к вечеру на бал для Анфисы Алексеевны. Графиня Соцкая из Петербурга, губернаторша гостья, и Софья Беспалова, как известно стало, приедут, наверное, с букетами, с белыми. Анфисе Алексеевне захотелось для некоторого особого эффекту красных. Бедного Платона чуть не загоняли. Известно, муж поручился, что букет достанет, и что же? Накануне перехватила Мытищева, Катерина Александровна, страшная соперница Анфисы Алексеевны во всем, на ножах с ней была. Разумеется, истерика, обморок, Платон пропал. Понятно, что если бы Пете промыслить где-нибудь в эту интересную минуту букет, то дела его могли бы очень сильно подвинуться. Благодарность женщины в таких случаях безгранична. Но дело невозможное, и говорить тут нечего. Вдруг сталкиваюсь с ним уже в 11 вечера, накануне дня рождения и бала, у Марьи Петровны Зубковой, соседки Ордынцева, сияет. «Что с тобой? Нашел! Эврика!» «Ну, брат, удивил же ты меня, где, как?» «В Якшайске. Городишко такой там есть, всего в 20 верстах, и не наш уезд. Трипалов там купец есть, бородачий богач, живет со старухой женой, и вместо детей одни канарейки. Пристрастились оба к цветам, у него есть камелии. Помилую, да это неверно, ну как не даст? Стану на колени и буду в ногах валяться до тех пор, пока даст, без того не уеду». «Когда едешь-то? Завтра, чем свет, в 5 часов. Ну, с Богом!» И так я, знаете, рад за него. Возвращаюсь к Ордынцеву, наконец уж 2-й час, а мне все это, знаете, мерещится. Хотел уже спать ложиться, вдруг преоригинальная мысль. Пробираюсь немедленно в кухню, бужу Савелия Кучера, 15 целковых ему, подай лошадей в 30 минут. Через 30 минут, разумеется, возок у ворот». У Анфисы Алексеевны, сказали мне, мигрень, жар и бред. Сажусь и еду. В 5 часу я в Якшайске, на постоялом дворе. Переждал до рассвета, и только до рассвета, в 7 часу у Трипалова. Так и так, есть камелии. Батюшка, отец родной, помоги, спаси, в ноги поклонюсь. Старик вижу, высокий, седой, суровый, страшный старик. Ни-ни, никак, не согласен. Я бух ему в ноги, так-таки и растянулся. «Что вы, батюшка, что вы, отец?» — испугался даже. «Да ведь тут жизнь человеческая!» — кричу я ему. «Да берите-ка ли так, с Богом!» Нарезал же я тут красных камелий, чудо, прелесть, целая оранжерейка у него маленькая. Вздыхает старик, вынимаю 100 рублей. «Нет уж вы, батюшка, обижать меня таким манером не извольте!» «А коли так, говорю, почтенный, благоволите эти 100 рублей в здешнюю больницу для улучшения содержания и пищи». «Вот это, — говорит батюшка, — дело другое и доброе, и алогородное, и богоугодное, за здравие ваше и подам». И понравился мне, знаете, этот русский старик, так сказать, коренной русак, исконный. В восторге от удачи тотчас же в обратный путь. Воротились окольными, чтобы не встретиться с Петей. Как приехал, так и посылаю букет к пробуждению Анфисы Алексеевны. Можете себе представить восторг, благодарность, слезы благодарности? Платон, вчера еще убитый и мертвый Платон, рыдает у меня на груди. Увы, все мужья таковы с сотворения законного брака. Ничего не смею прибавить, но только дела бедного Пети с этим эпизодом рухнули окончательно. Я сперва думал, что он зарежет меня, как узнает. Даже уж приготовился встретить. Но случилось то, чему бы я даже и не поверил. В обморок, к вечеру бред, и к утру горячка, рыдает, как ребенок, в конвульсиях. Через месяц только что выздоровел, на Кавказ отпросился. Роман решительный вышел. Кончил тем, что в Крыму убит. Тогда еще брат его, Степан Варховский, полком командовал, отличился. Признаюсь, меня даже много лет потом угрызение совести мучило. Для чего, зачем я так поразил его? И добро бы я сам был влюблен тогда, а то ведь простая шалость из-за простого волокитства, не более. И не перебей я у него этот букет, кто знает. Жил бы человек до сих пор, был бы счастлив, имел бы успехи, и в голову бы не пришло ему под турку идти. Афанасий Иванович примолк с тем же солидным достоинством, с которым и приступал к рассказу. Заметили, что у Настасьи Филипповны как-то особенно засверкали глаза, и даже губы вздрогнули, когда Афанасий Иванович кончил. Все с любопытством поглядывали на них обоих. «Надули, Фердыщенко, вот так надули! Нет, вот это уж так надули!» — вскричал плачевным голосом Фердыщенко, понимая, что можно и должно вставить словцо. «А вам кто велел дело не понимать? Вот и учитесь у умных людей!» — отрезала ему чуть не торжествующая Дарья Алексеевна, старинная и верная приятельница и сообщница Тоцкого. «Вы правы, Афанасий Иванович, пятижо прискучное, и надо поскорей кончить», — небрежно вымолвила Настасья Филипповна. «Расскажу сама, что обещала, и давайте все в карты играть». «Но обещанный анекдот прежде всего», — жаром одобрил генерал. «Князь!» — резко и неожиданно обратилась к нему вдруг Настасья Филипповна. «Вот здесь старые мои друзья. Генерал да Афанасий Иванович. Все меня замуж выдать хотят». «Скажите мне, как вы думаете, выходить мне замуж или нет? Как скажете, так и сделаю». Афанасий Иванович побледнел. Генерал остолбенел. Все уставили глаза и протянули головы. Ганя застыл на месте. «За кого?» — спросил князь с замирающим голосом. «За Гаврилу Ардалионовича Иволгина», — продолжала Настасья Филипповна по-прежнему резко, твердо и четко. Прошло несколько секунд молчания. Князь как будто силился и не мог выговорить. Точно ужасная тяжесть давила ему грудь. «Нет, не выходите», — прошептал он наконец и с усилием перевел дух. «Так тому и быть, Гаврила Ардалионович», — властно и как бы торжественно обратилась она к нему. «Вы слышали, как решил князь? Ну так в том и мой ответ». И пусть это дело кончено раз навсегда. «Настасья Филипповна», — дрожащим голосом проговорил Афанасий Иванович. «Настасья Филипповна», — убеждающим, но встревоженным голосом произнес генерал. Все зашевелились и затревожились. «Что вы, господа», — продолжала она, как бы с удивлением вглядываясь в гостей, «что вы так всполохнулись, и какие у вас у всех лица?» «Но вспомните, Настасья Филипповна», — запинаясь, пробормотал Тоцкий, «вы дали обещание, вполне добровольное, и могли бы отчасти и пощадить. Я затрудняюсь и, конечно, смущен, но, одним словом, теперь в такую минуту и при людях, и все это так, кончить таким же пятижо — дело серьезное, дело чести и сердца, от которого зависит, не понимаю вас, Афанасий Иванович». «Вы действительно совсем сбиваетесь. Во-первых, что такое «при людях»? Разве мы не в прекрасной интимной компании? И почему пятижо? Я действительно хотела рассказать свой анекдот, но вот и рассказала. Нехорош разве? И почему вы говорите, что несерьезно? Разве это несерьезно? Вы слышали, я сказала князю, как скажете, так и будет. Сказал бы «да»? Я бы тотчас же дала согласие, но он сказал «нет», и я отказала. Тут вся моя жизнь на одном волоске висела. Чего серьезнее? «Но князь, почему тут князь? И что такое, наконец, князь?» — пробормотал генерал, почти уж не в силах сдерживать свое негодование на такой обидный даже авторитет князя. «А князь для меня то, что я в него впервого, во всю мою жизнь...» как в истинно преданного человека поверила. Он в меня с одного взгляда поверил, и я ему верю».
4: «Мне остается только отблагодарить Настасью Филипповну за чрезвычайную деликатность, с которой она со мной поступила», — проговорил, наконец, дрожащим голосом и скривившимися губами бледный Ганя. «Это, конечно, так тому и следовало, но князь в этом деле до 75 тысяч добирается, что ли?» — оборвала вдруг Настасья Филипповна. «Вы это хотели сказать? Не запирайтесь, вы непременно это хотели сказать. Афанасий Иванович, я и забыла прибавить, вы эти 75 тысяч возьмите себе и знайте, что я вас отпускаю на волю даром. Довольно, надо ж и вам вздохнуть. 9 лет и 3 месяца. Завтра по-новому. А сегодня я именинница и сама по себе. В первый раз в целой жизни. Генерал, возьмите и вы ваш жемчуг, подарите супруге. Вот он. А с завтрашнего дня я совсем из квартиры съезжаю. И уже больше не будет вечеров, господа». Сказав это, она вдруг встала, как будто желая уйти. «Настасья Филипповна, Настасья Филипповна!» послышалось со всех сторон. Все заволновались, все встали с мест, все окружили ее. Все с беспокойством слушали эти порывистые, лихорадочные, исступленные слова. Все ощущали какой-то беспорядок. Никто не мог добиться толку, никто не мог ничего понять. В это мгновение раздался вдруг звонкий, сильный удар колокольчика, точь-в-точь, как давеча в Ганечкину квартиру. «А-а-а, вот и развязка, наконец-то! 11:30!» — вскричала Настасья Филипповна. «Прошу вас садиться, господа, это развязка!» Сказав это, она села сама. Странный смех трепетал на губах ее. Она сидела молча в лихорадочном ожидании и смотрела на дверь. «Рогожин и 100 тысяч, сомнений нет», — пробормотал про себя Птицын.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот».
3: Глава 15. Вошла горничная Катя, сильно испуганная. «Там бог знает что, Настасья Филипповна, 10 человек ввалились, и все хмельные-с. Сюда просятся, говорят, что Рогожин, и что вы сами знаете». «Правда, Катя, впусти их всех тотчас же». «Неужто всех-с, Настасья Филипповна? Совсем ведь безобразная страсть». «Всех, всех впусти, Катя, не бойся, всех до одного. А то и без тебя войдут. Вон уж как шумят, точно давеча». «Господа, вы, может быть, обижаетесь?» — обратилась она к гостям, — «что я такую компанию при вас принимаю. Я очень сожалею и прощения прошу, но так надо. А мне очень, очень бы желалось, чтобы вы все согласились быть при этой развязке моими свидетелями. Хотя, впрочем, как вам угодно». Гости продолжали изумляться, шептаться и переглядываться. Но стало совершенно ясно, что все это было рассчитано и устроено заранее, и что Настасью Филипповну, хоть она и, конечно, с ума сошла, теперь не собьешь. Всех мучило ужасное любопытство. При том же и пугаться-то очень было некому. Дам было только 2, Дарья Алексеевна, барыня бойкая и видавшая всякие виды, и которую трудно было сконфузить, и прекрасная, но молчаливая незнакомка. Но молчаливая незнакомка вряд ли что и понять могла. Это была приезжая немка, и русского языка ничего не знала. Кроме того, кажется, была столько же глупа, сколько и прекрасна. Она была в нове, и уже принято было приглашать ее на известные вечера в пышнейшем костюме, причесанную как на выставку, и сажать как прелестную картинку для того, чтобы скрасить вечер. Точно так, как иные добывают для своих вечеров у знакомых на один раз картину, вазу, статую или экран. Что же касается мужчин, то Птицын, например, был приятель с Рогожиным, Фердыщенко был как рыба в воде, Ганечка все еще в себя прийти не мог, но хоть смутно, а неудержимо сам ощущал горячечную потребность достоять до конца у своего позорного столба. Старичок-учитель, мало понимавший, в чем дело, чуть не плакал и буквально дрожал от страха, заметив какую-то необыкновенную тревогу кругом и в Настасье Филипповне, которую обожал как свою внучку, но он скорее бы умер, чем ее в такую минуту покинул. Что же касается Афанасия Ивановича, то, конечно, он себя компрометировать в таких приключениях не мог, но он слишком был заинтересован в деле, хотя бы и принимавшем такой сумасшедший оборот. Да и Настасья Филипповна выронила на его счет 2-3 словечка таких, что уехать никак нельзя было, не разъяснив окончательно дело. Он решился досидеть до конца и уже совершенно замолчать и оставаться лишь наблюдателем, что, конечно, и требовалось его достоинством. Один лишь генерал Япончин, только что сейчас пред этим разобиженный таким бесцеремонным и смешным возвратом ему подарка, конечно, еще более мог теперь обидеться всеми этими необыкновенными эксцентричностями или, например, появлением Рогожина. Да и человек, как он, и без того уже слишком снизошел, решившись сесть рядом с Птицыным и Фердыщенком. Но что могла сделать сила страсти, то могло быть, наконец, побеждено чувством обязанности, ощущением долга, чина и значения, и вообще уважением к себе. Так что Рогожин с компанией, во всяком случае, в присутствии его превосходительства, был невозможен. «Ах, генерал!» — перебила его тотчас же Настасья Филипповна, только что он обратился к ней с заявлением. «Я и забыла, но будьте уверены, что о вас я предвидела. Если уж вам так обидно, то я не настаиваю и вас не удерживаю, хотя бы мне очень желалось именно вас при себе теперь видеть. Во всяком случае, очень благодарю вас за ваше знакомство и лестное внимание, но если вы боитесь...»
4: «Позвольте, Настасья Филипповна», — вскричал генерал в припадке рыцарского великодушия. «Кому вы говорите? Да я из преданности одной останусь теперь подле вас. И если, например, есть какая опасность... К тому же я, признаюсь, любопытствую чрезмерно. Я только насчет того хотел, что они испортят ковры и, пожалуй, разобьют что-нибудь. Да и не надо бы их совсем, по-моему, Настасья Филипповна. Сам Рогожин!» — провозгласил Фердыщенко. «Как вы думаете, Афанасий Иванович?» — наскоро успел шепнуть ему генерал. «Не сошла ли она с ума? То есть без аллегории, а настоящим медицинским манером, а? Я вам говорил, что она и всегда к этому наклонна была», — лукаво отшепнулся Афанасий Иванович. «И к тому же лихорадка».
3: Компания Рогожина была почти в том же самом составе, как и давеча утром. Прибавился только какой-то беспутный старичишка, в свое время бывший редактором какой-то забулдыжной обличительной газетки, и про которого шел анекдот, что он заложил и пропил свои вставные на золоте зубы. И один отставной подпоручик, решительный соперник и конкурент по ремеслу и по назначению утрешнему господину с кулаками, и совершенно никому из рогожинцев неизвестный, но подобранный на улице на солнечной стороне Невского проспекта, где он останавливал прохожих и слогом Марлинского просил вспоможения, под коварным предлогом, что он сам по 15 целковых давал в свое время просителям. Оба конкурента тотчас же отнеслись друг к другу враждебно. Давешний господин с кулаками после приема в компанию просителя считал себя даже обиженным и, будучи молчалив от природы, только рычал иногда, как медведь, и с глубоким презрением смотрел на заискивание и заигрывание с ним просителя, оказавшегося человеком светским и политичным. С виду подпоручик обещал брать в деле более ловкостью и изворотливостью, чем силой, да и ростом был пониже кулачного господина. Деликатно, не вступая в явный спор, но ужасно хвастаясь, он несколько раз уже намекнул о преимуществах английского бокса. Одним словом, оказался чистейшим западником. Кулачный господин при слове «бокс» только презрительно и обидчиво улыбался. Из своей стороны, не удостоивая соперника явного прения, показывал иногда молча, как бы невзначай, или, лучше сказать, выдвигал иногда на вид одну совершенно национальную вещь. Огромный кулак, жилистый, узловатый, обросший каким-то рыжим пухом. И всем становилось ясно, что если эта глубоко национальная вещь опустится без промаху на предмет, то действительно только мокренько станет. В высшей степени готовых опять-таки никого из них не было, как и давеча, вследствие стараний самого Рогожина, имевшего целый день в виду свой визит к Настасье Филипповне. Сам же он почти совсем успел отрезвиться, но зато чуть не одурел от всех вынесенных им впечатлений в этот безобразный и ни на что не похожий день из всей его жизни. Одно только оставалось у него постоянно в виду, в памяти и в сердце, каждую минуту, в каждое мгновение. Для этого одного он провел все время, с 5 часов пополудни вплоть до 11, в бесконечной тоске и тревоге, возясь с киндерами и бискупами, которые тоже чуть с ума не сошли, мечась, как угорелые по его надобности. И однако все-таки 100 000 ходячими деньгами, о которых мимолетно, насмешливо и совершенно неясно намекнула Настасья Филипповна, успели составиться. За проценты, о которых даже сам бискуп из стыдливости разговаривал с киндером не вслух, а только шепотом. Как и давеча, Рогожин выступал впереди всех. Остальные подвигались за ним, хотя и с полным сознанием своих преимуществ, но все-таки несколько труся. Главное, и бог знает отчего, трусили они Настасьи Филипповны. Одни из них даже думали, что всех их немедленно спустят с лестницы. Из думавших так был, между прочим, и Щеголь, и победитель сердец Залежев. Но другие, и преимущественно кулачный господин, хотя и не вслух, но в сердце своем, относились к Настасье Филипповне с глубочайшим презрением и даже с ненавистью, и шли к ней как на осаду. Но великолепное убранство первых 2 комнат, неслыханные и невиданные ими вещи, редкая мебель, картины, огромная статуя Венеры — все это произвело на них неотразимое впечатление почтения и чуть ли даже не страха. Это не помешало, конечно, им всем мало-помалу и с нахальным любопытством, несмотря на страх, протесниться вслед за Рогожиным в гостиную. Но когда кулачный господин, проситель и некоторые другие заметили в числе гостей генерала Япончина, то в первое мгновение до того были обескуражены, что стали даже понемногу ретироваться обратно в другую комнату. Один только Лебедев был из числа наиболее ободренных и убежденных и выступал почти рядом с Рогожиным, постигая, что в самом деле значит 1 400 000 чистыми деньгами и 100 000 теперь, сейчас же, в руках. Надо, впрочем, заметить, что все они, не исключая даже знатока Лебедева, несколько сбивались в познании границ и пределов своего могущества. И в самом ли деле им теперь все дозволено или нет? Лебедев в иные минуты готов был поклясться, что все, но в другие минуты ощущал беспокойную потребность припомнить про себя, на всякий случай, некоторые и преимущественно ободрительные и успокоительные статейки свода законов.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Федор Михайлович Достоевский. Главы из романа «Идиот». Читает Александр Васильев.
2: На самого Рогожина гостиная Настасьи Филипповны произвела обратное впечатление, чем на всех его спутников. Только что приподнялась портьера, и он увидал Настасью Филипповну, все остальное перестало для него существовать, как и давеча утром, даже могущественнее, чем давеча утром. Он побледнел и на мгновение остановился. Угадать можно было, что сердце его билось ужасно. Робко и потерянно смотрел он несколько секунд, не отводя глаз на Настасью Филипповну. Вдруг, как бы потеряв весь рассудок и чуть не шатаясь, подошел он к столу, дорогой наткнулся на стул Птицына и наступил своими грязными сапожищами на кружевную отделку великолепного голубого платья молчаливой красавицы-немки. Не извинился и не заметил. Подойдя к столу, он положил на него один странный предмет, с которым и вступил в гостиную, держа его пред собой в обеих руках. Это была большая пачка бумаги. Вершка 3 в высоту и вершка 4 в длину, крепко и плотно завернутая в биржевые ведомости и обвязанная туго-натуго со всех сторон и два раза накрест бечевкой, вроде тех, которыми обвязывают сахарные головы. Затем встал, ни слова не говоря и опустив руки, как бы ожидая своего приговора. Костюм его был совершенно давешний, кроме совсем нового шелкового шарфа на шее, ярко-зеленого с красным, с огромной бриллиантовой булавкой, изображавшую жука, и массивного бриллиантового перстня на грязном пальце правой руки. Лебедев до стола не дошел, шага на три. Остальные, как сказано было, понемногу набирались в гостиную. Катя и Паша, горничные Настасьи Филипповны, тоже прибежали глядеть из-за приподнятых портьер с глубоким изумлением и страхом. «Что это такое?» — спросила Настасья Филипповна пристально и любопытно, оглядев Рогожина и указывая глазами на предмет. «Сто тысяч», — ответил тот почти шепотом. «А, сдержал таки слово. Каков? Садитесь, пожалуйста, вот тут, вот на этот стул. Я вам потом скажу что-нибудь. Кто с вами? Вся давешняя компания? Ну, пусть войдут и сядут. Вон там на диване можно. Вот еще диван. Вон там два кресла. Что же они, не хотят, что ли?» Действительно, некоторые положительно сконфузились, отретировались и уселись ждать в другой комнате. Но иные остались и расселись по приглашению, но только подальше от стола, больше по углам. Одни все еще желая несколько стушеваться, другие, чем дольше, тем больше, и как-то неестественно быстро ободряясь. Рогожин уселся тоже на показанный ему стул, но сидел недолго, он скоро встал и уже больше не садился. Мало-помалу он стал различать и оглядывать гостей. Увидев Ганю, он ядовито улыбнулся и прошептал про себя: «Вишь!» На генерала и на Афанасия Ивановича он взглянул без смущения и даже без особенного любопытства. Но когда заметил подле Настасьи Филипповны князя, то долго не мог оторваться от него в чрезвычайном удивлении и как бы не в силах дать себе в этой встрече отчет. Можно было подозревать, что минутами он был в настоящем бреду. Кроме всех потрясений этого дня, он всю прошедшую ночь провел в вагоне и уже почти двое суток не спал. «Это, господа, 100 тысяч», — сказала Настасья Филипповна, обращаясь ко всем с каким-то лихорадочно нетерпеливым вызовом. «Вот в этой грязной пачке». Давеча вот он закричал, как сумасшедший, что привезет мне вечером 100 тысяч. И я все ждала его. Это он торговал меня. Начал с 18 тысяч, потом вдруг скакнул на 40, а потом вот эти 100. Сдержал таки слово. Фу, какой он бледный. Это давеча все у Ганечки было. Я приехала к его мамаше с визитом в мое будущее семейство. А там его сестра крикнула мне в глаза: «Неужели эту бесстыжую отсюда не выгонят?» А Ганечке, брату, в лицо плюнула. С характером девушка. «Настасья Филипповна», — укорительно произнес генерал. он начинал несколько понимать дело по-своему. «Что такое, генерал, неприлично, что ли? Да полно форсить-то, что я в театре-то французском, в ложе, как неприступная добродетель билетажная сидела, да всех, кто за мною гонялся 5 лет, как дикая бегала и как гордая невинность смотрела, так ведь это все дурь меня доехала. Вот перед вами же пришел да положил 100 000 на стол после 5 лет невинности, и уж, наверное, у них там тройки стоят и меня ждут». «Во 100 000 меня оценил. Ганечка, я вижу, ты на меня до сих пор еще сердишься. Да неужто ты меня в свою семью вести хотел? Меня-то, Рогожинскую. Князь что сказал давеча?» «Я не то сказал, что вы Рогожинская. Вы не Рогожинская», — дрожащим голосом выговорил князь. «Настасья Филипповна, полно, матушка, полно, голубушка!» — не стерпела вдруг Дарья Алексеевна. «Уж коли тебе так тяжело от них стало, так что смотреть-то на них? И неужели ты с этаким отправиться хочешь? Хошь и за 100 000!» «Правда, 100 000, вишь ведь? А ты 100 000 ты возьми, а его прогони. Вот как с ними надо делать. Эх, я бы на твоем месте их всех...» «Что в самом-то деле?» Дарья Алексеевна даже в гнев вошла. Это была женщина добрая и весьма впечатлительная. «Не сердитесь, Дарья Алексеевна», — усмехнулась ей Настасья Филипповна. «Ведь я ему не сердясь говорила. Попрекнула, что ли, я его? Я и впрямь понять не могу, как на меня эта дурь нашла, что я в честную семью хотела войти. Видела я его мать-то. Руку у ней поцеловала. А что я давеча издевалась у тебя, Ганечка, так это я нарочно хотела сама в последний раз посмотреть». «Да чего ты сам можешь дойти? Ну, удивил же ты меня, право. Многого я ждала, а этого нет. Да неужто ты меня взять мог, зная, что вот он мне такой жемчуг дарит, чуть не накануне твоей свадьбы, а я беру? А Рогожин-то? Ведь он в твоем доме при твоей матери и сестре меня торговал. А ты вот все-таки после того свататься приехал». «Да чуть сестру не привез! Да неужто же правду про тебя Рогожин сказал, что ты за 3 целковых на Васильевский остров ползком доползешь?» «Да ползет!» — проговорил вдруг Рогожин тихо, но с видом величайшего убеждения. «И добавил.

деньги, что они словно одурели. Сам ребенок, а уж лезет в ростовщики. А то намотает на бритву шелку, закрепит, да тихонько сзади и зарежет приятеля, как барана, как я читала недавно. Ну, бесстыдник же ты, я бесстыжая, а ты того хуже. Я про такого букетника уж и не говорю. Вы ли это, Настасья Филипповна? Всплеснул руками генерал в истинной горести. Вы такая деликатная, с такими тонкими мыслями, и вот, какой язык, какой слог! Я теперь в хмелю, генерал, засмеялась вдруг Настасья Филипповна. Я гулять хочу. Сегодня мой день, мой табельный день, мой высокосный день. Я давно поджидала. Дарья Алексеевна, видишь ты вот этого букетника, вот этого господина с камелиями? Вот он сидит да смеется на вас. Я не смеюсь, Настасья Филипповна, я только с величайшим вниманием слушаю, с достоинством отпарировал Тоцкий. Ну вот, за что я его мучила целые 5 лет и от себя не отпускала? Стоило ли того? Он просто таков, каким должен быть. Еще он меня виноватую пред собой сочтет. Воспитание ведь дал, как графиню содержал. Денег-то сколько ушло. Честного мужа мне приискал еще там, а здесь Ганечку. И что б ты думала? Я с ним эти 5 лет не жила. А деньги-то с него брала и думала, что права. Совсем ведь я с толку сбила себя. Ты вот говоришь, 100 000 возьми да и прогони, коли мерзко. Оно правда, что мерзко. Я бы и замуж давно могла выйти, да и не то, что за Ганечку. Да ведь очень уж тоже мерзко. И за что я моих 5 лет в этой злобе потеряла? А веришь или нет, я 4 года тому назад временем думала, не выйти ли мне уж и впрямь за моего Афанасия Ивановича. Я тогда это со злости думала. Мало ли что у меня тогда в голове перебывало. А ведь право заставило, сам напрашивался, веришь или нет. Правда, он лгал. Да ведь падок уж очень выдержать не может. Да потом, слава богу, подумала. Стоит он такой злости. И так мне мерзко стало тогда вдруг на него, что если б и сам присватался, не пошла бы. И целые это 5 лет я так форсила. Нет уж, лучше на улицу, где мне и следует быть. Или разгуляться с Рогожиным, или завтра же в прачки пойти. Потому что ведь на мне ничего своего. Уйду, все ему брошу, последнюю тряпку оставлю, а без всего меня кто возьмет? Спроси-ка вот Ганю, возьмет ли? Да меня и Фердыщенко не возьмет. Фердыщенко, может быть, не возьмет, Настасья Филипповна, я человек откровенный, перебил Фердыщенко, зато князь возьмет. Вы вот сидите да плачетесь, а вы взгляните-ка на князя, я уж давно наблюдаю. Настасья Филипповна с любопытством обернулась к князю. «Правда?» — спросила она. «Правда?» — прошептал князь. «Возьмете, как есть, без ничего». «Возьму, Настасья Филипповна». «Вот и новый анекдот», — пробормотал генерал. «Ожидать было можно». Князь скорбным, строгим и проницающим взглядом смотрел в лицо, продолжавшее его оглядывать Настасьи Филипповны. «Вот еще нашелся», — сказала она вдруг, обращаясь опять к Дарье Алексеевне. «А ведь впрямь от доброго сердца, я его знаю. Благодетеля нашла». «А, впрочем, правду, может, про него говорят, что того. Чем жить-то будешь, коли уж так влюблен, что Рогожинскую берешь за себя-то, за князя-то? Я вас честную беру, Настасья Филипповна, а не Рогожинскую», — сказал князь. «Это я-то честная? Вы? Ну, это там, из романов. Это, князь голубчик, старые бредни, а нынче свет поумнел, и все это вздор. Да и куда тебе жениться? За тобой, за самим еще няньку нужно». Князь встал и дрожащим робким голосом, но в то же время с видом глубоко убежденного человека, произнес. «Я ничего не знаю, Настасья Филипповна, я ничего не видел, вы правы, но я сочту, что вы мне, а не я сделаю честь. Я ничто, а вы страдали, и из такого ада чистое вышли, а это много. К чему же вы стыдитесь, да с Рогожиным ехать хотите? Это лихорадка. Вы господину Тоцкому 70 000 отдали и говорите, что все, что здесь есть, все бросите». Этого никто здесь не сделает. Я вас, Настасья.

0: Филипповна, люблю. Я умру за вас, Настасья Филипповна. Я никому не позволю про вас слово сказать, Настасья Филипповна. Если мы будем бедны, я работать буду, Настасья Филипповна». При последних словах послышалось хихиканье Фердыщенко, Лебедева, и даже генерал про себя как-то крякнул с большим неудовольствием. Птицын и Тоцкий не могли не улыбнуться, но сдержались. Остальные просто разинули рты от удивления. «Но мы, может быть, будем не бедны, а очень богаты, Настасья Филипповна», продолжал князь тем же робким голосом. «Я, впрочем, не знаю, наверное, и жаль, что до сих пор еще узнать ничего не мог в целый день, но я получил в Швейцарии письмо из Москвы от одного господина, Саласкина, и он меня уведомляет, что я будто бы могу получить очень большое наследство. Вот это письмо». Князь действительно вынул из кармана письмо. «Да он уж не бредит ли?» — пробормотал генерал. «Сумасшедший дом настоящий». На мгновение последовало некоторое молчание. «Вы, кажется, сказали князь, что письмо к вам от Саласкина?» — спросил Птицын. «Это очень известный в своем кругу человек. Это очень известный ходок по делам. И если действительно он вас уведомляет, то вполне можете верить. К счастью, я руку знаю, потому что недавно дело имел. Если бы вы дали мне взглянуть, может быть, мог бы вам что-нибудь и сказать». Князь молча, дрожащей рукою, протянул ему письмо. «Да что такое, что такое?» — спохватился генерал, смотря на всех как полоумный. «Да неужто наследство?» Все устремили взгляды на Птицына, читавшего письмо. Общее любопытство получило новый и чрезвычайный толчок. Фердыщенку не сиделось. Рогожин смотрел в недоумении и в ужасном беспокойстве переводил взгляды то на князя, то на Птицына. Дарья Алексеевна в ожидании была как на иголках. Даже Лебедев не утерпел, вышел из своего угла и, согнувшись в три погибели, стал заглядывать в письмо через плечо Птицына с видом человека, опасающегося, что ему сейчас дадут за это колотушку.
1: Мы читали главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Андре Моруа. Фрагмент из романа «Три Дюма». Читает Егор Серов.
1: За всю историю французской литературы ни один писатель не был столь плодовит, как Дюма в период с 1845 по 1855 год. Без передышки обрушивает он на газеты и журналы романы в 8-10 томов каждый. Перед нами проходит вся история Франции. За тремя мушкетерами следует 20 лет спустя, за которыми потянется Виконт де Бражелон. Другая трилогия «Королева Марго», «Графиня де Монсоро», 45, выводит на сцену Валуа. В «Королеве Марго» повествуется о борьбе между Генрихом Наварским и Екатериной Медичи. В «Графине де Монсоро» увлекательно рассказывается о царствовании Генриха III. В 45 Диана де Монсоро мстит герцогу Анжуйскому за смерть своего любовника Бюсси д'Амбуаза. Одновременно в другой серии романов «Ожерелье королевы», «Шевалье де Мезон Руж», «Жозеф Бальзамо», «Анж Питу», «Графини де Шарни» Дюма описывает закат и падение французской монархии. Можно с полным основанием говорить об историческом империализме Дюма. Он еще с молоду замыслил объединить в своей писательской державе всю историю. «Мечты мои не имеют границ», — говорил сам Дюма. «Я всегда желаю невозможного. Как я осуществляю свои стремления? Работая, как никто никогда не работал, отказывая себе во всем, часто даже во сне». Вот откуда эта цифра 5 или 6 сотен томов, потрясающая читателя. Среди этой гигантской продукции мало неудач. К его романам обращается в часы досуга весь мир. Никто не читал всех произведений Дюма. Прочесть их так же невозможно, как написать. Но весь земной шар читал Дюма. Если еще существует, говорили в 1850 году, на каком-нибудь необитаемом острове Робинзон Крузо, он наверняка сейчас читает «Трех мушкетеров». Следует добавить, что и весь мир, и сама Франция знакомились с французской историей по романам Дюма. История эта не во всем верна, зато она далеко не во всем не верна и всегда полна самого захватывающего драматизма. Заставляет ли Дюма думать? Редко. Мечтать? Никогда. Лихорадочно переворачивать страницы? Всегда. Успех рождает множество врагов. Дюма продолжал раздражать своим краснобайством, бахвальством, орденами и неуважением к законам республики, изящной словесности. Казалось оскорбительным, что один единственный писатель захватил все подвалы во всех газетах. Казалось непорядочным, что он содержит целый ряд анонимных соавторов. Фелисьена Мальфиля, обычно сотрудничавшего с Жорж Санд, Поля Мериса, Огюста Вакери, обычно сотрудничавшего с Гюго, Жерара де Нерваля, Анри Эскироса и, конечно же, Огюста Макке. Человек, заставляющий работать на себя «негров», в кавычках, никогда не вызывает ни уважения, ни симпатии. Такое сотрудничество следует хотя бы облечь в какую-то приличную форму. Сент-Бёв, например, никогда не смог бы завершить свой гигантский труд без помощи секретарей. Но в отличие от Дюма, Сент-Бёв сам уважал свой сан и заставлял других его уважать. Его помощники казались не рабами или эксплуатируемыми, а служками, помогающими священнику при отправлении обряда. А о Дюма все думали, и совершенно напрасно, что он покупает на 250 франков рукописей с тем, чтобы перепродать их за 10 тысяч. Говорили, что Дюма, создав в начале своей карьеры фабрику пьес, присоединил к ней предприятие по производству романов. Во времена Нельской башни история с Гайарде вызвала много толков. Затем появилась статья Гарне де Кассаньяка, пробудившая подозрения публики. А в 1843 году некий молодой эрудит Луи де Ломини, которому его почтенные труды не принесли славы, опубликовал «Галерею знаменитых современников», написанную никчемным человеком. Он жаловался на этот, цитирую, «чудовищный колокол, который заглушает звон его маленького бубенчика». Он извергал громы и молнии против этой литературной фабрики. Сент-Бёв заклеймил коммерческую литературу, Ламини писал: «Пораженный постыдной заразой индустриализма, этой язвой нашего века, господин Дюма, это можно и даже должно сказать, видно телом и душой отдался культу золотого тельца. На афише какого только театра, пусть самого жалкого, в какой только ловчонке, торгующей литературной бакалеей, не красуется его имя. Физически невозможно, чтобы господин Дюма написал или продиктовал все, что появляется под его именем». В 1845 году памфлетист Эжен де Мерекур, настоящее имя которого было Жан-Батист Жако, опубликовал брошюру «Фабрика романов. Торговый дом Александр Дюма и Ко», наделавшую много шума. Не безинтересно отметить, что прежде чем напасть на Дюма, Мерекур готов был работать на него и предлагал ему сюжет романа, из которого могло бы выйти замечательное произведение. Так что этот праведник был сам не без греха, и если б только мог, охотно принял бы участие в этом предприятии. Потерпев неудачу, он сразу же обратился в общество литераторов с протестом против такого положения дел, при котором писатели, как он говорил, не имеют возможности заработать себе на жизнь. Когда ему и там отказали, он написал письмо Эмилю Жерардену, издателю «La Presse», в котором требовал закрыть двери перед беззастенчивым торгашом Александром Дюма и открыть их перед талантливыми молодыми писателями, читай Эженом де Мерекуром. Жерарден ответил, что его подписчики хотят читать Дюма, и он будет печатать Дюма. Тогда Мерекур решил написать и опубликовать «Торговый дом Александр Дюма и Ко». По всей видимости, он был неплохо информирован. Некоторые соавторы Дюма, которым казалось, что их услуги недостаточно ценят, а их таланты не получают законного признания, делились с Мерекуром своими обидами. Он разобрал все произведения Дюма, драму за драмой, роман за романом, и обнародовал имена тех, кого называл подлинными авторами. Адольфа де Левена, Анисе Буржуа, Гайарде, Жерара де Нерваля, Теофиля Готье, Поля Мериса и, прежде всего, Агюста Макке. Нападки эти, возможно, и достигли бы своей цели, если б Мерекур обладал чувством меры. Но он обнаружил свою недобросовестность, осыпая Дюма самыми гнусными оскорблениями. «Поскребите труды господина Дюма», — писал разбушевавшийся Мерекур, — «и вы обнаружите дикаря. На завтрак он вытаскивает из тлеющих углей горячую картошку и пожирает ее прямо с кожурой. Он домогается почестей. Он вербует перебежчиков из рядов интеллигенции, продажных литераторов, которые унижают себя, работая как негры под свист плетки надсмотрщика мулата». Мерекур нападал даже на частную жизнь Дюма. Он издевался над Идой Ферье, маркизой де ля Паэтри. Короче говоря, памфлет был настолько груб, что вызвал отвращение даже у врагов Дюма. Бальзак, который был бы только счастлив, если б соперника, постоянно оттеснявшего его на второй план, задели за живое, сурово осудил Мерекура. «Мне показали», — писал он, — «памфлет «Торговый дом Александр Дюма и Ко». Это до омерзения глупо, хотя, к сожалению, верно. Но так как во Франции больше верят остроумной клевете, чем скучной правде, памфлет этот не слишком повредит Дюма. И в самом деле, памфлет не только не повредил Дюма во мнении читателей, но Дюма одержал победу и в суде. Затеяв против Мерикура процесс, он добился, чтобы клеветника приговорили к двухнедельному тюремному заключению и обязали опубликовать официальное извещение об этом приговоре в газетах. В литературном мире перестали верить Мерикуру. Забавно, что несколько позже обвинители, в свою очередь, обвинили, и вполне справедливо, в том, что он нанимал соавторов, имена которых скрывал. В 1857 году некто Рашфор в памфлете, озаглавленном «Торговый дом Эжен де Мерикур и Ко. История, изложенная бывшим компаньоном», рассказал о том, как Мерикур, когда ему нужно было за короткий срок написать исторический роман, передал эту работу эрудиту Вильяму Дакету. Тот, будучи занят, в свою очередь перепоручил ее Рашфору, получившему за свои труды 100 франков. Дюма был щедрее. Чтобы окончательно разгромить Мерикура, Дюма обратился за помощью к Агюсту Маке. Тот написал письмо, целью которого было, как говорил он, оградить Дюма от притязаний своих наследников, будь таковые появятся. Письмо, в котором он заявлял, что не имеет никаких претензий к Дюма и что все расчеты производились честно и справедливо. Позже, когда оно было опубликовано, Маке к этому времени, поссорившись с Дюма, уверял, будто письмо вырвали у него насильно. В чем заключалось насилие? Тон письма кажется искренним и недвусмысленным. 4 марта 1845 года. «Дорогой друг, в нашей совместной работе мы всегда обходились без контрактов и формальностей. Доброй дружбы и честного слова нам всегда было достаточно, так что мы, написав почти 500 000 строк о делах других людей, ни разу не подумали о том, чтобы написать хоть одну строчку о делах наших. Но однажды вы нарушили молчание. Вы поступили так, чтобы оградить нас от низкой и нелепой клеветы. Вы поступили так, чтобы оказать мне самую высокую честь, на какую я мог когда-либо надеяться. Вы поступили так, чтобы публично объявить, что я написал в сотрудничестве с вами ряд произведений. Вы были даже слишком великодушны, дорогой друг. Вы могли трижды отречься от меня, но вы этого не сделали и прославили меня. Разве вы уже не расплатились со мной сполна за все те книги, что мы написали вместе? У меня не было с вами контракта, а вы никогда не получали от меня расписок. Но представьте себе, что я умру, и жадный наследник явится к вам, размахивая этим заявлением, и потребует от вас того, что я уже давно получил. На документ надо отвечать документом. Вы заставляете меня взяться за перо. Итак, с сегодняшнего дня я отказываюсь от своих прав на переиздание следующих книг, которые мы написали вместе, а именно «Шевалье Дармонталь», «Сильванир», «Три мушкетера», «20 лет спустя», «Граф Монте-Кристо», «Женская война», «Королева Марго», «Шевалье де Мезон Руж», и утверждаю, что вы сполна рассчитались со мной за все в соответствии с нашей устной договоренностью. Сохраните это письмо, дорогой друг, чтобы показать его жадному наследнику, и скажите ему, что при жизни я был счастлив и польщен честью быть сотрудником и другом самого блестящего из французских писателей. Пусть он поступит, как я. Маке. Чтобы разобраться во всем этом, следует вспомнить, что во времена Дюма коллективная работа над литературными произведениями не считалась зазорной. И, конечно, напрасно, потому что великим может называться лишь тот художник, на всем творчестве которого лежит отпечаток его гения.
0: Мы читали фрагмент из романа Андре Моруа «Три Дюма».
2: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Вооруженные силы России продолжают наносить удары по портам и транспортной инфраструктуре Украины, используемой противником, сообщили в Министерстве обороны. Так, высокоточным оружием и дронами поражены объекты в портах Одесса, Южный и Николаев. В Одессе пострадали логистические центры с военными грузами, а в Южном хранилище и резервуары с горючим. В Николаеве два буксира. Также были атакованы «Балкер» и «Сухогруз», которые перевозили военные грузы в порт Черноморск. Российские банки адаптируются к последним санкциям Евросоюза. Сектор обладает запасом прочности, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Она отметила, что регулятор не видит для банковской сферы больших проблем в связи с ограничениями, введенными европейскими странами.
2: Что касается ситуации с затратами на обслуживание госдолга, что оно станет слишком дорогим, нет, мы не считаем, что такая ситуация может возникнуть. Для России такой проблемы не существует, потому что у нас достаточно низкий уровень государственного долга. Это одна из причин, почему государственный долг должен быть под контролем. Мы видим на примере других стран, действительно, с высоким уровнем госдолга, и эти страны рискуют столкнуться с ограничением гибкости для своей макроэкономической политики.
1: Набиуллина добавила, что Банк России не рассматривает меры поддержки для страхового сектора в связи с атаками на склады маркетплейсов. По ее словам, у страховых компаний достаточно ресурсов, чтобы оставаться финансово устойчивыми. Прокуратура Германии утверждает, что диверсию на газопроводах «Северный поток» организовали по приказу Киева, сообщил адвокат обвиняемого Сергея Кузнецова. Его задержали в августе прошлого года в итальянской Римине, а через несколько месяцев передали в Германию. Адвокат также отметил, что Кузнецову предъявили обвинение в военном преступлении, но защита его оспаривает. По данным следствия, Кузнецова и других военных наняли в мае 2022 года для диверсии на «Северных потоках». Итальянские медиа писали, что он был капитаном яхты «Андромеда», на которой перевозили взрывчатку. Дональд Трамп заявил, что его страна не поставляет оружие Украине, отправляет его членам НАТО, которые самостоятельно решают, как им распоряжаться. В МИД России отметили, что это заявление противоречит действиям Вашингтона, который ранее открыто заявлял о прямой военной помощи Киеву на сумму в десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно выступала против поставок вооружений Украине, считая их препятствием на пути к мирному урегулированию. Министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно подчеркивал, что все грузы с оружием для Украины могут стать законной целью для российских военных. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда FM». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757 131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: «Богатырщина. Русские былины». В пересказе Ильи Баяшова. Читает Алексей Богдасаров.
4: Вавило и скоморохи. Как у честной вдовы у Нинилы росло доброе чадо Вавило. Как-то раз поехал Вавилушка на Ниву. Хочет Нивушку свою пахать, белой пшеницей засевать. К той же вдове Ниниле пришли веселые люди, непростые люди, скоморохи. «Здравствуй, честная вдова Нинила! Где твое чадо Вавило?» «Уехал мой Вавилушко на Ниву. Хочет Нивушку пахать, белой пшеницей засевать. Пошли тогда к Вавиле, скоморохи. Он Вавило ратает, Ниву свою засевает. Говорят ему веселые люди: «Здравствуй, чадо Вавило! Бог тебе, Вавило, в помощь!» Отвечает тогда Вавило: «И вам спасибо, люди веселые, удалые струнники-скоморохи. Вы куда идете-бредете?» «Мы идем на великое царство переигрывать царя Гороха, еще сына его Перегуду, еще зятя его Пересвета, еще дочь его Перекрасу. Пойдем-ка, Вавило, с нами!» Говорит им тогда Вавило: «Я ведь песен петь не умею, и в гудок играть не гораст. Мы такому тебя научим!» Был у Вавилы в руках кнут понюгальце, да превратился тот кнут в погудальце. Еще были в руках у него вожжи, а стали они шелковые струнки. Видит доброе чадо Вавило, перед ним люди непростые. Непростые люди, святые. Говорят они чаду Вавиле: заиграй, Вавило, во гудочек, во звончатый в переладец, а Кузьма с Демьяном приспособят. Заиграл тогда Вавило в гудочек, заиграл во звончатый переладец, а Кузьма с Демьяном приспособили. И пошел Вавило скоморошить. То все присказка. Но а былины-то вот они. Святогор и тяга земная. Прежде всех богатырей на Святой Руси жил Святогор. Любая гора рядом с ним казалась камешком. Вот только не с кем было Святогору помериться силой, а сила по жилам живчиком переливается, ищет выхода, бередит, грузно от той силы, как от самого тяжкого бремени. Оседлал Святогор коня, отправился в чисто поле, едет, вздыхает. «Нашел бы я тяги, так и поднял бы саму землю!» Не успел сказать, глядит перед конем малая переметная сума. Тронул суму своей плеткой, а плетка-то длиною с версту, и ста мужикам лапотным ее не поднять. Да вот только как ни старается, сума с места не сдвинулась. Нагнулся, попробовал было перстом ее сдвинуть. Тем перстом можно стены проламывать, дубы сметать. Однако с ума не сворохнется. Святогор удивился. «Много годов по свету я езживал, но такого дива не видывал. Вроде мала сумочка переметная, с виду как листок сухой, как пушиночка, и ведь не скрякнется, не подымется». Слез с коня, ухватил ту суму двумя руками. Но как только не тужился, разве что повыше колен сумел поднять ее. И тут же по колено в землю угряз. Потекли у Святогора слезы, однако он не сдается, хоть и трещат его кости. Еще повыше поднял суму, он уж по плечи в земле стоит. По белу лицу Святогора не слезы, кровь стекает. Еще выше суму поднял, осталась одна его голова на поверхности. Понимает Святогор, стоит еще выше суму поднять, уйдет он целиком в землю. Бросил ношу, едва вылез. Сказал сам себе: «Впредь не роняй, старый дурак, слово бестолку, не кичись своею силой, ведь на любую силу еще больше отыщется. Поделом мне, луню седому, пустобреху бахвальщику». Зарекся он с тех пор с тягой земной бороться. Святогор и Господь. Долго жил Святогор-богатырь. Борода его стала свиваться кольцами. Всю землю можно той бородой укрыть. Тяжесть Святогора земля едва выдерживает. По-прежнему богатырь кручинится. Нет ни среди черносошных людишек, ни среди бояр и князей, равных ему по силе. Не с кем Святогору удалью мериться, не с кем сшибиться в честном поединке. Не выдержал он, взмолился Богу: «Тягостно одному маяться!» Небо далеко, Господь высоко, однако Святогор просит: «Сто лет стукнуло, а нет мне заменщиков!» Молчит Господь. Святогор припадает к земле, прислушивается. Не народились ли где ему помощники? Вновь молит: «Пришли на Русь богатырей!» На третий раз Бог не выдержал.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Мы читаем «Богатырщина. Русские былины» в пересказе Ильи Бояшова.
4: Исцеление Ильи Муромца. Вот что сделал Господь. В селе Карачарова, что под городом Муромом, жил крестьянский сын. Всем был хорош, пригож и послушен. Да вот беда, с рождения не слушались его руки-ноги. Сидел Илюша с сиднем целых 30 лет. Смотрел в окошко и мух давил. Сельчане жалели болящего, а пуще его родителей. Приходилось тем хозяйство вести без сыновней помощи. уходили засветло, возвращались затемно. Раз пришли в то село трое калик перехожих, встали они под косящим окошком, подали голоса. «Распахни-ка ты, Илья, нам широкие ворота! Приветь усталых странничков!» Илья вздыхает. «Как же мне распахнуть ворота? Сиднем сижу целых 30 лет. Руки-ноги меня не слушают». Калики советуют. «Все же попробуй, встань». Илья на то обиделся. «Зря вы над убогим насмехаетесь. Или глухи от старости? Говорю ведь, не подняться мне с лавки». Однако упрямы перехожие калики. «Вставай, Илья!» Не успел ответить Илюша странникам, как почуял незнакомую прежде силу. Ноги сами вскочили, понесли его к дверям, а затем и во двор. Отворил он ворота гостям, а себе надивиться не может. Между тем зашли в избу белобороды и калики, поклонились Христу с Богородицей. Крест они клали по писаному, поклон вели по ученому. Достали походную баклагу, налили в чарочку медвяного питьеца. «Уваж нас, сирых Илья Иванович, отпей-ка из чарочки!» Горька для Ильи оказалась та чарка, однако всю выпил, как и просили путники. Тотчас разгорелось его сердце, распотелось белое тело, принялся он по половицам похаживать, на странничков посматривать. Те спрашивают: «Что, Илья, в себе чувствуешь?» Илья отвечает: «Чую в себе великое прибавление». Калики вновь налили зелья. Еще более оказалось в том питьице горечи, еще более у Ильи распотелось белое тело, половицы под ним скрипят, пол под ним едва не проваливается, руки готовы подковы гнуть, выдергивать гвозди скобы. Калики спрашивают: «А сейчас что в себе чувствуешь?» Илья удивляться не успевает. «Прибавилось во мне еще более крепости!» Подносят калики третью чарочку. «На-ка, Илюша, отведай!» Едва выпил чарку Илья, настолько-то оказалась горька. Тело его теперь огнем горит, ему и изба мала, сразу тесно стало в родительском доме. Спрашивают гости: «Какова тебе третья чарка?» Илья и не знает, что отвечать. Калики тогда говорят: «Будешь ты великим богатырем, смерть тебе на бою не писана. Только выслушай нас внимательно. Со всяким врагом бейся безбоязненно, замахивайся на целую рать. Не выходи лишь драться с тем, кто тягу земную поднять пытался, кого земля на себе через силу носит». Илья удивился: «Кто же это такой, кого сама земля-матушка не выдерживает?» Ему отвечают: «Всему свой срок, Илья Иванович. Придет время, узнаешь. А теперь выбирайся из избы прямиком на волю, на веселую ярмарку, и покупай себе первого встретившегося жеребчика. Затем поставь его в срубе на 3 полных месяца, вдосталь корми белояровым пшеном, пои ключевой водой. По 3 ночи поваживай жеребчика в поле, выкатывай его в 3 росы. А как станет твой жеребчик перескакивать через тын в ту и в другую сторону, поезжай на нем куда хочешь». Хотел в ноги поклониться Илья каликам, а их уже и след простыл. Пошел тогда Илья в поле к родителям. Они, сердешные, на том поле с утра надрываются. Надо чистить пал от дубья-колодья, все корни подрубить и выкорчевать. В 3 ручья льет с батюшки и с матушки пот. Завидев сына, оба так и замерли. Поклонился Илюша родителям в пояс: «Здравствуй, батюшка мой Иван Тимофеевич! Здравствуй, моя матушка Епистинья Александровна!» Иван Тимофеевич и Епистинья Александровна в себя не могут прийти от удивления. И сказать бы им что, да язык не поворачивается. Принялся тогда Илья сам выкорчевывать дубы. Глядят отец с матушкой, их сын столетние деревья с корнями из земли вырывает, в глубокую реку закидывает и глазам своим не верят. Как очистил Илья поле, стали родители его ласкать, обнимать, расспрашивать. Рассказал Илья, как приходили к нему перехожие калики, как поили его медвяным питьецом. Пошел он затем на ярмарку, а навстречу мужик ведет жеребчика, бурого и косматенького. Купил Илья того жеребчика, что запросил мужик, то и дал. Затем поставил своего бурушку-косматечку в сруб, как перехожие калики велели, кормил белояровым пшеном, поил ключевой водой. Прошло с тех пор 3 полных месяца. Стал Илья жеребчика по 3 ночи в саду поваживать, в 3 росы выкатывать, подвел его к высокому тыну. «Бурушка, возьми, да и перескочи через тын в ту и в другую сторону!» Глядит Илья, стоит перед ним уже не запинающийся жеребчик, а могучий конь, взращенный на добром пшене и на чистой воде. Тут Илья Иванович его оседлал, зауздал, попросил затем у матери с отцом благословения, те его перекрестили на путь-дорожку, выехал богатырь за околицу. Свистнул, гикнул, подхватил свою пудовую плеточку, только с тех пор его и видели. Илья Муромец и черниговские мужички. Отстоял Илья за утренню в Муроме, а к обедне хотел было попасть в стольный град Киев, но задача та непосильная. Расплодилась на Святой Руси тьма лихих людей. По всем кустам сидят с кистенями разбойники, не пробраться мимо ни пешему, ни конному. Предупреждают Илью муромчане: «Остерегись, Илья Иванович, нет на тебе кованой кольчужки, нет с тобой меча и железной палицы, нет копья со щитом, колчана со стрелами, да разрывчатого лука с тугой тетивой. Одни лапти на тебе, порты и рубаха». Илья земляков не слушает, бурушку своего поглаживает. Не успели те и глазом моргнуть, простыл след муромца. В 3 скока перенес конь ездока над лесами-полями, над оврагами, над болотами и речками, и оказался Илья у града Чернигова. А под тем городом от разбойников черным-черно собралась проклятая туча идти приступом на город. Завидев Илью, разбойники подбоченились. Взялись они над богатырем насмехаться. «Ишь, чего удумал? С нами схватиться, дурень лапотный, земляная плоть, чесночный дух! Где на тебе, дурни, кованая кольчужка? Где меч и железная палица? Даже дубины и той нет, одни порты да рубаха. А что, плеть? Так что сделаешь плетью с нашей великой тучей?» Илья не стал долго раздумывать. Наклонился он с бурушки, подхватил одного супостата за ноги и принялся им помахивать. В одну сторону махнет улочка, в другую махнет переулочек. Только треск стоит, только гул идет. Раскидал, разбросал разбойников. Разбежались те, кто остался жив. Зареклись с тех пор подступать к Чернигову. Как подъехал Илья под городские стены, отворяли ему ворота черниговские мужички, валом навстречу валили, в ноги кланялись, подносили чашу с медом. «Кто ты есть такой, наш спаситель-избавитель? С каких краев к нам наведался?» Богатырем так ответствовал: «Зовут меня Ильей, отчеством я Иванович, а кличут меня Муромцем, сам я родом из села Карачарова». Ему кричат: «Ай, да Илья Муромец, славный богатырь! Иди к нам, воеводой!» Укорил Илья черниговских жителей: «Что же вы, мужички, словно робкие дети, словно слабые жонки, отсиживаетесь за стенами! Взять бы вам, мужичкам, вилы да топоры, сработать бы крепкие дубины, защитить своих жен и детей! Нет, не пойду я к вам, воеводой! Покажите-ка лучше мне прямоезжую дорогу до Киева!» Говорят черниговские мужички: «И думать о том не смей, Илья Иванович! Та прямоезжая дорожка давно заколодила, давно она замуравила, Никто по ней уже 30 добрых лет не ездит. Все ее остерегаются. В самой ее середине у черной грязи, у реки Смородины, у Ливанидова креста засел в сыром дубу человек, не человек, чудо, не чудо, а сын Адихмантиев соловей-разбойник. Не носила бы его соловья земля, гореть бы ему соловью в аду. 30 лет уж как тот разбойник в дупле ворочается, свищет соловей душегуб по-соловьиному, кричит он лиходей по-звериному. От его крика-посвиста уплетаются все травушки, осыпаются лазоревые цветы, деревья пригибаются к самой земле, а люди все как один мертвы валятся. Видать, за грехи наши наслал Господь такую муку. Видел ты лютых татей под нашими стенами, так то в сравнении с тем соловьем малые ребята. Есть к Киеву окольная дорога. Если по прямой дороге 100 верст, то по ней вся 1000. Поезжай-ка ты, Илья Иванович, по окольной дороге. Илья отвечает: не для того поили меня перехожие калики медвяным питьецом, не для того я выхаживал бурушку, чтобы ехать до Киева окольной дорогой. Отправлюсь-ка прямоезжий, где 100 верст. Вынесли тогда черниговские мужички богатырю тугой разрывчатый лук, одарили колчаном со стрелами, наряжали затем муромца в кованую кольчугу, подавали избавителю меч и железную палицу, надели ему на желтые кудри шлем весом 40 пудов. «Езжай с Богом, Илья Иванович!»

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: «Богатырщина. Русские былины». В пересказе Ильи Баяшова. Читает Алексей Богдасаров.
2: Илья Муромец и Соловей-разбойник. Конь Ильи с горы на гору перескакивает, с холма на холм перепрыгивает, речки до озера пропускает меж ног. Вот уже перед бурушкой черная грязь, вот и она, река Смородина. Крутятся в той реке глубокие омуты, стоит на реке покосившийся Ливанидов крест, а вокруг реки повсюду разбросаны черепа да кости. Видит Муромец крепкий дуб, в нем живет, шевелится соловей-разбойник Адихмантьев сын. Рожа у того соловья звериная, сивый чуб, глаз кривой, горб лихой. Разбойник над Ильей насмехается. «Что-то здесь запахло чесночным духом! Не иначе едет мужик лапотный! Что же, не впервой мне соловью лакомиться мужичьим мясцом! Не впервой обгладывать мужичьи косточки!» Илья отвечает. «Не хвались на пир едучи, а похваляйся с пира приедучи! Хватит пить тебе, соловей, христианскую кровь! Хватит мучить слабых жен и малых детушек!» Разбойник хохочет. «Погоди! Приготовил я тебе подарочек!» Как соловей в первый раз засвистал! Уплелись все травы, осыпались все лазоревые цветы! Наклонился богатырский конь. Илья упрекает бурушку. «Не иначе испугался ты комариного писка!» Засвистал разбойник во второй раз. Пригнулись к земле деревья. Конь у Ильи принялся спотыкаться. Рассердился Илья на коня. «Ах ты, волчья сыть, травяной мешок! Или идти не хочешь, или нести не можешь!» Соловей в третий раз готовится засвистать. Да только Илья не дремлет. Берет богатырь разрывчатый лук, натягивает шелковую тетиву, накладывает каленую стрелу. Полетела стрела, выбила соловью правый глаз, тот, что кривой с косицею. Повалился разбойник из дупла, протянул Муромец мешок, словил в него лихого Татя, завязал мешок богатырским узлом, пристегнул он мешок с соловьем к правому стремени и повез по чисту полю. Едет Илья мимо соловьиного гнезда, мимо разбойничьего терема, а в том тереме у окошка сидят три соловьиные дочки, горбатые да кривоглазые, одна другой страшнее. Говорит старшая дочь: «Чую, едет наш милый батюшка чистым полем не сам на добром коне. Везет его чесночный дух мужичина-деревенщина. Мается наш батюшка в мешке, и прикован тот мешок к правому мужичьему стремени». Средняя ей вторит: «Чую, болен наш милый батюшка. Не сам он на добром коне подбоченился, а свернулся в мешке мужичиной-деревенщиной к стремени пристегнутый». Тогда младшая, любимая Соловьева дочь заплакала. «Неужто вы, сестрицы, ни о чем не догадываетесь? Выбито у нашего любимого батюшки правое око с косицею!» Закричала младшая: «Эй вы, наши любимые мужья, берите поскорее рогатины, бегите в чисто поле, бейте мужичину-деревенщину, вызволяйте поскорее нашего батюшку, соловья Адихмантьева!» Соловьиные зятья похватали рогатины, побежали было к Илье, да вот только говорит им из мешка соловей Адихмантьев: «Не смейте, любимые мои зятья, наскакивать на мужичину-деревенщину! Бросайте-ка вы свои рогатины, да зовите крестьянского сына к себе в терем, в соловьиное гнездо! Кормите его лапотного досыта сладкими яствами, поите медвяным питьецом, дарите ему драгоценные дары!» Зятья тут же рогатины побросали, принялись уговаривать Илью: «Ступай к нам, в соловьиное гнездо, в Адихмантьев терем, на сладкие яства, на медвяное питьецо. Будем тебя, деревенский сын, кормить, поить, одаривать дарами, только отпусти любимого тестя!» отвечает Илья, не приду я к вам в терем ни есть, ни пить, ни принимать дары. Не отдам вам разбойника. Полно ему соловью над честным народом куражиться. Полно дорогу собой загораживать. Хватит садих мантьего его сына выпитой христианской крови. Повезу его соловья в град Киев. Поставлю перед самим князем Владимиром. Пусть князь вершит суд над разбойником. Сказав так, махнул Илья плеткой, дал под бока бурушке, только пыль столбом завязалась. Илья, соловей и князь Владимир. Три скока богатырских всего-то и сделал бурушку, вот уже и Киев вдали. Стоит стольный град на семи холмах, теснятся в нем божьи церкви, боярские терема, а исп-то в Киеве и вовсе не считано. Со всех кузниц там звон стоит, со всех церквей там колокольца гудят. На самом высоком холме белокаменные палаты, пирует в них князь Владимир. Высокие люди у него за дубовыми столами сидят, а низкие — за сосновыми. На плече у светлого князя кунья шубочка, шапочку соболью накинул он на одно ушко, по правую руку от него верные дружинники, а по левую — князья-бояре. Ломятся столы в палатах от чаш до братин, и чего только на тех столах нет, и осетры там, и лебеди. Слуги с ног сбиваются, пируют бояре с утра до ночи, славят князя. «Здрав будь сто лет, светлый князь Владимир Святославович, наше красносолнышко!» Остановил Илья Иванович коня посередь двора, поднялся в белокаменную палату в княжью Горинку. Крест у порога он клал по писаному, поклоны вел по ученому, кланялся низко на все четыре сторонки, приветил князей бояр, а самому Владимиру особый поклон. Князь спрашивает, «Откуда, молодец, будешь? Как тебя, молодца, по имени-отчеству величают?» Гость скрывать ничего не стал. «Зовут меня Ильею, отец мой Иван, а сам-то я родом из города Мурома, из села Карачарова». Спрашивает Владимир, «Расскажи тогда, Илья Иванович, какой приехал из Мурома дороженькой? И есть ли что на Святой Руси, о чем я, князь Киевский, не ведаю?» Илья, возьми и вымолви. «Того ты, киевский князь, не ведаешь, что разгулялись по всей Святой Руси разбойнички. Знать, давно не видывал ты слез христианских, не слыхивал бабьего плача. Дружина твоя, поди, позабыла, как коней оседлывают. Князья да бояре о том лишь печалятся, как брюхо набить. Что же, расскажу я тебе о своем пути, о дороженьке. Стоял я за утренню Христовскую в Муроме, а к обедне хотел поспеть в Киевград. Но вот моя дорожка замешкалась. Ехал-то я дорожкой прямоезжью мимо города Чернигова, да попал на черную грязь, на смородину реку, к самому Ливанидову кресту». Князь Владимир на Илью рассердился. «Что ты брешешь, деревенщина неотесанная, мужичина лопотная, чесночный дух? Не мог ты проехать мимо Чернигова? Черна там туча лихих людей. И как пробраться мог мимо реки Смородины? Туда и пешим-то 30 лет никто не хаживал, конным не проскакивал. Серый зверь туда не прорыскивал, не пролетывал черный ворон. У той черной грязи у Ливанидова креста сидит Адихмантьев сын соловей-разбойник. Свищет злодей по-соловьиному, кричит по-звериному. От его свиста крика уплетается трава, леса гнутся, а все люди ложатся намертво. Ты, Илья, говори, да не заговаривайся. Коли врешь мне, повелю слугам заковать тебя в цепи брехуна сивого. А коли правду сказываешь, так ее доказывай». Илья отвечает, «Правда моя, на твоем дворе к стремени конному приковано. Сходи-ка, на нее полюбуйся». Спустился тогда князь с белокаменной лестницы, вышел на широкий двор, Стоит там богатырский конь, а к стремени конному привязан мешок. Повелел князь Илье мешок развязать. Глядят киевские люди. Сидит в мешке соловей, сын Одихмантьев. Торчит у соловья в правом оке каленая стрела. Князья да бояре от одного вида соловья испугались, друг за дружку попрятались. Седые дружинники замешкались, а молодые-то и вовсе смутились. Как вытряхнул Муромец сына Одихмантьева на сырую землю, застонала земля, тягостно ей держать разбойника. У самого Владимира румянец с белых щек сошел, однако он вида не показывает, возле соловья похаживает, бодрится, покрякивает. Говорит князь богатырю: «Лишь тогда поверю я тебе, мужичина-деревенщина, что передо мной соловей-разбойник, если засвистит он в моем дворе по-соловьиному, если закричит по-звериному. Повели-ка ему засвистать, повели-ка закричать». Илья головой качает: «Пожалей ты, светлый князь, киевских людишек. Однако тот не слышит. Коли не покажешь мне соловьиную силу, запорю тебя плетьми, заморю в темных подвалах». Илья велит соловью: «Вот что, тать злодей, сын Одихмантьев! Засвищи, соловей, но лишь в пол свиста своего соловьиного! Закричи, но лишь в пол крика звериного!» Соловей отвечает: «Я бы и засвистал в пол свиста, и закричал в пол крика, да вот запечатались мои кровавые раны, не ходят сахарные уста. Вели князю налить чарку зелена вина и мне ее поднести. Как выпью я вина, разойдутся мои раны, порасходятся уста. Вот тогда тебя и уважу». Просит Илья Владимира: «Поднимись, князь, в свою горенку, налей чарку зелена вина, да не малую стопу, а в полтора ведра. Поднеси ее соловью-разбойнику». Князь поднялся в горенку, налил чарку в полтора ведра, развел ее стоялыми медами, поднес соловью-разбойнику. Одним духом выпил соловей ту чарку. Илья ему приказывает: «Отвернись в сторону от княжьего двора, от киевских улиц, от теремов и церквей». Однако злодей Илью не послушался, налился кровью, свернулся узлом, засвистел во всю силу по-соловьиному, закричал во всю силу по-звериному. Маковки на всех теремах покривились, луковки со всех церквей попадали, а коленки рассыпались, а те люди, кто под тот свист-крик попал, полегли, как под серпом колосья. Сам светлый князь Владимир куньей шубой укрывается, ноги его подгибаются, руки не слушаются и сказать ничего не может. Повсюду лежат мертвы люди. Те же, кто жив остался, бросились в ноги Муромцу: «Избавь нас, Илья Иванович, от соловьиного посвиста, от звериного окрика! Мы второй раз уже того лиха не выдержим!» Схватил тогда Илья злодея за сивый чуб, посадил в мешок и отвез за киевские стены в чисто поле. Сказал там Муромец разбойнику: «Не быть яду змеиному ключевой водой, не стать ворону резвым соколом! Просил я тебя, соловей, не свистать во всю свою соловьиную силу, уговаривал кричать в пол силы по-звериному. Не послушал меня, Одихмантьев сын. Полно тогда тебе, злодею, слезить от соколов.

0: женщина. Русские былины в пересказе Ильи Баишова.
1: Три поездки Ильи Муромца. Поехал затем Илья по чисту полю. Долго ли ехал, коротко, глядит перед ним латырь-камешек. Расходятся от того камня три дороги. На камне написано: по первой дороге ехать убиту быть, по второй женату быть, по третьей богату быть. Сказал Муромец сам себе: нет у меня ни жены, ни наследничка, нет для кого держать цветное платье, золотую казну. Нет, не поеду на дорогу, где богату быть. Не поеду и на дорогу, где женату быть. Взять себе молодую, да то чужда корысть. Набелила румяна будет молодая жонка падка, с молодцами возьмется перемигиваться, проситься вечерком за околицу. Не оставить такую и самому пропасть. Взять же старую, на печи ее держать, овчину накидывать, шубы укутывать, киселем кормить, на двор водить. Поеду-ка я на ту дорогу, где убиту быть. Сказал так и поехал по первой дороге, только пыль закурилась. Бурушку его с горы на гору перескакивает, с холма на холм перепрыгивает, реки и озера между ног пропускает. Возле самого Смоленска города преградили Илье дорогу 40 тысяч разбойников. Атаман их обрадовался: вот так гость прямо в руки к нам пожаловал! Принимайтесь-ка поскорее, ребята, за молодца! Отбирайте у него цветное платье, вытрясайте золотую казну, уводите доброго коня! Говорит Илья атаману: видно, ты, атаман, совсем стар. Видно, стал вовсе немощен. Где же ты, лунь седой, пень незрячий, цветное платье видывал? Нет у меня золотой казны, драгоценных камней. Есть лишь добрый конь, а на том коне богатырское седлышко. Оно, атаман, не для красы, а для крепости, чтоб крепче сидеть было на нем наезднику. Есть еще у коня тесьмяная уздечка, а в той уздечке зашито по яхонту. И то не для красы, а для богатырской крепости. Да еще у меня на головушке шеломчатый колпак под 40 пудов. И тот не для красы, а для ратной пахоты. Атаман кричит подельникам: долго мы дали выговаривать молодцу. Окружайте-ка вы, братцы, незваного гостя. Принимайтесь-ка поскорее за дело. Скучно стало Илье. Снял он со своей головы шлем под 40 пудов, да и взялся тем шлемом помахивать. Как в сторону махнет улочка, в другую переулочек. Видят разбойники, беда пришла. Побросали кистени и дубины, молят: оставь нас хоть на семена. Илья Муромец их не слушает и на семена не оставил. Вернулся затем к латырю-камню и подписал на нем подпись: очищена та дорожка прямоезжая. Говорит сам себе Илья: коли вернулся я жив с первой дороги, отчего бы вторую не попробовать? Поехал Муромец на дорогу, где женату быть. Бурушку его с горы на гору перескакивает, с холма на холм перепрыгивает, реки и озера между ног пропускает. Долго ли, коротко ехал, видит белокаменный терем. У окошка сидит красная девица. Как завидела девица гостя, зарделась, обрадовалась. Вышла встречать на расписное крылечко, низко кланялась: здравствуй, мой белый свет, Илья Иванович! Повела затем девица богатыря в палаты комнаты, усадила за дубовый стол, стала яствами потчевать, наливать вина. Спрашивает она: не притомился ли ты, молодец? У Ильи впрямь глаза от того вина смыкаются, руки-ноги от тех яств тяжелеют. Однако Илья не теряется. Говорит богатырь девице: отдохнуть хочу с пути дороги, веди меня в свою спаленку. Девица взяла его за белые руки, повела в богато убранную спаленку, говорит: ложись, свет белый, Илья Муромец, на широкую кроваточку, на пуховые перины подушки. Для

0: тебя я ее стлала, для тебя теперины подушки взбивала. Илья отвечает: «Ах ты, моя душечка, красавица-девица! Отчего бы тебе самой кроваточку прежде меня не попробовать? Отчего бы на тех перинах подушках не понежиться?» Схватил он ее под пазушки, да и бросил на кроватку. Тотчас кровать подвернулась, и улетела девица в глубокий подвал. Усмехнулся Муромец: «Видно, что убиту, что женату быть, все одинаково». Спустился он затем в подвал, отворил замки-засовы. Вышло ему навстречу 12 добрых молодцев, удалых товарищей, сильных и могучих. Все они бьют богатырю челом, кланяются до земли. «Ай, спасибо, богатырь Илья Иванович! Сколько лет отсидели мы у колдуньи, и только нас прибавлялось. Один ты разгадал ее проклятую, нас из плена выпустил. Пусть теперь она сама потужит поплачется, пусть не видит белого свету, как мы его не видывали». Говорит им Илья: «Ступайте с Богом на все четыре стороны». Вновь вернулся он к камню и подпись подписывал: «И это очищено, дороженька прямоезжая». Направил Илья коня в сторону, где богату быть. Долго ли коротко нес его Бурушко, а вот выехал конь в чистом поле на 3 глубоких погреба. В одном из погребов красное золото, в другом чистое серебро, третий доверху набит драгоценными камнями. Забрал Илья из погребов все богатство, а на камне подписал: «Очищена и эта дорожка прямоезжая». Вернулся честной богатырь в стольный Киев и раздал все серебро золото бесприютным и сиротам. Илья Муромец и поганое идолище. Месяц с тех пор прошел, год пробежал. Скучно стало Муромцу. Вновь едет Илья по чисту полю, глядит навстречу перехожий калика. Хоть на том калике одежа простая, до 7 шелков на нем лопатки. В те лопатки вплетено по дорогому самоцветному камню не ради красы, ради осенних ночей. Калика посвистывает, с руки на руку пудовую палочку перекидывает. Дрожит земля от каличьей поступи. Говорит Илья: «Здравствуй, калика перехожий. Как звать тебя? Откуда бредешь, куда путь держишь?» Тот отвечает: «Что же, здравствуй ты, Илья Иванович. Али не узнал меня, калику? Не я ли к тебе в село Карачарова хаживал? Не я ли подносил тебе медвяное питьецо? Имя мне сильное, могучее, Иванище. А теперь иду от Царьграда в стольный Киев к князю Владимиру». Спрашивает Илья: «Все ли в том Царьграде по-прежнему?» Калика так богатырю ответствовал: «В том Царьграде все не по-старому, не по-прежнему. Приехал в Царьград к царю Константину Боголюбовичу поганое идолище. Сидит сейчас идолище в белокаменных палатах за дубовыми столами, за сахарными яствами, а к самому царю Константину Боголюбовичу повернулся хребтинищем. Такого вора еще не видывал свет. Слыхом ранее про него еще никто не слыхивал. У злодея голова с пивной котел, между глаз идет каленая стрела, а в плечах косая сажень». Воскликнул Илья: «Отчего же ты, сильный, могучий Иванище, не очистил Царьград от поганого идолища? Отчего не убил проклятого вора?» Отвечает ему Иванище: «На того вора силы моей не хватит. Здесь надобен иной богатырь». Решил Илья: «Скидывай тогда с себя свою каличью одежу, разувай лопатки 7 шелков с камнями-самоцветами, подавай мне свою пудовую палочку, а взамен бери моего коня и надень мое богатырское платье. Я пойду в Царьград, повстречаюсь с тем идолищем». Так они и сделали. Надел Илья Муромец каличью одежу, надел лопатки семи шелков, захватил пудовую палочку и пошел к Царьграду. Долго ли, коротко, добрался он до города, заглянул на царский двор к самому Константину Боголюбовичу, позвал царя зычным голосом. «Эй, царь Константин Боголюбович, возьми калику в свои белокаменные палаты, накорми досыта, напои допьяна, затем каликой пришли к тебе неплохие вести». Царь Константин Боголюбович таким словам обрадовался, выходит на широкое цареградское крыльцо, приглашает гостя. «Ступай ко мне в белокаменные палаты». Перехожего калику и не надо упрашивать. Тотчас заглянул он в палаты, крест там клал по писаному, поклоны вел по ученому. Поклонился затем царю Константину Боголюбовичу, а на поганое идолище и внимания не обращает. Тот перестал есть пить, разозлился, насупился, хочет калике повести допрос. «Ты откуда такой сякой взялся? С коей земли, с коей орды повыискался?» Отвечает калика: «Я сам от города Киева, хожу-брожу по Святой Руси, где на поклонный крест помолюсь, где на церковную маковку». Спрашивает идолище: «А что, в том городе Киеве, говорят, есть Илья Муромец, Иванов сын? Коли есть он, то велик ли ростом?» Калика отвечает: «Налезает на Илью неприметная каличья одежа». Засмеялся идолище: «Мне трех платьев на себя маловато будет». Вновь спрашивает: «А помногу Илья хлеба ест?» «Ест, Муромец, по три крупитчатых калачика». Здесь идолище совсем развеселился: «Экой богатырь, да еще и славится! Я бы его на одну руку клал, другой ударил бы, только блин бы и стал с него, с Муромца. Я как ем, так сразу по три коровы яловицы, запиваю их тремя ведрами пива». Калика говорит: «У нашего князя Владимира была коровища-обжорища, тоже много ела-пила, да и треснула». Кровью налился от таких слов идолище, словно комар напившийся. Опрокидывал он дубовые столы, дорогие вина, сахарные яства. Метнул в калику ножище-кинжалище. Уклонился тот. Пролетел ножище в палатную лепину, и улетела лепина со всей стеной. Не стал калика мешкаться, подхватил идолище за ноги. Говорит царю таковы слова: «Вот что, царь Константин Боголюбович, упади-ка ты под лавку, не попади на мой богатырский мах. Кто на него попадет, тот жив не бывает». Царь послушался, залез под лавку, сидит, не дышит. Взялся тогда Муромец поганым идолищем помахивать. Махнул раз, махнул второй, за ним третий, с того и дух вон.
1: Мы читали «Богатырщина. Русские былины» в пересказе Ильи Баишова.
2: Продолжение завтра в это же время.
3: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Аркадий и Борис Стругацкие. Фрагмент из повести «Понедельник начинается в субботу». Читает Михаил Черняк.
1: Время было позднее, я порядком устал и незаметно для себя заснул. Мне снилась какая-то нечисть. Многоногие гигантские комары, бородатые, как выбегалла, говорящие ведра с обратом, чан на коротких ножках, бегающий по лестнице. Иногда в мой сон заглядывал какой-нибудь нескромный домовой, но, увидев такие страсти, испуганно удирал. Проснулся я от боли и увидел рядом с собой мрачного бородатого комара, который старался запустить свой толстый, как авторучка, хобот мне в икру. «Брысь!» — заорал я и стукнул его кулаком по выпученному глазу. Комар обиженно заурчал и отбежал в сторону. Он был большой, как собака, рыжий с подпалинами. Вероятно, во сне я бессознательно произнес формулу материализации и нечаянно вызвал из небытия это угрюмое животное. Загнать его обратно в небытие мне не удалось. Тогда я вооружился томом уравнений математической магии, открыл форточку и выгнал комара на мороз. Пурга сейчас же закрутила его, и он исчез в темноте. «Вот так возникают нездоровые сенсации», — подумал я. Было 6 часов утра. Я прислушался. В институте стояла тишина. То ли все старательно работали, то ли уже разошлись по домам. Мне следовало совершить еще один обход, но идти никуда не хотелось, и хотелось чего-нибудь поесть, потому что ел я в последний раз 18 часов назад. И я решил пустить вместо себя дубля. Вообще, я пока еще очень слабый маг, неопытный. Будь здесь кто-нибудь рядом, я бы никогда не рискнул демонстрировать свое невежество. Но я был один, и я решил рискнуть, а заодно немного попрактиковаться. В уравнениях мат-магии я отыскал общую формулу, подставил в нее свои параметры, проделал все необходимые манипуляции и произнес все необходимые выражения на древнехалдейском. Все-таки учение и труд все перетрут. Первый раз в жизни у меня получился порядочный дубль. Все у него было на месте, и он был даже немножко похож на меня. Только левый глаз у него почему-то не открывался, а на руках было по 6 пальцев. Я разъяснил ему задание, он кивнул, шаркнул ножкой и удалился, пошатываясь. Больше мы с ним не встречались. Может быть, его ненароком занесло в бункер к Зе Горынычу, а может быть, он уехал в бесконечное путешествие на ободе колеса фортуны. Не знаю. Дело в том, что я очень скоро забыл о нем, потому что решил изготовить себе завтрак. Я человек неприхотливый. Мне всего-то и надо было, что бутерброд с докторской колбасой и чашку черного кофе. Не понимаю, как это у меня получилось, но сначала на столе образовался докторский халат, густо намазанный маслом. Когда первый приступ естественного изумления прошел, я внимательно осмотрел халат. Масло было не сливочное и даже не растительное. Вот тут мне надо было халат уничтожить и начать все сначала. Но с отвратительной самонадеянностью я вообразил себя богом-творцом и пошел по пути последовательных трансформаций. Рядом с халатом появилась бутылка с черной жидкостью, а сам халат, несколько помедлив, стал обугливаться по краям. Я торопливо уточнил свои представления, сделав особый упор на образы кружки и говядины. Бутылка превратилась в кружку, жидкость не изменилась, один рукав халата сжался, вытянулся, порыжел и стал подергиваться. Вспотев от страха, я убедился, что это коровий хвост. Я вылез из кресла и отошел в угол. Дальше хвоста дело не пошло, но зрелище и без того было жутковатое. Я попробовал еще раз, и хвост заколосился. Я взял себя в руки, зажмурился и стал со всевозможной отчетливостью представлять в уме ломоть обыкновенного ржаного хлеба, как его отрезают от буханки, намазывают маслом сливочным из хрустальной масленки и кладут на него кружок колбасы. Бог с ней, с докторской, пусть будет обыкновенная полтавская полукопченая. С кофе я решил пока подождать. Когда я осторожно разжмурился, на докторском халате лежал большой кусок горного хрусталя, внутри которого что-то темнело. Я поднял этот кристалл, За кристаллом потянулся халат, необъяснимо к нему приросший. А внутри кристалла я различил вожделенный бутерброд, очень похожий на настоящий. Я застонал и попробовал мысленно расколоть кристалл. Он покрылся густой сетью трещин, так что бутерброд почти исчез из виду. «Тупица!» — сказал я себе. «Ты съел тысячи бутербродов, и ты не способен сколько-нибудь отчетливо вообразить их? Не волнуйся, никого нет, никто тебя не видит. Это не зачет, не контрольное и не экзамен. Попробуй еще раз». И я попробовал. Лучше бы я не пробовал. Воображение мое почему-то разыгралось, а в мозгу вспыхивали и гасли самые неожиданные ассоциации, и по мере того, как я пробовал, приемная наполнялась странными предметами. Многие из них вышли, по-видимому, из подсознания, из дремучих джунглей наследственной памяти, из давно подавленных высшим образованием первобытных страхов. Они имели конечности и непрерывно двигались. Они издавали отвратительные звуки. Они были неприличны, они были агрессивны и все время дрались. Я затравленно озирался. Все это живо напоминало мне старинные гравюры, изображающие сцены искушения святого Антония. Особенно неприятным было овальное блюдо на паучьих лапах, покрытое по краям жесткой редкой шерстью. Не знаю, что ему от меня было нужно, но оно отходило в дальний угол комнаты, разгонялось и со всего маху поддавало мне под коленки, пока я не прижал его креслом к стене. Часть предметов, в конце концов, мне удалось уничтожить, остальные разбрелись по углам и попрятались. Остались блюда, халат с кристаллом и кружка с черной жидкостью, разросшаяся до размеров кувшина. Я поднял ее обеими руками и понюхал. По-моему, это были черные чернила для авторучки. Блюдо за креслом шевелилось, царапая лапами цветной линолеум, и мерзко шипело. Мне было очень неуютно. В коридоре послышались шаги и голоса. Дверь распахнулась. На пороге появился Янус Полуэктович и, как всегда, произнес: «Так». Я заметался. Янус Полуэктович прошел к себе в кабинет, на ходу, небрежно, одним универсальным движением брови, ликвидировав всю сотворенную мною кунсткамеру. За ним последовали Федор Семенович, Кристобаль Хунта с толстой черной сигарой в углу рта, насупленный Выбегалла и решительный Роман Ойра-Ойра. Все они были озабочены, очень спешили и не обратили на меня никакого внимания. Дверь в кабинет осталась открытой. Я с облегченным вздохом уселся на прежнее место и тут обнаружил, что меня поджидает большая фарфоровая кружка с дымящимся кофе и тарелка с бутербродами. Кто-то из титанов обо мне все-таки позаботился, уж не знаю кто.
0: Мы читали фрагмент из повести Аркадия и Бориса Стругацких «Понедельник начинается в субботу».
2: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. За неделю российские войска освободили 8 населенных пунктов в ДНР, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях, сообщили в Министерстве обороны. С 18 по 24 июля были нанесены один массированный и 18 групповых ударов по портовой инфраструктуре Одессы, Черноморска, Южного, Измаила и Николаева. Поражены 27 морских судов. Уничтожены предприятия ВПК в Киеве и Киевской области, а также ряд логистических центров. За неделю средства ПВО сбили более 5000 беспилотников самолетного типа, а силы Черноморского флота уничтожили 7 безэкипажных катеров противника. Общие потери украинских формирований в зонах ответственности российских группировок превысили 10 тысяч боевиков, отметили в оборонном ведомстве. Строительство самого короткого пути между Китаем и Европой ускорит развитие Дальнего Востока. Помощник президента Николай Патрушев обсудил этот масштабный проект с главами приморских регионов во время поездки в Магаданскую область.
2: Дальнейшее развитие портовой инфраструктуры Дальнего Востока будет способствовать укреплению внешнеэкономических связей макрорегиона и реализации его пространственно-логистического потенциала. В Магаданской области, Чукотском автономном округе, в республике Саха.
1: Новый международный транспортный коридор свяжет китайские и российские порты Мохэ и Найба. Он пройдет через Амурскую область и Якутию. Этот маршрут будет в полтора раза быстрее существующих. Ожидается, что он сможет заменить